0: рукавицы, да не оставляют ликования, праздную рождение той, которая одна есть венец и царица от рукавиц. Вострубите трубою на холмех, возгласите на высоких, проповедите в Иерусалиме, как заповедуется нам через Осию. Да возрадуется Давид, Бога Отец, да возвеселится Исаия, главный между пророками, первый, потому что из чресл его, сообразно с клятвенным обещанием, происходит царица, от которой плод его Бог обещал посадить на престоле его. Последний, потому что исполнилось пророчество его, изыдет жезл из корени Иессеева, и цвет от корени его взыдет. Дева есть жезл, из которого происшел вечный цвет, низкусобрачный Христос. Но для чего я определяю тому и другому радоваться, а не выражаю радости кратким словом? Да возрадуется небо свыше, и облацы докропят правду, да прозябнет земля, и да прорастит милость, и правда да прозябнет вкупе. Почему же? Потому что скиния явилась Богу Иакова, потому что святое место показано Всесвятому Слову. Да восклицает Иаков, славнейший из патриархов, яко страшно место сие, несть сие, но дом Божий и сия врата небесная. О неизреченных события, о чудные дела! Что значит эта новая весть? Что значит эта удивительная и неизреченная притча? Если небо небесе не давлеют ти, как говорит Писание, то какое земное жилище будет достаточно для Бога? Еда, небо и землю не аз наполняю, речи Господь. И где найдется место, могущее объять столь великое существо, превышающее всякое понятие о вместимости, так как бесконечное не заключается в количестве? Небо — престол мой, говорит Господь, земля же — подножие ног моих. Какой же дом может быть построен для вопрошающего Бога? Или какое бы место найдено было бы для покоя его? Но оно найдено и явилось. Как же или каким образом? В этом и состоит вопрос. Немного пожди, возлюбленный, и получишь желаемое разрешение. Когда Бог по беспредельной благости своей восхотел привести человека из небытия к бытие, то прежде небо распростерто, земля утверждена, море заключено в своих пределах, и все, что нужно было для наполнения земли и моря, приведено в совершенный порядок. Потом человек, как царь, помещается в раю для упражнения в добродетели. И если бы он не приступил к заповеди, то не был бы изгнан из места удобного к продолжению жизни. Не имея нужды в одежде, он, если не воспротивился бы Божьим намерениям, не низшел в состояние, подверженное весьма многим несовершенствам, так что вместо единого Бога он почитал многих богов. Итак, когда все люди, скажу кратко, подверглись тлению, тогда милосердный Бог, не желая, чтобы уничтожилось создание рук его, творит другое, новое небо, землю и море, в которых невместимый благоволил вместиться для воссоздания рода человеческого. Это блаженная и преславная дева, о чудо! Она есть небо, потому что из неприступных сокровищ изводит солнце правды. Она есть земля, потому что из неоскверненных чресл нетления произращает класс жизни. Она есть море, потому что из недр своих износит духовную жемчужину. И так уже явилось новое творение непостижимого. Приготовлен царский чертог всецаря, устроено разумное жилище невместимого. Как величествен этот мир! Как достойно удивления творения, украшенное произрастениями добродетелей, благоухающие цветами чистоты, сияющее лучами созерцаний, имеющее в изобилии все другие блага. Кратко сказать, достойное того, чтобы Бог обитал между человеками. Правда, и первый мир весьма удивителен. «Егда сотворены быше звезды, — говорит Господь, — восхвалишь имя гласом велием все ангели мои, и воспели. Но ничто столь небогоприлично, как блаженная и причудная дева. Для удостоверения в истине этого послушай, что говорит многострадальный Иов: «Небо нечисто, и звезды небеспорочны пред Богом». Но что чище девы? Что непорочнее ее? Ее столько возлюбил Бог, высочайший чистейший свет, что через нашествие Святаго Духа существенно соединился с нею и родился от нее совершенным человеком, не устыдился свою рабу сделать своею матерью. О снисхождение! Преблагий не отрекся родиться от своего творения, возлюбив ту, которая прекраснее всякой твари, избрав ту, которая достоинством своим превосходит небесные силы. О ней-то причудный Захария говорит: «Красуйся и веселися, чщи Сионя, занеси аз гряду, и вселюся посреди тебе», глаголит Господь. О ней же, как я думаю, и блаженнейший Иоэль восклицает так: «Дерзай земле, радуйся и веселися, яко возвеличи Господь, еже сотворите тебе». Она есть земля, на которой священнейший Моисей получил повеление скинуть обувь закона, бывшего сенью, заменившей его благодати. Она есть земля, на которой духом основан по плоти тот, кто основывает землю на тверди ее. Она есть земля, не принявшая семени и питающая своими плодами того, кто дает пищу всем. Она есть земля, на которой терния греха не взошло, напротив, через растение, происшедшее от нее, совершенно исторгнуто. Она есть земля, не та, которая прежде проклята была, и которой плоды наполнены тернием и волчцами, но та, на которой благословение Господне, и которой плод чрева благословен, как говорит Священное Писание. Теперь посмотрим, откуда прямо произошла всегда живая отрасль девства, кто ее отец и кто матерь. Это Иоаким и Анна, славная и всечестная чета слова, союз, который священнее всех супружеств, потому что если ветвь превосходит все, то уже ли корень не будет весьма подобным ей? Впрочем, растение, имеющее хорошие корни, столь величественное и прекрасное, было бесплодно. Чистейший источник, но не изливавший потока, бедствие тяжкое, обстоятельства прискорбные и горестные. Что же? Возваши праведнее, и Господь, услыша их, и от всех скорбей их, избави их. Так издалека Давид по вдохновению изобразил сие: «Возваши, говорит, праведнее». Мне кажется, что эта чета представляла собою лице всего человечества, а потому они видели человечество чуждым богопознания, видели мир вдовствующим по причине неверия, так как, по словам псалмопевца, «Вси уклонишися вкупе не ключими быша». Горестное расстройство, печальное бесплодие, возваши праведни, то есть в собственном саду. Почему? Потому что из сада произошел печальный грех. И там Бог всех сказал про матери: «Умножаю, умножу печали твоя и воздыхание твоя, в болезнях родишь и чада, и к мужу твоему обращение твое». О чем же они взывали? О плоде чрева, то есть просили о плодоносии богопознания. И, вероятно, так молились: «Адонаи, Господи Боже Саваоф, ты знаешь поношение бесчадия, знаешь скорбь бесплодия. Если ты, милостиво, призришь на смирение рабов твоих и дашь рабам твоим дитя, то мы принесем его в дар тебе». Господь, скорый на милости и медленный на гнев, услышал их, даровав им нареченную Марию, столь славную и великую цену для искупления Евы. Черь сделалась врачеством матери. Вот новое брение божественного воссоздания, всесвятой начаток рода нашего, корень, возвещенный Богом отрасли, веселье прародителя. О благодеяние, о щедродательность! Не правда ли, что самое солнце сияет ныне лучезарнее, как бы чувствуя великую радость? Вся тварь как бы превозносится в надежде освобождения от тления при рождении той, которая бессеменно зачнет освободителя мира. Посмотри и на последующее. Внимательно слушай, возлюбленный, и не ленись исследовать. «Мелзи млеко, — говорит Писание, — и будет масло. Благоприятно место молитвы праведных Иоакима и Анны. Помолившись в саду, они родили сад гораздо блаженнейший первого. Там змий шептавший легко обольстил Еву. Здесь говорил архангел, возвестивший Марии радостное событие, хотя смутил ее, но не обольстил. Там послушание, оказанное змию, приобрело горестную смерть. Здесь, напротив, слова ангела принесли людям жизнь всегда радостную. Там горестное определение для рождающей после непослушания. Здесь нашествие Святаго Духа, радостное для той, которая, по словам пророческим, избежала тяжких болезней рождения. Какое изменение дел? Какая новость событий? Древняя, мимоидоша, и, должно сказать, сибыше вся нова. Настоящее светлое торжество, по точнейшему исследованию его, служит началом домостроительства и пришествия Божия к человекам. Ты имеешь, возлюбленный, разрешение вопроса. Ты получил обещанный долг. Скажи же и ты с Исаией слова Исаии. Господи Боже мой, прославлю Тя, воспою имя Твое, яко сотворили еси чудные дела, совет древний истинный. Скоро ты увидишь блаженную, входящую во святая святых, так как она уже посвящена Всесвятейшему Богу, потом в чреве зачинающую невместимого. О чудо! В малом теле обитает содержание горстью все. Как же ты, противник Христов, называешь его неизобразимым? Я уклоняюсь немного от предмета. Потому что, хотя он, говоришь, и подобен нам, но выше нас. Но что из того? Различие в несходстве не по человеческому виду, но по божественной природе. Так, например, по человечеству он питался молоком матерних сосцев, но по божеству доставлял жизнь матери. Подобно нам, говорил членораздельным голосом, но, будучи выше нас, божественную властью повелевал, и творились чудеса. Подобно нам ходил по земле, но, будучи выше нас, шествовал и по морю. Распинался плотью на кресте, подобно нам, но, будучи выше нас, крестом изгнал враждебные силы. Одно принадлежит ограниченной природе, так как она подобна нам, а другое неограниченной, которая выше нас. Ни одна из двух природ при существенном соединении не уничтожила естественных свойств другой, но каждый из них осталась в своих пределах. А ты, опасаясь описывать или изображать, ибо это одно и то же, и смешиваешь естества с акефалитами и отвергаешь домостроительство с манихеями. Меньше было бы твое безумие, я скажу истину, если бы ты держался учения иудеев, нежели когда ты, называясь христианином, восстаешь против Христа. Тот, не принимая воплощение Бога, не изображает его и не поступает согласно самим собою. А когда ты, принимая воплощение, не изображаешь, то поступаешь непоследовательно с самим собою и делаешься смешным для самого иудея. Я не говорю уже о бесчестии. Но довольно говорить к сим людям. Мы собрались не для определения догматов, а для празднований. Сделав краткое приветствие Деве и преимущественно теми наименованиями, которые даны ей в Священном Писании, мы окончим смиренное слово.
1: Слово второе на Рождество Пресвятой Богородицы преподобного Иоанна Дамаскина читал диакон Леонид Казаков. Продолжение слушайте в нашей следующей передаче.
2: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.

Тропарь, Кандак и Икос – праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Из книги профессора Михаила Скоблановича «Христианские праздники».

Тропарь, как важнейшая и чаще других употребляемая церковная песнь, обычно в самой сжатой форме дает изображение празднуемого события с его внешней и внутренней стороны, то есть, давая картину его, очерчивает и значение его. Такую же цель преследует и кандак, не менее важная и употребительная церковная песнь. И чтобы не было совпадения в содержании этих песней, нередко тропарь занимается более одной из этих сторон, чаще всего внутренней, а кандак — более другой, большей частью внешней. Такое именно соотношение между тропарем и кандаком настоящего праздника. Тогда как кандак занимается более внешней и исторической стороной события, тропарь кратко изображает все значение Рождества Пресвятой Богородицы для мира. Оно обрадовало Вселенную тем, что Пресвятой Богородице засияло над миром как бы новое солнце, солнце правды Христос, уничтоживший проклятие за грех и связанную с ним смерть, и даровавший благословение и жизнь. Общее и прямее нельзя было изобразить благ, принесенных Рождеством Пресвятой Богородицы. Христос назван солнцем правды, может быть, в подражание тропарю Рождества Христова. «Рождество Твое, Богородица Дева, радость возвести всей вселенней. Из Тебе бо воссия солнце правды, Христос Бог наш, и, разрушив клятву, даде благословение, и, упразднив смерть, дарова нам живот вечный. Твое Рождество, Богородица Дева, возвестило радость целой вселенной, ибо из Тебя воссияло солнце правды, Христос Бог наш. Уничтожив клятву, Он дал благословение, и, упразднив смерть, даровал вечную жизнь». Кандак в содержании своем, как замечено выше, считается с тропарем, имеет его в виду. Тропарь настоящего праздника изображает общее значение события для Вселенной, в которой оно уничтожило следствие первородного греха. Кандак рисует влияние события на все эпохи мира, на ближайшую к нему в лице Иоакима и Анны и на начальную в лице Адама и Евы и на позднейшую в лице всех нас. Икос говорит о самых начатках события, о том, как вымаливали его Иоаким и Анна. Это вообще обычная тема икосов — начатки события. Чтобы объяснить такую тему икосов, надо иметь в виду, что ныне употребляемые икосы — это удержавшиеся в богослужении первые строфы в целом ряда икосов на каждый праздник. Каждая праздничная служба в древности имела на месте нынешнего икоса нечто вроде целого акафиста, длинный ряд в 10 и более икосов, которые давали полную картину события. Сохранившиеся икосы лишь начинали эту картину. Вот текст кандака праздника Рождества Пресвятой Богородицы. «Иоаким и Анна поношение бесчадства, и Адам и Ева отли смертной свободистости пречистая во святем Рождестве Твоем. То празднуют и люди твои, вины при грешении избавшися, внегда звать идти. Неплоды рождает Богородицу и питательницу жизни нашей». Вот его перевод. Иоаким и Анна освободились от поношения за бездетство, а Адам и Ева от смертного тления, пречистые во святом Рождестве Твоем. Его празднуют и люди твои, избавленные от осуждения за грехи, восклицая Тебе. «Неплодная рождает Богородицу и питательницу жизни нашей». Вот текст икоса праздника Рождества Пресвятой Богородицы. «Молитва, купна и воздыхание, неплодство и бесчадство, Иоакима же и Анна благоприятная, и во уши Господни в ниде, и прозебе плод живоносен миру. Овбо молитву на горе творяше, ово же в саде поношение нашаше. Но с радостью неплода рождает Богородицу и питательницу жизни нашей». Вот его перевод. Молитва вместе с воздыханием от неплодия и бездетства Иоакима, как и Анны, оказалась благоприемлема, дошла до ушей Господа и прорастила миру живоносный плод. Тот творил молитву на горе, а эта несла поношение в саду. Но с радостью неплодная рождает Богородицу и питательницу жизни нашей.

В исполнении объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и московских духовных школ прозвучал девятый ирмоз канона из молебного пения Пресвятой Богородицы, напева Троицы Сергиевой Лавры.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова и преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии Константин Андреевич Махлак. Продолжаем разговор о жизни святителя Иоанна Златоуста.
1: Иоанн Златоуст уже вот в качестве такой самостоятельной фигуры, хотя он всегда был самостоятельным и всячески это подчеркивал, а уже в качестве самостоятельной фигуры теперь перед нами предстает. Что он был за человек? Некоторые эпизоды из жизнеописания, из диалога Палладия ярко нам это говорят, свидетельствуют о том, кто он такой был, что он был за человек. Ну, в частности, вот Иоанн Златоуст, он всегда думал прежде всего о нуждах церкви. Причем под церковью он подразумевал часто, что не всегда у нас сейчас подразумевается под церковью, совокупность верных, то есть совокупность христиан, при том вот самых таких бедных и простых людей. То есть вот тот лозунг, который сейчас папа Франциск предложил, церковь для бедных, сейчас, по-моему, уже об этом не говорят.
0: Да, что-то как-то
1: или бедная церковь
0: заглохло.
1: Для бедных, как-то
0: там
1: так.
0: Там просто возмутились многие жертвователи католической церкви и сказали, что нам это не нравится. Ну, и папа римский немного
1: отошел. Да, может быть, кто-то возмутился, да, и
0: да,
1: у нас
0: да.
1: тоже возмутились, лишь как-то возможно.
0: И у нас тоже возмущались, да.
1: Церковь должна быть богатой.
0: Да, чтобы иметь возможность давать.
1: Да, кому-то что-то.
0: Только зачем, если главное – это церковь?
1: Да, и вот у Иоанна Златоуста такая была идея ответственности церкви перед обществом, перед самыми неимущими, перед сиротами, перед вдовами, перед больными и так далее.
0: Ну, это все-таки еще идея евангельская. Почему именно они церковь? Почему вот эти бедные сироты, вдовы, там какие-то вот совершенно бездомные или заключенные, почему они церковь? Ну, потому что так в Евангелии сказано.
1: Да, конечно.
0: Христос явится вот в этом образе.
1: Да.
0: А церковь – это и есть Христос.
1: Да, да, это все верно, конечно, евангельский здесь, как это иногда говорится,
0: да.
1: Идеал.
0: Ну так не идеал, а просто нужно это сделать жизнью.
1: Да, это нужно сделать жизнью. А как это сделать? Нужно, во-первых, сократить все представительские расходы. Церкви должны быть действительно бедны. Вот, например, предшественник Иоанна Златоуста, он собирался благоукрасить центральный собор. Это, по-моему, был как раз собор 12 апостолов. То есть тогда еще вот София, она позднее была построена при императоре Юстиниане, но в том виде, в каком мы ее сейчас можем созерцать. И он заготовил, это в основном тогда были храмы такие, базилики. Но некоторые были достаточно искусно и дорого украшены уже в то время.

0: И вот он решил, значит, сделать действительно такую столичную церковь. Притом сам он тоже, скорее, по экономической части специализировался, бывший сенатор, вот предшественник Иоанна Златоуста. И он купил огромное количество материалов для того, чтобы благоукрасить, всяких драгоценных мраморов, чтобы украсить этот храм. Иоанн Златоуст все это продал просто. И, значит, эти деньги вот пустил на свои благотворительные проекты. Во-вторых, он, ну вот его, например, дом, где жил архиепископ, можно сказать, это дворец епископский, да, он тоже такой был, ну, совершенно простой, совершенно бедный. И стол там был бедный. То есть вот Иоанн Златоуст, он предпочитал самые такие простые блюда, которые едят обычные вот жители Константинополя того времени, даже, можно сказать, бедные люди. Какие-то там вареные овощи, что-нибудь в этом роде. То есть ни изысканных вин, ни каких-то явств дорогих Иоанн Златоуст вообще не переносил. Почему? Потому что это все стоит больших денег, а деньги нужны вот для чего. Для того, чтобы согреть мерзнущего, одеть босого, да, накормить голодного.
1: То есть деньги должны идти на церковь.
0: Да, церковь именно в этом смысле.
1: Да.
0: Ну, в противоположном иногда тому, что сейчас подразумевается, деньги идти на церковь. То есть не золотить купола.
1: Да.
0: Вообще эти купола не нужны.
1: Снять их и продать.
0: Да,
1: снять и отдать продать. Деньги церкви. То есть бедным, голодным.
0: Да.
1: Сирым, убогим.
0: Да, и организовать для них вот место, где бы они могли это все получить, Иоанн Златоуст.
1: Постоянно еще получать.
0: Да, постоянно получать, как и Василий Великий, между прочим, вот в этом они похожи. То есть у Василия Великого своя Василиада, там больница и богадельня.
1: Угу.
0: Иоанн Златоуст в Константинополе такой организовал. И это тоже не прибавило ему, как ни странно, сторонников среди, ну, можно сказать, среднего класса и придворных кругов. Во-первых, потому что там чуть ли не лепрозорий им устроен, в этом доме таком. Там, понятно, и что-то вроде ночлежки, и все вот эти все вещи, больницы. Конечно, устраивать это в городской черте, причем там еще какой-то был, как я помню, источник воды, который то ли рядом тек, который или мимо протекал, в какой-то близости от этого вот лечебно-благотворительного учреждения. Конечно, там местные жители были, мягко говоря, не в восторге. Вся земля сразу же резко подешевела, которая была в округе. Вот. Люди от такого соседства, конечно, пришли в полный ужас. Но Иоанн Златоуст видел, что вот это правда, что так надо поступать. Что никакие...
1: И еще сказал на эту тему несколько ярких проповедей.
0: Да, никакие расходы, никакие неудобства,
1: угу.
0: которые якобы кому-то там вот эта вся благотворительная деятельность несет. Все это нужно игнорировать вот ради Христа.
1: А Христос – это вот этот нищий, как написано в Евангелии.
0: Да. И вот мы говорили о столе Иоанна Златоуста, что вот ты, конечно, тоже была ну, важная дипломатическая, то есть не просто поесть, потому что это... скажем, визиты других,
1: да,
0: других
1: да.
0: епископов из других,
1: да.
0: из других мест империи. Надо было показать, вот, что это столичная кафедра, что это, можно сказать, первая кафедра на Востоке, во всяком случае, из-за своего столичного положения.
1: Ну и потом это язык дипломатии. Если я один глава, в данном случае церкви, а не государства, другому главе,
0: да.
1: подарит на день рождения шариковую ручку, а не какое-то золотое перо, то он скажет, что ты меня не уважаешь.
0: Да, да, положение обязывает, и, в общем-то, за этим есть своя правда, безусловно. Но Иоанн Златоуст ее игнорировал всегда и во всем. Вот, например, там один тоже его будущий недоброжелатель, Акакий, и епископ Верейский. Вот он приехал в Константинополь, в столичный город, пришел к Иоанну Златоусту, Иоанн Златоуст его принимает. Ну и вот тот описывает, точнее, описывает Палладий, что тот ему подает ну, какую-то кашу.
1: И все.
0: Да. Мол, вот тебе.
1: С дороги.
0: Да, пир. Причем там, конечно, он не один прибыл, а со своей свитой, то есть тогда это уже было, со своими людьми, которым, ну, конечно, еще, может быть, что-то менее такое дали, вдохновляющее. А когда тот, вот, а где там разместиться, например? Ну, в Константинополе много гостиниц.
1: То есть просто вышвырнул его из архиерейского дома?
0: Да.
1: Как тот
0: конечно,
1: понял.
0: Акакий был в ярости. И как вот повествует тот же Палладий, он сказал в сердцах, я тебе заварю кашу, я тебе накормлю кашей, что-то в этом роде. И действительно, он, конечно, стал одним из таких противников с того дня несчастливого, когда Иоанн Златоуст поставил перед ним миску с кашей, стал противником Иоанна Златоуста и интриговал много против него. Но все равно вот это его служение, такая широкая благотворительность, она, конечно, привлекала сердца к Иоанну Златоусту, его очень любили, его очень почитали из-за его слова, из-за его слов, да, из-за его проповеди, из-за его доброты. И, в принципе, даже со всеми этими его странностями, назовем это так, его позиции были очень сильны, тем более они все укреплялись и укреплялись. Вот, в частности, произошел такой эпизод. Готы стояли рядом с Константинополем, но это были не противники, а ну, то, что называется, нейтральные такие готы, угу. Которым было просто позволено, а просто никаких средств воспрепятствовать их желаниям не было. То есть войска фактически на востоке не было. Им позволено было расселиться на тех территориях, которые им отвели для расселения. И предводитель готов, он пожаловался, что де готов притесняют чиновники римские. То есть там высокопоставленные чиновники, которым был поручен надзор над этими готскими поселениями. То есть там префект Притория, комит Аврелиан, префект Притория Аврелиан и комит Иоанн. Ну, еще там один, уж не помню, кто он был по чиновничьей иерархии, Сатурнин. И он сказал, что так как вот эти притеснения совершенно не уже превысили какую-то меру, что он просит выдать их просто ему, вот этому предводителю, которого звали Гаяна, на расправу фактически. Что делать? То есть ситуация критическая, потому что если не отдать этих, так он может просто в город войти со своими людьми и сам их силой взять. А может быть, и вообще взять...
1: И не только их.
0: Да, взять все то, что он захочет взять.
1: Ну и отдать нельзя, потому что так уж совсем как-то
0: нехорошо. Да, они стояли на той стороне Босфора, на другой. То есть и отдать вроде бы нельзя, потому что это, конечно, вот склонение перед такими требованиями, но совершенно...
1: Да, кто кому данник, вопрос.
0: Да, невозможными, невыносимыми для Рима. Еще великая слава Рима военная не забыта.
1: И для императора.
0: Да, и для императора. И здесь как раз вот в этой сложной ситуации Иоанн Златоуст тоже показал свою роль. Он, то есть, ездил к этому Гаяне.
1: Хотя тот не христианин.
0: Тот, по-моему, был христианином.
1: Да?
0: Да.
1: Прям православным?
0: Нет, он был арианином. Готы вообще приняли арианство.
1: Но они не очень разбирались.
0: Да, может быть, не очень разбирались, а потом уже как-то привыкли именно к арианству.
1: Ну и потом, когда приезжает римский епископ, они же тоже не стали ему говорить, ты православный, я арианин. Ну, епископ.
0: Да, и епископ приехал из Константинополя, это был Иоанн, и он вот пытался договориться, чтобы тот, по меньшей мере, не убивал этих чиновников. Оставил их в живых. И они, в конце концов, порешили, что вот этих не понравившихся Гаяне чиновников их просто отправить в ссылку. То есть император сам с ними разберется. Без вмешательства варваров. Но ситуация уже зашла достаточно далеко, потому что вот Гаяна уже вблизи Константинополя находился со своим войском, можно сказать. И это было все видно со стен. Так как они были арианами, то у него, у Гаяны, возникло еще одно желание, чтобы в Константинополе был арианский храм. Варваров все больше и больше, какие-то вот религиозные их потребности нужно учитывать. И тоже вот возник вопрос, как это вообще сделать? Нужен ли этот храм? Иоанн Златоуст был против.
1: Император за?
0: Да, император вообще колебался, Аркадий, как всегда он это делал. Иоанн Златоуст, в конце концов, решили, да, храма, собственно, арианского не будет. Например, будет богослужение на готском языке, пожалуйста. То есть, если это вам ближе.
1: А символ веры как они будут читать?
0: Вопрос, видимо, православный они будут читать, потому что, конечно, Иоанн Златоуст не мог позволить, чтобы здесь вот арианство уже так, с таким трудом преодоленное вновь возникло. Хотя, с другой стороны, это же варвары, что с них взять? Конечно, вот это все варварское засилие и варварское присутствие, оно в сердцах гордых ромеев рождало самые недобрые чувства. И в один ужасный момент произошло тоже ужасное событие. Начался бунт против готов в самом Константинополе. Конечно, бунтующие сначала обрушились на эту церковь, где было готское богослужение, а потом начали просто убивать готов на улице. Ну и других варваров, не греков, которые попадались под руку. Множество, как сообщают историки, погибло здесь людей. Это, конечно, не улучшило отношение Гаяны к ромеям. Но все-таки, опять же, благодаря Иоанну Златоусту это удалось эту ситуацию замять. В конце концов, этот Гаяна погибает в сражении с гунами. Но вот вся эта ситуация, когда архиепископ становится таким переговорщиком, можно сказать, она, конечно, сохранилась в памяти и жителей Константинополя, что вот Иоанн Златоуст их спас в какой-то момент и предотвратил уже не резню самих ромеев, точнее, не ромейский, так сказать, бунт против варваров, а что сами варвары придут и, значит, перережут здесь ромеев.
1: Ну вот мы видим, какое влияние у Иоанна Златоуста, мы видим, какая популярность у него среди населения, но все-таки он будет отправлен в ссылку.
0: Да, все-таки он будет отправлен в ссылку, и как раз вот к этим событиям мы и подходим.
1: Что надо было такое сделать, чтобы вот это стало возможным?
0: Ну, во-первых, как мы видим, Иоанн Златоуст был человеком резким, который никакие вот эти обычаи, принятые в древнем обществе, все на каких-то обычаях, все какой-то церемониал должен быть. Вот это он игнорировал.
1: Бескомпромиссный.
0: Да, человек бескомпромиссный, человек жесткий, человек, притом еще и за словом в карман никогда не лезущий.
1: И еще и прямо в глаза, да еще и в присутствии многотысячной толпы.
0: Да, да. То есть, конечно, его воспринимали, особенно его враги, вот как такого вредного популиста. Сделать с ним ничего нельзя, потому что его чернь любит. А чернь всегда любит вот таких людей. Ярких, да. Оригинальных,
1: мы тут делом занимаемся, сильных, а он да. Там вот красивые проповеди говорит, народ привлекает.
0: Да, народ привлекает, и народ мучит по-настоящему.
1: Да.
0: Это, конечно, ну, серьезное обвинение. Во-вторых, он сумел со многими поссориться, вот как Акакий Верейский, который ему обещал кашу заварить, так и многие другие. Но, в частности, вот он столкнулся с таким северяном Габальским. Да, столкновение с высокопоставленным придворным епископом, правда, и кафедра была не в Константинополе, но он же жил в Константинополе, Северян Габальский. Надо сказать, что это тоже выдающийся и экзегет, и проповедник. По странному стечению обстоятельств, некоторые проповеди самого Северяна Габальского, они Иоанну Златоусту приписывались.
1: Ну, если удачные, чего же не приписать?
0: А они были по жизни антагонистами. Как это произошло? Дело в том, что Иоанн Златоуст реформировал вообще Константинопольскую церковь. То есть у него было свое видение, свое понимание роли церкви в обществе, особенно роли церкви в столице, империи. Как эта реформа, что она из себя представляла? Во-первых, он для того, чтобы улучшить вот эффективность, можно сказать, Константинопольской кафедры во всяких делах и благотворительных, и многих других прочих, он возвысил, или, можно сказать, даже создал институт архидиаконов. То есть, например, в отсутствие Иоанна Златоуста какие-то вопросы решали вот его доверенные лица, вот эти сами архидиаконы. Это, кстати, получилось что-то вроде того, как вот развивалась подобная же институция в Риме. То есть вот то, что мы сейчас называем кардиналы, это же изначально помощники епископа Рима, тоже архидиаконы его.
1: Там есть и до сих пор архидиаконы.
0: Да, есть архидиаконы, но в основном сейчас все кардиналы, они архиереи. Да, а тогда архидиаконы, это, собственно, и были архидиаконы. Но это были архидиаконы архиепископа. И вот произошел тоже неприятный инцидент с одним из архидиаконов Иоанна, который в его отсутствии заправлял всеми делами. И он повел себя, надо сказать, наверное, и непочтительно по отношению к этому Севериану. Палладий описывает такую ситуацию, что это архидиакон, он сидит у какого-то фонтана столичного, ну и предается то ли размышлению, то ли какой-то неге послеобеденной, возможно. А рядом проходит этот Севериан. И никакого ни приветствия не последовало от этого архидиакона. А когда Севериан ему вот, ну, как-то его по-отечески стал ему внушать, ну, тот как-то ответил не очень почтительно.
1: Кто ты такой, чтобы я тебя приветствовал?
0: Что-то в этом роде. Севериана это очень разозлило. И он, конечно, стал во все инстанции писать, то, что называется. Так как он был приближен ко двору, вот сам и задействовал свои высокие связи. И требовал даже чуть ли не отлучения этого архидиакона от церкви. Когда вернулся Иоанн, вот в этой ситуации разобрался. Конечно, он был полностью на стороне своего архидиакона. То есть своего человека он никогда не отдаст. В конце концов, путем сложных переговоров, в которых императрица Евдоксия тоже была задействована, их как-то удалось... Сначала он наказал, как показалось Севериану, совершенно издевательски наказал этого архидиакона. Он отлучил его на один день от церкви. То есть Севериан уже перенес гнев свой с этого архидиакона на самого Иоанна Златоуста, который над ним издевается. Но потом все-таки их удалось примирить. они друг другу вот, в присутствии, публично, в высочайшем присутствии, они сказали такие вот речи примирительные. Ну, конечно же, они не примирились. Несмотря на то, что вот Иоанн Златоуст вроде бы тоже какие-то извинения принес, все равно они остались противниками. И этот северян, он тоже вот в сон противников Иоанна Златоуста вошел. Причем здесь он в самые высокие придворные круги был вхож, поэтому ситуация еще усугубилась. Ну и вот, может быть, последнее в нашей сегодняшней передаче про такое вот начало конфликта уже с императрицей Евдоксией. Императрица Евдоксия очень деятельная, очень симпатизировавшая Иоанну Златоусту женщина, участвовавшая даже как-то не только сочувствием, да, вот во всех его благотворительных начинаниях. Она постепенно, эпизод за эпизодом, вроде как вот эпизод с этим северяном Габальским, все-таки к Иоанну Златоусту охлаждалась. Тем более он иногда достаточно сурово вообще обличал. Причем вот женщины часто становились предметом его такого критического обсуждения в проповедях. Трудно вот сейчас сказать, с чем это было связано. Ну, некоторые подозревают, ну, и тогда еще подозревали, что вот где Иоанн Златоуст, женоненавистник. Может быть, это так, может быть, и не так. Но вот была у него такая черта, хотя он всю жизнь был окружен женщинами, вот эти вдовы, которые составляли основной, можно сказать, контингент его стойких приверженцев, среди которых вот знаменитая Олимпиада, которой он писал письма, такая диконисса, их переписка сохранилась, которой он самые теплые чувства питал. То есть вот он видел женщину как, прежде всего, вот служительницу церкви. Вот эти вдовы, ведь раньше вдовство – это был церковный чин. Вдова – это не просто вот ее социальный статус. А это вот что-то соответствующее дьякону, например. Не случайно эта Олимпиада стала диакониссой.
1: Здесь мы прерываем наш рассказ о жизни Иоанна Златоуста и продолжим в следующей программе. Передачу вела Марина Лобанова. О святителе Иоанне Златоусте рассказывает преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии Константин Андреевич Махлак.

0: Прозвучал 133-й псалом «Се ныне благословите Господа» композитора Михаила Ипполитова Иванова в исполнении Софийского священнического хора.
1: 30 сентября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится первая лекция нового цикла Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре «Красота. Зримый образ истины». Автор расскажет, как и откуда появилась православная храмовая архитектура и как строили храмы на Руси. Вы познакомитесь с каменным зодчеством первых веков христианской Руси, узнаете о смыслах белокаменного строительства и образах белокаменной резьбы, о судьбах и загадках известных памятников архитектуры, а также сможете по-новому взглянуть на древнерусские города как на пространственные иконы, научитесь смотреть на храмы как на своеобразное средство массовой информации. Лекции посвящены памяти педагога, исследователя древнерусского искусства Валентина Александровича Булкина. На первой лекции цикла автор расскажет, что такое храмовая архитектура и откуда она появилась. Ждем вас в среду, 30 сентября в 19 часов по адресу Набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
0: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

0: Смерть. На другой день больного причастили и соборовали. Во время обряда Николай Левин горячо молился. В больших глазах его, устремленных на поставленный на ломберном, покрытом цветной салфеткой столе образ, выражалась такая страстная мольба и надежда, что Левину было ужасно смотреть на это. Левин знал, что эта страстная мольба и надежда сделают только еще тяжелее для него разлуку с жизнью, которую он так любил. Левин знал брата и ход его мыслей. Он знал, что неверие его произошло не потому, что ему легче было жить без веры, но потому, что шаг за шагом современно-научные объяснения явлений мира вытеснили верование, и потому он знал, что теперешнее возвращение его не было законное, совершившееся путем той же мысли, но было только временное, корыстное, с безумной надеждой исцеления. Левин знал тоже, что Кити усилила эту надежду еще рассказами о слышанных ею необыкновенных исцелениях. Все это знал Левин, и ему мучительно больно было смотреть на этот умоляющий, полный надежды взгляд и на эту исхудалую кисть руки, с трудом поднимающуюся и кладущую крестное знамение на туго обтянутый лоб, на эти выдающиеся плечи и хрипящую пустую грудь, которые уже не могли вместить в себе той жизни, о которой больной просил. Во время таинства Левин молился тоже и делал то, что он, неверующий, тысячу раз делал. Он говорил, обращаясь к Богу: «Сделай, если ты существуешь, то, чтоб исцелился этот человек». Ведь это самое повторялось много раз. «И ты спасешь его и меня». После помазания больному стало вдруг гораздо лучше. Он не кашлял ни разу в продолжении часа, улыбался, целовал руки Кити, со слезами благодаря ее, и говорил, что ему хорошо, нигде не больно, и что он чувствует аппетит и силу. Он даже сам поднялся, когда ему принесли суп, и попросил еще котлету. Как не безнадежен он был, как неочевидно было при взгляде на него, что он не может выздороветь. Левин и Кити находились этот час в одном и том же счастливом и робком, как бы не ошибиться, в возбуждении. Лучше, да, гораздо. Удивительно. Ничего нет удивительного. Все-таки лучше, говорили они шепотом, улыбаясь друг другу. Обольщение это было непродолжительным. Больной заснул спокойно, но через полчаса кашель разбудил его. И вдруг исчезли все надежды и в окружающих его, и в нем самом. Действительность страдания, без сомнения, даже без воспоминания о прежних надеждах, разрушила их в Левине и Кити и в самом больном. Не поминая даже о том, чему он верил полчаса назад, как будто совестно и вспоминать об этом, он потребовал, чтобы ему дали йоду для вдыхания в стклянке, покрытой бумажкой с проткнутыми дырочками. Левин подал ему банку, и тот же взгляд страстной надежды, с которой он соборовался, устремился теперь на брата, требуя от него подтверждения слов доктора о том, что вдыхание йода производит чудеса. — Что, Кати, нет? — прохрипел он, оглядываясь, когда Левин неохотно подтвердил слова доктора. «Нет, так можно сказать. Для нее я проделал эту комедию. Она такая милая. Ну, уже нам с тобой нельзя обманывать себя. Вот этому я верю», — сказал он, и, сжимая стклянку костлявой рукой, стал дышать над ней. В 20:00 вечера Левин с женой пил чай в своем номере. Когда Марья Николаевна, запыхавшись, прибежала к ним, она была бледна, и губы ее дрожали.
1: «Умирает!» — прошептала она. — Я боюсь, сейчас умрет.
0: Оба побежали к нему. Он, поднявшись, сидел, облокотившись рукой на кровати, согнув свою длинную спину и низко опустив голову.
1: — Что ты чувствуешь?
0: — спросил шепотом Левин после молчания.
1: — Чувствую, что отправляюсь.
0: С трудом, но с чрезвычайной определенностью, медленно выжимая из себя слова, проговорил Николай. Он не поднимал головы, но только направлял глаза вверх, не достигая ими лица брата.
1: «Катя, уйди», — проговорил он еще.
0: Левин вскочил и повелительным шепотом заставил ее выйти.
1: «Отправляюсь», — сказал он опять.
0: «Почему ты думаешь?» — сказал Левин, чтобы сказать что-нибудь.
1: «Потому что отправляюсь»,
0: — как будто полюбив это выражение, повторил он.
1: «Конец».
0: Марья Николаевна подошла к нему. «Вы бы легли, вам легче», — сказала она.
1: «Скоро буду лежать тихо», — проговорил он.
0: «Мертвый»,
1: — сказал он насмешливо, сердито. «Ну, положите, коли хотите».
0: Левин положил брата на спину, сел подле него и, не дыша, глядел на его лицо. Умирающий лежал, закрыв глаза, но на лбу его изредка шевелились мускулы, как у человека, который глубоко и напряженно думает. Левин невольно думал вместе с ним о том, что такое совершается теперь в нем, но, несмотря на все усилия мысли, чтобы идти с ним вместе, он видел по выражению этого спокойного, строгого лица и игре мускула над бровью, что для умирающего уясняется, и уясняется то, что все так же темно остается для Левина.
1: «Да, да, так»,
0: — с расстановкой медленно проговорил умирающий.
1: «Постойте».
0: Опять он помолчал.
1: «Так»,
0: — вдруг успокоительно протянул он, как будто все разрешилось для него.
1: «О, Господи!»
0: Проговорил он и тяжело вздохнул. Марья Николаевна пощупала его ноги.
1: «Холодеют?»
0: Прошептала она. Долго, очень долго, как показалось Левину, больной лежал неподвижно. Но он все еще был жив и изредка вздыхал. Левин уже устал от напряжения мысли. Он чувствовал, что, несмотря на все напряжение мысли, он не мог понять то, что было. Он чувствовал, что давно уже отстал от умирающего. Он не мог уже думать о самом вопросе смерти, но невольно ему приходили мысли о том, что теперь, сейчас, придется ему делать, закрывать глаза, одевать, заказывать гроб. И странное дело, он чувствовал себя совершенно холодным и не испытывал ни горя, ни потери, ни еще меньше жалости к брату. Если было у него чувство к брату теперь, то скорее зависть за то знание, которое имеет теперь умирающий, но которого он не может иметь. Он еще долго сидел так над ним, все ожидая конца, но конец не приходил. Дверь отворилась, и показалась Кити. Левин встал, чтобы остановить ее, но в то время, как он вставал, он услыхал движение мертвеца.
1: «Не уходи»,
0: — сказал Николай и протянул руку. Левин подал ему свою и сердито замахал жене, чтобы она ушла. С рукой мертвеца в своей руке он сидел полчаса, час, еще час. Он теперь уже вовсе не думал о смерти. Он думал о том, что делает Кити, кто живет в соседнем номере, свой ли дом у доктора. Ему захотелось есть и спать. Он осторожно выпростал руку и ощупал ноги. Ноги были холодны, но больной дышал. Левин опять на цыпочках хотел выйти, но больной опять зашевелился и сказал: «Не уходи». Рассвело. Положение больного было то же. Левин, потихоньку выпростав руку, не глядя на умирающего, ушел к себе и заснул. Когда он проснулся, вместо известия о смерти брата, которого он ждал, он узнал, что больной пришел в прежнее состояние. Он опять стал садиться, кашлять, стал опять есть, стал говорить и опять перестал говорить о смерти. Опять стал выражать надежду на выздоровление и сделался еще раздражительнее и мрачнее, чем прежде. Никто, ни брат, ни Кити не могли успокоить его.
1: Он на всех сердился и всем говорил неприятности, всех упрекал в своих страданиях и требовал, чтобы ему привезли знаменитого доктора из Москвы. На все вопросы, которые ему делали о том, как он себя чувствует, он отвечал одинаково с выражением злобы и упрека. «Страдаю! Ужасно! Невыносимо!» Больной страдал все больше и больше, в особенности от пролежней, которой нельзя уже было залечить, и все больше и больше сердился на окружающих, упрекая их во всем, и в особенности за то, что ему не привозили доктора из Москвы. Кити всячески старалась помочь ему, успокоить его, но все было напрасно. Левин видел, что она сама и физически, и нравственно была измучена, хотя и не признавалась в этом. То чувство смерти, которое было вызвано во всех его прощанием с жизнью в ту ночь, когда он призвал брата, было разрушено. Все знали, что он неизбежно и скоро умрет, что он наполовину мертв уже. Все одного только желали, чтобы он как можно скорее умер. И все, скрывая это, давали ему из склянки лекарства, искали лекарств, докторов и обманывали его, и себя, и друг друга. Все это была ложь, гадкая, оскорбительная и кощунственная ложь. И эту ложь, и по свойству своего характера, и потому что он больше всех любил умирающего, Левин особенно больно чувствовал. Левин, которого давно занимала мысль о том, чтобы помирить братьев, хотя перед смертью, писал брату Сергею Ивановичу и, получив от него ответ, прочел это письмо больному. Сергей Иванович писал, что не может сам приехать, но в трогательных выражениях просил прощения у брата. Больной ничего не сказал. «Что же мне написать ему?» — спросил Левин. «Надеюсь, ты не сердишься на него». «Нет, нисколько», — с досадой на этот вопрос отвечал Николай. «Напиши ему, чтобы он прислал ко мне доктора». Прошли еще мучительные 3 дня. Больной был все в том же положении. Чувство желания его смерти испытывали теперь все, кто только видел его. И лакеи гостиницы, и хозяин ее, и все постояльцы, и доктор, и Мария Николаевна, и Левин, и Кити. Только один больной не выражал этого чувства, а, напротив, сердился за то, что не привезли доктора, и продолжал принимать лекарства, и говорил о жизни. Только в редкие минуты, когда опиум заставлял его на мгновение забыться от непрестанных страданий, он в полусне иногда говорил то, что сильнее, чем у всех других было в его душе. «Хоть бы один конец!» Или «Когда это кончится?» Страдания, равномерно увеличиваясь, делали свое дело и приготовляли его к смерти. Не было положения, в котором бы он не страдал, не было минуты, в которую бы он забылся, не было места, члена его тела, которые бы не болели, не мучили его. Даже воспоминания, впечатления, мысли этого тела теперь уже возбуждали в нем такое же отвращение, как и самое тело. Вид других людей, их речи, свои собственные воспоминания — все это было для него только мучительно. Окружающие чувствовали это и бессознательно не позволяли себе при нем ни свободных движений, ни разговоров, ни выражения своих желаний. Вся жизнь его сливалась в одно чувство страдания и желание избавиться от него. В нем, очевидно, совершался тот переворот, который должен был заставить его смотреть на смерть как на удовлетворение его желаний, как на счастье. Прежде каждое отдельное желание, вызванное страданием или лишением, как голод, усталость, жажда, удовлетворялись отправлением тела, дававшим наслаждение. Но теперь лишения и страдания не получали удовлетворения, а попытка удовлетворения вызывала новое страдание, и потому все желания сливались в одно — желание избавиться от всех страданий и их источника — тела. Но для выражения этого желания освобождения не было у него слов, и потому он не говорил об этом, а по привычке требовал удовлетворения тех желаний, которые уже не могли быть исполнены. переложите меня на другой бок», — говорил он и тотчас после требовал, чтобы его положили, как прежде. «Дайте бульону, унесите бульон, расскажите что-нибудь, что вы молчите». И как только начинали говорить, он закрывал глаза и выражал усталость, равнодушие и отвращение. На 10-й день после приезда в город Кити заболела. У нее сделалась головная боль, рвота, и она все утро не могла встать с постели. Доктор объяснил, что болезнь произошла от усталости, волнения, и предписал ей душевное спокойствие. После обеда, однако, Кити встала и пошла, как всегда, с работой к больному. Он строго посмотрел на нее, когда она вошла, и презрительно улыбнулся, когда она сказала, что была больна. В этот день он беспрестанно сморкался и жалобно стонал. — Как вы себя чувствуете? — спросила она его. — Хуже, — с трудом выговорил он. — Больно.
0: — Где больно?
1: — Везде. — Нынче кончится, посмотрите, — сказала Мария Николаевна, хотя и шепотом, но так, что больной очень чуткий, как замечал Левин, должен был слышать ее. Левин зашикал на нее и оглянулся на больного. Николай слышал, но эти слова не произвели на него никакого впечатления. Взгляд его был все тот же укоризненный и напряженный. — Отчего, вы думаете? — спросил Левин ее, когда она вышла за ним в коридор.
0: — Стал обирать себя,
1: — сказала Мария Николаевна.
0: — Как обирать?
1: — Вот так, — сказала она, обдергивая складки своего шерстяного платья. Действительно, он заметил, что во весь этот день больной хватал на себе и как будто хотел сдергивать что-то. Предсказание Марии Николаевны было верным. Больной к ночи уже был не в силах поднимать рук и только смотрел пред собой, не изменяя внимательно сосредоточенного выражения взгляда. Даже когда брат или Кити наклонялись над ним так, чтобы он мог их видеть, он также смотрел. Кити послала за священником, чтобы читать отходную. Пока священник читал отходную, умирающий не показывал никакого признака жизни, глаза были закрыты. Левин, Кити и Мария Николаевна стояли у постели. Молитва еще не была дочтена священником, как умирающий потянулся, вздохнул и открыл глаза. Священник, окончив молитву, приложил к холодному лбу крест. Потом медленно завернул его в епитрахиль и, постояв еще молча минуты две, дотронулся до похолодевшей и бескровной огромной руки. «Кончился», — сказал священник и хотел отойти. Но вдруг слипшиеся усы мертвеца шевельнулись, и ясно в тишине послышались из глубины груди определенно резкие звуки. «Не совсем! Скоро!» И через минуту лицо просветлело, под усами выступила улыбка, и собравшиеся женщины озабоченно принялись убирать покойника. Вид брата и близость смерти возобновили в душе Левина то чувство ужаса пред неразгаданностью и вместе близостью и неизбежностью смерти, которое охватило его в тот осенний вечер, когда приехал к нему брат. Чувство это теперь было еще сильнее, чем прежде. Еще менее, чем прежде, он чувствовал себя способным понять смысл смерти. Еще ужаснее представлялась ему ее неизбежность. Но теперь, благодаря близости жены, чувство это не приводило его в отчаяние. Он, несмотря на смерть, чувствовал необходимость жить и любить. Он чувствовал, что любовь спасла его от отчаяния, и что любовь эта под угрозой отчаяния становилась еще сильнее и чище. Не успела на его глазах совершиться одна тайна смерти, оставшаяся неразгаданной,
0: как возникла другая, столь же неразгаданная, вызывавшая к любви и жизни. Доктор подтвердил свои предположения насчет Кити. Нездоровье ее была беременность.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами программа «Календарь», ее ведущая Марина Михайлова. И сегодня наш календарь будет посвящен 70-летию со дня смерти человека, который до сих пор вызывает очень разное к себе отношение, который без всякого сомнения оставил значительнейший след в культуре XX века. Это Зигмунд Фрейд. Вот о том, кто такой был Фрейд и каково его значение в современности, мы пригласили поговорить Нину Михайловну Савченкову, философа и психоаналитика. Здравствуйте, Нина.
1: Здравствуйте.
0: Я очень рада, что вы нашли время прийти к нам. И первый мой вопрос, он будет такой. Я видела однажды, что у вас на заставочке в мобильном телефоне портрет красивого старого человека. Это Фрейд. Вот скажите мне, пожалуйста, почему вы к нему так лично относитесь? Почему вам приятно видеть его лицо всякий раз, когда вы беретесь за свой телефон?
1: Я, наверное, сказала бы, что мне интересно видеть его лицо каждый раз, когда я берусь за свой мобильный телефон. Дело касается, конечно, уже техники. Техника, которая нас окружает, это тоже очень интересная вещь, и все это имеет непосредственное отношение к бессознательному. Но это... Я путаю, есть фоновый рисунок, есть заставка, да, то есть фоновый рисунок у меня другой. И на самом деле, когда исчезает стабильное изображение, тогда на несколько секунд появляется портрет Фрейда.
0: То есть он появляется в пограничных ситуациях?
1: Он появляется в пограничных ситуациях, не когда телефон включен, не когда он выключен, а вот в этом моменте перехода между тем и другим.
0: Образ,
1: да, он мерцающий, когда я не делала этого специально, то есть это не было моим замыслом, но когда так получилось, то я подумала, что в этом есть именно смысл.
0: Скажите мне, пожалуйста, вот как вы считаете, в чем главное открытие Фрейда? Вот что он сказал самого важного? Ведь он написал множество трудов, они разнообразные по своему там, качеству и по тематике. Но вот что для вас кажется самым существенным?
1: Вы, Марина, все время говорите всякие замечательные вещи. Вы и начали с очень хорошей фразы. Вы сказали о том, что Зигмунд Фрейд – это человек. И далее по тексту я тогда сразу подумала о том, что, наверное, для меня самым существенным обстоятельством является
0: автор.
1: Именно прежде всего то, что он человек. Это очень оказывается как-то так, ну, непросто, действительно. А теперь вы говорите, что... То самого важного сделал Зигмунд Фрейд, что он сказал. Сказал он множество всяких разных вещей, и в голове у меня время от времени всплывают разные фразы Фрейда, которые для меня чрезвычайно значимы. Я могу привести пример одной такой фразы, которая вот действительно живет со мной, и я, может быть, как-то до сих пор не совсем понимаю ее даже. Это когда однажды Фрейда после лекции задали ему такой сложный вопрос. Ему сказали, вот вы говорите, что причина невроза, вообще говоря, является судьба человека, те обстоятельства жизненные, в которые он попал. Но неужели в таком случае психоаналитик берет на себя смелость состязаться с судьбой, если судьба создала невроз, а психоаналитик как будто бы берется от него избавить человека? И Фрейд в ответ на этот вопрос сказал, что да, состязаться с судьбой –

0: дело неблагодарное, но я и мои коллеги считаем свою работу выполненной в том случае, если нам удается превратить истерическое бедствие в обычное несчастье.
1: Угу.
0: Очень интересная фраза, которая произносится основателем психоанализа. Психоанализ часто рассматривают как такой оптимистический проект переустройства внутреннего мира человека, и тут мы вдруг слышим от его создателя такие грустные слова. Вместе с тем, они, на мой взгляд, исполнены смысла, и в другой раз Фрейд по поводу смысла анализа сказал, что психоанализ не делает человека ни лучше, ни умнее, он делает его не добрее даже,
1: угу.
0: он делает его более целостным. Это что касается фраз, просто случайных фраз, которые возникают в голове. Что сделал Фрейд значимого? На этот вопрос ответить проще всего. Он создал психоанализ. Далее может возникнуть другой вопрос. А что это означает? Да, и что такое психоанализ? Очень часто где-то в книжках не очень хороших, или в газетах, или в журналах можно прочесть о том, или в интернете, можно прочесть о том, что Фрейд открыл бессознательное. И с этим связано и развитие психоанализа. Мне не очень нравится этот тезис. Мне кажется более адекватной идея о том, что, создавая психоанализ, Фрейд открыл и нового концептуального персонажа культуры XX века. В этом смысле его открытие носит философский характер. Он открыл новую конфигурацию субъективности. И это как раз и есть невротическая конфигурация. Фрейд оказался тем человеком, который рассматривал истерию, невроз, как мы теперь его называем в более общем виде, не как патологическое отклонение, а как принцип устройства психики человека вообще. И вот это, мне кажется, было таким достаточно радикальным обнаружением, которому было очень сложно следовать, но ему хватило терпения, прежде всего, для того, чтобы выявить все последствия этой своей гипотезы, которая впоследствии развелась и приобрела, конечно, чрезвычайно сложный характер.
1: Означает ли это, что прежде люди тоже были невротическими субъектами? Угу. Или это какое-то свойство нового человека, которое угу. Фрейду удалось увидеть как философу и как практикующему врачу? Всегда угу. такой человек угу. был, просто вы этого не замечали в течение многих тысячелетий. Либо он стал таким.
0: Вы знаете, в культуре постоянно происходят изменения, такие пространственные переструктурирования, да, то угу. есть и меняются отношения центра и периферии. И, безусловно, истерики существовали всегда, но они существовали в качестве маргинальных персонажей.
1: Угу.
0: И в таком маргинальном персонаже Фрейд сумел увидеть структуры, имеющие универсальный смысл, поставил на них. И оказалось, что это действительно реальность XX века. Было бы логично, если бы вы меня сейчас спросили о том, что это за структура.
1: Я бы и хотела об этом узнать.
0: Это прежде всего тесная связь, которая существует у невротика между его душой и его телом. Это первый момент. Второй момент – это то, что можно назвать парадоксальным настаиванием на симптоме. Невротик – это тот человек, который символизирует все свое бытие с помощью этого симптома. Это, безусловно, тяжело для него самого. Это создает для него ситуацию почти невыносимую для жизни. И, вообще говоря, это же делает этого персонажа труднопереносимым для общества.
1: Ну, в диалог с ним вступать нелегко.
0: Да, ну как вообще разговаривать с человеком, который весь превратился в один симптом, который вопиет к себе? Но Фрейд за этой неприятной особенностью увидел требование, обращенное человеком к другому. Позже Лакан будет говорить о том, что это не только требование, обращенное к ближнему, это требование, обращенное также и к большому другому, к дальнему. Это требование, это мольба Иова, обращенная к Богу, это молитва как таковая. И вот эта потребность в коммуникации, потребность в любви, потребность в разговоре, которая для невротика начинает целиком определять его существование. Другое дело, что он одновременно ставит препятствия для того, чтобы эта коммуникация состоялась. Но сама проблематизация коммуникативного измерения, невозможность для меня существовать в одиночестве, это то, что увидел Фрейд. То есть он увидел, что невротик нуждается не просто во враче, потому что человек нуждается во враче тогда, когда он хочет избавиться от своей болезни. Невротик нуждается в аналитике для чего-то совершенно иного, да, то есть для того, чтобы изменить свою внутреннюю жизнь, что гораздо сложнее, нежели просто избавиться от симптома.
1: Но ведь аналитик – это, как мне кажется, квалифицированный слушатель. Это тот, кто готов, в общем, выразить свою любовь, даже так можно сказать, тем, что он будет слушать, при этом думать, как-то интересоваться, но при этом сохраняется значительная степень свободы. Да? Не даются никакие рекомендации, предписания и так далее. Что в этой ситуации позитивного и конструктивного?
0: Вот действительно, это тоже одно из таких реальных усилий, которое было совершено Фрейдом, то в конце XIX века было связано с существенной новизной и вряд ли могло быть понято во фрейдовском окружении. Он был врачом, он принадлежал этой медицинской среде. Врач в это время выступал в качестве непререкаемого авторитета. Ну, то есть врач был властной фигурой, столь же властной, может быть, в еще большей степени, как судья, как педагог. Врач брал на себя ответственность за жизнь и смерть пациента. И Фрейд отказывается от этой власти. Подчеркиваю, от власти, но не от ответственности. Он действительно отказывается принимать решения за своего пациента, говорит ему о том, что он не сможет дать ему никаких советов. И вот тут возникает эта проблема. То есть Фрейд не только создал невротика как новый концептуальный персонаж, он создал и его дополнение. Очень сложно определить, кем аналитик является по отношению к невротику. Является ли он его альтернативой, например, или расширением, или его другим, то есть или его зеркальным отражением. Множество функций здесь сосредоточено. Но понятно одно, что и невротик, и аналитик имеют отношение к озабоченности самим собой. Они оба как бы по-разному ее воплощают. По метафоре другого психоаналитика Уилфрида Биона, в аналитическом кабинете присутствует не страдающий человек и тот, кто готов его от страдания избавить, а два испуганных человека. В каком-то смысле Фрейду, опять же, хватило смелости на то, чтобы оказаться этим вторым испуганным человеком, который терпит разочарование. Фрейд не умел гипнотизировать. Одной из основных терапевтических техник в конце XIX века был гипноз. И гипноз, и авторитет врача были очень тесно связаны. Сам Фрейд, как вы знаете, выглядел весьма представительно. Он обладал всеми этими знаками власти. Внушительный мужчина, настоящий профессор, в какой-то момент ставший, наконец, профессором, преодолевший это сопротивление, связанное с антисемитизмом, бородатый, с сединой, с сигарой. Все совершенно замечательно. Но в какой-то момент пациентка говорит Фрейду в ответ на его гипнотические попытки: «Я не засыпаю». И у Фрейда возникает как бы несколько возможностей. Ну, то есть он, конечно, может серьезным видом, и в какой-то момент он пытается это делать, сказать, ну, как-то выпутаться из этой ситуации, ничего не потеряв, не утратив своего авторитета. Он пытается сказать ей о том, что, ну, вот то, что вы сейчас испытываете, это все равно измененное состояние сознания. Но вместе с тем, уже на следующую сессию, он решает отказаться от гипнотического метода и решает остаться со своей пациенткой один на один, с ее бодрствующим сознанием. И пытается говорить с ней как с человеком, который равен ему самому. Нам это может казаться какой-то простой вещью, но вот учитывая то жесткое распределение социальных ролей, имевшее место в той же Вене в конце XIX века, это достаточно сложная позиция, потому что тогда непонятно, за что она платит ему такие большие деньги, за то, чтобы они тут просто мило поговорили. И другой момент. То есть вот если Фрейд начинает созидать эту фигуру аналитика как человека, который что-то должен сделать по отношению к своему анализанту, и есть устойчивый образ аналитика как зеркало, который молчит и слушает. И это, надо сказать, один из комичных образов психоаналитика, который отрабатывается, там, скажем, современным американским кинематографом, и который вызывает совершенно естественные иронии и со стороны самих пациентов, и раздражение. И потому что опять тут же возникает вопрос о том, за что я плачу вам деньги, то надо сказать, что сам Фрейд в описании разных людей, которые проходили у него анализ, не походил сам на себя. Это известный анекдот о том, как встречаются два анализанта Фрейда, и один говорит о том, что да, Фрейд практически не произносил ни слова на наших сеансах, а другой говорит ему: да что ты говоришь, он мне слова не давал сказать. Вот у Канта было такое определение, то гений – это человек, который крадет у природы правила, и вообще говоря, сам им не подчиняется. Он учреждает правила для других, но сам находится в некой странной позиции по отношению к ним. Фрейд создает аналитическую технику, но при этом достаточно жесткое исполнение которой настоятельно рекомендуется современным аналитикам, но при этом сам, ну, не то чтобы чувствует себя свободным от нее, и от ее требований. Но как будто бы всегда сохраняет тот здравый смысл, который позволяет в необходимой ситуации делать из правила исключение.
1: Ну вот мне очень понравилась эта цитата, которую вы привели, о том, что психоанализ истерического бедствия делает обычное человеческое несчастье. И как мне кажется, это очень здорово, потому что в этом есть честность, да, в этом есть правда и большое уважение к человеку. Ведь очевидно, что наша жизнь по большей части состоит из неразрешимых ситуаций. Да, у нас такие любимые люди, какие они есть. У нас такие родственники, и такие работы и все остальное, каких мы получили. Отформатировать это нельзя никак. Но можно по-разному это переносить. Да, либо биться действительно в каком-то бессилии, злобе и отъединенности от всего мира, либо подняться на какую-то человеческую высоту, достойную, которая позволит нам увидеть в этом нормальное несчастье. Вот мне кажется, что какая-то красота психоанализа, ну вот как я его понимаю, я небольшой специалист, заключается в том, что человеку предоставляется возможность честно и ответственно увидеть какие-то вещи, которые раньше он или не мог видеть, или не хотел. Ну, строил какие-то преграды между собой и своей ситуацией. Вот психоанализ, он, как мне кажется, очень способствует тому, чтобы обнаружить себя в какой-то честности с самим собой и с той жизнью, которую ты живешь.
0: Я согласна, слово «честность» здесь, наверное, ключевое. И в этом есть некий высший пафос психоанализа, потому что возможность быть честным – это даже не возможность говорить правду. Это вещь какая-то гораздо более сложная и глубокая, связанная с тем отношением с реальностью, которое мы устанавливаем. Дело в том, что невротическое страдание очень тесно связано с фантазией, очень тесно связано с воображением. Конечно, человеческое бытие есть символическое бытие. Мы все время создаем образы самих себя, которые для нас чрезвычайно существенны, от которых мы не можем избавиться, и которые, ну вот Адлер говорила, вот такого рода образ самого себя выступает в качестве направляющей фикции. Благодаря этому мы развиваемся. То есть благодаря этому мы куда-то там стремимся, да? То есть к нашему идеалу там, и так дальше, или там, к тем ценностям, которые мы порождаем. То есть невротик – это, конечно же, человек, живущий в мире ценностей. И Фрейд выполняет очень интересную работу. То есть эта работа действительно очень похожа на то, что проделал Ницше. То есть проект переоценки ценностей, подробную деконструкцию самого механизма производства ценностей. И вот где-то здесь, на этой почве, изменяется соотношение между воображаемым и реальным. То есть то, что пытается сделать Фрейд, он пытается показать невротику тот лабиринт воображаемого, в котором он заблудился. И они вместе делают это, потому что аналитик, с одной стороны, отражает фантазмы своего пациента, но вместе с тем его пафос его присутствия здесь – это пафос реальности. И сам Фрейд в анализе все время можно по-разному оценивать, каким он был, но нет сомнений в том, что он был реальным человеком. И вот это возвращение человека к повседневности, которое происходит в психоанализе, когда мы вдруг начинаем видеть в повседневности содержательность, достоинство, объем, новые перспективы, вообще говоря, вечность в мгновении. Да, мы обычно не живем в повседневности, нам в ней или скучно, или мы ее просто не замечаем, потому что очень много работаем, или если мы оказываемся ей предоставлены, тогда нам скучно, или страшно, да, то есть, или еще какие-то вещи такие мы переживаем негативного свойства. Но мы не имеем возможности как-то принадлежать ей.
1: Радоваться
0: ей, обращаться с нею.
1: Да, да.
0: Мне кажется, что вот эта идея обычного несчастья, она связана с возвращением к повседневности и к возможности иначе смотреть на мир вот в этом формате прежде всего.
1: И из этого проистекают очень важные, как мне кажется, последствия такого и нравственного порядка, и экзистенциального. Потому что если человек покидает вот этот лабиринт своих фантазмов, то он оказывается перед лицом мира, перед лицом другого человека, там можно как-то отношения уже строить, и в конечном счете перед лицом Божьим. Вот хотя Фрейд очень критически относился к религии, и всякие про это довольно наивные, с моей точки зрения, работы написал, но мне кажется, что сам пафос вот этого честного отношения к себе и к миру, Это совершенно религиозный пафос. Это такой вот библейский, да, ветхозаветный, угу. еврейское вдохновение выйти в пустыню и встретиться там с Богом. Вот, я не знаю, для меня Фрейд – это какой-то бесконечно парадоксальный персонаж, потому что, ну, как бы он делает больше, чем угу. предполагается.
0: Чем обещает.
1: Ну, да.
0: Я думаю, что у Фрейда очень сложные отношения с религией, которую он вытесняет, переносит на другую территорию и разыгрывает то же самое с другими именами, ну, не с именами, да, а на самом деле ситуация психоанализа очень напоминает ситуацию веры.
1: Кстати, mm. очень часто говорят, mm-hmm. что зачем православному человеку идти к аналитику, если он может пойти на исповедь. Как вам кажется, возможно ли как-то ставить знак равенства между двумя этими событиями?
0: Нет, невозможно. Это разные опыты, несомненно. Я говорю немножко о другом. Вот о том, что в каком-то смысле анализ все равно остается экспериментальной ситуацией. Ситуация исповеди и молитвы не имеют экспериментального характера.
1: Конечно. С подлинным верно.
0: Анализ, не меняя жизненных форматов, тем не менее создает как некое дополнительное измерение, где человек получает доступ к себе самому, где разыгрывается его встреча с собственным бессознательным, и он выясняет, что бессознательное – это не скелет в шкафу, а нечто совершенно иное. Это в каком-то смысле мир, который окружает его, другой, который оказывается рядом с ним. Конечно, вопрос об отношении религии и психоанализа, он невероятно сложен, и, может быть, только сейчас вот один из людей, которые говорили об этом очень интересно и тонко, на мой взгляд, это Сергей Сергеевич Аверинцев, который описывает опыт веры в терминах техники заботы о себе. И вот забота о себе – это греческое понятие, это тот опосредующий концепт, где два этих события, события веры и события анализа, могут встретиться друг с другом и каким-то образом договориться. Но это, по всей вероятности, сюжет отдельного разговора.
1: У нас уже не так много времени остается, и поэтому, поскольку мы все-таки отдаем дань памяти человеку, да, вот мы начали с того, что я сказала, что Фрейд – это человек. Это не только автор текстов, но это личность, очень живой человек. Вот каким он был человеком? Как вы его знаете? Что вам кажется в нем самым интересным? Отвлекаясь от его достижений больших, а вот если просто посмотреть на человека по имени Зигмунд Фрейд.
0: Вот интересная такая ситуация, потому что он был закрытым очень человеком, как выясняется. Несмотря на то, что у него была любимая жена, любимая мать, с которой он обедал каждое воскресенье, вплоть до ее смерти, любимый отец, относительно которого выяснилось, что он любимый после того, как отец умер, из-за чего произошли основные драматические события во внутреннем опыте Фрейда, из-за чего начался его самоанализ, который существенно продвинул развитие психоанализа как такового. Без самоанализа Фрейда это вряд ли было бы возможно. Несмотря на то, что у него было 6 детей, рожденных им в браке с Мартой, и любимая дочь Анна, которая, как в шекспировском сюжете практически, стала его спутницей и наследницей его идеи, не сын, младшая дочь, которую он уже не ждал, а она, тем не менее, появилась и выполнила все, чего бы он даже и желать не мог. Несмотря на то, что у него были друзья, которых он любил страстно, неровно, с которыми ссорился, разрывал отношения достаточно скандальным образом иногда. Несмотря на все это, он остался достаточно закрытым человеком, который в конце жизни, кстати сказать, в одной из радиопередач, в то время, когда он уже в течение 20 лет сражался с очень тяжелой в протекании и в совместном пребывании с ней болезнью, да, когда он сражался со своим раком, он сказал по радио о том, что, как бы продолжая эту тему несчастья, что в последнее время ему бывает достаточно маленьких порций счастья. Вот эта вот идея немного счастья, которая делает его жизнь достойной того, чтобы ее проживать, мне кажется, что это опять такая маленькая проговорка Фрейда, вот этого человека, который уже целиком ушел в работу, целиком разделил жизнь своих пациентов, целиком ушел в те тексты, которые он пишет, и в создание психоаналитического движения. Вот такое неожиданное обнажение личного. Как-то, на мой взгляд, очень много говорит о нем, как об уязвимом и, в общем, очень нежном и строгом человеке одновременно. На мой взгляд, это мое личное ощущение, да, то есть я его воспринимаю как нежного и строгого.
1: Спасибо. Ну что же, к сожалению, время наше истекло. Я хочу поблагодарить Нину Михайловну Савченкову, философа, психоаналитика, за разговор о докторе Фрейде, которому 70 лет со дня смерти исполняется 23 сентября.
0: Спасибо вам за то, что вы помните об этом человеке.
1: Мы не можем об этом забыть, конечно.
0: Спасибо. До свидания.
1: До свидания.
2: Дорогие друзья, радио «Град Петров» приглашает вас на экскурсии в Эрмитаж с нашим экскурсоводом Ольгой Некрасовой. Можно записаться на абонементы по разным темам для детей и для взрослых. Это прогулки по Эрмитажу, виды и жанры живописи, библейские и мифологические сюжеты в живописи, краткая история искусств для подростков. Занятия проходят по выходным дням. Подробности можно узнать по телефону 8-911-278-01-39. Ольга Владимировна, 8-911-278-01-39.
3: 25 октября приглашаем провести Пушкинский день в Царском селе с Мариной Михайловой. Пушкин там учился, провел первое лето и осень счастливой семейной жизни. Возвращался туда многократно. Красота парков, их насыщенность исторической памятью оказали сильное воздействие на формирование личности поэта. Вы посетите лицей, затем проедете по городу и посмотрите места, связанные с именами важных для Пушкина людей. После этого совершите неторопливую прогулку по Екатерининскому и Александровскому паркам. Завершится экскурсия посещением музея Пушкина на даче Китаевой. Поездка пройдет 25 октября.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

прозвучала вторая часть второй симфонии Александра Константиновича Глазунова в исполнении Большого симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. У микрофона радиостанции «Град Петров» историк Кирилл Михайлович Александров. Мы продолжаем наш систематический курс лекций по истории государства российского и русского общества. Напоминаю, что сегодня у нас 105-я программа. И эта программа открывает цикл передач, которые будут посвящены, наверное, не только самому трагическому событию в истории царствования Алексея Михайловича. Я напоминаю, что мы достаточно давно уже говорим об этом очень значимом в истории русского общества царствовании и его последствиях, которые затронули буквально все стороны русской жизни в середине 17-го столетия. Мы начнем с вами сегодня говорить о расколе церкви, которая действительно оказалась по своим последствиям событием буквально эпохальным. Я хочу сказать, что ощущаю себя, конечно, в очень сложном и двойственном положении, в первую очередь потому, что наша аудитория, в первую очередь аудитория, состоящая из православных христиан, а тема раскола так или иначе требует какого-то самоопределения, требует личностного отношения. Вот несколько таких глобальных тем есть в русской истории. Она требует личного самоопределения, личного какого-то отношения, вероятно, не только у каждого православного христианина, который таковым себя ощущает и чувствует какую-то свою личную ответственность за то, что происходит и в общине, в церкви, в храме, в стране, но и даже у тех людей, которые, может быть, не являются ревностными христианами, у тех людей, чья вера в достаточной степени носит такой теплохладный характер, но которые переживают так или иначе все, что связано с их страной, вот тема раскола, она не оставляет никого равнодушным. Наверное, у очень многих, большинства, может быть, почти у всех слушателей есть какое-то личное, частное отношение и к этой теме, и к этой трагедии, и к ее последствиям. И, конечно, я чувствую огромную ответственность, когда буду излагать те или иные факты, приводить оценки разных историков или очевидцев этих событий, которые могут противоречить этому ощущению. Поэтому и вот сложность собственного положения заставляет меня уделить вот этой теме, теме раскола, достаточно большое внимание, и эту тему я специально оставил фактически последней вот в рамках нашего большого цикла программ, посвященных царствованию Алексея Михайловича. Почти 3,5 века тому назад, вот будет через несколько лет, ровно 350 лет, 13 мая 1667 года Собор русских и восточных епископов наложил клятвы на тех православных русских людей, которые продолжали, пользовались или хотели продолжать пользоваться старорусскими дониконианскими богослужебными книгами, на тех, кто хотел по-прежнему креститься древневизантийским и древнерусским двухперстным крестным знаменем и оставаться верным той церковной традиции, которая оказалась прервана в 50-е, 60-е годы 17-го столетия. На том соборе 1667 года только 4 человека, включая знаменитого протопопа Аввакума, решительно отказались признать принятые решения справедливыми, верными, каноничными. И поразительно именно то, что, несмотря на такую численную слабость оппозиции, очень большое, я бы сказал, очень большое число русских людей отринули, отказались принимать эти постановления за правильные, за верные, за обоснованные. Фактически, по большому счету, они отказались от подчинения вот той, казалось бы, еще совсем недавно, единой, общей для всей Руси Матери Церкви, в которой вот эти постановления были приняты. С этих, в общем-то, формально с этих событий началось рождение русского старообрядчества, которое было не просто самым массовым, самым мощным религиозным движением, народным в отечественной истории, но это было движение противостояния, ибо особенно первые десятилетия, первые столетия, может, после этого раскола, противостояние между старообрядцами, оказавшимися, в общем-то, на положении религиозных диссидентов, если использовать современную лексику, и государственной властью было очень жестким и очень непримиримым. Речь шла не просто о том, что вот эти люди со временем, отказавшись подчиняться воле епископата и государства, которое стояло на стороне епископата, оторвались от института церкви, оторвались от церкви, они создали свои какие-то особые, отдельные, независимые общины. И понятно, что само старообрядчество никогда не осталось единым, оно пережило очень много фаз и этапов развития, падения, спада. Оно разделилось само в себе на отдельные толки, согласия, но так или иначе старообрядцев объединяла и любовь к минувшему, к исторической традиции русской церкви, объединяла и любовь их к русскому древнему обряду. Но самое главное, что в русском старообрядчестве сохранилось вот это свободолюбие, нетерпение к какому-либо насилию и подавлению, которое, к сожалению, стало обыденным совершенно явлением, доведенным буквально до абсурда вот в следующем 18-м столетии для русского народа. И, в общем-то, да, вот если вспоминать цикл программ, которые мы записывали несколько лет тому назад на радио «Град Петров» о русских сословиях, по большому счету именно старообрядцы и именно казачество, как обособленная часть русского народа, оказались наиболее свободными элементами именно в русском народе на протяжении последующих столетий. Тут, кстати, еще и два этих явления так или иначе сплетались, ведь среди представителей русского казачества, особенно не только там даже брать, если Донцов, к примеру, но Туральское казачье войско, там было очень много старообрядцев, едва ли не больше половины туральских казаков. И эти два явления русской жизни и русской истории еще переплетались между собой. И таким образом, как мне кажется, само явление старообрядчества, о котором так или иначе мы будем говорить и в связи с какими-то социальными процессами, и в связи с развитием русского предпринимательства и бизнеса, вплоть до периода русской индустриализации конца XIX – начала XX веков, вплоть до периода Столыпинской модернизации, так или иначе, старообрядчество оказалось даже шире тех рамок религиозного движения в жизни России и русского общества, в которых оно изначально появилось вот в второй половине XVII столетия, так или иначе. Скажу больше, что с моей точки зрения, субъективной, именно раскол не просто русской церкви, а именно русского общества, произошедший вот в 60-е годы 17-го столетия, стал первым шагом русского общества к национальной катастрофе 1917 года. Я отказываюсь принимать распространенную очень точку зрения о какой-то причинной обусловленности всех процессов, обязательной их предопределенности. Мне все-таки кажется, я согласен с мнением вот нашего выдающегося мыслителя Георгия Петровича Федотова о том, что история – это есть мистерия человеческих поступков, так или иначе. И другой русский мыслитель Федор Августович Степун в «Мюнхенской эмиграции» в 40-е годы XX века писал о том, что пустяки в живой истории, в отличие от писанной, играют колоссальную роль. Эти пустяки разными могут быть совершенно, но под пустяками, конечно, Степун в первую очередь тоже имел частное человеческое поведение, поведение отдельных людей, которые в силу каких-то причин, сами не понимая значения собственных поступков, могут творить вот действительно историю. Но, тем не менее, если брать какую-то вот сумму объективных причин, явлений, да, процессов, которые так или иначе развивались во второй половине XVII века, в XVIII, в XIX и привели к катастрофе XVII года, и совершенно страшному и невиданному в истории истреблению, физическому истреблению новым государством своих собственных соотечественников, да, и к уничтожению физическому, почти уничтожению самой крупной поместной православной церкви, если брать события 20-30-х годов, и все это никак нельзя иначе, кроме как катастрофой, назвать. Если пытаться какую-то сумму причин, над которыми думали, размышляли, спорили лучшие умы русского зарубежья, все наши философы, очень разные, в то же самое время в чем-то очень близкие. Вот если взять в совокупности вот эту цепь событий или сумму каких-то причин, то мне кажется, что раскол как раз был первым провозвестником вот этой грядущей катастрофы, так или иначе. Ибо произошло не просто разделение, мы будем говорить о том, почему оно произошло, какие были формальные или неформальные причины, но произошел действительно какой-то разрыв общественного организма, гораздо более глубокий, нежели чем, предположим, конфликт между католиками и протестантами в Европе.
1: На волнах радио «Град Петров» лекции по истории российского государства кандидата исторических наук Кирилла Михайловича Александрова.
0: Итак, отношение к самому расколу и к старообрядцам, к древнеправославным христианам или к раскольникам, как их еще официальные власти называли, в истории претерпевало весьма значительные изменения. Надо сказать, что самая распространенная точка зрения, которая даже была и присутствовала в каких-то советских школьных учебниках, мне так припоминается, предположим, там второй половины 20 века, а до конца первой половины 19 столетия это была точка зрения господствующая, видимо, о том, что якобы вот переписывая богослужебные какие-то книги, древнерусские переписчики сделали очень немало ошибок, искажений текстов, которые накапливались из столетия в столетие, из XIII века в XV, из XV в XVI, проникали в богослужебный обряд, влияли на формы богослужебного обряда. И, соответственно, так или иначе, когда возникла необходимость внести соответствующие исправления, эти исправления были очень негативно восприняты определенной частью низового духовенства и многими верующими. Вот, дескать, раскол и произошел. Более того, распространенная точка зрения о том, что, дескать, будущие руководители раскола, например, протопоп Иван Неронов, протопоп Аввакум, которые в конце 40-х, в начале 50-х годов сами имели непосредственное отношение к книгопечатанию, они, дескать, вносили тоже вот ошибки, богослужебные тексты. А причины эти очень простые, вот этого явления, да, описок всех этих просвещений в средневековой Руси было слабым. Интеллигенция, вернее, так сказать, скажем так, богословская мысль и церковная мысль была бедной. Русское православие древнее очень большое значение придавало внешней набожности и обрядам. И вот, например, один из самых известных ученых церковных историков середины 19-го столетия, митрополит Макарий Булгаков, который в середине 50-х годов написал капитальный труд об истории русского раскола старообрядчества, он как раз вот придерживался озвученной точки зрения. Последователем Макария Булгакова был молодой и весьма усердный казанский историк Афанасий Щапов, тоже творчество которого приходится на вторую половину и на третью четверть XIX столетия. В 1858 году он защитил магистерскую диссертацию «Русский раскол старообрядчества», и в этой диссертации он назвал старообрядцев окаменевшим осколком Древней Руси. Однако надо сказать, что Щапов, учитывая, да, эпоху перемен, я бы даже такое слово употребил, перестройки, первые годы царствования императора Александра II, эпоха великих реформ и отмена крепостного права здесь, или подготовка к этой отмене, и все реформы 60-х годов, так или иначе, вот дух времени очень сильно повлиял на взгляды Щаповой. Даже вот в своей диссертации, еще раз напомню, что она была защищена в 1858 году, то есть буквально накануне отмены крепостного права, он, видимо, под влиянием вот перемены, под влиянием новой атмосферы общественной, он попытался обратить внимание на социальные причины раскола, попытался объяснить, почему движение старообрядцев оказалось не узким явлением церковной оппозиции, а действительно привлекло к себе народные массы. Однако уже через несколько лет, уже после защиты диссертации, когда в Казани Щапов смог познакомиться с материалами из Соловецкого монастыря, которые были эвакуированы в Казань в период Восточной войны 1853-56 годов, Щапов стал этой проблемой интересоваться гораздо более глубоко и свои взгляды пересмотрел. Уже в 1862 году, то есть как раз вот на пике, на вершине, или почти на пике, почти на вершине освободительных реформ Александра II, Щапов в своем новом труде, который назывался «Земство и раскол», этот труд был опубликован в очень популярных отечественных записках, Щапов уже писал, в старообрядчестве была своеобразная жизнь, умственная и нравственная. Раскол, по версии историка, вырос на почве земской розни. В результате и скорби, и тяготы от тягла государевой казны, от злоупотребления государевых чиновников, писцов и дозорщиков, от насилия бояр. В глазах историка старообрядчество оказалось страшной общинной оппозицией податного земства, то есть налогоплательщиков фактически, народной массы, против всего государственного строя, церковного и гражданского. Остановимся здесь на секундочку, и я бы сказал, что на самом деле здесь у нас просто нет времени, и, наверное, было бы излишним подробно разбирать обоснованность вот этого вывода Афанасия Щапова. Но так или иначе, я скажу, что идея о том, что старообрядчество оказалось формой народного сопротивления непосильному государственному тяглу, оказалось формой народного протеста против всего государственного организма, всей государственной машины. Этот тезис очень полюбился революционерам, они его всячески популяризировали. Конечно, а в то время, в 60-е годы XIX века, главной формой революционного движения было народничество. Поэтому народники, конечно, очень заинтересовались старообрядчеством, видя в нем творческое и свободное.

Это мне как раз кажется гораздо более правильный и верный подход, который позволяет увидеть прошлое во всей его живости, так или иначе. Костомаров стремился изучать не только и не столько историю государства, но и историю самого народа. Костомаров писал, что раскольники очень отличались своим духовным и умственным складом от представителей русской средневековой культуры и церкви. В Старой Руси господствовало отсутствие мыслей и невозмутимое подчинение авторитету владетельствующих. Раскол любил мыслить и спорить, подчеркивал Костомаров. Во всяком случае, он вот это в первую очередь в старообрядчестве увидел и почувствовал. Как это часто бывает, в истории, да, парадоксальным образом очень важную роль в выяснении сути и сущности раннего старообрядчества, а также в рассмотрении вопроса о причинах кризиса в церкви в XVII веке сыграл как бы лютый враг и оппонент старообрядцев Николай Иванович Субботин. С 1875 года Николай Субботин, будучи профессором Московской духовной академии, стал издавать материалы для истории раскола за первое время его существования. Очень важный исторический источник. В 9 томах своих материалов, затем в издании «Братского слова», в очень многих изданиях Субботин обобщил, систематизировал, опубликовал, или, как сейчас говорят, ввел в научный оборот совершенно невероятное количество и документов, и писем, биографий, разных полемических трактатов, которые принадлежали перу деятелей старообрядческого движения, зачастую безвестных. Например, в частности, Николай Иванович опубликовал «Житие протопопа Ивана Неронова», который как раз был одним из главных оппонентов и противников патриарха Никона. И как раз из «Жития протопопа Ивана Неронова», из записки о его жизни, опубликованных Субботиным, которые датировались середины 17-го столетия, как раз было очень видно, насколько патриарх Никон поступал и необдуманно, и неосторожно, и горделиво. Не только по отношению даже к своим оппонентам, но и вообще по отношению к окружавшим его людям, даже, в общем-то, внешне вполне ему лояльным. Вот облик патриарха, который созидали, который создавался в документах, в источниках, опубликованных Субботиным, он очень сильно расходился, вероятно, с тем представлением об этой исторической личности, которая господствовала в то время. В то же самое время оказывалось, что Иван Неронов, ставший одним из руководителей антиниконианской оппозиции, был одним из ревнителей церковного просвещения, который задолго до того, как Никон стал патриархом, то есть, соответственно, еще где-то в конце, во второй половине 40-х годов, на самом начале царствования Алексея Михайловича, начинал бороться против косности и дремучести большинства русского епископата. И вот как раз бесспорно, что Субботину принадлежит очень важная роль. Он показал значение вот этого кружка просветителей, принадлежавших к русскому духовенству, боголюбцев, как их еще иногда называют, которые пытались способствовать новой атмосфере, да, которые пытались новый дух вдохнуть действительно подлинной религиозной жизни в конце 40-х, в начале 50-х годов. И значение вот этой группы боголюбцев, ее усилия очень были подчеркнуты. Тем самым и версия с событиями раскола, классическая версия, которая трактовала события раскола исключительно как протест против каких-то исправлений в богослужебных книгах, она перестала приобретать бесспорные черты. Другой профессор Московской духовной академии Николай Федорович Коптерев, который публиковал очень большой труд о противостоянии старообрядцев и никониан, он использовал широко материалы Субботина, ввел в оборот уже новые источники. И самое главное, что Коптерев показал, продолжая линию Субботина, не только значение кружка боголюбцев, о котором я говорил,
но и впервые, в общем-то, осмелился показать,

показать все ужасные последствия никоновских действий, политических поступков. Николай Федорович стал первым историком, который поставил под сомнение теорию испорченности или неправильности старорусского обряда. Можно сказать, что, в общем-то, будучи так внешним, по крайней мере, отрицательно относящимся к старообрядцам, тем не менее он подчеркивал, что русский обряд был совсем не испорчен, а наоборот сохранил целый ряд черт ранних древневизантийских обрядов, в том числе и двуеперстия, которые уже позже, в XII и XIII веках, были изменены самими греками. Ну и вот монография Коптерева произвела такое сильное впечатление, что Субботин даже попытался через оберпрокурора Святейшего Синода Константина Петровича Победоносцева прервать или повлиять на то, чтобы академическая карьера этого талантливого ученого, по крайней мере, если не прервалась, то затормозилась на какой-то период. В 1905 году, в год, когда в жизни русской церкви начинаются значительные перемены, авторитетный ее историк Евгений Евсигнеевич Голубинский еще раз подтвердил уже после Коптерева, что Никон, а вслед за ним и восточные патриархи, а также и участники упомянутого мною собора 1667 года, просто не разобрались, то расхождения между русскими и новогреческими уставами середины XVII века произошли не из-за ошибок русских, а благодаря изменениям устава самими греками, которые после Флорентийского собора, ввиду разрыва между русской и Константинопольской церковью, не были целиком проведены в русский устав. Из исследований Голубинского оказывалось, что совсем не русские христиане, а греки отошли от начальных канонов устава, и, соответственно, что традиционное объяснение, тем более оправдание реформ Никона, реформ в кавычках, было, в общем-то, ошибочно. Наконец, назову еще одного профессора, профессора на этот раз Санкт-Петербургской духовной академии, писавшего на рубеже XIX и XX веков, Петра Семеновича Смирнова. Он занимался идеологией и догматикой старообрядчества. В общем-то, именно он обращал внимание на такую малоупоминаемую загадочную фигуру некого старца Капитона, который еще в 20-е и 30-е годы XVII века, то есть при царе Михаиле Федоровиче, был одним из основоположников такого изуверски аскетического и пессимистического движения. Вот именно из этого движения и вышли и проповедники самосжигания, и беспоповщины. На самом деле, таким образом оказывалось, что вот это явление, которое потом целиком стало ассоциироваться в массовом сознании, по крайней мере, до сих пор, может быть, отчасти это сохраняется со старообрядчеством, но это явление, оказывается, было известно и присутствовало в жизни русских христиан задолго до формального раскола и задолго до появления явления, которое стало называться старообрядчеством, так или иначе. Ну и вот, наверное, для того, чтобы показать, насколько разными были оценки и разными было отношение к старообрядчеству даже среди представителей русской гуманитарной академической школы, мне бы хотелось сосредоточиться в первую очередь на оценках двух выдающихся русских историков, немало посвятивших времени, анализу и осмыслению причин, механизма и последствий русского раскола. Я говорю о Василии Осиповиче Ключевском, во-первых, человеке, который тоже стремился в первую очередь исследовать не столько жизнь государства, сколько жизнь общества, а во-вторых, об Антоне Владимировиче Карташове, не только историке церкви талантливом, но и общественно-политическом деятеле, министре вероисповеданий при Временном правительстве в 1917 году, который как раз всячески отстаивал принципы свободы существования и самоуправления православной российской церкви и невмешательства государства в церковную жизнь. И вот, как мне кажется, справедливо обращал внимание на этот исторический факт
известный представитель Петербургской исторической школы и историк протоиерей Георгий Митрофанов, он говорил о том, что именно при временном правительстве, был очень короткий период в русской истории, но тем не менее именно при временном правительстве церковь оказалась в наиболее свободном положении. И в этом, конечно, была значительная заслуга Антона Владимировича Карташова, оказавшегося после 1917 года в эмиграции, ставшего одним из очень ярких представителей интеллектуальной мысли русского зарубежья. И вот поразительно совершенно, что оба крупных ученых, действительно не просто знатоков русской истории, но людей, способных к ее переживанию и осмыслению на каком-то таком экзистенциальном уровне. И Ключевский, и Карташов относились к расколу совершенно почти с диаметрально противоположных позиций. Вот как раз я выбрал этот пример именно для того, чтобы показать нашим слушателям, насколько эта проблема сложна и насколько разные точки зрения, по-своему обоснованные, могут быть по отношению к этому явлению в русской жизни. Так, в частности, например, Василий Осипович Ключевский видел в старообрядчестве в первую очередь, я цитирую, «бессознательное и бессмысленное волхвование». То же самое Антон Владимирович Карташов полагал, что залог и стиль великой социальной возможности русского православия – это было именно старообрядчество. Карташов усматривал как раз в старообрядческом движении, возможно, кстати, я думаю, в значительной степени под влиянием своего политического опыта, он видел в старообрядчестве и в его колоссальном потенциальной вот этой благотворительности, которая в полной мере проявляла себя с конца XIX века в русском бизнесе, он видел нереализованную социальную миссию русской церкви, действительно в жизни которой вот отсутствие этой миссии было очень серьезным большим недостатком, так или иначе тоже повлиявшим на причины и механизм катастрофы 1917 года. Поэтому вот на характеристике вот этих двух оценок, оценки Василия Осиповича Ключевского, еще раз, бессознательное и бессмысленное волхвование, и оценки Антона Владимировича Карташова, залог и стиль великой социальной возможности русского православия, мне бы хотелось на сегодня остановиться. В нашей следующей программе мы продолжим наш разговор о расколе и о том, как относились к этому событию, к этому явлению в жизни русского общества два упомянутых выдающихся историка. Напоминаю, что у микрофона радиостанции «Град Петров» был историк Кирилл Михайлович Александров. Благодарю вас за внимание. Всего вам доброго.

0: Продолжение передачи слушайте в пятницу в это же время.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
2: Дорогие радиослушатели, у вас появилась возможность слушать радио «Град Петров» на компьютерах, смартфонах и других устройствах, используя голосовой помощник «Алиса». Алиса, включи радио «Град Петров».
3: Включаю радио «Град Петров».
4: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
5: «Быть детьми Божьими» в неделю 16-ю по Пятидесятнице. Братья, мы работники Бога, поэтому мы вас и призываем к тому, чтобы вы не тщетно приняли данную вам Богом благодать. Ибо Он говорит: «Во время приятное я услышал тебя, и в день спасения я помог тебе. Смотри же, ныне время благоприятное. Смотри, ныне день спасения. Чтобы не подверглось поруганию наше служение, мы никому ни в чем не даем повода для упрека, но во всем показываем себя как служители Божии, с большой стойкостью перенося бедствия, нужды и тревоги, побои, темницы и ярость толпы, тяжкие труды, бессонные ночи и посты. В чистоте, благоразумии, великодушии и доброте, в Святом Духе, нелицемерной любви, слове истины и силе Божией. С оружием правды в правой и левой руке, в славе и бесчестии, в хуле и хвале. Как обманщики, но говорящие истину, как неизвестные, но хорошо известные, как умирающие, но видите, мы живы, как обреченные на казнь, но неубиваемые, как огорчаемые, но всегда радующиеся, как нищие, но многих обогащающие, как ничего не имеющие, но всем обладающие. Второе послание святого апостола Павла к Коринфянам, глава 6, стихи с 1 по 10. Отрывок из второго послания к Коринфянам, который был прочитан сегодня, продолжает важную для апостола Павла тему примирения с Богом. Мы — посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим: примиритесь с Богом. Второе послание к Коринфянам, глава 5, стих 20. Примирение означает прекращение вражды. Вражда с Богом — следствие греха, который отлучает человека от Бога как источника жизни и самого бытия. Грех — причина страданий человека и его смерти. Примирение с Богом возвращает человеку свободу от греха и благодать спасения в Царствии Божием. Бог крестными страданиями, смертью и воскресением Своего Сына примирил нас с Собою. Об этом даре божественной благодати возвещает Евангелие, которое несет людям апостол Павел. Это Евангелие примирения является отеческим призывом к заблудшим детям вернуться домой, где их ждет любовь Бога Отца. В своем изначальном и предельно кратком виде это Евангелие было провозглашено Иисусом Христом. Исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Евангелие от Марка, глава 1, стих 15. Апостол называет себя посланником от имени Христа. Он послан во враждебный Богу мир, чтобы указать людям путь покаяния и веры, которая делает человека гражданином Царства Божия и возлюбленным членом семьи Божией. Как посланник, работник и служитель Божий, апостол Павел постоянно сталкивался с непониманием или враждебным отвержением спасительной вести. Но даже когда люди внешне принимали Евангелие, веру и крещение, они часто не сознавали той ответственности, которая налагала на них принятое ими крещение. Апостол настоятельно призывает коринфян не быть легкомысленными, не тщетно принять дарованную во Христе благодать примирения с Богом, но воплотить этот дар в своей жизни. Увы, трагедия многих христиан в том, что они по своей глупости и беспечности бессмысленно и неблагодарно принимают дары божественной любви и благодати. Это чрезвычайно заботит апостола, и он напоминает коринфянам, что время не ждет, оно уже исполнилось, что ныне день спасения. Свой призыв к примирению с Богом, которое возможно через покаяние не на словах, а на деле, апостол обосновывает ссылкой на Слово Божие. Бог через пророка Исаию говорит: «Во время приятное я услышал тебя, и в день спасения я помог тебе». Спасение, которое некогда было обещано отроку Божию, исполнилось во Иисусе Христе как всеобщее спасение. Сам апостол, коринфяне, к которому он обращается, и мы, живущие спустя почти 2000 лет, все мы вместе живем в день спасения. С помощью библейской цитаты апостол Павел выражает, что не он, но через него сам Бог взывает к нам не тщетно принять дарованную во Христе помощь. Ныне день спасения. Это ныне, всякое время после смерти и воскресения Христа. День спасения начался, продолжается и завершится в день Господень, вторым Христовым пришествием, всеобщим воскресением и судом Божиим. Апостол Павел — посланник Христов. Сам Иисус Христос воскрес и вознесся. Он сидит одесную Бога Отца и физически не присутствует в этом мире. Но апостол, да и все христиане, представляют Христа и Его Евангелие в этом мире. И люди судят о Христе и христианстве потому, что слышат от нас, а главное — потому, что видят в нас. Апостол, описывая качество своей жизни и служения Христу, ожидает, чтобы мы, христиане, подражали Ему в нашей жизни и в нашем служении. И вот свое увещевание он начинает со слов: «Мы никому ни в чем не даем повода для упрека». Действительно, ничто не вызывает таких оскорбительных насмешек над Церковью, как недостойное поведение ее членов и служителей. Жизнь человека в этом мире трудна, и жизнь христианина — не исключение. Но верующему человеку Бог посылает помощь, укрепляя в нем то замечательное свойство, которое в нашей традиции обычно передается словом «терпение». В оригинальном же тексте Нового Завета это слово означает не способность пассивно переносить бедствия, но внутреннюю силу стойкого преодоления страданий и немощей, их преображение в силу и славу. Как в другом месте скажет апостол Павел: «Господь сказал мне: довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Ибо когда я немощен, тогда силен». Второе послание к Коринфянам, глава 12, стихи 9 и 10. Эту силу внутренней стойкости апостол Павел ставит как основание во главе длинного списка добродетелей и трудных обстоятельств, которые показывают его как истинного и верного служителя Христова. Свой список апостол разбивает на смысловые строфы. В первой строфе подчеркивается стойкость в бедствиях, вызванных как внешними преследованиями, так и трудами при исполнении его служения. Во второй строфе перечисляются добродетели, которые понимаются как дары Святого Духа. Они помогают возвещать Евангелие в истине и силе Божией. образами оружия, в третьей строфе апостол описывает свое служение как вооруженного Богом бесстрашного проповедника, которому не помеха ни слава и хвала, ни бесчестие и хула. Выражение «оружие правды в правой и левой руке» означает доспехи для нападения и защиты. В правой руке меч, который есть Слово Божие. В левой — щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. Послание к Ефесянам, глава 6, стихи 16 и 17. Наконец, в четвертой строфе апостол Павел перечисляет презрительные слухи о нем, которые распространяли его враги, критиковавшие каждое его слово и ненавидевшие даже его имя. Он, мол, обманщик, никем не признанный, достойный наказания и смерти преступник, нищий, ничего не имеющий. Но этой действительной или мнимой видимости апостол противопоставляет подлинную реальность. Он возвещает истину, он признан, он, несмотря на все угрозы смерти, живой, он всегда радуется, он многих обогащает, он всем обладает. Такое возможно только благодаря тому, что он, действительно лишенный многих прав и привилегий, которых так страстно добиваются люди мира сего, своим духом, умом и сердцем принадлежит к миру иному, к Царствию Божию, открытому для него Иисусом Христом. Он — гражданин этого Царствия. Несомненно, апостол Павел — великий человек, и опыт его жизни представляет собою исключительный случай. Однако он, как учитель, призванный на служение самим Христом, имел полное право сказать: «Подражайте мне, как я Христу». Первое послание к Коринфянам, глава 4, стих 16. Он описывает свою жизнь, но тем самым он ставит перед нами высокие требования соответствовать званию примиренных во Христе детей Божиих, живущих в день спасения. Как сказано в другом месте, мы — сыны света и сыны дня, мы не сыны ночи, ни тьмы. Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Первое послание к Фессалоникийцам, глава 5, стихи 5 и 6. Перечисленными свидетельствами апостольской стойкости в испытаниях и его добродетелями сам Бог как бы держит зеркало бодрствования и трезвения перед совестью каждого человека, носящего имя христианина. Этот список имеет тем большее значение, что вся церковная история и сегодняшняя церковная жизнь учит, какой соблазн часто несут служители Евангелия, так что для многих принятие вести о любви Божией становится трудным или совсем невозможным. Да сохранит нас Бог от этих соблазнов.
4: Прозвучало апостольское чтение в неделю 16-ю по Пятидесятнице. Перевод и комментарий архимандрита Инария Ивлеева. Читал Константин Малышев.

0: Вы слушали концерт номер 9 композитора Дмитрия Бортнянского в исполнении Объединенного хора Киево-Печерской лавры и Киевских духовных школ.
1: Продолжаем цикл поездок в пушкинские горы с Мариной Михайловой. Пушкин – времена года. Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая пушкинский заповедник 4, осенью, зимой, весной и летом, мы сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 30 октября по 1 ноября вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском, Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.
4: 30 сентября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится первая лекция нового цикла Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре «Красота. Зримый образ истины». Автор расскажет, как и откуда появилась православная храмовая архитектура и как строили храмы на Руси. Вы познакомитесь с каменным зодчеством первых веков христианской Руси, узнаете о смыслах белокаменного строительства и образах белокаменной резьбы, о судьбах и загадках известных памятников архитектуры, а также сможете по-новому взглянуть на древнерусские города как на пространственные иконы, научитесь смотреть на храмы как на своеобразное средство массовой информации. Лекции посвящены памяти педагога, исследователя древнерусского искусства Валентина Александровича Булкина. На первой лекции цикла автор расскажет, что такое храмовая архитектура и откуда она появилась. Ждем вас в среду, 30 сентября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

0: В исполнении Артура Бенедетти Микеланджело и симфонического оркестра «Ди Рома де ла Рей» прозвучала вторая часть концерта «Фортепиано с оркестром номер 5 ми-бемоль-мажор» Людвига ван Бетховена. Архивная запись 1960 года.
1: В 2026 году исполняется 130 лет со дня рождения и 60 лет со дня смерти Николая Константиновича Печковского.
2: Истории создания шедевров, жизнь и творчество гениев и забытых звезд, трагедии и курьезы на сцене и за кулисами, истории взлетов и падений, и все это в программе «Жемчужины русской оперы».

0: Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире радио «Город Петров» третья передача из цикла о жизни и творчестве выдающегося российского советского певца Николая Константиновича Печковского. Автор и ведущий цикла – ваш покорный слуга Надир Ширинский. В прошлый раз мы остановились на работе начинающего певца Николая Печковского над ролью Вертера в опере Жюля Массне под руководством самого Константина Сергеевича Станиславского.
1: Технику вокала партии Вертера Печковскому поставила Маргарита Георгиевна Гукова. Она занималась с ним ежедневно и, что показательно, безвозмездно. Солистка Большого театра, она была первой исполнительницей партии Шарлотты на этой сцене и в свое время пела с Собиновым, Вертером. К тому же она была замужем за известным тенором Богдановичем, много занималась вокалом и с ним, и идеально знала и чувствовала психику певцов вообще, а теноров в особенности. С Печковским она начала с азов, разрабатывая певческое дыхание, особенно обращая внимание на различные технические упражнения. Гукова ликвидировала последствия болезни, сказавшейся на голосе своего ученика, расширила его диапазон. Она рассказывала ему о Собинове, о трактовках того или иного эпизода. Некоторые мизансцены Николай Константинович перенял у Собинова дословно. «Она сумела внушить мне веру в себя». Считаю, что из учителей пения больше всего обязан я Гуковой, — говорил Печковский. И это продолжалось 2 года. 2 года беспрерывных занятий, поисков, сомнений, находок, обретений и разочарований. Певец был поражен. Неужели так будет с каждой ролью? А когда же петь? Да при таких темпах за всю жизнь можно будет выступить только в 2-3 операх. На что мудрый Станиславский ответил, что это огромная 2-годичная работа — фундамент всей будущей творческой жизни артиста. Работа над любой другой ролью будет основываться именно на этом фундаменте и будет гораздо проще и короче. Убедиться в этом Николаю Константиновичу пришлось очень скоро. В 1922 году Печковский первый раз вышел на сцену в роли Вертера. Спектакль прошел удовлетворительно. 3 слова. Это все, что он написал о том вечере в своих мемуарах. Следующая партия, подготовленная артистом, была партия Ленского в опере Чайковского «Евгений Онегин». Ленский тоже лирический и романтический герой, и работа над образом юного поэта проходила у певца как бы параллельно с работой над Вертером. Как прав был Станиславский! Партия Ленского была сделана Печковским не за 2 года и даже не за 2 месяца. Его Ленский был готов к показу на сцене за 2 недели. Еще мальчиком Коля бегал на спектакле Народного дома в Москве. Его кумиром в роли Ленского был тот самый Марк Дубровин, который так помог ему в дебюте в партии Синодала. Во время ссоры Онегина и Ленского на балу Коля каждый раз плакал от переполнявших его чувств. Он никогда не упускал возможности зайти за кулисы к любимому артисту за подписью на фотокарточке. Дубровин так часто видел юного любителя автографов, что запомнил его. Много лет спустя Николай Печковский, уже звезда советской оперной сцены, приехал на гастроли в Тифлис. Конечно, он зашел в консерваторию, где преподавал кумир его детства. «Вы помните меня?» — спросил он. Марк Дубровин помнил.
0: Давайте с вами послушаем в исполнении Николая Константиновича Печковского романс Чайковского «Страшная минута».

Но не все было гладко в процессе подготовки партии Ленского. Николай Константинович пел эту партию и в студии Станиславского, и в Народном доме, и в филиале Большого театра. Руководству Большого театра Ленский Печковский не нравился. Волей-неволей и профессионалы, и любители, и музыканты, и просто поклонники оперы, и даже дирекция Большого театра, буквально все находились под обаянием Ленского-Собинова. Настолько гениальным был этот образ у великого певца. И волей-неволей Печковский напрашивался на сравнение. Дело в том, что голос Печковского был совершенно другим по характеру, по тембру, по окраске, нежели голос Собинова. У Печковского был драматический тенор большой силы. Его стихией была трагедия, драма. Он был предназначен природой для выражения больших чувств, пламенных страстей. Когда только Николай Константинович начинал свою карьеру, многие специалисты, которым он показывался, даже сомневались в том, что у него тенор. Почти все склонялись к тому, что у него баритон, настолько густо и массивно он звучал. Положение усугубилось после того, как Печковский от волнения неудачно выступил в «Евгении Онегине» первый раз. Николай Семенович Голованов, главный дирижер театра, был категоричен и заявил, чтобы Печковский Ленского больше никогда не пел. Поддержали дебютанта Станиславский и сам Собинов. Константин Сергеевич предложил новый образ юного поэта. Он должен был быть пылким, горячим, несдержанным в выражении своих чувств. Ведь по Пушкину Ленский только что вернулся из-за границы, где был свидетелем вольнодумства, вольтерианства. Он должен был все воспринимать близко к сердцу, горячо и восторженно. Тем более у Пушкина они сошлись, как лед и пламень. Лед Онегин, а пламень — Ленский. И, объясняясь в любви Ольге, он должен был кричать об этом на весь мир. Такая трактовка устраивала Печковского. Все это было близко его натуре. «Я по природе тоже горячий, пылкий и не сдержанный в своих чувствах» — это его слова. Соответственно, кульминацией оперы Николай Константинович сделал сцену ссоры Онегина и Ленского на балу в доме Лариных. Как было задумано, так и было сделано. И вот одна из рецензий, где как по нотам расписано все то, чего добивались учитель и ученик, Станиславский и Печковский. Как будто на их занятиях третьим присутствовал автор рецензии, журналист Бродерсен. А потом в газете дал отчет об увиденном в зрительном зале оперного театра. Речь идет о спектакле 1927 года. К этому моменту Николай Константинович будет уже солистом Ленинградской академической оперы, одного из ведущих театров страны Советов. Вчера в Мариинском театре состоялся торжественный спектакль оперы Чайковского «Евгений Онегин», которым академическая опера отметила 90-летие со дня смерти Пушкина. В праздничном спектакле были заняты лучшие силы театра, которыми превосходно руководил опытный дирижер Даниил Похитонов. Основные партии в опере исполняли Мигай, Онегин, Кузнецова, Татьяна, Касторский, Гремин и Печковский, Ленский. Подлинным героем этого памятного спектакля был Николай Печковский, поэтично и вдохновенно исполнивший в нем роль Ленского, которому слушатели устроили восторженную овацию и преподнесли множество корзин с цветами. В этот вечер он исполнил партию Ленского с особенным подъемом и эмоциональными взлетами, достигавшими кульминации в самых ответственных местах роли. Поэтично выглядело его появление с Мигаем, Онегиным в первом акте. Ариоза «Я люблю вас, Ольга» было спето Печковским очень энергично, мужественно, и не было в нем ощущения, предвещающего наступающую трагедию юного поэта. Замечу в скобках, уважаемые друзья, по указанию Станиславского кричать о любви к Ольге на весь мир. Продолжаю цитату. В сцене бала Печковский появляется во фраке, удивительно красиво на нем сидящим.
хочется особенно отметить, как умело и элегантно Печковский носит костюмы своих героев, что в значительной степени способствует правильному раскрытию внешней стороны образа, исполняемых им персонажей. Я еще раз прервусь для того, чтобы заметить. Вот он, результат процесса обучения в студии Станиславского. Правильно и красиво обращаться с плащом, шляпой, носить сценический костюм, а главное, посредством этой правильности и красивости глубже раскрывать внутренний мир своих героев. Здесь я прервусь, дорогие друзья, чтобы объявить следующую запись. В исполнении Николая Константиновича звучит романс Римского-Корского на стихи Аполлона Майкова «Октава».

Продолжаю цитату журналиста Бродерсена. «Сцену ссоры с Онегином Печковский провел так естественно, а Ариоза в вашем доме спел с таким мастерством, что вызвал бурю аплодисментов, достойно наградивших артиста». После заключительной ноты на фразе «Ах, Ольга, Ольга, прощай навек» в зале повторилось то же самое. Певец послал в зал такую лавину звука, которую редко приходится слышать у наших современных певцов. Я еще один комментарий позволю себе, дорогие друзья. Вот замысел в студии именно этот эпизод оперы сделать кульминационным. Продолжаю цитировать очерк журналиста Бродерсена. «В сцене дуэли Печковский достиг таких высот исполнительского мастерства, на которые способны лишь избранные служители муз. Незабываемое впечатление оставило исполнение Печковским знаменитой арии Ленского «Куда, куда вы удалились». Его голос звучал, как драгоценная виолончель в руках выдающегося маэстро. После того, как прозвучала эта ария, у многих слушателей на глазах появились слезы, как знак благодарности артисту за доставленную радость встречи с подлинным искусством. Весь облик Печковского в этой сцене был очень красив и поэтичен. Его грим, костюм, его движение — все было гармонично слито в стремлении правдиво воссоздать образ пушкинского героя. Без сомнения, это удалось сделать талантливому и умному артисту. Замечу, дорогие друзья, это опять же результат кропотливой и долгой работы в студии Станиславского. И вновь обращаюсь к строкам журналиста Бродерсена. Напомню, что цитирую отзыв на спектакль 1927 года, где главный герой спектакля Николай Константинович Печковский. Речь идет о Евгении Онегине, где Печковский пел партию Ленского. Итак, прошедший вчера спектакль оперы «Евгений Онегин» с участием Печковского в роли Ленского убедительное тому свидетельство. Среди многочисленных именитых гостей этого спектакля был Собинов, знаменитый исполнитель партии Ленского, создавший классический по своему совершенству образ юного поэта и выступающий в своей коронной роли до сих пор, постоянно вызывая восторг и восхищение слушателей. Пишущий эти строки сидел в одной ложе с Леонидом Витальевичем Собиновым и, беседуя с ним в антракте, обратился с просьбой поделиться

свой собственный рисунок роли, точно соответствующий замыслу Пушкина и Чайковского. Партию Ленского Печковский выучил под руководством Константина Сергеевича Станиславского в его студии, который скрупулезно проходил с ним все мизансцены этой роли. По просьбе Печковского ему был дан мною ряд советов в вопросе ведения вокальной линии образа. Станиславский остался очень доволен работой своего ученика и горячо благодарил его после премьеры оперы «Евгений Онегин», прошедшей с огромным успехом. Беседа с Собиновым послужила автору поводом всю свою рецензию на пушкинский спектакль посвятить Печковскому. Ю. Бродерсон, «Красная газета», 11 февраля 1927 года, Ленинград. «У тебя, Коля, Ленский в другом плане», — часто говорил молодому коллеге сам Собинов. Страшно волнуясь перед первым своим выходом в «Евгении Онегине» на сцене студии Станиславского, Печковский рискнул обратиться к Леониду Витальевичу за благословением. Собинов, душа человек, доброжелательный ко всем и всегда, особенно бережно относившийся к молодым певцам, для первого выступления любезно предоставил молодому коллеге свой сценический парик, жилет и туфли. Да еще отправил своего личного костюмера, чтобы тот снарядил юношу на сцену. Надо ли говорить, что это значило для начинающего артиста? Как он был горд и счастлив тем, что выступает в сценическом облачении самого Собинова. Конечно, по поводу и без повода он рассказывал об этом всем без исключения. Знакомство и дружба Печковского с Леонидом Витальевичем Собиновым продолжались 13 лет, до самой смерти великого певца. По возможности Николай посещал все спектакли своего старшего друга, часто бывал у него в гостях, он был одним из немногих, кого допускали в дом Собиновых в день выступления. О профессиональных советах выдающегося артиста, о ценности общения с ним для молодого Печковского не стоит, наверное, и упоминать. Интересно, что и у Леонида Витальевича была давняя мечта выступить в роли Германа. Как-то раз во время званого вечера гости уговорили Собинова спеть что-нибудь из «Пиковой дамы». Говорят, это было очень интересно и необычно. Печковский совершенно искренне выразил свой восторг и предложил Собинову спеть в этой опере на сцене театра. Умнейший и деликатнейший Леонид Витальевич заметил: «Коленька, пока я не услышал вас в партии Германа, эта мысль не раз приходила мне в голову. А теперь я думаю, что лучше я останусь Ленским, а вы — Германом». Последний раз Печковский видел Леонида Витальевича незадолго до его смерти в 1934 году. Великий певец подарил своему любимцу костюмы из своего театрального гардероба для роли Альфреда в «Травиате» Верди и часть костюмов Вертера. В них Николай Константинович выступал вплоть до 1941 года. А Ленского Печковский пел всю свою жизнь. Пел он эту партию в свой первый юбилей в 1933 году, а последний раз Печковский Ленский вышел на сцену в Одесской опере в 1955. В его доме в Ленинграде, на Лермонтовском проспекте, на рояле, в самом центре стоял портрет Леонида Витальевича с дарственной надписью: «Пылкому Ленскому, Коленьке, от Л.В. Собинова». Сейчас мы послушаем романс композитора Бискарди «Звуки гитары нежные». Звучит голос Николая Печковского.

0: Дорогие друзья, время нашей встречи подошло к концу. Окончилась третья передача из цикла, посвященного Николаю Константиновичу Печковскому. Я, автор и ведущий программы Надир Ширинский, прощаюсь с вами до следующей встречи.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в четверг в 16:10.

0: Ян Экхольм. Тутта Карлсон, первая и единственная. Людвиг XIV и другие. Передача четвертая. Глава седьмая. Вскоре в курятнике снова наступила тишина. Все с удивлением смотрели на Людвига XIV. Не мудрено, ведь цыплята впервые видели живую лису.
1: Подумать только! Хитрюшка-ворюшка, гость в нашем доме!
0: Кудахтала старая курица Лаура.
1: А ты действительно уверен, что не хочешь нас съесть? Я хорошо знаю твоего папу. Он, право же, очень мил.
2: Да я терпеть не могу курятины, но я в самом деле голоден. Тутта Карлсон обещала меня накормить чем-нибудь.
1: «Бедняжка!»
0: — закудахтала Лаура.
1: «Конечно же, ты получишь еду. Мне кажется, что вон в той миске есть чем полакомиться».
0: Второй раз Людвига XIV приглашать не пришлось. Он мигом подлетел к миске и начал глотать.
1: «Это хорошо, что ты так спешишь», — заметил Лаура. «Как только наешься, сейчас же исчезай. Не думаю, чтобы Петрус Пивон был в восторге, когда узнает, что у нас в гостях лисенок».
3: «Петрус Пивон — это наш петух», — пояснила Тутта Карлсон. «Он сейчас во дворе, он поет, но скоро вернется. А до этого ты должен исчезнуть».

0: Но было слишком поздно. Через дыру в стене важно вошел Петрус Пивун и взмахнул красивыми разноцветными крыльями.
1: «Уже четверть девятого!» — пропел он
0: и, склонив головку, прислушался. Вдруг он круто повернулся к лисенку и в ужасе закричал, что было мочи.
1: «Кока-караул! Лиса в доме! Помогите! Максимилиан! Сюда! Кока-караул! Спасайте женщин и детей!»
0: А Максимилиане, все почти таком же хитрым, как и сам папа Ларсен, Людвиг XIV как-то совсем забыл.
2: «Как караул!» — подхватил Людвиг. «Помогите! Я не хочу, чтобы меня поймал Максимилиан!»
0: Тогда все куры хором начали убеждать Петруса Пивуна в том, что Людвиг XIV очень милый лисенок. И опять начался дикий шум и возня. Петух кукарекал, куры кудахтали, цыплята пищали, а Людвиг XIV подвывал. Никто даже не заметил, как дверь открылась, и в курятник, семеня коротенькими ножками, вбежала такса. Людвиг XIV увидел, как остренький носик пса протиснулся между двумя хохлатками.
2: «Пожалуй, мне пора домой», — подумал он, и быстро проскочил мимо таксы, но потом вдруг остановился.
0: Прямо перед ним стояло что-то, чего раньше он никогда не видел. Это что-то напоминало два коричневых ствола, правда, значительно более гладких и блестящих, чем стволы обычных деревьев. А когда он поднял взгляд чуть повыше, он увидел еще что-то коричневое, а еще выше что-то зеленое. А дальше смотреть Людвиг XIV не решился. Он и так уже понял, что перед ним стоял человек. Это был первый человек, которого Людвиг XIV увидел. То блестящее, что Людвиг принял за стволы деревьев, было парой начищенных сапог. Коричневыми оказались и брюки, а зеленая куртка.
3: «Максимилиан, смотри-ка, живой лисенок в курятнике!» — закричал голос. «Странно видеть и странно слышать это, не правда ли?»
0: «Ты, конечно, думаешь, что маленький Людвиг XIV не понимал, что говорил человек. Так или иначе, он почувствовал, что наступил очень опасный момент.
3: «Лисенок не должен сбежать!» — сердито заворчал человеческий голос. «За ним!»
0: Охота началась. Никогда еще в своей жизни Людвиг XIV не бегал так быстро, но такса не отставала от него. Людвиг XIV, наверное, 100 раз обежал все дома, притаился между кустами и под колодцем, и за дровами, раз даже залез под корыто, а потом притаился за грядкой, но такса все время вынюхивала его по следу.
2: «Мне нужно найти какое-нибудь потаенное местечко», — думал Людвиг, «и скоро у меня уже не будет сил бежать».
0: Около большого дома, где жил человек, он обнаружил что-то похожее на ящик. Он впрыгнул туда через круглую дырку и свалился прямо на пол. Ему так надо было отдышаться.
2: «Здесь уже Максимилиан не найдет меня», — простонал он.
0: «Я не хочу попадать в руки людей. Я хочу домой, в лес».

0: Тайник оказался хоть куда. Максимилиан носился по двору, и каждый раз, когда он пробегал мимо, Людвиг XIV замирал от страха. Но Такси почему-то и в голову не приходило заглянуть в этот ящик с дыркой. Наконец охота кончилась. Максимилиан перестал лаять, наступила тишина. Людвиг XIV высунул голову и только собрался вылезти, как вдруг услышал шаги. Нырнув обратно, Людвиг стал наблюдать через дырку, как большие сапоги медленно двигались мимо.
1: «Да, лисенок сбежал, хотя Максимилиан все время шел за ним по пятам», — сказал человеческий голос. «Хитрые бестии, эти рыжие шкуры!»
0: Людвиг XIV хотел было сказать, что он совсем не хитрый, но передумал и надулся от гордости. Слышал бы папа Ларсен, сам человек утверждал, что Людвиг провел даже его.
1: «Пошли в дом пить кофе», — продолжил человеческий голос. «Что поделаешь? Будем надеяться, что в следующий раз, Максимилиан, тебе повезет больше».
0: Людвиг XIV облегченно вздохнул и во второй раз решился выйти из укрытия. И тут он увидел, что кто-то стоит на пути. Это был Максимилиан. Его черная шубка встала дыбом, а красный язык свисал изо рта. Людвиг XIV сжался и стал маленьким-маленьким.
2: «Фу! Фу! Какой ужасный вечер!» —
0: простонал Максимилиан.
2: «На этот раз лис сбежал. Ну, в следующий раз я ему покажу, как пекут пироги!»
0: При этих словах Людвиг XIV вспомнил, до чего он голоден. «А ты умеешь печь пироги?» — спросил он, не совсем кстати, и тут же прикусил язык.
2: — Это что за разговорчики?
0: — проворчал Максимилиан. — Добрый вечер, дружище, — ответил Людвиг слабеньким голоском. — Мы уже виделись с тобой сегодня вечером. Меня зовут Людвиг XIV Ларсен. Добрый вечер, добрый вечер. Только прости меня, к большому сожалению, я тороплюсь. Но уйти Людвигу XIV не удалось. Максимилиан закрывал грудью выход.
3: «Сейчас он меня укусит», — подумал Людвиг и зажмурился.

0: ничего такого не случилось. Людвиг осторожно открыл глаза. Максимилиан совсем не был зол. Наоборот, он лежал и посмеивался своими великолепными зубами.
1: «Нет, ты самый хитрый и самый храбрый лисенок из всех, за кем я когда-либо охотился!» — сказал он.
0: Людвиг XIV тоже расплылся в улыбке. И зубы у него были ничуть не хуже, чем у Максимилиана. «Но почему нет с ним папы Ларсена?»
1: «Я избегал весь двор», — продолжал уже серьезно Максимилиан. «А ты? А вот, оказывается, где? В моей собственной конуре!»
0: «В конуре?» — смущенно переспросил Людвиг. «А значит, это твой дом?»
1: «Представь себе! Никогда бы не подумал, что ты подумаешь, что можно подумать, что можно забраться сюда!»
0: «А я так и подумал, что ты подумаешь, что я не додумаюсь подумать так!» — схитрил Людвиг XIV. «Вот я и спрятался здесь!» Максимилиан опять рассмеялся.
1: «Нет, я положительно не могу сердиться на тебя! Скажи, наверное, ты проголодался после такой погони? Разреши предложить тебе косточку!»
0: Дважды такси предлагать не пришлось. Людвиг XIV совсем не насытился пшеном, которым угощали его куры, и поэтому он тут же схватил самую большую кость из миски Максимилиана. Тот тоже принялся за еду.
1: «Увидел бы нас кто-нибудь!»
0: С удовольствием причмокивая, проворчал Максимилиан.
1: «Собака ест из одной миски с лисом! Это звучит как в сказке! Как ты сказал, тебя зовут?»
0: «Людвиг XIV Ларсен», — ответил Людвиг XIV.
1: «Ларсен? А ты не знаешь, случайно, хитрых Ларсенов из ближайшего леса?»
0: «Угу, это мы», — скромно ответил Людвиг XIV. «Мой папа часто рассказывал нам о тебе, Максимилиан».
1: «Правда? Да, я имел честь не раз гоняться за ним. Не хвастаясь, я должен тебе сказать, что твой папа почти такой же хитрый, как я. Помню, гром гремит, кусты трещат, а мы бежим, бежим. Как я здорово укусил его тогда за заднюю лапу! В следующий раз еще веселее будет, так и передай!»
0: Так они сгрызли все кости. Оба почувствовали усталость и оба с удовольствием растянулись на полу собачьей конуры.
1: «Ну, а теперь тебе все-таки пора домой»,
0: — заявил Максимилиан и сладко зевнул.
1: «С тобой очень приятно беседовать, но не думаю, чтобы хозяину понравилось, что я дружу с лисами».
0: «А мне так далеко идти», — вздохнул Людвиг XIV. «И я так устал, так устал. Не знаю даже, найду ли я дорогу домой».
1: «Это совсем недалеко», — возразил Максимилиан. «Я провожу тебя до изгороди. Мне ведь совсем не вредно прогуляться перед сном».
0: Пес и лисенок прокрались во двор, потом через клубничную поляну, потом через овсяное поле. У самой изгороди Максимилиан остановился.
1: «Ну, теперь тебе уж совсем недалеко. И вон по этой тропинке. Все прямо и прямо».
0: «А разве ты знаешь, где я живу?» — удивился Людвиг XIV. Максимилиан вдруг ощетинился.
1: «Знаю ли я, где нора хитрых Ларсенов? Вот что я скажу тебе! Дружба дружбой, а служба службой! С этого момента мы больше не друзья! И еще раз повадишься в курятник, бей на себя!»
0: Максимилиан зло залаял, давая Людвигу XIV понять, что он все-таки собака. Людвиг XIV припустил по тропинке. Сперва он думал о Максимилиане, потом стал думать о папе Ларсене. Так поздно он еще никогда не возвращался домой. Когда он осторожно прокрался в нору, папа Ларсен сидел в гостиной в своем кресле, сделанном из детской коляски. Он вытащил часы из нагрудного кармана, посмотрел сначала на них, а потом на лисенка и сердито спросил. Где это ты пропадаешь?
1: Давно пора спать.
2: Меня похвалили за то, что я хитрый,
0: — гордо ответил Людвиг XIV.
1: Приятно слышать. Мне показалось, что только что неподалеку лаяла собака. Это правда?
2: Да, папа, это был Максимилиан.
1: Ах, вот как? Значит, и вправду это был мой злейший враг Максимилиан? Я не раз имел честь гоняться за ним. Не хвастаясь, должен сказать тебе, что он почти такой же хитрый, как я. Помню, гром гремит, кусты трещат, а мы бежим, бежим! Здорово я тогда укусил его за заднюю лапу. В следующий раз еще веселее будет, пусть он так себе и зарубит на носу.
0: Людвиг XIV улыбнулся. Кто говорит правду, Максимилиан или папа Ларсен? Но вдруг до папы Ларсена дошло то, что сказал Людвиг XIV, и он тут же вскочил с кресла.
1: «А что ты тут сочиняешь, мой мальчик? Ты встретился с Максимилианом?»
2: «Это потом», — сказал Людвиг XIV. «Он гнался за мной, но не мог догнать, потому что сперва я хорошо поужинал в курятнике, а когда я устал бегать, то залез к нему в конуру. Он очень обрадовался и угостил меня косточкой. Мы ели с ним из одной миски. А потом он проводил меня, чтобы я не заблудился. А когда мы расстались, он сказал, что дружба с службой, а он мне лучший враг».
0: Выпалил Людвиг XIV на одном дыхании. Папа Ларсен встревоженно подошел к сыну и погладил его по головке.
1: «Ты, наверное, слишком долго спал под елью», — сказал он. «Ладно, иди в детскую и продолжай спать».

Сказку Яна Экхельма «Тутта Карлсон. Первая и единственная», «Людвиг XIV» и другие для вас читала Анастасия Битюкова. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Дорогие друзья, для вас прозвучала вторая часть четвертой симфонии Франца Шуберта в исполнении симфонического оркестра «Анима Этерна», дирижер Йос ван Иммерзейль.
1: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
2: 3 октября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 3 октября проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Романтизм, низверг, казалось бы, недосягаемой высоты славы и всеобщего поклонения певцов-кастратов. Сначала нарушил их монополию, а вскоре совершенно изничтожил, превратив в музейные экспонаты. И тем самым был открыт путь к исполнительскому Олимпу, к вершинам его, буквально всем, ну, всем, так сказать, естественным голосам. Наиболее востребованным, так оказалось, по времени, был тенор. Природные качества этого голоса были таковы, что без них не обходился впоследствии ни один музыкальный стиль и ни один композитор. Весьма эффектно использовали они его исключительно богатые возможности. Трудно представить, что было время, когда отношение к тенорам было весьма пренебрежительно, и тем не менее. Вот, например, в XVIII веке в роскошно-декоративную, празднично-театральную эстетику барокко тенора могли рассчитывать лишь на второстепенные партии в операх. Как писал Челетти, они были вечными пажами и стражниками, довольствуясь уделом носить подолы мантий и шлейфы премьеров-кастратов и редких примадонн. Ну, добавим, что тенорам предлагалось и выступать в комических, ну и, конечно, эпизодических образах разного рода, ну, скажем, комических стариков, незадачливых любовников, глупых слуг. То есть тенора по современной классификации бывали еще и, так сказать, певцами характерными. И память об этом сохранилась, она сохранилась даже в творчестве Моцарта, Бельмонт, его слуга Педрилло в юношеской комической опере Моцарта «Похищение из Сираля». Это образы, конечно, исполненные откровенного комизма. Ну, Педрилло-то по определению такой глупый слуга. А вот Бельмонт, он уморителен именно в контрасте с тем, что пытается быть героическим любовником, но он, однако, столь инфантилен, что, подобно бильярдному шару, он сам катится в лузу по ходу всей интриги, ибо вся замысловатая интрига, она все-таки возложена на примадон-сопрано, на Констанцу и на Блондхен. А 8 лет спустя в иной комической опере «Так поступают все» один из мужей, Феррандо, являясь тенором, вновь представляет пример нелепо комического любовника. А интригу же ведут опять две примадонны сопрано Деспина и Фьордиридже, правда, вместе с характерным басом Альфонсо. Басо Буффо. Ну, впрочем, к тому времени он был, этот бас Буффо, в амплуа давно устоявшимся и совершенно в театре необходимым, как, впрочем, будет необходимым и во все последующие долгие десятилетия расцвета музыкального театра, как он, между прочим, необходим и сегодня. Вот между двумя этими венскими премьерами 1782 и 1790 годов Моцарт написал две оперы, ставшие поистине реформаторскими. В мае 1786 увидела свет комическая же опера «Свадьба Фигаро», которая нас в данный момент вряд ли заинтересует, ну, разве что только тем, что тенору там отведено опять-таки традиционное для XVIII века место, то есть самое второстепенное. Там есть только два тенора. Это садовник Антонио и это судья Курцио. А вот принципиальное значение для нас, для нашего разговора, имеет октябрьская премьера в Праге оперы «Дон Жуан». Это, конечно, самое лучшее по глубине и по совершенной драматургической целостности из всего того, что написано Моцартом для театра, и это при том, что все написано – это безусловные шедевры. Комическую функцию в «Дон Жуане» несут крестьянин Мазетто
и слуга Липарелло. Оба басы, причем вокальные требования в партии Липарелло таковы, что традиционный басо-буффо, имеющий суженный диапазон и малую полноту звука, не имеет возможности в ней достойно справиться. Итак, комическая функция возложена на басов, равно как и функция возмездия, тема рока. Она возложена на тоже бас. Правда, это партия командоры, и она предполагает голос мощный и со звучанием угрожающе инфернальным. А вот тенор уже отведена роль весьма своеобразная, в какой ему до того выступать не приходилось. Дон Оттавио, жених несчастной Донны Анны, он появляется на сцене редко, но каждый его сольный выход, отмеченный большой арией, как бы закольцовывает очередную сюжетную тему. То есть тенор выступает не только в роли любовника и отнюдь не комического, что уже для того времени было сенсационным, но и как бы выступает в роли отстраненного резонера, выносящего нравственный вердикт всему происходящему. Среди всеобщего напряжения и лихорадочного действия, среди кипящих страстей, измен, отчаяний, разочарований, один лишь тенор Дон Оттавио остается вне искушений. Он сохраняет самообладание, бесстрастность и достойность. Соблазнитель-раблезянец Дон Жуан оказывается по существу между Доном Оттавио, выносящим вердикт, и командором, осуществляющим приговор. Сюжетно таким образом тенор выведен на самый иерархический верх спектакля, и, соответственно, Моцарт изменяет, качественно изменяет, и, как оказалось, навсегда изменяет статус тенора в вокальном мире. Да, конечно, сохранятся и характерные комические теноры, как же без них, но все-таки отныне настоящий тенор – это, конечно, премьер. Кстати, образ Дон Оттавио, он столь необычен и даже загадочен, что, например, это заставило Георга Отца фундаментально пересмотреть концепцию своей постановки Дон Жуана, ну, он назывался Дон Джованни в театре Эстонии, это в Таллине. Напомним, Георг Отц был уже тогда смертельно болен, жить ему оставалось менее года, и он знал об этом. Репетиции давались с огромным трудом. Дон Жуан, премьера которого состоялась в Таллине в 1974 году, она стала «Лебединой песней» великого артиста и настоящим открытием в оперной режиссуре. Дон Оттавио, по мысли Георга Отца, является подлинным инициатором всей интриги, смысл которой в наказании порока. В рабочих записях Георга Отца есть такая, свидетельствующая об активности роли Дона Оттавио. Цитата. «Его речитатив развивается по линии непрерывного нарастания, не в силах поверить, что подлость мог совершить дворянин, да к тому же их бывший друг». Дон Оттавио доходит до мотива мести, который, в свою очередь, переходит в любовную арию. И вот, объясняя Александру Пюви и Хенрику Крумму, ведущим тенорам театра Эстонии того времени, и заметим, оба ведь были учениками великого воспитателя певцов профессора Александра Ардера, между прочим, и оба исполнителя Дон Жуана, молодой тогда Вальдемар Куслоп и многоопытный мэтр Тейт Кузик, они ведь тоже были учениками Ардера. Так вот, объясняя тенорам суть образа, который им предстояло создать, Георг Отц подчеркивал: «Дон Оттавио – особый образ, если хотите, исторический, поскольку вся история тенорового исполнительства может быть разделена им на две части – на до
и после. После – это все великие теноровые партии. В этом образе, как океан в капле воды, содержится все, что впоследствии для тенора станет возможно. Он в такой же степени лирический голос, как и героический. Моцартовский тенор, ну, что входит в это понятие? Прежде всего, это темперамент, но темперамент скрытый и в основе своей лирический, закованный в изысканную форму, которую, собственно, этот темперамент и оживляет, лишая его декоративности и выявляя стройную, логически безупречную и упругую драматургическую тектонику. По сдержанности переплетающих его чувств, по изяществу их выражения, по тому, как нигде не дает права проявиться темпераменту открыто и вызывающе, можно сказать, что моцартовский тенор – это тенор благородный. Вот так писал итальянский музыковед и издатель Ронкони. Для Моцарта чрезвычайно важна интонационная и темпоритмическая точность, и в этом он, быть может, самый требовательный из композиторов. Требовательность к звуку, его ровности, тональной выдержанности, умеренности, полетности – они исключительные. Фактически Моцарт требует инструментального звучания, которое одушевляется, так сказать, сурдинно, одушевляется глубоко прочувствованной интонацией. Высокие ноты, являющиеся мощным средством воздействия тенорового пения, Моцарт допускает, но никогда не форсированно открытые, а всегда легко, желательно на пиано пропеваемые. Можно сказать так, моцартовский тенор – голос высокий и устойчивый во всех позициях, пластичный и на хорошем грудобрюшном дыхании, не допускающий отсебятин и открытой эмоциональности. Моцартовский певец – это всегда певец с академической вышколенностью и академическим же вкусом, которому органически противна любая вульгарность. Таковым певцом с полным основанием можно назвать немецкого певца, чья жизнь была до обидного коротка, хотя сделано им было в искусстве невероятно много. И имя его сегодня является знаком высшего качества. Выученик Фрайбургской академии Курт Вундерлих прожил всего 36 лет. Его крепкому голосу подвластна была и музыка Карла Орфа, и Альбана Берга, и Рихарда Штрауса, и Рихарда Вагнера. Превосходно пел он произведения итальянских композиторов, немец, итальянцев, и романтиков, и веристов. Но так до конца и неутоленной его любовью была музыка Моцарта, которая в лице Вундерлиха нашла эталонного исполнителя. Он был подлинный моцартовский тенор. Безупречная школа, безупречный вкус, безупречное чувство стиля. Инструментальное звуковедение и голос лирический, светлый, прочный, никогда ничего не делающий сверхположенного, но все то, что делающие, делающие отлично. Не случайно Вундерлиха приглашали на музыкальные фестивали и в Зальцбург, и в Аксельн, Прованс, и в Эдинбурге, Флоренции. Задействовали его в исполнении оратории «Кантат». В основе его универсализма находился могучий моцартовский фундамент. Ария, первая ария «Дона Оттавио» из «Дон Жуана», записано Вундерлихом незадолго до его кончины в Гайдельберге, записано в Берлине с Берлинским симфоническим оркестром.

Эпоха Ресурджименто закрепила за тенорами позиции, обозначенные Моцартом. Композиторы, правда, писали для теноров в очень высокой тесситуре, что, возможно, связано было с некоторой инерцией, поскольку буквально еще, что называется, вчера эти композиторы писали для сопранистов и контральтистов, и тем более, что многие партии сопранистов и контральтистов теперь перешли к тенорам. В ряде случаев для этого даже не потребовалось никакой транскрипции. Определяющей фигурой в этот период, конечно, является Джоаккино Россини. Принципы, им обозначенные для тенора и не только для тенора, оставались безусловными до тех пор, пока на исходе третьего десятилетия XIX века в качестве абсолютного лидера на все оставшиеся десятилетия этого века не утвердился Джузеппе Верди. Ну, впрочем, Оберто граф де Бонифаччо, увидевший свет на сцене Миланского Ля Скала в 1839 году, это была всего лишь заявка на лидерство, и лишь немногие это поняли. Верди, как лидер новой эпохи,

премьеры своего Набука. А последняя же премьера Россини в Италии, она относилась к 1836 году. Написанный в Париже, где Россини жил уже 20 лет, и где он 13 ноября 1868 года уйдет из жизни, Вильгельм Тель. А написан он был, между прочим, за 7 лет до итальянской премьеры. Так вот, Вильгельм Тель – произведение, с одной стороны, завершающее эпоху ранних романтиков, а с другой – открывающее перспективы творческого развития мастерам зрелого Ресорджименто. И доказательством последнего является хотя бы то, что итальянская премьера Вильгельма Теля сопровождалась бурной политической демонстрацией. Итальянцам был близок пафос национально-освободительной борьбы. Именно этот пафос будет доминирующим и в операх Верди. Но многое в эстетике, не в идеологии, нет, а именно в эстетике зрелого Ресорджименто Россини не будет им принято. Во всех позднейших новшествах, писал он в год своей кончины Филиппо Филиппи, музыкальному критику и руководителю музыкальной газеты, так вот, во всех позднейших новшествах нет ни прогресса, ни регресса. Бесплодные выдумки современных композиторов есть порождение всего лишь усердия, а не вдохновения. Пусть у них, наконец, хватит мужества освободиться от привычных условностей, и пусть они посвятят себя с душой веселой и полной доверия всему тому, что есть божественного и пленительного в музыкальном искусстве, а именно простой мелодии и разнообразию ритма. Вот так писал Россини. Ну, в искусстве нового времени Россини находил слишком много однообразной мрачности, ритмической жесткости и никак не мог принять откровенно грубоватый стиль исполнения. И прежде всего это касалось теноров, которые благодаря Жильберу Луи Дюпре перешли на опорное пение и в крайне верхнем регистре. Дюпре, как известно, изобрел верхнее грудное до. И когда Дюпре, придя в гости к Россини, исполнил арию Арнольда из Вильгельма Теля, завершив ее, эту арию громовым, знаменитым уже грудным дно, он надеялся вызвать восторг и услышать похвалу в свой адрес. Эдмон Мишот сохранил рассказ самого Россини о том событии. Цитата. «По мере приближения финала я стал испытывать то неприятное ощущение нетерпеливого ожидания, которые переживают некоторые люди перед условленным пушечным выстрелом. И, наконец, взорвалось знаменитое до. Черт побери, что за грохот! Я встал из-за рояля и бросился к горке, полной бокалов тончайшего венецианского стекла. Ничего не сломалось! — вскричал я. — Просто невероятно! Тенор, казалось, был удовлетворен моим восклицанием, которое он воспринял как комплимент в моем шутливом духе. Он спросил: значит, маэстро, мое до вам понравилось? Скажите откровенно, откровенно, — ответствовал я ошеломленно, — в вашем до мне больше всего нравится то, что оно уже в прошлом. Я не люблю противоестественных эффектов, а это до с его резким тембром раздражает мое итальянское ухо, как крик каплуна, которого режут. И вот Мишот вспоминал, что Россини очень нервно и неодобрительно относился к устойчивости новой эстетики пения, находя ее нехудожественной, не понимая, почему она пользуется таким успехом у публики. Еще одна цитата. «Удары по связкам и форсированное звучание сокращают век певца, но главное — этот физиологический эффект, который они называют героическим, лишает голос подвижности, выразительности и интонационной точности», — говорил Россини. А ведь сам он был превосходным певцом. Баритоновые партии, которые он писал,
Он же ведь

мог и с поразительной легкостью пропеть. И, быть может, именно баритон воплощает в его операх действенное начало по этой же причине. А тенор же у Россини либо комичен, ну, скажем, как в «Турке» в Италии, их там несколько, либо лирико-меланхоличен, как в «Севильском цирюльнике». Россиниевский тенор, голос юности, романтической влюбленности, элегической порывистости — это голос светлый по тембру и очень подвижный, почти в такой же степени подвижный, как колоратурная сопрано. В какой-то степени это требование сформировалось благодаря Андреано Цари, великому итальянскому тенору первого поколения. Именно для него Россини написал большинство своих теноровых партий. На Цари был значительно старше Россини, он родился в 1775 году и учился пению по знаменитой школе Кастрата Парпары, то есть по школе, давшей миру самых великих певцов-кастратов. На Цари усвоил эту школу и перенес ее в теноровую ипостась, заложив традиции лирического пения. Школа Парпары предъявляла повышенные требования к технике беглости, к технике дыхания и к технике украшения. То есть от певца требовалось исключительно надежное, рационально используемое дыхание, обеспечивающее инструментальное течение звука и способность к исполнению фиоритур разной сложности. Парпара требовал тембровой и качественной однородности регистров. А верхние же ноты следовало не выстреливать, как в эпоху Верди, а именно выпевать на широком легатированном звуке. Россини добавил осмысленность интонации. Он требовал, чтобы каждый пассаж имел смысловое оправдание. «Каденции выражают движение души», — писал он Адольфо Нури, еще одному тенору, который в 1820-х годах стал на равных выступать вместе со все еще находящимся в отличной форме Ноццари. Россини был против виртуозности как самоцели, но Россини требовал виртуозности как средства. И вот когда Ноццари в силу возраста утратил свежесть тембра, Россини нашел, что он благодаря контролю над собой и стремлением художественной стороной компенсировать утраченный физиологический избыток, стал петь значительно выразительнее. И ставил на Цари в пример Джованни Батиста Рубини и Доменико Донзелли, теноров с роскошными голосами. Кстати, для Донзелли на Россини написал Торвальдо. Он упрекал их в том, что они в угоду виртуозности приносят выразительность. Из певцов 20-го столетия, пожалуй, именно Тито Скиппа может в полной мере представить этот россиниевский стиль. Цитата. «Вокальная линия Тито Скиппа остается образцом недосягаемого мастерства». Это писал в «Параллельных голосах» Джакомо Лаури Вольпи. «До таких вершин не добирались певцы старого поколения, которым приходилось конкурировать с обладателями голосов, достойных трубы Архангела Гавриила». Ну, это, конечно, Лаури Вольпи упомянул Франческо Таманью. «Ни тем более певцы современные, пусть даже наделенные большей масштабностью и диапазоном. Скиппа представляет собою высший идеал вдохновенного, идущего из глубин сердца и технически безупречного пения, и превзойти этот идеал невозможно». А мы, поскольку, к сожалению, россиниевских записей хорошего качества от Тито Скиппы нет, предлагаем вам другой шедевр Тито Скиппы, близкий по стилистике. Это романс «Неморино» из оперы «Любовный напиток» Гаэтано Доницетти. Запись расцвета Тито Скиппы, 1929 года.

Россини оставался привержен тенору как голосу лирическому. Однако он сам же ведь и подготовил переход тенора в, так сказать, героическую ипостась. Верди еще только мог мечтать на пороге совершеннолетия, он мог мечтать о музыке, а в это время, 3 августа 1829 года, в Парижской опере состоялась премьера первой редакции Вильгельма Телля. Произведение отнюдь не лирического и отнюдь не лирико-комического направления, произведение, в котором философия Ресорджименто выражена со всей возможной ясностью и с присущим Россини талантом и блеском. Рассказ о борьбе швейцарских кантонов против габсбургского наместника ландграфа Гесслера, либреттисты Этьен де Жуи и Би, они использовали для оперы драму Люмьера. Так вот, этот рассказ был как нельзя более актуален именно для Италии, стремящейся к национальному единству и стремящейся к освобождению от власти Австрийской империи Габсбургов. По существу, это была вообще первая в западноевропейском искусстве народно-патриотическая опера, как писал впоследствии Борис Асафьев: «Последняя опера Россини открыла поистине блистательную страницу в истории музыкального театра, которую продолжили Беллини, Верди, Сен-Санс и, конечно, русские композиторы-классики». Вот Вильгельме Телле, как всегда, восхищает фантастическое мелодическое богатство. Здесь с итальянцем равны лишь Моцарт и Глинка. Новое значение приобретают развернутые масштабные хоры и оркестр. В свое время критики упрекали Россини, будто бы его оркестр является всего лишь, ну, как бы огромной гитарой, аккомпанирующей певцам, и в этом была малая, ну, именно малая доля правды, но все-таки правды. Россинивский оркестр никогда не ставил перед певцами суровой задачи физического преодоления его тутти. Пезарский лебедь, ну, так иногда звали Россини из-за места его рождения, приберегал чисто симфонические эффекты для оркестрового соло, к певцам же, предпочитая относиться с исключительной бережностью, давая им возможность раскрыться во всей своей тембровой красе и порой поддерживая их лишь тактированием. Но Вильгельме Телле музыка на всем протяжении огромной оперы, она, если без купюр, она идет ведь почти 7 часов, это музыка именно симфоническая, по масштабности, по накалу. Отсюда и более плотная оркестровка. Россинивским певцам приходилось преодолевать ранее несвойственные им трудности, переходя на пение форте и фортиссимо. И прежде всего это касается партии Арнольда, который несет на себе и лирическую, и патриотическую линии сюжета. Сын Вильгельма Телля проделывает метаморфозу от юноши, забывающего ради любви к женщине свой долг перед Родиной, до народного вождя и героя, ведущего восставших на штурм замка Альдорф. Грандиозная сцена обращения Арнольда к соплеменникам, она исключительно сложна. Нарастание оркестровой звучности сопровождается мощным мужским хором, из которого вырастает теноровая ария и героическое стретто. Написанная в очень высокой тесситуре, теноровая партия сложна именно тем, что привычная россиниевская манера вокализации меццо-воче здесь неуместна. Ни с концептуально-психологической, ни с технической точек зрения. Просто певец потонет в окружающем звучащем пространстве, звучащем мощно. Он потонет, если не перейдет на атаку звука более решительную, если он не поставит верхнюю ноту на мощную опору воздушного столба. И здесь ведь важна не только слышимость, здесь ведь важен и характер звука. Весь характер сцены требует предела эмоциональной полноты и
характера именно героического. Собственно, получается, что сам же Россини определил тот путь, по которому со всей свойственной ему энергией двинется Верди. Финальная стретта Арнольда из четвертого действия, который мы предлагаем вам, она прозвучит в исполнении Николая Гедды. И его исполнение – это подтверждение наших слов. Гедда наряду с Альфредом Краусом, Скиппой и Вундерлихом из тех лирических теноров XX века, кто особенно чувствует стиль времени, равно как и национальный стиль, ну, в последнем ему даст фору лишь другой швед, обладатель образцового тенора Юсси Бьёрлинг. Верхние многочисленные ноты Гедда в этой стретте берет, с одной стороны, по-россиниевски их выпевая, а с другой же стороны все-таки именно на опорном звуке.

0: Как истинный художник, Россини нутром чувствовал то направление, в котором следовало развиваться художественному языку. Интеллект, вкусовые пристрастия отставали от творческой интуиции. Тенор сохранится, конечно, в привычной для России ипостаси и лирической, и лирико-комедийной, но сам же Россини указал на особую роль, которую теперь предстояло исполнить тенору, голосу, в котором соединилась молодость со всей свойственной ей страстью, героической яростью и стремлением к обновлению. Мы на этом сегодня прощаемся с вами. Всего вам доброго. В надежде на новые встречи. До свидания.
1: Дорогие друзья, прозвучала беседа историка Юрия Алексеевича Соколова.
2: Продолжение передачи слушайте в среду в это же время.
3: 30 сентября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится первая лекция нового цикла Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре «Красота. Зримый образ истины». Автор расскажет, как и откуда появилась православная храмовая архитектура и как строили храмы на Руси. Вы познакомитесь с каменным зодчеством первых веков христианской Руси, узнаете о смыслах белокаменного строительства и образах белокаменной резьбы, о судьбах и загадках известных памятников архитектуры. А также сможете по-новому взглянуть на древнерусские города как на пространственные иконы, научитесь смотреть на храмы как на своеобразное средство массовой информации. Лекции посвящены памяти педагога, исследователя древнерусского искусства Валентина Александровича Булкина. На первой лекции цикла автор расскажет, что такое храмовая архитектура и откуда она появилась. Ждем вас в среду, 30 сентября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже милостив, буди мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приизи и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий,

И на небесех да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меси Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коего жда деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался еси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил ме еси со беззакомьи моими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащего воздвигал ме еси, во еже утреннего ти славословите державу Твою. И ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтеся словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу, Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омыми от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аса знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победишь и внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есим, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил еси, безвестная и тайная премудрости Твоей я, явил ми еси, окропиши мя и сопом и очищуся, омыши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычним утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави мя от кровей Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой в правде Твоей, Господи, устне мое отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотел иси жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного иже от Отца, рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и во человечеся,
распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшего погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемо и славимо, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворих благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да неосужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спаси, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя распнися волею, и лежащего мя в лености ускорей в постави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мя день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время нощи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобиями истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы и на смиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный Царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающе, от скверных к Тебе устен Твоим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенный от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славой Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слава зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бо еси истинный свет, просвещай и освещай всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти, благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащенный воздвигл еси, во еже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли о часа и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якода возможем, непоколеблемо пейте же и исповедайтесь о Тебе, во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном
и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесту, внощи мя и во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жезнодателя Бога росшая, умершвлена мя страстьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественно мене сотвори, врача росшая, у врачу души моей я, многолетные страсти, волнующейся житейской бурью, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего, и черви же злага и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными, пренепорочные согрешений, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесное ми улучите веселье, со всеми святыми сподобии, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души моей скверну очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси, превыше ангел, мирскаго мя превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздею и устне к похвалению, о сквернении скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился Иси, якода спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бо отдел спасеши мя, несте благодать и дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащу бо вера, я же в Тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси Ты и Создатель, вера же вместо дел да вмениться мне, Боже мой, не обрящешь его дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хощу спаси мя, или не хощу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработайте Тебе без лености точно, яко же по работах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаянии моей души и страстни моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, вся мне прости, великими тебя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покрый мя в настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверная, лукавая и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего,
и погаси пламень страстей моих, яко нищий есмь и окаянин, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи мя, яко благословенный есть от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших,

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из Апостола и Евангелия. Прозвучит 226-е зачало послания к Ефесянам, отрывок из 4 главы.
1: Братья, я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству, так что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему.
0: Послушайте 53-е зачало Евангелия от Марка, отрывок из 12 главы.
2: Сказал Господь притчу сию. Некоторый человек насадил виноградник, и обнес оградую, и выкопал точило, и построил башню, и, отдав его виноградарям, отлучился. И послал в свое время к виноградарям слугу, принять от виноградарей плодов из виноградника. Они же, схватив его, били и отослали ни с чем. Опять послал к ним другого слугу, и тому камнями разбили голову и отпустили его с бесчестием. И опять иного послал, и того убили, и многих других то били, то убивали. Имея же еще одного сына любезного ему, напоследок послал и его к ним, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари сказали друг другу: «Это наследник, пойдем, убьем его, и наследство будет наше». И, схватив его, убили и выбросили вон из виноградника. Что же сделает хозяин виноградника? Придет и предаст смерть виноградарей и отдаст виноградник другим. Неужели вы не читали сего в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Это от Господа есть дивно в очах наших. И старались схватить его, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу, и, оставив его, отошли.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, чтобы более точно понять смысл и содержание притчи о злых виноградарях, рассказанное Господом Иисусом Христом и повествующими всеми тремя евангелистами-синоптиками Матфеем, Марком и Лукой, необходимо выяснить прежде всего, кому она относится. В 11 главе от Марка мы читаем, когда он ходил в храме города Иерусалима, подошли к нему первосвященники, книжники и старейшины. С ними-то и шел разговор, но вот беседа с законоучителями иудейского народа все более стало перерастать в непримиримое столкновение, и, желая как-то успокоить своих спорщиков, Христос недвусмысленно предложил для них, для их разумения, притчу о винограднике и виноградарях. Некий хозяин дома затратил много средств для устройства своего виноградника, который должен стать со временем весьма плодоносным. Уход за ним он поручил виноградарям, арендаторам. Когда же наступило время сбора плодов, хозяин послал за ними своих слуг. Но виноградари, схватив иного, прибили, иного убили, а иного побили камнями. Печальная участь ждала и последующих посыльных. Наконец хозяин посылает своего сына в надежде, что они постыдятся его. Однако те решили, что если убьют и сына, то виноградник достанется им. и, схватив его, вывели из виноградника и убили. И так, продолжает Христос, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Спрашивает он их. Они говорят ему: злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим, которые будут отдавать ему плоды во времена свои. Неужели вы никогда не читали в Писании, говорит Христос, камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла? Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит. И далее евангелист Матфей добавляет: «И, слышав притчу его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит, и старались схватить его, но побоялись народа». В этой притче проходит вся история еврейского народа в его отношении к домостроительству человеческого спасения. Возлюбленный Богом избранный народ, предназначенный к тому, чтобы спасти все человечество, дает ему Синайский закон, точно определявший правила жизни и поведения, ставший для него оградой, препятствующим слиться с другими языческими народами и раствориться в окружавшем его море религиозных суеверий и идолопоклонства. Он имеет собственный храм, запечатленный уже при создании явлением особой силы и благоволения Господа Саваофа. Этот храм служил как бы сторожевой башней, где на страже чистоты веры и жизни народной должны были стать священники и левиты, назначенные для этого самим Богом. Наконец, вся религиозно-теократическая организация еврейского народа были как бы для него точилом, то есть процессом для выжимания сока из виноградных ягод, подобно тому, как сочные грозди винограда, проходя через точило, давала ароматное вино, так искренно верующий и ревностный израильтянин, подчиняясь религиозному ритуалу и религиозному укладу жизни древней общины, мог выявить и воспитать в себе все лучшие качества духа, требуемые законом Иеговы. Однако вместо доброй грозди он принес дикие ягоды. Идолопоклонство, самые чудовищные культы Востока с их разнузданной жестокостью и сладострастием постоянно отвлекали массу еврейского народа от почитания истинного Бога. Патриархальные традиции общественной жизни, строгие правила семейного уклада часто уступали место половой распущенности, чувственности, алчности к наживе, лживости, вероломству и другим порокам. С какой горечью говорят об этом упадке народного духа пророки, эти посланники Божии, не жалевшие ни сильных слов, ни собственной жизни, чтобы призвать своих собратьев к покаянию. Все было напрасно. Народ или не слушал их речей, или, разъяренный обличениями, предавал их мучительной смерти. Великий Искупитель человечества, Господь наш Иисус Христос, Единородный Сын Божий, послан на землю для спасения людей, был распят тем же неблагодарным народом. Вместо правды – вопль, вместо правосудия – кровопролитие. Убийствами платил Израиль Богу за его покровительство и заботы. Это был великий грех пред Богом, не только потому, что в нем сказывалась черствая неблагодарность порочного сердца, и не только потому, что убийство посланников Божьих было дерзким мятежным восстанием против самого Бога, а и потому, что убийство само по себе считалось величайшим преступлением против закона Божия. Виноградник был отдан не тем, ради кого он был насажден, он был отдан другим виноградарям – Церкви Новозаветной. Сегодняшняя притча в то же время отображает и всю историю человеческого рода со всей его страшной неблагодарностью как к Богу, так и к друг другу. Господь Бог создает прекрасный, дивный мир, оградил его своим промыслом, крепостью, провидением. Премудрый Творец сделал все, чтобы этот мир стал прекрасным садом взаимной любви между Богом и его творением, чтобы эта радость произливалась в нескончаемой божественной литургии невечернего света. Но мы, люди, сделали этот

0: Порой мы, новозаветная церковь, новозаветное человечество, не всегда сознаем и понимаем судьбоносное присутствие в этом мире краеугольного камня, того самого, который должен был сделаться главой угла, фундаментом, основой всего новозаветного творчества. И если мир отвергает краеугольный камень Христа, то почва этого мира легко разрушается порывом ветра сомнений, неверия, цинизма, измены, предательств. Увы, но все те же современные виноградари продолжают отвергать им созданную церковь, отвергают, побивают камнями его пастырей. Вчитываясь и вдумываясь в притчу о злых виноградарях, невольно представляешь тот краеугольный камень Христа, на котором было воздвигнуто здание и нашей русской жизни. Евангелие, церковь стали и для нас тем основанием, которое веками скрепляло и связывало воедино все стороны многообразного российского бытия. Святой князь Владимир на берегах Днепровского Иордана крестил Русь и этим актом положил начало новой православной цивилизации. В едино время вся земля наша восславила Христа с Отцем и Святым Духом, писал один из выдающихся иерархов Киевской Руси митрополит Иларион и добавляет: «Тогда солнце Евангелия нашу землю осветило». От простолюдина до высших слоев общества русский человек впитывал православную веру столь глубоко, что вскоре она стала для него единственно возможной формой жизненного существования. Конечно, много мрачных, темных, кровавых страниц содержит в себе историческая летопись нашего Отечества. Но еще Федор Михайлович Достоевский призывал судить о русском народе не по тем грехам, которые он часто совершал, а по тому идеалу, который он умел сохранять в своей душе. Сегодня, когда современный мир России поднимается и преображается от хаоса, мерзости и запустения проступков злых виноградарей XX века, которые жестоко, демонически пытавшихся до основания разрушить российский виноградник Христов, каждая божественная литургия православных храмов наглядно подтверждает, что Россия осталась верна своему виноградарю Христу Спасителю. Каждый из нас есть труженик винограда Христова, и трудиться в нем надо так, что когда вновь придет хозяин Бог за сбором плодов святости и веры, будем достойны той награды, которую Он принесет для своих тружеников. Это вечная жизнь в Царстве Небесном. Аминь.
1: Прозвучала проповедь священника Георгия Полякова.
2: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
1: С 12 сентября по старому стилю в Православной Церкви отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Сегодня совершается память священномученика Корнута, епископа Никомедийского и Конийского, пострадавшего в середине III века. Во время гонений на христиан он добровольно явился к правителю Иконии и был обезглавлен. В этот день вспоминаются еще два епископа священномученика – Автоном Италийский, пострадавший в 313 году, и Феодор Александрийский, пострадавший в городе Александрии в Египте в первые века христианства. Священномученик Автоном, епископ Италийский, во время гонений в царствование императора Диоклетиана оставил Италию и поселился в Вифинии. Там он создал большую христианскую общину. Узнав об этом, император повелел схватить скрывающегося в Вифинии епископа. Но святитель успел удалиться и некоторое время скрывался от римских властей. Вернувшись в вифимский город Сарею, он продолжил служить в освященном им храме архистратига Михаила.

0: Однажды новообращенные христиане из язычников разрушили идольское капище. Желая отомстить христианам, язычники напали на храм архистратига Михаила во время совершения в нем богослужения и убили священномученика Автонома. Сегодня празднуется память священномученика Иулиана и с ним пострадавших 40 мучеников. Все они приняли мученичество в IV веке. Иулиан был пресвитером. Во время гонений он укрылся в горах со своими учениками и совершал богослужение в пещере. Когда святого Иулиана схватили, то потребовали указать место, где скрываются его ученики, но пресвитер отказался. После истязаний священномученик был усечен мечом. Узнав об этом, 40 его учеников пришли на место страдания святого Иулиана и исповедали себя христианами, после чего также были казнены. В этот день мы чтим память преподобного Афанасия Высоцкого, серпуховского чудотворца, жившего в XIV веке. Он был вторым игуменом Серпуховского Высоцкого монастыря, после преподобного Афанасия Старшего, ученика преподобного Сергия Радонежского, им же и поставленного первым игуменом в Серпухове. Потому он называется также Афанасием Младшим. Преподобный Афанасий Младший, так же, как и его предшественник, во всем следовал примеру преподобного Сергия Радонежского и умел внушить братьям монастыря любовь к Богу и молитве. Сразу же по кончине преподобного Афанасия на месте его погребения стали совершаться чудотворения. Еще одного преподобного прославляет сегодня Русская Православная Церковь – Воссиана Тикснинского. Он был родом из крестьян и занимался портняжным ремеслом. Оставив семью, он принял постриг от преподобного Феодосия Тотемского и несколько лет подвязался в его обители. Затем он поселился при храме Николая Чудотворца на реке Тиксне, поставив себе рядом келью. Он носил вериги и никого не принимал, кроме своего духовного отца. Через 13 лет, в 1624 году, он представился ко Господу. Через 23 года, во время эпидемии моровой язвы, на могиле преподобного стали совершаться исцеления, и началось церковное почитание подвижника. В этот день, в 1704 году, были перенесены мощи святого праведного Симеона Верхотурского. Он подвязался на Урале недалеко от города Верхотурья в первой половине XVII века. Праведный Симеон Верхотурский представился в 1642 году, когда ему было лишь 35 лет. Он был погребен на Меркушинском погосте при храме архистратига Михаила. Через 62 года святые мощи праведного Симеона были перенесены в Верхотурский монастырь во имя святителя Николая. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня прославляются священномученики протоиерей Федор Лебедев, иерей Иоанн Прудентов, протоиерей Николай Житов и мученик Алексей Ворошин. Все они приняли мученические венцы в 1937 году. Мученик Алексей Иванович Ворошин родился в 1886 году в семье старосты храма села Елнать в Костромской губернии. С юности он любил молитву, в течение года подвязался послушником в Троицкой Кривоезерской пустыне близ города Юрьевца-Повольского, а затем вернулся домой и жил вместе с отцом. Когда пришло распоряжение от советской власти создавать колхозы, крестьяне, думая, что рабоче-крестьянская власть – это власть справедливая и святая, избрали председателем колхоза Алексея Ивановича Ворошина. Но он не изменил своей жизни, постоянно молился, не пропускал ни одного богослужения в храме и редко выходил из дома. Не прошло и года, как советская власть на место председателя колхоза прислала из города своего человека. В 1928 году Алексей Иванович принял на себя подвиг юродства. Он жил где придется, одевался в лохмотье, никто не знал, где он ночует. Господь наградил подвижника даром прозорливости. Святой ходил по домам и предсказывал крестьянам, кто из них будет отправлен в ссылку. Храм в селе вскоре закрыли, а блаженный Алексей продолжал жить по-прежнему, ходил по селу в одной и той же одежде, его гнали и смеялись над ним. Несколько раз его арестовывали и отправляли в психиатрическую больницу, но всякий раз врачи признавали его здоровым и отпускали. В последний раз он сам вышел навстречу тем, кто пришел его арестовывать. Он был заключен в тюрьму в городе Кинешме. Там он постоянно пребывал в молитве и почти ничего не ел. По тюрьме прошел слух, что в одной из камер находится святой. Начальник тюрьмы пришел посмотреть на него и спросил блаженного Алексея, правда ли, что он святой. Алексей Иванович ответил, что он грешный и убогий человек. «Правильно», — ответил тюремщик, — «у нас святых не сажают». «Что ты со мной говоришь, когда у тебя дома несчастье?» — ответил ему блаженный. Но начальник тюрьмы не обратил внимания на его слова. А придя домой вечером, он узнал, что его жена покончила с собой. После этого блаженного Алексея замучили в тюрьме до смерти. В продолжение церковного календаря послушайте житие праведного Симеона Верхотурского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Праведный Симеон родился в начале 17 века в европейской части России в семье благочестивых дворян. Повинуясь божественному водительству, он оставил почести и земное богатство и удалился за Урал. В Сибири праведный Симеон жил как простой странник, скрывая свое происхождение. Чаще всего он посещал село Меркушинское, находившееся недалеко от города Верхотурья, где молился в деревянной церкви. С благовестием о триедином Боге, о вечной жизни в Царстве Небесном, праведный Симеон ходил по окрестным селениям. Он не чуждался иноверцев, вагулов, коренных жителей этого края, которые полюбили святого за его чистое житие. С помощью благодати Божией праведный Симеон пробудил в сердцах вагулов стремление к добродетельной жизни. В девственной сибирской тайге он предавался богомыслию, в каждом живом существе видя неизреченную премудрость сотворившего вся. Подвижник никогда не оставался праздным. Он хорошо умел шить шубы и, обходя села, работал в домах у крестьян, не принимая за труды никакого вознаграждения. Чтобы избежать похвал за свою работу, праведный Симеон оставлял ее незавершенной и уходил от заказчиков. За это ему приходилось переносить оскорбления и даже побои, но он принимал их со смирением и молился о своих обидчиках. Так он достиг совершенного смирения и нестяжательства. Много молился святой Симеон об укреплении в вере новопросвещенных жителей Сибири. Свою молитву подвижник соединял с подвигом коленопреклоненного стояния на камне в дремучей тайге. В 10 верстах от Меркушина на берегу реки Туры подвижник имел уединенное место, где ловил рыбу, но и здесь он проявлял воздержание. Рыбы он добывал ровно столько, сколько требовалось ему для дневного пропитания. Блаженная кончина святого мужа последовала среди великих подвигов поста и молитвы. Скончался он в 1642 году и был погребен на Меркушинском погосте у храма архистратига Михаила. Господь прославил своего ученика, который оставил все земное ради служения ему, единому. В 1692 году, спустя 50 лет после кончины святого, жители села Меркушинского чудесным образом обрели открывшееся нетленное тело праведника, имя которого они забыли. Вскоре от явившихся мощей стали совершаться многочисленные исцеления. Так был исцелен разбитый параличом человек. Митрополит Сибирский Игнатий послал людей для освидетельствования фактов. Один из посланцев, иродиакон Никифор Амвросиев, в пути молился Богу и незаметно погрузился в легкую дремоту. Вдруг он увидел перед собой человека в белой одежде. Добрым взглядом он смотрел на Никифора и на вопрос последнего «Кто ты?» явившийся ответил «Я Симеон Меркушинский» и стал невидимым. Митрополит Игнатий, убедившись в нетлении мощей святого Симеона, воскликнул «Свидетельствую я, что воистину это мощи праведного и добродетельного человека». И ныне, по молитвам святого Симеона Верхотурского, Господь являет благодатную помощь, утешение и избавление от лукавых и нечистых духов. Бедствующие путники по молитвам святого получают избавление от смерти. Особенно часто сибиряки обращаются с молитвами к Верхотурскому чудотворцу при глазных болезнях и всевозможных параличах. 12 сентября 1704 года по благословению митрополита Тобольского Филофея было совершено перенесение святых мощей праведного Симеона Верхотурского из храма в честь архистратига Михаила в Верхотурский монастырь во имя святителя Николая. Надписи на серебряных досках в обители свидетельствовали об исцелении по молитвам праведного Симеона в различные времена. На месте обретения честных мощей в селе Меркушине выстроили в 1808 году каменную часовню, и там, где была могила, забил источник, который и по сей день посещают верующие. Приходят они и на утесистый берег реки Туры, где под вековой елью любил уединяться праведник. Благоговейные паломники берут в дома на благословение воду из источника и опавшую от многолетнего дерева хвою. Свято-Николаевский Верхотурский мужской монастырь, основанный в 1604 году вплоть до 17 столетия, был единственным миссионерским пунктом во всей Западной Сибири. В советское время в монастыре размещалась колония для малолетних преступников. Главная святынь монастыря, мощи святого праведного Симеона Верхотурского, хранились в запасниках областного краеведческого музея и были возвращены церкви только во время празднования тысячелетия крещения Руси. К духовной жизни монастырь был возвращен в 1990 году.

прозвучал тропарь русским святым восьмого гласа обиходного распева в исполнении парижского хора «Святой Николай» под управлением Николая Спасского.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Епископ Гатчинский и Лужский Митрофан осветил новый храм в Вырице. Митрополит в Арсенофе совершил литию у могилы преснопамятной настоятельницы Горнинского монастыря игумени Георгии Щукиной. Об этих и других событиях более подробно. 23 сентября в главном храме Вооруженных сил России состоялся торжественный молебен, которым завершилось пребывание чудотворной Тихвинской иконы Божией Матери. Богослужение возглавил епископ Тихвинский Ладино-Польский Мстислав в сослужении ключеря собора протоиерея Александра Солдатенкова, клириков собора и представителей военного духовенства. Святыня находилась в храме с 4 сентября. За это время к ней пришли сотни прихожан, чтобы помолиться, приложиться к образу и попросить заступничества Царицы Небесной. Икону перенесли в храм Архангела Михаила в деревне Акулинино Домодедовского городского округа, где святыню встретил епископ Павлово-Посадский Силуан. 20 сентября в неделю 16-ю по Пятидесятнице епископ Гатчинский и Лужский Митрофан совершил чин великого освящения храма в честь святителя Луки, архиепископа Крымского, при Вырицкой районной больнице и божественную литургию в новоосвященном храме. Его преосвященству сослужили секретарь епархии протоиерей Владимир Глазунов, благочинный Гатчинского районного округа и настоятель храма протоиерей Владимир Вафин, а также иереи Владимир Хромов, Петр Москалев, Артемий Вандышев и Илья Хмаленко. По окончании богослужения архипастырь обратился к верующим со словом проповеди. За труды во славу Святой Церкви владыка наградил епархиальными наградами активных прихожан и благотворителей храма. 20 сентября в канун праздника Рождества Пресвятой Богородицы епископ Гатчинский и Лужский Митрофан совершил всенощное бдение в храме Рождества Богородицы села Рождественно Гатчинского района. Его преосвященству сослужили секретарь епархии протоиерей Владимир Глазунов, протоиерей Александр Селиванов, настоятель храма протоиерей Олег Яковлев и иерей Евгений Насолодин. По окончании богослужения архипастырь поздравил верующих с престольным праздником, а также матушку Людмилу Селиванову с предстоящим 90-летним юбилеем и наградил ее медалью преподобномученицы Марии Гатчинской первой степени. 21 сентября в праздник Рождества Пресвятой Богородицы епископ Гатчинский и Лужский Митрофан совершил божественную литургию в храме Рождества Богородицы деревни Глинка Тоснинского района. Его преосвященство сослужил настоятель храма протоиерей Андрей Томашевич. По окончании богослужения был совершен крестный ход вокруг храма и славление празднику. Архипастырь обратился к верующим со словом проповеди. За труды во славу Святой Церкви владыка наградил настоятеля храма протоиерея Андрея Томашевича архиерейским знаком «За усердные труды». Праздничная божественная литургия была совершена 21 сентября в Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы в Приозерске. Богослужение возглавил настоятель протоиерей Дмитрий Звездилин. По завершении литургии духовенство и верующие совершили крестный ход вокруг храма. Собор Рождества Пресвятой Богородицы был возведен на центральной площади Приозерска в 1836-47 годах по проекту архитектора Давида Висконти. Храм является памятником архитектуры регионального значения. В праздник Рождества Пресвятой Богородицы 21 сентября митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе совершил литию у могилы преснопамятной настоятельницы Горнинского монастыря игумени Георгии Щукиной. За богослужение молились епископ Нарвский и Причудский Лазарь, настоятельница обители игумения Екатерина и паломники. Игумения Георгия в миру Валентина Щукина родилась в Ленинграде в верующей семье, пережила блокаду. В 1949 году приехала в Пюхтицкий монастырь, приняла там постриг. В 1989 была назначена в возрождаемый Иоанновский монастырь на Карповке. Как старшая сестра трудилась над реставрацией храма и покоев святого Иоанна Кронштадтского. В 1991 году была назначена настоятельницей Горнинского монастыря в Иерусалиме. Святейший патриарх Алексий II указал ей принимать паломников, ремонтировать ремонтировать и восстанавливать обитель и подготовить себе замену. Она была возведена в Сан-Игумении в Московском Елоховском соборе. Когда прибыла в Горнинский монастырь, в нем уже 5 лет не было игумении. Стараниями матушки обитель приобрела цветущий вид и стала центром приема паломников. В 2003-2007 годах был достроен главный собор. Весной 2020 года матушка была освобождена от настоятельства по состоянию здоровья и определена почетной настоятельницей. Игуменья Георгия скончалась 6 февраля 2022 года. В Петербурге 24 сентября пройдет региональная встреча добровольцев Патриаршей гуманитарной миссии. Встреча посвящена деятельности добровольцев и сестер милосердия на Донбассе. Мероприятие адресовано всем неравнодушным людям, кому близка тема милосердного служения ближним, кто хочет укрепить свою веру делами милосердия. В мероприятии примут участие иерей Никита Цыганков, руководитель Координационного центра по работе с добровольцами и сестрами милосердия, отдела по церковной благотворительности и социальному служению Санкт-Петербургской епархии, иерей Алексей Дудин, руководитель отдела по церковной благотворительности и социальному служению Гатчинской епархии, Наталья Летавина, руководитель отдела развития Патриаршей гуманитарной миссии, а также добровольцы, лично принимающие участие в гуманитарных выездах в зону конфликта. Мероприятие пройдет в синем зале епархиального управления по адресу набережной реки Монастырки, дом 1. Вход свободный, начало в 19 часов. 28 сентября в Доме книги по адресу Невский проспект 28 состоится презентация книги «Владимирская купель Петербурга», посвященной князь Владимирскому собору, его истории и святыням. Автор книги – историк Дмитрий Бахонский и настоятель князь Владимирского собора иерей Илья Макаров. Особое место в издании занимает работа с архивными источниками. На их основе в книге представлены исторические сведения и факты из истории собора, ранее не получившие широкой огласки. Архивные материалы позволяют по-новому увидеть отдельные страницы жизни храма, судьбы связанных с ним людей и события разных периодов его истории. Также книга рассказывает об архитектуре собора, его духовной жизни и особо почитаемых святынях. Вход на мероприятие свободный, начало в 19 часов. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: Вопросы воспитания и образования детей обсуждались во все времена и во всех обществах. Обратив взгляд в прошлое на лучших писателей, поэтов, государственных и военных служащих, можно согласиться с утверждением, что лучшего воспитания, нежели дворянское, в России все-таки не было. Книгу историка Веры Боковой «Отроку благочестия блюсти, как наставляли дворянских детей» слушайте на волнах радио «Град Петров» ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, в 10 часов утра в рубрике «Непридуманное». Читает Людмила Зотова. Из знаменитых отцов церкви, пожалуй, самый знаменитый Иоанн Златоуст. Его именем названа литургия, каждую Пасху мы слышим в храме его огласительное слово. Но что действительно мы знаем о нем? Ежедневно, кроме понедельника, в 13 часов 30 минут в эфир выходят беседы преподавателя Санкт-Петербургского института богословия и философии Константина Андреевича Махлака и Марины Лобановой из цикла «Святые отцы-богословы». Открывает цикл серия передач, посвященных святителю Иоанну Златоусту. В беседах делается акцент на значении этого великого святого для современного христианства.
2: Благая весть о том, что зло будет побеждено любовью, суть последней книги Нового Завета и всего Священного Писания, которую богословы называли «завершающим аккордом надежды и света» в грандиозной симфонии человеческой истории, ее творения и спасения. Каждую пятницу в 21:40, повторение в среду в 15:10, слушайте беседы профессора Санкт-Петербургской духовной академии, признанного знатока Священного Писания, архимандрита Иоаннуария Ивлиева на книгу «Откровение святого Иоанна Богослова».
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Ирина Виноградова. Сегодня гостем моей программы «Призвание» будет заслуженный артист России Лев Яковлевич Стукалов. Педагог, театральный деятель, режиссер, автор замечательной книги «Театр на песке», художественный руководитель нашего театра. Здравствуйте, Лев Яковлевич.
1: Здравствуйте.
2: С прошлого года вы ведете актерский курс в РГСИ. Расскажите, пожалуйста, о нем.
1: Этот ведь курс набран по согласованию с руководством Петербургконцерта, как, в общем, курс, который по результату выпуска может влиться в коллектив нашего театра. Хотя я вижу столько сложностей, даже в такой простой, казалось бы, и логичной акции, понимаете? Но я надеюсь, что...
0: Не может не состояться. И я думаю, что вы там возобновите свои легендарные спектакли, которые вы, к сожалению, перестали играть, потому что у вас осталось несколько актеров, а у вас спектакли многонаселенные. Ведь вы могли бы это все и возобновить.
1: Ну, это вопрос уже третий или восемнадцатый. Главное, чтобы было где играть. Понимаете, без этого, вот как только мы потеряли театр эстрады, знаете, мы оказались замкнутыми в возможностях выбора пьесы, и мы вынуждены выбирать пьесы, где два, максимум три действующих лица. Понимаете, это в общем, ну, вполне себе камерные истории, а я по своей, как бы, видимо, вложенной кем-то в меня энергии, я такой, в общем, как вот сказать, монументалист, понимаете? Я же не зря вот рассказал вам, как в омской драме, значит, ухнул этих лягушек, значит, там совершенно зря это сделал, вот. Потому что, да, ну, монументальными могут быть и самые скромные по населенности спектакли. Я думаю, что одни из самых моих монументальных спектаклей «Ямиде», когда в театре эстрады там всего 4 персонажа, насколько я помню, но это было более чем монументальное зрелище, и даже театра эстрады было мало для энергии, которую в себе нес и излучал, и радиации, которую излучал этот спектакль, эти актеры, да. Так что я только могу надеяться, что эти ребята подхватят, как бы, и с ними. Я сегодня проходил мимо театра «Буф». И театр «Буф» возник на моей памяти, он возник тогда же, когда я сотрудничал с Ленконцертом, тогда же в Ленконцерте возник театр «Буф». Он возник в Ленконцерте. Это был Исаак Роман Штогман, да. Вот, значит, организовал. Это был очень... Вот удивительный был человек, понимаете? Исаак Роман Штогман был не бог весь какой режиссер. Ну, на мой вкус. Не хочу ни с кем
0: организатор спорить. Хороший.
1: Значит, Исаак Роман Штогман был человеком, это имя я впервые услышал все в той же первой пятилетке, вы понимаете? А, значит, там вдруг у нас в какой-то момент отменили занятия, и потому что в этом помещении собрались молодые актеры Ленинграда, которые уезжали в Красноярск. Потому что в Красноярске Исаак Романович Штогман, еще кто-то там, я не помню, кто с ним был, организовывали новый театр. Вы себе представить не можете, ну, вот все можете как раз представить, нынешние люди не могут себе представить, что такое, само это, само словосочетание, организовывали новый театр, это ну, вообще ни в какие ворота, это необъяснимое событие, фантастическое в пределах всей страны было, понимаете, надо же, новый театр. И там был организован новый театр, значит, Исаак Романович Штогман, Геннадий Апарков, туда поехали Лариса Малеванна, туда выпускники нашего института, Алялин, еще, сейчас я уже не помню фамилии, еще забывал уже, много-много выпускников нашего института, которые потом стали прославнейшими актерами и киноактерами. Господи, кто не знал Алялина и киноактера Алялина или Малеванна? И Исаак Романович Штогман был или главный, или один из организаторов. Понимаете? А потом вот он приехал, они вернулись в Ленинград, он в Риге, в Рижском через долгие годы работал, если не ошибаюсь. Если я не ошибаюсь, может быть, я немножко ошибаюсь. Нет, думаю, что не ошибаюсь. Потом опять вернулся. Вот тоже, видимо, как-то искал, где... Ну, это был военный человек, он прошел фронт, он был партийный человек, он был правильный и умелый человек, понимаете? И вот он организовал по каким-то своим связям, по каким-то своим возможностям, да, организовал вот этот театр БУФ в Ленконцерте. И театр БУФ, это был, по-моему, на моей памяти, это был первый театр, организованный в Ленконцерте. Потом там появился молодежный театр, который потом стал, как-то он по-другому назывался, не помню, который потом...
2: Извините, я вас перебью, как раз хотела вспомнить о молодежном театре времен Ефима Михайловича Падвы, когда вы там ставили Астафьевскую кражу, да. Вспоминая такие вот встречи знаменательные с людьми. Я делала передачу недавно тоже о Ефиме Михайловиче Падове, его памяти. И вот насколько интересен характер человека, который не выдержал вот эту вот перемену, которая появилась в театре, да, коммерческий театр. В принципе, он ушел потом из молодежного театра, но вы пишете о нем как о настоящем товарище, и в своей книге пишете, что он к вам пошел навстречу, когда у вас были какие-то сомнения по поводу постановки спектакля «Кража». И вы пишете, Ефим Михайлович был настоящим товарищем, то есть он вам как-то помог. Вот что да. Вы помните в его памяти? К сожалению, вот эти имена, они уходят, и моя передача «Призвание», она как раз о тех людях, которые делали и делают все равно наше культурное пространство, да, наполняет, но о них уже мало кто помнит.
1: Ну, это естественный процесс. Я да, с удовольствием расскажу то, что помню о Ефиме Михайловиче, но закончу Сакраманович. Так вот, значит, и вот он организовал этот театр БУФ, понимаете? Потом в какой-то момент, он почувствовал, когда это возможно, в какой-то момент он отделился, театр БУФ отделился от Петербург-концерта, стал самостоятельным театром. Они получили, каким-то образом он выбил помещение там на набережной, за Народной улицей, на набережной.
2: Николаевич, простите, я все-таки вас...
1: Да, получил то помещение, где теперь мастерская Гриши Козлова, театр-мастерская.
2: Да.
1: А потом он выстроил театр. И вот сегодня на месте, где был кинотеатр «Охта» на Занятском проспекте, и вот сегодня я проходил мимо этого, стоит эта глыба, он сейчас называется «Театр имени Штокмана». Его официально, его ученики, многочисленные ученики, в благодарность, память о нем добили, чтобы театр получил имя Исаака Романовича Штокмана. Это называется театральный деятель. Понимаете, человек, который делает театр.
2: А вы театральный режиссер.
1: Вот такой же театральный деятель в Ленинграде Сергей Шуб. Понимаете? Вот человек, который сделал
2: Балтийский дом.
1: Сделал Балтийский дом, сделал фестиваль Балтийский дом. Это люди, вот театральные деятели, это на вес золота, я считаю, понимаете? Те, кто действительно сооружают здание, всемирное здание театра. Ну, в нашем городе, скажем так, в отдельно взятом нашем городе. Это замечательно. Я совершенно не отношусь к подобному разряду людей. У меня нет этой энергии, у меня нет этого умения, нет такого мышления, такой силы воли, таких знаний, ничего у меня этого, к сожалению, нет. У меня был товарищ, к сожалению, покойный, изумительный композитор Сережа Самойлов. Мне писал музыку когда-то к спектаклю, он, к сожалению, где-то давно, еще в конце 80-х годов, ушел из жизни. И он, когда с ним начинал говорить о чем-то как бы не относящемся к музыке, он мне говорил, слушай, я про свой си бемоль все знаю, а больше я об остальном со мной не разговариваю. Вот, знаете, я тоже про свой си бемоль, как мне кажется, кое-что знаю. Остальное, как бы то, что режиссеру полагается интересоваться, я интересуюсь, я в курсе того, что делается вокруг и с людьми, и так далее. Но вот, к сожалению, за профессиями я могу только ставить спектакль, больше я не могу ничего. И учить студентов актерскому мастерству. Я очень хочу, мне бы очень хотелось, чтобы эти ребята стали новым составом труппы нашего театра, и когда уже обо мне можно будет только вспоминать, чтобы театр тоже жил.
2: Давайте вспомним о Ефиме Михайловиче Падве. Мы хотели вспомнить, как он вам помог, и что это было вообще за время, это же очень интересно.
1: Чем он мне помог?
2: Да.
1: Нет, он мне конкретно помог на постановке. Он как в этом, как все увязано, как все тесно, что ленинградцы организовали ТЮЗ. Спустя приблизительно 10 лет, около 10 лет, значит, этот ТЮЗ возглавил мой товарищ Кама Миронович Гинкас, понимаете? А спустя один месяц после того, как он его возглавил, он меня студента последнего курса, ставящего диплом, позвал в этот театр в Красноярск ставить спектакль. Я там поставил два спектакля, и один из них — «Кража». Потом на гастролях здесь этот спектакль произвел сильное впечатление на Фиму Падву.
0: Который тоже был учеником Станогова, да? Он почувствовал что-то очень близкое.
1: Я понятия не имею, что он почувствовал. Я думаю, что он почувствовал возможность коммерции, потому что тогда... Возможность коммерческого спектакля, потому что тогда, знаете, ведь тогда слово «мюзикл» знали немногие театральные люди. То есть, ну, это мюзиклов же не было, в общем-то. В кино были какие-то такие музыкальные фильмы, значит, а про мюзикл мы только слышали, что вот на Бродвее какие-то там неизвестные нам мюзиклы. Вот. Этот спектакль был, в нем было очень много песен, причем песен таких дворовых, так сказать, это то, что как бы распевала шпана хулиганская, да, потому что это история про детдом в 37-м году, где-то на краю света, в городе, который Астафьев назвал Краесветск, да, где-то вот такая полууголовная атмосфера, и Фима почувствовал, что это, так сказать, будет смотреть публика, значит, ну, короче, спустя какое-то время, значит, я получил от него предложение, уже спустя много времени я получил от него предложение повторить этот спектакль, и вот я его ставил в молодежном театре, и я там в книге все это написал, что спектакль все ставился, так сказать, но в какой-то момент я вдруг почувствовал какое-то определенное затруднение. Я впервые работал на сцене, которая была не как традиционная сцена итальяно-французская, вот эта коробка, сцена, коробка, выдающаяся в зал. Я совершенно растерялся в каких-то сценических решениях там, и так далее, и так далее. И я его позвал, просто Фима, говорю, ты не мог бы помочь? И он пришел, и сцена за сценой. То, что уже было срепетировано, просто внедряло в сцену саму, потому что одно дело срепетировать в репетиционной комнате, другое дело как бы вот в этом полукруглом зале, в зале, который огибает сценическую площадку, делать. И типа делал, молодец, и просто я ему очень благодарен, он меня очень выручил. Да, и я даже ему предложил, может быть, хочешь быть художественным руководителем спектакля? Он говорит, нет, даже о чем ты говоришь, даже слышать об этом не хочу. Все благородие, несмотря на то, что сильно помог, как режиссер, немедленно сделал шаг в сторону, в тень, так сказать, помог родиться вот этому спектаклю, который шел какое-то там время, в общем, даже с успехом.
0: Это был его выбор не участвовать вот в этом новой волне, которая вот накатила на театр? Вот как вы считаете, почему вот его уход из молодежного театра? Вот вы как режиссер, близко его знавший человек во время работы, да, вот как...
1: Нет, я не беру, я даже не возьмусь рассуждать на эту тему. Тогда не было еще никакой волны накатившей, тогда не было ничего еще этого вообще.
0: Я имею в виду та волна, которая на него накатилась, потому что он ушел из своего театра, да, малого драматического.
1: Послушайте, это большая тайна. Может быть, кто-то знает, в чем дело. Mm-hmm. Я не тот человек, кто знает, mm-hmm. и ковыряться mm-hmm. в этих делах совершенно. Mm-hmm. Я знаю, что... Бесконечно сожалею об его уходе, о его отсутствии. А почему, по какой причине он ушел, это мне неведомо, я гадать не хочу.
0: Да. Есть ваш спектакль, который вы один раз назвали любимым, «Моя старшая сестра». Это вот как раз об уходе, о смене времен, да? Вот он до сих пор остается для вас вот таким существенным спектаклем вашей жизни творческой.
1: Ну, знаете, я считаю, что я поставил не так уж и много спектаклей, понимаете. В принципе, нормальный рядовой режиссер ставит гораздо больше. Я ставил и ставлю достаточно редко. Я свои спектакли, в общем, как бы, так сказать, коллекционирую. Значит, и вот «Моя старшая сестра», это так, скажем, это на главной полке моей коллекции стоит, как и «Медея», как и... Да, как и... Я люблю этот спектакль, я люблю его смысл, люблю вспоминать, как работали актеры, как он звучал, как он сам... И должен сказать, что он был... Вот спустя много-много лет я абсолютно, так сказать, трезво могу сказать, что он был, в общем-то, прелестным спектаклем. Просто прелестно. Не потому, что я его сделал, а то, что я сделал, оно от меня отошло уже. Есть многие из моих спектаклей, которые видеть и вспоминать не могу от ненависти, понимаете? Этот спектакль были прелестные актеры, была прекрасная Мартыненко,
3: нынче звезда театра на Васильевском острове, то была прекрасная, изумительная Семенова, изумительный Алексеев, изумительный... Да, все они были просто чудесные, прекрасные, Молчанова, хорошие были. И была прелестная и легко осуществившаяся задумка по сплетению Володина с Акуджавой. Сейчас это, так сказать, мысль звучит совершенно банально, а тогда это было вполне себе изящно, понимаете? Вполне себе изящно. Я бы себе за этот спектакль, и даже не себе, а театру, неважно даже, кто бы ему сделал, я бы за этот спектакль поставил 5. Но тут же должен добавить, публике это было мало интересно. Вы понимаете, публике это было, я об этом уже говорил. А публике это было, то есть та публика, которая приходила, она это принимала с восторгом, но только публике приходило не очень много. Понимаете, почему-то этот восторг, который был и на этом, и на Медее, который публика была в неистовстве, в совершеннейшем восторге, только публики было немного. Мы даже придумали в театре эстрады такую движущуюся заднюю стенку мобильную, мы переносили зал на 400 мест, но мы его умудрялись как-то натягивать, там нам разрешили натягивать в любом месте трос и вешать тяжелый занавес, и зал мог становиться и на 100 мест. И на 200 мест, и на 300 мест. Так вот этот спектакль, вот Медея, моя старшая сестра, это были залы на 100 мест. Вы понимаете? На 100 мест. Ну да, тогда театр эстрады был малопосещаемой точкой. Я не знаю, как он посещается сейчас, после того, как мы его потеряли, я на эту улицу даже шагом не ступил, шага по этой улице не сделал. Не слишком это все как-то тяжело туда. Даже когда я приезжаю мимо, я вот створ улицы не смотрю.
2: Лев Иванович, и все-таки, можно сказать, какой-то новый этап сейчас, когда вы взяли учеников, вообще общение с молодым поколением, это всегда все равно заряжает и оптимизмом, и я надеюсь, что все у вас сложится. Какое бы напутствие вы сказали вот и нашим радиослушателям, и, может быть, вот молодым людям, которые хотят связать, вопреки всему, свою жизнь с театром? Вот что самое главное, чтобы вот не растерять по дороге ученичество, потому что это трудный, долгий процесс. Но вот такие молодые сердца, они все равно трепещут и хотят, и идут учиться этой замечательной профессии актерской. И вот вы как мастер, как педагог, что могли бы пожелать? Что самое главное?
3: Ну, я растерялся от этого вопроса. Что самое главное? Да? Идите в театр и умрите в нем. Белинский же сказал про эту тему.
2: Да, это как раз и звучит в «Старшей сестре» в вашем спектакле, да? Спасибо вам огромное. Желаю вам всего самого благодатного. Еще раз призываю всех наших радиослушателей, идите и смотрите спектакль замечательного театра, который имеет название «Наш театр». Кстати, он ведь возник по инициативе ваших замечательных учеников в 2000 году.
3: Да? В этом году театр вот сейчас, сегодня заканчивается 20... Последний спектакль, мы заканчиваем 25-й сезон.
2: С этим юбилеем мы вас сердечно поздравляем и желаем еще театру много-много-многое лето.
3: Спасибо.
2: Спасибо огромное. Напоследок важно отметить. Статья, опубликованная в Петербургском театральном журнале, подтверждает, что творчество режиссера Льва Яковлевича Стукалова играет важную роль в современном культурном пространстве. Вот что пишет театровед Надежда Таршес о его постановке пьесы Александра Гельмана «Альмар. Красавица и чудовище» в нашем театре. С выдержками из этой статьи я хочу вас познакомить. Альберт Эйнштейн, измотанный сознанием вины, действие происходит в августе 1945 года, после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки и ночными кошмарами, где его виновность принимает глобальные фантасмагорические черты, эта фигура без обиняков драматична. Сверхпопулярная фотография ерничающего Эйнштейна с высунутым языком дала импульс к трансформации героя. Во второй половине спектакля клоунские башмаки и буйный седой парик окончательно обнажает тотальное отчаяние персонажа Льва Стукалова. Да, Альберта Эйнштейна играет Лев Стукалов. Он выходит на сцену и в «Борисе Годунове», недавно крупной удачей нашего театра. и там, и тут становится артистом, не выпуская из рук режиссерские вожжи. В новой премьере нашего театра персонаж превозмогает рамки ударного и самодостаточного актерского дуэта, выламывается из них. Конечно же, режиссер с суровой самоотдачей играет о себе и о нас, об ответственности, о сокрушительном фиаско жизненного итога. Марианна Семенова, актриса из славной когорты нашего театра со дня его основания, играет Маргариту, приехавшую проститься с Альбертом. Все действие пьесы и спектакля происходит в один единственный прощальный день – Альмар. Альберт и Маргарита, как нерасторжимое целое, возникает в финале трагическая мизансцена. Их бросают друг к другу, словно порывом ветра. Шарф Маргариты полощется в воздухе, как белый флаг, знак катастрофы обоих. Но до этого все полтора часа спектакля мы видим виртуозное каприччо Маргариты рядом с сумрачной сосредоточенностью Альберта, с резкими вспышками гнева, как искрами из-под пепла. Пепел – значимый мотив спектакля. Пепел концлагерей и радиоактивный пепел Хиросимы. Пепел – погребающий мир. Марианна Семенова здесь воплощает неизбывную, кажется, неистощимую женственность, попавшую в беспощадные жернова. Не сразу мы понимаем, что муза, опора и поддержка героя сама в капкане у тех, кто когда-то завербовал ее. Она не обольщается относительно своих перспектив в таллинской России, куда теперь затребована обратно. Бесконечно прихотливые перепады в мелодике речи и пластике Маргариты – отдельный мотив постановки. Все это ее притягательное, длящееся каприччо, оказывается, призвано скрыть ужас. Оно обрывается резким клаксоном у ворот и ее финальным, повторенным несколько раз криком «Это за мной! Это за мной! Это за мной!» И вновь. Позволю себе экскурс за пределы спектакля. Он здорово провоцирует к тому. «С любимыми не расставайтесь». Болозин мог еще позволить себе такое душеспасительное обращение в названии пьесы. Незабываемый многократный крик героини «Я скучаю по тебе» был отчаянным, именно одиноким голосом человека. Но стоит оценить дистанцию в полвека с лишним, прошедшую с тех пор. В сущности, весь «Альмар» сегодняшнего нашего театра – это сигнал о катастрофе, объявшей мир. Терпят крушение и такие разные личности, и две судьбы в их неразрывности, с полным сознанием своей причастности к происходящему. Сейчас прозвучит отрывок из начальной сцены этого спектакля.
4: Принстон, Соединенные Штаты Америки. Конец августа 1945 года. Поздний вечер. Небольшой двухэтажный дом. Прихожая, кабинет и гостиная. У окна письменный стол, заваленный бумагами и бланками. Рядом черная школьная доска. На ней наполовину стерты формулы и графики. Эйнштейн, небритый, неухоженный, спит в кресле. Вокруг раскиданы газеты, журналы. На газетах стоит черный аппарат. От него к стене тянется длинный запутанный провод. Каждый день, каждую ночь, когда бы я не уснул,
5: Мне снится один и тот же проклятый этот чудовищный сон.
6: Ты что? Кто тебе снится? Что?
5: Бомба. Бомба. Внутри бомбы я голый. И наружу зачат мои руки, ноги, голова. Если бы был жив Фрей, если он бы мне объяснил, почему я... мы падаем, падаем. Взрыв, огромное облако из дыма, пыли, меня... Я кричу, потом... Ах, если бы был жив Фрей... Тогда мой мальчик, мой Эдуард, ему уже было 15, я уже был женат на Эльзе, когда он вдруг сошел с ума. Фред сам хлопотал, сам звонил главному врачу, в клинику мальчика лечили. Через 3 месяца все наладилось, казалось, а потом опять, он и сейчас. Там, в этой проклятой клинике в Цюрихе. Ах, если бы он был... Я не могу меньше.
6: Ты знаешь, тебе все это снится, потому что ты почему-то чувствуешь себя виноватым.
5: 200 тысяч. 200 тысяч.
6: Это ужасная вина. Не
5: поверю.
6: Но ты никакой ответственности за это не несешь.
5: Да заткнись ты, замолчи!
2: И в завершении передачи слова, которые произносит Лев Стукалов от имени Альберта Эйнштейна в спектакле «Альмар» нашего театра.
7: Моя душа закроет на это свои печальные еврейские глаза. Сейчас важно помнить только об одном – равновесие страха. Только это удержит мир на краю безумие. И то ненадолго. Ненадолго. На каких-то 50, 80 лет, 45, 50, 95, пока не появится какой-то очередной ефрейтор. Но к тому времени многие страны уже, у многих стран будут, и самые маленькие страны уже будут обладать этим оружием, и сама бомба станет маленькой, можно будет возить в багажнике автомобили. Но главное, нас это уже не касается. Мы обязаны им дать эти 50-80 лет.
6: Ты правда считаешь, что вот мы сейчас тут посидим, поговорим и...
7: В 39-м нас со Стюартом здесь тоже было только двое. Посидели, написали письмо, появилась атомная бомба.
6: А какого размера бомба? Что? Ну, этим должны заниматься совсем другие люди, совсем другие. Жюрисей. Не способен держать секрет за зубами. Они не посмотрят, что ты великий Эйнштейн. Посадят до конца жизни.
7: Это все легенды.
6: Мифы
7: Древней Греции. Про мою рассеянность, про мою забывчивость. Господи!
2: Я рекомендую не пропускать спектакли нашего театра, которые идут на сцене Екатерининского собрания по адресу Набережная канала Грибоедова, 88-90. Вы прослушали беседу с заслуженным артистом России Львом Яковлевичем Стукаловым, педагогом, режиссером, художественным руководителем нашего театра. Передачу подготовила Ирина Виноградова. Всего вам самого доброго. До следующих встреч в эфире.

Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.

Дорогие слушатели, сегодня мы предлагаем вашему вниманию передачу, посвященную взаимодействию двух ветвей российской культуры, диалогу светской и церковной сфер в общественной жизни России прошлых веков.

0: Наука и вера – суть две чери одного великого родителя, и в распрю зайти не могут, аще кто, под тщеславию своему, на них вражду всклеплет. Михаил Васильевич Ломоносов.
1: Сегодня мы начнем нашу передачу рассказом об уникальной книге, вышедшей, к сожалению, очень небольшим тиражом в 1995 году в Петербурге. Эта книга, высоко оцененная историками отечественной культуры, стала результатом многолетней работы Петра Николаевича Синько, кандидата богословия,

храмов. Результат работы Петра Николаевича Синько – создание на основе архивных данных целой галереи светил науки, которые были верными сынами церкви. Среди них немало и канонизированных ныне святых. История взаимоотношений Русской Православной Церкви и Академии наук России насчитывает более 2,5 столетий. Она драматична и богата содержанием, но до сих пор остается неисследованной. Это не только объединяет историю взаимодействия веры и знания в России. Перед нами лакуна как в истории науки, так и в истории церкви. Эта книга помогает восполнить пробел. Так говорится в одном из отзывов на труд Петра Николаевича Синько. С глубокой благодарностью автору мы откроем сегодня эту книгу для наших слушателей.

0: Просвещение и светское, и духовное на Руси до начала XVIII века осуществлялось преимущественно в немноголюдных школах, большей частью при монастырях. Лишь в XVII веке, когда возникла потребность в более обстоятельном образовании, появились такие учреждения, как школа при Московском Андреевском монастыре, на основе которой позднее возникла славяно-греко-латинская духовная академия. Эта академия воспитала многих выдающихся деятелей образования и науки, таких как Михаил Васильевич Ломоносов и митрополит московский Платон. В начале XVIII века стали открываться светские профессиональные школы, школа математических и навигационных наук, артиллерийская школа, инженерная школа, медицинские школы при госпиталях в Москве и Петербурге. Для печатания книг была расширена сеть типографий. Из имевшейся в Москве синодальной типографии, которая находилась в распоряжении церкви, была выделена часть оборудования, и в 1711 году в Петербурге была создана новая типография, где использовался упрощенный гражданский шрифт. С увеличением числа печатных книг началось в стране и увеличение библиотек, основу которым положила личная библиотека Петра I. Во время заграничных путешествий у Петра I возникла мысль о создании в России Академии наук. В письме с выражением благодарности в связи со своим избранием почетным членом Парижской Академии наук Петр написал хорошо известные ныне слова: «Мы ничего больше не желаем, как чтобы через прилежность, которую мы прилагать будем, науки в лучший цвет привесть». А самое раннее упоминание о создании в России Академии наук, по мнению историков, относится к концу 90-х годов XVII века, когда в беседах с патриархом Адрианом Петр I высказал мысль о необходимости широкого и основательного распространения просвещения в России, в чем патриарх поддержал царя полностью. В 1724 году официально был опубликован сенатский указ об учреждении в России Академии наук, извещавший, что Петр Великий указал чинить академию, в которой бы учились языкам, также прочим наукам и знатным художествам, и переводились бы книги. А в 1725 году в присутствии членов правительства, виднейших представителей государства и высшей иерархии русской церкви состоялось первое торжественное заседание Академии наук.
1: На всем протяжении истории существования Академии наук среди ее членов заметное место занимали выдающиеся деятели православной церкви, иерархи, священнослужители, миряне, посвятившие свою жизнь церкви, богословию и церковно-исторической науке. Многие русские церковные деятели, независимо от званий и занимаемой должности, были избраны действительными

0: членами, почетными членами и член-корреспондентами Отечественной академии наук, начиная с ее основания в 1724 году и кончая 20-ми годами XX века. В книге Петра Николаевича Синько приведены более 60 таких имен, многие из которых составили славу российской науки. Вот некоторые из этих имен.
1: Архимандрит Петр Каменский, избранный член-корреспондентом Академии наук по отделению истории и филологии, разряда литературы и древности Востока в 1819 году. Архимандрит Петр был начальником российской духовной миссии в Пекине и славился как большой знаток китайского и маньчжурского языков, быта, истории и культуры Китая. Архимандрит Петр – составитель первого в России китайско-русского словаря, переводчик Библии на китайский язык, сотрудник Российского министерства иностранных дел по связям с Китаем.
0: Митрополит Евгений Болховитинов, избранный почетным членом Академии наук в 1826 году, выдающийся историк, большой знаток древности российских, археографии и краеведения.
1: Архимандрит Якинф Бичурин, ставший член-корреспондентом Академии наук по отделению литературы и древности Востока в 1828 году. Большой знаток китайского, монгольского и тибетского языков. Крупный исследователь истории, быта и культуры Китая, Бурятии, Монголии и Тибета. Сотрудник и переводчик Российского министерства иностранных дел по связям с Китаем. Автор капитальных трудов. Записки о Монголии. Описание Тибета в нынешнем его состоянии и других. От Российской академии наук архимандрит Якинф трижды получал Демидовскую премию за научно-исторические и переводные труды.
0: Митрополит Московский и Коломенский Филарет Дроздов, избранный в 1841 году ординарным академиком Академии наук по отделению русского языка и словесности. Один из выдающихся деятелей русской церкви XIX века, автор более 200 капитальных трудов по многим вопросам богословской науки, русской и всеобщей истории, толкованию канонов церкви и государственного законодательства, действительно и почетный член многих научных и просветительских учреждений. Митрополит Филарет являлся главным редактором манифеста по делу отмены крепостного права в России. Русская православная церковь причислила митрополита Филарета лику святых.
1: Митрополит Московский и Коломенский Макарий Булгаков, избранный в 1854 году ординарным академиком Академии наук по отделению русского языка и словесности, выдающийся иерарх русской церкви и не менее выдающийся ученый, богослов, историк, знаток многих древних и современных языков. Уже при жизни митрополита Макария в знак признания выдающихся ученых заслуг Академия наук учредила премию его имени, получившую название Макарьевской.
0: Святитель Иннокентий Вениаминов, митрополит Московский и Коломенский, избранный почетным членом Академии наук в 1857 году. Выдающийся миссионер, крупный церковный историк, филолог, переводчик священного писания и богослужебных книг на алеутский, кадьярский, калужский и якутский языки. Посвятил свою жизнь проповеди Евангелия среди народов Камчатки, Курил и Северной Америки. Основал город Благовещенск на Амуре. Русская православная церковь причислила святителя Иннокентия к лику святых.
1: Протоиерей Герасим Павский, ставший ординарным академиком Академии наук по отделению русского языка и словесности в 1858 году. Доктор богословия, профессор Петербургской духовной академии и Петербургского университета, известный как выдающийся востоковед-гибраист, в совершенстве владевший такими древними языками, как древнееврейский, древнегреческий, латинский, арабский, халдейский, зенский и другими. За научно-богословские и филологические труды Современники Павского ставили его в один ряд с крупнейшими русскими учеными. Как отметил однажды Белинский, Павский один стоит целой академии.
0: Митрополит Петербургский и Ладожский Антоний Ватковский, избранный почетным академиком Академии наук в 1894 году, доктор богословия, выдающийся иерарх Русской Церкви, крупнейший ученый богослов, видный церковный историк, блестящий оратор и церковный дипломат, публицист и философ, автор множества научных трудов.
1: Вот лишь малая часть того блестящего списка имен церковных деятелей, служивших не только церкви, но и светской отечественной науке, что приведен в книге Петра Николаевича Синько. Как видно, даже из этого неполного перечня направления трудов церковных деятелей-академиков весьма разнообразны, а вклад их в отечественную науку огромен. Но, несмотря на эти очевидные факты, отношение к участию церковных деятелей в светском научном учреждении было разным. Вначале благоговейное внимание, тесное сотрудничество, но затем равнодушие, сменившееся открытой враждебностью. Именно поэтому об участии церковных деятелей, к примеру, в деятельности Академии наук, узнать было очень сложно, ведь во всех официальных списках персонального состава Академии наук многие иерархи-академики представлены под своими мирскими именами, а их портреты в церковных облачениях попросту опущены. Так московский митрополит Филарет значится как Дроздов Василий Михайлович, митрополит Макарий как Булгаков Михаил Петрович, и таких примеров достаточно. Но теперь во многом, благодаря новой книге, мы можем по достоинству оценить вклад представителей Русской Церкви в отечественную науку и вновь обратиться к такой важной проблеме, как взаимодействие веры и знания, пастырского служения и науки и культуры.

о проблеме взаимоотношения веры и знания, веры и культуры замечательно пишет профессор, протоиерей Василий Зиньковский. Расхождение веры и знания есть выдумка тех, кто борется против веры в церковь. Вся современная культура так глубоко связана в своих корнях с христианством, что ее нельзя оторвать от христианства. Знания находятся в постоянном движении и развитии, благодаря чему в знании сменяются одна за другой теории и гипотезы. То, что казалось в науке бесспорным вчера, бесследно исчезает сегодня. И эта смена руководящих идей в знании неизбежна и законна. Науке должна быть предоставлена полная свобода в построении любых гипотез для объяснения тех или иных явлений. Только надо помнить, что все это гипотезы, которые могут быть заменены другими гипотезами. Христианство же говорит нам о том, что остается неизменным с того времени, когда Господь Иисус Христос был на земле. Между христианством и наукой могут быть серьезные расхождения в одну эпоху, но они могут сами собой рассеяться в другую эпоху. Путь веры открывается перед современными людьми часто лишь после тяжелых жизненных испытаний, болезней и несчастий, которые освобождают наш дух от самоуверенности и ослепленности. А между тем, жить без веры не только трудно, но и страшно, бессмысленно. В нашей душе живет неистребимая потребность приближаться к вечному основанию жизни. Смерть обессмысливает всю нашу жизнь, превращает жизнь в неразрешимую и мучительную загадку. Со смертью не может помириться наша душа. Это хорошо знают те, у кого умерли близкие, дорогие люди. В свете смерти жизнь представляется каким-то обманом, чьей-то ненужной насмешкой, бессмысленной суетой. Душа наша не может не любить мир, не любить людей. Но эта любовь только терзает наше сердце, так как мы не можем, если нет в нас веры, помириться с тем, что все это исчезнет навсегда. Жизнь мира – страшная загадка для тех, кто не верит в бытие Бога, кто не чувствует его близости к нам. Вера нужна душе даже больше, чем нужно знание. Вера нужна нам, как прочная и творческая основа жизни.

0: Одно имя из списка, приведенного в книге Петра Николаевича Синько, хочется выделить особо. О митрополите Московском и Коломенском, о не так давно прославленном святителе Филарете, много сказано и написано. Это действительно выдающаяся личность, выразившая себя в самых разных областях науки, культуры, общественной жизни. Но все же главное в святителе Филарете – удивительное преображающее воздействие его облика, внешнего и внутреннего, его святости, его глубокой веры и любви ко всем окружающим его, ко всем, с кем святитель так или иначе встретился в своей жизни. Одной из таких удивительных встреч стала встреча с Пушкиным. Впервые святитель Филарет, в те годы еще архимандрит, ректор Санкт-Петербургской духовной академии, встретился с поэтом на заре его жизни и творчества на экзамене в лицее в 1815 году. Но подлинная, глубокая, хотя и заочная встреча произошла позже, спустя почти 15 лет.
1: Владыка Филарет остался в памяти современников как человек чрезвычайно отзывчивый. Будь то события государственного значения, волновавшие всю Россию, или обычные нужды скромных просителей, все находило отклик в душе владыки. Во всем он старался принять личное участие, в каждую ситуацию внести луч евангельского света. Точно так же не мог он оставить без внимания и поразившее его стихотворение Пушкина, написанное поэтом в день его рождения, 26 мая 1828 года, и опубликованное 2 годами позже.
2: Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана? Или зачем судьбою тайной ты на казнь осуждена? Кто меня враждебной властью из ничтожества возвал? Душу мне наполнил страстью, ум сомнением взволновал. Цели нет передо мною, сердце пусто, празднен ум, и томит меня тоскою однозвучной жизни шум.
1: Не случайно под этими горькими строками Пушкина поставлена дата его рождения. Поэт словно отрицает смысл своего появления на свет, отрицает смысл жизни. Все, что писал первый поэт России, встречалось с величайшим интересом. Одна добрая знакомая Пушкина, Елизавета Михайловна Хитрово, дочь великого полководца Кутузова, в самом начале 1830 года послала поэту записку, в которой сообщала, что митрополит Московский Филарет прочел стихотворение «Дар напрасный, дар случайный» и написал поэту стихотворный ответ. Пушкин был, вероятно, не только заинтересован, но и озадачен таким известием. Он понимал, что стихи, в которых выражалось сомнение в смысле жизни, вряд ли вызовут сочувствие у глубоко верующего человека, облеченного к тому же высоким духовным саном. Но, получив от Екатерины Михайловны Хитрово текст стихотворения «Владыки», поэт испытал чувство глубокой благодарности. В стихах не было гнева, не было обличения. В них было настойчивое, но мягкое вещание. Они были проникнуты состраданием, желанием помочь, вселить в сердце поэта надежду и веру. Святитель увидел в пушкинском стихотворении плач потерявшейся души и ответил на этот призыв о помощи.
2: Не напрасно, не случайно жизнь от Бога мне дана, не без воли Бога тайной и на казнь осуждена. Сам я своенравной властью зло из темных бездн возвал, сам наполнил душу страстью, ум сомнением взволновал. Вспомнись мне, забвенный мною, просияй сквозь сумрак дум, и созиждется тобою сердце чисто, светил ум.
1: Как известно, Россия со времен Петра была лишена патриаршества. Владыка Филарет, управляя Российской Церковью 46 лет, был фактически ее главой и пользовался авторитетом, который можно сравнить с авторитетом патриарха. Стихи главы Русской Церкви, сам поступок владыки – все это произвело на поэта очень живое впечатление. Сердце Пушкина всегда живо откликалось на сочувствие, на всякую благую мысль, всякое доброе слово. А здесь помощь была особенной. Она пришла поистине с высоты духовной, как тихое веяние. Чуткий слух поэта уловил в простых строках святителя тот же «Бога-глаз», о котором 2 года назад было сказано в стихотворении «Пророк». Вот почему стихотворение, которое Пушкин написал в ответ несколько дней спустя, 19 января 1830 года, по существу обращено через владыку, как служителя церкви, к самому всемогущему Богу, который не покарал за маловерие, но в ответ на плач отчаяния послал к поэту своего Серафима с увещанием, утешением, ободрением.
2: В часы забав или праздной скуки, бывало, лирия моей вверял изнеженные звуки безумства, лени и страстей. Но и тогда струны лукавой невольно звон я прерывал, когда твой голос величавый меня внезапно поражал. Я лил потоки слез нежданных и ранам совести моей, твоих речей благоуханных отраден чистый был елей. И ныне с высоты духовной мне руку простираешь ты, и силой кроткой и любовной смиряешь буйные мечты. Твоим огнем душа палима, отвергла мрак земных сует, и внемлет арфе Серафима в священном ужасе поэт.

Рассказом об удивительном поэтическом диалоге святителя и поэта мы завершаем сегодняшнюю передачу, посвященную взаимодействию светской и церковной науки и культуры.

Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: Концерт «Воскликните, Господи» композитора Александра Гречанинова прозвучал в исполнении мужского хора Самарской духовной семинарии.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

В первые десятилетия XIX века в дворянской среде возрос интерес к отечественной истории. Это была эпоха Отечественной войны с ее небывалым патриотическим подъемом. В эти же годы завершился процесс формирования русской нации. Все это пробуждало интерес к русскому прошлому, поэтому журналы публиковали исторические статьи, а в 1818 году вышла в свет «История государства российского» Николая Карамзина, первая книга, которая не только внятно рассказывала об исторических событиях, но и была притом хорошо написана. До Карамзина интересующиеся историей России штудировали книгу француза Левека. После того, как был прочитан Карамзин, с небывалым вниманием говорили, что улицы по вечерам пустели, потому что все сидели дома и читали историю государства российского. После этого многие дворянские семьи стали включать отечественную историю в число обязательных для изучения предметов. Граф Бутурлин вспоминал, что еще во времена его детства, как раз в это переломное для изучения истории время, любой мальчик или девочка умели рассказать, что менестрель Блондель освободил английского короля Ричарда Львиное Сердце из полона германского императора. Или о том, как несчастный малолетний дофин, сын Людовика XVI, посажен был в тюрьму Тампль и оттуда отдан в учение злому парижскому сапожнику по имени Симон. Или как английские малолетние принцы Карл и Яков Стюарты укрылись на дубе от преследовавших их кромвельских шаек. Но о том, что был некогда на Руси мужик Сусанин, положивший свою жизнь для спасения родоначальника, царствующего ныне дома, навряд ли один или много два из 50 детей слыхали тогда. Да и о герое Куликовской битвы были у них, пожалуй, темные понятия. Разве что читывали в театральных афишах, что в такой-то день дана будет трагедия Озерова Дмитрий Донской. Спешу, однако, оговориться, что я, будучи 8 лет, читал с моей матерью французскую историю России Левека, а позднее, 10 или 11 лет, начал читать Карамзинскую с русским моим учителем. В николаевское время, когда патриотическому воспитанию стали уделять больше внимания, русскую историю, как и родную словесность, уже изучал каждый ребенок. Очень характерен для этой эпохи рассказ Цебриковой. «Когда мне минуло 10 лет, отец позвал меня и прочувствованным голосом сказал: „Ты русская, ты должна знать историю своего отечества. Здесь ты увидишь, как Бог вел Россию и какими путями привел ее к могуществу, к славе настоящего времени. Русский народ, избранный Богом, он православный. Так древле были избранным народом евреи. Ты увидишь, как из слабого княжества Россия выросла в империю, которая держит в страхе иноплеменников. Бывала пора, когда народ прогневлял Господа грехами, и он насылал на него врагов. Народ каялся, и Господь прощал, и давал силу победить врагов». Умиление отца, его проникнутый благоговейным чувством голос запали мне в душу. Я не долбила учебник Устрялова, я воспринимала каждое слово его с жадным восторгом, который поохладел, когда я дошла до междоусобицы удельных князей, и потом снова возгорелся в эпоху изгнания татар, затем взятия Казани, изгнания поляков и воцарения дома Романовых, а там Петр I, Екатерина II, Александр Благословенный. Моим любимым чтением, и это с 8 лет, была история Карамзина. Благодаря подобной подготовке уроки истории усиливали и укрепляли в этой семье патриотическое чувство, питали национальную гордость, которая тут же, пусть наивно и по-детски, находила применение. Читаем воспоминания дальше. «Мы гордились, что мы русские. Как ни были привязаны к иным товарищам немцам или англичанам, даже признавая личное превосходство А или Б над ними, мы были все-таки непоколебимо убеждены, что мы, как русские, выше их, и непременно докажем это, когда вырастем.
Мы вели патриотические споры с товарищами иноплеменниками, разрешавшиеся очень часто кулаками. Умалчивая о непарламентском способе решения, мы передавали старшим парламентские аргументы, досадовали на оплошность и проглядывание более веских неизбежных в пылу прений. Нас слушали с интересом старшие, одобряли или указывали промахи. Мы смели рассуждать. Из подчиненных, обязанных беспрекословно повиноваться, мы превращались в младших соотечественников, имевших общие интересы со старшими. Я была уже не только девочка, не дерзавшая рассуждать, но и русская, хотя и маленькая. Мы думали о миллионах своих, которые жили до нас, живут в одно время с нами, и все это свои. Эти свои вставали как один человек, когда надо было защищать свое отечество, свою веру, и если надо будет, снова встанут как один человек. Товарищи мои и я, благодаря этому рано пробужденному чувству патриотизма, были спасены от детской пошлости, от ранней житейской мудрости, какими были испорчены до мозга костей столь многие ровесники и ровесницы наши. При хорошем учителе именно уроки русской истории и словесности становились любимыми. Граф Сергей Дмитриевич Шереметьев, учившийся в 1850-х годах, вспоминал о своем учителе Мосягине. «Он так сумел приохотить меня, что я из кожи лез, чтобы заслужить у него хорошую отметку. Особенно приятно были с ним уроки русской истории. Он читал мне историю по Устрялову. Учебник этот, хоть и пространный, Мосягин дополнял подробностями и карандашом отмечал эти дополнения в книге. Урок заключался в следующем. Сначала он мне сам читал, а вслед за этим я обязан был повторить все то, что я от него слышал. Это обязывало меня слушать со вниманием. К следующему уроку я должен был ему приготовить письменное изложение им прочитанного, по прочтении коего я вновь повторял ему все заданное. Мосягин отлично читал, в особенности Гоголя. Слушать его было наслаждением. Мосягин давал 2 урока в неделю русской словесности и 1 урок русской истории. Заметим, к слову, что методика преподавания к 1850 годам коренным образом изменилась, и зубрежки стало гораздо меньше. Тот же Сергей Шереметьев сообщает некоторые подробности домашнего обучения математике в это время, сразу оговариваясь, что не имел к ней никаких способностей. «Нужно отдать справедливость терпению Голицынского заниматься со мною. 3 раза в неделю и столько же дней приготовительных были отданы математике. Корпел я над пресловутой книгой Мейера Гирша, резал сырой картофель для уразумения истин стереометрии, рылся у Колета и Веги для отыскания логарифмов. Потом снова возвращались мы к задачам на том основании, что повторение — мать учения. И все-таки еле-еле подвигался я в разумение этих великих истин». Уже в 1830-х годах математики довольно серьезно стали учить и девочек. В более ранний период арифметика для большинства женщин еще оставалась высшей и самой сложной из наук, а их собственные математические познания сводились к умению считать до 100 и совершать 2 простейших арифметических действия — сложение и вычитание, чтобы суметь проверить счета и сообразить, сколько холста уйдет на 1 или 2 дюжины белья. Теперь это были полноценные математические уроки. Как мы помним, лермонтовская княгиня Лиговская очень гордилась тем, что ее дочь, княжна Мэри, читала Байрона по-английски и знает алгебру. Цыбрикова тоже освоила арифметику уже 8 лет, а к 12 годам познала алгебру и начала геометрию. После этого уроки математики у нее прекратились. Чрезмерное увлечение этим предметом, даже при наличии несомненных способностей, все-таки было недостойно благовоспитанной девицы. Это предубеждение существовало потом еще долгое время, так что тягу к математике известной ученой Софьи Ковалевской в ее семье долго не поощряли. В среднем ко второй половине XIX века
При домашнем обучении математике бывало по 2-3 двухчасовых урока в неделю, русской словесности – 2 урока, русской мировой истории и географии – по 1 уроку в неделю.

0: Главный предмет. Главными предметами, на которые тратили большую часть учебного времени, были иностранные языки. Наряду с манерами именно знание иностранного языка сразу определяло место дворянина на внутридворянской иерархической лестнице. Мы говорим об избранном языке, потому что на практике дворяне могли говорить на разных наречиях, но какие-то из них ценились, а какие-то считались непрестижными. Путь наверх открывало лишь одно из них. В первой половине XVIII века таким языком был немецкий. Хотя некоторые дворяне, благодаря хозяйственным связям и участию в войнах, могли говорить и по-английски, по-шведски, по-фински, по-голландски. Со времен Елизаветы Петровны королем языков становится французский. Сама Елизавета, как уже говорилось, владела этим языком свободно и охотно общалась на нем с европейскими дипломатами и своим медиком Листоком. В 1751 году фаворитом Елизаветы сделался блестяще образованный Иван Шувалов, большой поклонник французской литературы, также свободно владевший языком. И с ним императрица тоже стала говорить по-французски. Этого было достаточно, чтобы придворное общество, всегда в таких случаях весьма переимчивое, тоже вскоре зафранцузило. И скоро все, хоть сколько-нибудь претендовавшие на значение в свете, старались изъясняться исключительно по-французски. Франция вошла в моду, и после манифеста о вольности дворянства 1762 года первая страна, в которую устремилось освобожденное благородное сословие, была именно Франция. Мода на французский язык свалилась на дворянство достаточно неожиданно. В предшествующем поколении этот язык знали единицы. Учителя, особенно поначалу, найти было трудно, чем и пользовались разные недобросовестные личности. Однажды выяснилось, что популярный в Москве француз, учивший детей заграничному наречию, на самом деле чухонец, и выучились от него дети на самом деле финскому. А что делать? Проверить-то было некому. Так начался французский этап дворянского образования и воспитания, о котором столько было сказано обличительных и негодующих слов. Действительно, если и Елизавета, и Шувалов, владея французским, одновременно свободно и хорошо говорили по-русски, у Шувалова, который общался со всеми тогдашними писателями и сам сочинял стихи, а значит, был одним из творцов отечественной литературной речи, русский язык был с красивой обделкой в тонкостях и тонах, так вот при всем при этом их подражатели, особенно в следующем поколении, нередко оставляли родной язык в небрежении и не только говорили, но и думали по-французски, и потому поневоле усваивали и элементы чужого, эстетического, правового, религиозного сознания, неразрывно связанные с языком. Растопчина, внучка известной русской католички, поэтессы, графини Растопчиной, замечала: «Бабушка моя безукоризненно говорила по-французски, но русскому их не сочли нужным выучить, и вот на этой-то почве полнейшего и постыдного незнания отечественной истории, религии, языка изыждется причина ее перехода в католичество». И все же увлечение французским принесло большую пользу. В русском языке пока почти отсутствовала литература, не сформировался востребованный новым временем словарь, не было не только научных, технических, отвлеченных терминов, но и многих бытовых выражений слов, относившихся к новой реальности – одежде, досугу, флирту и тому подобное. Во французском языке все это было. Здесь имелась огромная первоклассная литература. На французский, как язык международного общения, были переведены все мировые классики, все достойное в науке, вся античная литература истории, в общем, все. Французский язык был полностью сформирован, гибок, подвижен, легок и изящен по форме. Он изобиловал устоявшимися оборотами, поговорками, цитатами, остротами и каламбурами, черпать которые можно было бездумно и без конца. Русскому языку еще только предстояло стать таким, и французский позволял без труда общаться на любые темы. Хорошо известна зависимость между объемом и качеством интеллекта и словарным запасом. По всем этим причинам, при общении русской знати к французскому языку, а через него и к одноименной культуре, несло в себе, как впоследствии выяснилось, больше пользы, чем вреда. Галломания вовлекла русское дворянство в мировой культурный процесс и воспитала интеллектуальные потребности. А французский язык стал сильной прививкой русскому языку и словесности, ускорив формирование литературной речи и подготовив мощный творческий взрыв начала XIX века. Помимо французского, дворянство второй половины XVIII века продолжало осваивать немецкий, английский, иногда итальянский, чаще всего те, кто учился пению, нередко и польский, чему способствовали польские разделы и связанные с ними войны. Все эти наречия ценились тогда неизмеримо ниже французского. Говоря о распространении французского языка и его главенстве в дворянском воспитании, следует все же указать, что даже на пике галломании она была далеко не повсеместной. Чем дальше и ниже от столицы двора, тем чаще можно было встретить дворян, нередко состоятельных и высокопоставленных, которые прекрасно жили в условиях двуязычия, думая и общаясь в домашнем кругу на русском и прибегая к гальскому наречию лишь в обществе. Во многих местах на исходе первой четверти XIX века, когда в столицах пик галломании уже миновал, мода на французский еще и не начиналась. Яков Полонский свидетельствовал: «В тогдашней Рязани я не слыхал вокруг себя ни дома, ни у родных, ни в гостях, ни немецкого, ни французского говора». Конечно, это продолжалось недолго. Воспитанницы Смольного монастыря, возвращаясь в свои рязанские семьи, скоро принесли с собой французский язык. Встречались, наконец, даже среди очень высокопоставленных лиц персонажи, вовсе не говорившие по-французски. Не знал этого языка, к примеру, Гаврила Романович Державин. Причем патриотически настроенные поклонники его таланта полагали, что именно это-то и способствовало его развитию. Муравьев-апостол вспоминал: «Опутанные цветками, подделанными из атласа и тафты, не размахнулся бы никогда наш богатырь». Не владел французским и граф Закревский, который 11 лет был военным генерал-губернатором Москвы. И все же французская немота в высших сословиях встречалась нечасто, ибо весьма стесняла как светское общение, так и карьерные возможности, причем буквально, поскольку слабое знание русского языка в высшей аристократии было причиной того, что вплоть до середины 1820-х годов значительная часть русского делопроизводства, особенно те документы, которые исходили или подавались главному начальству департаментов, велась на французском языке. Галахов вспоминал: «Своего рода пыткой считали мы то время, когда отец и мать брали нас с собой в такой дом, где дети, нам ровесники, говорили по-французски. Сидишь там, бывало, словно приговоренный к смерти, моля Бога о том, чтобы оставили тебя в покое, и, главное, не обращались бы к тебе с вопросом: говорите ли вы по-французски, мсье? Вопрос этот, подобно грому, оглушал нас. Когда мы робко давали отрицательный ответ, спрашивающий приходил в изумление: как, не говорите? Как же это так? — восклицал он, качая головой и печально прищелкивая языком, точно заверяя этим, что мы испортили земную нашу карьеру, да и в будущей жизни едва ли не ожидает нас вечная гибель». Впоследствии Галахов, конечно же, исправился, выучился по-французски и перестал чувствовать себя изгоем. И все же во второй половине XIX века французскому языку пришлось потесниться. К этому времени он был общепринят. Ему учили во всех гимназиях, куда поступали дети разного состояния, в том числе и недворяне, в духовных училищах, в коммерческих школах для купечества и так далее. Из языка дворянской элиты французский превратился в язык интеллигенции, и в высших слоях дворянства появился новый фаворит – английский.
1: Передачу «По страницам книги Веры Боковой. Как наставляли дворянских детей» подготовила Людмила Зотова. Продолжение следует.

0: В исполнении Михаила Плетнева прозвучал ноктюрн ми-мажор Фредерика Шопена.
1: 17 октября приглашаем на экскурсию вдоль Ладожских каналов с Михаилом Владимировым. Строительство старого канала вдоль восточного берега Ладожского озера началось по воле Петра I под руководством христианина Бурхарда Миниха и завершилось в екатерининские времена, когда были соединены с истоками Невы устья Волхова и Свири. Во времена Александра II, параллельно морально устаревшему к середине 19-го столетия каналу, был прорыт новый, широкий и лишенный шлюзов. Вы проедете вдоль каналов через Шлиссельбург, Новую Ладогу с Креницами, Сясть-Строй, Самушкино, Надкопанье, Загубье и Сторожно, и познакомитесь с сохранившимися на их берегах памятниками архитектуры и истории. Поездка пройдет 17 октября.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: В эфире вечерний канал, у микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте. Начинаем нашу передачу с рубрики «Обратная связь», в которой сегодня принимает участие Валентина Пас. Здравствуйте, Валентина.
1: Здравствуйте.
0: И Наталья Эдуардовна Юферова. Здравствуйте, Наталья Эдуардовна. Ну, у нас главная тема, она как бы привязана к нашему календарю и вполне очевидно вытекает из сегодняшней даты. Дело в том, что на следующей неделе, уже меньше, чем через неделю, первая встреча цикла «Щедрая среда» в новом сезоне 2026-2027 года. И как раз в первой встрече будет принимать участие Наталья Эдуардовна Юферова. Вот, может быть, тогда, Наталья Эдуардовна, я вас попрошу проанонсировать ближайшую встречу, а потом Валентину, как куратора наших «Щедрых сред», попрошу рассказать и про другие мероприятия, которые ждут наших гостей в новом сезоне. Наталья Эдуардовна, что же за лекция состоится 30 сентября?
1: Спасибо, Даниил, за предоставленную честь. Дело в том, что в этом сезоне «Щедрых сред» я попытаюсь начать новый цикл своих лекций. Вот 2 года мы встречались со слушателями, говорили об иконописи, о праздничных иконах. А сейчас я хочу еще об одной своей любви рассказать, о древнерусской архитектуре. И я буду рассказывать, я сразу скажу, что я не специалист вот именно по древнерусской архитектуре. Я скорее, ну, вот искусствовед, филолог, но моя любовь к древнерусскому и

0: который действительно, ну, формировал души и умел влюблять. И, собственно, этот цикл, который мы начнем, я назвала его словами, которые он часто повторял. «Красота – зримый образ истины». Ну, первым эту мысль выразил, как я потом узнала, еще Платон. Но именно в таком оформлении и подаче именно Валентин Александрович Булкин нам ее преподнес. Это будет не такой академический цикл лекций, а я прежде всего, ну, во-первых, благодарная ученица, а во-вторых, учитель, которому очень хочется поделиться тем, что он полюбил. И я буду влюблять. Моя главная задача, как меня когда-то влюбили, вот мне хочется показать красоту, радость и смыслы того, что нас окружает. Как здорово в отпуск поехать не просто куда-нибудь там, в Турцию или на море, а просто проехаться по России, посмотреть эти древнерусские памятники, которые чудом до нас дошли, проникнуться, подойти их, потрогать, вот ощутить радость узнавания, радость понимания. И, собственно, мы так будем двигаться от образа к смыслу, от материала к сути. В общем, я попробую. Мне самой это очень интересно. Да, и такая еще особенность, что я думаю, на мои лекции, если будет желание, можно приходить с детьми. Поскольку я много лет работаю в школе, работаю с детьми, с подростками, то я постепенно научилась, выработала язык, понятный даже детям. А через какое-то время я еще поняла, что взрослые тоже любят, когда им вот так вот объясняют, чтобы и детям было понятно. Поэтому, ну, на мои такие лекции, беседы, интерактивы, я не знаю как, диалоги, можно приходить с детьми, ну, с подростками, которые уже начинают изучать, например, Древнюю Русь с 6 класса, ну, можно и раньше. И это будет обязательно диалог. И не просто там мой со слушателями, а наш со слушателями с древнерусской архитектурой, с храмами. Поскольку это нельзя сделать на радио, ну, нельзя показать образы, то в рамках «Щедрой среды», мне кажется, это будет как раз очень удобно. Мы будем смотреть фотографии и обсуждать.
1: Да, ну и «Щедрые среды», конечно, будут записываться, но вообще-то говоря, на «Щедрые среды» лучше приходить. Правда ведь, Валентина, живьем, когда ты встречаешься с лектором, это совершенно другие ощущения. Это даже не ощущение, а просто другой уровень усвоения материала.
2: Невероятно живой диалог происходит, да, все наглядно. Действительно, можно задать дополнительные вопросы. А еще, как мне кажется, вот новый цикл, он станет хорошим дополнением к программе воскресных школ.
0: Да, на самом деле это же познание православной культуры. И смыслы-то все православные. Поэтому я думаю, что можно, да, и там, воспитанников воскресных школ приводить, и с родителями, и с педагогами, ну, напитаться этим.
2: Конечно, этой красотой, тем более, что обязательно будут фотографии, да, и картины. На многих картинах у художников наших русских изображены храмы. И современные художники тоже часто изображают храмы. Вот они как-то напитываются красотой храмов древнерусских.
0: Поэтому дело даже не просто вот в понимании архитектуры, а вот Валентин Александрович Булкин, он много совершенно потрясающих таких фраз выдавал. Вот все, кто у него учились, помнят эти его, ну, афоризмы какие-то, которыми он нас тоже напитывал. Ну, это просто глаза разбегаются, чтобы сказать. Ну, вот, например, он говорил, древнерусское искусство, в принципе, это мировоззрение, это диалог с Творцом, это ответ на вопрос, что есть мир, как надо жить по-христиански. Вот каждый храм – это ответ на этот вопрос. Еще он говорил, например, так: храм придает пейзажу нравственный облик. А, например, про Софию Константинопольскую, вот я не слышу, сколько слов прекрасных сказано. А он говорил так: это пощечина земному притяжению. Это не просто там архитектурное, инженерное сооружение, а пощечина земному притяжению, когда камень заставляет воспарить и становится такой пространственной иконой Царства Небесного. В общем, об этом мы попробуем поговорить. Первая лекция у нас будет посвящена, ну, в принципе, разговору о том, что такое храм, откуда пошло вот это осмысление, что это не просто место, где христиане, православные христиане молятся, а это

0: пространство, наполненное смыслами, содержанием. И откуда это пошло, и когда началось, и какие смыслы мы можем открыть. Ну вот первая такая вводная лекция у нас будет.
1: У нас есть телефонный звонок. Я даже не объявлял номер прямого эфира, но звонок уже есть. Давайте послушаем. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Да, какие-то у нас проблемы. Все там... Да, ну, видимо, все-таки пока телефон не работает. У нас действительно сложности в последнее время были с телефоном. Вроде как вчера починили, но вот почему-то в эфир не проходит звонок. Но, уважаемые слушатели, если вы звоните, вы можете, наверное, оставить вопрос звукооператору, и звукооператор передаст его, я его просто этот вопрос зачитаю. Вот телефон 328-29-32, если у вас есть вопросы Наталье Эдуардовне или Валентине, то, пожалуйста, звоните по этому номеру 328-29-32. Вывести не обещаем, но вопрос ваш будет адресован участникам сегодняшней обратной связи. И я обычно прошу также оставлять вопросы в чате трансляции на платформе ВК-видео. Я так понимаю, что эта трансляция идет, но что-то эта замечательная платформа ВК-видео меня сегодня не пускает, поэтому я вот, к сожалению, не могу прочитать ваши вопросы. Пишите, пожалуйста, на сайт, там у нас есть вопросы в прямой эфир. Если вам удобнее именно написать текст, то вот заходите на grad.defispetrov.ru, вопрос в эфир, и там задавайте вопросы Наталье Эдуардовне или Валентине, тоже зачитаю их. Итак, Валентина, вот объясни мне еще такую вещь. Вообще говоря, вот за последние там пару лет наши щедрые среды как-то стали заметно востребованнее у петербуржцев. Гораздо они стали действительно популярнее. Щедрее. Да. А началось все с чего? Началось все с Натальи Эдуардовны Юферевой. Вообще первые встречи, вот это, на которые прямо вот приходило больше людей, чем мы можем вместить, это именно встречи с Натальей Эдуардовной. Объясни, пожалуйста, почему?
2: Пока я не нашла ответ на этот вопрос, но мне хочется думать так, что когда мы начали мыслить циклами, и началось это как раз с Натальи Эдуардовны, как-то у нас нормализовалась ситуация с лекциями, и действительно мы вошли в какой-то ритм определенный. Уже ожидания наших слушателей мы опережаем и учитываем, и как-то нам иногда слушатели сами подсказывают идеи, и кого бы они хотели видеть и слышать в нашем лектории. Поэтому вот как-то вот такая командная, можно сказать, работа идет в нашем. И, конечно, вот ощущается еще Божья поддержка, потому что разные ситуации бывают. Иногда прям вот совсем, можно сказать, критические. Но вот с помощью молитвы, и когда мы друг друга поддерживаем, у нас все складывается, все происходит, все встречи идут как надо. И хочется еще отметить, что в прошлом году наш проект «Щедрая среда» отметил свое десятилетие. И это был такой насыщенный сезон. Было много концертов старинной музыки, было много музыкантов. Мы надеемся, что в этом сезоне также к нам присоединятся музыканты, и, может быть, даже будут какие-то необычные музыкальные инструменты. Мы уже ведем переговоры.
3: Заинтриговали.
2: Да, по этому поводу. Будут новые, конечно, люди. И поскольку в этом году еще отмечается юбилей народного артиста России Георгия Корольчука, который известен нашим слушателям, он в этом году отметил свое 80-летие, и мы хотим его торжественно поздравить в нашем лектории. В рамках нашего лектория, может быть, даже состоится отдельный бенефис. Но тоже ведем переговоры с Георгием Алексеевичем, в каком формате он предпочтет провести этот вечер. Но, естественно, будут поздравления, и мы всех приглашаем. Дорогие слушатели, следите за объявлениями, мы отдельно объявим, когда состоится этот вечер торжественный в честь Георгия Алексеевича Корольчука. И еще к нам присоединится в этом году Надежда Львовна Катсон, тоже известна нашим слушателям по поездкам паломнической службы, и проведет для нас отдельную лекцию.
1: Да, Надежда Львовна и в этой передаче многократно принимала участие. Действительно, она знакома и тем, кто даже «Щедрые среды» не посещает, тем нашим слушателям.
2: И, конечно же, это тоже вот поступали вопросы о том, когда же будет в щедрой среде священника, лекция священника. И вот первая лекция будет подготовлена отцом Олегом Патрикеевым, который является председателем миссионерского отдела Выборгской епархии. Он расскажет о старцах Святой горы Афон. Да, и сейчас невероятная популярность, вновь как-то такая волна и внимание к старцам Афона. И вот отец Олег согласился к нам присоединиться, к нашему лекторию. И лекция будет, скорее всего, 28 октября. Опять же, лучше следить за объявлениями в эфире и на сайте, а также в нашей группе ВКонтакте.
1: Вопрос от слушателя был следующим, вот, не дозвонившегося слушателя. К сожалению, нет имени передо мной, кто задает вопрос. Но вопрос следующий. Наталья Эдуардовна говорила о возможности издания трудов покойного отца Кирилла Копейкина. Есть ли подвижки в этом деле?
0: Да. Слава Богу, я могу сказать, что есть подвижки. У нас собран богатый, так сказать, аудиоархив, видеоархив, это его проповеди, значит, мы над этим работаем. Но, конечно, главный труд его жизни – это научный труд, и он тоже сейчас активно готовится к изданию. То есть процесс идет, все непросто, но я надеюсь, что когда это состоится, мы обязательно порадуем слушателей радио «Град Петров».
1: Дай и, возможно, презентация у нас состоится.
0: Да, я думаю, что это было бы, конечно, событие вообще для города, для церкви. Правда, событие.
1: Да, ну, на самом деле, многое о чем можно спросить, и о щедрых средах наших. Но вот, Валентина, может быть, ты немножко расскажешь все-таки о формате наших мероприятий для тех, кто, возможно, еще не посещал их. Ведь щедрая среда, почему она вообще щедрая? Объясни, пожалуйста, что в ней такого щедрого?
2: Щедрая среда. Во-первых, потому что лектории проходят по средам. И сейчас, как я вижу, этот день, он становится тоже популярным, обыгрывается разными учреждениями, и также в среду разные заведения культурные нашего города проводят свои мероприятия. Есть свои щедрые среды в нашем городе.
1: Так, ну, вот я назвать. Знаю, что аптека какая-то позаимствовала это словосочетание, у них там какие-то скидки были. Как раз это все тоже называлось
2: тоже
1: щедрая среда.
2: Да, вот среда, оно такое слово, которое как-то...
0: А тут игра слов, конечно. И среда
2: да.
0: как среда, и среда как день недели.
2: Объемное такое слово, да.
0: А то почему щедрое-то?
2: Как? Можно прийти, можно помочь. В первую очередь проект был задуман как поддержка радио «Град Петров» в дальнейшем развитии. И действительно, вот те средства, которые мы получаем в результате этих встреч, они очень поддерживают существование нашей радиостанции. Мы всем очень благодарны, потому что мы видим вот искренние глаза наших слушателей. И здесь не только идет поддержка материальная, а еще вот во время общения мы так столько нового и узнаем, и как-то мы поддерживаем, потому что разные ситуации бывают у людей. И тоже, например, у меня бывают разные состояния, разные периоды, и приходят слушатели, говорят, вот мы так хотим вас поддержать, вот как будто они чувствуют. Вот у нас действительно какая-то особая связь уже сформировалась благодаря вот таким встречам живым.
0: Вы знаете, мне кажется, что еще щедрость здесь, ну, и от радио «Град Петров», потому что это все записывается и выкладывается, ну, в открытый доступ.
1: Это наша работа здесь, щедрость.
0: Вы знаете, я столько благодарностей слышала от людей из других городов, тех, кто не может приехать по разным причинам на эти щедрые среды, что спасибо радио, что вы выкладываете эти видео. Так что вот
1: ну,
0: в этом
1: это как раз наш основной, собственно, профиль деятельности. Но мы, я скажу, что не все видео, не все щедрые среды выкладываем. Во-первых, есть некоторые авторы, которые просто не хотят, чтобы их записывали. Один такой автор, да?
2: Да,
1: не будем
2: Кирилл
1: называть.
2: Михайлович Александров, который, кстати, тоже присоединится в этом сезоне. В прошлом году у него не получилось, но в этом сезоне он обещал продолжить свой цикл «Трагедия России» в отечественном кинематографе. Так что тоже Вот обратите внимание, что и Кирилл Михайлович продолжит свои лекции.
1: Будем ждать. Но опять же, я повторюсь, что лучше все-таки приходить. У нас тем более и угощение тоже теперь уже.
2: Обязательно.
1: И да. Чай, и какие-то сладости, и все.
2: Да, и наши гости можно. Тоже приносят и поддерживают вот наши такие перерывы. И тоже у нас такой получается богатый стол. Уже в последнее время прям такое разнообразие угощений.
1: 328-29-32, телефон прямого эфира. Пожалуйста, звоните, и Мария, звукооператор, запишет ваш вопрос. И также можно оставить вопрос на сайте grad.defispetrov.ru в разделе «Вопросы в прямой эфир». Хочу сразу предупредить, что поскольку эта передача повторяется, вопрос пишите, если вы с нами в четверг вечером. Если вы слушаете в другой день, это значит, что вы слушаете повтор. Вот, Наталья Эдуардовна, скажите, пожалуйста, вот для вас лично, что такое радио «Город Петров»? Я уверен, что у вас много вообще предложений, где выступить, где прочитать лекции, но вы выбираете нас. Почему так?
0: Ну, я открою маленький секрет. Собственно, я с радио «Град Петров» со студенческих лет. Я сюда прибегала и делала передачи еще когда все только начиналось, там, в конце 90-х годов. И, кстати, вот Валентин Александрович Булкин, царствие небесное, ему уже 10 лет, как его нет, на этой земле. Но вот даже когда мы у него учились, было ощущение, что это что-то невероятное, потрясающее, ну, уходящая натура, которую мне уже тогда очень хотелось задержать, удержать. И я записывала передачи для радио «Град Петров». И они даже, по-моему, когда-то идут там у Троицы Рублева, об иконографии Рождества Христова. Но он, не, как сказать, он взял бумагу и со своим таким ответственным отношением к слову для радио он читал с бумаги, ну, с листа, что называется, выверенный текст, прекрасный, но это совсем не то, что знают его вот слушатели. И поэтому я как раз, ну, не то чтобы восполнить это, но просто показать, какие люди в Петербурге жили, творили, и сколько они воспитали. Вот есть такое, сейчас я просто чуть-чуть отвлекусь, такое негласное звание – булкинцы. То есть те, кто у Булкина учился. И я встречаюсь в разных сферах с такими людьми, и это вот какая-то общность. Я надеюсь, что они тоже услышат это и как-то помянут его добрым словом и молитвой. А радио «Град Петров» для меня – это, ну, место приложения сил, место служения Богу, пожалуй. Потому что я, с одной стороны, с удовольствием слушаю всегда эфир уже много лет, и отдельные передачи просто меня и наполняют, и вдохновляют. И для меня всегда большая радость здесь, ну, что-то принести людям, что-то рассказать и, ну, умножить какую-то радость, которую я сама получила в жизни. Поэтому с большой благодарностью, теплотой я сюда всегда прихожу, и уже это такая родная студия, и родные люди, которые здесь работают, все подвижники. Поэтому я и как слушатель, и как автор всем сердцем именно вот к этому радио прикипела, приобщилась. И, конечно, вот сам стиль петербургский, интеллигентный, глубокий, эстетичный. Ну, в общем, наверное, все слушатели это и так знают.
1: Вопрос от Александра Натальи Эдуардовне. Есть мнение, что церковь имеет несколько образов. Первое – образ Царства Небесного. Второе – погреб для погребения странников. Третье – столб, с которого люди пытаются дотянуться до неба и сделать себе имя. С каким значением мы входим в храм?
0: Ну, на самом деле, это еще даже не все образы, которые есть, присутствуют в храме. Но мне кажется, что все-таки прежде всего храм – это образ, на самом деле, мира и Царствия Небесного. А если это если изнутри смотреть. А если извне, то это образ человека. Потому что у храма есть голова, шея, барабан, плечи, окна, очи, подошва и так далее. То есть это образ человека, идеального человека, который устремлен к Богу. А Валентин Александрович Булкин о храме говорил так, сейчас если найду. Мир – это храм, созданный Богом для человека. Храм – это мир, созданный человеком для Бога в благодарность. я ответила, надеюсь, на этот вопрос. Очень много разных вариантов осмысления храма. Ну, не то, что очень много, просто очень богат смыслами. Вот. Единственное, что мне не очень понравился образ столпа, где люди хотят дотянуться до неба, сделать себе имя. У меня почему-то ассоциируется это с Вавилонской башней, да, столпотворением. Не совсем, может быть, точно, или я неправильно поняла. Но вот это скорее построение вертикали в нашем горизонтальном мире. Это вертикаль, которая в городе, в поле, да, как покрова на Нерли, или там на берегу реки, напоминает просто о том, что мы человеки. То есть, ну, как народная этимология, чело, лоб, обращенное век, вечность.
1: Я заранее прошу прощения за следующий вопрос, но, Наталья Эдуардовна, вот слушая вас, понимаю, что вы можете объяснить, наверное, любую богословскую тему простыми словами, и так что сразу все поймешь, и лучше, чем любой батюшка, вы это делаете. А как вы? У вас же, наверное, есть духовник, как вы с ним вообще взаимодействуете? Ему не страшно вас там исповедовать?
0: Вы знаете, у меня духовник, вот человек, который меня вел со студенческих лет, и вот буквально до последнего времени, отец Кирилл Копейкин. Он настолько выше голов меня, он меня и научил вот так вот смотреть на этот мир, мне кажется. Ну, и мои учителя, педагоги в университете в Санкт-Петербургском. Но он, ну, наверное, это вот и дань благодарности ему. То, что я умею, то, что я делаю, это... Я не знаю, как я это делаю. Но у меня это получается, я понимаю, что значит, мне нельзя сидеть просто... Ну, ровно, и мне надо отдавать то, что даром получила, даром отдавать, поэтому я здесь.
1: А что вот лично вы смотрите или слушаете, или на каких-то, вы вообще как-то с медиаплатформой взаимодействуете еще?
0: Нет, ну смотрите, здесь же столько уже...
1: Ну хорошо, а что на радио «Град Петров»?
0: Ну, конечно, циклы, лекции отца Инуария Ивлева, конечно... Вот очень меня вдохновили, ну, передачи музыкальные Ольги Николаевны Суровегиной, особенно про Херувимскую песнь. Это, конечно, лекции и передачи отца Александра Степанова. Лекции по истории, по литературе. Ну, я не могу сказать, и литературные чтения, это все же напитывает.
1: А вот условно с Ютуба, ну, из какого-то такого общего медиапространства у вас есть какие-то любимые авторы,
0: да,
1: православные?
0: Наверное. Ну, митрополит Антоний Сурожский.
1: Ну, это уже классик, конечно.
0: Классика. Так я, собственно, ни в какие дебри не... Там о Пушкине, Валентина Непомнящего, например. Что еще? Ну, на самом деле, довольно много авторов, смотря в какую сферу. По литературе есть. Вот Людмила Васильевна Комедина, она в Чите. Вот я с ней познакомилась однажды. И она такой апостол Читинского края, профессор литературу преподает и об этом рассказывает, тоже доносит простым языком. Отца Кирилла Копейкина я всегда слушаю. Ну, то, что осталось его наследие, вспоминаю, читаю. Мне очень нравится автор, ну, его книги, Алексей Лидов. Вот как раз о храме, как он о храмах, об иконах. Ну, об этом вот я буду говорить. Мои учителя в университете. Валентин Александрович Булкин, Гелян Михайлович Прохоров, который в нашей Петербургской академии также преподавал. Лихачев Дмитрий Сергеевич для меня тоже такой вот... Ну, учитель с большой буквы, который тоже помог мне на древнерусскую литературу и культуру вообще посмотреть. Ольга Борисовна Сакурова, которая для меня литературу открыла, тоже доктор наук, в Петербурге преподает, ныне здравствующая, в Петербургском университете. То есть, ну, на самом деле, очень разные люди.
1: Наталья Эдуардовна, у нас остается 2,5 минуты. Я хотел вас еще попросить рассказать о ваших будущих циклах на радио «Град Петров». Я вот вас замечал в студии в последнее время периодически. Что вы записываете?
0: Ну, я записываю уже последние, я надеюсь, где-то, последний десяток передач. Этот цикл сейчас как раз идет по воскресеньям. В 20:00 это радиошкола юных алтарников, как подросткам рассказать о литургии. И там получилось у меня уже больше 40 передач. потому что я сама увлекаюсь, мне так интересно, и я делюсь, собственно, своим опытом, как я общаюсь с подростками. А дальше есть у меня еще одна задумка, когда я закончу про литургию. Мне бы хотелось, опять-таки, поделиться еще одной своей любовью. Это древнерусская литература. Тоже таким доступным, я надеюсь, языком, но влюбить, показать, что 7 веков русской литературы, что мы не только там с Пушкина или с Карамзина начинаемся, а еще 7 веков до этого была совершенно удивительная литература, которая часто для нас закрыта по смыслам, по языку, а там есть чему поучиться и есть чем восхититься.
1: Итак, 30 сентября в ближайшую среду встреча с Натальей Эдуардовной Юферевой в цикле «Щедрая среда» откроет новый сезон нашего лектория. Набережная лейтенанта Шмидта, дом 39. Начало в 19 часов. Приходите, пожалуйста, уважаемые радиослушатели. Я напомню, что сегодня в рубрике «Обратная связь» принимали участие Валентина Пас, куратор наших «Щедрых сред», и Наталья Эдуардовна Юферева, лектор наш постоянный. Спасибо вам большое. Программу провел Даниил Варламов. До свидания.
2: Всего доброго. До свидания.

0: В эфире вечерний канал, у микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте. Мы регулярно слышим Евангелие в храме, и бывает так, что, возможно, понимаем и принимаем услышанное сердцем, но не вполне понимаем умом. Хотим, придя домой, подробнее изучить прозвучавшее в храме зачало и, конечно же, забываем об этом своем желании. Или другая ситуация. Мы читаем Писание дома, хотим как можно больше усвоить и почерпнуть из него, но время ограничено, и мы позволяем себе не останавливаться на малопонятных моментах, вызывающих порой даже некоторое смущение. В итоге какие-то важные моменты могут оставаться непонятыми или, что еще хуже, неправильно понятыми годами. Как нам максимально осознанно и в то же время благоговейно читать Священное Писание? Что современному человеку мешает понимать эти очень древние тексты? Что в нашем взаимодействии с текстом Писания зависит от нас самих? Об этом поговорим с преподавателем Санкт-Петербургского государственного университета, доцентом Санкт-Петербургской духовной академии, кандидатом богословия, клириком храма святителя Николая Чудотворца и мученицы царицы Александры на проспекте Стачек, иереем Максимом Никулиным. Здравствуйте, отец Максим.
1: Добрый вечер, Даниил. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
0: Отец Максим также является автором канала «Поп-богословие». Я думаю, что в конце передачи я вас, отец Максим, попрошу рассказать об этом канале.
1: Да, он совсем недавно работает, буквально с лета. Вот, просветительский канал по православному богословию.
0: Вот, ну, начнем, наверное, с нашей заявленной темы. Отец Максим, я вас хотел спросить, прежде чем пытаться понять, как читать Священное Писание. Ответьте, пожалуйста, на вопрос, вообще, зачем читать Священное Писание? Вот есть храм, в нем батюшка, ты приходишь на исповедь, там, таинства все совершаются. Батюшка тебе все равно так или иначе рассказывает что-то душеполезное и поучительное. А вот лично зачем самому читать Писание?
1: Вот, ну, поскольку я тоже имею отношение к научной деятельности, в науке, вот знаете, различаются источники и исследовательская литература. Источники – это непосредственно те тексты, которые мы изучаем. А исследовательская литература – это мнение ученых по поводу источников. Поэтому батюшка, конечно, он, дай бог, что он читает Священное Писание святых отцов, может все это пересказать, но все-таки лучше почитать оригинал, чем слушать в пересказе. Ну и благо, что, понимаете, в Средневековье, например, когда вот языческие народы, варварские народы, они принимали христианство, то большинство людей, крестьяне особенно, они были необразованы. То есть они читать, в принципе, не могли. Образовано было только духовенство. И реально услышать Священное Писание они могли только в храме. Сами они прочитать не могли. К тому же книги были очень дорогие. Ни у кого из крестьян дома не было книги. Вот. А потом уже, когда была открыта книгопечатание, стала распространяться литература, ну и образованность стала повышаться. И сейчас, в принципе, большинство людей, слава богу, образованы. Вот. И, конечно, они могут уже непосредственно почитать. Если не в оригинале, то хотя бы в переводе Священное Писание. Ну а зачем? Потому что это основной источник нашей веры. В принципе, можно сказать, что все наши учения, все догматы православной церкви, они имплицитно, то есть скрыто содержатся в Священном Писании Ветхого и Нового Завета. Вот. Поэтому это как... Еще можно вспомнить слова святителя Амвросия Медиоланского. Он говорил, когда мы молимся, мы разговариваем с Богом, а когда мы читаем Священное Писание, Бог разговаривает с нами. Мы, конечно, можем молиться и говорить Богу что-то, а его не слышать в ответ. Нам будет приятно, например, общаться с собеседником, если мы будем что-то говорить, не дадим ему слова сказать вообще. Ну, он посмотрит на нас, скажет, ну, как странный человек. Также вот мы что-то молимся, что-то просим Бога, а что Бог от нас хочет, мы не хотим знать. А это как раз открыто в Священном Писании.
0: Уважаемые слушатели, если вы с нами вечером в четверг, то, пожалуйста, звоните. Мы в прямом эфире вечером в четверг выходим и в повторе в пятницу и в понедельник. 328-29-32, телефон прямого эфира. Мы все-таки вроде бы починили наш многострадальный телефон. Я вот не знаю, если даже не получится вывести вас в эфир, то Маша запишет ваш вопрос, и я его зачитаю. Кроме того, пожалуйста, пишите на сайт grad.defispetrov.ru в раздел «Вопросы в прямой эфир». Обычно только в пасторском часе мы призываем вас писать туда вопросы, но сегодня вот принимаем через сайт и, наоборот, не принимаем, к сожалению, через трансляцию на платформе ВК-видео по техническим причинам. Хотя вы там можете оставить комментарий, но вот просто мы его сейчас в режиме онлайн не получим, если только Маша вдруг заметит и перешлет. Но надежнее через сайт. Да, отец Максим, скажите, пожалуйста, вот вообще возможно ли понять вполне Священное Писание? Ведь, ну, любой текст, он, с которым мы имеем дело, это все равно перевод. А перевод — это как будто бы всегда интерпретация. Можно ли понять эту интерпретацию вполне?
1: Ну, вполне, то есть, если вы имеете в виду полностью, то, конечно...
0: Вы знаете, как школьный вопрос, что хотел сказать автор? Вот понять, что хотел сказать автор.
1: Ну, видите, Священное Писание специально, Господь избрал такой язык, преимущественно Священное Писание, если мы разбираем жанры, там много жанров. Есть жанр там и трактатов, есть жанры, скажем так, каких-то более богословских сочинений, но в основном Священное Писание, оно написано на таком языке художественном. И не случайно, а, например, есть элементы поэзии, например, книга Псалмов – это поэтическая, да и в других книгах Ветхого Завета есть поэзия. Почему Господь избирает такую форму, а не форму каких-то, скажем так, научных трактатов? Чтобы она была понятна всем, хотя бы ее суть. То есть, в принципе, суть Священного Писания, священную историю о сотворении мира, там, скажем, о том, как Бог, грехопадение. Причем это все в образах, видите, как описано грехопадение, да? Что вот Адам и Ева, они съели какой-то плод, ослушались Бога. И за это Господь изгнал их из рая. То есть эта история понятна всем, даже ребенку. Вот. Другое дело, что ее осмысление, этой истории, оно бесконечно. Сколько написано различных богословских трактатов и святыми отцами, и богословами насчет осмысления, в чем состояла суть грехопадения. То есть сам вот этот сюжет, он понятен и ребенку. Но до конца исчерпать глубину мы не можем. Поэтому, то есть, если мы прочитаем Священное Писание, ну, хотя бы в русском переводе, то мы, в принципе, священную историю себе представим. Вот, и все будет понятно. И Христос, видите, он не случайно избирал форму притчи. Притча — это что? Это образная речь. Он приводил образы, которые понятны всем. Ну, как правило, там, из жизни, скажем так, сельскохозяйственной, то есть жизни крестьянской, все было понятно. Там мука, там как женщина готовит там муку, вот, или там как пастырь ведет овец. То есть такие образы были понятны всем. Поэтому я бы так сказал, что, в принципе, Священное Писание, его основу может понять каждый. Вот. Но глубина его, как Слово Божие, она неисчерпаема, потому что в нем можно найти много различных смыслов и уровней.
0: Но доходит ли до нашего сердца, что ли, вот суть этих притч все равно? Ну, смотрите, ну какие в 21 веке овцы, какие пастыри? Вот вы, отец Максим, вообще видели как-нибудь, как пастырь овец куда-то выводит в своей реальной жизни?
1: Ну, я, честно говоря, городской житель.
0: Вот, понимаете, да, и ведь большинство людей, содержание этих притч, оно... Может быть, и понятно, но оно не близко. Вот не мешает, нет ли здесь какой-то дистанции между нами и вот этими божественными смыслами, которыми Господь делится в Писании?
1: Ну, конечно же, дистанция есть. Во-первых, это дистанция временная, то есть Священное Писание. Да, если мы так возьмем традиционную датировку, то где-то в первой книге Библии написаны пророком Моисеем где-то за 1500 лет до Рождества Христова, но последняя книга Библии Нового Завета где-то в конце первого века. То есть Библия писалась где-то примерно 1600 лет. Понятно, что это одна из самых древних книг, вот если возьмем Ветхий Завет, да, понятно, нас отделяет не только время, но и исторический контекст. Да? То есть, и поэтому здесь, конечно, нужно это учитывать. Но на самом деле резко-то жизнь наша изменилась, может быть, не так давно. То есть еще в Средневековье примерно все вот это, овцы, там вот вся христианская жизнь. И даже у нас вот, до 20 века, в принципе, большинство населения жило в деревнях, и все это было на виду. А вот как-то 20-21 век это настолько все ускорилось вперед, что, конечно, мы сейчас от этого контекста оторваны. Но для этого, собственно, и составляются так называемые вот учебники, которые называются исагогика. Да? Исагогика от греческого исагоги — введение. То есть это введение в Священное Писание. И там как раз описывается, ну, есть введение в Ветхий Завет, введение в Новый Завет, и там как раз описывается историческая ситуация времени написания вот этих книг, потом, скажем так, какова была жизнь обывателей в то время. То есть всегда есть возможность, конечно, углубить свои знания, но все-таки я придерживаюсь того мнения, что суть Писания может уловить каждый, если он будет читать непредвзято и с открытым сердцем.
0: Сообщение пришло от Эдуарда. Здравствуйте, дорогой батюшка. Можно строки о любви Божьей? Господь хочет видеть в нас своих детей и друзей, а не подневольных слуг и рабов. Он хочет владеть нашим сердцем и жить в нем. Хочет ответной горячей любви к себе. Профессор Пестов. И еще самая высочайшая любовь Бога к человеку в состоянии его падения открывается в том, что Господь, находя его грешником, погибшим от своеволия, хочет спасти его и действительно спасает средствами божественной премудрости своей, изводя его из состояния греха и смерти в состояние святости и жизни вечной. Святитель Филарет Амфитеатров.
1: Ну, можно согласиться с этими цитатами. Но как раз вот чтение Священного Писания, это как раз есть одна из форм проявления нашей любви к Богу. Вот, например, если мы любим какого-то человека, возьмем так, да, по-простому, если мы любим какого-то человека, мы хотим о нем узнавать. Ну, мы хотим общаться с этим человеком, проводить время и узнавать, что ему интересно, то есть о нем, где он живет и так далее, чем занимается. Так вот, если мы любим Бога, мы хотим узнавать о Боге. Кто такой Бог, как он общался с людьми, что он, для чего он нас сотворил, как он хочет, чтобы мы его любили. Но прежде всего, наша любовь, конечно, проявляется в исполнении заповедей, но чтение Священного Писания – это тоже форма, ну, то есть нашего узнавания Бога. Если мы посвящаем хотя бы несколько минут в день там, чтению Священного Писания, то мы показываем тем самым, что Бог для нас какое-то место в жизни занимает. Вот.
0: Да, отец Максим, а наш церковно-славянский язык, на котором мы чаще всего и читаем Писание, он нам помогает приблизиться к сути Божественного Откровения?
1: Да, эти споры вокруг действительно необходимости перевода или не необходимости перевода, они не утихают и поныне, но можно везде, если объективно оценить ситуацию, то есть везде свои плюсы и минусы. Конечно же, человеку, который хочет просто понять суть, да, какого-то там богослужения или, скажем, священного писания, ему, конечно, вот, чтобы передать ему смысл, и он не владеет, скажем так, филологическими какими-то навыками, то ему понятно, что русский язык будет доступнее. Но дело в том, что славянский язык, он, славянский перевод, он ближе к греческому оригиналу. Вот переводчики, когда на славянский язык, они старались даже не столько делать перевод, сколько кальку, то есть буквально каждое греческое слово передавать наиболее точным славянским словом. Даже корни старались, если слово из двух корней, каждый корень передавать соответствующим славянам. Даже артикли. Не было артиклей в славянском языке. А в греческом были, значит, создали артикли в славянском языке. То есть они максимально близки. И к тому же, благодаря этому, благодаря вот такой деятельности, очень много русский язык и славянские языки обогатились. Ну, например, мы говорим слово «благословение». Вот, ну, у нас на ходу. Откуда взять слово «благословение»? Это перевод греческого «эвлогия». «Эв» — это «благо», «лого» — слово. «Благословение». «Благодарю», да, вот мы говорим «благодарю». «Эв» — «Христо». «Эв» — это «благо», «Христо», «даю», «дарю». Вот мы видим, как много славянских слов, которыми мы пользуемся до ныне, они пришли из славянского, а тот, в свою очередь, является переводом греческого. Поэтому, почему мы читаем, например, да, на славянском языке? Потому что он наиболее близок к греческому. И к тому же, если мы возьмем Ветхий Завет, то славянский текст, он как раз очень близко передает греческий перевод, септуагинту, которым пользовались все греческие отцы. Для них, для греческих отцов, ну, преимущественно для всех, для них Священное Писание Ветхого Завета был перевод 70, септуагинта. И вот является его ближайшим, скажем так, коррелятом вот наш славянский язык. Вот поэтому, знаете, то есть, если кто хочет, скажем так, не просто понять суть веры, а кто хочет еще немножко, скажем так, поднять уровень своей, скажем так, культуры, то, конечно, вот я и бы рекомендовал ему славянский язык. Потому что даже Михаил Васильевич Ломоносов говорил, что всегда вдохновением для русского языка и для поэтического русского языка всегда будет славянский язык. Мы говорим, можно сказать, поэт, да, одно дело, а когда Пушкин говорит «пиит», «пиит» — это греческий, «пиитис», да, то есть, или там, можно сказать, «глаз», а можно сказать «око». То есть, это уже более возвышенный язык. Поэтому здесь, конечно, есть и плюсы, и минусы. Какие-то слова славянского языка уже вообще нам непонятны или имеют совершенно другой смысл. Ну, например, вот слово «доброта» славянское, да, «доброта». Ну, что это? Доброта? Нет, это красота. Потому что филокалия значит «любовь к красоте». Вот. Ну, и так далее. То есть они либо поменяли смысл, либо вообще стали непонятны. Поэтому, конечно, да, еще в начале 20 века предлагались хотя бы, если не полностью перевести там богослужение, то хотя бы самые малопонятные слова передать более близкими к русскому.
0: А вот вам не кажется, вот эти все споры о церковно-славянском языке несколько натянутыми? Потому что, слушая вас, мне вот показалось, что вы рассматриваете вообще, в принципе, только тот аспект понятно-непонятно. Но ведь вкладывается еще часто в эту тему, в этот вопрос, именно сакральный аспект. То есть на этом языке молились наши предки, предки наших предков и так далее. И значит, наверное, это какой-то язык, на котором и мы должны к Богу обращаться, если мы хотим быть услышанными. Вот такая позиция, она на чем-то...
1: Ну, сакральный — это слишком громко звучит все-таки. Знаете, в Средневековье была теория трех сакральных языков. Еврейского, греческого и латинского. Славянский туда не входил. Но и сейчас сакральный — это громко сказать. Действительно, когда мы читаем по-славянски, мы приобщаемся к наследию вот именно славянской культуры, не только русской, но всего, скажем, славянской. Да? Все, в принципе, славянские народы, если они будут читать на древнеславянском языке, они более-менее поймут. То есть это язык, который объединяет именно вот все славянские народы. Вот. Но о какой-то сакральности, ну, я бы не сказал, что здесь идет речь о сакральности. Вот. Например, ну, кстати, можно привести пример. Вот, например, во времена Иисуса Христа все же говорили на арамейском. Ну, то есть разговорным языком. И Христос говорил на арамейском. Это был не древнееврейский, а Священное Писание в синагогах читалось на древнееврейском. И большинство народа, так же, как сейчас, вот, приходят люди и жалуются, почему у вас непонятное богослужение на славянском, переведите на русский. Но также люди приходили в синагогу, говорили на арамейском, а им читали на древнееврейском. И там были переводчики, которые переводили сначала, скажем так, с древнееврейского. Вот. Ну, хотя, если взять, например, я тоже вот обратил внимание, что последние слова Христа на кресте, да, когда он говорил: «Боже, Боже, для чего ты меня оставил? Элои, Элои, лама савахвани». Это, если мы посмотрим, ближе к арамейскому языку. То есть Христос на кресте молился на арамейском языке, то есть на разговорном языке своего времени, хотя ходил в синагогу, и там Священное Писание читалось на древнееврейском. Поэтому это проблема языков, именно, ну, не сакрально, такой, можно сказать, традиционного языка богослужения и современного, она всегда во всех традиционных конфессиях она существует, мне кажется.
0: Максим, а вот теоретически возможен ли идеальный перевод Священного Писания вот там для нашего современника? Просто попытки-то предпринимаются, сколько переводов выходит, даже не только на русском, на любом языке выходят постоянно новые какие-то версии Священного Писания, особенно Нового Завета. Но вот возможен идеальный перевод?
1: Ну, мне кажется, что это может быть более-менее удачный перевод, но идеальным, мне кажется, быть не может. Потому что язык все-таки, вот как еще говорил, собственно, один из основателей экзегетики, Ориген, он выделял там три смысла Писания. Это буквальный смысл, потом смысл нравственный или тропологический, и духовный смысл, или мистический. И поэтому передать, скажем так, одним вариантом перевода все эти три смысла очень сложно. Кто-то делает акцент на буквальном смысле при переводчике, кто-то делает акцент на, может быть, нравственном. Ну, а если кто-то захочет передать мистический смысл Писания, то там нужен совсем другой перевод. Вот поэтому и каждый переводчик выбирает метод. Есть переводы. Ну, вот славянский перевод, я уже говорил, он это фактически почти дословная передача греческого текста. В этом его плюс. Но минус в том, что мы, которые не владеем греческим, нам иногда непонятны эти структуры. Да? Вот. А с другой стороны, скажем так, русский перевод, некоторые переводчики, они выбирают смысловой перевод. То есть они не переводят слово в слово, а передают смысл. Это хорошо. То есть простому человеку это понятно. Но здесь уже, конечно... Насколько правильный смысл переводчик вкладывает? Это ему так кажется. Поэтому, ну, я за то, чтобы выходило много переводов. Вот, и люди, может быть, все-таки, дай бог, что переводчики, они руководствовались все-таки в первую очередь целью сделать именно Священное Писание, передать людям. Вот, и поэтому их не вкладывают туда те смыслы, которые не планировал изначально переводчик. Ну, еще последний сейчас замечу тоже. Новый Завет и Септуагинта, они же написаны не на классическом греческом языке, который там преподается, на котором писал Платон, на котором писали Эсхил, Софокл, Эврипид. Оно написано на койне, то есть на разговорном языке, на котором общались на улице, на рынке и так далее. Вот, то есть специально переводчики, они сделали, писали на языке именно понятном. А евангелисты тоже на нем писали. Поэтому этот язык, на самом-то деле, он невысокий такой. Он обычный разговорный язык. А некоторые святые отцы, которые уже умудренные в философии и в чтении античной литературы, они даже переводили Евангелие на более возвышенный стиль, потому что, ну, как бы, потому что у них такое было культурное воспитание. То есть им даже некоторые казалось просторечными выражениями.
0: Такой перевод для интеллигенции.
1: Да, да, перевод для интеллигенции.
0: Эдуард пишет: спасибо огромное, но я это посылал в пасторский час, а вам собирался отправить другую цитату, потому что я зачитывал, это, оказывается, было в пасторский час, правда, прошу прощения, я это удалил уже, Эдуард, если вы хотите, чтобы это и в пасторском прозвучало, отправьте еще раз. Вот, а нам была положена цитата из святителя Иоанна Златоуста: «Не для того дано Писание, чтобы мы имели его в книгах, но чтобы запечатлевали его в сердцах наших».
1: Тоже можно, только, естественно, под святителем Иоанна Златоуста можно подписаться. Но еще у святых отцов, по-моему, даже Иоанна Златоуста, если не ошибаюсь, есть такая мысль, что, в принципе, Священное Писание было бы не нужно, если бы человек не утратил связь с Богом. То есть, грубо говоря, Адам, вот пока он находился в раю и общался непосредственно с Богом, ему не нужно было Священное Писание, потому что он непосредственно был в богообщении и знал волю Божию. Но когда люди отпали от Бога, они утратили вот эту вот живую связь. Ну, собственно, почему возможен атеизм, неверие? Потому что люди утратили связь, и им кажется, что Бога-то и нет. Вот. А раз связи нет, как узнать тогда, да, как не ошибиться? Вот поэтому Господь и дает письменный закон. Сначала Ветхий Завет, потом уже сам воплощается, дает новый. То есть, чтобы нам не ошибиться. А если бы мы не утратили связь с Богом, то никаких книг было бы не надо. И на их, наверное, не будет не надо в Царстве Божьем, там, когда люди вновь придут непосредственно общение с Богом. Это пока мы здесь, скажем так, на этой... Странники и пришельцы на земле, вот читаем по книгам, ищем следы настоящей любви.
0: Вот эти слова Иоанна Златоуста, они разве не о том, что, может быть, и не обязательно докапываться уж так уж до смысла сказанного в Священном Писании, главное это понять на каком-то мистическом, что ли, уровне. Ну, вот запечатлевали в сердцах наших, что это вообще значит?
1: Ну, Иоанн Златоуст, он представитель антиохийской школы богословия. Антиохийская школа делала акцент на... буквальном и нравственном смысле. Мы знаем, что Иоанн Златоуст, он такой пастырь, у него очень, ну, собственно, Златоуст, да, и он, у него в основном проповеди его, они такого нравственного содержания. И здесь я думаю, что святитель имел в виду как раз, что Священное Писание не должно просто мы его читать, но должны заповеди исполнять в жизни. То есть здесь он делает акцент на исполнении заповедей. То есть на том самом вот тропологическом, нравственном смысле. Однако есть ведь и другие смыслы, как вот вы сказали, мистический смысл, который, в принципе, тоже необходим, но он уже, такой, скажем так, более возвышенный. И что правильно понять именно... А что значит мистический смысл? Это смысл, повествующий о Христе и о Церкви. Но чтобы его понять, нужно прежде всего сначала начать вот с исполнения заповедей. Нельзя сразу прыгнуть с буквального сразу вот в мистический. Нужно вот сначала пройти этап, как говорят святые отцы, праксис, то есть делание заповедей. А потом уже будет этап теории, созерцания вот, истины божества.
0: У нас есть небольшой отрывок из митрополита Суржского Антония, который посвящен как раз тому, как читать Евангелие и как принимать его сердцем. Давайте послушаем.
2: Почитайте Евангелие. Поставьте перед собой вопрос о том, что оно вам говорит. Не объективно о Христе, о Боге, о том или о другом, а вам лично, как оно врезается в вашу жизнь. А если не врезается, и это примите как факт. Потому что во многом Священное Писание остается для нас внешним. Оно не пронизывает нашу жизнь и душу. Подумайте, если только одно место дойдет до вашей души, это уже начало жизни во Христе и со Христом. Но именно до души, не до ума, не до объективного понимания, не до богословского восприятия. После того, что я вам рассказывал, я своему отцу упомянул о том, что я прочел Евангелие. или нечто в Евангелии, и спросил, как мне его читать? Потому что там столько, столько, чего в нем искать? Большей частью вам говорят, читайте Евангелие и отмечайте то, в чем оно вас обличает. Неправда. Не этого ищите. Ищите в Евангелии то, что вас вдохновляет. То, чего сердце делается трепетно. То, чего в уме делается светло. То, что вас побуждает сказать, Господи, неужели я, какой есть, что-то имею общее со Христом? Его слова до меня дошли. Они звучат в моем сердце, в моем уме. Если только я сумею превратить свою жизнь, они станут самой жизнью.
0: Отец Максим, вот как читать Евангелие таким образом, как советует митрополит Антоний Суржский, чтобы оно вдохновляло нас?
1: Ну, конечно, митрополит Антоний здесь говорит вот о чтении, именно через пропуская через себя. Можно по-разному читать Священное Писание. Когда там я учился в семинарии, понятно, я читал Священное Писание, чтобы, скажем, как, ну, максимально из него взять эту информацию, ну, скажем, научной, богословской, вот там, скажем. Но когда ты читаешь Писание именно для себя, как бы, для себя лично, то есть это, я бы назвал это духовным чтением, это духовная практика. Можно читать, вот ученые читают Священное Писание, например, есть библистика, там критическая библистика, они читают его как литературный источник. Они читают литературный источник, смотрят там на грамматику, на семантику, изучают культурный контекст и, скажем так, его пытаются из него какой-то буквальный смысл вывести. Но это буквальный исторический смысл. Есть богословский смысл. А здесь митрополит Антоний говорит о смысле лично для экзистенциальном смысле, то есть лично для нас. И это совершенно другой смысл. И, ну, это, в принципе, одно другое не исключает. То есть, например, если ты хочешь, там, готовишься к лекции там, для студентов, ты там читаешь, или там проповеди, ты можешь почитать его с призмы вот, богословского содержания. А можно просто вот так, скажем, в тишине дома почитать для себя. Именно как будто это слово каждый адресовано лично тебе. И какие вот выводы ты из этого сделаешь. И поэтому мы читаем Священное Писание регулярно. Некоторые говорят там, скажем, а зачем его многократно читать-то? Ну, я прочитал Библию там от начала до конца, все, я все знаю. Зачем его регулярно читать? Потому что это тоже духовная практика. Христос сказал, не хлебом единым сын человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Поэтому как наше тело питается едой и питьем, скажем так, да, так наша душа питается Словом Божьим. И если мы не читаем Слово Божие, то она начинает постепенно угасать. И вот митрополит Антоний говорит, что то, что вас вдохновляет, вот именно вдохновение приходит в том числе через чтение Священного Писания. Даже есть такое выражение «таинство слова». То есть чтение Священного Писания, хотя оно формально не входит в семь таинств, но мы не можем сказать, что это не таинство. Благодать, оно тоже сообщается. Но для этого нужно читать его с открытым сердцем. Не заранее, там, скажем так, уже «а, я это знаю главу, сейчас я снова там прочитаю» и так далее. Надо читать, как будто первый раз читаешь. Вот и тогда тебе Господь что-то откроет. Ну, это называется смирение. То есть просто себя убрать и дать место действовать Богу.
0: А зачем тогда толкование? Если мы можем вот так воспринимать Евангелие, зачем все эти...
1: Ну, толкование тут все-таки, если мы возьмем святоотеческую традицию, святые отцы говорили, что все-таки кроме исполнения заповедей, все-таки важно иметь правильное представление о Боге, то есть православную веру. И здесь, конечно, если человек читает, он может Библию только и пытается полагаться только на свой разум, тут может вкрасться какие-то ошибки, заблуждения. И таких, мы знаем, примеров было, начиная с самого первого века, и сейчас они продолжаются. Вот. Одно дело, когда люди толкуют Писание по-разному, например, ну, в отношении каких-то там, жизненных ситуаций, нравственных значений, да? Хотя тоже может быть искажение. Но вот опасно, если люди будут неправильно его толковать догматически. То есть, если у них будет неправильное представление о Боге, неправильное представление о Христе, это не значит, что это как бы, ну, это все это прямо зло, это плохо. Но просто человек все-таки должен стараться научиться той традиции, которой вот все-таки мы, раз люди православные, мы стараемся. Кстати, есть правило Трульского собора 5-6, которое гласит, что Священное Писание надо толковать через призму понимания святых отцов. Но это прежде всего касается, конечно, именно догматического понимания. Поэтому догматы должны для нас быть ориентиром в таком богословском трактовке Писания. И для этого нужно читать святых отцов. Хотя они иногда могут показать и какой-то нравственный смысл, который мы не видели. То есть, все-таки смотри, церковь – это некий опыт. Можно, конечно, каждый раз изобретать велосипед, да? Но даже наука, как она движется. Если человек ученый, он не делает все с нуля, он опирается на труды своих предшественников и дальше развивает. Как говорится, мы карлики на плечах гигантов. Да? То же самое и в жизни церкви. Можно все с нуля читать, но все-таки надо учитывать опыт предыдущих поколений. То есть святые отцы и богословы, предшествующие православные, это опыт, который мы сначала должны в него погрузиться, потом уже, конечно, можем что-то и от себя привнести и так далее. Вот.
0: А помогает ли нам понимать Писание, тексты древних авторов? Вот тот же Иоанн Златоуст, он жил, мягко скажем, не в ту же эпоху, что и мы. Да и как, что там Златоуст, читаешь там, не знаю, там Филарета Дроздова, не знаю, там, кого угодно из авторов 20-го, да даже Шмемана читаешь, и ты уже понимаешь, что ну, как, какой-то это немножко ретро, немножко винтаж. Вот помогает ли нам понимать Евангелие на самом деле? Авторы, которые жили в другие эпохи.
1: Как я и сказал, мне кажется, что именно оно помогает, как именно опыт. Все-таки это не просто люди, да, это авторитеты признанные. Вот. Поэтому, ну, конечно, изменилась жизнь, да, изменилась техника, вот, совершенствуется с каждым днем. Но люди, они, как правило, не особо совершенствуются. То есть люди в своей глубине, какие они сейчас, какие их одолевают страхи, сомнения, надежды, опасения. То же самое было и в эпоху Иоанна Златоуста, то же самое было и в эпоху Христа, и то же самое было, скажем так. Вот когда-то господствовало такое эволюционное учение, что вот там дикари такие, неразвитые люди, а вот мы такие цивилизованные. Но когда люди стали изучать, этнографы, воззрение дикарей, то, в принципе, да, они внешне там с копьями до сих пор охотятся, но если их внутренний мир посмотреть, то там, честно говоря, мало отличий от нас. То есть они, в принципе, даже у них такие богословские были рассуждения о едином Боге, которые многих сейчас нет. Поэтому, поскольку люди, как мне кажется, может, к сожалению, наверное, они к лучшему как внутренне не меняются, поэтому то, что говорил я Златоуст в IV веке, своей антиохийской пастве, потом константинопольской пастве, в принципе, это все актуально и для нас. Только немножко поменялись внешние какие-то обстоятельства. То есть, ну, конечно, нужно делать поправку, вот, но в целом то же самое.
0: Максим, вот богословские

0: герменевтика – истолкование авторитетных текстов, прежде всего Священного Писания. А герменевтика – это скорее, ну, от имени бога Гермеса, да? Потому что он был вестник богов в античности, вот, и он как бы передавал, транслировал слова античных богов людям. Вот, а герменевтика – это уже скорее правило своего толкования. Ну, вот, например, я говорил про правила Оригена, да, вот три смысла Писания, там, буквальный, нравственный, мистический. В Средневековье возникла такая классическая квадрига, то есть как бы упряжка из четырех коней, там четыре было смысла. То есть это буквальный смысл или исторический, нравственный смысл, тропологический, аллегорический, который говорит о тайнах Христа и Церкви, и анагогический. Это касается уже эсхатологических времен, то есть последних времен, то есть небесного Иерусалима, Царство Божие. Вот. Ну и, соответственно, вот эти вот смыслы мы должны тоже выявлять. Вот. И...
1: Отец Максим, я вас хотел попросить вот еще, может быть, так уже немножко в более практическую плоскость перевести наш разговор, и хотел вас попросить о нескольких советах. И вот совет первый, о котором я вас хочу попросить, посоветуйте, пожалуйста, какую-то литературу. Вот вы богослов, кандидат богословия, вы, конечно же, читаете очень сложную литературу, которая рядовому прихожанину будет непонятна. Но вот именно рядовому прихожанину, что бы вы посоветовали в первую очередь почитать из толкований, может быть, святых отцов, может быть, современных авторов? Вот есть проблема, не понимаю Священное Писание, что делать?
0: Ну, конечно же, прежде всего, все-таки я сторонник того, что даже если вы не понимаете Священное Писание, его надо читать. Ну, прежде всего, конечно, начать надо с Нового Завета. Да? Некоторые открывают, я почитаю Библию, открывают книгу Бытие, может быть, Бытие они еще и ходят, там Исход, а вот на книге Левит где-то все застревают, потому что там описание вот этих обрядов и так далее, очень детально. Вот. Надо начинать, конечно, если мы христиане, с Нового Завета, даже можно с Евангелия от Марка, не с Евангелия от Матфея, оно уже сразу богословски нагружено. Если мы открываем Евангелие от Матфея, там идет первая глава родословия Иисуса Христа. И некоторые на этой же страничке говорят, почитаю в другой раз. Поэтому открывайте Евангелие от Марка, там оно самое короткое, и там все основные события, основные изречения Христа уже приведены. Потом уже переходите там, к Матфею, к Луке, к Иоанну. То есть надо сочетать чтение самого текста, хотя бы в русском переводе. Вот. Можно читать всего один синодальный классический, прочитать перевод, потом уже переходить какие-то, если вам другие известные переводы. Ну, а из книг сопровождающих, ну, если так, классические есть, конечно, вот, ну, толковая Библия Лопухина, например, но она толстая, да. Ну, конечно, я бы рекомендовал все-таки, если человек православный, ему сначала все-таки ознакомиться хотя бы кратко с содержанием православной веры, чтобы у него и православное учение о Боге.
1: Ну, так, есть, а где ознакомиться?
0: Катехизис святителя Филарета Московского, одобренный Священным Синодом Русской Православной Церкви. Это одна из символических книг нашей. Ну, например, вот лютеране читают катехизис Мартина Лютера. Католики читают католический катехизис. Там кратко изложено. То есть катехизис – это богословие, это догматическое богословие, но коротко. И вот оно в форме вопросов и ответов. И вот просто берете святителя Филарета Московского, катехизис пространный, и там все кратко. Кто такой Бог, какие есть. Там делится на три части. О вере, надежде, любви. Кратко излагается вера и заповеди. Заповеди, 10 заповедей Ветхого Завета и 9 заповедей Нового Завета. Это вот база. А потом, если из толкований, то вот я говорю, можно почитать толковую Библию Лопухина. Вот Иоанн Златоуст. В принципе, у нас, наверное, самый известный все-таки святой отец-толкователь – это Иоанн Златоуст. Если поближе, можно почитать, например, святителя Феофана Затворника. Он писал толкование в 19 веке. У него все-таки язык уже русский наш. Да, он немножко 19 век. Это все-таки не четвертый век.
1: Вы знаете, вот все-таки Феофана Затворника мне, например, довольно тяжело читать. Даже Златоуста как будто бы проще. Да, у Златоуста там такой, может быть, некоторое многословие есть, может быть. Но как будто бы вот после чтения Иоанна Златоуста возникает ощущение, что ты понял мысль. А вот с Феофаном Затворником как-то, как будто бы ты что-то подглядел, ну, собственно, это и подразумевается, да, в случае с письмами. Ну, вот, не знаю.
0: И, в принципе, как-то ограничивать. Сейчас много, слава богу, есть различных книг появляются, да, с толкованием. Тут главное это, именно если человек знает основы веры, вот, то он, в принципе, не будет уже выходить за пределы вот, догмата, за пределы православия. То есть, в принципе, он может пользоваться, даже можно воспользоваться там, ну, какими-то инославными толкованиями, если, то есть, в этом ничего страшного нет. То есть, ну, там просто надо делать

0: поправку, например, какой-нибудь протестантский толкование тоже можно использовать, просто делать поправку, что все-таки человек не православный, и если он начинает рассуждать о Христе, о вере, там, может быть, у него какие-то ошибки. Но иногда они очень хорошо, в том числе или католические, протестантские толкователи, иногда очень хорошо толкуют вот именно вопросы такие жизненные, как действует жизненная ситуация. То есть здесь, в принципе, и наши православные современные толкователи. Ну, сейчас очень много, я вам такие классические.
1: А к нейросетям можно обращаться? Сейчас мы по любому вопросу спрашиваем или у колонки нашей, или где-то в нейро вот этом пространстве какие-то пояснения. Вот по Священному Писанию можно ли, вы вот рекомендуете обращаться к, не знаю, чату GPT или...
0: Это бесплатная реклама. Но я имею в виду, что на самом-то деле вот я сталкивался в научной деятельности, когда ты просишь искусственный интеллект тебе написать, какие-то ссылки поставить, найди такое-то место у святых отцов, там, найди. Он найдет, он же, знаете, у него есть такое понятие, он не может сказать «я не знаю». Если он не знает, он сам придумает. И он приводит, например, какие-то места и ссылки. Но ты когда открываешь источник, смотришь, там такого нет. То есть он либо приврет самим...
1: Сейчас уже они перестали так поступать. Все-таки, ну, если они уже не знают, то они честно признаются чаще всего.
0: Нет, это, конечно, как инструмент помогает, но все-таки, например, я бы так, если человек хочет какой-то вопрос узнать, конечно, можешь спросить, что писал по этому вопросу такой-то, где он писал. Но после этого все-таки надо проверить его, открыть непосредственно там текст какого-то там отца или какого-то богослова и уже почитать там. Он может помочь найти в этой массе информации что-то, но все-таки просто на него одного полагаться, ну, тут, как говорится, уже опасности могут быть и не только интеллектуальные, но и духовные, мне кажется.
1: И вот еще, отец Максим, какой я вас совет хотел попросить дать. Вот смотрите, как читать Священное Писание? Да, ну, как с практической точки зрения? Вот, не знаю, я сегодня вечером пришел домой, открыл Евангелие. Вот как я должен, там, не знаю, с какой скоростью, если я что-то не понимаю, должен ли я прервать это чтение Священного Писания, полезть в интернет за толкование, или лучше все-таки как-то благоговейно прочитать вот этот текст и то, что запомнил, уже потом, может быть, с этим отдельно разбираться. Не знаю, как молиться перед чтением Священного Писания. Вот с практической точки зрения, ваша методика чтения Писания.
0: Не, ну, конечно, помолиться нужно, потому что мы, там, Царю Небесный, например, да, потому что мы, Священное Писание, как мы веруем, ну и все традиционные христиане веруют, что Священное Писание написано под вдохновением Святого Духа. То есть, да, оно писалось людьми, пророками Ветхого Завета, апостолами Нового Завета, но все-таки по вдохновению Святого Духа. Поэтому называем это Слово Божие. Это не просто художественная литература, которую написал там евангелист Марк или там пророк Моисей. Они транслировали откровение Святого Духа. Да, конечно, есть там и человеческий момент, понятно, но все-таки, и поэтому, скажем так, это такой, может быть, код, но чтобы этот код декодировать, нужен тот же ключ, то есть нужен тоже Святой Дух, который вдохновлял апостолов, пророков, с помощью именно только благодати Святого Духа мы можем понять. Поэтому, прежде всего, конечно, перед началом чтения, после надо помолиться. А тут методика разная. Кто-то читает по одной главе, например, да, Евангелие апостолов в день. Кто-то, наоборот, любит читать сразу, там, целыми книгами. Ну, люди, многие работают, да, тут, конечно, требовать от людей, чтобы они каждый день читали, если у них есть время, это будет хорошо. Но заповедь четвертая как гласит? 6 дней работы, 7-й день посвяти Богу. То есть хотя бы раз в неделю, если вот, ну, воскресный день для нас, христиан, хотя бы воскресный день, ну, вот откройте Священное Писание, почитайте там часик хотя бы, ну, вот так. Хотя кто-то, я, в принципе, принимаю практику, если у человека есть такое желание искреннее, можно сочетать с молитвой, да, то есть помолиться, а потом почитать Священное Писание. И тогда будет как раз вот этот диалог с Богом. Его слова мы слышим и свои прошения перед Ним. А методики есть разные.
1: А в метро, допустим, читать Евангелие, это, ну, как-то с благоговением возможно совместить, определиться с каким благоговейным отношением к тексту, возможно это совместить, или лучше все-таки дома или в более подходящем
0: месте? В современном мире просто бывает у людей, единственная, может быть, минутка в течение суеты бывает в метро, когда он там сидит или стоит почитать, да, у него, потом у него начинается на работе суета, потом приходит домой, там домашняя суета, и все. И поэтому лучше, конечно, почитать Священное Писание, чем там это, ленты скроллить. Вот. Поэтому, то есть это именно время, особенно сейчас люди, мы живем в большом городе, добираться долго, бывает, люди там по часу добираются, да, И вот если человек в это время почитает, да, даже или помолится там внутренне, да, или там почитает Священное Писание, он, получается, уже может 2 часа в день посвятить. Это уже прям много, прям это не все так даже могут. Поэтому, конечно, надо использовать любой момент. Святые отцы вообще рекомендовали, когда у тебя минутка, там, ну хотя бы прочитай Господи Иисусе Христе помилуй. Либо почитай Священное Писание. То есть надо пользоваться, это называется тайм-менеджмент православный.
1: А личный духовный опыт, может быть, негативный духовный опыт, не знаю, там, украл вчера, не знаю, что-нибудь из магазина, а вот сегодня хочу почитать Писание. Вот этот опыт духовный, он как-то мешает пониманию Священного Писания? Ну, это, наверное, больше вопрос такой тоже мистического плана, но вот не закрывается ли для нас при каком-то непотребном поведении вот это вот понимание сути Писания?
0: Очень хороший вопрос. Мне кажется, что именно как раз закрывается. Потому что я сегодня уже упоминал, вот, в принципе, если взять вот лестницу восхождения к Богу, понятно, там может быть множество ступеней, базовых 3. Первое – это делание, то есть исполнение заповедей. Второе – уже созерцание, то есть понимание смыслов. А третье – уже единение с Богом. То есть нельзя прийти к пониманию сути даже вот этого мира, космоса, или тем более Священного Писания, если тебя, скажем так, ну, ты еще не очистил свою душу. То есть по мере очищения души ты начинаешь больше понимать. Вот. Поэтому, конечно, если человек, скажем так, он пребывает во грехах, то он лишен божественной благодати, он не может понять правильно Священное Писание. И, кстати, вот можно сказать, что такие всякие превратные толкования Священного Писания, ну вот, мы не будем сейчас в это углубляться, но вот и догматические, и нравственные, когда искажаются догматические основы христианства, искажаются нравственные основы христианства, они, как правило, вызваны тем, что человек ведет неправильную духовную жизнь, допустим, он живет во грехах, и он пытается, он читает Священное Писание, а там сказано, что это грех. Тут 2 варианта. Либо человек все-таки принимает, что да, это грех, надо мне исправляться. А другой вариант, он живет в грех у него есть, и он смотрит и говорит, ну, это и не грех. Это когда было написано, ну, это там еще апостол Павел писал, в то время это был грех, но сейчас мы живем в другую эпоху, это не грех. Вот. То тут как раз и проверяется, насколько человек, именно, мне кажется, что вот многие вот эти там, расколы там, и прочие еретические учения, они возникали именно как вот эта попытка человека оправдать самого себя перед лицом Священного Писания. Поэтому все-таки, да, требуется, конечно. Но это не значит, что человек, если греховный, ему нельзя читать. Но он, наоборот, может быть, скажем, приблизительно. Вот помните, какой был у Иисуса Христа, скажем так, такая миссионерская методика. Фарисеи как говорили? Мы не общаемся с мытарями и грешниками. Вот вы сначала там перестаньте быть мытарями и грешниками, потом мы с вами как-то сядем за один стол. Христос по-другому. Он сначала, его приглашали мытари и грешники, он шел с ними, то есть он с ними общался. И его осуждали за это фарисеи. Почему? Но не значит, что Христос одобрял грех. Он просто принимал людей в общение, надеясь, что через общение с ним они изменятся. То есть сначала он их принимал. А что значит беседа со Христом? Ну, это и есть фактически чтение Священного Писания. То есть человек, читая Священное Писание, даже грешник, он может под влиянием чтения исправиться и прийти к покаянию. Поэтому читать надо всем, конечно, и грешникам, и не грешникам.
1: Отец Максим, 1,5 минуты до конца эфира. Я обещал, что вы расскажете о своем новом канале «Поп Богословия». Как найти этот канал? Я вот что-то забил в поисковике и не выскочил.
0: Ну, он не так давно, там еще не так много материала, он с лета.
1: Это на каких платформах?
0: Ну, на платформах, прежде всего, конечно, ВКонтакте есть. Вот.
1: А, вот, да-да-да, есть YouTube.
0: Да, на YouTube, и на YouTube есть еще. Ну, сейчас там пока размещены в основном проповеди, но я стараюсь сделать проповедь такого популярного богословского содержания. Вот. Также там короткие ролики, ну куда же без них, там без шортсов, рилсов, где я там пытаюсь за 30 секунд или за минуту объяснить основные положения веры. Но потом я планирую все-таки размещать там и какие-то лекции. Такие лекции, вот, которые я буду, дай бог, читать в воскресной школе, чтобы там можно было и познавать. Ну и, конечно, там буду перепощивать различные, в том числе сегодняшняя передача там тоже, наверное, будет перепощена.
1: Спасибо, да, это важно. Спасибо большое. Ирий Максим Никулин принимал участие в вечернем канале. Программу провел Даниил Варламов. До свидания.
0: Большое спасибо, уважаемые радиослушатели.

0: Маленький концерт.
1: В тысячах страниц, написанных у Венеции, едва ли не наибольшее внимание и наибольшее удивление выпадает на долю музыки. Музыка в гораздо большей степени, чем любое другое искусство, и ничуть не меньше, чем политическая и религиозная жизнь Венецианской республики, неизменно привлекала интерес даже тех путешественников, кто обычно к музыке был равнодушен. Немногие сумели выразить себя в музыке так полно, как венецианцы. Знаменитый венецианский драматург и либреттист XVIII века Карло Гальдони писал: «Они поют на площадях, на улицах и на каналах. Лавочники поют, продавая товар, ремесленники за работой, а гондольеры в ожидании пассажиров». Баркаролам венецианских гондольеров предстояло войти в большую моду у поколения романтиков и вдохновить изумительные вокальные и инструментальные баркаролы вплоть до творений самих Мендельсона и Шопена.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте прозвучали строки из книги Патрика Барбье «Венеция Вивальди» и Баркарола Фредерика Шопена в исполнении Михаила Плетнева. Маленький концерт для вас подготовили и провели Ольга Суровегина и Александр Горохов. Всего вам доброго и до новых встреч.
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, в эфире радио «Град Петров», новости Русской Православной Церкви, у микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Состоялось собрание игуменов и игуменей монастырей Русской Православной Церкви, вышла книга Святейшего Патриарха Кирилла о Священном Писании. Об этих и других событиях более подробно. 23 сентября патриарх Московский всея Руси Кирилл возглавил работу собрания игуменов и игуменей монастырей Русской Православной Церкви. Мероприятие прошло в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя в Москве, сообщает патриаршая пресс-служба. Перед началом заседания в Нижней Преображенской Церкви Храма Христа Спасителя архиереи, игумены монастырей и столичное духовенство совершили литургию. На богослужении присутствовали участники собрания. В собрании помимо игуменов и игуменей монастырей приняли участие архиереи ряда епархий Русской Православной Церкви. Были зарегистрированы 665 участников собрания из 177 епархий. Представитель Русской Церкви выступил с основным докладом. Затем митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий представил доклад «Основные направления развития современных монастырей. Актуальные вопросы». Митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий представил доклад на тему «Актуальные вопросы и практическое значение обмена монашеским опытом с египетскими христианами для духовной жизни современных монастырей к десятилетию диалога между Русской Православной и Коптской церквами». С докладами также выступили митрополит Псковский и Порховский Матвей и епископ Егорьевский Мефодий. После дискуссии по докладам состоялось обсуждение проекта итогового документа собрания. 17 сентября в результате атаки в селе Козино Рыльского района Курской области оказался полностью разрушен православный храм в честь великомученика Георгия Победоносца. Об этом сообщает сайт Курской епархии. Храм построен в 1844 году. Первый удар по зданию был нанесен 16 июня. Тогда храм устоял, но получил серьезные повреждения. Окончательное разрушение до основания произошло спустя 3 месяца, о чем стало известно 17 сентября нынешнего года. Село Козино находится в непосредственной близости от Сумской области и границы с Украиной. Жертв и пострадавших нет. В парке Фили состоялось открытие фотовыставки «Церковь помогает». Это первый совместный специальный проект Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению и издательского дома «Коммерсант». На снимках можно увидеть церковные проекты помощи. Московский ангар спасения и екатеринбургский автобус милосердия для бездомных, реабилитационные центры для зависимых, обитель исцеления в Ленинградской области и радуга в Тверской области, социальный центр умиления в Вырице, Свято-Софийский социальный дом православной службы милосердия в Москве, дом слепоглухих в Пучково Московской области, где помогают детям и взрослым с инвалидностью, и Свято-Спиридоньевская богадельня православной службы милосердия для одиноких пожилых в Москве. Также на снимках представлены церковная больница святителя Алексея, Петербургский центр святителя Василия Великого, где помогают трудным подросткам, церковный центр гуманитарной помощи в Нижегородской области. На выставке также представлена помощь добровольцев патриаршей гуманитарной миссии. Выставка будет открыта до 30 сентября. вышла в свет новая книга святейшего патриарха Кирилла о священном писании «Мысли на каждый день года». Издание подготовлено издательством Московской патриархии и синодальным отделом религиозного образования и катехизации под общей редакцией председателя отдела митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения. Что есть священное писание? Почему мы называем Библию Словом Божиим? Как правильно ее читать, чтобы она стала путеводителем в жизни? На эти и другие вопросы отвечает патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Издание адресовано всем, кто стремится глубже понять основы православной веры, учащимся воскресных школ, студентам духовных и светских учебных заведений, священнослужителям, ищущим вдохновение для проповеди, и тем, кто только открывает для себя Библию. Книга подготовлена в рамках патриаршей программы изучения Библии синодального отдела религиозного образования и катехизации и призвана помочь современному человеку услышать живое Слово Божие, обращенное к каждому сердцу. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
0: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
4: Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» считается вершиной русской литературы. При этом не только каждое поколение, но и каждый читатель встает перед задачей прочесть и понять этот роман заново. Ежедневно с четверга по субботу в 12:40 в программе «Родная речь. Второе чтение» Марина Михайлова вместе с вами неспешно и внимательно перечитывает роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин». Из знаменитых отцов церкви, пожалуй, самый знаменитый Иоанн Златоуст. Его именем названа литургия, каждую Пасху мы слышим в храме его огласительное слово. Но что действительно мы знаем о нем? Ежедневно, кроме понедельника, в 13:30 в эфир выходят беседы преподавателя Санкт-Петербургского института богословия и философии Константина Андреевича Махлака и Марины Лобановой из цикла «Святые отцы-богословы». Открывая цикл, серия передач, посвященных святителю Иоанну Златоусту. В беседах делается акцент на значении этого великого святого для современного христианства.
5: Ветер бил в лицо, рвал волосы, выл и свистел в ушах. Нильс сидел верхом на гусе, как всадник на скачущем коне. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20:05 слушайте в нашем эфире чтение замечательной книги шведской писательницы Сельмы Лагерлёв «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». Читает Елена Дельвер.
4: «Анна Каренина», пожалуй, самый читаемый роман Толстого. И тем не менее, мы хотим предложить нашим слушателям перечитать некоторые его страницы. Художественное и духовное богатство этой великой книги неисчерпаемо, и жаль было бы оказаться небрежным читателем и не заметить, быть может, самого главного. Незамеченные страницы ежедневно в 14:00 слушайте в нашем эфире цикл передач, подготовленный по роману Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина». Читает Чеслав Симонович.
6: «Благая весть о том, что зло будет побеждено любовью» — суть последней книги Нового Завета и всего Священного Писания, которую богословы называли «завершающим аккордом надежды и света» в грандиозной симфонии человеческой истории, ее творения и спасения. Каждую пятницу в 21:40, повторение в среду в 15:10, слушайте беседы профессора Санкт-Петербургской духовной академии, признанного знатока Священного Писания, архимандрита Иоаннуария Ивлеева, на книгу «Откровение святого Иоанна Богослова».
4: «Я есть путь и истина и жизнь». Эти слова Христа стали основой цикла катехизаторских бесед протоиерея Евгения Горячего, настоятеля Благовещенского собора города Шлиссельбурга. Ежедневно в 22 часа 30 минут для вас выходит в эфир беседы протоиерея Евгения Горячего из цикла «Верить значит быть верным. Церковная катехизация в современных православных приходах».

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из Апостола и Евангелия. Прозвучит 226-е зачало послания к Ефесянам, отрывок из 4 главы.
1: Братья, я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству, так что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему.
0: Послушайте 53-е зачало Евангелия от Марка, отрывок из 12 главы.
2: Сказал Господь притчу сию. Некоторый человек насадил виноградник, и обнес оградою, и выкопал точило, и построил башню, и, отдав его виноградарям, отлучился. И послал в свое время к виноградарям слугу, принять от виноградарей плодов из виноградника. Они же, схватив его, били и отослали ни с чем. Опять послал к ним другого слугу, и тому камнями разбили голову и отпустили его с бесчестием. И опять иного послал, и того убили, и многих других то били, то убивали. Имея же еще одного сына любезного ему, напоследок послал и его к ним, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари сказали друг другу: «Это наследник, пойдем, убьем его, и наследство будет наше». И, схватив его, убили и выбросили вон из виноградника. Что же сделает хозяин виноградника? Придет и предаст смерть виноградарей и отдаст виноградник другим. Неужели вы не читали сего в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Это от Господа есть дивно в очах наших. И старались схватить его, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу, и, оставив его, отошли.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, чтобы более точно понять смысл и содержание притчи о злых виноградарях, рассказанное Господом Иисусом Христом и повествующими всеми тремя евангелистами-синоптиками Матфеем, Марком и Лукой, необходимо выяснить прежде всего, кому она относится. В 11 главе от Марка мы читаем, когда он ходил в храме города Иерусалима, подошли к нему первосвященники, книжники и старейшины. С ними-то и шел разговор, но вот беседа законоучителями иудейского народа все более стало перерастать в непримиримое столкновение, и, желая как-то успокоить своих спорщиков, Христос недвусмысленно предложил для них, для их разумения, притчу о винограднике и виноградарях. Некий хозяин дома затратил много средств для устройства своего виноградника, который должен стать со временем весьма плодоносным. Уход за ним он поручил виноградарям, арендаторам. Когда же наступило время сбора плодов, хозяин послал за ними своих слуг. Но виноградари, схватив иного, прибили, иного убили, а иного побили камнями. Печальная участь ждала и последующих посыльных. Наконец хозяин посылает своего сына в надежде, что они постыдятся его. Однако те решили, что если убьют и сына, то виноградник достанется им. и, схватив его, вывели из виноградника и убили. И так, продолжает Христос, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Спрашивает он их. Они говорят ему: злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим, которые будут отдавать ему плоды во времена свои. Неужели вы никогда не читали в Писании, говорит Христос, камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла? Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит. И далее евангелист Матфей добавляет: «И, слышав притчу его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит, и старались схватить его, но побоялись народа». В этой притче проходит вся история еврейского народа в его отношении к домостроительству человеческого спасения. Возлюбленный Богом избранный народ, предназначенный к тому, чтобы спасти все человечество, дает ему Синайский закон, точно определявший правила жизни и поведения, ставший для него оградой, препятствующим слиться с другими языческими народами и раствориться в окружавшем его море религиозных суеверий и идолопоклонства. Он имеет собственный храм, запечатленный уже при создании явлением особой силы и благоволения Господа Саваофа. Этот храм служил как бы сторожевой башней, где на страже чистоты веры и жизни народной должны были стать священники и левиты, назначенные для этого самим Богом. Наконец, вся религиозно-теократическая организация еврейского народа были как бы для него точилом, то есть процессом для выжимания сока из виноградных ягод, подобно тому, как сочные грозди винограда, проходя через точило, давала ароматное вино, так искренно верующий и ревностный израильтянин, подчиняясь религиозному ритуалу и религиозному укладу жизни древней общины, мог выявить и воспитать в себе все лучшие качества духа, требуемые законом Иеговы. Однако вместо доброй грозди он принес дикие ягоды. Идолопоклонство, самые чудовищные культы Востока с их разнузданной жестокостью и сладострастием постоянно отвлекали массу еврейского народа от почитания истинного Бога. Патриархальные традиции общественной жизни, строгие правила семейного уклада часто уступали место половой распущенности, чувственности, алчности к наживе, лживости, вероломству и другим порокам. С какой горечью говорят об этом упадке народного духа пророки, эти посланники Божии, не жалевшие ни сильных слов, ни собственной жизни, чтобы призвать своих собратьев к покаянию. Все было напрасно. Народ или не слушал их речей, или, разъяренный обличениями, предавал их мучительной смерти. Великий Искупитель человечества Господь наш Иисус Христос, Единородный Сын Божий, послан на землю для спасения людей, был распят тем же неблагодарным народом. Вместо правды – вопль, вместо правосудия – кровопролитие. Убийствами платил Израиль Богу за его покровительство и заботы. Это был великий грех пред Богом не только потому, что в нем сказывалась черствая неблагодарность порочного сердца, и не только потому, что убийство посланников Божьих было дерзким мятежным восстанием против самого Бога, а и потому, что убийство само по себе считалось величайшим преступлением против закона Божия. Виноградник был отдан не тем, ради кого он был насажден, он был отдан другим виноградарям, церкви новозаветной. Сегодняшняя притча в то же время отображает и всю историю человеческого рода со всей его страшной неблагодарностью как к Богу, так и к друг другу. Господь Бог создает прекрасный, дивный мир, оградил его своим промыслом, крепостью, провидением. Премудрый Творец сделал все, чтобы этот мир стал прекрасным садом взаимной любви между Богом и его творением, чтобы эта радость произливалась в нескончаемой божественной литургии невечернего света. Но мы, люди, сделали этот мир местом страшного разорения, где нескончаемым потоком льется человеческая кровь, идут войны, где совершаются жестокие, бесчеловечные поступки. Мир, в котором не стало места миру. И Господь Бог из года в год, из поколения в поколение посылает своих вестников, дабы они собрали плоды веры и святости. Посылаются патриархи, пророки, ангелы, апостолы. Наконец Он Сам приходит, но и Его распинают. Порой мы, новозаветная Церковь, новозаветное человечество, не всегда сознаем и понимаем судьбоносное присутствие в этом мире краеугольного камня, того самого, который должен был сделаться главой угла, фундаментом, основой всего новозаветного творчества. И если мир отвергает краеугольный камень Христа, то почва этого мира легко разрушается порывом ветра сомнений, неверия, цинизма, измены, предательств. Увы, но все те же современные виноградари продолжают отвергать им созданную Церковь, отвергают, побивают камнями его пастырей. Вчитываясь и вдумываясь в притчу о злых виноградарях, невольно представляешь тот краеугольный камень Христа, на котором было воздвигнуто здание и нашей русской жизни. Евангелие, Церковь стали и для нас тем основанием, которое веками скрепляло и связывало воедино все стороны многообразного российского бытия. Святой князь Владимир на берегах Днепровского Иордана крестил Русь и этим актом положил начало новой православной цивилизации. В единое время вся земля наша вославила Христа со Отцем и Святым Духом, писал один из выдающихся иерархов Киевской Руси митрополит Иларион и добавляет: «Тогда солнце Евангелия нашу землю осветило». От простолюдина до высших слоев общества русский человек впитывал православную веру столь глубоко, что вскоре она стала для него единственно возможной формой жизненного существования. Конечно, много мрачных, темных, кровавых страниц содержит в себе историческая летопись нашего Отечества. Но еще Федор Михайлович Достоевский призывал судить о русском народе не по тем грехам, которые он часто совершал, а по тому идеалу, который он умел сохранять в своей душе. Сегодня, когда современный мир России поднимается и преображается от хаоса, мерзости и запустения проступков злых виноградарей XX века, которые жестоко, демонически пытавшихся до основания разрушить российский виноградник Христов, каждая божественная литургия православных храмов наглядно подтверждает, что Россия осталась верна своему виноградарю Христу Спасителю. Каждый из нас есть труженик винограда Христова. И трудиться в нем надо так, что когда вновь придет хозяин Бог за сбором плодов святости и веры, будем достойны той награды, которую Он принесет для своих тружеников. Это вечная жизнь в Царстве Небесном. Аминь.
4: Прозвучала проповедь священника Георгия Полякова.
5: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: Два. 25 сентября, 12 сентября по старому стилю, в православной церкви отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Сегодня совершается память священномученика Корнута, епископа Никомедийского и Конийского, пострадавшего в середине III века. Во время гонений на христиан он добровольно явился к правителю Иконии и был обезглавлен. В этот день вспоминаются еще два епископа священномученика – Автоном Италийский, пострадавший в 313 году, и Феодор Александрийский, пострадавший в городе Александрии в Египте в первые века христианства. Священномученик Автоном, епископ Италийский, во время гонений в царствование императора Диоклетиана оставил Италию и поселился в Вифинии. Там он создал большую христианскую общину. Узнав об этом, император повелел схватить скрывающегося в Вифинии епископа. Но святитель успел удалиться и некоторое время скрывался от римских властей. Вернувшись в вифимский город Сарею, он продолжил служить в освященном им храме архистратига Михаила. Однажды новообращенные христиане из язычников разрушили идольское капище. Желая отомстить христианам, язычники напали на храм архистратига Михаила во время совершения в нем богослужения и убили священномученика Автонома. Сегодня празднуется память священномученика Иулиана и с ним пострадавших 40 мучеников. Все они приняли мученичество в IV веке. Иулиан был пресвитером. Во время гонений он укрылся в горах со своими учениками и совершал богослужение в пещере. Когда святого Иулиана схватили, то потребовали указать место, где скрываются его ученики, но пресвитер отказался. После истязаний священномученик был усечен мечом. Узнав об этом, 40 его учеников пришли на место страдания святого Иулиана и исповедали себя христианами, после чего также были казнены. В этот день мы чтим память преподобного Афанасия Высоцкого, серпуховского чудотворца, жившего в XIV веке. Он был вторым игуменом Серпуховского Высоцкого монастыря, после преподобного Афанасия Старшего, ученика преподобного Сергия Радонежского, им же и поставленного первым игуменом в Серпухове. Потому он называется также Афанасием Младшим. Преподобный Афанасий Младший, так же, как и его предшественник, во всем следовал примеру преподобного Сергия Радонежского и умел внушить братьям монастыря любовь к Богу и молитве. Сразу же по кончине преподобного Афанасия на месте его погребения стали совершаться чудотворения. Еще одного преподобного прославляет сегодня Русская Православная Церковь – Воссиана Тикснинского. Он был родом из крестьян и занимался портняжным ремеслом. Оставив семью, он принял постриг от преподобного Феодосия Тотемского и несколько лет подвязался в его обители. Затем он поселился при храме Николая Чудотворца на реке Тиксне, поставив себе рядом келью. Он носил вериги и никого не принимал, кроме своего духовного отца. Через 13 лет, в 1624 году, он приставился ко Господу. Через 23 года, во время эпидемии моровой язвы, на могиле преподобного стали совершаться исцеления, и началось церковное почитание подвижника. В этот день, в 1704 году, были перенесены мощи святого праведного Симеона Верхотурского. Он подвязался на Урале недалеко от города Верхотурья в первой половине XVII века. Праведный Симеон Верхотурский приставился в 1642 году, когда ему было лишь 35 лет. Он был погребен на Меркушинском погосте при храме архистратига Михаила. Через 62 года святые мощи праведного Симеона были перенесены в Верхотурский монастырь во имя святителя Николая. В сонме новомучеников-исповедников российских сегодня прославляются священномученики протоиерей Федор Лебедев, иерей Иоанн Прудентов, протоиерей Николай Житов и мученик Алексей Ворошин. Все они приняли мученические венцы в 1937 году. Мученик Алексей Иванович Ворошин родился в 1886 году в семье старосты храма села Елнать в Костромской губернии. С юности он любил молитву, в течение года подвязался послушником в Троицкой Кривоезерской пустыне близ города Юревца-Повольского, а затем вернулся домой и жил вместе с отцом. Когда пришло распоряжение от советской власти создавать колхозы, крестьяне, думая, что рабоче-крестьянская власть – это власть справедливая и святая, избрали председателем колхоза Алексея Ивановича Ворошина. Но он не изменил своей жизни, постоянно молился, не пропускал ни одного богослужения в храме и редко выходил из дома. не прошло и года, как советская власть на место председателя колхоза прислала из города своего человека. В 1928 году Алексей Иванович принял на себя подвиг юродства. Он жил где придется, одевался в лохмотья, никто не знал, где он ночует. Господь наградил подвижника даром прозорливости. Святой ходил по домам и предсказывал крестьянам, кто из них будет отправлен в ссылку. Храм в селе вскоре закрыли, а блаженный Алексей продолжал жить по-прежнему, ходил по селу в одной и той же одежде, его гнали и смеялись над ним. Несколько раз его арестовывали и отправляли в психиатрическую больницу, но всякий раз врачи признавали его здоровым и отпускали. В последний раз он сам вышел навстречу тем, кто пришел его арестовывать. Он был заключен в тюрьму в городе Кинешме. Там он постоянно пребывал в молитве и почти ничего не ел. По тюрьме прошел слух, что в одной из камер находится святой. Начальник тюрьмы пришел посмотреть на него и спросил блаженного Алексея, правда ли, что он святой. Алексей Иванович ответил, что он грешный и убогий человек. «Правильно», — ответил тюремщик, — «у нас святых не сажают». «Что ты со мной говоришь, когда у тебя дома несчастье?» — ответил ему блаженный. Но начальник тюрьмы не обратил внимания на его слова. А придя домой вечером, он узнал, что его жена покончила с собой. После этого блаженного Алексея замучили в тюрьме до смерти. В продолжение церковного календаря послушайте житие праведного Симеона Верхотурского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
6: Праведный Симеон родился в начале 17 века в европейской части России в семье благочестивых дворян. Повинуясь божественному водительству, он оставил почести и земное богатство и удалился за Урал. В Сибири праведный Симеон жил как простой странник, скрывая свое происхождение. Чаще всего он посещал село Меркушинское, находившееся недалеко от города Верхотурья, где молился в деревянной церкви. С благовестием о триедином Боге, о вечной жизни в Царстве Небесном, праведный Симеон ходил по окрестным селениям. Он не чуждался иноверцев, вагулов, коренных жителей этого края, которые полюбили святого за его чистое житие. С помощью благодати Божией праведный Симеон пробудил в сердцах вагулов стремление к добродетельной жизни. В девственной сибирской тайге он предавался богомыслию, в каждом живом существе видя неизреченную премудрость сотворившего вся. Подвижник никогда не оставался праздным. Он хорошо умел шить шубы и, обходя села, работал в домах у крестьян, не принимая за труды никакого вознаграждения. Чтобы избежать похвал за свою работу, праведный Симеон оставлял ее незавершенной

рыбу. Но и здесь он проявлял воздержание. Рыбы он добывал ровно столько, сколько требовалось ему для дневного пропитания. Блаженная кончина святого мужа последовала среди великих подвигов поста и молитвы. Скончался он в 1642 году и был погребен на Меркушинском погосте у храма архистратига Михаила. Господь прославил своего ученика, который оставил все земное ради служения ему, единому. В 1692 году, спустя 50 лет после кончины святого, жители села Меркушинского чудесным образом обрели открывшееся нетленное тело праведника, имя которого они забыли. Вскоре от явившихся мощей стали совершаться многочисленные исцеления. Так был исцелен разбитый параличом человек. Митрополит Сибирский Игнатий послал людей для освидетельствования фактов. Один из посланцев, иродиакон Никифор Амвросиев, в пути молился Богу и незаметно погрузился в легкую дремоту. Вдруг он увидел перед собой человека в белой одежде. Добрым взглядом он смотрел на Никифора и на вопрос последнего «Кто ты?» явившийся ответил «Я Симеон Меркушинский» и стал невидимым. Митрополит Игнатий, убедившись в нетлении мощей святого Симеона, воскликнул «Свидетельствую я, что воистину это мощи праведного и добродетельного человека». И ныне, по молитвам святого Симеона Верхотурского, Господь являет благодатную помощь, утешение и избавление от лукавых и нечистых духов. Бедствующие путники по молитвам святого получают избавление от смерти. Особенно часто сибиряки обращаются с молитвами к Верхотурскому чудотворцу при глазных болезнях и всевозможных параличах. 12 сентября 1704 года по благословению митрополита Тобольского Филофея было совершено перенесение святых мощей праведного Симеона Верхотурского из храма в честь архистратига Михаила в Верхотурский монастырь во имя святителя Николая. Надписи на серебряных досках в обители свидетельствовали об исцелении по молитвам праведного Симеона в различные времена. На месте обретения честных мощей в селе Меркушине выстроили в 1808 году каменную часовню, и там, где была могила, забил источник, который и по сей день посещают верующие. Приходят они и на утесистый берег реки Туры, где под вековой елью любил уединяться праведник. Благоговейные паломники берут в дома на благословение воду из источника и опавшую от многолетнего дерева хвою. Свято-Николаевский Верхотурский мужской монастырь, основанный в 1604 году вплоть до 17 столетия, был единственным миссионерским пунктом во всей Западной Сибири. В советское время в монастыре размещалась колония для малолетних преступников. Главная святынь монастыря, мощи святого праведного Симеона Верхотурского, хранились в запасниках областного краеведческого музея и были возвращены церкви только во время празднования тысячелетия крещения Руси. К духовной жизни монастырь был возвращен в 1990 году.

0: Родная речь. Второе чтение.
1: Александр Сергеевич Пушкин, Евгений Онегин, глава первая. Замечу, кстати, все поэты любви мечтательной, друзья. Бывало, милые предметы мне снились, и душа моя их образ тайный сохранила. Их после муза оживила. Так я обеспечен воспевал и деву гор мой идеал, и пленниц берегов Салгира. Теперь от вас, мои друзья, вопрос нередко слышу я. О ком твоя вздыхает лира? Кому в толпе ревнивых дев ты посвятил ее напев?
0: Родная речь. Второе чтение.
1: Дева гор мой идеал — это героиня поэмы Пушкина «Кавказский пленник». Упоминание этого произведения в Евгении Онегине не только иллюстрирует описание процесса творчества, но и имеет значение для понимания пушкинского романа в целом. В прошлый раз мы с вами говорили о том, что сюжет и форма поэмы «Кавказский пленник» несут следы влияния восточных поэм Байрона и, прежде всего, Корсара. При этом характер главного героя, кавказского пленника, обнаруживает сходство с другим героем Байрона, с Чайлд Гарольдом. Это важно. Если в героях восточных поэм центральная черта — это бунт, демоническое стремление жить по собственной воле, отвергая божественный и человеческий закон, то байроновский Чайлд Гарольд — это герой, страдающий от скуки, разочарованный и уставший от жизни. Как писал Вяземский в своей статье о «Кавказском пленнике», волнение без цели, деятельность, пожирающая, неприкладываемая к существенному, упование, никогда не свершаемое и вечно возникающее с новым стремлением, должны непременно посеять в душе тот неистребимый зародыш скуки, приторности, пресыщения, которые знаменуют характер Чайлд Хэролд, кавказского пленника и им подобных. Так говорит Вяземский. И в список им подобных, конечно, входит и Онегин. Кстати, «Кавказский пленник» у Пушкина не назван по имени. В поэме он зовется «Русский» или «Однажды европеец». И это подчеркивает обобщенность образа. Речь идет о болезни века, о недуге поколения. Недаром Пушкин писал Владимиру Горчакову, что в «Кавказском пленнике» он хотел показать, цитирую, «это равнодушие к жизни и к ее наслаждениям, эту преждевременную старость души, которые сделались отличительными чертами молодежи XIX века». Более того, типа разочарованного холодного человека, страдающего от скуки и душевной пустоты, не стоит считать только достоянием байронической традиции. Он был невероятно распространен и в французской литературе того времени. Адольф Бенджамина Констана, «Исповедь сына века» Альфреда де Мюссе, Рене Шатобриана — и этот ряд можно продолжать. О некоторых из этих произведений мы в свое время поговорим, поскольку они прямо откликнулись в пушкинском романе. И прежде всего это роман Бенджамина Констана «Адольф», который не назван прямо, но имеет самое непосредственное отношение к Евгению Онегину. И Пушкин писал: «Бенджамин Констан первый вывел на сцену сей характер, впоследствии обнародованный гением лорда Байрона». То есть для Пушкина Чайльд Гарольд и Адольф — это явление одного порядка, это один и тот же характер. И тогда речь идет о том у нас с вами, что и кавказский пленник, вот этот самый русский, загадочный, и Онегин — это не только байронические герои, возникшие там под воздействием пушкинского увлечения Байроном, но это персонажи, в которых отразились черты целого поколения, причем не только русского, а такие общеевропейские черты. Но возникает сразу вопрос: а насколько этот литературный образ соответствует реальности? И вправду люди были таковы? Или это только выдумки поэтов? Вот этот вопрос вставал, конечно же, и перед читателями Байрона, Пушкина, Констана, де Мюссе, и на этот вопрос были очень разные ответы. Вот что касается русских читателей, то, ну, я вам приведу, например, мнение из декабристских кругов. Муравьев-апостол пишет Якушкину: «Байрон наделал много зла, введя в моду искусственную разочарованность, которую не обманешь того, кто умеет мыслить». То есть речь идет, по мнению Муравьева-апостола, только о модном поветрии, об искусственной модели поведения, которую литература предлагает, а народ с удовольствием воспринимает как образец. Той же точки зрения держался и Вильгельм Кюхельбекер. Он считал, что наши Чайльд-Гарольды с их тоской, унынием — это только риторические фигуры. Это не более чем литературные поэтические образы. Но есть и другие свидетельства, которые говорят о том, что современники узнавали себя в этих характерах. В статье о кавказском пленнике, которую мы с вами уже вспоминали, это отмечал Петр Андреевич Вяземский. Он пишет: «Подобные лица часто встречаются взору наблюдателя в нынешнем положении общества». То есть для Вяземского такие характеры — это нисколько не риторическая фигура, а это реальность, это можно наблюдать. Или Евгений Боротынский пишет в частном письме: «Какой несчастный плод преждевременной опытности, сердце жадное счастья, но уже не способное предаться одной постоянной страсти и теряющееся в толпе беспредельных желаний. Таково положение большей части молодых людей нашего времени». Вот несчастные плоды преждевременной опытности, да? Сердце, которое не может больше быть счастливым. Это наблюдение Боротынского за людьми своего века и своего круга. Если мы с вами посмотрим на послелицейскую лирику Пушкина, то мы увидим там множество таких мотивов, признаний, самоотчетов, которые могли бы вполне прозвучать из уст кавказского пленника или Онегина. Вот очень известное стихотворение: «Я пережил свои желания, я разлюбил свои мечты, остались мне одни страдания, плоды сердечной пустоты». Конечно, это пишет Пушкин в 1821 году. Но как тут не вспомнить Онегина, который, преданный безделью, томясь душевной пустотой, принимается за книги. Да, вот эта самая сердечная пустота, душевная пустота, рождающая страдания, Это тема лирики Пушкина, и это свойство характера его героев. Мотивы ранней утраты, погубленных надежд, бездарно растраченной юности были характерны и для лирики самого Пушкина, и в целом для поэзии его времени. Не напрасно одним из центральных жанров русской лирики в конце 10-х, начале 20-х годов была так называемая «унылая элегия». И этому жанру отдали дань и Жуковский, и Баратынский, и Вяземский, и, конечно, сам Пушкин. Поэтому характеры «Кавказского пленника» и «Онегина», они очень близки, они симптоматичны для поколения, и тот комплекс переживаний, который в них содержится, не чужд и самому Пушкину. Вот давайте мы на этом остановимся, а в следующий раз поговорим о том, как соотносятся женские персонажи, центральные женские персонажи «Кавказского пленника» и романа «Евгений Онегин».
0: Родная речь. Второе чтение.
1: Замечу, кстати, все поэты любви мечтательные друзья. Бывало, милые предметы мне снились, и душа моя их образ тайный сохранила, их после муза оживила. Так я обеспечен, воспевал и деву гор, мой идеал, и пленниц берегов Салгира. Теперь от вас, мои друзья, вопрос нередко слышу я. О ком твоя вздыхает лира? Кому в толпе ревнивых дев ты посвятил ее напев?
0: Родная речь. Второе чтение. Авторская программа Марины Михайловой.

0: прозвучал ноктюрн Петра Ильича Чайковского в исполнении Миши Майского и оркестра, дирижер Александр Ведерников.
1: 3 октября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильные иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 3 октября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
1: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
0: Дорогие слушатели, в эти праздничные дни мы предлагаем вашему вниманию слово второе на Рождество Пресвятой Богородицы преподобного Иоанна Дамаскина.
4: «Радуйся, Мария, или лучше Мирия беспредельная, по беспредельному величию славы. Хотя бы кто приписал тебе бесчисленное множество похвал, однако не восхвалил бы тебя достойно. Радуйся, госпожа, как матерь, получившая господство Господа всего. Кто скажет, что все служит тебе, не уклониться от истины? Радуйся, смирно морская, в соляном потоке жизни носящая плоть, мертвый для греха. Из тебя происходит тот, кто есть сладость и весь желание, и кто говорит в песнях об имах смирну с ароматами твоими. Радуйся, купина, чудесно объятая огнем, неприступная для греха, так как и купина, явившаяся Моисею, была неприкосновенна и божественным рождением своим, сделавшей небо преступным для земнородных. Радуйся, ковчег, богоустроенное жилище, управительница новосозданного мира, от которой происходит Христос новый Ной, наполняющий высший мир нетлением. Радуйся, жезл, богонасажденное растение, одна из всех дев чадородная, бессеменно прозявшая цвет Бога всех и священноначальника. Радуйся, стамна, золотой сосуд, отделенный от всякого сосуда. Из тебя весь мир получает манну, хлеб жизни, испеченный огнем божества. Радуйся, скиния, небо божества, превосходящее устройство видимого неба. Через тебя Бог самолично беседовал с человеками, и пришло в мир вечное очищение. Радуйся, кадильница, золотой сосуд. Ты носишь в себе божественный уголь, и из тебя разлилось благоухание духа, изгоняющее из мира зловонное тление. Радуйся, трапеза, Богом предложенное смешение, исполненное всеми благами добродетелей. Причащение для того, кто говорит в песнях. Ты чаша источена, нелишаемая мета. Радуйся, храм, чисто устроенный дом Господень, о котором Давид говорит: «Свят храм твой, дивен в правде, из которого Христос, устроив себе храм, то есть тело, соделал смертных храмами живого Бога. Радуйся, освящение Богом излитый источник, исполненный всякой святости, из которого пришел святой святых, очищающий мир от скверны. Радуйся, место Господне, Богом пройденная земля, вместившая воплощение того, кто по божеству не ограничивается никаким местом. Через тебя простой сделался сложным, вечный, временным, неописанный, описанный. Радуйся, дом Божий, сияющий божественными красотами с неотъемлемым порогом чистоты. Ты исполнена славы Господней и духом светлее огненных серафимов. Радуйся, дева, врата, обращенные к востоку, из которых вышел восток жизни для людей, уменьшающий запад смерти. Богом пройденная купина, носящая ключи девства. Радуйся, небо, жилище, которое славнее места окружающего мир. Ты сияешь светом добродетелей, как звездами. Из тебя воссияло солнце правды, соделавшее для людей день спасения и не знающее запада. Радуйся, престол, превознесенный славою, одушевленное седалище. Ты в себе самой представляешь седалище Божие и доставляешь Богу лучший покой, нежели разумные силы. Радуйся, херувим, огнеобразный ум, ты исполнена божественных мыслей, как бы очей, и привлекаешь к себе великие дары благодати. Через тебя переходит к людям невечерний свет. Радуйся, безмужняя матерь, одна между матерями, чистая матерь и вместе дева, чудо новейшее из всех чудес. Радуйся, дева, родившая сына, одна между девами детородная, дева и вместе матерь, чудо, изумительнейшее из всех чудес. Радуйся, печать царская, воплотившегося из тебя, царя всей твари, отпечатлевающая в теле, подобно твоему, ибо какова рождающая, таково, конечно, и рождаемая. Радуйся, книга запечатанная, чуждая всякой суетной мысли, через тебя Господь, богодарованного закона, сам собою девственно познается». Радуйся, свиток нового таинства, по нетлению совершенно новый, в котором слово, не имеющее вида, изобразилось письмом человеческим, то есть воплотилось, сделавшись подобным нам во всем, кроме греха. Радуйся, источник запечатленный, родник нетления, изливший Христа, источника жизни, между тем, как печати девства остались неповрежденными. Причащением его, получив бессмертие, мы опять входим в нестареющий рай. Радуйся, вертоград заключенный, непостижимое для дев плодоносие. Твое благовоние подобно благовонию целого поля, благословенного, происшедшим из тебя Господом. Радуйся, неувядающая роза, бесконечно благоухающая, которую, обоняв, Господь почил, и через которую процветшие Он истребил запах мира. Радуйся, яблоко благовонное, плод, родившийся от бесплодной и имеющий божественную красоту. Ты говоришь в песнях: «Положите мя в яблоцах, яко уязвлено есть любовью ас». Взяв плод чистоты твоей, Христос приготовил благовоние, неощутительное для мира. Радуйся, крин, из которого родившийся Иисус одевает крины полевые, благоухающий цветник духовный, из которого Христос бессеменно облегся в непряденную одежду, превосходящую одежду Соломонову. Радуйся, цвет, который по красоте всех добродетелей превосходнее всякого разнообразия цветов, из тебя происходит подобный тебе цвет, на котором почивают семь духов, как говорит Писание. Радуйся, нарт, текущий и орошающий благовонные цветы чистоты, коих испарение служит приятным запахом для того, кто говорит в песнях: «Нарт мой, даде воню свою». Радуйся, стакта, миртовый бальзам, из девственного бальзама, излившая Христу стакту освящения или млека и воспевающая в песнях «Вязание стакти, возлюбленный мой, мне посреди сосцу мою водворится». Радуйся, кинномон, корица, исходящий из духовного рая благовонный цвет чистоты, которого запах приятен тому, кто говорит в песнях «Летрос ли твоя, сад шипков с плодом яблонным, трость и кинномон со всеми древами ливанскими». Радуйся, черь, посвященная Богу от раковица, которой чистота вожделенна и красота удивительна для того, кто сказал в песнях, что украсишися стопы твоя в обутьях твоих чинодавля. Чрево твое, яко сток пшеницы, огражден в кринах. Радуйся, сестра, соименная прекрасному брату и возлюбленнейшая ему, как говорит он в песнях, сердце наше, привлекла еси, сестро, моя невеста, сердце наше привлекла еси. Радуйся, невеста, который обручитель есть Дух Святой, а жених Христос, говорящий в песнях, вся добра еси, ближняя моя, и порока несть в тебе. Креди от Ливана, невеста, радуйся, мира, бесценный состав добродетелей, ты благоухаешь всякую чистотою. Из тебя пришел Господь, подобоименный тебе, ибо сказано мира, излиянное имя твое, им помазано царственное священство. Радуйся, кадильница, место молитвы, возносимой пред Господом о всем мире. Ты исполнена благовонием Духа. А тебе некто с удивлением воскликнул: кто сия восходящая от пустыни, яко стебло дыма кадящая? Радуйся, злато чистое, огнем Духа испытанное в горниле Божьем, и никакой чистоты зла не имеющая, из которого сделан и светильник, и трапеза, и все, что по закону составлено было из золота, в иносказательном значении прилагается к тебе, имеющие золотые и многие наименования. Радуйся, древо негниющее, ты не допустила червя тления греховного, и из тебя устроен Богу духовный жертвенник, составленный не из дерев негниющих, но из чистой утробы. Радуйся, царская Порфира, ты из девственных кровей своих соткала пурпуровую одежду для того, кто говорит в песнях: заплетите главы твоя, яко багряница. Что украсится иси, и что усладимся иси? Радуйся, Виссон свитый, ты сокрыла в уме своем высокие божественные мысли и не открыла входа для противных обольщений. Кто будет сие, сказала ты, и где же мужа, не знаю. Через тебя приготовлена пурпуровая и золотая одежда для священноначальника высших сил. Радуйся, гиацинт, волна девства, имеющая огненный вид, из тебя таинственно сделана Богу одежда плоти. Радуйся, легкое облако, земное и тяжелое ты делаешь легкую, как бы воздушную скинию, и заключаешь хлеб жизни, как в жертвеннике. На тебе почивает Господь, как предвозвестил Исаия. Радуйся, непорочное, неприкосновенное украшение девства. Ты родила непорочное слово, и от тебя воссияло девство. Радуйся, чистая, ты одна можешь похвалиться, что имеешь чистое сердце, гора истинно приятная Богу, от которой новый Израиль очищается лучше и прочнее, нежели древний. Радуйся, неискусобрачная, подобно матерям, изобилующая млеком для питания младенца, из которой извлекает девственное млеко тот, кто питает все. Радуйся, нескверная, одна достойная того, чтобы Бог обитал в тебе, и по рождению своему, имеющая божественное достоинство, посему кланяются тебе и все небесные силы. Радуйся, руно, символ победы Гедеона, из тебя образно проистекла вечная роса. Тот, кто сам говорит: дерзайте, яко ас, победих мир. Радуйся, место Божие, вместившее во чреве невместимого во всем, который горстью содержит все и тогда, когда находится на твоих руках. А если и выражается словами, то непонятно, если же понимается, то необъяснимо. Радуйся, Матерь Божья, одна раба собственного сына, и притом по естеству. После тебя нет матери девы, когда блаженное девство достигло прежнего нетления, бывшего в раю. Радуйся, принявшая Бога, световидная стихия божественной беспредельности. Твоим малым чревом объемлется беспредельный, объемлющий собою все концы. Радуйся, Богородица, в собственном и истинном смысле, приводящая в трепет соединение человека с Богом. Через тебя небесное соединено с земным, человеческое с Богом, божественное с человеком. Радуйся, чертог, украшенный девственными дарами, для того, кто говорит в песнях: «Внедох, вертоград мой, сестро моя, невесто». О соединении Его с плотью говорится в следующих словах: «Изыдите и видите в царе Соломоне, в венце им же венчай Его, мать Его, в день обручения Его и в день веселья сердце Его». Радуйся, Агнеца, бесплодная для брака и родившая от божественного зачатия, от тебя произошел Агнец Божий в земли грех мира. Радуйся, светлое облако, молитвенно осеняющее нового Израиля в пустыне жизни. Из тебя услышаны благодатные установления, из тебя воссияло солнце правды, освещающее все лучами нетления. Радуйся, светильник, золотой и твердый сосуд девства. Светильнию сего светильника служит благодать духа, а елеем святое тело, заимствованное из чистой плоти. Отсюда происходит невечерний свет Христос. Ты осияла вечную жизнью сидящих во тьме и тени смертной. Радуйся, благодатная, ты по самому делу и по имени вожделение всякой радости. Из тебя пришел в мир Христос, непрестанная радость, врачество Адамовой печали. Радуйся, рай, место, которое блаженней Эдема. Всем раю опять зазеленело всякое растение добродетели и явилось древо жизни. Причащаясь его, мы возвращаемся в прежнюю жизнь, между тем, как пламенное оружие плещи дает, как написано. Радуйся, град великого царя, скажу словами Давидовыми, в котором отверсто царство небесное, и земнородные, написанные в числе граждан, радуются, которым слышны повествования великие и удивительные для всех языков и умов во Христе Иисусе, который через тебя помиловал меня, за что я, бедный и неразумный, должен был прославить бесчисленные твои совершенства. Ему принадлежит всякая слава, честь и поклонение с Отцом и Святым Духом, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.
0: Слово второе на Рождество Пресвятой Богородицы преподобного Иоанна Дамаскина читал диакон Леонид Казаков. Преподобный Иоанн Дамаскин родился около 680 года в столице Сирии Дамаске, в христианской семье. Его отец Сергий Мансур был казначеем при дворе халифа. Иоанн воспитывался вместе с приемным братом, осиротевшим отроком Космой. Мальчик вместе получили хорошее домашнее образование, и после смерти отца Иоанн занял при дворе должность министра и градоправителя. В это время в Византии возникла и быстро распространялась ересь иконоборчества, поддерживаемая императором Львом III Исавром. Живя в Дамаске и будучи сирийским чиновником, Иоанн написал богословские трактаты против ереси иконоборцев, то есть и против взглядов византийского императора. В Константинополе сочинения Иоанна вызвали возмущение. Император Лев не мог обрушиться с наказанием на сирийского подданного и поэтому приказал составить подложное письмо, в котором дамасский министр будто бы предлагал ему свою помощь в завоевании сирийской столицы. Это письмо и свой ответ на него Лев Исавр отослал халифу. Халиф отстранил Иоанна от должности и приказал отрубить ему кисть правой руки. Но на другой день рука Иоанна была исцелена Пресвятой Богородицей. Это чудо заставило халифа поверить, что Иоанн невиновен. Однако Иоанн уже не хотел возвращаться к придворной должности. Он раздал свое богатство и вместе с приемным братом Космой, впоследствии епископом Маюмским, отправился в Иерусалим, где поступил простым послушником в монастырь Саввы Освященного. Он находился под началом у старца, который запретил уже прославленному богослову Иоанну писать, полагая, что успехи на этом поприще станут причиной гордыни. Иоанн в течение нескольких лет исполнял разные монастырские послушания. Когда о преподобном Иоанне узнал Иерусалимский патриарх, он рукоположил его во священника и сделал проповедником при своей кафедре. Эту должность Иоанн занимал недолго и вскоре вернулся в свой монастырь, где до конца своих дней проводил время в писании духовных книг и церковных песнопений. Еще только однажды он покинул избранную обитель. В 754 году византийский император Константин V созвал церковный собор, который должен был осудить иконопочитание. Иоанн Дамаскин, как защитник иконопочитания, был анафематствован, его подвергли тюремному заключению и пыткам. Скончался преподобный Иоанн в монастыре около 780 года, в возрасте 104 лет, всего несколько лет не дожив до VII Вселенского собора, осудившего иконоборчество. Многие песнопения пасхального, рождественского и других праздничных богослужений написаны Иоанном Дамаскиным. Им составлен актоих, употребляемый на воскресных богослужениях. Также он автор знаменитой книги «Точное изложение православной веры». Память преподобного Иоанна Дамаскина празднуется 17 декабря по новому стилю.

0: в исполнении мужского хора Александра Невской лавры под управлением священника Дмитрия Дашевского прозвучал богородичный концерт «Высшую небес» композитора Степана Дегтярева в переложении священника Дмитрия Дашевского.
1: 30 сентября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится первая лекция нового цикла Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре «Красота. Зримый образ истины». Автор расскажет, как и откуда появилась православная храмовая архитектура и как строили храмы на Руси. Вы познакомитесь с каменным зодчеством первых веков христианской Руси, узнаете о смыслах белокаменного строительства и образах белокаменной резьбы, о судьбах и загадках известных памятников архитектуры. А также сможете по-новому взглянуть на древнерусские города, как на пространственные иконы, научитесь смотреть на храмы, как на своеобразное средство массовой информации. Лекции посвящены памяти педагога, исследователя древнерусского искусства Валентина Александровича Булкина. На первой лекции цикла автор расскажет, что такое храмовая архитектура и откуда она появилась. Ждем вас в среду, 30 сентября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
2: Поучение преподобного Феодора Студита о том, чтобы стяжать правое житие и удаляться порочных людей. По Рождестве Богородицы. Отцы мои, братья и чада, вот мы, как видите, переходим от славы в славу и от праздника к празднику, ибо вчера праздновали Рождество Пресвятой Богородицы и Богоматери, а теперь переходим к воздвижению честного и животворящего креста. И блажен тот, кто празднует, жительствуя свято, ибо жительствующие свято ежедневно празднуют, потому что освящается, просвещается, очищается, возрождается, делается богоносным и поистине обожается. О, честнейшие братия! Я не имею достойного слова поучения или назидания, однако имею сильное желание, и сердце мое горит о вашем спасении, и чтобы всюду обретать вам путь к вашему спасению. Итак, прошу и умоляю вас, сами подвизайтесь, сами наставляйтесь, сами собою стремитесь к добру, благоугождайте Богу и возводите мысленные ваши очи, чтобы увидеть вам вечное благо, и ради их претерпевать все. Принимайте же, и терпя претерпевайте, и переносите скорби, тесноту, насилие, нужды, досаждение, злословие, повиновение, труды, поты и все, что бы ни случилось с вами. Только бы обрести нам то, чего желаем, и получить то, ради чего мы вышли из мира. О, как блаженно, братья мои, проводить жизнь правую, постоянную, тщательную. О, какое благо жить с умилением, смирением и благоговением, приготовляться к смерти, к сретению и ответу перед страшным и единым судьей всех Богом. Будем украшать жизнь свою красотою добродетелей, ибо мы называемся храмами Божиими. Но аще кто Божий храм растлит, сказано, растлит сего Бог. Посему почтимся у невестицы Христу светлостью честнейшего девства. Потому я и плачу, и рыдаю о некоторых, что яко же не искусиша иметь и Бога в разуме для своего спасения, сего ради предаде их Бог в неискусен ум, творите неподобное. Стыжусь сказать, что и вы разгордесте, и не паче плакости, да измится от среды вас содеево и дело сие. Отчего бывает вас и небрежность, и вы впадаете в те же пороки, ибо вы не удаляетесь их, как бы следовало. Не соблазняйтесь тем, что я вас обличаю. и не гневайтесь много на оного, даже скажу вам, что такого должно утешать, дабы от великой скорби он не впал в отчаяние. Впрочем, кроме сострадания, вы не должны иметь с ним общения, не должны вместе смеяться и пустословить на погибель свою, как об этом и пророк говорит. «Аще видел еси татя, текал еси с ним, и с прелюбодеем участие твое полагал еси. И не разумеете сия творя, а я, грешный, сгораю и терзаюсь сердцем. Помощников же моих знаю, ибо всех не хочу обвинять». Но почему все вы не имеете любви и стремления к общему спасению и пользе? Горе мне, если я не стану обличать и возвещать заповеди Божии, но горе и вам, если вы не будете удаляться худо живущих. Кто я, окаянный и нечистый, чтобы жить мне среди вас и иметь вас чадами, однако сие случилось? Теперь же жду времени и ищу способа, которого не знаю, не подаст ли мне его Господь и сподобит бесстрастие к пользе вашего спасения? Ибо грехи мои, предидя пред вами, обыкновенно запинают вас, моих последователей. В заключение слова «помолитесь, чадо мое, Господу, дабы Он по всесильному своему человеколюбию спас и меня, и вас, ибо Ему подобает всякая слава, честь и поклонение ныне и присно и во веки веков. Аминь».
3: Поучение преподобного Феодора Студита по Рождестве Богородицы о том, чтобы стяжать правое житие и удаляться порочных людей, для вас читал Георгий Корольчук.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова, и мы продолжаем рассказ о жизни святителя, отца и учителя церкви Иоанна Златоуста. Рассказывать продолжит преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии, постоянный автор программ радио «Град Петров» Константин Андреевич Махлак. Итак, в 397 году Иоанн Златоуст, а он уже имеет это прозвище Хрисостомос, Златоуст, Иоанн Златоуст становится архиепископом Константинополя. То есть, в общем-то, в конце IV века он занимает одну из первенствующих кафедр христианского мира. Но учитывая то, что это столица Восточно-Римской империи, можно сказать, что это действительно первенствующая столичная имперская кафедра.
1: Надо сказать, что многие так не считали, в частности, будущий антагонист и уже, конечно, проявивший себя, о чем мы немножко говорили, Феофил Александрийский, противник Иоанна Златоуста, гонитель Иоанна Златоуста, он считал свою кафедру Александрийскую первенствующей на Востоке, и к этому были серьезные основания.
0: Возглавлять кафедру столицы, Царьграда, Константинополя – это означает также и общаться тесно с главой империи, с императором. Конечно, здесь Иоанн Златоуст, о жизни которого мы повествуем уже в нескольких передачах, мы уже хорошо подробно познакомились с тем, как много он притворял в жизнь свою мысль о церкви, и говорят о том, что социальное служение – это и есть жизнь церкви. Но, в общем-то, такая вот канва, если говорить о, знаете, церковно-политической жизни предстоятеля Константинопольского, то, в общем-то, это история конфликтов. Иоанн Златоуст очень часто вступал в разные конфликты. Вот, опять же, конфликт с Феофилом Александрийским. Но и здесь, конечно, нужно поговорить о том, самом знаменитом, пожалуй, сюжете из жития святителя Иоанна Златоуста, это конфликт с императрицей Евдоксией. Но, может быть, прежде чем мы приступим, собственно, к изложению этой истории, поговорить вообще о том, что значил еще раз Иоанн Златоуст. Вот говорили вы в прошлых передачах, Ксен Андреевич, о том, что вокруг Иоанна Златоуста сложился такой кружок богатых вдов. И этому способствовал, сознательно способствовал Иоанн Златоуст. Можно сказать, не просто это появилось после вот каких-то событий исторических, что появилось столько
1: здесь,
0: много.
1: Здесь исследователи указывают битву под Адрианополем.
0: Да, где... об этом говорили в прошлых программах. Но и то, что Иоанн Златоуст сознательно создавал вот такой институт диаконис, который в церкви...

0: наверное, для наших условий оно и правильное, насчет того, что вот смотрите, мы православные, нас должно быть больше. А как нас будет больше? Ну, наверное, должны быть многочисленные семьи, там 5, 7, 10 детей, как вот в дореволюционной России.
1: Культ многодетной семьи, такое сейчас создается. То есть внушается, пишется на эту тему много проповедей, статей.
0: Да.
1: А вот Энзел создал культ вдов.
0: Да, это удивительно и даже странно, когда читаешь, вот, например, знаменитое послание молодой вдове. В общем-то, еще по нынешним-то меркам вообще еще молодая женщина, потерявшая мужа, и вот спрашивающая Иоанна Златоуста, как ей дальше поступать. Но Иоанн Златоуст, и ссылаясь на Священное Писание, и применяя все свои риторические таланты, ее отговаривает это делать, говоря о том, что вот находись в таком статусе, в каком ты сейчас находишься, и не помышляй о вторичном браке.
1: То есть никакого семейного счастья, даже не думай.
0: Да, вообще он очень резко отрицал вообще возможность второго брака. То есть если и первый, то попущение, то второй брак вообще и для мужчин, и для женщин считается им, ну, чем-то, ну, это уж действительно падение человека. То есть это такой экстремальный вариант, в общем-то, не рассматривающийся какая-то магистральная линия церковного благочестия.
1: Но мы же привыкли, что есть только два пути – путь семьи и путь монашества. Иоанн Златоуст не говорит о монашестве, он говорит о чем-то совершенно другом, отрицая вторую семью, ну, то есть второй брак.
0: У него такое единство, оно было распространено в Древней Церкви, монашеского и мирянского идеала. То есть вот мы снова возвращаемся к этому идеалу многодетной семьи. Так вот, в древности, это не только Иоанн Златоуст так считал, в древности христиане считали, что Церковь Христова – это новый народ, вообще принципиально отличающийся от всех прежних народов. Новый Израиль, конечно, но это духовный Израиль, это духовный народ. Как обычный народ размножается, ну, понятным образом, так духовный народ, новый Израиль, размножается духовно. Он размножается не через тот образ размножения, который проявился в грехопадении, а размножается безгрешно путем крещения и вхождения в церковь новых членов.
1: Потрясающе. Для нас это звучит сегодня очень, так, ну, прямо скажем, авангардно.
0: Да, и, например, очень известный текст прежнего периода, ну, это третий век, такого Мефодия Потарского, тоже малазийский, между прочим, святой, Потарский или Олимпский, «Пир дев», «Пир десяти дев». Такое очень интересное литературное произведение, отчасти подражание платоновскому пиру, вместе с тем там все перевернуто, то есть там... Если в платоновском пире мы помним о эроте, рассуждают собеседники на пиру Агафона, то девы рассуждают о христианском эросе, он же логос, и о христианском рождении или порождении. А христианское рождение или порождение связано с девством, как ни странно.
1: Потрясающе.
0: То есть это то состояние, в котором христиане рождают добродетели, и сами безгрешно рождаются от брака Христа и Церкви, Логоса и Церкви. Кстати, там вот толкуется известная фраза «плодитесь и размножайтесь», как раз указание вот на этот безгрешный способ размножения Церкви, через крещение. И такая точка зрения была очень распространена. Конечно, совершенно не в силах была Церковь, ну, отменить естественный ход жизни, и, конечно, браки были и будут и есть. И тогда это тоже было, но линия, которую, в частности, Иоанн Златоуст проводил, следуя вот, например, этой линии предания, заключалась в том, что да, христиане – это особый новый народ, который вот должен жить по особым новым правилам, совершенно противоречащим, в общем-то, если так посмотреть, принятым вот в земном социуме. Поэтому безбрачие, конечно, или вот... находиться в том состоянии, в котором ты оказался волей случая, вот, например, как мы говорили о молодой вдове. Поэтому и вот этот институт диаконис, и институт вдов, он очень Иоанном Златоустом поощрялся, как действительно свидетельство вот этого нового христианского общества. Причем здесь нужно отметить, что здесь же подчеркнуто, что и вдовы, и диаконисы, они выступают, ну, не в качестве, скажем, женщин, а надо сказать, что во всех древних архаических обществах, ну, все-таки женщина была существом таким, ну, приниженным по отношению к мужчинам.
1: Второго
0: это очевидно,
1: собственно.
0: Да. То есть здесь этого не было. То есть это такой вот, можно это условно назвать демократизмом. и женщины, и мужчины, все они христиане, то есть он реализует вот этот принцип.

0: который апостол Павел обозначил, о том, что во Христе нет ни эллина, ни иудея, ни мужского пола, ни женского, а это ведь вот такая бесполость и лишенность этнических признаков, это же что-то указывающее на ангельский чин, то есть вот этот новый народ, духовный Израиль, это вместе с тем и некий сонм, равно ангельский. И в этом отношении Златоуст проводил такую четкую, очевидно, линию, четкую позицию.
1: Что потрясает еще раз в этом святителе Иоанне Златоусте, что свое представление о том, что такое церковь, что такое христианство и христианская жизнь, он обязательно стремился воплотить в практике. Вот это потрясающая последовательность от мысли, от слова. Обязательно нужно переходить к делу и самому, и всех остальных вокруг обязательно нужно побудить сразу же реализовывать вот эти принципы на практике. И как это не похоже на нашу современную жизнь, где мы говорим. Но даже тот, кто говорит очень правильные вещи, даже и не предполагает, что другие люди немедленно должны пойти все это исполнять, и как может быть иначе? Мы так к этому привыкли, но вот Иоанн Златоуст и знакомство с его жизнью возвращает нас вот к этим необходимым для христианина последовательным пунктам. Если вот ты вот такую веру воспринял, нужно вот именно так пойти ее и воплотить. И здесь вот такие вещи появляются. И знаете еще, что поражает тоже? Ведь не просто демократизм и вот это вот евангельское исполнение евангельского слова «нет ни мужеского пола, ни женского», а еще и следование за промыслом Божьим. Вот почему действительно женщины, может быть, оказываются здесь вот на первых ролях при Иоанне Златоусте? Потому что мужчина, он существо очень социальное. Он включен во всю эту социальную жизнь. И даже если он окажется вдовцом, он все равно ответственен и перед государством, и перед обществом, перед детьми, там, и перед матерью, перед сестрами, перед братьями. Ну и включен, конечно, в какую-то вот деятельность. Может быть, он чиновник, может быть, он торговец, от него зависят еще какие-то люди, может быть, он учитель или что-то такое. А женщина, вот оказавшись в этой ситуации вдовы, она вдруг каким-то образом изымается из этого земного мира, вот этого земного града, как сказал бы Августин, и вдруг помещается совершенно в другие условия, как будто это Бог ее так поставил. То есть мужчину даже Бог так не может поставить в этих земных условиях, изъять из этих вот социальных закономерностей и условностей, и вдруг дать ей совершенно другую, ну, скажем так, свободное положение, свободно осуществлять свою дальнейшую жизнь именно во Христе. Это же удивительно то, что подмечено Иоанном Златоустом, и то, что он стал реализовывать. Ну и не возникло ли здесь каких-то трений, да, с общественной жизнью?
0: Трения, безусловно, возникли. Ну, в частности, вот эти вдовы, иногда представительницы очень знатных столичных родов.
1: И богатых.
0: Да, и богатых. Но они вели обычную светскую жизнь, ну, уже овдовев. То есть ходили в красивых нарядах, посещали общественные бани. То есть это вот такая тоже...
1: Римская,
0: да, знать. Часть, ну, такой подобыденной жизни того времени. Между прочим, бани были общие. И вплоть до самого конца, надо сказать, Византийской империи, да, государство Ромеев, как они сами именовали свое царство, вот не удавалось от этих общих бань избавиться. Причем туда и монахи, и клирики ходили, конечно. Вот и это, в частности, во всяких канонических документах разных соборов вот это осуждается, и когда же это прекратится, вот такая звучит нота. Вот и эту светскую жизнь тоже, особенно вдов, он... осуждал, говоря о том, что, ну, если вы хотите эту светскую жизнь вести дальше, то вы выходите все-таки замуж. Хотя и второй раз, да. Вот. Это тоже вызывало нарекание, непонимание того, ну, что ж такое-то? Да, как же вот жить-то?
1: Слишком ли много он хочет от нас?
0: Да, если ты
1: этот,
0: что...
1: Этот архиепископ...
0: Вот, да, овдовела, то что уже становится как монах. А Иоанн Златоуст настаивал, что да, они должны и в церкви присутствовать, и поститься, и молиться, и так далее. То есть вот это, конечно, вот видение церкви, которое, ну, сейчас, ну, можно сказать, ушло, да, поскольку у нас, конечно, совершенно другое представление о церковной жизни, не такое, как вот у Иоанна Златоуста, который такую вот тотальную мобилизацию, можно сказать, провозгласил, говоря о поведении, ну, в данном случае это частный вопрос поведения женщин в церкви.
1: А вдовы, если это чин церковный, то что они должны в церкви делать? Вот мы знаем, допустим, такой чин диакон. Мы знаем, что, в общем-то, делает диакон. А вдовы, что они должны в церкви делать?
0: У них были богослужебные некоторые функции. Это отчасти было оговорено, и, в общем-то, такие, конечно, свидетельства сохранились, что они там делали. Тем более, что действительно в древней церкви вот чин мирян, царственное священство, конечно, вел себя гораздо активнее, чем, например, сейчас в нашей церкви, а может быть, и в других православных церквях. В этом отношении это тоже поучительно. Кстати, из других тоже церковных преобразований надо сказать, что Иоанн Златоуст боролся с коррупцией, с разными финансовыми злоупотреблениями, чем тоже нажил себе огромное количество врагов, это понятно. Надо сказать, что он, придя на Константинопольскую кафедру, достаточно резко, как бы сейчас сказали, почистил константинопольский клир, изгнав из клириков, людей, запятнавших себя разными нехорошими делами, но там даже кто-то был повинен в убийстве, прелюбодеяние, конечно, он тоже не одобрял, и таких клириков сразу же изгонял. Причем здесь ведь это не какое-то проводилось расследование, вот это у нас сейчас говорят, а кто это доказал, что он такой-сякой?
1: Оклеветали.
0: Да, мол, оклеветали. По-настоящему в древней церкви было иначе. Как только какой-то шум поднимается, как правило, сразу же прогоняли. Почему? Потому что нет дыма без огня. Глаз народа, глаз Божий.
1: Так это... и Иоанн с Иоанном Златоустом также поступит.
0: С Иоанном Златоустом несколько не так, потому что все-таки глаз народа скорее был за Иоанна, а он вот пострадал от власти имущих, и здесь тоже...
1: Это различалось.
0: Да, это, конечно, различалось, потому что Иоанна любили, и это, кстати, ставилось ему в вину, мол, где, смотрите, какой популист, управляет толпой, все его любят, все ему руку плескают. Ну, конечно, интересно послушать такого вот выдающегося оратора. А что еще делать? Надо здесь понять, что там развлечений, надо сказать, было ограниченное количество у древнего человека. Ну, конечно, были всегда вот эта культура ипподрома, да, или цирка в прежний период, да, которая, очень большое значение играла в жизни древнего общества, в жизни Константинополя, в частности. То есть это был такой вот форум, там все обсуждалось, как, например, и баня.
1: То есть туда ходили не помыться и посмотреть на бега, а туда ходили на самом деле для того, чтобы решать крупные политические, финансовые, различные другие вопросы.
0: Да.
1: Это была жизнь общества.
0: Узнать последние новости, включая разного рода сплетни, поговорить, обсудить.
1: Составить заговор.
0: Совершить сделки.
1: Свергнуть императора.
0: Да. В том числе и это. Все это обсуждалось, все эти разговоры шли вот в этих, и по сей день сохранившихся величественных постройках, потому что бани, они, конечно, выделялись на общем уровне городской застройки вот своей такой вот фундаментальностью. Ну, вот и кто был в Риме, в Ветхом Риме, помнит, наверное, вот эти величественные бани, каракалы, которые вот на въезде в Рим и сейчас потрясают своими вот сводами, там кое-где они сохранились. И, конечно, отделка совершенно была великолепной. Так что в бане можно было провести целый день, с утра до вечера. И все свои дела сделать, включая, конечно, и помыться. Но это мы удалились от основной линии нашего повествования. Иоанн Златоуст вот и провел такие преобразования, не всем понравившиеся. И очень он старался сделать церковь, вот как сейчас это сказал папа Франциск, насчет того, что пастырь должен пахнуть своими овцами. Вот Иоанн Златоуст, конечно, стремился вот к такому идеалу пастырства. И это тоже многих коробило, потому что такая публичная фигура, можно сказать, императорского уровня империи, да, какие-то больные, нищие, какие-то вот все время эти вот такие неопрятные персонажи здесь появлялись, что, конечно, многих вот представителей истеблишмента тогдашнего коробило, причем здесь эти люди, какие-то отбросы общества. Вот. Но Иоанн Златоуст, конечно, видел все иначе. И даже обыденные вещи для того времени, например, вот всякие церемонии дворцовые, там, приемы, отличавшиеся блеском, величием, достойным Римской империи, они вызывали критику Иоанна Златоуста. Как люди некоторые на это смотрели, совершенно необоснованно. В общем-то, это понятная уже устоявшаяся как традиция, практика.
1: Да, государственная.
0: Да, такой вот, можно сказать, государственно-политической литургии, которая совершается как знак вот присутствия здесь, на земле, вот того властителя, который, по сути дела, является главой всех христиан, что римский император.
1: Конечно.
0: Являлся, как себя еще Константин называл, великий, епископ внешних дел церкви.
1: Угу. Это глава государства.
0: Да, и, конечно, это тоже задевало Иоанна Златоуста. Действительно, вот здесь тема священства и царства, что выше.
1: Я себе представила такое сравнение, чтобы нам понять, насколько это была острая ситуация. Вот представим себе, допустим, патриарх выступает с тем, чтобы православные люди, прихожане православных храмов, выступили против и вообще игнорировали, допустим, парад какой-нибудь торжественный, ну, допустим, на там какой-нибудь самый главный праздник, 9 мая. Он сказал, что все, лучше деньги отдать нищим. Запретить эту пышность, все эти, значит, парады, танки, шарики, салют, вообще все убрать, отдать деньги нищим. Вон у вас старики в богадельне не на государственном довольствии, просто помирают, потому что у них там нету элементарного ухода. Отдайте деньги туда. Представляете, какой был бы скандал? Мы бы сказали, да вы что? Не надо это трогать, это тоже нужно. Это же государственная вещь, это тоже нужно. Давайте как-то иначе. Вот примерно в такой ситуации, как я представляю, оказался, точнее, сам всех поставил, и сам оказался Иоанн Златоуст, когда он с Константинопольской кафедры стал критиковать в том числе и придворные вот эти вот церемонии.
0: Да, придворные церемонии.
1: И вообще жизнь вот этих государственных лиц. Стал в нее активно вмешиваться.
0: Да, между прочим, не только среди власть имущих, вот, принадлежащих государственной элите, Иоанн Златоуст нажил врагов, но и среди своих собратьев по служению. Вот мы говорили, кажется, про его столкновение с епископом Северианом, которое произошло из-за архидиакона одного Иоанна Златоуста. Дело в том, что действительно вот для того, чтобы так активизировать церковную жизнь и, так сказать, повысить вот эффективность и управляемость всем своим вот этим огромным церковным, ну и речь шла и о финансах церкви, хозяйством, имуществом, вот он поставил, ну, можно сказать, во главе церкви своих архидиаконов, среди которых вот был некий Серапион, который фактически замещал Иоанна Златоуста во время его отлучек из столицы. И вот епископ Севериан, тоже придворный и, надо сказать, тоже выдающийся экзегет, габальский, это место его служения. Правда, он жил в основном в столице, а не в своих габалах. И был вхож и к императрице Евдоксии. Он его не поприветствовал, но вот как раз Палладий Еленопольский описывает эту ситуацию. Ну, то ли он его не заметил, то ли сознательно проигнорировал. Тому это не понравилось. Он, конечно, применил все свои рычаги, которыми он обладал, для того, чтобы этого Серапиона наказать. Но за Серапиона вступился Иоанн Златоуст, и конфликт разросся, то есть сюда была привлечена даже императрица Евдоксия, которая пыталась примирить двух, в общем-то, ну, дорогих для нее людей, потому что и Севериан, в общем-то, ей нравился. Иоанн Златоуст, тогда еще отношения с ним были достаточно хорошими и теплыми. Вот, и эта история долго длилась. Иоанн Златоуст, в общем-то, так и не наказал, как Севериан настаивал вот этого архидиакона Серапиона. А когда наказал, то все увидели, что это, ну, какое-то очевидное издевательство над этим Северианом, потому что тот его отлучил на один день, этого диакона, архидиакона. Ну, в конце концов, они примирились, хотя это примирение тоже было скорее таким, такое как бы холодное рукопожатие. Такой важный эпизод был, конечно, с охлаждением отношений с Евдоксией, императрицей. Надо сказать, что император Аркадий вообще никак ни в церковные, ни в политические дела не встревал. То есть он и был, и вместе с тем не был. Как говорила греческая пословица, присутствуя и отсутствовал. А все рычаги были у Евдоксии, а еще раньше у таких вот временщиков Аркадия, варваров, которые все дела в Константинополе вообще на востоке Римской империи вели. И вначале это была история вот с этой колонной, да, вокруг которой или в связи с которой там устраивались такие вот торжества, ну, в несколько языческом стиле. То есть понятно, что вся стилистика Восточной Римской империи, она еще имела вот такую инерцию древности, древнего языческого Рима. Вот. Ян Златоуст, конечно, это все тоже строго осуждал. И это тоже вот еще один повод от того конфликта, ссоры, размолвки, который произошел между Яном Златоустом и Евдоксией. Хотя надо сказать, что Евдоксия была, точнее, повторить, хорошо вначале расположена к Иоанну и слушала его советов, и, в общем-то, каким-то из них следовала. Но разногласия усиливалось, и обиды накапливались. Колонна, где была статуя Евдоксии, вокруг которой разные были празднества. Ну, обычное дело для, в общем-то, античного мира. Но вот Иоанн Златоуст воспринял это как какое-то возвращение к язычеству.
1: Здесь мы прерываем наш рассказ о жизни Иоанна Златоуста и продолжим в следующей программе. Передачу вела Марина Лобанова. О святителе Иоанне Златоусте рассказывает преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии Константин Андреевич Махлак.

0: 133-й псалом «Се ныне благословите Господа» композитора Михаила Ипполитова Иванова прозвучал в исполнении хора Павловского собора города Гатчины.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

0: Левин подошел к столу, заплатил проигранные им на тузы 40 рублей, заплатил каким-то таинственным образом известные старичку-лакею, стоявшему у притолоки, расходы по клубу, и, особенно размахивая руками, пошел по всем залам к выходу.
1: — Облонского карету! — сердитым басом прокричал швейцар.
0: Карета подъехала, и оба сели. Только первое время, пока карета выезжала из ворот клуба, Левин продолжал испытывать впечатление клубного покоя, удовольствия и несомненной приличности окружающего. Но как только карета выехала на улицу, и он почувствовал качку экипажа по неровной дороге, услыхал сердитый крик встречного извозчика, увидел при неярком освещении красную вывеску кабака и лавочки, впечатление это разрушилось, и он начал обдумывать свои поступки и спросил себя, хорошо ли он делает, что едет к Анне. Что скажет Кити? Но Степан Аркадьевич не дал ему задуматься и, как бы угадывая его сомнения, рассеял их. — Как я рад, — сказал он, — что ты узнаешь ее. Ты знаешь, Долли давно этого желала. И Львов был же у нее, и бывает. Хоть она мне и сестра, — продолжал Степан Аркадьевич, — я смело могу сказать, что это замечательная женщина. Вот ты увидишь. Положение ей очень тяжело, в особенности теперь.
2: — Почему же в особенности теперь?
0: У нас идут переговоры с ее мужем о разводе, и он согласен, но тут есть затруднения относительно сына, и дело это, которое должно было кончиться давно уже, вот тянется 3 месяца. Как только будет развод, она выйдет за Вронского. Как это глупо, этот старый обычай кружения, Исаи ликуй, в который никто не верит и который мешает счастью людей, — вставил Степан Аркадьевич. Ну и тогда их положение будет определенно, как мое, как твое.
2: — В чем же затруднение? — сказал Левин.
0: — Ах, это длинная и скучная история. Все это так неопределенно у нас. Но дело в том, она, ожидая этого развода здесь, в Москве, где все его и ее знают, живет 3 месяца, никуда не выезжает, никого не видит из женщин, кроме Долли. Потому что, понимаешь ли, она не хочет, чтобы к ней ездили из милости. Эта дура, княжна Варвара, и та уехала, считая это неприличным. Так вот, в этом положении другая женщина не могла бы найти в себе ресурсов. Она же, вот ты увидишь, как она устроила свою жизнь, как она спокойно, достойно. — Налево, в переулок против церкви! — крикнул Степан Аркадьевич, перегибаясь в окно кареты. — Фу, как жарко! — сказал он, несмотря на 12 градусов мороза и распахивая еще больше свою и так распахнутую шубу.
2: — Да ведь у ней дочь, верно, она ею занята, — сказал Левин.
0: — Ты, кажется, представляешь себе всякую женщину только самкой, наседкой, — сказал Степан Аркадьевич. — Занята-то непременно детьми. — Нет, она прекрасно воспитывает ее, кажется, но про нее не слышно. Она занята, во-первых, тем, что пишет. Уж я вижу, что ты иронически улыбаешься, но напрасно. Она пишет детскую книгу и никому не говорит про это, но мне читала. Я давал рукопись Варкуеву, знаешь, этот издатель, и сам он писатель, кажется. Он знает толк, и он говорит, что это замечательная вещь. Но ты думаешь, что эта женщина — автор? Нисколько. Она прежде всего женщина с сердцем, ты вот увидишь. Теперь у нее девочка-англичанка и целое семейство, которым она занята.
2: А что же это, филантропическое что-нибудь?
0: Вот, ты все хочешь видеть дурное, не филантропическое, а сердечное. У них, то есть у Вронского, был тренер, англичанин, мастер своего дела, но пьяница. Он совсем запил, и семейство брошено. Она увидала их, помогла, втянулась, и теперь все семейство на ее руках. Да не так свысока деньгами. Она сама готовит мальчиков по-русски в гимназию, а девочку взяла к себе. Да вот ты увидишь ее. Карета въехала на двор, и Степан Аркадьевич громко позвонил у подъезда, у которого стояли сани. И, не спросив у отворившего дверь артельщика, дома ли, Степан Аркадьевич вошел в сени. Левин шел за ним, все более и более сомневаясь в том, хорошо или дурно он делает. Посмотревшись в зеркало, Левин заметил, что он красен, но он был уверен, что не пьян, и пошел по ковровой лестнице вверх со Степаном Аркадьевичем. Наверху у поклонившегося, как близкому человеку, лакея, Степан Аркадьевич спросил, кто у Анны Аркадьевны, и получил ответ, что господин Варкуев. —
1: Где они?
0: — В кабинете.
2: Пройдя небольшую столовую с темными деревянными стенами, Степан Аркадьевич с Левиным по мягкому ковру вошли в полутемный кабинет, освещенный одною с большим темным абажуром лампой. Другая лампа-рефрактор горела на стене и освещала большой во весь рост портрет женщины, на который Левин невольно обратил внимание. Это был портрет Анны, деланный в Италии Михайловым. В то время как Степан Аркадьевич заходил за трильяж и говоривший мужской голос замолк, Левин смотрел на портрет в блестящем освещении, выступавший из рамы, и не мог оторваться от него. Он даже забыл, где был, и, не слушая того, что говорилось, не спускал глаз с удивительного портрета. Это была не картина, а живая, прелестная женщина с черными вьющимися волосами, обнаженными плечами и руками и задумчивой полуулыбкой на покрытых нежным пушком губах, победительно и нежно смотревшая на него смущавшими его глазами. Только потому она была не живая, что она была красивее, чем может быть живая. «Я очень рада», — услыхал он вдруг подле себя голос, очевидно обращенный к нему, голос той самой женщины, которую он любовался на портрете. Анна вышла ему навстречу из-за трильяжа, и Левин увидел в полусвете кабинета ту самую женщину портрета в темном, разноцветно-синем платье, не в том положении, не с тем выражением, но на той самой высоте красоты, на которой она была уловлена художником на портрете. Она была менее блестяща в действительности, но зато в живой было и что-то такое новое, привлекательное, чего не было на портрете. Она встала ему навстречу, не скрывая своей радости увидать его. И в том спокойствии, с которым она протянула ему маленькую и энергическую руку и познакомила его с Воркуевым и указала на рыжеватую хорошенькую девочку, которая тут же сидела за работой, назвав ее своей воспитанницей, были знакомые и приятные Левину приемы женщины большого света, всегда спокойной и естественной. «Очень, очень рада», — повторила она, и в устах ее для Левина эти простые слова почему-то получили особенное значение. «Я вас давно знаю и люблю, и по дружбе со Стивой, и за вашу жену. Я знал ее очень мало времени, но она оставила во мне впечатление прелестного цветка, именно цветка, и она уж скоро будет матерью». Она говорила свободно и неторопливо, изредка переводя свой взгляд с Левина на брата. И Левин чувствовал, что впечатление, произведенное им, было хорошее, и ему с нею тотчас же стало легко, просто и приятно, как будто он с детства знал ее. «Мы с Иваном Петровичем поместились в кабинете Алексея», сказала она, отвечая Степану Аркадьевичу на его вопрос, можно ли курить. «Именно за тем, чтобы курить». И, взглянув на Левина, вместо вопроса, курит ли он, подвинула к себе черепаховый портсигар и вынула похитоску. «Как твое здоровье нынче?» — спросил ее брат. «Ничего, нервы, как всегда». «Не правда ли необыкновенно хорош?» — сказал Степан Аркадьевич, заметив, что Левин взглядывал на портрет. «Я не видал лучше портрета». «И необыкновенно похоже, не правда ли?» — сказал Воркуев. Левин поглядел с портрета на оригинал. Особенный блеск осветил лицо Анны в то время, как она почувствовала на себе его взгляд. Левин покраснел, и, чтобы скрыть свое смущение, хотел спросить, давно ли она видела Дарью Александровну. Но в то же время Анна заговорила. «Мы сейчас говорили с Иваном Петровичем о последних картинах Ващенкова. Вы видели их?» «Да, я видел», — отвечал Левин. «Но виновата, я вас перебил, и вы хотели сказать?» А Левин спросил, давно ли она видела Долли. «Вчера она была у меня. Она очень рассержена за Гришу на гимназию. Латинский учитель, кажется, несправедлив был к нему». «Да, я видел картины. Они мне не очень понравились», — вернулся Левин к начатому ею разговору. Левин говорил теперь совсем уже не с тем ремесленным отношением к делу, с которым он разговаривал в это утро. Всякое слово в разговоре с нею получало особенное значение, и говорить с ней было приятно, еще приятнее было слушать ее. Анна говорила не только естественно, умно, но умно и небрежно, не приписывая никакой цены своим мыслям, а придавая большую цену мыслям собеседника. Разговор зашел о новом направлении искусства, о новой иллюстрации Библии французским художникам. Воркуев обвинял художника в реализме, доведенном до грубости. Левин сказал, что французы довели условность в искусстве как никто, и что поэтому они особенную заслугу видят в возвращении к реализму, в том, что они уже не лгут, они видят поэзию. Никогда еще ни одна умная вещь, сказанная Левиным, не доставляла ему такого удовольствия, как это. Лицо Анны вдруг все просияло, когда она вдруг оценила эту мысль. Она засмеялась. «Я смеюсь», — сказала она, — «как смеешься, когда увидишь очень похожий портрет. То, что вы сказали, совершенно характеризует французское искусство теперь, и живопись, и даже литературу, Золя, Доде. Но, может быть, это всегда так бывает, что сначала строят свои концепсион из выдуманных, условных фигур, а потом все комбинасьон сделаны, выдуманные фигуры надоели и начинают придумывать более натуральные, справедливые фигуры».
1: «Вот это совершенно верно», — сказал Воркуев.
2: «Так вы были в клубе?» — обратилась она к брату. «Да, да, вот женщина», — думал Левин, забывшись и упорно глядя на ее красивое подвижное лицо, которое теперь вдруг совершенно переменилось. Левин не слыхал, о чем она говорила, перегнувшись к брату, но он был поражен переменой ее выражения. Прежде столь прекрасное в своем спокойствии ее лицо вдруг выразило странное любопытство, гнев и гордость. Но это продолжалось только одну минуту. Она сощурилась, как бы вспоминая что-то. «Ну да, впрочем, это никому не интересно», — сказала она и обратилась к англичанке. «Пожалуйста, прикажите подать чай в гостиной». Девочка поднялась и вышла. «Ну что же, она выдержала экзамен?» — спросил Степан Аркадьевич. «Прекрасно. Очень способная девочка и милый характер.
1: Кончится тем, что ты будешь ее любить больше своей».
2: «Вот мужчина говорит. В любви нет больше и меньше. Люблю дочь одной любовью, ее другую».
1: «Я вот говорю Анне Аркадьевне, — сказал Воркуев, — что если бы она положила одну сотую хоть той энергии на общее дело воспитания русских детей, которую она кладет на эту англичанку, Анна Аркадьевна сделала бы большое полезное дело».
2: «Да вот что хотите, я не могла. Граф Алексей Кириллович очень поощрял меня».
0: Произнося слова «граф Алексей Кириллович», она просительно робко взглянула на Левина, и он невольно отвечал ей почтительным и утвердительным взглядом.
2: «Поощрял меня заняться школой в деревне. Я ходила несколько раз. Они очень милы, но я не могла привязаться к этому делу. Вы говорите энергию. Энергия основана на любви. А любовь неоткуда взять, приказать нельзя. Вот я полюбила эту девочку, сама не знаю зачем». И она опять взглянула на Левина. И улыбка, и взгляд ее все говорила ему, что она к нему только обращает свою речь, дорожа его мнением, и вместе с тем вперед зная, что они понимают друг друга. «Я совершенно это понимаю», — отвечал Левин. «На школу и вообще на подобные учреждения нельзя положить сердце. Я от этого думаю, что именно эти филантропические учреждения дают всегда так мало результатов». Она помолчала, потом улыбнулась. «Да-да», — подтвердила она, — «я никогда не могла. У меня не настолько широкое сердце, чтобы полюбить целый приют с гаденькими девочками. Это мне никогда не удавалось. Сколько есть женщин, которые из этого делают общественное положение. И теперь тем более», — сказала она с грустным, доверчивым выражением, обращаясь по внешности к брату, но, очевидно, только к Левину. «И теперь, когда мне так нужно какое-нибудь занятие, я не могу». И вдруг, нахмурившись, Левин понял, что она нахмурилась на самое себя за то, что говорит про себя. Она переменила разговор. «Я знаю про вас», — сказала она Левину, — «что вы плохой гражданин, и я вас защищала, как умела».
1: «А как же вы меня защищали?»
2: «Смотря по нападениям. Впрочем, не угодно ли чаю?» Она поднялась и взяла в руку переплетенную софьянную книгу.
0: «Дайте мне, Анна Аркадьевна», — сказал Воркуев, указывая на книгу. «Это очень стоит того».
2: «О, нет, это все так не отделано».
0: «Я ему сказал.
2: обратился Степан Аркадьевич к сестре, указывая на Левина. «Напрасно сделал. Мое писание — это вроде тех корзиночек из резьбы, которые мне продавала, бывало, Лиза Мерцалова из Острогов. Она заведовала Острогами в этом обществе», — обратилась она к Левину. «И эти несчастные делали чудеса терпения». И Левин увидал еще новую черту в этой так необыкновенно понравившейся ему женщине. Кроме ума, грации, красоты, в ней была правдивость. Она от него не хотела скрывать всей тяжести своего положения. Сказав это, она вздохнула, и лицо ее, вдруг приняв строгое выражение, как бы окаменело. С таким выражением на лице она была еще красивее, чем прежде. Но это выражение было новое. Оно было вне того сияющего счастьем, раздающего счастье круга выражений, которые были уловлены художником на портрете. Левин посмотрел еще раз на портрет и на ее фигуру, как она, взяв руку брата, проходила с ним высокие двери и почувствовал к ней нежность и жалость, удивившие его самого. Она попросила Левина и Воркуева пройти в гостиную, а сама осталась поговорить о чем-то с братом. «О разводе? О Вронском? О том, что он делает в клубе? Обо мне?» — думал Левин. И его так волновал вопрос о том, что она говорит со Степаном Аркадьевичем, что он почти не слушал того, что рассказывал ему Воркуев о достоинствах написанного Анной Аркадьевной романа для детей. За чаем продолжался тот же приятный, полный содержания разговор. Не только не было ни одной минуты, чтобы надо было отыскивать предмет для разговора, но, напротив, чувствовала, что не успеваешь сказать того, что хочешь, и охотно удерживаешься, слушая, что говорит другой. И все, что не говорили, не только она сама, но Воркуев, Степан Аркадьевич, все получило, как казалось Левину, благодаря ее вниманию и замечаниям, особенное значение. Следя за интересным разговором, Левин все время любовался ею. И красотой ее, и умом, образованностью, и вместе простотой, и задушевностью. Он слушал, говорил и все время думал о ней, ее внутренней жизни, стараясь угадать ее чувства. И прежде так строго осуждавший ее, он теперь по какому-то странному ходу мыслей оправдывал ее и вместе жалел и боялся, что Вронский не вполне понимает ее. В 11:00, когда Степан Аркадьевич поднялся, чтобы уезжать, Воркуев еще раньше уехал, Левину показалось, что он только что приехал. Левин с сожалением тоже встал. «Прощайте», — сказала она ему, удерживая его за руку и глядя ему в глаза притягивающим взглядом. «Я очень рада, что лед сломан». Она выпустила его руку и прищурилась. «Передайте вашей жене, что я люблю ее, как прежде, и что если она не может простить мне мое положение, то я желаю ей никогда не прощать меня. Чтобы простить, надо пережить то, что я пережила, а от этого избави ее Бог».
1: «Непременно. Да, я передам», — краснея говорил Левин.

Нет таких условий, к которым человек не мог бы привыкнуть, в особенности, если он видит, что все окружающие его живут так же. Левин не поверил бы 3 месяца тому назад, что мог бы заснуть спокойно в тех условиях, в которых он был нынче. Чтобы, живя бесцельную, бестолковую жизнью, притом жизнью сверхсредств, после пьянства, иначе он не мог назвать того, что было в клубе, нескладных дружеских отношений с человеком, в которого когда-то была влюблена жена, и еще более нескладной поездки к женщине, которую нельзя было иначе назвать как потерянную, и после увлечения своего этой женщины и огорчения жены, чтобы при этих условиях он мог заснуть покойно. Но под влиянием усталости, бессонной ночи и выпитого вина он заснул крепко и спокойно. В 5 часов скрип отворенной двери разбудил его. Он вскочил и оглянулся. Кити не было на постели подле него, но за перегородкой был движущийся свет, и он слышал ее шаги. «Что? Что?» — проговорил он с просонья. «Кити, что?» — «Ничего», — сказала она со свечой в руке, выходя из-за перегородки. — «Ничего, мне не здоровилось», — сказала она, улыбаясь особенно милой и значительной улыбкой. — «Что? Началось? Началось?» — испуганно проговорил он. — «Надо послать!» — и он торопливо стал одеваться. — «Нет, нет», — сказала она, улыбаясь и удерживая его рукой. — «Наверное, ничего. Мне не здоровилось только немного, но теперь прошло». И она, подойдя к кровати, потушила свечу, легла и затихла. Хотя ему и подозрительно была тишина ее как будто сдерживаемого дыхания и более всего выражение особой нежности и возбужденности, с которой она, выходя из-за перегородки, сказала ему: «Ничего». Ему так хотелось спать, что он сейчас же заснул. Только уж потом он вспомнил тишину ее дыхания и понял все, что происходило в ее дорогой, милой душе в то время, как она, не шевелясь, в ожидании величайшего события в жизни женщины, лежала подле него. В 7 часов его разбудило прикосновение ее руки к плечу и тихий шепот. Она как будто боролась между жалостью разбудить его и желанием говорить с ним. — «Костя, не пугайся. Ничего. Но, кажется, надо послать за Лизаветой Петровной». Свеча опять была зажжена. Она сидела на кровати и держала в руке вязание, которым она занималась последние дни. — «Пожалуйста, не пугайся. Ничего. Я не боюсь нисколько». Увидав его испуганное лицо, сказала она и прижала его руку к своей груди, потом к своим губам. Он поспешно вскочил, не чувствуя себя и не спуская с нее глаз, надел халат и остановился, все глядя на нее. Надо было идти, но он не мог оторваться от ее взгляда. Он ли не любил ее лица, не знал ее выражения, ее взгляда? Но он никогда не видал ее такую. Как гадок и ужасен он представлялся себе, вспомнив вчерашнее огорчение ее. Пред нею, какой она была теперь! Зарумянившееся лицо ее, окруженное выбившимися из-под ночного чепчика мягкими волосами, сияло радостью и решимостью. Как немало было неестественности и условности в общем характере Кити, Левин был все-таки поражен тем, что обнажилось теперь пред ним, когда вдруг все покровы были сняты, и самое ядро ее души светилось в ее глазах. И в этой простоте и обнаженности она, та самая, которую он любил, была еще виднее. Она, улыбаясь, смотрела на него. Но вдруг бровь ее дрогнула, она подняла голову и, быстро подойдя к нему, взяла его за руку и вся прижалась к нему, обдавая его своим горячим дыханием. Она страдала и как будто жаловалась ему на свои страдания. И ему в первую минуту по привычке показалось, что он виноват. Но во взгляде ее была нежность, которая говорила, что она не только не упрекает его, но любит за эти страдания. «Если не я, то кто же виноват в этом?» — невольно подумал он, отыскивая виновника этих страданий, чтобы наказать его. Но виновника не было. Хоть и нет виновника, то нельзя ли просто помочь ей, избавить ее? Но и этого нельзя было, не нужно было.
Она страдала, жаловалась и торжествовала этими страданиями, и радовалась ими, и любила их. Он видел, что в душе ее совершалось что-то прекрасное, но что он не мог понять. Это было выше его понимания. «Я послала к мама, а ты поезжай скорее за Лизаветой Петровной. Костя, ничего, прошло». Она отошла от него и позвонила. «Ну вот, иди теперь, Паша идет. Мне ничего». И Левин с удивлением увидел, что она взяла вязание, которое она принесла ночью, и опять стала вязать. В то время как Левин выходил в одну дверь, он слышал, как в другую входила девушка. Он остановился у двери и слышал, как Кити отдавала подробные приказания девушке и сама с нею стала передвигать кровать. Он оделся, и пока закладывали лошадей, так как извозчиков еще не было, опять вбежал в спальню и не на цыпочках, а на крыльях, как ему казалось. Две девушки озабоченно перестанавливали что-то в спальне. Кити ходила и вязала, быстро накидывая петли, и распоряжалась. «Я сейчас еду к доктору. За Лизаветой Петровной поехали, но я еще заеду. Не нужно ли что? Да, к Долли?» Она посмотрела на него, очевидно, не слушая того, что он говорил. «Да-да, иди, иди», — быстро проговорила она, хмурясь и махая на него рукой. Он уже выходил в гостиную, как вдруг жалостный, тотчас же затихший стон раздался из спальни. Он остановился и долго не мог понять. «Да, это она!» — сказал он сам себе и, схватившись за голову, побежал вниз. «Господи, помилуй, прости, помоги!» — твердил он, как-то вдруг неожиданно пришедшие на уста ему слова. И он, неверующий человек, повторял эти слова не одними устами. Теперь в эту минуту он знал, что все не только сомнения его, но та невозможность по разуму верить, которую он знал в себе, нисколько не мешают ему обращаться к Богу. Все это теперь как прах слетело с его души. К кому же ему было обращаться, как не к тому, в чьих руках он чувствовал себя, свою душу и свою любовь?

0: У микрофона Марина Лобанова. Здравствуйте, дорогие друзья. 15 сентября скончался составитель красноярского мартиролога жертв репрессий Алексей Андреевич Бабей. Он из тех людей, кого называют совестью нации. И каждый раз, когда мы из-за смерти расстаемся с таким человеком, приходит на ум сказать только «наша совесть умерла». В молитвенную память Алексея Андреевича Бабея продолжаем слушать запись беседы с ним в студии «Радио Град Петров», сделанную в 2012 году. Прозвучит вторая часть. Алексей Андреевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: В прошлой программе мы говорили, что Красноярский край – это край, который насыщен историей репрессий. Там были и лагеря, туда и ссылали, и депортации целых народов тоже были. В Красноярском крае огромное количество новомучеников и пребывали в своё место заключения, в ссылке были, и погибли там тоже очень многие, один Краслак. Если читать «Жития новомучеников», так этот Краслак уже на зубах навязнет, сколько там святых людей погибло, а скольких мы не знаем. А чтобы мы знали, в том числе работаете вы в Красноярском крае, ищете. И вот, знаете, начали в прошлой программе. Вот очень важная тема – это то, как эту историю 20 века преподносить молодежи, молодому поколению, как с ним работать, поделиться опытом, что вы делаете?
1: Вот именно это у нас есть одна из главных тем. Вот, собственно, о школьниках. Школьные учителя – это наша опора основная. В работе даже, и даже я не говорю вот, просветительской работе, а именно в нашей работе по сбору информации – это те люди, которые еще остались, которые во всем безумном времени, которые уделяют этому какое-то время какие-то силы. А наш край, как Жванецкий шутил, покрывает всем Франции. Это без шуток, да, вот именно так. Помогает именно учителям, мы построили свою работу как раз через учителей. Кстати говоря, вот в этом книге «Памяти жертв политрепрессий» опубликована работа школьницы из Туруханска Дарьи Шевченко. Вот этот пример, который очень хорош для именно иллюстрации того, как эта работа ведется. У нас были сведения о том, где именно в Туруханске захоранивали жертв расстрелов. Ну, такие обрывочные. Но Туруханск от нас очень далеко. Вот вы не представляете себе, может быть, по вашим расстояниям, но до Туруханска нам, чтобы добраться, это только лететь надо там, ну, порядка 2 часов. Я уж не говорю о том, что, ну, это и дорого, и долго, и таких ресурсов нет. Но там работают замечательные учителя, и я просто говорю, что вот попробуйте такую тему отработать. У нас вот есть, я вам передаю всю эту информацию о том, где там захоронили жертв репрессий. А вы попробуйте установить, опросить каких-то старожилов там тогда.
0: А вы откуда узнаете, где захоранивали? Обычную информацию трудно такую
1: достать. А тоже люди же из Туруханска, которые были, они в Красноярске живут, мы же их опрашиваем.
0: То есть память народа?
1: Мы опрашиваем все время людей, все собираем всю эту информацию, эти концентрируем на сайте.
0: А были такие случаи, чтобы можно было узнать в государственном архиве?
1: Нет.
0: Нет?
1: Они упираются, они очень нервничают по этому поводу, когда их об этом начинают спрашивать. А Дарья Шевченко, это как раз вот та ситуация. И вот эта Даша, она мало того, что пытается опросила там всех, кто что-либо знал на эту тему.
0: Сколько лет ей?
1: 17. Она опросила, мало того, поскольку ее прадедушку тоже расстреляли в Туруханске в 37-м году, точнее, в начале 38-го. Она не поленилась, ездила в Красноярск, в архив ФСБ, познакомилась с делом. И, ну, другие ей не дали дела, это тут тоже отдельная тема, но с дедом прадеда познакомилась. И написала прекрасную работу, которая заняла призовое место на всероссийском конкурсе. Мы ее опубликовали вот здесь, кстати, в книге памяти. Школьница это она сама по себе девочка хорошая, и она, ну, она для себя многое узнала. Я с ней потом разговаривал, когда она приехала в Красноярск. Ну,

0: допрашивали, репрессированных, всех, кто там есть. А там же каждого второго бери, и он будет репрессирован. Вот здесь очень важно, что помимо того, что они информацию добывают, мы считали свою задачу выполненной, если студент выходит с интервью, студентка, ну, как женщина, девушка в основном, заплаканный. Важно, что они же будут потом историю учить. Они до этого, для них эти репрессии были там два абзаца в учебнике, ну, там что-то там такое было, кто-то кого-то. Она приходит к какой-нибудь женщине, которая начинает рассказывать, как она босиком по снегу ходила в школу и по дороге ставила ноги. Навоз где-то был, и он грелся, и она туда становилась ногами, чтобы ноги маленько согреть. Ну, вот всякие такие истории о том, как они жили до этого там, откуда их переселяли, как они жили вот в этом Енисейском районе, как у них происходило, или там, как у них папу забрали, и что с ними после этого было. Они выходят потрясенные, потому что, ну, они даже не ожидали. Одно дело прочитать где-то, другое дело живого человека это увидеть. Потом, когда они будут преподавать историю, в том числе будут затрагивать репрессии, они уже вот через этот опыт это все производили. С молодежью работаем в значительной степени через сайт. Радует, что очень много писем идет такого сорта. Я случайно, ну, запустил свою фамилию в поиске, и на вашем сайте нашел, то оказывается, мой прадед, там, такой-то, такой-то, он был репрессирован. Можете ли вы какие-то дополнительные сведения, то, что у вас там все очень коротко написано, а что-то про него еще узнать? И мы начинаем с ним переписываться, мы от него получаем какие-то, может, фотографии, он где-то в семейном архиве находится. Высылаем ему книгу памяти, если он в книге памяти есть. Потому что, ну, когда молодой человек, школьник, там, студент, и он проявляется к этому интерес, это же замечательно. Кроме того, и учителя тоже проводят разного рода уроки или внеклассные занятия на тему политических репрессий. А учителя, если они зацепились, если они видят, что им это интересно, они, многие из них, они до этого этой темой занимались где-то у себя в деревне. И школьные начальства, и районные начальства, и краевые, они смотрят на это косо. Они все время работают и думают, ну, кому это все нужно? Школьники написали работу о какой-то депортированной немецкой семье, которую Красноярский край депортировали. Эта работа была опубликована у нас на сайте. Сколько речь шла о депортированных немцах, то у нас есть переводчица, которая с большим энтузиазмом переводит. Особенно все, что про немцев, переводит на немецкий язык, это у нас на сайте публикуется. И на английский тоже, но уже поменьше. Но если немцев касается, она все переводит. И вот это, конечно, она опубликована на немецком. И мы получаем из Германии письмо, что вот мы у вас на сайте, ну, я со своим корявым немецким, но понял, что вот у вас такая-то была опубликована работа, а это наша Вера, которую мы потеряли в 1942 году, и с тех пор мы о ней ничего не знали, она, оказывается, у вас там живет, можно ли как-то выйти на нее? Я звоню руководителю работы, говорю, как там можно? Он дает телефон этой Веры, я его переправляю в Германию, они связываются, ну, в общем, вот такое «жди меня», получается, да, но суть в чем, что свели этих людей, которые 60 лет друг друга не видели, школьники, выполнив вот эту вот работу. Таких историй у нас очень много.
1: Обычно школьный мир, знаете, мир все-таки такой обязаловки некоторые, а здесь какая-то вот свобода, выработка личной позиции. Что же происходит в школе на этих уроках краеведения? Вообще, в нашей стране я видела учебники краеведения петербургские. Ну, что можно было обычно представить, там и есть. Ничего особенного. А учебники краеведения в Красноярском крае, что они из себя представляют?
0: Ну, есть там так называемые региональные компоненты. У нас это, к счастью, составлено хорошим историком. И там, скажем так, тема репрессий освещена правильно, не тенденциозно, но очень кратко. Конечно, хотелось этого побольше. Наш инструмент, сайт, наш сайт читают от 2 до 3 тысяч уникальных посетителей ежедневно. Кстати говоря, учителям мы сделали целый диск, на который входит текущая версия сайта. Ну вот на момент изготовления диска, условно говоря, приходит. Если набежал какой учитель, мы ему даем диск, на котором уже 80% информации уже готовая. То есть там какие-то методические разработки по краеведению, в том числе там по региональной компоненте, какие-то там, в том числе мы туда наш сайт. Особенно учитывая, что не везде у нас есть интернет, но диск у него есть. Поэтому даже в тех местах, где нет интернета, имеют возможность этой информацией пользоваться. И вот когда начинается вот эта вот компанейщина, да, и мы получаем бездушные какие-то работы, в том числе и по политическим репрессиям, ну, бывает вот раз, обязаловка, да, какая-то прошла. Вот у нас 30 октября все-таки какая-никакая обязаловка проходит. Вот
1: а 30 октября день жертв политических репрессий.
0: Да, и вот я бываю на этих мероприятиях, выходят школьники, которые

0: читают какие-то речитативы. Mm-hmm. Ну, вот как когда-то был огнём комсомола, то теперь огнём политрепрессий. Они вряд ли глубоко как-то вот это все эти вещи понимают. Лучше пусть один или два из них вот действительно как-то прочувствует, слезами обольется, и uh-huh. от этого пользы будет гораздо больше. Потому что ну, самое главное, чтобы понять, что происходило, как-то посочувствовать этим жертвам.
1: Воспитание сочувствия – это, конечно, высший пилотаж, мне кажется, исторического образования.
0: Поэтому я даже боюсь, если будет объявлена эта компанейщина, это может совершенно обратные плоды принести, как это было сделано с Великой Отечественной войной. То есть ее настолько, вот эту историю, вот этими компанейскими и так далее, uh-huh. и так далее, настолько ее залокировали. В это время радио не включая, телевизор не включая, и даже в интернет не хожу, потому что вот это вот все из-за всех щелей лезет. Я в 72-м году еще был студентом, жил в пригороде, в бараке, и у меня сосед по бараку был фронтовик. Мне он казался тогда очень старым, хотя вот сейчас я смотрю, ему даже моложе, чем я сейчас был, да. Фронтовик, весь фронт шофером там и так далее. И он любил очень выпить, но ему часто было не с кем. И он меня часто зазывал, и вот мы с ним наварим пельмени, там водки, 2-3 бутылки. И сидим, и он мне рассказывал про войну. И вот настолько это все отличалось от того, что я видел в кино, по телевизору, и вот то, что это при мне же началось в 65-м году, вот эти все речевки там, все эти там пионерские салюты, написание обязательных этих каких-то сочинений на тему войны. А он рассказывал, и я вот тогда только понял, что такое война. И вот сейчас сейчас у меня дрожь пошла по телу, потому что я ему, например, говорю, а что самое страшное на войне было, бомбежки там или что? Да нет, говорит, бомбежка это, она прошла, бомбежка и закончилась. Артналет, прошел он. Самое страшное, говорит, по дороге ехать. Я говорю, что такого? Нет, говорит, ты не понимаешь. Там, говорит, по дороге немцы отступают, наши наступают. Тех других там месят. Там эти все трупы конские, наши солдаты, немецкие солдаты, какие-то повозки. Танки прошли, они все это перемешали в кучу. То есть, и ты, говорит, едешь на грузовике, и ты едешь по этой кровавой жиже, из которой там только какой-то вдруг вынырнет обломок какой-то кости с сапогом, то там еще, а вообще это, говорит, какая-то красная коричневая жижа. И ты, как по ней, говорит, все время едешь. Я, говорит, еще в первые, говорит, дни как-то приезжай на точку, когда куда доехать. Я-то, говорит, колеса пытался отмывать. Потом, говорит, и перестал. Вот это, говорит, для меня на войне самое страшное было. Вот вернемся к школьным, да? Проходит церемония награждения в одном из районных сел Красноярского края. Конкурс «Человек в истории». Там школьники написали работу о ветеране, который еще живой. И вот они все это там парадные, трам-парам-парам-пам-пам, трам-парам-пам-пам. Вот. И пригласили этого ветерана, он тоже сидит на награждении. А я разозлился, потому что я не могу я, вот когда эти все парадные, все эти штуки. Вот вы, говорю, пишите вот это все. А вот вы его спросите простую вещь такую. Вот он в шинельке своей, он же ползет по низинкам. Потому что залезешь куда-нибудь на горочку, тебя тут же и пристрелят. Низинки-то где? Сыро, там или болотце, или лужи, или что. То есть шинель у него мокрая. Вот вы попытались тебя высадить? Вот где он шинель свою сушил? Вот как? Костер разожжешь, тут же тебе мина прилетит, да? Или как? Вот как он ее сушил? Или, говорю, например, окоп вырыли, это же яма. Туда вода стекается, грунтовая поступает. Они что, по воде ходят? Вот как они? Что они с этой водой? Они вычерпывают или что они делали с ней? Вот вы его спросили об этом? И тут поднимается этот ветеран и как начинает рассказывать вот это все. И все сидят с отвисшими челюстями, и школьники, и учителя, которых этот ветеран выступал уже, я не знаю, с 65-го года непрерывно на всех уже там. Те, которые были тогда октябрятами, его слушали, они теперь уже завучами. Вот, и он начинает это все рассказывать. И всех, так сказать, это просто ступор, потому что они этого от него никогда не слышали. А почему не слышали? Потому что его об этом и не спрашивали. Он придет, там свой боевой путь расскажет, медалями побренчит и все. Я к тому, что для нас история и вот солдата, история репрессированная, это вот в чем он ходил, а как у него там был организован, вот немку ту же самую загнали, мужа взяли, с Поволжья, пригнали ее поздней осенью, это уже ноябрь, октябрь, ноябрь, на север Красноярского края. Отца забрали в трудармию. Детям там штук 10, да, крестьянские семьи немецкие, да, те же самые. Вот они где-то там в землянке каком-то там сараюшке живут. А ее на лесоповал. А в чем она ходила? Вот она приехала с Поволжья, там таких морозов нет, как в Красноярском крае. Где она? Вот спросите, школьники, вот я их всегда подзуживаю. Спросите, где она брала спецодежду? Или ей выдавали? Или ей платили зарплату, она могла купить? Где она ее брала? А потом выясняется, никакой зарплаты не было паёк, никакой спецодежды не выдавали. А что делали? Меняли вещи какие-то из дома, привезенные на вот эти вот, на теплую одежду. Кого не было, тем давали местные жители. А уже посмотрят, когда же нормальные немцы, никаких рогов нет, они им там помогали, чем могли, естественно. Самые умные привезли швейные машинки, маленечко сшили, и на этом они как-то зарабатывали. Или даже такой вопрос. Вот пишет девушка про женщин в лагере. Там тоже трам-парам-пам-пам, тоталитарный режим, там сталинские хра-ха-хра. Я говорю, ты задайся простым вопросом. Вот женщина попала в лагерь. Вот у нее для женщины волосы – это элемент не просто вот, для мужика вот есть что-то там на голове, все. Для женщины это элемент самоощущения. То есть если у женщины грязная, немытая, она себя просто не чувствует женщиной вообще. Как она в лагере могла минимально ухаживать за своими волосами? Что у нее там было? Что, как? Если мыло, сколько давали? Если расчесывалась, чем она могла бы расчесаться? Металлические отнимали, потому что это холодное оружие. Костяные ломались. Как она это делала все? Вот тебе выжившая узница Алжира от Акмолинского лагеря жен изменников Родины. Вот бабушка как раз вот последний год жила в этот год. Приди у нее, расспроси. Она тебе расскажет. И она пошла к ней. Приходит с круглыми глазами, и оказывается, что, действительно, женщины стригли волосы, потому что ухаживать за ними невозможно. Я, например, потом знал некоторых, которые просто на лысо, вот весь лагерь проходили на лысо, чтобы в шее не было. Расчесывали дощечку, брали, потому что действительно нечем было расчесываться. Брали дощечку и так вот расщепляли, да эта дощечка волосы расчесывали. И масса таких отвечает. Мы через эти вот повседневные вещи выводим их на понимание того, что тогда происходило.
1: Как вы сами вообще занялись этой деятельностью? Вот лично вы.
0: Я на самом деле начал еще задолго до перестройки. Незадолго, не будем там врать. Но, скажем, в самом начале 80-х, где-то год 81-82. И вот почему. Потому что у меня была дыра именно в истории моей семьи, потому что у мамы моей обоих родителей расстреляли в Новосибирске в 37-м году. Но о них не было здесь ничего. Ее сразу в детский дом, и она о них очень мало, сохранилась, два портрета, и все.
1: Знала в детском доме, живя, что ее родители расстреляли?
0: Да, она знала, что их арестовали, что они враги народа, но что с ними было, мы узнали только вот уже там в 91-м году только смогли посмотреть архивно-следственные дела на обоих, сняли с них копии и так далее. И для меня как-то почему-то это начало беспокоить, и я еще не пытался даже на архивы какие-то выходить, там, на КГБ и так далее, а просто поехал в Новосибирск, благо это не сильно далеко от нас, там всего 800 километров, и по архивам, зная, что мама работала где-то в системе учительской, да, то есть ГОРОНО, вот попытался в областном архиве найти архив этого ГОРОНО. И отец работал где-то вроде бы там музыкантом, где-то там на радиовещании. Какие-то такие обрывочные. Вот дирижер. А почему дирижер? Вот я помню, он стоит вот так вот и машет. Потом выяснилось, что он работал в музыкальной редакции областного радио тогда. К моему изумлению, мне удалось найти эти сведения, но еще не было известно, что с ними стало. В справке было написано, что они в 42-м году там от нефрита почек и от чего-то там умерли. Это практика такая 50-х годов была. Как-то я это дело пораскапывал. Конечно, не дошел. Точнее, я не раз занесло в архив УВД Новосибирска, но меня оттуда выпнули с таким свистом.
1: А кто вы по профессии? Вот вы стали профессии, сказать историю
0: своей семьи. По профессии я математик, программист. То есть образование математик, Это, кстати говоря, имеет отношение, потому что, среди диссидентов были в основном программисты и математики. Почему? Потому что для этих профессий важно диссонанс лжи. Вот когда ты чувствуешь что-то, вот следование истине для этих профессий – это профессиональная черта. То есть если ты математике не следуешь истине, то ты не математик. Если ты программист и не видишь ложь, а сделаешь программу в соответствии с ложным пониманием чего-то, она у тебя не будет правильно работать.
1: Не будет работать, конечно.
0: И это распространяется на все другие. То есть, когда у тебя вот это вот видение развивается, ты смотришь на остальные сферы жизни, и у тебя счетчик Геккера, здесь что-то, здесь они что-то не договаривают, а здесь вообще врут, что-то не так, не сходится, не может быть вот это с этим. Оно не может сходиться. Ну и точно так же вот есть дыра непонятная в семейной истории.
1: Ну вот вы стали заниматься семейной историей. Почему вы не ограничились собственной семьей?
0: Вот ты историю своей семьи поднял, а ты знаешь, что их еще миллионы? Кто ими будет заниматься? Я так призадумался. Да, действительно, надо. Составили первый список репрессированных по Красноярскому краю, но тех, которых вот мы как-то знали каким-то боком. Прямо сели и составили. Ну а потом это все начало развиваться вот. Один из результатов – это вот эта вот книга «Память».
1: Объективно, генофонд выбит, память убивали много десятилетий. Ну, объективно, вот как-то не получится, конечно. А вы как смотрите? Есть у нас будущее?
0: Я так думаю, что надо, несмотря ни на что, на это все равно работать, делать свое дело. То есть, ну, у меня, например, девиз самый простой – делай, что должно, а там, что будет, что будет. И надо избавляться именно от этой системы, от этого подхода вообще к государству. Избавимся, будем жить. Не избавимся, будем надувать щеки, что мы великая держава, но при этом сидеть в глубокой луже.
2: Вы слушали вторую передачу «Памяти Алексея Андреевича Бабея». Ее подготовила Марина Лобанова. Продолжение в следующем выпуске.

0: в исполнении Марии Юдиной прозвучала соната-элегия Николая Метнера.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Петров. Новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области. У микрофона Александр Крупинин. На будущей станции метро «Каменка» в Приморском районе начался один из самых важных этапов работы. Как сообщил метрострой северной столицы, строители приступили к созданию огромной плиты покрытия, которая станет мощной железобетонной крышей толщиной более метра для всей подземной части новой станции. Новую станцию в Петербурге возводят по современной технологии сверху вниз. Сначала рабочие залили по периметру котлована прочную герметичную бетонную стену, а теперь сооружают верхнее перекрытие. Изнутри этой гигантской подземной коробки экскаваторы уже успели достать более 4850 кубометров земли. К настоящему моменту на дно котлована уложили первые 215 кубометров бетона, чтобы создать ровную подушку для будущей конструкции, а также проложили специальный слой металлоизоляции, который защитит Каменку от грунтовых вод. Чтобы удержать вес будущей бетонной крыши, строители забетонировали несущие стены и смонтировали на колонны станции 20 мощных стальных кронштейнов опор. В Санкт-Петербурге на акватории Верхнего Суздальского озера прошла демонстрация комплекса нанадводных и подводных беспилотных систем для экологического мониторинга акватории, в том числе в условиях Крайнего Севера. Об этом сообщает канал Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга. Это была не выставка стендов, а рабочая демонстрация на воде. Мероприятие посетили представители исполнительных органов государственной власти и профильных организаций Петербурга, а также руководители представительств арктической зоны России, расположенных в Петербурге. Среди участников были студенты Морской технической академии имени адмирала Синявина и Петровского колледжа. Роботы-доставщики добрались до центра Петербурга. Новая зона рободоставки появилась в центральном районе, сообщили сегодня в городском комитете по транспорту. Роверы будут ездить в районе улиц Моисеенко, Шпалерной, Тверской, Кирочной, Парадной, Старорусской, 10-й Советской и Тульской, а также Суворовского проспекта. Таким образом, рободоставка работает уже в 7 районах Петербурга. Первые машины вышли на улицы города 24 ноября 2025 года. Эксперимент начинался в Приморском районе. В этом году географию постепенно расширили на Калининский, Красногвардейский, Фрунзенский, Выборгский и Невский районы, а теперь и на Центральный. По данным Комитета по транспорту, сейчас в Петербурге работает 350 роверов. С момента запуска они совершили 173 215 поездок. Роботы самостоятельно ориентируются на улицах и объезжают препятствия. При нештатной ситуации к управлению может подключиться удаленный оператор. Как утверждает Комитет по транспорту, дорожно-транспортных происшествий с участием роботов-доставщиков с момента запуска в городе не зафиксировано. На молодежном карьерном форуме в Петербурге более 60 работодателей представили вакансии востребованной профессии. Будущие специалисты смогли получить консультации и выполнить отдельные задачи. Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что в ближайшие годы городским предприятиям потребуется от 91 до 135 тысяч новых работников. Кадры необходимы в научной и технической сфере, здравоохранении, промышленности, на транспорте и в других отраслях. С начала года в службу занятости Петербурга обратилось более 20 тысяч молодых людей. 14 700 из них уже трудоустроены.

Петербурге и Ленинградской области, как и во всей стране, начался подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, как только дети пошли в детские сады и в школы. 25 сентября глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Башкетова сообщила, что чаще всего заболевают дети в возрастных группах от 7 до 14 лет и от 15 до 17 лет. За неделю с 14 по 20 сентября зарегистрировано более 21,5 тысяч случаев заболеваний. Это на 45% выше показателя предыдущей недели. В области за тот же период зарегистрировано 12,5 тысяч случаев, рост на 62%. Эпидемиологи делают вывод, что подъем заболеваемости ОРВИ начался, но эпид-пороги не превышены. Отличие этого сезона от других в том, что уже сейчас, в самом начале осени, по результатам вирусологического мониторинга выявляется грипп. Причем все три его типа – AH1N1 свиной, AH3N2 гонконгский и даже поздний обычный весенний тип Б. Пока эти ранние гриппы единичны, в 97-98% случаев регистрируются риновирусы, парагрипп, аденовирусы и новый коронавирус, встроившийся в линейку острых респираторных вирусных инфекций. Автономная некоммерческая организация «Круг жизни» проводит акцию «Дубоворот», в которой приглашают присоединиться петербуржцев, сообщили сегодня в пресс-службе Комитета природопользования Петербурга. 3 октября с 12 до 15 часов в экоцентре на Дунайском проспекте 48 можно будет сдать желуди для будущих посадок дубов, говорится в сообщении. Принимаются зрелые, целые и подсушенные желудью без плесени и следов повреждения насекомыми. Влажные, прелые, расколотые и поврежденные желуди не принимаются. Для участия нужно зарегистрироваться. Пароль акции «Дубоворот». Участники по запросу могут получить электронную благодарность, а весной – саженец дуба. У здания правительства Петербурга появился очень необычный пернатый гость. В саду партере Смольного заметили дикого лесного голубя Витютиня, которого ученые чаще называют вяхерем. Об этом сообщил известный петербургский биолог Павел Глазков. По его словам, Витютинь – самый крупный лесной голубь во всей Европе. Он отличается внушительными размерами и хорошо заметными белыми пятнами на шее. Глазков отметил, что ранее встретить его в центре города было практически невозможно, но в последние годы эти птицы стали все чаще и чаще перебираться в парки и скверы Петербурга. Появление лесных птиц в Петербурге обусловлено общим ростом их популяции на территории Ленинградской области, полным отсутствием в черте города естественных хищников, а также наличием богатой кормовой базы. При этом территорию сада партера Смольного голуби пока осваивают. Специалист рассчитывает, что птицам понравится это место, и уже в следующем летом они решат вывести здесь потомство. И в завершении нашего выпуска о погоде в ближайшие дни. В субботу, 26 сентября, пасмурная погода без существенных осадков, 11-13 градусов тепла. Атмосферное давление 763-765 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 88%, ветер западный до 2 метров в секунду. В воскресенье, 27 сентября, небольшая облачность без осадков, плюс 14-16. Атмосферное давление 765 миллиметров, относительная влажность воздуха 57%, ветер южный 2-4 метра в секунду. Итак, завтра пасмурно, без существенных осадков, плюс 11-13, а в воскресенье небольшая облачность без осадков, 14-16 градусов тепла. Атмосферное давление завтра немного повысится. Сейчас в Петербурге плюс 14 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: 17 октября приглашаем на экскурсию вдоль Ладожских каналов с Михаилом Владимировым. Строительство старого канала вдоль восточного берега Ладожского озера началось по воле Петра I под руководством христианина Бурхарда Миниха и завершилось в екатерининские времена, когда были соединены с истоками Невы устья Волхова и Свири. Во времена Александра II, параллельно морально устаревшему к середине 19 столетия каналу, был прорыт новый, широкий и лишенный шлюзов. Вы проедете вдоль каналов через Шлиссельбург, Новую Ладогу с Криницами, Сясть-Строй, Самушкино, Надкопанье, Загубье и Сторожно, и познакомитесь с сохранившимися на их берегах памятниками архитектуры и истории. Поездка пройдет 17 октября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции, вы можете внести свой вклад в поддержку развития нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название радиостанции и 10 цифр ИНН. Итак, «Радио Град Петров», ИНН 78-011-212-57. «Радио Град Петров», ИНН 78-011-212-57.

0: Дорогие братья и сестры, в эфире вторая часть беседы Артема Гравина с Ильей Гурьяновым.
1: А вот если сделать такой фантастический скачок и попытаться сравнить вот этот универсальный ум с искусственным интеллектом. Скачок такой довольно резкий, но я думаю, что для того, чтобы нам остаться в сфере натурфилософии, да, чтобы не уходить в религию, может быть, это сравнение поможет нам и нашим радиослушателям понять поточнее, вот, что подразумевается под этим умом и как оно работает. Могли бы вы такое сравнение провести?
2: Да, вы знаете, я об этом сам очень много думал. И, в общем, здесь нужно какие-то дополнительные характеристики ввести. Если в этой триаде умов кого-то сосватать на должность искусственного интеллекта, то это, конечно, материальный ум. То есть такой супер, я не знаю, интернет, скайнет, как в «Терминаторе», который, значит, вот, может быть, распределенно там взаимодействует с пользователями на каких-то терминалах за какими-то компьютерами, но в целом он как бы един по числу, значит, никаких у него альтернатив нету. И вот, собственно, что здесь можно на роль вот этого действующего ума, мне пока в голову не приходит, но, допустим, если действующий ум может быть назван божественным, ну, получается, что вот как бы этот самый Skynet взаимодействует, собственно, уже с каким-то божественной инстанцией, которая актуализирует в нем знания. То есть он как бы не самодостаточен. Материальный ум, он не самодостаточен. Он неполноценный, можно так сказать, поскольку вот этот вот вектор, характеризующийся фундаментальной перипатетической интуицией, что актуальное бытие всегда предшествует, всегда лучше, чем потенциальное бытие. Потенциальное бытие, оно как бы неполноценно, оно всегда стремится актуализироваться. Вот, значит, Skynet должен, или материальный интеллект должен, значит, все время стремиться к некоему божественному актуальному интеллекту, чтобы актуализироваться. То есть он как бы все время испытывает некую неполноценность, некоторую нехватку. Но человек ему для этого не нужен. А для чего нужен человек? Человек нужен для того, чтобы через терминалы закидывать в него как можно больше какой-то информации, вот этих самых образов, для того, чтобы Skynet, значит, их каким-то образом очищал, но и вот все-таки актуализировал через вот этот самый действующий интеллект. Божественный. В общем, получается, что если в этой картине человек для чего-то и нужен, то не для того, чтобы общаться, не знаю, непосредственно с Богом или с вот этой инстанцией актуального ума, и, что интересно, не для того, чтобы общаться с другими людьми. То есть его существование конкретного единичного человека в перспективе вот этого предназначения реализации собственной разумности в том, чтобы сидеть все время перед компьютером и как можно более интенсивно вводить туда всякие данные чувственные. Неважно, они могут быть очень неточные, как бы их очищение, их формализация — это, собственно, функция уже Скайнета, функция этого самого материального ума. А дальше они должны быть переведены из потенциального бытия в актуальное с помощью действующего ума. И вот как раз, если возвращаться в эпоху Возрождения, в 15 век, к Марсилио Фичино, с которого наш сегодняшний разговор начался, он вот на такого рода особенностях представления умственной жизни как бы ловит Авероиса и бьет по рукам. Потому что он говорит, какое-то очень безрадостное получается бытие человека. То есть человек фактически редуцирован до функции, я не знаю, органов чувств. Да, или даже не органов чувств, а вообще вещи. Ведь мы сказали, что есть эта самая аналогия между, соответственно, вещами и органами чувств, и между виртус имагинатива, силой воображения, и материальным интеллектом. То есть получается, что если пользоваться этой аналогией, что человек вообще редуцирован до статуса вещи. Да? То есть человек нужен только для того, чтобы поставлять как можно больше, как можно чаще образы, которые очищаются материальным умом, который уже не связан с конкретным человеком, а который принадлежит человечеству как виду, чтобы уже вот в таком очищенном виде эти формы умопостигаемые были актуализированы некоим действующим умом, который вообще уже принадлежит, что ли, божественному порядку, онтологически еще дальше от человека, чем, в общем, онтологически отделен от человека еще одним уровнем вот этого материального ума. И Фичино говорит, что нет, так дело не пойдет. Для его философии, которая в значительной степени опирается на платоническую традицию, очень большую роль для него играет осмысление и реактуализация наследия Плотина, философа-платоника. И именно, как мне представляется, большую роль большое значение он отводит именно натурфилософскому осмыслению наследия Плотина. И вот он, Фичино, придает очень большое значение коммуникации философских умов. Ничего подобного в философии Аверовица мы не находим, да это и не нужно, потому что это что-то... То есть если бы вот человеческие умы, которые у него, у Аверовица, ограничены уровнем производства образов, работы воображения, общались между собой, получается, что они отвлекались бы от своего предназначения, потому что их-то предназначение — эти образы поставлять для материального интеллекта. А вот Фичино, он очень активно тематизирует вот такое коммуникативное измерение, что ли, философского познания, что этих вот умов множество, как бы философские умы, они должны общаться между собой для того, чтобы в этом совместном общении совершать вот это самое анодос, как бы восхождение к божественному и универсальному. То есть здесь вот надо такой тонкий момент пояснить, что когда я только начинал этим заниматься, я думал, что Фичино, он вот всецело будет опровергать Аристотеля, критиковать, хотя, извините, не столько Аристотеля, хотя и Аристотеля тоже, сколько Аверовиса. Хотя, в принципе, еще в XIII веке в Парижском университете возникл такой интеллектуальный феномен, как латинский авероизм. Это группа авторов, там Сегер Брабанский, Боэций Дакийский, которые стали, опираясь на произведения Аверовиса, переведенные на латинский язык, толковать Аристотеля и как раз говорить, что да-да, все так и есть, что вот, значит, есть некоторый единый для всех людей материальный интеллект. И в общем, пришли богословы, наиболее известные из которых, наверное, Фома Аквинский, хотя не только он, там и Альберт Великий определенные тезисы против латинских авероистов написал. Там и Эгидий Римский, по-моему, и Святой Бонавентура. В общем, там большое было движение. А, и у Роджера Бэкона есть тоже очень интересная критика латинских авероистов. Мой коллега Павел Соколов, у него есть небольшая работа на эту тему, очень интересная. Но Фому Аквинского точно все знают, все слышали. И вот он написал трактат о единстве интеллекта. Собственно, какое единство интеллекта здесь проблематизируется? А именно единство этого самого материального интеллекта, потому что получается, что если некий интеллект, он, значит, является единым для всех людей, интеллект уже для Фомы – это, очевидно, высшая способность души, то получается, что и душа, что ли, одна на все человечество. Ну, это уже ни в какие ворота, уже как бы с христианскими представлениями это несовместимо. И он в разных произведениях, вот в этом трактате о единстве интеллекта, который переведен на русский нашим замечательным исследователем из Института философии Аполлоновым, и в других произведениях, как, например, в «Сумме против язычников», которая тоже переведена на русский нашим замечательным переводчиком из Института философии Солоповой. Вот он в этих произведениях и, например, громит эту позицию. Фичино в значительной степени его аргументы из «Суммы против язычников», я имею в виду его аргументы против Аверовиса, против учения Аверовиса об уме, в частности, о едином для всех людей материальном интеллекте, воспроизводит. Фичино эти аргументы Фомы воспроизводит. И, что мне удивительно, при всем при том, он говорит, что Аверовис — это замечательный философский ум, что в ряде своих произведений, я, так сказать, обобщенную характеристику дам из нескольких произведений, что в позиции Аверовиса есть некоторая морально-теоретическое, морально-носиологическое достоинство, поскольку философия Аверовиса мы можем обрести некий божественный дар всеобщей разумности. Вот здесь словом «разумность» приходится перевести латинский термин «интеллигенция». Интеллигенция — что это за разумность? Это вот это самое некое состояние актуального знания истинных вещей. Так, что ли, наверное, можно это истолковать. В общем, имеется в виду, что для Фичино очевидно, что уровень истинного знания, к которому человек восходит, совершает вот это восхождение, если использовать греческий термин, соответствующий анодос, вот этот уровень божественного знания, он, конечно, желателен. Это вот некая перспектива истинного знания, она правильная. Да? Это знание, где человеческое соединяется с божественным, это как бы правильная концептуализация истинного знания. Проблема и расхождение с Аверовисом у него возникает на уровне того, как именно человек вот к этому уровню божественного знания восходит. И вот здесь, например, да, в частности, возвращаясь к Скайнету, и вот здесь, например, Аверовису совершенно не нужна никакая коммуникация, никакое интерсубъективное измерение, никакое совместной деятельности, ну, скажем, двух философов, да, которые в каком-то интеллектуальном общении друг друга потенцируют и вот как бы вместе к этому уровню божественного знания восходят, это для Авероисовской концепции ума, для его ноэтики, это совершенно не нужно. А для Фичина это как раз вообще самое правильное, что именно в какой-то коммуникации запускается философское мышление, возводящее человека к уровню божественного. Да, конечно, когда мы на уровень божественного взошли, то знание, которое там обретается, оно как бы надиндивидуально, оно как бы деперсонализировано. В этом смысле какая-то перспектива деиндивидуации на высших уровнях познания, она правильная и желательная. И он вообще хвалит Авероиса за то, что, ну, в целом, вот как бы перспективу, конечную точку он правильно понял. И он согласен, конечно, что на вот этом уровне божественного знания, что, во-первых, человек до этого уровня божественного знания взойти может, что это знание, оно, конечно, истинное и деиндивидуальное, но при этом он не согласен с тем, что есть какой-то материальный ум общий для всех людей. Он представляет себе устройство ума по-другому. И в чем еще отличие? Если мы говорим про аналогию с компьютером, Скайнетом и какой-то инстанцией божественного знания, которая соответствует действующему интеллекту, то здесь, понятно, есть некоторая онтологическая граница, отделяющая человека от компьютера, компьютер от вот этого искусственного интеллекта, как бы распределенно существующего где-то на всех серверах, и, собственно, от божественного уровня. То есть человек не может стать компьютером, компьютер, конкретный терминал, не может стать Скайнетом, Скайнет не может стать божественным интеллектом, хотя очень хотел бы, но не может. Все-таки он остается отделен от вот этого уровня божественного интеллекта некоторой онтологической границей. А вот у Фичина, хотя он оперирует вот этими понятиями, скажем, там, интеллект в обладании, intellectus in habitu. Habitus – это перевод греческого слова hexis, традиционный латинский эквивалент. Но для него ум, он может быть представлен как вот такой как бы телескоп, выдвигающийся сверху вниз. На некотором высшем божественном уровне он, можно сказать, един, там нету смысла какую-то персонализацию проводить. Но потом он как бы выдвигается из этой божественной перспективы. И оказывается, что вот есть уже такие разные уровни, что ли, человеческого ума. И вплоть до уровня воображения. Совершенно очевидно, что Фичина говорит, да, конечно, Аристотель в трактате об ощущении ощущаемом и там в других произведениях, он правильно говорит, что воображение – это очень важная часть, составная часть познавательного процесса. Но только между воображением и божественным, и вот этим божественным уровнем мышления, между ними нет некой непреодолимой границы. Вот мы начинаем с, скажем, некоторого имеющего чувственный компонент, да, как бы представления какой-то вещи. И вот от созерцания этой вещи вот та же самая наша душа восходит к каким-то уровням божественного мышления, где она уже деперсонализирована. Это не взаимодействие разных умов между собой, как бы разных сущностей, давайте такой термин технически введем, разных инстанций, а это тот же самый ум. То есть он как бы раскладывается из божественного, ну, потому что Фичин, он христианин, то есть для него как бы очевидно, что человек с его душой, с его умом, да и вся природа, она, ну, имеет божественное происхождение, Творцом сотворена. И, значит, оно, конечно, оттуда происходит, раскладывается, обладает некоторым индивидуальным бытием, да, вот это вот мой ум, как бы моя душа. Но в познавательной активности она до там, смерти, до страшного суда, да, как бы вполне в такой натурфилософской, опять-таки, перспективе познания, философ в своем мышлении может к этим божественным уровням восходить, еще будучи здесь. Понятно, что когда мы для Фичина восходим умом к божественным уровням, то мы как бы умом отделяемся от тела. Да? Здесь можно говорить, что, ну, вообще так и говорят, да, что хотели видеть какие-то вот такие опыты, я не знаю, как это, типа, трансцендентальная медитация, да, как бы, как какое-то вот внетелесное бытие. Ну вот тут можно только сослаться на то, что Фичин из другой традиции мыслит, но вот если вырвать из контекста и просто формулировки посмотреть, то, ну вот буквально он про это и пишет, что вот философ, когда он восходит к умам божественным, то его ум как бы отделяется от тела. То есть при этом тело не умирает, потому что, понятно, душа – это еще и принцип жизни тела. То есть это не душа, как бы покидающая тело. Но вот происходит какая-то такая интересная процедура, что, с одной стороны, душа оживотворит тело, потому что, ну, тело-то не умирает. если бы душа покидала тело, тело бы умерло. Чисто натурфилософское, чисто как бы природное описание. Опять-таки, никакого религиозного компонента тут нету, хотя Фичино уже живет в христианскую эпоху вполне себе, в 15 веке, и даже, значит, имеет священнический сан. Но при этом своей высшей частью та же самая душа, умом, она восходит к божественному, и в этом смысле она отделяется от тела. И вот здесь Фичино помогает использование такой понятийных новаций, которые были разработаны философом-платоником Плотином, который там большую часть жизни, ну, вернее, свои философские произведения написал, проживая в Риме, хотя имел более сложную биографию, о которой, наверное, в этой студии не раз рассказывалось, поэтому я не буду здесь повторяться, просто отошлю наших слушателей к соответствующим программам. В общем, у Плотина было такое понятие «единое многое». То есть он вообще довольно много философских усилий положил на разработку философского языка, который концептуализирует такие как бы реляционные отношения, динамические, когда одно становится другим, не переставая быть тем, из чего оно становится другим. То есть когда у нас есть вот описание каких-то таких комплексных процессов, которые можно только помыслить, если мы их начинаем пытаться как-то чувственно представить, то это оказывается парадоксально. Вроде всяких этих парадоксов, там, про Ахиллеса, который не может догнать черепаху, да, там, или про стрелу, которая никак не может никуда вылететь. Примерно так же. И если мы приходим с таким аппаратом перипатетической логики, которая в целом, как мне представляется, не очень заточена под описание динамических процессов. Аристотель — это великий систематизатор, великий классификатор, но в этом и некоторая слабость тех познавательных процедур, тех концептуализаций, которые он проводит. Он видит некоторую структуру. Вот если он сказал, что есть ум страдательный, патетикос, и ум как бы действующий, один другим становиться не может. Все, различие проведено, мы можем пытаться придумать, как они между собой взаимодействуют, но одно другим становиться не может. А у Плотина единое, это предельно абстрактная философская категория, может становиться многим. И это тоже предельно абстрактная философская категория, но просто же понятно, что единое и многое, с одной стороны, между ними такая же дистанция, как между гегелевским бытием и ничто. Но бытие в некотором смысле тоже ничто, говорит Гегель, потому что это настолько абстрактно, настолько все, что как бы и сказать про него нечего. Но значит, должна быть какая-то динамика, должно быть становление Верден, которая, значит, разворачивается между бытие и ничто, и вот вам какая-то машинерия динамическая запускается. Конечно, Плотин не Гегель, хотя он невероятно интересовал Гегеля именно вот с точки зрения его диалектики. Но вот он как раз и разработал философский язык, который позволяет нам концептуализировать вот эти самые динамические процессы. И оказывается, что каков ум, например, для Марсилио Фичино? Ум множественен. Что значит множественен? Это значит, что он в некотором смысле больше, чем один, но меньше, чем многое. Он динамический. Он есть у конкретного человека, он связан с какой-то коммуникацией этого человека. Конечно, наилучшая и наивысшая коммуникация для каждого человека – это коммуникация о вещах божественных. Здесь Фичино как бы сохраняет вот эту вот ориентацию на какое-то предназначение человека, на приоритет жизни разумной, биос теоретикос над биос практикос, жизни теоретической или разумной, сохраняет ее приоритет по сравнению с жизнью такой как бы практической, политической, гражданской. Но в этой перспективе большую роль, то есть мы хотим взойти к уровню божественного знания, универсального и необходимого, но фактически в нашей коммуникации с другими философами, в нашем познании вещей, мы имеем дело далеко, ну, как правило, с какими-то вещами контингентными, с какими-то, скажем, событиями, которые нельзя было как-то предсказать и о которых сложно сказать, что они носят необходимый характер. Но вот эти вот события, они, например, могут запустить наше мышление таким образом, что мы взойдем к вещам божественным. Да? И вот Фичино пишет о разных, что ли, режимах нашего познания, что вот есть такое познание, ну, как оно в норме происходит. Но вообще иногда бывает, что познание, оно обходит какие-то уровни вот этого восхождения к божественному и сразу каким-то экстатическим образом на этот самый божественный уровень запрыгивает. У него есть работы посвященные таким состояниям, как, например, «Божественное неистовство». Вот это, может быть, наиболее раннее его платоническое произведение, которое сразу получило большую популярность и принесло ему философское признание. Он пишет о как раз божественном неистовстве, по-латински «фурор», по-гречески, соответственно, «мания». И это тоже понятие, которое мы находим у Платона, например, в диалоге «Федр». И здесь вот эта вот самая «мания», если говорить на русский манер, она не патологическое болезненное состояние, а состояние восхождения к умам божественным. Почему это можно назвать манией, которая имела коннотации, имела смысл болезни? Ну, наверное, потому, что познание вещей божественных, оно для такого рассуждающего разума выглядит безумием. То есть оно как бы в некотором смысле запредельно. А Платон как раз очень разрабатывал вот на таком своем образном языке вот этот вот там образ колесницы души, который восходит к небесной сфере. И вот поскольку у колесницы есть возничий, который стоит, то вот головой этот возничий оказывается в области, которая может быть названа гиперуранос, то есть как бы за небесной сферой. Знание за небесной сферы, это те смыслы, то бытие, если так можно сказать, которое знание имеет в занебесной сфере, для человека, погруженного вот в такие обычные повседневные способы мышления, выглядит как безумие. Поэтому восхождение к вещам божественным, конечно же, знание которых, в общем, и дает человеку подлинное видение и вещей бытовых и повседневных, эти вещи сами по себе, они настолько непривычные, настолько отличные от нашего чувственного опыта, что они кажутся безумием. Поэтому Фичино тематизирует вот этот самый фурор, да, неистовство, как состояние теоретическое, состояние познания каких-то божественных вещей, но именно с точки зрения познания этих божественных вещей совершенно в ином свете можно знать и вещи более повседневные. Да? То есть сначала нужно помыслить вот что-то, как бы вещи занебесные, и потом оказывается, что в этой перспективе вот мы понимаем, что такое, не знаю, справедливость. Да, для нас справедливость – это такая морально-юридическая категория, но в платонической традиции для того, чтобы понять, что такое справедливость, нужно взойти к каким-то высшим уровням бытия, где вообще уже даже и слова не нужны, они не могут это выразить. Почти что апофатическое, если пользоваться терминологией Дионисия Ареопагита, вот, собственно, там, где язык замолкает, вот там вот какое-то подлинное знание обретается, но то, что язык замолкает, не делает его бесполезным, то, что оно сложно выразимо в таких привычных нам категориях, но своим, что ли, светом оно как бы освещает как раз те стороны понятий, скажем, справедливости, мужества, мудрости, которые уже кажутся нам вполне применимыми к нашим повседневным вещам. Так что тут вот такая как бы двойственность. С одной стороны, хочется увидеть в тех вещах, о которых пишет Фичино, что-то такое мистическое, озарение, опыт внетелесного мышления. Вот. А с другой стороны, если понимать, что Фичино мыслит в русле определенной традиции платонической, в общем, это все не является какой-то мистикой в таком, не знаю, снижающем и уничижительном смысле, который слово «мистика» можно придать, а это, в общем, довольно строгая теоретическая концепция, определенное понимание ума, природы человека, того, в чем состоит предназначение жизни человека, выражающееся в приоритете «bios theoreticos», вот это «vita complementativa», созерцательной жизни над жизнью практической и такой, не знаю, социально-гражданской.
1: Если вернуться немножко еще вот к этой схеме, схеме коммуникативной, да, ну, назовем ее социальной сетью, раз уж мы используем сегодня такие аналогии, для чего вообще, ну, понятное дело, что у Фичино, может быть, были какие-то свои причины так трактовать процесс познания, да, но для отдельного человека процесс коммуникации, он как-то помогает, это некоторая ступень при восхождении или что, для чего ему нужна коммуникация?

0: и, в общем, с истиной, с теоретической жизнью, оно не в вещах содержится, оно в душе содержится. То есть душа, ну вот эта концепция платонической анамнесиса, да, как бы припоминание, душа уже знает все, поскольку она была в той занебесной сфере, где все смыслы прозрачны, проницаемые, проходят друг через друга. И задача в том, чтобы это содержание актуализировать, как бы вспомнить. И это тот путь, по которому пошла вот такая эмпирическая новоевропейская наука, там, вслед за Беконом. Есть как бы книга природы, в ней есть некоторое знание, и вот мы сейчас будем экспериментально испытывать и получать его. Мы должны, наоборот, очиститься от каких-то, я не знаю, предрассудков, да, как бы наша душа, как об этом пишет Лок, должна стать табула раса, да. Но даже Бекон здесь лучше, поскольку вот он концептуализирует эти самые четыре вида идолов, которые в современной англоязычной литературе соотносят с понятием cognitive biases, то есть некоторые когнитивные искажения, которые как раз мешают нам провести какое-то вот испытание природы, как бы извлечь из этой природы некоторое знание. Но в нас самих знания нет. В нас могут только искажения, мешающие правильному проведению экспериментов. Ну, у Бекона еще нет эксперимента в таком смысле. Но, короче, извлечению вот этого самого опыта из природы. То есть знание, оно вовне. Вот, и мы должны его в себя извлечь и при этом максимально его не исказить. А для Фичина и для платонической традиции знание это не вовне. Знание уже есть в душе. Он использует такое понятие семенных логосов. Это тоже очень важное для платонизма понятие. Логой, сперматикой. Вообще-то оно имеет стоическое происхождение, но вот Плотин как раз этот словарь стоический взял и очень ловко, очень концептуально его переосмыслил. И оказывается, что в душе вот есть эти самые семенные логосы, знание всех вещей, и задача только в том, чтобы их актуализировать. И это как раз отвечает на вопрос, собственно, как возможен некоторый прогресс в познании, потому что, ну, мы не можем сказать, что количество этих семенных логосов, оно конечно. Каждый раз, не знаю, каждое поколение, каждый человек, он может какие-то новые эти штуки актуализировать. И поскольку души конкретных людей, они вот связаны вот этой самой космической перспективой мировой души, как бы они могут к этому уровню восходить, то и в некотором смысле те знания, которые есть вот в душе конкретного Васи, они могут быть актуализированы и в душе конкретного Пети. Потому что в каком-то смысле, вот в этом особенном, диалектическом, натурфилософском смысле, которое выражается в понятии единого многого, ну, у них одна душа. Нет, у них есть и своя душа, но в какой-то перспективе у них одна душа. Да, и это объясняет нам, почему, если там Петя понял, что квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов, то и Вася это понял. Дело не в том, что Петя из себя знание, как я не знаю, какую-то монетку из кармана передал Васе. А дело в том, что, предъявив нечто Васе, он в душе Васи актуализировал то знание теоремы Пифагора, которое там уже было. И поэтому Вася сказал, ну да, конечно, и его душа как бы ему сказала, да, что ну, это некое истинное знание. Я всегда это знала, что это теорема Пифагора, ну просто я вот бы забыла, что это так. Да. И задача человека, его как бы теоретическое предназначение уже состоит не в том, чтобы бегать от вещи к вещи, аффицируя свое воображение, чтобы потом с этим воображением провзаимодействовал материальный интеллект, и чтобы потом этот материальный интеллект извлек из этого образа чувственного воображения какую-то более чистую форму, и она была бы актуализирована действующим интеллектом. И тогда человек, он только аппарат по поставке этих самых образов, вот в этом его предназначение. Но я не знаю, с чем это сравнить. Такое очень... То есть, если это попытаться как-то образно представить, ну, какой-то очень незавидный удел у человечества. Хотя здесь можно сказать, что вот нужно быть скромнее. Вообще, вот кожаный мешок, как бы смирись с тем, что твое существование было нужно для того, чтобы, значит, мы разработали искусственный интеллект, а дальше вот уже реальное, я не знаю, там, прогресс знания, он связан не с людьми, а с искусственным интеллектом. И искусственный интеллект будет как бы сам с собой коммуницировать или коммуницировать уже непосредственно с уровнем божественным, с уровнем вот этого отдельно существующего ума, активного интеллекта, все, как бы, а ты только вот, значит, я не знаю...
1: Статист, который собирает статистику и передает.
0: Типа да, вот вроде этого, такой, я бы сказал, харвестер, сборщик какого-то ресурса, который вот перерабатывается во что-то действительно стоящее. А сам по себе этот ресурс, ну, он как мусор, что ли. То есть его как бы много, и он совершенно бесполезен без переработки. А у Фичина не так, у Фичина...

0: поскольку вот все души в каком-то натурфилософском смысле – это одна душа, нужно вот этим душам между собой взаимодействовать в определенном аспекте. Ну, то есть есть некая перспектива, некоторая телеология, целевая перспектива этого взаимодействия, целевая перспектива восхождения к божественному знанию. Но через что? Как бы через самого себя. Но от другого человека, скажем, от другого философа, с которым мы общаемся, мы можем какое-то знание в себе актуализировать. То есть общение с другим, если это общение направлено, например, не на получение, там, не знаю, чувственных удовольствий, какое-то распаление каких-то там чувственных сфер, если оно вот общение интеллектуальное, как бы теоретическое, оно нужно для того, чтобы душа вспомнила те смыслы, то божественное содержание, которое на самом деле уже в ней содержится, никуда извне оно не приходит. Человек восходит к божественному, поскольку божественное есть в нем, и восходит он к нему через себя самого. Но не нужно думать, что вот ты один такой сел, как какой-нибудь, там, не знаю, буддийский отшельник для медитации, значит, в лесу, и как бы сам все сделал. Тут тоже есть что-то такое, как бы, ну, подозрительное для Фичина. Он, вот, например, очень считает, что очень важно, чтобы философы общались между собой по поводу вот вещей божественных, по поводу правильного понимания ума. И это, в общем, гораздо лучше способствует восхождению к божественным причинам, чем одинокое существование и, как бы, и разговоры только с самим собой. Вот такая у него перспектива получается. А еще очень важно не пытаться думать, что восхождение к божественному происходит только посредством чтения каких-то правильных книжек, например, Плотина или Платона, потому что вообще восхождение к божественному может начаться с самых контингентных вещей. Не знаю, увидел там прекрасную бабочку, прекрасное растение, прекрасное звездное небо. И тут вот, значит, тебя как понесло туда, к божественному. То есть Фичина очень благосклонно относится к вещам контингентным, то есть не необходимым, к вещам единичным. И вообще считает, что, конечно, их тоже нужно познавать, потому что, ну, как я уже сказал, единое многое, да, в принципе, все вещи, они тоже сотворены в каком-то смысле этой самой мировой душой, которая описана Платоном в диалоге «Тимей». Это демиург, который, значит, творит эту самую мировую душу, и потом, значит, все уровни космоса, они творятся внутри этой души, как бы мировая душа, она охватывает космос. Космос, он в каком-то смысле внутри души. Душа больше, чем космос, и душа в платонической традиции больше, конечно, чем тело. Вот в этом особом натурфилософском смысле описываемое понятием «единое многое», когда мы восходим вот к этой космической перспективе, к божественному знанию, мы в каком-то смысле из тела выходим, но тело при этом не умирает, оно сохраняет свою жизнь, а значит, что и душа в нем тоже сохраняется. И вот поскольку как бы весь космос, он вот этой самой душой наполнен, пронизан этой самой душой, а все знание в душе и содержится, знание нигде за пределами души нету, знание — это то, что есть в душе, то и вот в каких-то единичных вещах это знание может быть актуализировано. То есть в каком-то смысле, когда для перипатетической традиции, вот мы смотрим на бабочку, и мы можем только форму бабочки из нее извлечь, да, как бы умопостигаемую форму бабочки. А для Фичина, вот мы смотрим на бабочку и видим, что в ней тоже вот мировой дух веет, да, как бы, что в ней тоже присутствует вот эта самая мировая душа. И мы вспоминаем в платоническом смысле, что и мы тоже — это душа, и высшая часть души — это ум, а этот самый ум, он и содержит в себе вот некое универсальное знание. И раз — мы вроде как на бабочку смотрим, а в действительности мы своим умом взошли вот к этому самому божественному уровню, который как раз, в общем, и является реализацией того самого предназначения человека, разумности, которая в нем есть. Но если можно так сказать, если для Аристотеля и Авероэса вот как бы разумность, она такая когнитивная, то для Фичина и платонической традиции гораздо важнее душевность. Потому что ум и специфическая ему как бы ноэтическая деятельность это высшая часть души. Но высшая часть души не такая, что вот лучше бы ничего ниже ума не было, что оно как бы примитивно. А вот оно как бы все вместе. И травинка, и бабочка, вот, они как бы все пронизаны этой самой душой. Конечно, мы должны жить жизнью теоретической, жизнью ума восходить, но через самые удивительные и единичные вещи мы можем к этому восходить, познавая их, видя их связь с целым, с космосом. То есть Фичина в этом смысле и вообще платоническая традиция, вот опирающаяся на диалог Тимей, он, конечно, враг вот такого как бы атомизации, индивидуализма, я вот имею в виду в таком уже социальном каком-то плане, и какой-то человеческой исключительности, да, вот что человек живет в космосе, как бы весь космос живой, ты тоже живой, как бы вот не забывай об этом, да, когда ты там, я не знаю, проводишь ядерные испытания или что-то там, давишь муравьев в лесу. Но, как бы, с другой стороны, и общение с людьми многое дает, да, вопрос в том, как ты общаешься, по поводу чего ты общаешься, ты там бизнес делаешь, деньги зарабатываешь, да, или ты хочешь познать человеческое предназначение, понять, собственно, что у тебя есть душа, да, и каким образом вообще ты с этим миром связан, то есть как ты сюда пришел и как тебе нужно жить, да, вот это как бы техника себя определенная выстраивается в этой перспективе.
1: В этом смысле, мне кажется, Фичино как-то как будто бы больше ценит человека, чем Аверойс, что Аверойс, он пристает таким, как вы описали его, машинкой, да, а у Фичино похоже, что, как бы это ни банально не звучало, личностью, да, личностью, для которой есть другой, другой, который тоже ценный.
0: Большой другой.
1: Большой другой, да. Мы сейчас много чего можем наговорить, да, из современности. Спасибо вам за такой большой рассказ, интересный, из разных эпох. Получилось так, что мы поговорили об Аверойсе, о Фичино, об Аристотеле.
0: И о Скайнет.
1: И о Скайнет даже, да. И все это связано было с умом, с познанием. И благодарю вас и приглашаю вас прийти еще раз в нашу студию позже. Я напоминаю, что у нас в гостях сегодня был Илья Геннадьевич Гурьянов, кандидат философских наук, старший научный сотрудник Института теологии Санкт-Петербургского государственного университета и старший научный сотрудник Российского государственного гуманитарного университета. И наш разговор осуществлен при поддержке Российского научного фонда проекта «Герменевтика классического текста как форма философской самоидентификации». Спасибо.
0: Спасибо, всего доброго.

0: В исполнении Клары Хаскель и симфонического оркестра прозвучала первая часть концерта для клавира с оркестром до-мажор Вольфганга Амадея Моцарта.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров». Новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. В Николо-Угрешском монастыре почтили память сотрудников уголовно-исполнительной системы, погибших при исполнении служебных обязанностей. В Тольятти прошел круглый стол, посвященный историческому пути крещенных калмыков Ставрополя. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 22 сентября 2026 года в Николо-Угрешском Ставропигиальном мужском монастыре прошли мероприятия, приуроченные ко дню памяти сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, погибших при исполнении служебных обязанностей. На протяжении более чем 20 лет Угрешская обитель связана с системой исполнения наказаний. На территории монастыря располагается единственный в России храм, возведенный в честь преподобного Пимена Угрешского на средства сотрудников уголовно-исполнительной системы в память о погибших коллегах. В храме-памятнике постоянно возносятся молитвы обезвременно ушедших сотрудников. Открылись памятные торжества в храме преподобного Пимена Угрешского литиёй, который совершил наместник Никола Угрешской обители епископ Егоревский Мефодий в сослужении председателя синодального отдела по тюремному служению иерея Кирилла Марковского и других священнослужителей. Богослужебные песнопения исполнил хор учащихся Никола Угрешской духовной семинарии. По окончании литии на площади у храма преподобного Пимена состоялся митинг, который открыл директор Федеральной службы исполнения наказаний России генерал внутренней службы Аркадий Гостев. Он сердечно поблагодарил духовенство монастыря, меценатов за оказание помощи в благоустройстве храма и прилегающей к нему территории, а также соработничество по сохранению памяти о сотрудниках уголовно-исполнительной системы, погибших при исполнении служебных обязанностей. К собравшимся обратился владыка Мефодий. Он рассказал, что обитель была построена по обету святым князем Дмитрием Донским после победы на Куликовом поле, и всегда здесь поминались те, кто положил душу свою за други свои. Погибших почтили минутой молчания. Завершилось мероприятие торжественным маршем роты почетного караула. Святейший патриарх Московский Сея Руси Кирилл благословил создание в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре музея колокольного искусства. Его разместят на первом этаже колокольни, где сейчас проходит временная выставка, посвященная колокольному наследию обители. По замыслу создателей, музей познакомит посетителей с многовековой историей колокольного звона в Троице-Сергиевой Лавре, раскроет его богослужебное и культурное значение. В числе экспонатов старинные колокола, пережившие немало трагических эпизодов русской истории, осколки колоколов, пострадавших от рук богоборческой советской власти, в частности, найденный фрагмент сброшенного с колокольни «Царь колокола» и многое другое. Главным экспонатом музея станет сама действующая колокольня обители. Экскурсии на нее будут начинаться с осмотра экспозиции. Разработка дизайн-проекта музея уже ведется. К работе привлечены специалисты Сергиево-Посадского музея-заповедника. Круглый стол «Единство в многообразии. Исторический путь крещенных калмыков Ставрополя» состоялся 23 сентября в Тольяттинском краеведческом музее. В работе научного мероприятия приняли участие епископ Элистинский калмыцкий Юстиниан, епископ Тольяттинский Жигулевский Нестор, сообщает сайт Тольяттинской епархии. Круглый стол был посвящен одной из страниц общей истории Самарского края Калмыкии, истории крещения калмыков, основания Ставрополя на Волге и дальнейшего участия представителей калмыцкого народа в жизни российского государства. В мероприятии приняли участие священнослужители, представители администрации Тольятти, историки, этнографы, краеведы, музейные работники, сотрудники архивов, преподаватели и студенты исторического и педагогического профиля. Часть специалистов подключилась к работе в формате видеоконференции. Директор Тольяттинского краеведческого музея Наталья Ланкова подчеркнула, что тема истории крещенных калмыков выбрана не случайно. Калмыки были одними из первых жителей Ставрополя, а история их пребывания на этой земле является важной частью истории города. Архиепископ Юстиниан отметил, что история Ставрополя особенно созвучна тема креста. Само название Ставрополь, город креста, напоминает о его основании для крещенных калмыков и о начале православной страницы в истории этого края. Ставрополь на Волге был основан в 1737 году Василием Татищевым, сначала как крепость для переселения крещенных калмыков и защиты юго-восточных рубежей государства. Одним из первых жителей стали крещенные калмыки. В 1950-х годах в связи со строительством Куйбышевской ГЭС город был перенесен на новое место, его историческая часть затоплена. В 1964 году город был переименован в Тольятти в честь итальянского коммуниста Пальмиро Тольятти. И это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
0: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров, 100», номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.
3: 3 октября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 3 октября проведет Елена Захарова.
4: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
5: 30 сентября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку «Радио Град Петров», состоится первая лекция нового цикла Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре «Красота. Зримый образ истины». Автор расскажет, как и откуда появилась православная храмовая архитектура и как строили храмы на Руси. Вы познакомитесь с каменным зодчеством первых веков христианской Руси, узнаете о смыслах белокаменного строительства и образах белокаменной резьбы, о судьбах и загадках известных памятников архитектуры, а также сможете по-новому взглянуть на древнерусские города как на пространственные иконы, научитесь смотреть на храмы как на своеобразное средство массовой информации. Лекции посвящены памяти педагога, исследователя древнерусского искусства Валентина Александровича Булкина. На первой лекции цикла автор расскажет, что такое храмовая архитектура и откуда она появилась. Ждем вас в среду, 30 сентября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

0: Милосердие и сострадание уподобляет нас Богу. Не сказал Господь: если станете поститься, то будете подобны отцу вашему. Не сказал: если станете соблюдать девство или если станете молиться, то будете подобны отцу вашему. Но сказал: будьте милосердны, как и Отец ваш Небесный. Это дело Божье. Милости хочу, говорил он, а не жертвы. Святитель Иоанн Златоуст.
1: Дорогие слушатели, здравствуйте! В эфире программа «Служение». У микрофона Елена Обламская. Сегодня продолжится рассказ протоиерея Александра Сорокина, настоятеля храма Федоровской иконы Божией Матери, рассказ о деятельности, о работе информационного отдела Санкт-Петербургской епархии, руководителем которого является отец Александр. Как, почему пал выбор на вас? У вас, да, образование филологическое, но, тем не менее, вы не писатель же, нет?
2: Нет,
1: не стол писать. Вы не писали я, никогда?
2: Нет. Как я был назначен, но это надо сказать спасибо Ивану Николаевичу Судосе. Вот, он много лет служит в качестве начальника протокольного отдела Санкт-Петербургской епархии. Мы с ним очень давно знакомы, и когда, насколько я помню, в 2004 году в епархии встал вопрос о назначении председателя издательского отдела, ну, там был уже издательский отдел, и журнал выходил, но встал вопрос о замещении вакансии, и Иван Николаевич порекомендовал меня назначить на эту должность. А я к тому времени уже засветился, что называется, я там издал парочку брошюр разных, там, об Акафисте Божией Матери, «Радуйся, невеста, не невеста», там еще другие были, ну, какие-то такие брошюрки, которые я приносил в епархию для благословения, чтобы издавать. Ну, и Иван Николаевич посоветовал владыке митрополиту меня назначить председателем издательского отдела, ну, а дальше произошло то, что я уже, о чем я рассказал. Да, нужно будет договорить только, что когда я со временем понял, что издательский отдел, конечно, это хорошее, красивое название, но отдел этот издает только журнал, а остальная деятельность наша носит информационный характер. Вот.
1: И она поэтому, перевешивает.
2: Она перевешивает, и поэтому я предложил еще митрополиту Владимиру, уж не помню, наверное, году в 2010-м, я ему предложил, чтобы отдел был переименован из издательского в информационно-издательский отдел. И вот все это было разрешено, и отдел назывался информационно-издательский, а когда пришел митрополит Варсонофий, он эти вещи вообще разделил и учредил два подразделения независимых. Информационный отдел, в котором я и остался, вот, а издательский только уже не отдел, а совет. Его возглавил, до сих пор возглавляет игумен Силуан Туманов. И
1: он был у нас.
2: Вот мы с ним в этом плане коллеги. Он, кстати, и в редакции журнала остается тоже таким одним из, скажем так, редакторов или рецензентов вместе со мной. Вот, поэтому это дело наше совместное. Но он больше занимается уже чисто издательскими делами, хотя это не издание книг, а больше рецензирование, подготовка текстов, насколько я знаю, но это вы с ним уже сами.
1: Да, он именно беседовали. Так и рассказал, да. Что немножечко обескуражило, удивило, но оказывается, да, это так. Все происходит только в Москве, да. Все издается, а здесь рецензируется, редактируется, просто ознакомительные процессы происходят. Отец Александр, но вы же и пишете, вы же и автор.
2: Но это не связано с информационным отделом никак. То есть, конечно, я какие-то тексты готовлю для журнала, но это очень редко бывает. А то, что я пишу, сейчас я ничего не пишу, а в свое время там я издал лекции, когда читал их в Институте богословия и философии, лекции по Новому Завету, лекции по Ветхому Завету. Вот, ну, про Федоровский собор, конечно, периодически и писал, и пишу сейчас по мелочи, а когда-то мы издали даже целые книги. Вот, но это не имеет отношения к информационному отделу. Еще книжка 4 года назад вышла, поскольку мы на приходе активно занимаемся катехизацией. Не только мы этим занимаемся, но у нас это поставлено на такую очень серьезную основу и большой опыт уже многолетний. И поскольку этим опытом приходилось делиться, ну, по просьбе, там, кто-то спрашивает, там, приглашают рассказать подробно, и я в какой-то момент понял, что надо издать обстоятельный ответ на эти многочисленные вопросы. И так появилась моя книжка «От Пасхи к Пасхе. Опыт катехизации в Федоровском соборе». 2020 год издания.
1: То есть вы собрали все как-то,
2: ну, я,
1: да?
2: Я это все системно изложил, вот раз уж вы спросили, что я там пишу, ну вот книжку такую составил. Кстати, спасибо, вот надо было сказать спасибо, что есть кто все эти задумки, начиная с журнала «Вода живая» и книги наши, есть кому поддерживать материально, потому что это затраты. Есть благотворители, которым честь и хвала за то, что они не просто, знаете, разовое пожертвование делают. Там, вот, знаете, написать икону и пожертвовать на икону – это тоже замечательное дело. Но это разовое пожертвование. Принесли сумму там большую, и иконописцы написали, все порадовались, и вот икона есть, висит в храме. А вот, например, спонсировать, как и про радио, кстати, я могу с уверенностью это говорить, не зная. Вот спонсировать периодическое издание – будь то радио, или журнал, или информационное агентство, это дорого стоит, что такие вот благотворители. Конечно, журнал финансируется епархией самой, но не в полной мере. А есть еще благотворители, которые регулярно из месяца в месяц тоже оказывают свою помощь.
1: Это люди, которые чувствуют, понимают, они, как никто, как и вы, понимаете, как это необходимо,
2: да,
1: такой,
2: да,
1: источник просвещения, информации.
2: Да. Александр Гусаров, Евгений Герасимов, Виктория Синельникова, можно назвать эти имена, они на обложке там есть даже. Вот они понимают, что это дело нужное, и при этом никак не диктуют там свои содержания там, или какие-то пожелания, ни в коем случае. Они доверяют полностью тому выбору, который мы делаем, тематическому.
1: Наверное, они тоже ваши читатели заинтересованы, да, все эти годы,
2: да,
1: поэтому...
2: И читатели, и прихожане.
1: Журнал ведь, кроме всего прочего, он очень красивый. Он всегда достаточно яркий, но не броский. Там присутствует тоже такой петербургский вкус. Там нет ничего крикливого, то есть все очень соблюдено по вкусу. Замечательные фотографии.
2: Спасибо большое. Но это годами вырабатывалось.
1: Кто эти люди? Как вы тоже их собирали? Как они пришли к вам?
2: Ну, фотографы у нас, их не так много. Станислав Марченко много лет уже у нас трудится, и он, как правило, именно он, как правило, снимает фотографии, которые украшают обложку. Часто это портреты священнослужителей наших, и митрополита, и священников, и другие люди тоже там. Вот, хотя не обязательно лица, но чаще всего именно портреты. И внутри журнала фотографии, фоторепортажи, когда делается фоторепортаж где-то на каком-то месте, на каком-то событии или на приходе, то едет не только корреспондент пишущий, но и обязательно фотограф. Вот Станислав Марченко, а также Андрей Петров. Вот наши фотографы штатные, скажем так, которые, да не скажем так, а так и есть.
1: Как они притекали к вам?
2: Ну, это я также могу вам переадресовать этот вопрос в редакцию «Град Петров». Как находятся
1: люди? Это жизнь, да, сама жизнь.
2: Ну, конечно, да. Кто-то про кого-то сказал и рекомендовал. Какой-то идет период какой-то апробации, да, мы пробуем. Вот, но это фотографы, а чтобы журнал получился таким, какой он есть, это не только хорошие фотографии, но и дизайн. Елена Блинова, Александра Ершова у нас трудятся там в редакции в этом качестве. И поэтому журнал вот имеет такой, уже обрел цельность в дизайнерском плане. Ну, определенный есть шаблон.
1: И профессиональный уровень очень,
2: да,
1: высокий.
2: Спасибо. Спасибо большое.
1: Отец Александр, а что еще существует в епархии? Какие еще значительные здания?
2: Издания?
1: Да, которые, может быть, ну, более мелкие, но достаточно значительные.
2: Видите, слово «епархия» имеет два значения, как минимум.
1: Метрополия.
2: Даже нет, я даже не это имею в виду. Я даже не про метрополию говорю, а если берем вот Санкт-Петербургская епархия, то есть церковь на территории Петербурга, православная церковь. Слово «епархия» вот зависит от контекста, в каком значении мы его используем. Епархия как совокупность всех приходов, монастырей, которые составляют церковь на территории Петербурга. Вот в этом смысле за всю епархию я вам не могу сказать, где кто еще чего издает. Поэтому, может быть, имеет смысл сказать про епархию в значении епархия как головная структура, скажем так, епархиальное управление. Вот, скажем, информационный отдел – это часть епархиального управления. Так же, как другие отделы, насколько я понимаю, вы тоже имели разговоры, беседу, передачи вели с другими отделами епархиальными. Вот их там, я не знаю, десятка-полтора, наверное, отделов всех разных. Вот. Что они издают, насколько я понимаю, они нет такого чего-то, чтобы серьезно там ежемесячно издавалось. На самом деле наш век, он такой очень, не очень жалует печатные издания, да, уж не первый раз приходится говорить о том, что все уходит в виртуальную реальность, в интернет, ну, жизнь не остановишь, понятно. Кстати, у журнала «Вода живая» есть интернет-версия, естественно, да, как да, и у Влада Петрова свой сайт, так есть еще и сайт aquaviva.ru, по-латински «Вода живая», «Aquaviva», да, это стало названием сайта. Ну так вот, здесь я тоже не могу ничего назвать такого серьезного. То есть фактически не издается чего-либо такого серьезного. Любое издание – это чья-то материальная поддержка, так или иначе, какое-то должно быть издательство, которое
1: издает. Не так просто это сделать.
2: Да, конечно, это не так просто. Я не могу сказать, если говорить о епархиальном управлении, что что-то серьезное издается.
1: А что же дальше, отец Александр? Такое уже немножечко снисхождение к бумажным изданиям и абсолютно переход в виртуальную сферу. Как журнал, как возможна его жизнь, как это может дальше быть журналом?
2: Я здесь не вижу никакой ни проблемы, ни трагедии. Это просто смена форматов, жанров, форм жизни. В конце концов, мы газеты читаем с телефона, при том, что есть бумажные версии. Там я много лет читаю газету «Коммерсант». Ну, чтобы быть в курсе событий, да, вот я помню, что я в 90-е годы ее читал в бумажной версии, толстенная такая большущая газета, а потом с какого-то момента я ее смотрю на своем смартфоне, и это абсолютно так есть. Электрические лампочки загорелись 100 лет назад с лишним.
1: Но при этом вот так приятно держать бумажное,
2: ну, да,
1: физическое,
2: ну,
1: вот, издание.
2: Ну, да, конечно, это приятно.
1: Это роскошь.
2: Да, и это очень хорошо, что не ставится вопроса о том, чтобы его упразднить. Тираж у него, у журнала, не очень большой, там не больше 2000 экземпляров, но он все расходится, и его распространяют и в соседних епархиях. Кстати, наше распространение, оно, может, кто не знает, а я люблю этим, не побоюсь этого слова, похвастаться, оно никак не навязывается сверху, не по разнарядке, там приходы должны купить 3, 5, 10 экземпляров. Это абсолютно добровольное дело, кто сколько покупает. Владыка-митрополит с какого-то момента стал наш журнал класть всегда в подарочные пакеты, когда приезжают какие-то гости.
1: Высокие. Как сувенир такой.
2: Да? Ну да, он всегда формирует такой подарочный такой пакетик, где какие-то петербургские церковные сувенирчики там, и обязательно журнал «Вода живая». Поэтому он находит тоже своего читателя. Особенно, конечно, приятно тем людям, о ком мы пишем в журнале. Там исторические личности, они уже давно почили, и это интересно представляет собой чисто исторический. А если в журнале расскажут с красивыми фотографиями об этом храме конкретном, о приходе, о людях, конечно, им приятно.
1: Прихожане сразу же,
2: да,
1: отвлекаются.
2: Да, прихожане, там батюшки, настоятели, они, конечно, отвлекаются очень. Поэтому такая площадка существует, где можно в таком красивом ракурсе показать то, что порой кажется будними или там привычным чем-то. Угу, да, угу. Так что надо пользоваться этой возможностью.
1: Отец Александр, такое впечатление, что вам это дело доставляет большое удовольствие. С самого начала, как вы к этому приступили, я помню, я вас видела со стороны, и вы так были погружены внутренне, видно, что вы очень сосредоточены, и сразу читалось, что вам это очень нравится. Похоже, и до сих пор это так.
2: Ну, разве что бывает трудно как-то разделить в своей голове и там в своем времени, разделить вот служение в Федоровском соборе. Все-таки это большой храм, большой приход, и много чего там тоже у нас есть. Вот, и иногда не хватает времени на журнал, на информационный отдел. Поэтому я пытаюсь совмещать. Но еще повторюсь, что слава богу, что за эти годы сложилась такая команда дружная в информационном отделе, что они вот это свое дело делают, а я подключаюсь только
1: отлажено
2: тогда, нужно там какую-то, может быть, решить экстренную проблему там или какой-то вопрос решить.
1: Вот, вот эти экстренные проблемы, да, они возникают нечасто. Нет вот этого страха, что как же вот все, надо уже на выходе номер, а что-то такое произошло.
2: Ну, бывает такое, да, бывает. помогает, или там какой-то вопрос решить. Но в былые годы, там, когда начиналось все, я имею в виду журнал, я гораздо больше времени проводил в редакции журнала, вот, в епархии, в епархиальном управлении. Кто не знает, вот епархиальное управление находится на территории Александра Невской лавры. Там и приемная митрополита, и почти все находятся епархиальные отделы. Вот, и в том числе есть ряд помещений, которые относятся к информационному отделу и редакция «Воды живой». И там я проводил буквально там с утра до вечера, целыми днями пропадал целые годы. Сейчас гораздо меньше, вот, хотя, конечно, там тоже бываю. Мне повезло, что мои места служения географически очень близко соседствуют. Федоровский собор – это вот недалеко от Староневского и до Александра Невской лавры, там даже пешком минут 10, там 15 пройти. Также мое преподавание в Духовной академии – это тоже там же, на острове Монастырском. Ну и вот Федоровский собор. Три моих места.
1: Треуголик.
2: Да, и я перемещаюсь довольно легко, как только надо, я там или здесь. Вот, разве что живу только рядом с вами на Васильевском острове. Вот, а все мои дни мои проходят недалеко от Лавры и Федоровском соборе.
1: Каким вы видите будущее? Какие планы? Как мог бы, может быть, меняться журналы? Или как-то развиваться? Что может быть такое?
2: Я думаю, что если говорить о развитии, то, может быть, не столько в содержательно-тематическом плане. Здесь, мне кажется, что найдена какая-то такая ниша или, не знаю, какое-то направление, которое более-менее охватывает вот тот спектр, который интересен. Конечно, не всем, всех удовлетворить невозможно, а вот тот читатель, которого мы видим как читателя и церковного, и, может быть, не вполне церковного, то это, кстати, отдельный разговор,
1: какая читательская
2: аудитория, там это не будем сейчас
1: это
2: вдаваться
1: особая
2: в это,
1: тема,
2: особая
1: да.
2: тема. Ну так вот, как бы, ну, давайте согласимся, что что-то такое более-менее приемлемое найдено.
1: И для тех или для других.
2: Да, в тематическо-содержательном плане. Так вот, я бы говорил о развитии, но пока я не очень, хотя я об этом думаю, но пока не так сильно и глубоко. Ну, о развитии скорее техническом. Я имею в виду, что, да, печатная версия была, есть, и даст Бог, будет дальше. Но, может быть, имеет смысл на будущее, конечно, если будет возможность, в том числе материальная возможность, может быть, имеет смысл как-то модернизировать интернет какие-то версии журнала. Имеется в виду не просто интернет-вариант статей с фотографиями, а какие-то, может быть, мультимедийные дела такие. Но я об этом, признаюсь, серьезно не думаю, просто головы не хватает на все. Вот. Но, по крайней мере, если уж говорить о перспективах, то если будут благоприятные возможности, то можно было бы развиваться в этом направлении.
1: Отец Александр, а какие ваши рекомендации слушателям?
2: Рекомендации
1: прихожанам
2: и
1: людям, которые уже пришли в церковь,
2: редактор.
1: И которые еще не пришли, рекомендации изданий, порталов, источников информационных, которые вы считаете полезным читать, с которыми полезно ознакомиться и пополнять свой информационный голод.
2: Ну, не сочтите, что я ухожу от ответа, но мне кажется, здесь на вкус и цвет такой большой выбор. Потом информационный голод, вы говорите, тут тоже надо разбираться со словом «информационный», что имеется в виду. Информация, видите, это, с одной стороны, может быть, в узком смысле просто рассказ о каких-то фактах и событиях, которые происходят, а в широком смысле информация – это просто сведения о мире, о мироздании, об обществе.
1: Да, шире.
2: Гораздо шире. Поэтому тут, смотря что имеется в виду. А изданий, если говорить уже об изданиях, сейчас очень много, большой выбор издается книг. Вот, если уж затронуть эту тему, то вот в Федоровском соборе, помимо всего прочего, там большое внимание мы уделяем книжной теме. Вот книжки разные у нас в лавке появляются и современных издательств. Не буду сейчас называть конкретно.
1: Их несколько,
2: да. Да, их несколько. Вот. И хорошие книги выходят, и современных авторов, и новых авторов. Поэтому здесь, как говорится, выбирая не хочу. Важно, чтобы это было представлено адекватно на том же радио «Град Петров» или журнале «Вода живая». Ну, просто презентовать книги. Вот, кстати, недавно был День православной книги в середине марта. всегда отмечается. И, пользуясь этим поводом, в Федоровском соборе была презентация новой книги отца Януария, автора очень известного слушателям Града Петрова. Он почил 6 лет назад, а новые книжки все выходят и выходят. Понятно почему, потому что он не издавал, а после него есть кому это все готовить к изданию.
1: А богатства много
2: осталось. Много, да. И вот вышла книжка вот буквально месяц назад «Введение в библейское богословие. Ветхий Завет отца Януария». Это то, что пришло прямо в голову по свежим впечатлениям.
1: А когда уже закончится ремонт вашей лавки книжной, церковной, потому что у вас пока сейчас такой походный вариант, там идет ремонт?
2: Да, да, я думаю, в середине апреля там будет новая лавка, но там, кстати, книг почти не будет. Книги будут там же, где они сейчас и есть, вот при входе в храм и в западной части нижнего храма. Так что это все как раз вот это наведение порядка в том помещении, оно даст возможность более
1: разделить,
2: более внятно разделить книги от всего остального.
1: Ну и главное следить за ассортиментом и за расписанием событий прихода храма Федоровской иконы Божией Матери, о том, какие презентации, каких книг, какие к вам приезжают авторы или историки, или богословы. Это всегда очень интересно.
2: Да, похоже, что это интересная вообще тема. Вы видите, на книги перешли мы с вами сейчас. И да, хоть и не совсем мое ведомство, но это интересная тема, тем более, что вот у нас, когда проходят презентации, и не только, какие-нибудь еще события культурного плана. У нас вот с некоторых пор существует YouTube-канал вот Федоровского собора, и есть возможность или в трансляции смотреть там на расстоянии, или же в записи пересматривать. Так что, кстати, презентацию книги отца Януария можно увидеть на YouTube-канале Федоровского собора в записи. Даже как и другие презентации там и были, и будут.
1: Да, причем вот. Даже не важно, если это продолжительное какое-то было мероприятие, все у вас в полном объеме выкладывается, да, и просто от и до можно.
2: Да, да, но это, видите, так сказать, школа-то одна, я имею в виду, что мое служение в Федоровском соборе работает на мое же служение в информационном отделе, и наоборот, что информационный отдел, и вот в Федоровском соборе тоже более-менее так это все поставлено. Я только иногда себя ловлю на мысли о том, чтобы не злоупотреблять служебным положением.
1: Самоконтроль.
2: Да, такая внутренняя цензура должна быть.
1: Спасибо, отец Александр, спасибо.
2: Спасибо вам,
1: Маня. Спасибо вам за то, что вы все это создали, придумали, сделали. Что вы,
2: это время подсказало.
1: Что вы собрали людей, что все сошлось, все нашлись. Жертвователи, пишущие и фотографы, и что вот все собрались рядом с вами. Спасибо.
2: Спасибо это, большое. Но это явление, здорово. В общем-то, одного ведь порядка. Я имею в виду радио «Град Петров», которая возникла гораздо раньше, чем вот журнал «Вода живая», и масштабнее, я понимаю, труды на радио, они больше и как-то технически сложнее. Но в отношении тематики и какого-то подхода у нас такое много общего. С отцом Александром Степановым мы единомысленны во многих вещах и давно знакомы и дружим. Поэтому рассматриваем друг друга всегда как такие партнеры на одном поле, что называется, на одной ниве. Так что и вам спасибо.
1: Для читателей всегда это любопытно и интересно. Новый номер, есть живое любопытство, что же там вы являете. Мне кажется, пока есть такой интерес у читателя, это значит, что действительно издание живое, вода живая, это правда.
2: Да, правда, иногда я в минуты трудностей думаю, вода полуживая, но все-таки она живая. Спасибо большое.
1: Спасибо. Спасибо, дорогие радиослушатели. Сегодня в программе «Служение» у нас в гостях побывал протоиерей Александр Сорокин, настоятель Федоровского собора и руководитель информационного отдела Санкт-Петербургской епархии. Благодарю вас за внимание. Программу подготовила Елена Обламская. До свидания.
2: Всего доброго.

0: Ян Экхольм. Тутта Карлсон, первая и единственная. Людвиг XIV и другие. Передача пятая, глава восьмая. Утром за завтраком Лабан спросил Людвига XIV: «Ты где болтался вчера вечером?»
1: «Ничего особенного. Бродил и вообще...»
0: «Что вообще? Надеюсь, ты не играл с этими глупыми уличными зайчишками?»
2: Папа Ларсон вмешался.
0: «Малыш Людвиг играл в прятки с Максимилианом. Надо полагать, ему понравилось».
1: Вся семья разинула рты. «С этим ужасным Максимилианом?» — закричали все.
0: Папа Ларсон рассмеялся. «Успокойтесь. Хотя Людвиг и не хочет вырасти плутишкой, однако он уже самый настоящий».

0: я щеплут. Вы же понимаете, что он, очевидно, просто решил посмеяться над своим старым отцом.
1: Ну-ка быстро, работайте задними лапками, если не хотите опоздать в школу, переменил разговор мама Ларсон. 12 маленьких лисят выскочили из норы так, словно промелькнула одна ленточка рыжего пламени. Остались только Лабан и Людвиг XIV. «Может, поиграем?» — спросил Людвиг XIV.
0: «Да ни за что в жизни!» — ответил Лабан. «Думаешь, я забыл, как ты надул меня с медовыми пряниками? Я не играю с теми, на кого нельзя положиться!»
1: Людвиг XIV побрел к выходу.
0: «Но ты, конечно, можешь повторить свой вчерашний опыт и поиграть с Максимилианом!»
1: И когда Людвиг XIV был одной ногой по другую сторону норы, до него донесся ехидный смех Лабана. Если бы только папа Ларсен и Лабан и все остальные знали, что он говорил правду.

0: Но больше с Максимилианом и ему поиграть не удастся. Вдруг Людвиг XIV остановился. Да, Максимилиан ему больше не друг, но во дворе человека у него остался другой друг. Тут-то Карлсон. О ней-то он после всех вчерашних событий совсем и забыл. Пойду-ка я, пожалуй, опять в курятник. Дорогу я туда отлично знаю, только бы мне не встретиться с Максимилианом. А вообще-то у Людвига XIV было отличное настроение. «Лис бежит по тонкой льдинке, он не плут и не плут», — запел Людвиг XIV и побежал по лесной дорожке. «Побеждает в поединке, там и тут». Слова песенки не совсем подходили, ведь была середина лета, и надо было петь не по льдинке, а по тропинке. Но Людвиг XIV был, как поэт, еще совсем начинающим. Кроме того, он так хотел поскорее увидеть Туту Карлсон, что ему было совершенно все равно, что петь, лишь бы время скорее бежало. Выскочив на опушку и увидев знакомое пугало, Людвиг XIV подумал, что оно все-таки очень напоминает человека. Но он знал, что бояться нечего. Людвиг XIV продолжил напевать. «Здравствуй, чучело, на грядке руки, ноги в стороны, словно делает зарядку, берегитесь, вороны!» На открытом месте он пробирался ползком, но это не мешало ему петь еще веселее. Подобравшись к самому пугалу, Людвиг XIV уселся на задние лапки, передние развел в стороны, словно и сам был пугалом, и, покачиваясь, продолжил свою песенку. «Здравствуй, чучело, привет! Ни зубов, ни глазок нет, носа нет и нет лица! Вот такие чудеса! Вот такие чудеса!» До этого он смотрел вниз, словно искал рассыпанные по земле слова. Но когда нашел, он начал медленно поднимать голову и, о ужас! Сперва он увидел пару сапог, потом коричневые брюки и зеленую куртку и, наконец, нос, глаза и все прочее. Людвиг XIV немедленно встал на все четыре лапы, чтобы пуститься на утек, но было поздно.
1: «Ну и храбрец же ты!» —
0: сказал человек. И Людвиг XIV оказался высоко в воздухе. Так высоко он еще никогда не поднимался, даже когда забирался на покрытый мхом камень, что стоит у их норы. Человек держал его за шкирку. Это было совсем не больно, но очень страшно. Людвиг XIV даже взвыл.
1: «Значит, это ты повадился в наш курятник?» — спросил человек.
0: «Но почему люди не могут научиться говорить как следует?» — подумал Людвиг XIV. «Какие длинные, странные слова!» Подумав немного, Людвиг было собрался сказать человеку, что да, конечно, это именно он навещает их курятник, но ему было неудобно разговаривать, вися в воздухе. А человек опять заговорил. «Он ведь стоял на земле».
1: «А ты мне нравишься, такой милый шустрый лисенок. Наши детишки с удовольствием будут играть с тобой».
0: Человек взял лисенка под мышку и пошел во двор. Там он посадил Людвига XIV в клетку из стальных прутьев.
1: «Вот здесь ты и будешь жить», — сказал человек и защелкнул замок. «Мало ты, Петр, сейчас у бабушки в гостях, но они скоро вернутся».
0: Людвиг XIV надолго задумался. «Что за странные имена у человеческих детей, Молотый Петр?»
1: «Максимилиан, пойди сюда!» —
0: закричал человеческий голос.
1: «Посмотри, каково я поймал! Вчера он ускользнул от тебя, а сегодня я поймал его голыми руками! Посмотри, какой хитрый лисенок! Вот будет хорошая игрушка нашим ребятишкам!»
0: Людвиг XIV совсем не обрадовался, услышав третий раз, что он так хитер. Ему совсем не хотелось быть игрушкой у человеческих детей. Ему хотелось обратно, в лес. Максимилиан проводил хозяина и возвратился к клетке.
1: «Доброе утро! Не говорил я тебе, чтобы ты держался подальше!»
0: «Доброе утро! А ты не выпустишь меня отсюда?» — спросил Людвиг XIV.
1: «Дудки, мы больше не друзья!»
0: — возразил пес и оскалил зубы.
1: «Ты плут!»
0: «Только не я! Я совсем не хитрый!»
1: «А кто прятался в моей конуре? Ты, пожалуй, похитрее даже своего папочки Ларсена!»
0: Пес обошел вокруг клетки, тщательно обнюхал каждый пруд.
1: «Вот теперь посмотрим, сумеешь ли ты спасти свою рыжую шкуру! Мне даже незачем охранять тебя! Желаю приятно провести время!»
0: И Людвиг XIV остался один. Он тыкался носом, искал лазейку, но вокруг были только прочные стальные прутья. Он попытался разгрызть замок, но тот оказался не по зубам.
2: «Эх, был бы я хитрым, ну хоть чуть-чуть!»
0: Людвиг положил голову на передние лапы и загрустил.
2: «Интересно, а что ты делаешь в моей клетке?»
0: Вдруг услышал он чей-то голосок. Это была Тутта Карлсон.
3: «Доброе утро», — мрачно ответил Людвиг XIV. «Да я тут наряжаю новогоднюю елку».
2: «А как ты сюда попал? Замок-то заперт?»
3: «Да, а разве? А я и не заметил».
2: «Еще и кипятишься? Как же ты оказался таким дураком, что дал себя поймать?»
3: «Ну, перепутал человека с пугалом».
2: «Ты сказал правду», — проговорила Тутта Карлсон. «Ты совсем не такой хитрый, как другие лисы. Поверить, что живой человек пугало?»
0: Людвиг XIV заплакал.
3: «А что, разве так не бывает?»
0: Послышались шаги. И человек, который поймал Людвига, остановился у клетки.
1: «Не бойся, цыпленочек. Лисенка теперь не сбежать из твоей клетки. Еду-то он получит, но не цыплятинку, о которой мечтал».
0: Человек поставил в клетку миску с костями и мясом.
2: «Чего? Чего? Что говорит человек? Ты пришел сюда, чтобы питаться цыплятиной?»
0: Людвиг XIV глубоко вздохнул.
3: «Я пришел, чтобы поиграть с тобой. Но меня поймал человек, чтобы со мной играли его дети».
2: «Бедный Людвиг XIV. Значит, это я виновата, что тебя посадили в клетку. Обещай, что помогу тебе выбраться отсюда. А пока до свидания».
0: И тут Тутта Карлсон исчезла. А Людвиг XIV остался один во дворе у человека в клетке для цыплят.

0: Глава 9. Малот и Петер вернулись от бабушки.
1: «Ой, какой миленький!»
0: — обрадовалась Малот и попробовала погладить Людвига XIV.
2: «И совсем я не миленький!» — подумал Людвиг XIV и схватил ее за руку.
3: «Папа, можно мы заберем его к себе в детскую на ночь?» — умолял Петер. «Ну, пусть он спит в кукольной коляске».
2: «Еще чего не хватало!» — подумал Людвиг XIV. «Лис в кукольной коляске!»
0: На этот раз человек был с ним очевидно согласен.
4: «Лучше уж пусть лисенок останется в клетке. Лесные звери плохо себя чувствуют в доме у людей».
0: Людвиг XIV нашел, что это заявление вполне справедливо.
3: «Нужно дать ему имя», — предложил Петер.
2: «У меня уже есть одно, но вам его не отгадать», — подумал Людвиг XIV.
1: «Пусть будет Микки. Микки звучит очень мило», — предложила Малот.
0: Лисенок вяло улыбнулся.
3: «Микки! Такое обычное имя! Людвиг XIV куда возвышеннее!»
4: «Рыжий хвост!»
0: — сказал человек. Людвиг XIV заворчал. «Право же, ему надоели все эти глупости. Его зовут Людвиг XIV и точка!»
1: «А давайте лучше к завтрашнему утру придумаем ему чудесное-пречудесное имя!» — предложила Малот.
2: «К завтрашнему утру!»
0: Людвиг XIV почувствовал, что нос у него снова стал сухим и горячим. Неужели ему придется скучать в этой проклятой клетке до завтра? Ой, как мама Ларсен будет волноваться! А как папа Ларсен будет сердиться!
1: «А можно взять ошейник Максимилиана и погулять с лисенком?» — спросила Малот.
0: Людвиг XIV сразу же повеселел.
3: «Во время прогулки, может, ему удастся сбежать в лес?»
4: «Можно»,
0: — разрешил человек.
4: «Но будьте осторожны. Мне кажется, что лисенок немного зол».
0: Людвиг XIV решил притвориться добрым. Он разрешил надеть детям на себя ошейник Максимилиана и послушно поковылял рядом с ними. Максимилиан лежал в своей конуре и мрачно наблюдал за всем.
3: «А тебе завидно, что мы другого зверька не тебя ведем на прогулку?» — поддразнил его Петер.
0: Пес в ответ заворчал, а потом заскулил. Людвиг XIV дернулся было в кусты, но поводок так натянулся, что пришлось перекувырнуться кверху лапками через голову назад. Дети рассмеялись, а ему было совсем не смешно. Людвиг XIV надеялся, что, возвратясь с прогулки, дети забудут запереть замок. Но он ошибся. Замок был заперт с особой тщательностью. Петер даже подергал его.
1: «Не убежишь от нас!» — сказала Малот. «Скоро уже ночь, и мы должны спать, а завтра мы опять перейдем к тебе».
2: «Завтра я буду в лесу!»
0: — мысленно возразил ей Людвиг XIV. Но как ему удрать обратно в лес? Он не знал. Разве что тут-то Карлсон что-нибудь придумает.

Сказку Яна Экхельма «Тутта Карлсон. Первая и единственная», «Людвиг XIV» и другие для вас читала Анастасия Битюкова. Продолжение слушайте в понедельник в это же время.

0: В исполнении Артура Бенедетти Микеланджело прозвучала соната «Ре минор» Доминика Скарлатти. Архивная запись 1942 года.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», новости культурной жизни Петербурга. У микрофона Александр Крупинин. В главном штабе Эрмитажа прошла итоговая сессия 12-го Петербургского международного форума объединенных культур. Ее провела вице-премьер и председатель оргкомитета форума Татьяна Голикова. Она поблагодарила город и губернатора Александра Беглова за прием. Александр Беглов подчеркнул, наш форум проходит в год единства народов России. В центре внимания вопросы, которые важны для всех стран – сохранение исторической памяти, развитие образования, поддержка творческих профессий, использование новых технологий и разумный баланс между цифровыми возможностями и живым человеческим участием. Форум объединенных культур завершится 26 сентября. В событии участвует более 2000 человек. Главная тема – объединенные культуры, общие ценности.

Смольном 24 сентября вице-губернатор Петербурга Борис Петровский встретился с делегацией китайской провинции Сычуань. Представители Китайской Народной Республики прибыли в наш город для участия в 12-м форуме объединенных культур. В знак дружбы между регионами, побратимами, китайская сторона передала Петербургу в дар скульптуру панды, расписанную вручную. Фигура украшена изображениями самых известных достопримечательностей Петербурга и провинции Сычуань. Под стратегическим руководством лидеров наших стран российско-китайские отношения продолжают развиваться и укрепляться. Этот год для нас особый. Мы отмечаем 25-летие договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, отметил Борис Петровский. На встрече обсудили расширение взаимодействия в сфере культуры, а также развитие взаимного туризма. В прошлом году Петербург посетили 235 тысяч китайских туристов. По итогам 2026 года ожидается рост на 10-15%. Петербург отмечает 120-летие со дня рождения композитора Дмитрия Шостаковича целым рядом мероприятий. Об этом сегодня сообщил губернатор Александр Беглов. В 14 часов на станции метро «Владимирская» состоялся общедоступный концерт. Мариинский театр представит оперу композитора «Леди Макбет» Мценского уезда. Вечером Петербургская филармония откроет сезон концертом в памяти композитора. Также до 25 декабря здесь работает выставка «Филармония Шостаковича. Гении места». В ночь с 25 на 26 сентября в час 10 звуковое шоу «Поющие мосты» представит специальную музыкальную программу, в том числе с фрагментами 7-й Ленинградской симфонии. Мероприятия, посвященные композитору и его творчеству, продлятся до конца 2026 года. Гала-концерт в Александринском театре был посвящен 80-летию хореографа Бориса Эйфмана. Мероприятие вошло в программу Петербургского форума объединенных культур. Артисты исполнили отрывки из балетов «Анна Каренина», «Евгений Онегин», «Эффект Пигмалиона» и других. Борис Эйфман подчеркнул, эта программа – концентрация наших творческих достижений, новаций за последние годы. И этот концерт – показ разнообразия стиля, техники, которыми владеют наши артисты. Хореографу исполнилось 80 лет 22 июля. Празднование юбилея началось летом с серии спектаклей в Москве. В Манеже к 150-летию Союза театральных деятелей России открылась выставка «Сцена действия». Экспозиция собрала более 1000 экспонатов из 98 музеев, театров, архивов и частных коллекций. В одном пространстве работы Репина, Левитана, Петрова-Водкина, Дейнеки, Боровского, Кочергина и многих других. Среди уникальных экспонатов подлинный антрактный занавес и орликин к маскараду Мейерхольда, созданный по эскизам Головина. Куратор выставки «Сцена действия» Богдан Хилько объяснил, главная цель – произвести художественное впечатление. Мы отталкивались от того, что хотим устроить зрителю встречу зрителя и спектакли здесь, в пространстве выставочного зала. Мы принесли сюда самые разные спектакли разного времени, объединив их не хронологически, а драматургически. Это движение начинается с рождения театра и приводит к слиянию театра и зрителя в последней картине. Экспозиция построена как 7 театральных картин с 17 века до наших дней. Отдельный раздел рассказывает об истории Союза театральных деятелей. Выставка будет работать с 25 сентября по 14 февраля. Центр искусств и музыки музыкального отдела Центральной городской библиотеки имени Маяковского приглашает на концерт «Вечер вокальной музыки», в котором прозвучит цикл Валерия Гаврилина «Русская тетрадь» из 8 песен на народные тексты. Цикл «Русская тетрадь» был написан в 1965 году. Композитор вспоминал, в это время в одном из интернатов Ленинграда от рака крови погибал 17-летний парнишка, лучший ученик, гордость школы. И я решил написать о несостоявшейся любви, написать поэму о любви и смерти.
«Русская тетрадь Гаврилина» прозвучит в концертном зале Голландской ротонды в исполнении лауреата всероссийских и международных конкурсов Любови Шаромовой, сопрано, и Веры Сласной, фортепиано, в понедельник, 28 сентября, в 20 часов. Библиотека расположена в здании бывшей Голландской церкви на Невском проспекте, 20. В саду «Трансформеры» на Исаакиевской площади состоялось заключительное в текущем сезоне стихоцветение. Мероприятие посвятили 120-летию со дня рождения академика Дмитрия Лихачева. Для гостей организовали поэтические чтения стихов о Петербурге, садах, парках, а также строк из произведений филолога. Мероприятие сопровождала живая музыка. Интерактивная часть включала викторины. Организатором стихоцветения выступил Комитет по благоустройству. И в завершение нашего выпуска несколько слов о погоде в ближайшие дни. В субботу, 26 сентября, пасмурная погода без существенных осадков, плюс 11-13 градусов. Атмосферное давление 763-765 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 88%, ветер западный до 2 метров в секунду. В воскресенье, 27 сентября, небольшая облачность без осадков, 14-16 градусов тепла. Атмосферное давление 765 миллиметров. Относительная влажность воздуха 57%, ветер южный 2-4 метра в секунду. Итак, завтра пасмурно, без существенных осадков, плюс 11-13. В воскресенье небольшая облачность, без осадков, 14-16 градусов тепла. Атмосферное давление завтра немного повысится. Сейчас в Петербурге плюс 14 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Дорогие радиослушатели! Если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
2: 25 октября приглашаем на новую экскурсию «Гатчина. Культурная столица». Гатчина и Гатчинский район Ленинградской области по праву являются излюбленным местом для литераторов, художников и архитекторов. В этот раз приглашаем познакомиться с гатчинской мельницей на Розовой даче Андрея Ивановича Штекеншнейдера и Гатчиной Александра Ивановича Куприна. Вы побываете в местах, связанных с их жизнью, творчеством. Экскурсию 25 октября проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: 25 сентября исполняется 120 лет со дня рождения композитора Дмитрия Дмитриевича Шостаковича.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Людмила Зотова. Санкт-Петербург. Наш город славен именами великих деятелей культуры, поэтов, писателей, художников и, конечно же, музыкантов. Имя Дмитрия Дмитриевича Шостаковича давно стало символом русской музыкальной культуры и получило признание во всем мире. В нашем городе, городе, где он родился и рос, несомненно, отдается дань знаменитому композитору. Его имя носит Большой зал филармонии, самая почитаемая музыкальная площадка города. Давно стало традицией открывать филармонические сезоны именно с музыки Шостаковича. Его музыка звучит в самых выдающихся залах города. Имя композитора носит одна из улиц Санкт-Петербурга, пусть и в спальном районе. Здесь же установлен памятник Дмитрию Дмитриевичу, весьма удачный. И все же порой удивляешься, почему в городе, где родился и рос гений, до сих пор нет музея, ему посвященного. Вспомним. Дмитрий Дмитриевич Шостакович родился 25 сентября 1906 года в Санкт-Петербурге в доме номер 2 на Подольской улице. В 1910 году семья Шостаковичей переехала с Подольской на улицу Марата в дом 9, где и прошли детские и юношеские годы композитора. В этой квартире на бывшей Николаевской улице Дмитрий Шостакович жил до 1933 года. Семья тогда занимала 7 комнат, которые вскоре стали местом коммунального проживания новых жильцов. Но как много связано с этим адресом в жизни и творчестве Шостаковича. Как хорошо помнят его шаги, его голос, стены, ступеньки лестниц. И как хочется побывать в квартире, хранящей память о всемирно известном музыканте. И такой шанс появился в год столетия Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Известные наши музыканты Галина Павловна Вишневская и Мстислав Леопольдович Ростропович решили на свои средства создать на родине композитора музей-квартиру. Расселив жильцов коммунальной квартиры, воссоздав обстановку, которая соответствовала времени жизни здесь семьи Дмитрия Шостаковича, в 2006 году музыканты торжественно открыли созданный ими музей, желая сделать его подарком нашему городу. Все, кто успел посетить новый музей, отмечали особую атмосферу, расширяющие рамки знакомства с жизнью и творчеством Дмитрия Шостаковича. Но, увы, город не сумел принять щедрый подарок. Музей-квартира открылся для посетителей, а его создатели и владельцы заключили договор, как позже выяснилось, всего лишь предварительный, договор дарения помещения городу. Однако осуществить полную передачу музея так и не удалось. Квартиру не перевели в нежилой фонд. Какое-то время горожане могли прийти в музей по предварительной записи, по предварительной договоренности, но вот теперь, в наше время, квартира полностью закрыта для посещений. В даты, связанные с жизнью Шостаковича, мы особо ощущаем, как нам нужно такое место, которое связано с его жизнью, где можно собраться, прикоснуться к его быту, вспомнить о творческом наследии композитора, а именно музей-квартира. И сегодня мы предлагаем вновь заглянуть в тот ушедший 2006 год и вспомнить тот радостный осенний день, когда теперь уже почившие наши музыканты Галина Вишневская и Мстислав Ростропович торжественно распахнули двери музея-квартиры, за которыми открывался их кропотливый, старательный труд, труд во славу нашего города, в память о гениальном композиторе. Давайте послушаем запись из архива «Радио Град Петров». Вот как это было.

0: В нашем городе.
1: Шестой год отмечен ярким событием в мире музыкальной культуры. Этот год по праву назван годом Дмитрия Шостаковича, столетие со дня рождения которого мы отметили 25 сентября. Нелегко складывалась творческая судьба великого композитора. Но, несмотря на все препятствия, гениальные сочинения Шостаковича не только сохранены, но и переосмыслены заново нашим поколением, перешагнувшим порог 21-го столетия. В течение всего года на лучших сценах города проходили фестивали, концертные циклы, посвященные юбилейной дате рождения Дмитрия Шостаковича. На волнах нашего радио также прошли циклы передач о жизни и творчестве композитора, память о котором особо бережно хранится в нашем городе. Городе, где он появился на свет, сделал свои первые шаги, впервые коснулся клавиш, сложил первые музыкальные фразы, которые впоследствии переросли в величайшие по своему значению шедевры. Одним из заключительных событий юбилейного года явилось открытие первого в мире музея-квартиры Дмитрия Шостаковича. Основателями музея стали известные музыканты и друзья Дмитрия Дмитриевича Мстислав Леопольдович Ростропович и Галина Павловна Вишневская. Идея создания музея для увековечивания памяти великого композитора зародилась у супругов, творческая жизнь которых тесно связана с великим композитором уже давно. Пользуясь тем, что еще живы люди, лично знавшие Шостаковича и связанные с ним родственными или творческими связями, Мстислав Леопольдович и Галина Павловна стали собирать, выкупать те драгоценные теперь предметы, которые каким-либо образом связаны с жизнью Дмитрия Дмитриевича. Одним из, пожалуй, самых значимых приобретений для создания музея явилась покупка квартиры, в которой Дмитрий Дмитриевич прожил, не выезжая, самый длительный период своей жизни с 1914 по 1933 год. В этой квартире проходило формирование музыкального гения юного Дмитрия. Здесь начались его занятия фортепиано. Здесь он сам осознал себя в качестве музыканта и понял, что другого пути в его жизни не может быть. Здесь же были написаны его симфония, первая, вторая, третья, опера, музыка к балетным постановкам. Здесь начала создаваться и его собственная семья с Ниной Васильевной Варзар. Что же произошло с квартирой музыканта после 1933 года, когда он, женившись, вместе с женой переехал в другую квартиру? Квартира на улице Марата, тогда Николаевской, пережила участь большинства квартир центра города. Ее уплотнили, превратив в типичную для советских времен коммуналку. Вернуть квартире облик того времени, в котором формировался величайший музыкальный гений, было очень непростым делом. Но Мстислав Леопольдович и Галина Павловна, обладающие активной жизненной позицией и неиссякаемой энергией, серьезно взялись за реализацию своего замысла. В 90-х годах прошлого века квартира, обезображенная внутренними перегородками, служила жилищем для трех семей. На собственные деньги, заработанные концертной деятельностью Ростроповича, они приобрели три отдельных квартиры для этих семей. Затем начались мытарства, связанные с работами по восстановлению лика квартиры. Проблем в этой области было так много, что теперь им даже трудно выделить что-либо одно. Проблемы были везде. Они били неиссякаемым потоком, и, казалось, конца им не будет. Только упорством, терпением и личным авторитетом Галины Павловны и Мстислава Леопольдовича эти проблемы удавалось распутывать, разрешать и добиваться постепенно желаемых результатов. И вот наступил торжественный день открытия музея Шостаковича. Утром 25 ноября 2006 года, спустя два месяца после юбилейного дня рождения композитора, началась деятельность музея. На доме номер 9 по улице Марата восстановлена мемориальная доска с именем Дмитрия Дмитриевича и годами его жизни здесь.

Мы поднимаемся на самый верхний, пятый этаж, по тем же лестницам, которые помнят шаги Дмитрия Дмитриевича. Интересно, был ли лифт в те времена? Или обитатели последнего этажа, к числу которых относился маленький Дмитрий, проделывали свой каждодневный подъем домой пешком? С лестничной площадки открывается вид на двор-колодец, привычный для жильцов домов центра города.

этот же двор с небольшими изменениями некогда привычно окидывал взор взрослеющего юноши, которому суждено было впоследствии войти в мировую историю музыки. Из прихожей мы попадаем в одну из комнат легендарной квартиры и сразу же ощущаем атмосферу 30-х годов, которую удалось вернуть стараниями создателей музея. Интерьер квартиры был тщательно продуман и воссоздан лично Галиной Павловной с помощью хранителя архива Дмитрия Шостаковича Ларисы Ивановны Черковой. Обои полностью совпадают не только со стилем, но и с технологией изготовления, характерной для сталинских времен. Об этом нам рассказала сама Галина Павловна. Люстра, что называется, родная для этой квартиры. Она действительно здесь находилась и была куплена Ростроповичем и Вишневской у родственников Шостаковича. На стендах размещены ноты, партитуры с произведениями Дмитрия Дмитриевича. На некоторых имеются рукописные пометки самого композитора, оригинальная афиша филармонии, Государственного театра оперы и балета имени Кирова, Малого оперного театра, извещают о концертах Шостаковича и премьерах его музыкальных спектаклей. Два балета Шостаковича «Золотой век» и «Болт» поставлены впервые на сцене Кировского театра. Мы читаем: в воскресенье 26 августа 1930 года состоится закрытый спектакль Ленинградского дома Красной Армии и Флота «Золотой век». Билеты не продаются. Кто стал зрителем этого спектакля, на который билеты не продавались? Дух истории. Премьера балета «Болт», как следует из афиши, состоялась на сцене Кировского театра 8 апреля 1931 года. Это была среда, рабочий день для большинства современников композитора. Первая постановка оперы «Нос» осуществилась на сцене Малого оперного театра в 1930 году. Оркестром дирижировал замечательный мастер Самуил Самосуд. Постановку оперы осуществил известный режиссер Смолич, художником спектакля стал Дмитриев. Впоследствии все они приняли участие в премьерной постановке оперы «Леди Макбет» Мценского уезда. Этой опере отведено особое место в музее. Афиша извещает о премьере спектакля в январе 1934 года. Первой исполнительницей партии Екатерины стала Соколова. Партию Сергея исполнил Засецкий. По просьбе Мстислава Ростроповича художник спектакля Дмитриев вновь изготовил макет декораций к опере специально для музея. Оригинал макета сейчас находится в самом театре имени Мусоргского, а вот второй макет, исполненный этим же художником, теперь будет находиться в музее композитора. Здесь же находится клавир оперы с дарственной надписью Галине Вишневской, сделанной автором. Как известно, Галина Павловна являлась лучшей исполнительницей Катерины.

0: и контрастом со всеми этими драгоценными экспонатами стала статья из газеты «Правда», также оригинал, названная «Сумбур вместо музыки». Понятен заказной характер статьи, ведь до ее появления, 2 года, опера шла с большим успехом на сцене театра Ленинграда, затем переместилась в Москву, в музыкальный театр имени Немировича Данченко, а затем на сцену Большого театра. Именно в этом театре с оперой встретился Сталин, после чего и появилась разгромная статья в «Правде». Сейчас она нам интересна лишь с точки зрения истории, которая, как и должно быть, все расставила на свои места. В этой же комнате находятся 2 портрета. Портрет Нины Васильевны, жены Дмитрия Дмитриевича, работа ее сестры, и портрет самого Дмитрия Дмитриевича, работа сына Максима Шостаковича. Входим направо, в небольшую комнату, где располагается самый ценный экспонат музея — письменный стол композитора, подаренный его сыном. Именно за этим столом созданы музыкальные шедевры. По словам Мстислава Ростроповича, Шостакович не писал за роялем. Его произведения складывались в голове, а затем записывались вот за этим столом, под строгим взглядом Мусоргского, изображение которого неизменно присутствовало здесь же. Именно этот взгляд заставлял композитора уничтожать ряд созданных им нотных записей, но здесь же рождались и самые знаменитые произведения композитора. Давайте послушаем, что сказали лично Галина Павловна и Мстислав Леопольдович об этом музее.
1: Да. Родительская была квартира.
2: Да, его родители. Да, и он уехал оттуда, когда в 1934 году, после смерти родителей. Эта квартира была разделена между разными семьями. Здесь, по-моему, было 3 семьи.
1: Коммунальная квартира
2: по-настоящему коммунальная, с кухней, совсем с грязью, совсем как полагается в коммунальной квартире. Вот я сюда пришел и стал уговаривать их, что они поменяли свои комнаты на отдельные квартиры. Я каждой семье купил отдельную квартиру. И пересели каждую семью. Мне помогали люди, помогали. А, ну вот, что все помог мне переделать эту квартиру.
1: Перегородку сняли.
2: Да, перегородку сняли, заново поставили. То есть перегородки, все такое. И, значит, вот превратили вот в такой вид квартиры, в которой она была при жизни Шостаковича. Дальше мы начали собирать. Сюда экспонаты разные взяли. Мы стали покупать.
1: От родственников. Вот это шкаф оттуда куплен. Вот это тоже. Это вещи, которые были здесь в свое
2: здесь
1: время.
2: Стояли здесь в свое
1: так,
2: время.
1: Этот письменный стол, который был в Жуковке у Дмитрия Дмитриевича. И он писал все, что он сочинял, вот за этим письменным столом. Этот стол подарил Максим.
2: Да, его сын. Да, сын. Подарил нам
1: и остались всем. Фотографии, все как было у Дмитрия Дмитриевича на столе. Вот он так привез сюда. И приборы вот эти. Да, которые там бронзовые, все да. Было так, как предметные.
2: Как стояло, и он всегда садился за это.
1: Эти часы да, тоже что? Из семьи мы купили.
2: Мы стали собирать экспонаты, нам стали помогать люди. Поэтому у нас есть оригиналы, афиш «Леди Макбет» первого исполнения. Сделали для меня, по моему заказу, макет.
1: Да,
2: это,
1: да.
2: Кстати, по моему заказу, это последнее, что я заказывал. Сделал тот художник, который действительно делал макет для Малого оперного театра. Когда я был в Баку, увидел там своего друга Салахова, замечательный художник. Когда я увидел, что у него был сделан, по-моему, последний портрет Шостаковича, я ему сказал, знаешь, я отсюда тебя не уйду без портрета. Поэтому вот потрудись мне отдать эту копию, там висит портрет его за это. Его подлинник, конечно. Там я у него даже взял фотографию, где Дмитрий Дмитриевич уже предсмертный свой период. Сидит на стуле, вы там увидите, и позирует ему. Еще была женщина такая Захарова, это педагог музыкальной школы. Она собиралась в своей музыкальной школе открыть тоже в свое время музей Шостаковича. Вот она начала собирать кое-какие вещи. И Шостаковича собрала много довольно скульптур.
1: Вот это и на окне тоже.
2: Это, на окне скульптура. Еще кое-какие фотографии, кое-какие афиши она собрала. И только она поняла, что она там не может сделать этого музея, она отдала мне. Вот поэтому и это тоже помощь, которая была от Максима, от художника, от Захаровой, да. Еще кто помог мне, это Савертинский, Дима. Савертинский помог мне тем, что он дал подлинники афиш «Леди Макбет», вот которые здесь афиши, подлинники. Это не копии, это подлинники.
1: Люстра тоже была здесь.
2: Мы ее купили, она отсюда. Мы ее поэтому не монтировали, а так
1: вот
2: оставили.
1: Диван и 2 кресла. Картина эта, вот она там даже видна. На этой маленькой фотографии. Вот. Вот эта картина висела здесь.
2: Видите, здесь и балеты такой, что-то первые вещи его балета, болт.
1: Да, самовар там стоит, который подарен был на свадьбу Дмитрия Дмитриевича Нины Васильевны на столе.
2: Ну и, конечно, вы понимаете, что мы будем продолжать. Увеличивается все. Как вы понимаете, мы, конечно, сделали много, ну, совсем почти оригиналы тех произведений, которые посвящены нам. Здесь есть рукопись Страковича, которые Калин Вишневский написаны были, и рукопись, которые были написаны до меня. Это есть письма, которые он нам писал тоже. Но мы старались делать музей, как говорится, не наш музей, а музей Шостаковича.
1: В основном тот период, когда он здесь жил. Самое главное то, что он написал здесь Катерину Измайлову. «Леди Магнценского уезда», конечно, была написана здесь. И, в общем, восстановление детских лет, и юношеские годы его, и расцвет его гения, где он почувствовал, что он гений именно вот здесь. Это было рождение его.
2: Весь мир празднует столетие Шостаковича, то есть празднует Шостаковича. Позавчера я дирижировал мой последний концерт в Париже. В зале приезжали с оркестром для Парижа. Вчера из Парижа я приехал сюда. Завтра я отсюда уезжаю в Москву. Послезавтра первым самолетом лечу в Токио, где начинается тоже концерт, посвященный Шостаковичу. Вишневский, ее фильм «Леди Макбет» демонстрируется по всему миру. И, конечно, ее записи, которые существуют, посвященных ей произведениям. Сейчас заново издаются. Мне прислали сейчас из английской фирмы России, мне прислали новое издание оперы «Леди Макбет», которую поют Вишневский, Николай Деда, я дирижирую, и на обложке написано, что это выпущено в 80-летие Галины Вишневской. Потому что Англия отметила таким образом в открытую, как говорится, юбилей Галины Павловны. В этом году много концертов я, к сожалению, пропустил из болезни. Я очень благодарен тем, кто помогал здесь. Лариса Челкова, она очень много помогала. Она мне вообще является моей первой помощницей в моем архиве. Ну, прежде всего, Максим Шостакович, который помог этим столом, как равноценного этому столу не существует. Если вы увидите, там есть портрет Галины Павловны тоже. Фотографии. Но в центре находится портрет Мусоргского. Там две черные ямы такие, значит, в глазах. Это любительская фотография. Как мы сидели вот недалеко от этого стола. Я спрашиваю, Дмитрий, а что это у вас вот Мусоргский есть? Я говорю, Мусоргский, так увлекаетесь, вы сделали партитуру его двух опер. Я говорю, вы за это время могли написать еще две свои оперы, кстати говоря. Вместо того, чтобы делать новую редакцию «Хованщины» и новую редакцию «Бориса Годунова», вот могли бы сделать свои оперы. А он на что он мне сказал: «Слава, вы не знаете, какой гений по-настоящему был Мусоргский». И я вернул в своей редакции все то, что было исправлено другими людьми у Мусоргского. В том числе были сделаны исправления, гармонические исправления и Римским-Корсаковым. Вот, и с такой же мне сказал, что я вернул все, как было это у Мусоргского.

0: еще цикл настоящий блока. Да, и цикл настоящий блока. Сейчас я, так сказать, его дух вместе с Галей, мы восстанавливаем его дух в его стенах. Я Дмитрию Ивановичу Солгертинскому благодарен за то, что он дал первые экземпляры афиш. Алле Сергеевне Захаровой, педагогу, которая дала скульптуру и дала тоже некоторые предметы, которую она собирала для своего музея, который не был, так сказать, у нее открыт в ее музыкальной школе. Я благодарен Театральному музею театрального и музыкального искусства Санкт-Петербурга за предоставленную возможность скопировать фотографии Шостаковича в период «Леди Макбет», в период подготовки премьеры и в период премьеры. Музей оперного театра за представление возможности копировать макет декорации «Леди Макбет», который вы видели там, в той комнате увидели. Этот макет я заказал совсем недавно. Тому же художник, который сделал первый макет. Вот, а первый макет находится в Малом оперном театре, в музее. Благодарен Дому музыки. Там мой коллега Сережа Радугин, начальство. И он помогал помощь в установке мемориальной доски. Каждый, кто чем мог, старался помочь нам. Это есть такие моменты, которые ужасно трогательны. Ужасно трогательны, показывают действительно всеобъемлющую любовь к великому искусству, которое находится в России. Фирма «Ямаха», которая бесплатно установила вот эту аппаратуру, как снимали Шостаковича, тоже у нее есть.
1: Интерьер делала я и Лариса Чуркова. Вот мы с ней все то, что вы видите, мы с ней вдвоем это сделали. Мне кажется, что красиво.
2: Очень.
1: Из того материала, что мы имели, здесь все это развешивали. Сначала так, потом иначе, снимали. Не профессионалы мы, но вот так вот, мне кажется, так мы сделали сейчас удачно. Вот эти люстры я купила в Москве, купила эту и в последней комнате. А центральная куплена нами здесь. У родственников. И самовар, да? Самовар, который был подарен Нине Васильевне и Дмитрию Дмитриевичу в день свадьбы. Он стоит там на столе. Стол тоже это принадлежал нам. Люстры я выбирала, чтобы они как-то отвечали тому времени. 30-е годы, 20-е годы. Мне кажется, что это вот единственное, что я могла подобрать. Ну вот так вот мы все это сделали, как могли, старались. Мне кажется, что сохранился дух вот того времени. Это... Кстати, обои мы купили здесь, в Ленинграде, на маленькой фабрике, это русские обои.
0: Царские, да. Обои там
1: станки еще сохранились, они на чем это катали, все это, вот я не знаю. Все куплено там на этой фабрике, она, кстати, к сожалению, уже закрылась. Но мы вот успели это купить, эти обои.
0: Я купил некоторые архивы Шостаковича, его письма, 40 писем одного его ученика написанных. Я за границей купил.
1: Три квартиры Ростропович купил и расселил эти три семьи.
0: Отдельные квартиры, но они пошли. Для меня один из самых счастливых дней моей жизни всей.
1: Это счастье, что Слава мог заработать эти деньги, это купить, и счастье это подарить.
0: Мы с Галей отдаем этот музей в дар Санкт-Петербургу. Это будет принадлежать городу. Что они хотят, то они сделают. Какие-то конференции можно устраивать здесь. Потом я специально поставил вот эту аппаратуру замечательную из Японии, в которой можно смотреть фильмы, слушать записи. Можно устраивать какие-то конференции, связанные, скажем, с симфониями Шостаковича, с его операми связанными, с его балетами связанными.
3: Какие у вас ожидания связаны с этим музеем? Что бы вы хотели, чтобы люди получили этот музей?
0: Вы знаете, это трудно сказать, ведь на этот вопрос так, очень серьезно, потому что мы получили начало этого музея, который мог быть центром сбора, пока еще не поздно. Пока еще можно купить, причем не в России, на аукционах за границей, можно купить. Я покупал там и фотографии Шостаковича, я покупал с его надписью на аукционах. И это место, где можно коллекционировать это все, понимаете? Не просто так покупать в мой ящик или в ее ящик.
1: Мне хотелось, я хочу сказать, что я делала, когда я вот составляла этот интерьер, мне хотелось, чтобы этот период жизни Дмитрия Дмитриевича, акцентированный на «Леди Макбет» Мценского уезда, и все, что случилось с этой оперой, гениальнейшей, архигениальной оперой, ему было 24 года, он жил в этой квартире. В 24 года он писал эту оперу. В 26 лет была уже премьера этой оперы. Мне хотелось, чтобы публика, которая придет сюда,

0: ощутила этот период, во-первых, становления советской власти в искусстве и соприкоснулась вот с этим рождением великого-великого композитора. И что потом случилось после того, как был сумбур «Место музыки», вот там висит эта статья. А здесь 48-го года постановление, правда, вот
1: оригиналы.
0: Вот это мне хотелось. Года, да. И вот эти афиши, которые говорят года. О времени 20-30-х годов, и вот его балеты там, эти афиши. Вот мне кажется, что публика получит это впечатление, ощущение жизни тех лет, тем когда более, творил...
1: Глядя на оригиналы.
0: Да, да.
1: Желтый.
0: Когда творил Медведич.
1: Потому что он здесь сочинил первую симфонию, которую потом дирижировал Тосканини, и первую симфонию, которая сделала ему имя, так сказать, самого великого гения 20 века.
0: Конечно, эта квартира не рассчитана на посещение, чтобы это были много людей. Здесь маленькие группы какие-то могут быть, человек по 20 максимум, мне кажется.
1: Но я все-таки заказал 30 стульев, это я заказал да. 30 стульев.
0: Вот у меня сегодня, я считаю, день рождения, 25 ноября. Я считаю, что у меня день рождения. Я его отмечаю таким образом и счастлива.
2: На встрече Галине Павловне Вишневской был задан вопрос, какая медаль наиболее дорога? Вот что известная певица ответила на этот вопрос.
0: За оборону Ленинграда я получила, мне было 15 лет, я служила в МПВО. Вот это моя самая дорогая награда. Очень ею горжусь, должна вам сказать. Без стеснения.

0: третьей комнате находится рояль, правда, не связанный лично с композитором. В этой комнате предполагается проведение встреч, концертов, и первый концерт состоялся в день открытия музея. В этот вечер концерт начался с исполнения фортепианного произведения Шостаковича, а исполнителем стал внук Дмитрия Дмитриевича. Выступали также Михаил Гантвер, Петр Лао. Вокальный цикл Шостаковича на стихи Марины Цветаевой безукоризненно исполнила ученица Галина Павловна Вишневской. Затем собравшиеся в этом же зале смогли познакомиться с новым фильмом о Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, который охватывает большой период его жизни, начиная с детских лет. В числе присутствующих почетных гостей были министр культуры Александр Соколов, режиссер Александр Сокуров, вдова композитора Ирина Антоновна и многие-многие другие. Итак, экспонаты в музее покупались, некоторые из них принесены в дар. Так, например, афиша Большого зала филармонии музею подарена из архивов дирижера Малого оперного театра «Малько» и известного музыканта, друга Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, Салертинского. Не менее интересные экспонаты, подаренные музею учительницей музыкальной школы имени Свиридова Аллой Сергеевной Захаровой. Некогда она также заразилась идеей создания музея любимого композитора при школе, в которой она тогда работала. Ей удалось собрать небольшую коллекцию вещей, связанных с жизнью и творчеством Шостаковича. Однако вскоре Алла Сергеевна поняла, что своими силами ей не удастся решить эту непростую задачу. И тогда, узнав о таком же намерении Мстислава Леопольдовича, она весь собранный материал, хранившийся в ее собственной квартире, передала в коллекцию Ростроповича. Теперь в музее находятся две скульптуры Дмитрия Дмитриевича, пластинки с автографами Шостаковича, книги о Шостаковиче, некоторые из которых с дарственными надписями, набор иллюстраций к циклу Шостаковича еврейской народной поэзии, выполненных известным художником Анатолием Капланом, альбом, посвященный Шостаковичу, с автографами и впечатлениями его друзей и знакомых. И все это подарила Алла Сергеевна. Для нашего радио этот факт имеет особую ценность, ведь Алла Сергеевна Захарова является давней и активной слушательницей нашего радио. Именно Алла Сергеевна расширила музыкальное собрание радио, предоставив нам из своей музыкальной коллекции пластинки и диски с записями лучших исполнителей произведений Шостаковича. Многое из предоставленного Аллой Сергеевной использовалось при создании циклов передач, посвященных жизни и творчеству Дмитрия Дмитриевича. В день открытия музея Алла Сергеевна преподнесла и еще один подарок – программа 7-й симфонии Шостаковича, которая исполнялась в Большом зале филармонии 9 августа 1942 года. Программа, естественно, оригинальная. Пользуясь случаем, мы хотим присоединить свои слова благодарности этому замечательному, неравнодушному человеку к словам Мстислава Леопольдовича Ростроповича. Одним из экспонатов музея является письмо, написанное рукой Дмитрия Дмитриевича. Прочитаем его.
1: «С Ленинградом связана вся моя жизнь. В Ленинградской консерватории я учился. Все мои наиболее сильные музыкальные впечатления связаны с Ленинградом. Мои первые симфонические сочинения прозвучали в исполнении замечательного оркестра Ленинградской филармонии. Все мои последующие сочинения впервые исполнены оркестром Ленинградской филармонии под управлением выдающегося советского дирижера Евгения Александровича Мравинского. В Ленинграде я родился и вырос. Где бы я ни был, куда бы мне ни приходилось уезжать, я всегда чувствовал себя ленинградцем. Празднование 250-летнего юбилея великого города – это праздник всех ленинградцев, всего великого советского народа. Пусть всегда будет расти Ленинград, город трех революций, город великой советской культуры, город замечательных людей, с честью носящих великое звание ленинградцев».
0: Итак, музей Дмитрия Шостаковича открыт 25 ноября. В день рождения Галины Павловны Вишневской. Он безвозмездно подарен городу, подарен нам. Мы надеемся, что его открытие не пройдет бесследно для культурной жизни Петербурга, для нас, его жителей. А пока у нас есть возможность посетить это значимое место и все увидеть воочию, ведь передать атмосферу, которая витает в музее, описать всю, пока еще не очень обширную выставку, по радио очень сложно. Создатели музея надеются на постепенное расширение музейной коллекции. Пока еще есть возможность на это надеяться. Музей Дмитрия Шостаковича войдет в состав театрального музея нашего города. Открытие музея для свободного посещения планируется в марте 2007 года. А в завершении нашей передачи звуковой автограф Мстислава Леопольдовича и Галины Вишневской, сделанный специально для слушателей радио «Град Петров».
1: Мстислав Леопольдович, можно такой вопрос? Радио «Град Петров», епархиальное радио Санкт-Петербурга. У нас этот год очень много передач было посвящено творчеству Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, в частности, «Город Шостаковича», цикл такой у нас о жизни и творчестве Дмитрия Дмитриевича. Что-нибудь нашим радиослушателям могли бы сказать о творчестве Шостаковича, может быть?
2: Гений, который родился и украшает музыку всего мира. А гений родился в России. Вот это наш гений.
1: И мы
2: должны быть очень горды этим. И должны, знаете, его имя содержать в чистоте и в славе.
1: Спасибо большое. Галина Павловна, да. Что для вас творчество Дмитрия Дмитриевича значит? Скажите нашим радиослушателям.
3: Вы знаете, в двух словах это невозможно сказать, потому что имело такое огромное значение в моей жизни. Знакомство с ним, и он удостоил нас со славой своей дружбой. Это настолько все тесно связано. И я очень взволнована сегодня, и не могу вам сказать, вот разложить, что для меня значит музыка Дмитрия Дмитриевича. Это жизнь, это моя жизнь.
2: Все, что он написал, это все гениально, то, что он написал. Понимаете, это человек, он, который писал только то, что он чувствовал. Это удивительно. Он никогда, например, не садился за инструмент, он никогда не записывал музыку за фортепиано. Он вот на этом столе все записывал, он ходил по улице, вот чувствовал, что он сочиняет что-то. Потом приходит и записывает эту музыку. Понимаете, поэтому это от сердца шло туда. Я когда дирижировал сейчас в Париже его симфонии, 8-ю в том числе и 10-ю, это просто как исповедь. Это душевная исповедь. Это не музыка сочиненная. А душевно исповедует то, что он чувствовал, то, что у него здесь появилось, то, что здесь появилось. Вдруг это зазвучало, понимаете? Поэтому совсем особая статья. Особая статья. В музыке это отдельный вид искусства.
0: Мстиславу Леопольдовичу был задан вопрос. Могла ли повлиять небезызвестная разгромная статья «Сумбур. Место в музыке», напечатанная в газете «Правда», на его дальнейшую судьбу, на его характер? Вы что ответил маэстро?
2: Конечно. То есть она его замыкала в себе. И, может быть, в этом даже, трудно очень сказать такую фразу, но, может быть, в этом и было еще какое-то такое положительное явление. Потому что если бы сразу захваливали за это, он бы продолжал бы, так сказать, идти на похвалу. А тут, когда он понимал, что его за это ругают, он углубился внутрь, понимаете? И поэтому он писал музыку зашифрованного чувства своего. И вот это чувство, когда я сейчас дирижировал в Париже, я старался расшифровать для публики. И публика масса слез пролила, слушая его музыку.
0: Галина Павловна сообщила, что именно в этом доме, именно в этой квартире Шостакович провел счастливые годы жизни. Здесь он был счастлив.

0: Мы с вами слушали архивную запись, сделанную в 2006 году. Надежды Галины Павловны Вишневской и Мстислава Леопольдовича Ростроповича на увековечивание памяти Дмитрия Шостаковича через рождение музея-квартиры его имени не оправдались. Не оправдались надежды и всех почитателей его таланта. Городские власти не смогли обойти формальности, принять столь щедрый дар культурной столицы. Мстислав Ростропович ушел из жизни через полгода после завершения работы над созданием музея. Галина Павловна, оставшись одна, не смогла преодолеть административные барьеры для вручения их подарка. Проблемы, связанные с официальной передачей музея городу, накручивались как снежный ком, и Галина Вишневская, да и администрация города решили, что хватит. Если бюрократию не победить, официальным музеем квартира Дмитрия Шостаковича становиться не будет. Посетители могли некоторое время посещать частный музей, принадлежащий семье Ростроповичей. В те годы Галина Вишневская говорила: «Мы покупали квартиру с радостью и открытым сердцем, делали ремонт, покупали и находили по всему городу личные вещи Дмитрия Шостаковича, сделали экспозицию, которая посвящена годам его молодости и его памятнику, опере «Леди Макбет» Мценского уезда. Ремонт мы закончили, подарили музей Петербургу, а потом выяснилось, что дарственная, предварительная, квартира находится в жилом доме и не может стать музеем, так как нужен отдельный вход». Ни одной экскурсии еще не было, а жильцы уже жаловались. Если мы не прекратим эти тяжбы, смысла в этом не будет. Так с горечью в те годы говорила Галина Павловна Вишневская. С тех пор прошло довольно много лет. Мы знаем, что в нашем городе создан музей-квартира Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, но посетить его мы не можем. Неужели труд его прославленных друзей так и останется невостребованным? Или город все же сумеет найти компромиссное решение и принять подарок, прославляющий талант нашего земляка? Ответа на этот вопрос пока нет, но как хочется надеяться на оптимистический финал этой многолетней истории. Тем более, что многие деятели культуры и активные почитатели творчества Дмитрия Дмитриевича считают, что пора вернуться к этому вопросу. И какая форма может быть у музея, государственная или частная, нам, посетителям, всем поклонникам таланта Дмитрия Шостаковича, в общем-то и не важно. Главное, чтобы музей был. У микрофона была Людмила Зотова. До свидания.
1: 30 сентября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится первая лекция нового цикла Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре «Красота. Зримый образ истины». Автор расскажет, как и откуда появилась православная храмовая архитектура и как строили храмы на Руси. Вы познакомитесь с каменным зодчеством первых веков христианской Руси, узнаете о смыслах белокаменного строительства и образах белокаменной резьбы, о судьбах и загадках известных памятников архитектуры. А также сможете по-новому взглянуть на древнерусские города, как на пространственные иконы, научитесь смотреть на храмы, как на своеобразное средство массовой информации. Лекции посвящены памяти педагога, исследователя древнерусского искусства Валентина Александровича Булкина. На первой лекции цикла автор расскажет, что такое храмовая архитектура и откуда она появилась. Ждем вас в среду, 30 сентября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

0: исполнении хора Храма всех скорбящих радость в Минске прозвучал духовный концерт композитора Ивана Гарднера.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербургской митрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Митрополит Варсонофий совершил божественную литургию в храме святого Иоанна Предтечи в Иордании. Представители церкви приняли участие в 12-м международном форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге. Состоялся вечер памяти архиепископа Василия Кривошеина. Об этих и других новостях в нашем выпуске. В день памяти преподобного Силуана Афонского 24 сентября митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил божественную литургию в храме святого Иоанна Предтечи на подворье русской духовной миссии в Иордании. Его высокопреосвященство сослужили епископ Петерговский Силуан, протоиерей Александр Пашков, иерей Павел Ермошкин, Серафим Дейнес, клирики русской духовной миссии и другие священнослужители. За богослужением молились паломники из Санкт-Петербурга. Пел хор студентов и преподавателей Санкт-Петербургской духовной академии под управлением Максима Архипова. Участок в Вифаваре площадью более 9 тысяч квадратных метров был передан России правительством Королевства Иордании по инициативе короля Абдаллы II в феврале 2007 года в рамках визита в эту страну президента Российской Федерации Владимира Путина. Открытие паломнической резиденции состоялось 26 июня 2012 года. В ноябре того же года русскую резиденцию паломников посетил святейший патриарх Кирилл. При доме паломника действует храм святого Иоанна Предтечи, в котором священниками русской духовной миссии регулярно совершаются богослужения. В переводе с еврейского «вифавара» означает «место переправы». В древности здесь была переправа через Иордан. В Вифаваре происходили важнейшие события библейской истории. 24 сентября по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси представители синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ приняли участие в дискуссии «Вера и сцена», которая состоялась в рамках секции «Культурный суверенитет в 21 веке» на площадке 12-го Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. В ходе дискуссии, посвященной присутствию христианской культуры в современном медиапространстве, спикеры обсудили реакцию медиа на увеличение ценностно-ориентированного контента. Центральной темой диалога стал поиск границы, где проповедь превращается в искусство, а искусство в проповедь. Эксперты также затронули вопросы главенствующего тренда в культуре и специфики православного кино. Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ отметил, что после советского периода мы пытаемся вернуть религию в категорию нормальности. Владимир Романович Легойда также подчеркнул, что кино и телевидение – это не икона, не надо путать и смешивать. За духовным преображением мы идем в церковь. Память архиепископа Василия Кривошеина молитвенно почтили 22 сентября в храме Серафима Саровского на Серафимовском кладбище. По окончании божественной литургии была совершена панихида на могиле владыки. Вечером в Центре развития Приморского района состоялся вечер памяти, подготовленный при участии молодежного клуба Серафимовского храма. Вели вечер диакон Григорий Усенко-Король, Екатерина Тубянская и Дарья Текниджан. Присутствовали представители администрации, директора и педагоги школ Приморского района. Настоятель храма, протоиерей Аристарх Егошин, во вступительном слове подчеркнул значимость личности владыки. В прошлом году вечер был посвящен биографии архиепископа Василия, напомнил отец Аристарх. В этом году мы посмотрим на него через личные письма к матери, брату, тете, племяннику, через воспоминания знавших его людей и увидим не только архиерея, но и человека с большой душой, сына, брата, друга, наставника. Вышла книга «Библиотека Мили Алексеевича Балакирева. Ключи к творческой биографии композитора». издание приурочено к 190-летию со дня рождения Балакирева. Автор – профессор факультета церковных искусств Санкт-Петербургской духовной академии Татьяна Андреевна Зайцева, известный музыковед, автор монографий, инициатор многочисленных научных и нотных изданий серии «Музыкальный Петербург. Прошлое и настоящее». Книга объемом 628 страниц посвящена теме, редко становящейся предметом специального научного рассмотрения – личным библиотекам музыкантов. Впервые объектом целостного изучения стало книжное и нотное собрание Эмиля Алексеевича Балакирева. Автором поднят вопрос о его составе и судьбе. Введен в научный оборот значительный массив ранее не анализировавшихся документальных материалов. Проведенное исследование позволило уточнить отдельные факты творческой биографии композитора, прояснить процесс формирования эстетических принципов и педагогических методов главы новой русской школы в его связи с развитием отечественной и мировой культуры, а также опровергнуть ряд получивших широкое распространение мифов, связанных с личностью Эмиля Алексеевича Балакирева. Издание богато иллюстрировано фрагментами раритетных публикаций и рукописных источников. Книга адресована специалистам-музыковедам и всем, кто интересуется историей отечественной музыкальной культуры. Школьные педагоги Кировского района 23 сентября посетили храм святителя Николая Чудотворца и мученицы царицы Александры, Путиловский. Экскурсию провел директор Центра духовной культуры и образования Кировского округа, настоятель протоиерей Владимир Гончаренко. Он рассказал об истории церкви, устройстве православного храма и его значении в жизни христианина. В здании воскресной школы методист центра Алла Хренкова прочитала лекцию об истории храма в Благочине. Экскурсия прошла в рамках семинара для педагогов района, организованного Центром духовной культуры и образования, профильным районным отделом и Академией постдипломного педагогического образования. Предусмотрено посещение всех храмов Благочине, знакомство со священнослужителями. В работе семинара участвуют заведующие и воспитатели детских садов. 24 сентября в Ладейно-Польском центре образования и развития состоялось комплексное мероприятие «День правовых знаний». Его ключевая цель – формирование правовой культуры учащихся, помощь в их социализации и воспитание гражданской ответственности с ранних лет. В проведении Дня знаний приняли участие эксперты различных ведомств и организаций района, в том числе помощник благочинного Ладейно-Польского и Подпорожского районов Елена Кирянина. Встреча помогла создать для учащихся доступную информационную образовательную среду, способствующую осознанию своих прав, обязанностей и формированию правильного отношения к окружающему миру. В Центре духовно-нравственной поддержки «Чайка», который уже более 20 лет функционирует в храме святителя Николая Чудотворца в поселке Лебяжье Ломоносовского района, подошла к концу очередная осенняя смена. На этот раз гостями прихода стали девушки из Центра реабилитации при государственном бюджетном стационарном учреждении «Дом социального обслуживания 1», ранее хорошо известным как детский дом-интернат номер 1 города Петродворца. Группу воспитанниц в этой поездке возглавила педагог дополнительного образования Татьяна Алексеевна Иванова. Помимо регулярного участия в приходских богослужениях, они много отдыхали, наслаждались уникальной красотой Приморского края и посильно помогали приходу по хозяйству. Важной духовной составляющей смены стали пасторские встречи, которые на регулярной основе проводит для гостей настоятель храма протоиерей Александр Михеев. В ходе этих бесед девушки могли получить духовные напутствия и ответы на волнующие их вопросы. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
3: Ветер бил в лицо, рвал волосы, выл и свистел в ушах. Нильс сидел верхом на гусе, как всадник на скачущем коне. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20:05 слушайте в нашем эфире чтение замечательной книги шведской писательницы Сельмы Лагерлёв «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». Читает Елена Дельвер. Благая весть о том, что зло будет побеждено любовью, суть последней книги Нового Завета и всего Священного Писания — которую богословы называли завершающим аккордом надежды и света в грандиозной симфонии человеческой истории, ее творения и спасения. Каждую пятницу в 21:40, повторение в среду в 15:10, слушайте беседы профессора Санкт-Петербургской духовной академии, признанного знатока священного писания, архимандрита Иоаннуария Ивлеева, на книгу «Откровение святого Иоанна Богослова».
4: «Я есть путь и истина и жизнь». Эти слова Христа стали основой цикла катехизаторских бесед протоиерея Евгения Горячего, настоятеля Благовещенского собора города Шлиссельбурга. Ежедневно в 22:30 для вас выходит в эфир беседы протоиерея Евгения Горячего из цикла «Верить значит быть верным. Церковная катехизация в современных православных приходах».

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 126-е зачало первого послания к Коринфянам, отрывок из 2 главы.
1: Братья, мудрость мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которой никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его.
0: Послушайте 39-е зачало Евангелия от Матфея, отрывки из 10 и 11 глав.
2: Сказал Господь: «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашу холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы уже несколько раз говорили о том, что в Евангелии есть такие слова Христа, которые не столько что-либо разъясняют, сколько ставят перед нами вопросы и даже на первый взгляд вызывают недоумение. Вот такого рода сложным и непонятным изречением Спасителя мы можем отнести его слова из сегодняшнего евангельского чтения. Господь говорит: «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня». С этого стиха начинается сегодняшнее евангельское чтение, но для того, чтобы более целостно представить себе, о чем здесь говорит Господь, я зачитаю и предшествующему этому стиху текст. Звучит он следующим образом. «Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня». Вот как все это выпадает из общего евангельского контекста. Изучение Христа из его призывов и заповедей о любви, о прощении, о мире. Исходя из этих слов, мы можем сделать вывод, что Христос пришел на эту землю, дабы принести не мир, но разделение. Как он сам говорит, не мир, но меч. То есть ссору, конфликт, войну. И этот конфликт будет разделять и противопоставлять друг другу не враждующие государства, не народы, воюющие между собой, а самых близких людей. Этот конфликт будет происходить в семьях. Он разделит отцов и детей, он разделит братьев между собой и так далее. Самые близкие по крови люди станут не только чуждыми друг другу, они станут врагами. И враги человеку домашние, говорит Господь. И причиной этого разделения станет Христос. Но в чем действительно трудность понимания этого текста? Ведь как можно Бога любить больше, чем человека? Точнее, даже вопрос надо поставить следующим образом. как можно выразить степень своей любви к Богу, если она должна превышать степень любви к человеку? Ведь любовь-то к Богу в этом мире проявляется только через нашу любовь к людям. Иного определения любви к Богу просто не существует. Это и есть исполнение двуединой основной заповеди Христа Спасителя – возлюбить Господа Бога всем сердцем своим и ближнего своего, как самого себя. Эта заповедь неразрывна, потому что только через исполнение ее одной части о любви к ближнему и можно понять, любит ли человек Бога. Как замечательно об этом пишет апостол-евангелист Иоанн Богослов в своем первом соборном послании. Он говорит, кто говорит «я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего». Значит, в соответствии с этой заповедью, степень нашей любви к Богу определяется любовью к людям. Ну так как же можно тогда любить Бога больше, чем самых близких людей, в отношении которых мы в первую очередь и проявляем свою любовь? Это родители, дети, братья, сестры. Каким же образом и через кого мы можем тогда проявлять эту более высокую степень любви к Богу, если мы их должны любить меньше, исходя вот из этого призыва Христа, о котором мы слышали в сегодняшнем Евангелии? Вот надо сказать, что в истории бывали такие случаи, когда недобросовестные люди манипулировали этими словами Спасителя, как бы прикрывали или свое нежелание проявить заботу о родителях, или о детях, или вообще о людях. Они говорили, что Господь призывает любить Бога больше, чем всех остальных. А поэтому они будут заниматься богоискательством, странствованием, паломничеством по монастырям, святым местам, возноситься умом и сердцем в какие-то горние обители и помышлять только о небесном. А все эти житейские земные заботы и хлопоты о своих ближних они оставляют, потому что Бога надо любить больше, чем всех остальных. Но совершенно очевидно, что таких жизненных позициях нет ни любви ни к Богу, ни к ближнему, ни чувства долга ни перед, скажем, родителями или детьми, или перед теми, кому действительно необходима наша помощь, наша забота и наше участие. Слова Христа о том, что кто любит отца или мать больше, нежели чем его, недостоин его, становится тяжелой реальностью нашей жизни тогда, когда человек становится перед выбором. Когда то разделение, о котором предупредил Господь, входит в семью. Когда родные по крови люди становятся чуждыми по духу. И такое разделение преодолеть уже невозможно. Ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света с тьмою, какое согласие между Христом и Велиаром, или какое соучастие верного с неверным, пишет апостол Павел. Да, действительно, духовное разъединение гораздо сильнее кровного родства, и компромиссов здесь быть не может. Человеку в такой ситуации приходится делать нелегкий выбор. Либо сохранить свои религиозные убеждения и духовную свободу, да, в ущерб взаимоотношениям с близкими людьми, либо, наоборот, пожертвовать своим духовным миром ради кровных уз. И вот в такой сложной, может быть, даже трагической ситуации человек и должен вспомнить слова Христа Спасителя, что кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. Человек должен выбрать в такой ситуации свои религиозные убеждения и духовную свободу. И история церкви богата примерами, когда имя Христово разделяло семьи. И многие находили в себе силы следовать за Господом. Но достаточно хотя бы вспомнить житие святой великомученицы Варвары и историю взаимоотношений ее со своим отцом Диоскором. А сколько было таких схожих примеров в 20 веке в нашей стране, когда имя Христово служило публичным отречением детей от родителей и родителей от детей, разводов мужа и жены, распадов семей и так далее. И когда молодой человек желал поступить в семинарию, и сталкивался с неприятием одной этой мысли со стороны своих родителей и покидал их, уходил из отчего дома, дабы служить церкви, и слышал свой адрес проклятий от самых близких и любимых людей. Да и сегодня подобные ситуации не редкость. Конечно, может быть, не так остро и драматично они проявляются, как во времена гонений на церковь. Но, допустим, мне, как приходскому священнику, достаточно часто приходится сталкиваться с подобными проблемами. Когда, скажем, посещение одного из членов семьи храма или причащение детей, соблюдение постов и иные проявления религиозной жизни у других членов семьи вызывают раздражение, недоброжелательность. На этой почве возникают и конфликты, и разделения. То есть все это было в прошлом, есть в настоящем и, конечно, будет в будущем. Слова Господа – это неотвлеченная философия, реальность нашей жизни, провозглашенная однажды и на все времена. Ну, дай Бог, чтобы эта тяжелая реальность, этот нелегкий выбор между Христом и близкими нам людьми миновал нас. Но уж если кого коснется, то надо набраться силы, терпения, поступить так, как учит нас Господь в Евангелии. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 26 сентября, 13 сентября по старому стилю, в Православной Церкви предпразднество воздвижения честного и животворящего креста Господня, которое мы будем праздновать завтра, и память обновления храма Воскресения Христова в Иерусалиме. Оба этих события произошли в первой половине IV века. В 326 году императрица Елена и патриарх Макарий обрели в Иерусалиме крест, на котором был распят Христос. Тогда же равноапостольный император Константин Великий повелел построить на этом месте храм в честь Воскресения Христова, включающий в себя гроб Господень и Голгофу. Храм строился около 10 лет и был освящен в 335 году. В честь этого события, освящения или обновления Иерусалимского храма, и установлено сегодняшнее празднование. На Руси множество храмов освящено в честь Воскресения Славущего, в честь сегодняшнего праздника освящения Иерусалимского храма Воскресения, который по радостной торжественности уподобляется празднику Пасхи и слывет, то есть называется, Воскресением. В этот день вспоминается священномученик Корнилий Сотник. Он был крещен апостолом Петром, по преданию он был первым язычником, пожелавшим принять крещение. Закончил свои дни святой Корнилий в городе Скепсии, глубокой старости. Также сегодня мы чтим память мучеников III века – Селевка, Стратоника, Кранида, Леонтия и Серапиона, и мучеников IV века – Макровия, Гордиана, Илии, Зотика, Лукиана, Валериана и священномученика Юлиана. В этот день совершается память преподобного Петра, в конце VIII – начале IX века, подвязавшегося в городе Атрое. Также сегодня чтим память великомученицы Кетеваны, царицы Кахетинской. Святая великомученица, происходившая из царского рода Багратиони, вышла замуж за Давида, наследника Кахетинского царя. Она заботилась о нуждах грузинской православной церкви, строила храмы, приюты, странноприимные дома. После смерти мужа Кетеваны Давида, его брат Константин, прозванный Окаянным, принял магометанство и по наущению персидского шаха убил своего отца, кахетинского царя, чтобы занять его престол. Он угрозами стал вынуждать святую Кетевану стать его женой. Царица собрала кахетинцев, выступила с войском против Константина и одержала победу. Константин Окаянный был убит, а шах был вынужден вернуть Кетеване ее сына Таймураза, который, живя в качестве заложника при дворе шаха, сохранил в чистоте свою православную веру. Вскоре Персия стала угрожать новой войной. Чтобы избежать разорения своей страны, царица Кетевана добровольно отправилась заложницей к персидскому шаху. Шах Аббас предложил боговерной царице принять магометанство, но получил решительный отказ. Тогда царица Кетевана была брошена в темницу, где провела 10 лет. Скончалась святая в 1624 году. Ее долго мучили, крестообразно повесив на дереве. Во время ее святой кончины на тело мученицы с неба сошли 3 светлых столпа. Мощи святой царицы Кетеваны были перенесены в Рим, в собор святого апостола Петра, монахами Августинского ордена, которые были свидетелями ее мученического подвига. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня празднуется память священномучеников Стефана Костогрыза и Александра Аксенова, расстрелянных в 1937 году в концлагере в Казахстане, и священномученика диакона Николая Васюковича, служившего в церкви Рождества Богородицы в Минской области и расстрелянного в 1937 году в тюрьме НКВД в городе Борисове. Священники Стефан Костогрыз и Александр Аксенов служили в разных епархиях. Отец Стефан служил в Одесской области. В 1935 году он был обвинен в том, что живет рядом с румынской границей и может сбежать из Советского Союза, и приговорен к 7 годам лагерей. А отец Александр служил в Нижегородском крае Вятской области и был приговорен сначала к 3 годам ссылки, а затем к 10 годам лагерей за хранение проповеди контрреволюционного содержания. В 1937 году оба священника оказались в Карлаге, в Казахстане. Здесь на них завели групповое дело и по обвинению в систематической контрреволюционной агитации среди заключенных приговорили к расстрелу. Расстреляли священномучеников в первом Волковском отделении Карлага НКВД 26 сентября 1937 года. В продолжение церковного календаря послушайте житие священномученика Корнилия Сотника. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
5: Вскоре после крестных страданий Господа Иисуса Христа и по вознесению Его на небо в Кесарее Палестинской поселился сотник по имени Корнилий. Он хотя и был язычником, но отличался глубоким благочестием и добрыми делами. Господь чудесным образом привел его к познанию истины через просвещение светом веры Христовой. Однажды Корнилий молился в своем доме. Ему вдруг явился ангел Божий и сообщил, что его молитвы услышаны, приняты Богом, и повелел послать людей в Иопию за Симоном, называемым Петром. Корнилий тотчас исполнил повеление. Когда посланные шли в Иопию, апостол Петр встал на молитву, во время которой ему было видение. Трижды опускавшееся большое полотно, наполненное животными и птицами, которые у иудеев считались нечистыми, с неба он услышал голос, повелевавший съесть все виденное. На отказ апостола последовал ответ: «Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым». Этим видением Господь повелевал апостолу Петру идти на проповедь Слова Божия к язычникам. Когда апостол Петр в сопровождении посланных пришел в дом Корнилия, то был с большой радостью и почетом принят хозяином, его родственниками и близкими. Корнилий в ноги поклонился апостолу Петру и просил его научить пути спасения. Апостол начал проповедь о земной жизни Иисуса Христа, о его страданиях, крестной смерти, воскресении и вознесении на небо. Под благодатным воздействием Святаго Духа Корнилий уверовал во Христа и крестился вместе со своими родственниками. Он был первым из язычников, принявшим крещение. Корнилий оставил мир и пошел на проповедь Евангелия вместе с апостолом Петром, который поставил его епископом. Когда апостол Петр со своими помощниками, святыми Тимофеем и Корнилием, находился в городе Эфесе, ему стало известно о сильном идолопоклонстве в городе Скипсии. Был брошен жребий, кому туда идти, выпавший на святого Корнилия. В городе жил князь по имени Димитрий, изучивший древнегреческую философию, ненавидевший христианство и почитавший языческих богов, в особенности Аполлона и Зевса. Узнав о прибытии святого Корнилия в город, он тотчас призвал его к себе. Когда святой Корнилий объяснил, что он служит Господу, и что причина его пришествия состоит в благовествовании истины, князь пришел в ярость и потребовал от Корнилия принесения жертвы идолам. Святой просил показать ему богов. Когда его ввели в языческий храм, Корнилий обратился к востоку и, преклонив колено, произнес молитву. началось землетрясение, и храм Зевса вместе с идолами разрушился. Весь народ, видевший происшедшее, был в ужасе. Князь еще более озлобился и стал советоваться с приближенными о том, как погубить Корнилия. Святого связали и подвесили в темнице на ночь. В то время один из его рабов сообщил князю печальную весть о том, что его жена и ребенок погибли под обломками разрушившегося храма. Но несколько позже один из жрецов по имени Варват рассказал, что слышал голоса его жены и сына из-под развалин. По его словам, женщина и ребенок восхваляли христианского бога, говоря, что благодаря именно ему они остались живы. Радостный князь в сопровождении приближенных поспешил в темницу, признался святому Корнилию в том, что уверовал во Христа, и просил его вызволить из-под развалин храма жену и сына. Святой Корнилий отправился к разрушенному идольскому храму, и по молитве пострадавшие были освобождены. После этого князь Дмитрий, все его родственники и приближенные приняли святое крещение. Святой Корнилий прожил долгое время в этом городе, обратил ко Христу всех жителей язычников и поставил пресвитера Евномия для служения Господу. Святой Корнилий скончался в глубокой старости и был погребен неподалеку от разрушенного им языческого храма.

В исполнении болгарского национального хора Святослав Обретенов прозвучало песнопение воскресного всенощного бдения «Тропари Ангельский собор» композитора Сергея Рахманинова.

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: У микрофона Людмила Зотова. Здравствуйте. Петербургская филармония открывает концертный сезон 25 сентября, в день рождения Дмитрия Шостаковича, композитора, чье имя филармония носит уже более 50 лет. В этот день в фойе Большого зала слушателей встретит выставка «Филармония Шостаковича. Гений места», которая посвящена переплетению судеб композитора и старейшей концертной организации страны. Автором идеи и куратором выставки стала руководитель отдела по связям с общественностью, кандидат искусствоведения Марина Монахова, которая и открыла пресс-конференцию, посвященную новому филармоническому сезону.
2: Весь мир готовится отметить 120-летие со дня рождения Дмитрия Шостаковича. 25 сентября концерт открытия сезона по традиции прозвучит в исполнении заслуженного коллектива России. Под управлением главного дирижера филармонии народного артиста России Николая Алексеева прозвучит последняя 15-я симфония Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. В программе также увертюра к опере «Вильгельм Тель» Россини и третий фортепианный концерт Прокофьева солист Борис Березовский. А 27 сентября свой сезон откроет Академический симфонический оркестр филармонии, также тесно связанный с Дмитрием Дмитриевичем, судьбой его музыки. Под управлением художественного руководителя и главного дирижера Димитрия Саботиниса прозвучат нотации для оркестра Пьера Булеза, скрипичный концерт Стравинского, солист Павел Милюков и картинки с выставки Мусоргского. Евгений Дмитриевич Петровский, заместитель директора филармонии по творческим вопросам, художественный руководитель Большого зала.
3: Традицией Большого зала филармонии является открытие сезона Большого зала в день рождения Дмитрия Дмитриевича. Традиция установилась в 2011 году. Каждый день рождения Шостаковича мы отмечаем музыкой этого композитора. В этом году 15-я симфония, достаточно редко звучащая именно из симфонии в нашем зале. Рядом с симфонией Шостаковича

0: Не случайно начинающий эту программу увертюра Россини в партитуре 15-й симфонии фрагмент увертюры Россини неоднократно приводится. Это имеет, конечно, большой смысл. Симфония автобиографическая, последняя симфония Шостаковича. Первое исполнение состоялось в Москве в январе 1972 года под управлением Максима Дмитриевича Шостаковича. Третий концерт Прокофьева, он как бы оттеняет музыку Россини и Шостаковича. Не могу не сказать отдельно об открытии сезона академического оркестра. Дмитрий Стеботинец много месяцев назад сказал, я бы хотел открыть сезон академического симфонического оркестра с сочинением Пьера Булеза «Нотации». Ну, для меня это был просто такой яркий творческий шок. Я говорю, Дмитрий Дмитрисович, это просто будет такая творческая бомба. Я очень хотел бы, чтобы это состоялось. Это очень сложно, потому что это вопрос нот, это вопрос огромного состава оркестра. Это партитура, которая иногда имеет в своем составе до 70 нотных строчек. И специально для исполнения этого сочинения даже делался отдельный большого размера дирижерский пульт, чтобы партитура на нем поместилась. Это, конечно, будет ярчайшее событие. Первый опыт исполнения сочинения Пьера Булеза филармоническим оркестром. Булез у нас бывал лично как дирижер. Творческая, амбициозная, яркая задача, поставленная Димитрисом перед оркестром, продолжает традицию этого оркестра и соответствует облику академического симфонического оркестра филармонии. Программа начинается с Булеза и заканчивается картинками с выставки Мусоргского в оркестровке Мариса Равеля. Ну и скрипичный концерт Стравинского в исполнении Павла Милюкова дополняет эту программу. Абонементный цикл, который нами запланирован в Большом зале, призван представить все 6 инструментальных концертов Дмитрия Дмитриевича. 2 фортепианных, 2 скрипичных, 2 виолончельных с первоклассными солистами, ведущими российскими солистами. Это Иван Бессонов, пианист, это скрипачи Вадим Репин и Гайк Казазян. Это 2 блистательных виолончелиста Александр Рам и Борис Андрианов. Конечно же, музыка Шостаковича звучит и будет звучать в отдельных концертах. Еще одна юбилейная дата, под знаком которой пройдет этот сезон Большого зала, это столетие со дня рождения Мстислава Леопольдовича Ростроповича, 27 марта 1927 года. Столетию Ростроповича, этого выдающегося музыканта, великого виолончелиста, посвятили абонемент, который называется «Рыцарь виолончели». Это 6 программ, в которых мы постарались представить многогранного человека и как виртуоза виолончелиста, как дирижера. Ну и Ростропович – это, конечно же, неуемный и интереснейший музыкальный деятель, который поддерживал, который вдохновлял, для которого писали выдающиеся композиторы 20 века свои концерты в рамках этого абонемента. И первый концерт скрипичный Шостаковича, и симфония-концерт Прокофьева, который также был написан Сергеем Сергеевичем для Мстислава Леопольдовича. Естественно, концерт Дворжака, концерт Шумана в оркестровке Шостаковича, сделанный Шостаковичем по просьбе Ростроповича. Но и симфоническое сочинение Анри Детье, «Тембр пространства движения», второе название этого сочинения «Звездная ночь», оно написано по «Звездной ночи» Ван Гога, премьера которого осуществлена Мстиславом Ростроповичем. Сочинение прозвучит в исполнении Академического симфонического оркестра под управлением Димитриса Ботиниса 21 ноября. 200-летие со дня смерти Бетховена весь мир будет отмечать в марте. Монографический абонемент из 6 программ, включающих сочинения Бетховена, максимально полно в рамках этих 6 программ представлено творчество композитора. Ну и, конечно же, Бетховен будет звучать не только в рамках 6 программ. На протяжении всего сезона прозвучат 8 из 9 симфоний, все фортепианные концерты, скрипичный концерт. Первые и третьи абонементы филармонии, в них сосредоточены самые главные артистические персоналии филармонического сезона. И позволю себе остановиться только на первом концерте, открывающем первый абонемент. Это монография Рахманинова. Концерт, традиционно проходящий под управлением главного дирижера филармонии Николая Алексеева. Это первая симфония Рахманинова и это колокола рахманиновские. В исполнении колоколов примет участие симфонический хор Свердловской филармонии. Не могу не сказать об абонементе номер 4, это именной абонемент Академического симфонического оркестра. Открывает его 11 октября дирижер оркестра Владимир Абрамович Альтшулер. Музыка Мендельсона, Шопена и «Русалочка» Цимлинского здесь прозвучит. В завершающем концерте Пелиаса Мелизандра Шенберга в исполнении Димитриса Ботиниса. традиционный фестиваль «Площадь искусств». В этом году 26-й откроется 10 декабря, в день рождения основателя фестиваля, маэстро Юрия Хатуевича Темирканова. Весь фестиваль пройдет под знаком Юрия Хатуевича, его личности, его репертуара, его творчества. Все симфонические программы фестиваля связаны с репертуаром Юрия Хатуевича. Программы пройдут в исполнении заслуженного коллектива России под управлением главного дирижера Николая Геннадьевича Алексеева. В концерте открытия Денис Мацуев. Здесь концерт Шумана и вторая симфония Рахманинова. И закрытие – это восьмая симфония Дворжика и первый концерт фортепианный Брамса с Николаем Луганским. 24 октября, в день 95-летия со дня рождения, будет представлена музыка Губайдулиной, Новосибирский симфонический оркестр с Дмитрием Дмитриевичем и Вадимом Репиным исполняет третий скрипичный концерт Губайдулиной. Также будет российская премьера полифонии Сан-Франциско Дьорди Лигити. В марте прозвучит мировая премьера сочинения симфонического Николая Мажары по заказу Петербургской филармонии. Ну и из произведений редко звучащие, я, конечно, бы обратил внимание на кантату Танеева «По прочтении псалма», прозвучит в декабре в исполнении Академического симфонического оркестра. Это исполнение к 170-летию со дня рождения Танеева. Ну и шестую симфонию Николая Яковлевича Мисковского. Это такое возвращение долгов выдающемуся русскому советскому симфонисту. Закрывает сезон филармонии заслуженный коллектив России с Николаем Геннадьевичем Алексеевым сочинением «Гии Кончели». Это «Стикс».
1: Юлия Зороховна Кантер, заместитель директора филармонии по просветительской деятельности и внешним коммуникациям.
2: Очень важная дата тоже в этом году. Это 95-летие установки органа в Большом зале Петербургской, тогда Ленинградской филармонии. Этот орган имеет очень интересную историю, музыкальную и медицинскую. Приехал к нам из института, который теперь носит имя Отто. Первый концерт состоится уже 29 сентября. Великолепный органист екатеринбургский Тарас Багинец будет за пультом. Еще одно юбилейное событие.
1: Ирина Альбертовна Смукул, художественный руководитель Малого зала филармонии.
3: Мы уже начали сезон 15 числа концертом мужского хора «Оптина пустынь», и сейчас мы продолжаем работать. Малый зал тоже принимает участие в праздновании 120-летия со дня рождения Шостаковича, представляет программу ансамбль «Дивертисмент», струнный квартет номер 7 в оркестровке Ростроповича и две сонаты. Соната для альта и фортепиано в оркестровке Ильи Иоффа и соната для скрипки и фортепиано в оркестровке Цинмана. Кроме абонементных концертов, у нас будет три цикла в этом сезоне. Цикл концертов «Игроки на флейте». Флейтисты филармонии представят 6 программ. Откроется цикл 1 октября в День музыки. Очень своеобразной программой концерт по заявкам. Их очень просили слушатели исполнить пьесы из детского флейтового репертуара, и они будут чередовать пьесы детского репертуара с серьезными произведениями для флейты в различных камерных ансамблях и соло. У нас будет цикл концертов, который представляет Свердловский симфонический хор «Россия. Свет. Дух». Это три концерта. Первые два посвящены русским народным песням, произведениям русской классики и советских классических композиторов. И третий концерт в июне посвящен монографии композитора Архангельского. Вы знаете, это достаточно редкая программа, очень интересная и привлекательная, не говоря о том, что этот хор очень высокого профессионального и художественного уровня. У нас будет небольшой цикл концертов «От Рождества до Рождества». Все они будут радовать слушателей. Конечно, на нашей сцене выступит Александр Князев, Иван Бессонов, ансамбли «Растрелли Челло-квартет», «Ремолино-квартет», «Скрипач Баротик» с сольным концертом. Мы хотим показать больше молодежи на сцене нашего зала. И очень интересным будет концерт Ангелины Николовской, очень яркой, молодой музыкант. Это сольная виола да гамба. Вы знаете, сольных виолистов да гамба очень-очень мало. И завершаем наш сезон традиционно фестивалем вместе с Московской консерваторией «Барокко в белую ночь».
1: Лев Леонидович Клычков, концертмейстер заслуженного коллектива России Академического симфонического оркестра филармонии, народный артист России. Нам предстоит открытие сезона 15-й симфонии Шостаковича. Что представляется вам важным накануне этого концерта?
4: Для меня музыка Шостаковича – это та музыка, с которой я начал свою творческую жизнь в этом доме. Так нас приучил и наш главный бывший дирижер Юрий Хатович Семерканов, и мой первый главный дирижер Евгений Александрович Муравинский, с которым мне посчастливилось начать свою карьеру именно с симфонии Шостаковича. Знаковыми были 8-я, 5-я, 6-я и, конечно, 15-я. Это музыка уже зрелого композитора, человека, который прожил огромную, длинную, сложную, тяжелую, при этом яркую, полную бесконечного количества событий и жизнь. В ней, как во всей музыке Шостаковича, отражено время, отражена его жизнь. Шостакович — это рупор эпохи, Шостакович — это рефлектор всего, что происходило в жизни страны. А Евгений Александрович, будучи его близким другом, коллегой, с которым он проводил годы и годы, и он это передавал своими жестами, своими взглядами, своими впечатлениями нам, музыкантам. И когда я в 83-м году в октябре месяце играл эту симфонию под управлением Евгения Александровича Муравинского, сидя на последнем пульте заслуженного коллектива, мне было 22 года, а Евгению Александровичу было, соответственно, 80+. Невозможно было не впитать в юном возрасте, я имею в виду себя, ту энергетику, то состояние, которое Евгений Александрович передавал своими жестами, своими словами. Это была абсолютная гармония. Гармония динамики, гармония темпов, гармония фразеологическая, гармония точности во времени. Конечно, я себя ощущаю совершенно счастливым человеком. Повезло сыграть с Евгением Александровичем и 5-ю, и 6-ю, 8-ю симфонию, 15-ю и, наверное, еще 1-ю. Приходите и слушайте.
5: На пресс-конференции, посвященной новому концертному сезону Петербургской филармонии, побывала Людмила Зотова. До свидания.

0: прозвучала вторая часть концерта для скрипки с оркестром «До-мажор» Йозефа Гайдна в исполнении Владимира Спивакова и оркестра «Виртуозы Москвы».
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров. Новости культурной жизни». У микрофона Александр Крупинин. Россия и Куба подписали протокол 6-го заседания рабочей группы по культуре и спорту Межправительственной Российско-Кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Торжественная церемония состоялась на полях 12-го Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. Российскую сторону представил заместитель министра культуры России Андрей Малышев, а кубинскую – заместитель министра культуры Кубы Лизет Мартинес Лусардо. 12-й Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 24 по 26 сентября. В рамках мероприятия запланировано 10 тематических секций с участием российских зарубежных деятелей культуры, представителей органов власти и профессионального сообщества. В 2026 году организатором форума выступит фонд «Росконгресс» при поддержке правительства Российской Федерации, Министерства культуры России и администрации Санкт-Петербурга. Власти Ханты-Мансийского автономного округа заключили соглашение о сотрудничестве с Эрмитажем и Государственным историческим музеем. В рамках партнерства планируется реализация культурных проектов, сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук. Команда Югры работает над 12-м Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур. В состав делегации вошли руководители профильных ведомств, учреждений культуры и образования, а также главы муниципалитетов округа. На форуме подписал 2 соглашения. Они закрепляют стратегические направления партнерства региона с ведущими культурными центрами страны, написал он. Кухарук пояснил, что сотрудничество Югры с Эрмитажем будет идти сразу по нескольким направлениям. Научные экспедиции, работа с архивными фондами, запуск новых проектов. В том числе музей примет участие в научном треке 3-го форума северных муниципалитетов, который пройдет в Сургуте в октябре. Кроме того, на 2027 год в музейно-научном комплексе «Барсова гора» запланированы Дни Эрмитажа. В Государственном историческом музее создадут образовательные программы и стажировки для музейных сотрудников Югры. Кроме того, в сотрудничестве планируют запустить несколько выставочных проектов. Также с генеральным директором Алексеем Константиновичем Левыкиным договорились в преддверии столетия региона проработать возможность проведения Дней Югры в Государственном историческом музее в Москве, добавил Кухарук. При этом особое внимание, по словам губернатора, будет уделено исследованию «Российский культурный код», которое позволит региону формировать культурную повестку с опорой на реальные ценности жителей округа. В дополнение Кухарук отметил, что Югра продолжит тесное взаимодействие с президентской библиотекой. В школах региона и дальше будут открываться электронные читальные залы. Планируется, что появляться будут они по 3 в год. Фонды российских библиотек при поддержке Министерства культуры России за последние 7 лет были пополнены на 13,5 миллионов книг, сообщила статс-секретарь, заместитель министра культуры Российской Федерации Жанна Алексеева на полях 12-го Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. Министерство культуры России активно поддерживает инициативы библиотек, направленные на популяризацию и продвижение детского и семейного чтения, а также уделяет большое внимание комплектованию книжных фондов. За прошедшие 7 лет с 2019 года для фондов библиотек страны при поддержке министерства закуплено свыше 13,5 миллионов книг, из них порядка 5 миллионов для детей, сказала она. Алексеева пояснила, что 5 миллионов изданий закуплено в рамках национальных проектов для модельных муниципальных библиотек. Еще 8 миллионов 600 тысяч в рамках межбюджетных трансфертов для муниципальных и государственных общедоступных библиотек. Главным критерием отбора этих книг является их соответствие целям государственной политики, формированию гармонично развитой личности, сбережению традиционных ценностей, сохранению исторической памяти и другим, отметила заместитель министра. Она также обратила внимание, что Министерство культуры России активно занимается и модернизацией библиотечной сети. Так, в рамках национальных проектов «Культура и семья» с 2019 года создано более 1500 модельных библиотек, из них детско-юношеских свыше 370. Российский композитор, пианист, педагог и музыкальный общественный деятель, профессор Московской консерватории Александр Чайковский посетовал на систему поступления в музыкальные вузы России.
председатель Совета Союза композиторов, счел неудачным положение дел, когда всех абитуриентов экзаменуют одновременно. Очень неудачное решение, что решили делать вступительные экзамены по всей стране в один день и разрушили очень мудрую систему. Когда не поступил в Московскую и в Петербургскую консерваторию, едешь через день-два в Нижний Новгород, Петрозаводск, поступаешь туда. Сейчас это стало невозможным, заявил Чайковский. С таким сообщением он выступил на секции «Российская система музыкального образования. Возвращение к истокам» в ходе форума объединенных культур в Петербурге. Владимир Спиваков и камерный оркестр «Виртуозы Москвы» выпустили альбом к 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. В него вошли камерная симфония в редактуре Рудольфа Баршая и цикл «24 прелюдии» в переложении Дмитрия Цыганова. Об этом рассказали в пресс-службе оркестра. Солирует сам маэстро Спиваков, за роялем Сергей Безродный и Борис Бехтерев. В основе камерной симфонии лежит струнный квартет номер 3 «Фа-мажор», написанный Шостаковичем в 1946 году, а версию для оркестра позднее создал альтист и дирижер, близкий друг, ученик и соратник композитора Рудольф Баршай. 24 сентября агентство «Франс Пресс» со ссылкой на семью Марины Влади сообщило, что актриса умерла в возрасте 88 лет. В своем заявлении дети актрисы уточнили, что она умерла у себя дома в окружении близких и своих домашних животных. Они отметили, что она прожила долгую, прекрасную, насыщенную жизнь. Газета «Фигаро» назвала актрису и певицу русского происхождения Марину Влади славянской звездой, ярко сиявшей на небосклоне французского кино. Газета, в посвященном актрисе некрологии, отметила, что она более полувека дарила славянское обаяние и мягкий благородный голос многочисленным героиням. Влади оставила после себя образ культурного моста между Францией и Россией и исключительно богатое кинематографическое и театральное наследие, включающее около 100 фильмов и незабываемую игру на сцене, добавило издание. По мнению «Фигаро», Влади запомнит как одной из самых красивых славянских звезд французского кино 1960-х годов. И в завершение нашего выпуска несколько слов о погоде в ближайшие дни. В субботу 26 сентября пасмурная погода без существенных осадков, 11-13 градусов тепла. Атмосферное давление 763-765 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 88%, ветер западный до 2 метров в секунду. В воскресенье 27 сентября небольшая облачность без осадков, плюс 14-16. Атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 57%, ветер южный 2-4 метра в секунду. Итак, завтра пасмурно, без существенных осадков, плюс 11-13. В воскресенье небольшая облачность без осадков, 14-16 градусов тепла. Атмосферное давление завтра немного повысится. Сейчас в Петербурге плюс 14 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: 17 октября приглашаем на экскурсию вдоль Ладожских каналов с Михаилом Владимировым. Строительство старого канала вдоль восточного берега Ладожского озера началось по воле Петра I под руководством христианина Бурхарда Миниха и завершилось в екатерининские времена, когда были соединены с истоками Невы устья Волхова и Свири. Во времена Александра II, параллельно морально устаревшему к середине 19 столетия каналу, был прорыт новый, широкий и лишенный шлюзов. Вы проедете вдоль каналов через Шлиссельбург, Новую Ладогу с Креницами, Сясть-Строй, Самушкино, Надкопанье, Загубье и Сторожно, и познакомитесь с сохранившимися на их берегах памятниками архитектуры и истории. Поездка пройдет 17 октября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В центральном районе кружки находятся в Кафедральном соборе Казанской иконы Божьей Матери, в Спасо-Преображенском соборе на Преображенской площади, в соборе Владимирской иконы Божьей Матери на Владимирской площади, в храме Федоровской иконы Божьей Матери по адресу улица Миргородская, дом 1В, в храме Спаса Нерукотворного образа на Конюшенной площади, дом 1, в книжном магазине «Слово» на улице Малая Конюшенная, дом 9. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио градпетров.ру.
3: 30 сентября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится первая лекция нового цикла Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре «Красота. Зримый образ истины». Автор расскажет, как и откуда появилась православная храмовая архитектура и как строили храмы на Руси. Вы познакомитесь с каменным зодчеством первых веков христианской Руси, узнаете о смыслах белокаменного строительства и образах белокаменной резьбы, о судьбах и загадках известных памятников архитектуры. А также сможете по-новому взглянуть на древнерусские города как на пространственные иконы, научитесь смотреть на храмы как на своеобразное средство массовой информации. Лекции посвящены памяти педагога, исследователя древнерусского искусства Валентина Александровича Булкина. На первой лекции цикла автор расскажет, что такое храмовая архитектура и откуда она появилась. Ждем вас в среду, 30 сентября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», программа «25-й кадр», и с вами ее ведущие Алексей Злобин и Елена Волоченко.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Без интриг сразу, это твое предложение, и начинай сразу рассказывать все, что ты считаешь необходимым про этот фильм рассказать.
0: Первое, что я узнала об этом фильме, когда мне его порекомендовали, это очень хороший фильм. Фильм 91-го года. Снял его Ален Карно. И сценарий написал он же в соавторстве с автором повести, по которой снят этот фильм. Называется «Все утро мира». То есть изначально это была повесть, и когда она была экранизирована, вот премьера случилась в 91-м году, 31 декабря 91-го года, прямо после премьеры, выходит сама книга, то есть она раньше не выходила, она вышла одновременно с фильмом, и получила дикую популярность во Франции в первую очередь, но также и в США, и в Британии, что удивительно, потому что это нельзя назвать самым развлекательным кино, тем более наравне с блокбастерами, которые выходили в 90-е, типа «Терминатора», на которые люди тоже шли. Но вот здесь действительно оценили не только критики, но и широкая публика. Значит, здесь у нас сюжет крутится вокруг двух исторических личностей, о которых мы знаем крайне мало, и которые одновременно поросли мифами, примерно как Моцарт и Сальери. Но здесь это время Людовика XIV и его главный придворный музыкант Марлен Маре, виртуозный игрок на инструменте виола де гамбо, и его учителя Монсьер Сент-Коломбо. О их жизни мы знаем крайне мало. И нельзя воспринимать это как исторический фильм, но в плане декорации и восстановления вот исторического фона, интерьера, здесь все довольно аутентично, кажется. И при этом не особенно роскошно, очень услаждает взгляд, как картины тех времен.
1: Что тебя тронуло-то в этой истории? Что тебя тронуло? Смотри, 31 декабря люди садятся во Францию, уж точно совершенно, это их картина. И про их французскую культуру картина. Сколько мы видели прекрасных костюмных фильмов про эпохи Людовиков, где люди в париках, камзолах и так далее, да? Здесь и 31 декабря им дают такую грустную ноту, а это канун Нового года, все хотят пить шампанское, праздновать и так далее. Но как можно праздновать, если нет какого-то, как тебе сказать, воссоединения с сутью праздника, когда обновление не может произойти, если мы не придадим цену, не оценим то, что уходит, то, с чем мы прощаемся. Если этот голос времени для нас, голос времени, состоящий из множества близких и важных для нас людей, встреч, прошлого и прочее. Мне очень важно, что мы сегодня, вот в такой прекрасный день, говорим об этой картине, потому что когда пойдет там запись, я не знаю, но сегодня Троицкая пятница, это парастас, это поминовение усопших, это собираются люди вечером в храме, и под хоровое печальное пение идет перечисление всех имен тех людей, кто для нас дорог и прочее, и прочее. И здесь, в сердце этой картины, в основной теме этой картины, это то, что человек музыкой пытается восстановить, удержать, создать образ самого дорогого в его жизни для него человека, существа, его покойной супруги, да, и он настолько, дело не в том, что он потрясающе виртуозен, а в том, что он абсолютно аскетичен, и он никаких иных ценностей, которые могли бы быть связаны с виртуозным владением инструментом, с тем, что он этот инструмент он модернизировал, добавив там в него седьмую струну и так далее. Но здесь ставится очень честный вопрос, а во имя чего искусство, ради чего этим заниматься, что может человека вовлечь и заставить этим жить, да, то есть там очень же простой конфликт, пришедший к нему ученик, мальчик, да, который, собственно, рассказывает всю эту историю, его великолепно сыграл Жерар Депардье, и несмотря на то, что это уже комично, как у нас Сергей Безруков, который играет все великие роли, да.
0: Погоди, я тебя поправлю, молодого-то играл не Жерар, а его сын Гийом Депардье.
1: Ну, а почему ты меня, ты считаешь, что ты меня поправила? Вся основная история в Жераре Депардье в данном
0: случае. Ну, люди-то знают только как раз Жерара.
1: Очень хорошо, но мы начинаем смотреть эту картину, и наглость первых 5 минут – это крупный план.
0: Да.
1: Крупный план всемирно известного артиста, на которого уже, казалось бы, боже мой, да никто смотреть-то толком не будет, потому что все его знают прекрасно наизусть и так далее. На одном крупном плане, в отраженном действии, плачущее лицо. Он играет руки за кадром, он играет какую-то пронзительно грустную барочную тему на инструменте, которым сегодня, ну, не каждого, наверное, увлечешь, понимаешь? Я могу сказать, что, наверное, по тому, насколько это вовлекает в саму идею барочной музыки, насколько это приближает к нам барочную музыку, в персонах тех великолепных композиторов, имена которых мы читаем в титрах, когда начинает идти барабан титров в финале, мне кажется, такой эффект раскрытие для нас этой барочной музыки, которая для нас там Вивальди заканчивается, ну, кто-то Люли слышал там, может быть, немножко Пёрсела, да, но а в чем ее душа? В чем ее душа? В чем ее вот эта самая 7-я пронзительная струна, которая вытаскивает... Потрясающе здорово это сделано с точки зрения того, как музыка становится персонажем в этой истории, как музыка становится героем в этой истории, как музыка становится не только предметом борьбы, как Моцарт и Сальери, да, но один понимает, что музыка – это средство к существованию, ты можешь стать выдающимся королевским музыкантом или великим каким-нибудь... Не хочу употреблять имен знаменитых сегодняшних музыкантов. Но музыка не в этом. И финальная встреча двух главных героев, учителя и ученика, когда наконец-то искренне начинается задаваться вопрос, а что для тебя музыка? Для кого нужна музыка? Вот на этот вопрос нужно ответить, да? И он ищет этот главный ответ и находит его для себя, потому что он сын сапожника, и он бежал из дома отца. Он говорит, наверное, музыка должна вернуть мне детство. Вот в этот момент у меня комок в горле мгновенно, просто мгновенно, потому что я понимаю, что картина вышла на ту степень искренности и исповедальности, и вообще прекрасная структура этого фильма. Это фильм проповеди, это фильм исповеди. Мы часто вспоминаем прекрасную фразу Леонида Генриховича Зорина, да, что не может быть проповеди без исповеди. Это вообще-то фильм-урок. Это фильм-урок, он с этого и начинает. Когда он сидит на крупном плане, мы не видим тех музыкантов, которые исполняют перед ним какую-то, значит, барочную оркестровую тему, ансамблевую, да, и мы видим, как он мучается этой довольно неплохо исполняемой музыкой, он мучается ей, потому что в ней есть вся правильность исполнительская, это вообще-то музыканты королевского двора играют перед ним, а у него страдающее лицо, потому что он в этот момент переживает то главное открытие, которое он для себя сделал во встрече с этим человеком, с этим учителем, который все посвятил только музыке ради одного – вернуть образ возлюбленной жены, а потом еще и потерянной дочери, оживить в этом звуке. И он начинает прекрасно, это вот замечательно это построено, очень тонко начинается этот огромный монолог на весь фильм. Собственно, вся повесть читается за кадром. Не знаю, зачем читать книжку после просмотра этого фильма, потому что все слова, наверное, самые главные из этой повести, они в этом фильме говорятся. Это наглый прием такого культурного кино, которое никто смотреть не захочет. Закадровый голос нам просто читает повесть. Идет рассказ этого человека, и он говорит звук. Он обращается к музыкантам, которых мы не видим. Мы видим крупное лицо. Очень тонко Депардье играет драматическую ситуацию. Переживает ее на самом деле. Не просто играет, а переживает. И я подозреваю, что это как раз под музыку и снималось обязательным образом, потому что невозможно точно, он просто и в ритме играющей темы, разворачивающейся, да, и его переживания, его удивительно глубоко обращенные вовнутрь себя глаза, которые ощупывают рубец на сердце, памяти о себе, о своих чаяниях, о том, с чем он пришел к этому человеку, о его прекрасных дочерях. Портретная галерея этого фильма великолепна просто. Вот это трио, отец, на самом деле, там их четверо, да, его супруга, которая потом будет в образе являться, хотя она уже умерла, даже не можно сказать привидение или что-то еще, но по поводу этого дан очень тонкий комментарий, когда она будет представать своему супругу, который запрется в деревянном домике, который построит рядом со своим замком и возникнет в лесах, полях, среди абсолютной деревни, природы, гусей, кур. Он сам про себя говорит, у меня нет других слушателей. Возникнет такая музыкальная шкатулка. У него в руках деревянная вещь, душа, которая поет его скорбью, его слезами, его болью. А сам он находится внутри деревянного коробочка, который резонирует и звучит, и к которому приходят его дочь и его ученик, и они слушают эту музыку. И к этой шкатулке, уже став знаменитым королевским музыкантом, он будет чуть ли не год каждый вечер приезжать, ожидая услышать музыку, или там 3 месяца, или сколько там еще, довольно долго, да, когда умерла дочь. Его бывшая возлюбленная этого ученика, дочь его учителя, да, когда он умерла, он оставил музыку, а он мечтает об одном, не мечтает, а страстно ждет одного. Он боится, что со смертью учителя уйдет его великая музыка, потому что он ничего не записывал из своих импровизаций, из своих тем и прочее, и прочее, и прочее. И он едет только ради одного, он хочет услышать ту тему, тему скорби, которую он даже не знает, ведь о том, что эта музыка перед ним являла образ его ушедшей возлюбленной. Но когда и дочь ушла, да, он оставил музыку навсегда. И он добился-таки, приехал в холодную, злую, стылую ночь к этому домику. И тот произнес фразу, если бы рядом был человек, с которым можно было бы поговорить о музыке. И открывается дверь, и между ними происходит главный разговор фильма, вот этот самый. А что для тебя есть музыка, когда понятно, что она не для королей, не для денег, не для увеселения, не для настроения, не для какой-то там еще тогда или гармонии, да? Что в основе ее слезы, слезы, очищающие человека, слезы, освобождающие человека, слезы, соединяющие человека с небом, с Богом, с любовью, в его потере и прочее. Вот такая высокая, прекрасная, лирическая ставка в этой картине. И его урок начинается словами. Вот почему тонко очень начинается эта история. Она вообще начинается бредом. Мне кажется, да, что он сейчас сам крякнет, этот дядя, которого исполняет Депардье. Потому что то, что он начинает говорить, это бред. Это бред. Он говорит, что звук должен умирать. Каждый звук должен умирать. Вот здесь сейчас. И только потом, когда для меня развертывается весь фильм, все утро мира пройдут. Да? И именно смертностью звука, его единственностью, его неповторимостью, его невозможностью быть воспроизведенным снова, смертностью каждого звука возвращается жизнь, которую этот звук оплакивает. Это потрясающе случившийся образ в этом фильме. Не на уровне фразы, а на уровне всего моего эмоционального переживания. И мне так дорого и важно было сегодня, что это история об учителе и ученике. И, как ни странно, самая, казалось бы, такая директивная фраза этой картины, когда он заканчивает свой урок этим музыкантам в Королевском дворце, и когда перед ним предстает привидением, образом, живым абсолютно встает его учитель и говорит: «Я горжусь таким учеником». У меня перехватывает горло, потому что вот это, оказывается, жизнь не зря просто. Понимаешь, я сидел сегодня и смотрел этот фильм, я написал, у нас есть группа с моими студентами, с моими учениками, и я написал в группе: хочу прийти сегодня посмотреть картину, будет ли кто-нибудь в мастерской, чтобы ее запустить для меня, ну там, включить проектор, нажать нужную кнопку, нажать... Это была тонкая провокация, что кому-то захочется тоже прийти и посмотреть картину вместе. Я сидел один в аудитории и смотрел эту прекрасную картину, которую каждому ученику в присутствии учителей надо посмотреть вместе, чтобы понять, а что же, собственно говоря, какой огонь мы хотим передавать им, что в них ни при каких раскладах не должно угасать, чего по-настоящему они должны держаться просто до последней секунды и помнить, вот это непродаваемое, это неотменное. Как прекрасно он говорит, не золото освещает мои ладони, а солнечный свет, мне не нужны монеты. Он выгоняет королевского придворного музыканта, который зовет его выступить перед самим его величеством. Он ни в коем случае не хочет поступиться этим самым главным даром, даром соединения его с единственным существом на этой земле. Ведь как там заверчена эта история, когда его друг умирал, умирая, попросил, чтобы у его смертного одра он играл бы эту трагическую тему, в этот момент умерла его жена. Без него, без его музыки, без его... Она ушла. И вот, вернуть эту минуту. Но ведь в этот момент, когда она уходила, звучала эта мелодия. Пусть она звучала в другом доме, в другом месте, при столь же скорбных обстоятельствах. И он ее повторяет. Он ее воспроизводит. Это репрезентацион. Это повторное представление. Это когда делается что-то, это, в этом смысле это абсолютно мистериальное произведение, да, когда вновь совершается эта жертва, чтобы мы все оказались сообща в единении с теми, кто нам дороже всего. Это невероятно важная для меня тема. И мне кажется, вот это слово «учитель», оно же тоже, знаешь, нам завещено от евангельских текстов. Никого не называйте учителями на земле, один у вас учитель. Это слово всегда с большой буквы. Потому что в данном случае, конечно, речь идет об учителе и ученике, об учителе с большой буквы, потому что этот человек просто все, он ничем земным, мирским. Дело не просто в монастыре, что он уединился, и он такой гневный, и в какой-то момент он, кстати говоря, помнишь, он произносит фразу, там есть золотые драгоценные фразы, которые произносят вскользь в этом фильме. «И меня оставил мой гнев». Он в какой-то момент говорит, «И меня оставил мой гнев». У него начался какой-то новый период жизни. Очень трагичная, очень красивая картина, которая настолько соединена, действительно замечательная картинка, потрясающий визуальный ряд. Там настолько все продумано по портретам, по природным локациям, по освещенности объекта. Просто когда они встречаются в этом зимнем доме, когда они идут в замок, чтобы взять вина, потому что обязательно надо выпить вина, это, потому что это мистериально необходимо, потому что должна присутствовать чаша. В этом жертвенном пиру должна присутствовать чаша с вином. Mm-hmm. До конца мы это понимаем только как раз в финальной сцене. И они идут к этому домику, и как дожидается прекрасный оператор вместе с режиссером, да, они находят тот контровой, прекрасный световой режим раннего утра, на фоне которого силуэтами, с чуть прочерченными линиями, один другого под руку, под локоть, ведет в этот дом ученик учителя для того, чтобы впервые сыграть вместе, чтобы эта музыкальная шкатулка впустила в себя не образ, не призрак, а чтобы она впустила ученика, живого человека, возможность продолжения. Это так драгоценно. И так драгоценно, я думаю, ну неужели сейчас в этом домике, в момент, когда они вместе это исполняют, появятся как раз образы ушедшей жены и ушедшей дочери? Нет, слава Богу. В этот момент даны настолько тонко сыгранные артистами моменты видения ими, этих ушедших персонажей. Это играет Депардье. Это настолько прекрасно. У него включаются глаза на то, что перед ним возникает зримый образ того, кому он сейчас посвящает эту музыку, возвращая этого человека живым для себя. И то же самое в ответку играет профессор. Блистательная мизансцена, хотя казалось, просто два виолончелиста сидят друг против друга, но как в синхрон и в расход работают смычки, как соединяются их руки, как с портрета на портрет переходит эта съемка, это очень красиво сделано. Это очень здорово сделано и блестяще. Знаешь, я сидел в нашей аудитории, в нашей, где учатся мои студенты, я сидел и переживал вот это, и все. Он начинает играть эту тему, когда учитель его просит, сыграй эту тему. В конце фильма он начинает ее играть, и уходит камера на его крупный портрет, как было в самом начале, да? И дальше идут титры, и титры заканчиваются, экран становится белым, а музыка продолжает звучать. Это такая наглая режиссура. Просто потому она живет уже вне фильма. Она живет уже дальше. Мы с ней уйдем. С этой музыкой, с этой мелодией, когда уже нет титров, нет никакой информации. Он дает людям, режиссер просит всех, побудьте в зале. Побудьте в том, когда кино уже закончилось, оно выключилось. Уйдите с этой мелодией. Идите с этой музыкой. Она вернет вам многое. Она вам очень многое даст. Вот, то есть у меня довольно глубокое переживание. Надеюсь, тебе это сейчас отчасти видно и очевидно. Хотя у нас здесь в студии выключен свет по случаю того, что какие-то звуковые помехи дают световые приборы. Вот, и мы сидим в красивом свете, несущемся из пультовой такой, знаешь,
0: бока. Вполне себе подходящий для беседы,
1: абсолютно,
0: я бы сказала.
1: Абсолютно, для нашего фильма мы вот в этом домике деревянном, в котором сидел он. Вот, этот прекрасный учитель. Что еще?
0: Можно я добавлю? Вот смотри, к отношению ученика и учителя. Как все-таки интересно драматургически, ну вот именно что и в сопряжении с философией жизни и логикой характера случается принятие учителем единственного ученика в своей жизни. Он собирается его отвергнуть после первого задания, которое он ему дал, симпровизировать на тему безумия. Уже здесь есть перекличка с его собственным запросом.
1: Нет, отвергнуть его он хочет после того, как он попросил его исполнить что-нибудь на тему каприччо. И когда он исполняет...
0: Каприччо — безумие.
1: Ну, каприччо — это название конкретного произведения. Он исполняет не свое. В исполнении не своего учитель его отвергает. И тогда дочери...

0: Поражает то самое страдание от потери. Он увидел в этом молодом ученике, потерявшем голос, потерявшем детство. Он рассказывает историю о том, как его выгнали из хора, потому что у него сломался голос. Это значит, что он лишен доступа к музыке, и сейчас его ждет будущее, ждало будущее. Он на самом деле переломил судьбу сапожника, и он рассказывает, как он страдает, и как ему претит эта профессия отца. И вот здесь, на этом конфликте, на конфликте предназначения, где родился, там и пригодился, и то, что он сам выбрал это, но через потерю, через отторжение от хора, от, ну, в общем, как будто изгнание из рая, его лишили музыки, и он сам пошел учиться, заявив, я стану самым великим исполнителем.
1: Так какой фразой его принимает учитель? Я услышал боль в твоем голосе. А голосом у него было то, что он рассказывал о себе на словах, как он из-за ломки голоса перестал петь в хоре, да? И то, как он исполнял то произведение, которое является его. Вот этот голос человека, в котором он услышал боль, и голос в этой музыке, они в данном случае идентифицируются, они совпадают, они соединяются. Здесь происходит синтез. Это очень важно, потому что в финале как раз говорится о том, да, что музыка там, где кончаются слова. Там, где кончаются слова. Что даже Богу музыка не нужна, потому что Бог может, Бог словесен, Он бесконечно может продолжать свое слово, свой текст и так далее. Но там, где заканчиваются слова, там, где происходит разрыв для человека, вот этот болевой разрыв в потере или в чем-то еще, там может начать звучать музыка, которая звучит вообще-то до слова еще. Да? Быть может, прежде губ уже родился шепот, и в бездревесности кружились листы, и те, кому мы посвящаем опыт, до опыта приобрели черты. Вот проникнуть в эту мистическую точку, это Мандельштам, да, точку, вот эту тайну, быть может, прежде губ уже родился шепот, вот там музыка. И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьем гамме, так начинается это стихотворение. И Гёте, свищущий на вьющейся тропе, и Гамлет, мысливший пугливыми шагами. Вот сколько здесь вот такого разнообразия, а проникнуть в что такое эта боль человеческая, без которой невозможно искусство. Что это такое, что это за боль такая человеческая? Знаешь, я, я тебе не дал договорить.
0: Два переломных момента, которые повлияли на и так уже аскетичного, сурового музыканта, янсениста и великого исполнителя. После смерти жены он сделался абсолютным затворником и давал, воспитал своих дочерей тоже в музыке, и давали они концерт потрясающий, о котором ходили слухи, и все предлагали, приглашали только раз в сезон. При этом там говорится, что у него был период, когда он в нем что-то сломилось, и как будто не только время остановилось для него, но и жизнь остановилась. Он потерял как бы ясность своего предназначения. Он увидел, что все это уходит в никуда, в небытие, нет этому смысла, и что-то в нем надломилось. Так говорит о нем его ученик. Но когда к нему приходит этот молодой Марлен Море, его играет Гийом Депардье, и, кстати, умерший довольно рано, в 37 лет. И вот тут появляется возможность единомышленнику, напарнику, человеку, который также через потерю придет к пониманию сути музыки, передать и быть услышанным. Ну, буквально найти своего. То есть с дочерьми у него не было того единения по причине иерархии, семейного положения. То есть я бы не сказала, что он воспринимал их как наследниц своей философии музыки, своего мышления, своего восприятия, мировосприятия. По крайней мере, не полностью, потому что они по своему положению не могли передать это дальше.
1: А что говорит старшая дочь, когда отец выгоняет ученика из дома? Она догоняет его на дороге и говорит: «Я научу тебя всему, чему меня научил он». Они не могут быть здесь. Здесь как раз ситуация в том, что вообще в дочерях не может быть продолжения. Они инструмент, они его продолжение, они он сам. Они не могут отдельно от него. Они не могут, потому что они не ученицы. они его продолжение, они его

0: кровь в данном случае. И никто из них, отдельно оторвавшись от него, не сможет быть, продолжать именно так. Более того, у женщины другое предназначение. И именно вот в этом какая мощная метафора, что когда она отдала ему свое знание, вот тогда он ее покидает, и она умирает от того, что он уходит. Бросает ее, потому что он забрал ее душу.
1: Она отдала ему все, а он унес...
0: А что было ее душой? Что было ее душой? Учение отца. Вот эта музыка, которой она пожертвовала ради любви к этому человеку. А он тогда эту жертву не оценил, чтобы потом ее осознать и прийти покаянно к своему учителю. Вот.
1: И вот еще фраза. Фраза, которая также афористично звучит из уст учителя в ответ на предложение уже возмужавшего, мастеровитого, да, приехавшего к нему на вот в этой зимней ночью, ты уже описал эту сцену, он говорит: «Я готов принять последний урок». А учитель отвечает: «Я готов дать тебе первый урок, потому что это первый настоящий урок с человеком, который перестрадал, выстрадал, и настолько душа его стала смятенна после тоски и потери от осознания, что он потерял, что ему не вмоготу не слушать своего учителя и его музыку в первую очередь, не соприкасаться с этой глубиной». И да, и вот тут-то и случается их встреча уже, ну, встреча душ, получается.
0: Ну да, коробочка, шкатулка музыкальная, да, запел двумя инструментами. Я в юности был в духовом оркестре. Было много разных произведений в наших тетрадках.
1: На чем ты играл?
0: Я играл на альте, альтушке, ритм-группа. Потом тенора вторые, тоже ритм-группа, но уже с наличием соло. Вот. И дальше баритон. Это уже инструмент, который более солирует даже, чем тенор. Вот. Я о чем хочу сказать. И... Знаешь, из всего репертуара нашего пионерлагерного оркестра, мы играли в пионерских лагерях, уезжали на лето к морю, и там дудели 3 месяца. Из всех произведений почему-то меня одно, причем даже больше его соло, вот прям я его так переживал остро, как-то. Оно настолько было для меня каким-то важным и трогающим, что уже спустя много лет, после того, как для меня перестала оркестровая жизнь быть, когда губы уже забыли артикуляцию в мундштуке, да, а это очень долгое и интересное памятное ощущение, когда губы в определенной форме совершенно работают, существуют и так далее. Но пальцы помнили это соло, даже когда уже голова стала забывать название нот, и я мог его наиграть, я брал инструмент, на котором я уже не мог сыграть ничего, я гамму толком сыграть не мог, потому что губы шли в разнобой. Но это соло у меня игралось. Это такой марш русский, даже автор неизвестен, потому что это старинный русский марш, «Привет музыкантам» называется. И я его очень любил. И вот сегодня в фильме я для себя услышал такое, когда она ему говорит, своему возлюбленному, приехавшему к ней, к уже умирающей. Да, она говорит: «Играй медленнее». И вот я это соло играл, для себя проживал медленнее, чем оно игралось в марше. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Марш, да? Вот, это темп и ритм. И в марше это соло в «Привет, музыкант». Та-да-да-да, та-да-да-да, та-да-да-да, та-да-да-да. А для меня в нем был какое-то трагическое виолончельное звучание такое, может быть, даже контрабасовое. Та-да-да-да, да-да-да-да, та-да-да-да, да-да-да-да. И вот вчера... И вот вчера я думал, почему меня, и вот сейчас даже немножко мурашит по рукам, я думаю, что меня так беспокоило это, там же были прекрасные марши, «Прощание славянки», «Варяг», куча прекрасных произведений, что меня так не оставляло соло этого «Привета музыкантам». И я вчера слушаю, очень важная для меня такая вещь, я же приемный ребенок, и меня где-то около 2 лет меня взяли родители, Евгения Павловича и Анна Анатольевна, мама была музыкант, а папа режиссер, и папа бредил Парижем, и говорил по-французски, и путешествовал по карте Парижа, я сегодня смотрел французскую картину, вот, и есть запись старая, я вчера ее включил, потому что я, знаешь, у меня есть такая... тайное, такое тайное желание. Тайное осталось, никогда мне не рассказали, из какого дома ребенка, собственно говоря, они меня забрали. Я так хотел найти какое-нибудь место в Петербурге, где началась моя собственная биография. Вот. И я для себя этот вопрос сейчас решил, наконец-то. Я долго искал через какие-то архивы, документы и так далее. Невозможно. Все удалено, уничтожено и прочее. Я понял, что для меня это место, начало этого места, оно есть на самом деле. Это удивительно. Место, которое тоже нельзя назвать конкретной точкой исторической. Предполагаемое место дуэли Пушкина. Mm. Оно было рядом с нашим домом, это было место наших постоянных прогулок. К нему ведут две стелы. На них выбиты слова Лермонтова, от которых я рыдал взахлёб, выучив его стихотворение наизусть с третьего прочтения отцом. И вот это предполагаемое место дуэли. Для меня это предполагаемое место, с которого началась моя биография, потому что именно там я начал расти как человек, от учителя, отца, принимая то самое главное – переживание о слове, переживание о чьей-то биографии, переживание о чьей-то судьбе. И вот тогда, в этом самом раннем возрасте, была сделана запись на старый катушечный магнитофон, когда с маленьким пищащим, таким как Белочка, ребенком разговаривает Анна Анатольевна Евгения Павловича. И вдруг я слышу за кадром, начинает не за кадром, какой за кадром. В этой же комнате начинает работать телевизор. Объявляется какая-то передача.

0: Ра-ра. Как это могло быть? Я не помнил этого всю жизнь. Но этот марш — это музыка. Детство встречи с твоей абсолютно новой жизнью. Эти люди дали тебе жизнь. Эта женщина-музыкант-педагог. И этот театральный режиссер-педагог. Они дали тебе жизнь. И тогда звучала эта мелодия в этой записи, которую делали для дедушки и бабушки, чтобы они познакомились с появившимся в этой семье мальчиком Лёкой. А потом началась передача о Франции, и зазвучали какие-то французские. Лёка, Лёка, скажи Нотр-Дам. И я говорю Нотр-Дам. Первое иностранное слово, которое я сказал в жизни. Там же, в этой записи 2 лет. Вот она, мелодия, которая держит всю жизнь твою, понимаешь? Вот. И когда я сегодня смотрю этот фильм, как он виолончельной темой, своей игрой, он возвращает ушедшую, возлюбленную, жену, прекрасный образ. Ангельский лик и так далее. Ох, как мне сегодня было это понятно после вчерашнего переживания этой темы. Ох, как сегодня мне это было понятно. И у нас еще остается немного времени, потому что, мне кажется, этот фильм ставит еще один очень важный вопрос. Не только музыка, но музыка в первую очередь, потому что это самое, что называется, мгновенно действующее на наши эмоции, мгновенно действующее. И способное к большому погублению, да, и деструкции. Все зависит от того, какая музыка. Но вот меня когда-то, я своим детям задавал вопрос, я имею в виду студентов, конечно, да, а вспомните эпизод вашего потрясения от искусства. Первого, когда вы вдруг поняли, что такое искусство. Искусство вообще, неважно, это картина, живопись, архитектура, музыка, стихотворение, но когда вас ошпарило именно в понимании того, а что это такое? У меня такое было, я поэтому их об этом и спросил. У меня такое было, когда мы были нашим курсом режиссерским на фестивале в Литве, это оказался фестиваль самодеятельных театров в городе Рокешкис, «Охотник и заяц», так переводится название. И какие-то нелепые литовские люди ходили по сцене, играли какие-то странные вещи. Оказался самодеятельный театр, а мы, профессиональные режиссеры, туда приехали. Вот, я помню, как один брал чашу, в которой горела жидкость, он бородатый был мужчина, и начинал пить из этой чаши, у него борода загорелась на сцене. Представляешь, вот такой театр мы смотрели ужасно. Что там было делать в этом Рокешкисе в течение 5 дней на фестивале самодеятельных театров? Конечно, мы пили просто. Ну, студенты гуляли, вечером собирались и так далее. Поэтому к 5-му дню, к утру, уже не было никаких, что называется, переживаний, сил и прочее. Нас повели тогда на экскурсию в Краеведческий музей. Ну, представляешь себе, вот это наказание любых гастролей. Это баронский замок города Рокешкис. У него есть 2 флигеля. И в одном флигеле мы пошли на выставку деревянной скульптуры, посвященной какому-то Щепке. Фамилия. И мы посмотрели прекрасную, я очень люблю, литовскую деревянную скульптуру. А напротив, в корпусе, была экспозиция самого этого Щепки. По-моему, Лангедомас, как-то так его зовут, литовское имя. Это был дурачок местный. Он, за ним ухаживал его брат и кормил его. И он, этот брат умер. И этот человек ушел на 3 года в лес. И 3 года в лесу он вырезал ему памятник из нескольких тысяч элементов. Сотен. Огромный крест. Там были птицы, миски, из которых клевали эти птицы, Господня рука, какая-то, значит, табличка с надписью, еще очень много-много-много всего. Все это он приволок потом в дом. Ну, то есть он не в лесу жил, он уходил каждый день туда, и там он 3 года общался с братом. Он 3 года делал то, чтобы этот брат живым воочию ему представал. Он принес этот памятник в дом. Потом ему захотелось, чтобы у него поселились апостолы. И он сделал 4 больших скульптуры апостолов. А потом он стал всем подряд, все приходили к нему, просили что-нибудь вырезать. На уровне деревенского. Они хотели его подкормить, чтобы он не чувствовал себя обязанным. Да? Ему приносили еду, картошку, за ним какие-то женщины ухаживали, еще что-то, кормили его. И он кому корову вырежет, кому собаку вырежет. Сам себе тоже. У него нет ни гусей, ни свиней, ни кур, ничего. Он все это сделал из дерева. Он делал то, чем он не владел. Он создавал... Вот, и это все было такой прекрасной, грубой работы с сапожным ножом. Но это прекрасно сделанные вещи. Они кричат человеческой благодарностью творению, понимаешь? Вот этой курочкой, этой птичкой, это еще что-то и так далее. И вот в какой-то момент... Вот в этот Рокешкис приехал какой-то искусствовед из Швейцарии и увидел через забор вот это вот все. попросился в дом. И через два месяца поехали в вагонах по всему миру. На экскурсию по галереям поехала эта деревянная дикая литовская скульптура, понимаешь? Ему выписали пенсию драгоценную такую, чтобы он до конца дней не знал никаких затрат. Подарили огромный набор для инкрустации с золотыми какими-то алмазными ножами, чем-то еще. Он его красиво повесил на стену. Купил с этой пенсии еще 4 таких же сапожных ножа, понимаешь? Вот, и стал вырезать. Армию он решил вырезать себе из 12 деревянных солдатиков. Один с саблей, другой, значит, с ружьем. Последним был барабанщик. Он его не дорезал. Ушел из жизни. Этот человек – щапка. Деревянный скульптор. И когда его хоронили, съехалось со всего мира огромное количество людей. Его знали уже все. Приехали в эту Литву. И на могиле поставили 12 этих солдатиков, в которых он остался. И все слышали эту музыку этого барабанщика, которого он не успел дорезать, понимаешь? Вот этот барабанный бой, они провожали своего учителя, своего создателя. Но самый острый момент переживания во всей этой экспедиции – это был огромный птичий пир. Стоят длинные деревянные столы и сотни птиц. Одна играет на баяне, другая, значит, пьет водку. Кто-то режется в карте, такой босх. А все это огорожено слегами деревенскими обычными. И в этот загон, в этот забор он поставил две человеческие фигуры. Себя, присутствующим здесь, и женщину-медсестру, которая ухаживала за ним в больнице. Вот он ей разрешил здесь быть. Это, я смотрел на эту скульптурную композицию из огромного количества элементов. Она кричала, верещала, щебетала птицами. Ты знаешь, какой гомон там стоял. И в одну секунду я вдруг себе представил в кошмарном ужасе. А вдруг сейчас случится пожар, и все это будет гореть. Вот тогда я точно пережил то, что говорил сегодня в начале фильма Депардье, этот ученик. Звук должен умирать. Сознание смертности и уходящести. Сознание того, что это сейчас, что все утро мира пройдут. Что вот сейчас происходящее в твоем внимание, в твоем видении, вот этот конкретный момент, он при тебе же оживает и как бабочка сгорает и умирает навсегда. И это какое движение жизни в звуковом потоке, который мы можем ощутить и в световом потоке. Как скажет эта женщина образ, который будет ему являться. Ты что думаешь, ветру не больно? Когда она является, я состою не из пустоты, я из ветра и света. А что ты думаешь, ветер не испытывает боли? Вот этот ее образ, который не может соединиться с ним, с его супругом. И вот это, вот тогда я пережил в Литве. Я понял, зачем мне нужно было выполаскивать мозги праздником в течение 5 дней, чтобы вдруг быть ошарашенным при видении этого простейшего, такого живого, такого настоящего, огромного просто человеческой благодарности и праздника. Так я понял, для чего искусство. Вот оно и соединяет нас с тем, что нам бесконечно дорого, но до чего мы уже не можем дотянуться рукой. Вот, я напоминаю, мы говорим сегодня это в день Парастаса, поминовения ежегодного Троицкого. Всех, кто от нас ушел, мы всех помним. Вот для этого нам нужно искусство. Смотрите замечательный фильм «Все утро мира».
1: Режиссер Ален Карно.
0: С вами были Елена Волоченко и Алексей Злобин. Всего доброго, дорогие радиослушатели.
1: До свидания.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», международные новости религиозной жизни, у микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Учащиеся и преподаватели духовной семинарии в Сремских Карловцах совершили паломничество к святыням Русской Православной Церкви. В Грузии после реставрации осветили храм X-XI веков. Папа Римский начал апостольский визит во Францию. Об этих и других новостях в нашем выпуске. В период с 14 по 22 сентября Россию с паломничеством посетила группа студентов и преподавателей духовной семинарии имени святителя Арсения в Сремских Карловцах, в Сербии. Поездка, организованная паломническим агентством сербской патриархии «Доброчинство», проходила при поддержке подворья Сербской Православной Церкви в Москве и отдела внешних церковных связей Московского патриархата. С 16 по 19 сентября гости из Карловацкой семинарии поклонились святыням ряда монастырей Русской Православной Церкви – Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, Покровского, Новоспасского, Сретенского, Новоиерусалимского, Савино-Старожевского и Свято-Троицкого Серафима-Дивеевского монастырей, а также Марфо-Мариинской обители в Москве. В воскресенье 20 сентября в Московском храме святых первоверховных апостолов Петра и Павла у Яузских ворот на московском подворье Сербской Православной Церкви учащиеся и преподаватели Карловацкой семинарии молились за божественной литургией, которую возглавил настоятель подворья, викарий святейшего патриарха сербского, епископ Ремезианский Стефан. А 21 сентября, в праздник Рождества Пресвятой Богородицы, за божественной литургией в Сретенском Ставропигиальном мужском монастыре. В богослужениях участвовал прибывший в составе паломнической группы коллектив студенческого хора мужского октета духовной семинарии в Сремских Карловцах. Древнюю церковь, которую местные власти относят к X веку, осветили после реставрации в грузинском селе Диди-Клдиеси Тетрадскрийского муниципалитета. Храм получил статус церкви Успения Пресвятой Богородицы. Чин освящения совершил митрополит Манглийский и Тетрадскрийский Анани. Затем архиерей вместе со священнослужителями епархии совершил в храме литургию. На богослужении присутствовали представители муниципальных властей, духовенства и местные жители. Церковь считается памятником средневековой грузинской архитектуры и датируется X-XI веками. Изначально храм был однонефным, позднее к нему пристроили помещение с южной, а затем и с северной стороны. До реставрации церковь находилась в полуразрушенном состоянии. В архитектуре и вокруг церкви сохранились фрагменты декоративных элементов, камни с древнегрузинскими надписями, средневековые рельефные надгробия. Особый интерес представляют надписи на камнях храма. Среди упомянутых в них имен встречается Кафтарт Бели, представитель грузинской знати, которого исследователи связывают с событиями конца X века, когда часть картлийских феодалов выступала против утверждения в Картли царя Баграта III. Ереванский уголовный суд общей юрисдикции первой инстанции оставил под домашним арестом архиепископа Баграта Галстаняна еще на 2 месяца, сообщает «Спутник Армении». В суде были заслушаны мнения экспертов по вопросу о мере пресечения архиепископа. Суд удовлетворил ходатайство защиты и разрешил архиепископу 26 сентября с 12 до 15 часов присутствовать на крещении в церкви Джрвежа. Прокуратура запрашивала продление домашнего ареста на 3 месяца. Архиепископ Баграт Галстанян был арестован в ночь с 25 на 26 июля 2025 года. Следственный комитет Армении утверждает, что лидер и участники движения «Священная борьба» планировали террористические акты и действия, направленные на захват власти. 4 июня 2026 года Галстаняна перевели под домашний арест. И последнее сообщение. Папа Римский Лев XIV начал визит во Францию. 5-й апостольский визит, который продлится до понедельника. Девиз папской поездки «Дабы мир имел жизнь», сообщает «Ватикан Ньюс». Как пояснил госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, этот девиз уже говорит об основном послании, с которым папа прибыл во Францию. Это послание о ценности человеческой жизни, которую следует принимать, любить, защищать от момента зачатия до естественного угасания. Но за этими словами кардинал Паролин видит также призыв «Да уверует мир», поскольку нет телесной жизни без жизни души. Примечательно, что визит понтифика проходит после одобрения во Франции закона об ассистированном самоубийстве. В программе папского визита посещение штаб-квартиры ЮНЕСКО, служба в соборе Парижской Богоматери и место в центре столицы. Затем понтифик отправится в Лурд, где находится святилище Лурдской Богоматери. Апостольский визит завершится в Меце, где возможна встреча с представителями Европейского Союза. И это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
2: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

0: Глава 11. В медвежьей берлоге. Часть 2. Нильс посмотрел по сторонам. Налево деревья стоят как будто пореже. Может быть, там лес кончается? И Нильс пошел налево. Он шел быстро, но осторожно. Мало ли, какие опасности подстерегают в лесу. На всякий случай он далеко обходил корни деревьев. Ведь под корнями звери любят устраивать свои норы. А Нильсу вовсе не хотелось из медвежьих лап попасть в лапы куницы или волка. Но обитатели леса крепко спали в этот глухой ночной час. Было совсем тихо. Только изредка поскрипывали ветки, словно ежась от ночной сырости. Да где-то вверху время от времени раздавался легкий шорох. Верно, это какая-нибудь птица, отсидев во сне лапку, устраивается поудобнее. Нильс совсем успокоился. И вдруг он услышал какое-то шуршание и хруст. Так могли шуршать листья под лапами большого зверя. С таким хрустом могли ломаться сухие сучки, когда на них тяжело наступают. Медведь! Медведь проснулся и идет по его следу. Нильс прижался к стволу ели. Нет, это не медведь. У медведя не бывает рук и ног. Медведь не ходит в болотных сапогах. Это же человек! Даже двое людей! Они шли по лесной тропинке прямо к тому месту, где притаился Нильс. За плечами у каждого было ружье. «Охотники!» — подумал Нильс с тревогой. «Может, нашу стаю выследили?» Почти у самой ели охотники остановились.
1: «Вот тут и устроим засаду», — сказал один. «Я их вчера неподалеку видел».
0: «Ну да, это они про гусей», — подумал Нильс и похолодел от страха. «Гуси верно искали меня, кружили над лесом, а охотники их приметили». В это время охотник опять заговорил.
1: «У них берлога тут близко. Целое семейство в ней живет. Медведь, медведица и двое медвежат».
0: Нильс так и открыл рот. «Вот оно что! Они нашли моих медведей! Надо скорее предупредить их, надо им все рассказать!» На четвереньках, стараясь не высовываться из травы, Нильс отполз от ели, а потом бросился бежать назад, к берлоге. Теперь он не думал ни о кунице, ни о волках. Он думал только о том, как бы поскорее добраться до медвежьей берлоги. И бежал, бежал со всех ног. У входа в берлогу он остановился и перевел дух. Потом наклонился, заглянул вниз. Тихо, темно. Тут Нильс вспомнил про сердитого хозяина берлоги. Ведь если бы не медведица, он непременно съел бы Нильса. Ох, да чего же не хочется самому лезть в медвежью пасть! На одну короткую минуту Нильс помедлил. Убежать? А что будет с веселыми медвежатами Мурры и Бруммы? Неужели он позволит, чтобы охотники их убили? И их Мурлилу, и даже их отца? Узнала бы Акка Кнебекайси, что Нильс мог спасти медвежье семейство, и струсил, очень бы рассердилась. Разговаривать бы с ним не стала. Да и что сделает ему медведь? Сразу не проглотил, так теперь-то подавно и когтем не тронет. И Нильс решительно стал спускаться в медвежью берлогу. Медвежата спали, сбившись в клубок. Даже не разберешь, где мурры, а где бруммы. Вот медведица храпит вовсю, а вот и хозяин берлоги. Нильс подошел к самому его уху и крикнул: «Проснись, медведь! Вставай!» Медведь глухо зарычал и вскочил.
2: «Что? Кто? Кто смеет меня будить?» «А, это ты? Я же говорил, что тебя надо просто-напросто проглотить!»
0: И медведь широко раскрыл свою красную пасть. Но Нильс даже не отступил.
1: «Не спешите так, господин медведь!» — храбро заговорил он. «Конечно, проглотить меня вам ничего не стоит. Только я вам не советую. У меня для вас важные новости».
2: Медведь присел на задние лапы. «Ну, выкладывай!» — проворчал он.
0: «В лесу охотники засели», — сказал Нильс. «Я слышал, они про медвежью берлогу говорили. Вас, наверное, подстерегают».
2: «Так», — сказал медведь, — «хорошо, что я тебя не съел. Буди скорее мурры и бруммы, а жену я сам разбужу. Она со сна еще злее, чем я».
0: Он с трудом растолкал медведицу и сразу начал командовать.
2: «Живо собирайся. Досиделись, пока охотники не пришли. Я же давно говорил, что уходить надо, и пещеру присмотрел хорошую подальше в горах, а ты все свое. Жаль покидать обжитое местечко. Подождем еще, пусть дети подрастут. Вот и дождались. Уж не знаю, как теперь ноги унесем».
0: Нильс и опомниться не успел, как медведь схватил его зубами за рубашку и полез из ямы. Медведица с медвежатами карабкались за ними. Это было настоящее бегство. Кто выдумал, что медведь неповоротливый? Медведь косолапый, это правда. И ходит он, переваливаясь из стороны в сторону, это тоже правда. А неповоротливым его никак не назовешь. Медведи бежали так быстро, что у Нильса все перед глазами мелькало. Даже Брумма и Мурры не могли угнаться за своими родителями.
3: «Мурлила, Мурлила, мы хотим отдохнуть, мы все пятки себе отбили».
0: Пришлось медвежьему семейству сделать передышку. Нильс обрадовался этому еще больше, чем медвежата. Ему совсем не улыбалось, чтобы медведь затащил его в свою новую берлогу. «Господин медведь», — сказал он как можно вежливее, — «я думаю, что я вам больше не нужен. Не обижайтесь на меня, но я бы хотел вас покинуть. Во что бы то ни стало, мне надо найти стаю Акки-Кнебекайси».
2: «Стаю Акки-Кнебекайси?» — удивился медведь. «А зачем тебе стая Акки-Кнебекайси?» «Постой, постой, я что-то припоминаю. Уж не тот ли ты Нильс, который путешествует с гусями?»
3: «Да, меня зовут Нильсом Хольгерсоном, и я лечу с дикими гусями в Лапландию. Но вчера вечером ветер сбросил меня прямо к вам в берлогу», — ответил Нильс.
2: «Что же ты раньше не сказал?» — заревел медведь. «Слыхал я о тебе, слыхал. Все белки и зайчата, все жаворонки и зяблики о тебе твердят. По всему лесу о тебе молва идет. А я-то тебя чуть не проглотил. Но как же ты найдешь своих гусей? Я бы помог тебе, да сам видишь, надо отвезти семейство на новую квартиру. Ну, погоди,
1: сейчас что-нибудь придумаю». Думал он долго. Потом подошел к дереву и стал его трясти изо всех сил. Толстое дерево так и закачалось под его лапами. Вверху среди веток зашевелилось что-то черное.
3: «Карр! Карр!» — раздался скрипучий голос. «Кто трясет дерево? Кто мешает мне спать?»
2: «Ага! Я так и знал, что кто-нибудь там доночует. Вот тебе и проводник будет», — сказал Нильсу медведь и, подняв голову, закричал.
4: «Эй, ворон, спускайся пониже! Мне с тобой поговорить надо!»
1: Ворон слетел на нижнюю ветку и уставился на Нильса. И Нильс во все глаза смотрел на ворона. Это был Фумле-Друмле, атаман шайки с разбойничьей горы. С кем, а с Фумле-Друмле Нильсу меньше всего хотелось повстречаться. Он еще хорошо помнил его твердый клюв и острые когти.
3: «Здорово, приятель!» — закаркал ворон. «Вот ты где бродишь! А вчера гуси весь вечер кружили над лесом. Верно, тебя искали!»
1: Нильс обрадовался. «А сейчас они где?» — спросил он.
3: «Что я им, сторож?» — сказал Фумле-Друмле. «Дрыхнут где-нибудь на болоте. А мне на болоте нечего делать. У меня от сырости кости болят».
4: «Ладно, хватит болтать», — прикрикнул на ворона медведь. «Помоги Нильсу отыскать стаю. Не то не будь я медведем, и тебе, и всему твоему вороньему роду плохо придется».
1: Фумле-Друмле слетел на землю.
3: «Можешь меня не пугать», — сказал он медведю. «Мы с Нильсом старые друзья-приятели. Ну как, отправились в путь?»
1: «А ты не потащишь меня к своей шайке?» — с опаской спросил Нильс.
3: «Да я с ней давно рассорился», — ответил ворон. «С того самого дня, как ты гостил на разбойничьей горе. Они ведь тогда все монетки растащили. Мне ни одной не оставили».
1: «Хочешь, я тебе дам?» — спросил Нильс. «Ту самую, что ты мне подарил».
3: «Дай, дай, дай!» — закричал ворон и закружился над Нильсом.
1: Нильс вытащил из кармана свою серебряную монетку. Эту монетку он хотел отдать деревянному, но бронзовый ему помешал. Эта монетка могла бы спасти подводный город, если бы Нильс ее не уронил. Так пусть она теперь порадует хоть Фумле-Друмле. А Фумле-Друмле и верно обрадовался. Он выхватил монетку из рук Нильса и, шумно хлопая крыльями, исчез в густых ветках дерева. «Удрал», — подумал Нильс. Но Фумле-Друмле уже стоял перед ним. Монетки в клюве не было. Спрятал, должно быть, в дупле.
3: «В дорогу, в дорогу!» — закаркал Фумле-Друмле.
1: Нильс попрощался с медведями и подошел к ворону.
3: «Только не вздумай нести меня в клюве. Я привык верхом».
2: «Верхом так верхом!» — каркнул ворон.
1: Нильс уселся на шею Фумле-Друмле, и они полетели.

сказку Сельмы Лагерлёв «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» для вас читала Елена Дельвер. Продолжение слушайте в понедельник в это же время.

0: В исполнении оркестра капеллы Истрополитана под управлением Берри Вордсворта прозвучала первая часть симфонии номер 83 соль минор Йозефа Гайдна.
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Ленинградской области, во Всеволожском районе, кружки находятся в соборе святого архистратига Михаила по адресу: поселок Токсово, улица Лыжная, дом 16. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
2: Пасторский час. Радио «Град Петров».
3: Добрый вечер, возлюбленные Господи, братья и сестры. В эфире программа «Пасторский час» радиостанции «Град Петров». И сегодня с вами в прямом эфире буду я, протоиерей Александр Дягилев, штатный клирик храма в честь Порт-Артурской иконы Божией Матери. Это перекресток проспекта Героев и улицы Маршала Казакова. И также храма в честь святых равноапостольных Константина и Елены. Это улица Доблести, 24, корпус 3. Помимо этого, я являюсь настоятелем храма Преображения Господня и приписного к нему храма великомученика и целителя Пантелеимона деревни Загубье. Это Волховский район, Тихвинская епархия. Вот. И помимо того, что я священник, я напомню, что я психолог-консультант, преимущественно специализируюсь на семейных отношениях, хотя принимаю разных клиентов. Вот сегодня были две интересные консультации, скажем так, не по семейным вопросам, хотя, скажем так, очень многие психологические проблемы, они сказываются, понятно, и на семейных отношениях тоже. Вот. Но напомню, что программа «Пасторский час» подразумевает, что здесь прежде всего я священник, а не психолог. Хотя я понимаю, что психологические вопросы у вас будут. И это тоже естественно и понятно, потому что, к сожалению, очень часто люди в церковь приходят именно не столько с вопросами, запросами на отношения с Богом, на молитву, как правильно молиться, как правильно, скажем, с Богом отношения выстраивать, сколько действительно с житейскими сложностями, проблемами. И священников спрашивают тоже на эту тему. Но вот даже буквально сегодня я консультировал одну женщину, которая когда-то была прихожанкой храма в Красном Селе, где я когда-то служил. Ну, собственно говоря, она и сейчас туда ходит. И, тем не менее, по старой памяти, вот она позвонила мне, мы договорились о встрече, я ее консультировал. И понятно, что я не буду рассказывать подробности, ни как ее зовут, ни какие у нее там, что за ситуация. Но просто скажу, что она сама согласилась, что, хоть впервые в жизни была у психолога, что исповедь психологическую консультацию заменить не может. Все-таки исповедь, ну, грубо говоря, приходит человек там и кается, вот, не знаю, там, ну, например, сложности в отношениях с мужем, или там гневалась на мужа, например, да? А что стоит за этой фразой, что стоит за этим словом? Порой нужно много десятков минут, чтобы объяснить и действительно копнуть историю ее жизни, историю ее семьи, чтобы понять действительно, что стоит за всем этим. Вот. Ну и понятно, что люди ищут помощи, и далеко не всегда, к сожалению, священники в состоянии им помочь. Ну или, давайте так, даже если брать тех же старцев, например, очень часто люди, когда к ним приезжают, они, у них конкретный вопрос: «Батюшка, что мне делать? Батюшка чем-нибудь благословит?» Ну, может быть, батюшка и правильно благословит, это само по себе неплохо. Но вся проблема в том, что, скажем так, глубинная суть проблемы остается нерешенной, поскольку, да, человек выполнил благословение старца, там, духовника, и жизнь вроде наладилась, относительно наладилась до поры до времени. Но, например, причины, что стало причиной того, что возникли какие-то сложности? К сожалению, далеко не всегда человек сам осознает. И потом проблемы, которые привели к тому, что возникли сложности какие-то, которые через старца, через духовника были решены, они в других каких-то сферах жизни тоже будут вылезать. Так что вот. Ну, хорошо. Напоминаю, что вопросы можно присылать прежде всего на сайт нашей радиостанции grad.fispetrov.ru. И я правильно понимаю, что у нас с интернетом, с ВК-видео сейчас проблемы? Да. То есть трансляция идет, вы можете меня увидеть, но, к сожалению, на этом ноутбуке, который сейчас передо мной, я не могу открыть эту трансляцию, посмотреть, что вы там пишете. Поэтому на сегодня конкретно у нас канал связи исключительно через... Ну да, вот я смотрю. Исключительно через сайт. Так что вот. Да, тут какие-то сложности. Правда. Вот, так что сайт grad.fispetrov.ru, grad.fispetrov.ru, открываете, там есть опция такая, вопрос, прямой эфир, соответственно, нажимаете, пишете, через несколько секунд я перед собой увижу. Ну, опять-таки, справедливости ради, через трансляции, собственно говоря, не так уж и много у нас обычно и пишут, поэтому... То, что вы на сайте напишите, то и будем смотреть. Вот. Хорошо. Итак. Эдуард, ну, как обычно, самый первый. Здравствуйте, дорогой батюшка. Позвольте строки Иоанна Златоуста о промысле Божьем. Мы и сами не так хорошо знаем, что для нас полезно. Как Господь знает. И не столь сами мы заботимся о себе, сколько Он печется о нашем спасении и все творит и совершает так, чтобы только вести нас к добродетели и вырвать из рук дьявола. Знаете, Эдуард, я благодарю вас за эти строки. Они для сейчас, вот сейчас на этом этапе моей собственной жизни для меня очень актуальны. И я честно могу сказать, что сейчас у меня тоже происходят определенные изменения. Я, если позволите... Пока ничего рассказывать здесь в эфире не буду. Через какое-то время узнаете. Но я просто увидел, что Господу Богу было угодно. Нет, слово «угодно», наверное, не очень корректно. Это точно Богу было не угодно. Но так, вот так сформулирую. Господь попустил, чтобы я остался без жены, без несовершеннолетних детей, без настоятельства, без епархиальной должности на каком-то этапе своей жизни. И сейчас вдруг я понимаю, что это внезапно открыло для меня какие-то возможности, о которых, может, даже еще год назад я бы не то что не думал, я бы, наверное, даже отверг бы их, сказал, что для меня это невозможно, хоть даже и заманчиво звучит. А сейчас тут, в общем-то, могут быть серьезные изменения. Еще раз, вы узнаете о них, причем достаточно скоро, если все пойдет так, как Господу... Нет, оно и так пойдет, как Господу угодно. Если Господу будет угодно, чтобы оно пошло так, как я это вижу, так как я предполагаю, что это должно пойти. Потому что, знаете, бывает такая ситуация, когда вдруг хоп, и пазлы начинают складываться. Какие-то события, происходившие в разное время, в разных местах, вдруг начинаешь видеть связь и понимаешь, что, возможно, действительно, таким образом... Тоже не скажу, что Господь расчистил пространство, сколько Господь воспользовался, в том числе даже порой грехами человеческими, расчищенным пространством для того, чтобы сделать доброе дело. Вот сейчас это скорее про меня. И поэтому, да, я повторю эту цитату Иоанна Златоуста, мы и сами не так хорошо знаем, что для нас полезно, как Господь знает. И не столь сами мы заботимся о себе, сколько Он печется о нашем спасении

у нас такая Анастасия, потому что я лично сам вот этим автобус договариваться, звонить там в гостиницу оптинскую договариваться, обычно, честно говоря, этим не занимаюсь, я это ей поручил, потому что, ну, просто некогда, я понимаю, что могу что-то пропустить и так далее. Более того, прямо сейчас я очень интенсивно занимаюсь организацией другого проекта. Это выездная программа, похожая на супружеские встречи, но сама программа другая, но формат похож. Тоже выезд в загородную гостиницу на пятницу вечер, суббота, воскресенье для людей, переживших развод, для людей, которым больно, тяжело, плохо. Ну, я очень хорошо знаю, каково им. Я просто понимаю, насколько это востребовано, ведь каждый год в нашем городе разводится примерно плюс-минус 25 тысяч пар распадается. То есть регистрируется 25 тысяч разводов. И то есть 50 тысяч человек остаются одни. И даже если предположить, что половина из них об этом не страдают, и подали на развод и рады тому, что так произошло, то по меньшей мере хотя бы вторая половина, 25 тысяч человек каждый год, чувствуют себя преданными, чувствуют себя отвергнутыми, им больно. И получается, что, скажем так, им нужна помощь, им нужна поддержка. Я очень хорошо, причем понимаю, какая именно, поскольку сам через подобное прошел. И вот я решил попробовать это сделать. Если наберем хотя бы минимум человек 15, а лучше бы человек 30, 30 это максимальное количество, сколько гостиницы готовы принять, то вот эта выездная программа должна состояться с 30 октября по 1 ноября. Вот уже на самом деле достаточно скоро. Потому что вот уже октябрь начинается. Остался буквально чуть-чуть больше месяца осталось. Вот. И получается, что, ну, я сейчас разрабатываю эту программу. Почему? Потому что, и как психолог, да, и как священник. Почему? Потому что готовой программы, как в случае с супружескими встречами, на эту тему нет. Это вообще такая тема, разводы, да, которую у нас как-то люди не очень любят трогать. Она как будто какая-то грязная, нечистая. Но беда в том, что это есть, и оно порой приходит в нашу жизнь, помимо нашей собственной воли. Вот. И программа будет называться «Жить дальше». Сразу могу сказать, что я долго думал, решил ее все-таки проводить скорее как все-таки светский тренинг, не как что-то сугубо церковное, чтобы люди разные, даже разных конфессий и религий могли принять участие. Там будет небольшой религиозный компонент, но очень ненавязчиво, очень чуть-чуть. И даже для атеистов это не должно быть чем-то таким, что вызовет какие-то сложности. Вот. Просто хочется помочь как можно большему количеству людей. Хотя, конечно, я не буду сказать, что я священник, и возможно, для кого-то это будет такой возможностью, в том числе и о Христе услышать, в том числе и, как сказал один участник супружеских встреч, увидеть иную церковь, которая помогает людям. Я понимаю, что на самом деле церковь – это не только богослужение, но далеко не все на себе это прочувствовали. Многим такая возможность будет предоставлена. Если даже для вас самих это не актуально, то, может быть, актуально для кого-то из ваших близких, родных, друзей, которые через подобное прошли. Вы сейчас видите, как они страдают, вы видите, как им плохо. Хотя некоторые пытаются делать вид, что все хорошо, как-то держать хвост трубой. Но на практике получается, что им больно, им плохо. Они буквально в депрессии, многие из них. И, да, они, может, там, например, на работу приходят бодрячком, говорят, что у них все хорошо. Могут даже буквально врать вам, что они рады и счастливы, что развелись. То, как им горько, то, как они, может, даже бухают по вечерам, уж простите. Вы можете этого просто не видеть. И, в общем, передать информацию об этой программе, ну, в принципе, возможность есть. Да, она будет платной. Сразу скажу, что стоимость 22 тысячи рублей. Но эти 22 тысячи рублей, в них, ну, прежде всего, там значительная часть, большая часть этой суммы, это услуги гостиницы и питания. Вот. И
в любом случае, это, ну, примерно как две моих

консультации по стоимости, даже меньше по стоимости, чем прямых консультаций двухчасовых. Но в данном случае это пятница вечер, целый день субботы и значительная часть дня воскресенья. Такая серьезная работа, которая, системная работа, которая должна этим людям помочь. И, в общем, если есть желание, то вы можете прямо сейчас записать телефон, который еще раз либо для вас пригодится, либо для кого-то из ваших близких. Плюс 7-796-794-37-98. Плюс 7-796-794-37-98. Игорь, он записывает на программу. И, в общем, если кто-то из вас, кому-то из вас актуально, то, соответственно, вот есть возможность принять участие. Ну и поскольку я занимаюсь этой программой, честно говоря, немножко Оптину я в сторону отложил. Но буквально даже не только вы, но другие люди тоже уже по поводу Оптиной пустыни обращались. Я с Настей общался, которая, вот еще раз, организует у нас все, чтобы она этим занялась. И честно могу сказать, опять-таки, в свете тех событий, о которых я так уже упомянул, что у меня тут грядут изменения определенные, для меня важно, чтобы эта поездка состоялась до февраля. И, то есть, либо на ноябрьские праздники, видимо, то есть сразу после вот этого, этой программы «Жить дальше», чуть ли не сразу, вот надо будет в Оптину поехать. Уже в ноябре. Но беда в том, что на эти школьные каникулы, понятно, что многие хотят, и вот в Оптиной гостиница просто на расхват. Там будет очень много людей, очень много автобусов. Либо ехать какой-то день, когда не каникулы, но ведь понимаете, что Оптина пустынь — это не за один, даже не за два дня. Это поездка на несколько дней должна быть, получается. Вот. Но тогда я боюсь, что очень трудно будет народ набрать. Либо, как вариант, новогодние праздники. Они достаточно большие, может быть, перед Рождеством, между Новым годом и Рождеством туда рвануть. Или сразу после. Но, опять-таки, я боюсь, что там может быть много людей. Плюс все-таки зима, это значит, что людям нужно будет брать с собой много теплой одежды. То есть сразу багаж увеличивается в размерах зимой. Но, с другой стороны, в общем, честно могу сказать, пока что думаю, если будут какие-то идеи, тоже пишите, кстати. Так что желание есть, и тем более, что есть о чем поговорить. Мы еще раз, мы планировали поездку в Старую Руссу в свое время, именно как подготовительную Оптину. Первый вопрос, как оптинскую поездку организовать. Один из вариантов летом, ну, летом я боюсь, что я буду не в Петербурге. А, опять-таки, Господи, все в твоих руках. Отец Александр, добрый день. Вы планировали катехизаторские курсы на осень онлайн. Есть ли еще такие планы, и можно ли будет получить свидетельство о катехизации? Нужно свидетельство для того, чтобы разрешали проводить экскурсии в некоторых городских и областных храмах. Большое спасибо. Знаете, Андрей, я думаю, что да. Помните, у нас была идея записать вот здесь на радио онлайн. Я планировал прокатехизировать реальных людей. Как раз у нас так получилось, что несколько новых звукооператорш молодых девочек тут взяли на работу. И как раз их и нужно было прокатехизировать. Я и планировал это сделать. Ну, правда, не в прямом эфире, конечно, а под запись. Ну, а заодно это все записать и как бы это все сделать в таком формате, чтобы и по радио можно было крутить. И просто чтобы люди могли взять там, не знаю, флешечку и посмотреть таким образом, прослушав этот курс, по сути, получить представление об основах веры. Вот. Но так получилось, что часть этих девочек поработала и ушла отсюда, с радио. Ну, давайте сейчас, здесь зарплаты не очень большие, поэтому здесь как бы на энтузиазме долго не продержишься, особенно если ты и так не очень-то прокатехизированный. Но они, честно говоря, пришли больше искать работу, чем чтобы ими вера двигала. Тоже могу понять. Вот. И как-то так получилось, что за лето нам не удалось всех собрать. А очень нехорошо будет, если я буду катехизировать, и на одном уроке будет один состав слушателей, на другом уроке другой состав слушателей. Это, в принципе, не очень правильно. То есть в каком-то смысле под запись надо делать образцовую катехизацию, чтобы, ну, действительно, не было никаких вопросов на будущее. Вот. Может быть, сейчас осенью удастся это организовать. Если же нет, то действительно просто в формате онлайн, может быть, через Zoom, например.
мы можем провести такой набор встреч. И да, действительно, после этого можно будет, например, вот нашего прихода, вот где Порт-Артурский храм Константина Елены, выдать свидетельство, либо я даже просто от загуби могу. Там я настоятель, печать у меня есть, написать такое свидетельство я могу. Вот. Хорошо, давайте сделаем следующее. Я если можно, сейчас вот возьму эту неделю для того, чтобы понять, удастся ли в конце концов сделать это на радио. Если нет, тогда просто я планирую такую программу просто в формате онлайн. Вот. Ну, а на радио, может, когда-нибудь. Тоже возможный вариант. Так. Гости Санкт-Петербурга. Здравствуйте, батюшка. Великой Ктинье есть прошение к Богу избавить нас от нашествия иноплеменных. Кто имеется в виду под этими словами в современное время? Нашествие мигрантов или что-то другое? Дело в том, что, скажем так, по сути, это об избавлении от войны. Война бывает двух типов. Когда кто-то извне вторгается, и мы с ними боремся. И вторая – это междоусобная брань. Когда, по сути, внутри единого народа, единого племени, вот какие-то сложности. Гражданская война, по сути дела. Кстати, честно могу сказать, что нынешнюю нашу войну с Украиной, ну или как ее называют, специальная военная операция, я ее в большей степени воспринимаю как именно вариант гражданской войны. Потому что, в общем-то, и с той, и с другой стороны, честно говоря, русские люди. По крайней мере, у нас общая история, общая культура. Многие люди с той, с другой стороны линии фронта православные. Поэтому, например, от нашествия иноплеменных скорее молятся с той стороны. Мы для них в каком-то смысле иноплеменные. Хотя, еще раз, с моей точки зрения, мы один народ. Это больше междоусобная брань. Вот. Собственно говоря, даже в молитве, которую мы читаем на литургии, там об этом мысли есть, что есть некая территория, которая называется условно Святая Русь, но на этой территории есть разные страны, потому что там есть слова «Восставь во всех странах Святой Руси мир единомыслия». Вот. Вторжение иноплеменных – это скорее про что-то типа Великой Отечественной войны, когда уж откровенно иноязычные вторгаются, начинают наших уничтожать. Ну, то есть, вот нечто подобное. Нужно понимать, что эта Ектиния, она появилась еще во времена Византийской империи. Соответственно, это вот про нападение всяких там арабов, персов, болгар. То есть, вот что-то из этой серии. Про мигрантов вряд ли ее можно так сказать. Хотя, с другой стороны, давайте так. Они к нам приходят, с одной стороны, из-за того, что в их странах сложно живется. С другой стороны, они с собой порой привносят то, из-за чего в их собственных странах плохо живется, они теперь-то начинают здесь насаждать. Такая проблема есть. Но есть и другая интересная тенденция, на которую обратил внимание не так давно. Я напомню, что я лично сам живу в Горелово, это формально это Санкт-Петербург, но это уже вот за Кольцевой, по Таллинскому шоссе. И там у нас в нашем этом районе довольно-таки много мигрантов, потому что поскольку квартиры за Кольцевой, стоимость квадратного метра дешевле, и вот они там, многие из них там поселились, собственно говоря. Я многих из них вижу регулярно там. И получилось так, что вот еду на лифте, и на каком-то этаже лифт останавливается, и заходит пара. Видимо, мать и дочка, судя по внешнему виду. Ну, как тут по общению, по всему. Вот они зашли, и вот мать, знаете, одета вот чисто, как вот традиционно, все-таки, не знаю, как сказать, мусульманская, восточная, вот эта вот одежда такая вот. Наши женщины так не ходят, видно, да, что она оттуда, откуда-то из Центральной Азии, и вот она приехала здесь, и здесь она живет, но ходит так, как ей привычно до сих пор, вот, ну, у нас таких много в том районе ходят. А рядом стоит дочка, тоже, скажем так, в хиджабе, но даже видно, что хиджаб на ней вот не столь
тщательно одет, ну, скорее так висит, как наш платок, незавязанный. И волосы видны, если, ну, то есть вот нет такого желания прям закутаться, укутаться прям вот. Скорее, а ниже одежда, ну, такие рваные джинсы. Я понимаю, что вот передо мной человек, уже рожденный в России, который предпочитает ходить так же, как ходят ее русские сверстники, сверстницы. Современная девушка, которая, скорее всего, слушает современную музыку, и вот... Но ради мамы, рядом с мамой, вот она эту, простите, тряпочку на голову накинула. Видимо, раз маме надо. Вот. Но я так подумал, вот пример некой ассимиляции. Так что, что будет дальше, неизвестно. Потому что в том же Лондоне, например, там ассимиляция почти не происходит. Но причина в том, что, скажем, вот эти мигранты, что арабы, что, не знаю, пакистанцы, что евреи, кстати, что китайцы. Вот они селятся кварталами, буквально кварталами. Там даже вот, например, район Edgware Road, там есть место, где даже вывески на магазинах, на ресторанах на арабском языке и даже порой по-английски не продублированы. Там одни арабы живут, вокруг одна арабская речь, например. Вот я помню, когда был момент, когда в гостинице жил вот в этом районе. Ну, вот просто тоже некая реальность. Понятно, что они все английский знают, но это чисто арабский район. Вот. Есть Чайна-таун, где наоборот один китайский язык, все по-китайски и так далее. И, кстати, сами англичане говорят об этом как о некой проблеме, вот это отсутствие ассимиляции, что они создают свои районы, где сохраняют свою культуру, традиции, язык, игнорируя, по сути, сам факт, что они в Великобритании. Вот. А у нас все-таки немножко другая ситуация, да, вот эти узбеки, таджики, азербайджанцы, они все-таки вперемешку с русскими живут. И вот, на мой взгляд, все-таки некая медленная ассимиляция тех, кто приехал, она все-таки происходит. Для меня еще раз пример вот этой девочки, которую я увидел в лифте. Может быть, я не прав. Посмотрим, что будет дальше. Конечно, не факт, что они немедленно там христианство начнут принимать, но когда встанет вопрос вот этой девочке выходить замуж, ну, может быть, конечно, по маминому, скажем, нажиму она и выйдет замуж за узбека или таджика, да, но даже ее уже дети, особенно если это будет такой же мальчик, рожденный в России, возможно, уже бы предпочтут жениться или выйти замуж за местных, за русских. Но опять-таки есть одно но. В их семьях рождают много детей, у нас мало, и у нас рождаемость падает. Демографическая проблема. Поэтому, если ситуация не изменится, то может пойти по другому пути, как в Косово, когда просто физически их будет количество расти, а наше количество падать. И, в конце концов, они станут большинством населения. И тогда мы будем говорить о Святой Руси, о наших храмах, но де-факто на каком-то этапе наши храмы, которые такими силами мы строили, золотили купола, начнут просто переделывать в мечети. От чего? Избавь нас, Господи. Но в таком случае вот это нашествие на племенных, это и происходит не из-за того, что кто-то на нас напал, а из-за того, что мы так себя ведем, что не размножаемся, не населяем собственную землю, которую Господь Бог нам дал. И Он просто отдает ее другим людям. Господь так попускает. Так, Глеб из Ленинградской области. Батюшка, добрый день. Скажите, пожалуйста, сколько мужчина должен зарабатывать для семьи? Постоянные сложности в семье, но большой заработок ведет к большим рискам. Зарабатываю 250 тысяч, не хватает. Как принять положение? Господи, помоги всем нам. Глеб, вы знаете, дело в том, что еще зависит от того, сколько людей в семье. Вот давайте просто прикинем. Вот я сейчас напишу прожиточный минимум в Санкт-Петербурге в поисковике. Прожиточный минимум СПБ, вот прям 2026, прям вот мне выдал поисковик. На душу населения 20 600 рублей. Это, подчеркну, минимум. То есть это, обратите внимание, это меньше 1000 рублей в день. И по сути, скажем так, это если вы сидите у себя дома, ходите там на работу или в школу пешком, практически не пользуетесь транспортом,
едите самое вот необходимое, вот, чтобы выжить, выжить, выжить, выжить. Получается, что вот где-то надо 20 тысяч зарабатывать. На человека, подчеркну, да? Вот. Скажем так, чтобы комфортно себя чувствовать, ну, нужно иметь по меньшей мере, ну, хотя бы раза в полтора больше, а лучше бы в два. То есть, ну, условно говоря, где-то 30-40 тысяч на человека, подчеркну. То есть хотя бы 1000 рублей в день, чтобы было на человека. Дальше просто вы считаете, сколько людей у вас в семье, включая детей. И вы получите некую сумму денег, которая необходима для того, чтобы жить относительно комфортно. Ключевое слово «относительно комфортно». Но есть еще одна вещь. Дело в том, что у кого угодно в семье может случиться все, что угодно. Кто-то может работу потерять, кто-то может стать инвалидом, кто-то может заболеть. Всякое бывает, да? И в идеале должно быть так, чтобы, ну, первое, если вот особенно кормилец семьи заболеет, в идеале, чтобы супруга могла хоть какое-то время тоже семью поддержать, может быть, своей работой, хоть какое-то время, хотя бы на этом самом минимуме. Поэтому все-таки хорошо, когда и у супруги тоже есть возможность что-то заработать, когда все не только на одном мужчине. Потому что это слишком большие риски. А второе тоже в идеале. У семьи должен быть запас, назовем это подушка безопасности. Ну, психология считается, что для того, чтобы действительно более-менее комфортно себя чувствовать, минимум на полгода. Поэтому вот берете количество людей в вашей семье, умножаете на, ну, возьмем, предположим, все те же самые 30 тысяч рублей, как некий минимум, да, и умножаем на 6 месяцев. Вот эта сумма денег просто должна где-то лежать, может, на банковском счету, может, где-то в каком-то виде, не знаю, как вот вы там, кто-то в валюте хранит, кто-то, у кого есть, конечно, у многих ведь этого нет. И тогда, случись что, с кем-то из вас или с вами двумя, полгода вы протянете, хоть как-то, но протянете. Вот, а когда подушки безопасности нет, вот, например, я работаю психологом и священником. Признаюсь честно, как священник получаю очень немного. А у психолога есть такая особенность, то густо, то пусто. То люди прям записываются, и консультация за консультацией. То у меня прям целые дни пропадают, когда никто не записался на какой-то день. Просто никто не записался, и все. Да, и вот день пропал. Ну, я понятно, что тоже пытаюсь эти дни использовать с пользой. Для себя, для хозяйства, там, не знаю, дома прибраться, еще что-то сделать. Как правило, эти дни совсем уж... Ну, или потом, может быть, выяснится, что Господь специально так устроил, чтобы день для меня освободился, чтобы, не знаю, кого-то крестить, кого-то отпеть. Разные бывают ситуации. Да, я понимаю, что вот, Господи, ты, значит, так вот... Я этому человеку был более важен, чем даже вот тем, кто приходит ко мне как к психологу. Вот. Но, тем не менее, получается, что когда вот то густо, то пусто, иногда действительно возникает некий страх, что так, в холодильнике продукты заканчиваются, в кармане чего-то совсем немного. Да, ай-яй-яй. Справедливости ради Господь не оставляет, да, всегда в последний момент или не в последний момент, но кто-то найдется, кто-то, скажем так, отреагирует, и глядишь, так сказать, какие-то варианты вдруг могут появиться того, как вот того, как заработать. Вот. Но если есть подушка безопасности, вот этого, да, хотя бы минимум, необходимый минимум на 6 месяцев, на всю семью, тогда все-таки появляется некое чувство уверенности, стабильности, и жить чуть легче, потому что, ну, давайте честно, у женщин, как правило, по жизни нервы раньше сдают, и даже если пока еще катастрофы нету, вы не голодаете, то женщина начинает истерить, что ай-яй-яй, ай-яй-яй, ой-ой-ой, тревога, кортизол идет.
И понятно, что поскольку многие женщины рассчитывают прежде всего именно на мужа, как на того, кто избавит от этой самой тревоги, уже начинаются претензии. Мало зарабатываешь, плохо зарабатываешь, смотри, деньги кончаются. Вот это вот. Так что так. Кстати, я сейчас говорил про это вот, про эту сумму денег в расчете на Петербург. В Ленинградской области, может быть, я сейчас даже посмотрю, прожиточный минимум в Ленинградской области. Может быть, там чуть меньше. Вот. Да нет. Для трудоспособного населения 22 тысячи рублей минимум, да, для детей 19 тысяч рублей, для пенсионеров 17 тысяч рублей, но все равно где-то около 20. Еще раз, это минимум. Это выживание, это не жизнь. Жизнь надо иметь хотя бы в полтора раза больше, а то и в два раза больше. Чтобы жить, чтобы иметь возможность, так сказать, что-то откладывать, куда-то поехать. Нина из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, отец Александр. У меня есть подруга, которая крещена с детства, ходит в храм, исключительно порядочный человек, правда, курит. Но она не знает, в чем кается. Когда мне рассказывает о чем-то таком, она говорит, что это ее жизнь. Каким образом объяснить ей, что необходимо покаяться? Ну, прежде всего, тоже курение. Тоже покойный митрополит Владимир, наш Санкт-Петербургский Ладожский, который был вот до владыки Варсонофия. Вот мне просто рассказали одну интересную историю. Ну, как-то один человек, скажем так, он был вхож в администрацию Санкт-Петербурга, и его некий городской чиновник, который проживал где-то недалеко от резиденции наших митрополитов на Крестовском острове, пригласил в гости к митрополиту Владимиру. Как выяснилось, этот чиновник с владыкой Владимира периодически играл в шахматы. И была хорошая погода, поэтому их пригласили там на какую-то открытую террасу. Я не знаю, где это, чего. Вот. И вот пока просто мой вот этот вот знакомый стал свидетелем ситуации. Там еще один человек был в гости приглашен. Вот их трое, получается, и владыка Владимир. И вот пока владыка Владимир со своим вот этим напарником играли в шахматы, вот этот другой еще, тоже какой-то, я понял, чиновник городской, ну, тем более они были на открытом воздухе, спросил, а можно я тут закурю? Это не грех? И владыка сказал такую фразу. Грех не в том, что вы курите, а в том, что не можете бросить. Ну, на самом деле, курение само по себе тоже грех. Это разрушение здоровья. Потому что, давайте так, даже у алкоголя все-таки некая польза есть. Или в некоторых ситуациях может польза быть. Например, при обморожении, когда нужно быстро расширить сосуды, человека согреть. Только не на морозе. На морозе нельзя ни в коем случае. А именно, когда с мороза человек пришел или его принесли в теплое помещение, скажем, рюмка чего-то крепкого может способствовать тому, чтобы он быстрее согрелся и так далее. Это как бы, ну, реально работает. Всевозможные настойки лекарственные существуют и так далее, которые тоже пользу приносят на спирту. Вот. В конце концов, Господь вино избрал для того, чтобы в таинстве Евхаристии прилагать свою кровь. А вот с куревом все-таки ситуация несколько иная. Пользы от курева нет вообще. Ну, или как один старец на эту тему сказал одному курящему человеку. Знаешь, какая польза? Вот решит вор забраться в твой дом, а ты в доме там кашлять начнешь, он услышит это и передумает. Вот, типа, единственная польза, которая может быть от того, что ты куришь. Ну, это, конечно, как шутка. Сам факт курения – это причинение вреда здоровью. Там вообще никакой пользы нет. И в никаких ситуациях. Почему люди курят? Курение – это суррогат. Суррогат – это подмена какой-то ценности, которой не хватает человеку. Чаще всего это про успокоение. Причем на самом деле тот же никотин сам же нервную систему и расшатывает.
что требует очередную дозу, чтобы успокоиться и так далее. То есть сначала успокаивает, потом искусственно успокоенная, она опять выходит в дисбаланс. То есть идет нарушение как раз как вот этих гормонов, да, серотонина, дофамина, окситоцина, эндорфинов. Никотин вмешивается в эту систему. По сути, это точно такой же наркотик, как и героин. Только, ну, может быть, здесь и сейчас вреда меньше, но это классический наркотик. С ломками при попытке бросить и так далее. И как на эту тему писал апостол Павел, первое послание Коринфянам, 6 глава, стих можете найти. «Все мне можно, но не все полезно. Все мне можно, но ничто не должно обладать мною». Ну, или там в нашем переводе «все мне позволительно». По сути, все мне можно, но не все полезно. Все мне можно, но ничто не должно обладать мною. А вот если я какой-то сушеной травке, тлеющей, позволяю мною обладать и без нее жить не могу, хотя Господь Бог не создал меня с потребностью курить, это я сам себя сделал зависимым, то я этим грешу. Грешу самим фактом, что стал зависимым. Грешу самим фактом, что даже не пытаюсь бросить, воспринимаю это как норму. Уничтожаю свое здоровье, да, и я стал рабом этой травки. Получается так. И есть интересная точка зрения, что когда душа освободится от тела, душа возьмет с собой туда, в тот мир, в том числе и своей зависимости. Потому что вот есть зависимость физическая или физиологическая, да, есть психологическая. Грубо говоря, ломка длится, ну, условно говоря, даже от того же героина, ну, 2 недели. Да, 2 недели очень больно, это ужасно, но потом потихонечку организм привыкает жить без яда, и потихонечку, вроде все, ломка закончилась. Все, живи, вот, живи, да, вот, небо голубое, трава зеленая, ходи, радуйся, все, тебе больше не нужен наркотик. Но человек опять срывается, хотя вроде ломок больше нет. Зачем? А потому что есть зависимость психологическая. И вот эта психологическая зависимость, она в душе уже, душа поражена. И получается, что человек уже без тела, когда душа идет туда, да, не имеет возможности утолить вот эту страсть, это желание. А там оно начинает умножаться на бесконечность просто. И вот, собственно говоря, ад начинается здесь, на земле, продолжается там, вот в этой невозможности удовлетворить греховную зависимость. И, а если вы на земле сможете с ней распрощаться, то вы ее туда с собой не возьмете. Это очень важно. Поэтому хотя бы борьба с зависимостью. Вот хотя бы, не знаю, вот хоть какое-то время не покурить, не выпить, хоть какой-то вечер, например. Это уже, вот ради Господа, да, это уже некий плюс. Вот. Так что, ну, вы прямо написали, да, один из грехов. Ну, а так, на самом деле, мы грешим постоянно. Помыслами. Ну, прежде всего, тема осуждения, тема гнева, причем грех не в самом факте гнева. У апостола Павла, послание к Ефесянам, 4 глава, 26-27 стих, там говорится о том, что гневаясь не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, не давайте место дьяволу. То есть, можно гневаться и не грешить. Грех именно в формах выражения этого гнева, чувства гнева, да. Ярость, осуждение, крики, упреки, оскорбления, сквернословие, ну, или вот эти подколки, пассивная агрессия, шантаж, манипуляция, это вот то, что само по себе уже грех, способы выражения чувства гнева. Ну, а также, если вы в гневе зависли, вот этот образ солнца, да не зайдет во гневе вашем, это про то, что через воспоминания, прокручивание вновь и вновь какой-то истории, вы не даете гневу утихнуть, и вновь он у вас разгорается, и вы в гневе не 20 минут, а сутками, неделями, годами некоторые, в гневе, в обиде. Значит, получается, есть некая вторичная выгода, чтобы испытывать это неприятное чувство. За это человек тоже будет ответственность перед Богом давать.
Вот. И вот если подобные ситуации есть, то в них тоже обязательно нужно каяться. Потому что, честно говоря, вот скажу так, что когда люди на исповедь приходят, большая часть людей, не все, у каждого разная ситуация, но большая часть людей каются в гневе и производных от гнева, типа обид каких-то, злопамятства, ложь. И, ну, скажем так, какие-то блудные искушения плюс зависимости. Вот как раз алкоголь, наркотики, табак. Вот это то, в чем кается большинство людей. Вот. И, скажем, наиболее развитым является гнев и его производные, включая осуждение, включая как раз вот скандалы какие-то и так далее. Вот. И, конечно, горе тем, кто не видит свои грехи. Ты не можешь исправляться, если считаешь себя во всем правым. Батюшка, подскажите, как и где можно узнавать информацию о поездке в Оптину пустынь? Ну, понятно, что я буду у себя на страничке ВК что-то публиковать, если все-таки мы решимся куда-то поехать. У нас есть даже такая страничка «Умное путешествие» Clever Travel. Там я тоже буду публиковать. Если хотите, я могу дать телефон. Вот сейчас тоже ручки и бумажки приготовьте. Как раз той самой Анастасии. Собственно говоря, ее телефон я не скрываю. И именно она у нас, как сказал, и организует поездки. И у нее самая свежая информация о том, едем мы куда-то или не едем. Анастасия, телефон плюс 7 952 232 41 74. То есть у нее будет самая свежая информация. Можно периодически звонить, спрашивать, чего, как. Вот. Я признаюсь честно, еще раз, я сейчас стал склоняться про зимние каникулы все-таки. Ну, хотя, говорю, есть плюсы, есть минусы в такой поездке. Я боюсь, что к осени, вот сейчас к ноябрю мы уже не успеем. Тем более я занимаюсь другим проектом «Жить дальше». Еще раз повторю телефон Анастасии, плюс 7 952 232 41 74, 7 952 232 41 74. Ну и тоже еще раз повторю телефон Игоря, который записывает на программу «Жить дальше», которая предназначена для людей, которые пережили развод. Плюс 7 996 794 37 98 плюс 7 996 794 37 98 Игорь. Вот. Это вот, собственно говоря, о том, как можно узнавать о поездках и о возможности участия в этой программе. Вот. Еще раз повторю, максимум 30 человек можем взять. Ну, минимум хотя бы 15. Иначе мы просто не сможем ее провести, иначе нам даже от гостиницы будет не расплатиться. Так. Так, я попробую сейчас зайти в ВК. Может быть, все-таки что-нибудь сработает. Потому что... Так, смотрим, что тут у нас. Потому что действительно почему-то трансляция не запускается. Так. Просто в ВК не зайти. Но я, конечно, могу со своего телефона. Так, интересно. Может быть, действительно, у меня прямо на моем телефоне и будет возможность. Сейчас. Главное, чтобы тут сейчас трансляция не включилась. Град Петров. Радио. Смотрим. О, пастырский час с Александром Дягилевым. Так, может быть, даже сейчас себя я увижу. Так, вот я звук уменьшаю. И да, вижу. Вижу комментарий Эдуарда. А других комментариев больше я не вижу. Ну, собственно говоря,
Это тот комментарий, который я и так уже зачитывал. Все-таки, братья и сестры, давайте сейчас у нас, поскольку есть некоторые проблемы, видите, с трансляцией, то давайте будем, просьба, да, сейчас все-таки присылайте вопросы прежде всего на сайт grad-petrov.ru. grad-petrov.ru. Так. Отец Александр, почему вы сегодня в красном подряснике? Да, если честно, этот подрясник всегда надеваю на Пасху, ну, на Светлую Седмицу, ну и Рождество Христово. У меня такой он праздничный. Вот. Но тут вот мы решили в этом году организовать чинопоследование воздвижения креста Господня в храме Константина и Елены. И вот тут нас попросили быть в красных подрясниках, чтобы типа красиво было. Потому что на самом деле красный цвет — это цвет мучеников, цвет крови. И вот конкретно попросили быть вот в таком цвете. А, ну, в принципе, тоже праздник. Хоть и такой постный, напомню, что на воздвижении у нас постный день. Но, тем не менее, это праздник, который завершает цикл 20-х праздников. Вот Рождество Богородицы, которое мы отпраздновали, это начало праздников 20-х 2027 года уже считает, да, ноль, скажем так, с точки зрения церковного календаря, вот Новый год начинается у нас 1 сентября по старому стилю, 14 сентября по новому, и сразу вот праздник Рождества Богородицы. А крестовоздвижение, он, этот праздник завершает цикл праздников прошлого года. Получается, что некий такой перехлёст. И события этого праздника не связаны напрямую с Новым Заветом, они происходили несколько веков позже, но сам факт, что крест Господень был обретен, это доказательство того, что Новый Завет — это не красивая сказка, а все-таки за этим стоят реальные события, реальная история. Так, Нина. Добрый вечер. А в программу «Жить дальше» можно вдовам? Знаете, я вот думал на эту тему, честно могу сказать. Боль утраты от смерти и боль утраты от развода, ну, в чем-то она схожа, и там боль, горечь. Но в случае развода очень часто это дополняется обидой, предательством и так далее. Но, может быть, в принципе, такой вариант тоже может быть, что если будет много желающих, именно вдов или вдовцов, которым тоже больно и тяжело, и не могут найти в себе силы жить дальше, может быть, мы тоже возьмем. Потому что, в принципе, то, о чем мы будем говорить, тема горевания, тоже может быть актуальна. Знаете что, если готовы поехать вы, позвоните Игорю, объясните, что так и так, вот вы не развод пережили, а просто вы овдовели, но вы хотели поехать на эту программу. Пусть он тоже запишет вас. И, собственно говоря, я думаю, что если места будут, мы вас возьмем. Именно потому, что я понимаю, что это тоже очень больно, и тоже помочь надо, и тоже человек, у которого кто-то умер, близкий, да, он остается один очень часто со своим горем, и далеко не всегда родственники, друзья даже знают, как помочь. Иногда родственники, друзья, сталкиваясь с этой чужой болью, ну, для них-то она чужая, у них-то никто не умер так. Они настолько боятся этой боли, боятся с этим столкнуться в своей жизни, что просто отстраняются от человека, у которого кто-то умер. Я знаю такую особенность. Ну, нам хочется держаться подальше от негатива. Многим людям. Вот. И в итоге человек оказывается просто еще больше брошен. Так. Анна из Санкт-Петербурга. Отец Александр, добрый день. Вы говорите, что хорошо, чтобы супруга зарабатывала. А если только она и зарабатывает 300 тысяч, а муж спокойно работает на окладе 79 тысяч, как быть?
все милости Божьи. Видимо, всем милости Божьи. Спасибо. Знаете, современный мир так устроен. Вот так устроен современный мир. Что благодаря мужчинам, давайте честно, благодаря мужчинам стала развиваться техника. Сначала паровые машины, потом двигатели внутреннего сгорания, потом электрические машины, станки и заводы. Пошел процесс индустриализации. На фоне этого процесс урбанизации. Люди стали массово переселяться в города из деревень, а на их места в деревне пришли трактора. И уже столько мужиков там не надо. Для того, чтобы справиться с какой-то тяжелой работой, уже не нужно нагонять кучу мужиков. Тот же трактор справится быстрее и качественнее. И этим трактором может управлять даже женщина. Тем более современные трактора, они управляются даже не рычагами, которые еще там повернуть там надо, усилия было какие-то прикладывать, а джойстиком. Вот как компьютерная игра. Я просто видел это. И джойстиком женщина легко может управлять. То есть главное преимущество мужчины перед женщиной – это физическая сила. Но в мире, где много разной техники, особенно современной техники, столько физических сил уже не нужно для ее управления. И возможности мужчины и женщины сравнялись. Так что женщины, с одной стороны, долго боролись за свои права и победили. Может, еще не 100%, но победили. По крайней мере, юридически права одинаковы. А с другой стороны, получается, что раз так, ну так давайте, милые дамы, делайте то же самое, что мужчины. И мужчины в каком-то смысле отошли. И вот получается, у нас некий конфликт идет. С одной стороны, на нашей психике мужчин и женщин. Где-то есть еще вот эта идея, что мужчина-кормилец, он должен зарабатывать, а женщина так может слегка подрабатывать. И отсюда, кстати, идея, что деньги мужчины – это деньги семьи, а деньги женщины – это ее деньги. Ну, наверное, так оно и должно быть. Как бы в неком идеале, что мужчина зарабатывает в разы больше, а женщина там что-то подрабатывает, и что там ее копейки делить? Пускай уж на карманные расходы себя ставит. Но на практике в современном мире все чаще и чаще я сталкиваюсь с ситуациями, когда мужчина зарабатывает в разы меньше, чем его жена. Например, у меня, как у священника, сейчас моя зарплата составляет 60 тысяч рублей. Было 50, теперь 60, немножко повысили. Слава Богу, я благодарю Бога за это. Но давайте честно, это меньше, чем у вашего мужа. 79 тысяч – это очень даже неплохо. Однако, ну, понятно, что выжить можно, а жить на это практически невозможно. И вот жена зарабатывает 300 тысяч, слава Богу, да. Но дальше ситуация может как-то измениться. И вот действительно, получается, нам важно научиться в неком мире, где мы оказались на равных, где женщина уже не смотрит на мужчину как на добытчика, а скорее как на партнера на равных. И как бы мужчина, с другой стороны, тоже не садится ей на шею. По возможности пытается какие-то вопросы решать. Видите, например, я не только священник, но и психолог. Наша семья достаточно долго жила за счет этого, и сейчас я живу за счет этого в большей степени. Вот. Отец Александр, поддерживаем вас и очень благодарны, написал Тимур. Как лучше готовиться к исповеди и причастию? Большое спасибо. Знаете, подготовка к исповеди и причастию должна быть не чтение каких-то молитв, не посты. Богу это от нас не надо. А прежде всего наша жизнь. Вся наша жизнь должна быть подготовкой к исповеди и причастию. Ибо идеал духовной жизни – это ходить перед Господом. Все, что мы делаем, делать перед лицом Господним, помнить о нем и непрестанно молиться. Непрестанно молиться – это не значит читать какое-то правило или какую-то конкретную молитву, даже Иисусову, а просто вот это помнить о Господе, да, даже банально: «Господи, благослови вот мне это сделать, Господи, помоги вот в этом». И это как раз то, что Господь Бог от нас ожидает. Ну что ж, я сердечно благодарю всех, кто принимал активное участие в передаче. Надеюсь, что дальше тоже будем с вами встречаться. Еще раз прошу молиться, чтобы все проекты получились, и чтобы какие-то мои планы реализовались, и ваши тоже. Пусть Господь вам поможет. Ну что ж, до следующих встреч. С наступающим праздником. С вами был протоиерей Александр Дягилев.
До свидания. С Богом.

0: «Тропарь», «Богородица, Дева, радуйся», «Киевского распева» в гармонизации Бориса Литковского прозвучал в исполнении хора Минского Петропавловского собора.
1: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию записи бесед протопресвитера Александра Шмемана, которые звучат в нашем эфире благодаря любезному разрешению его сына Сергея Александровича и при содействии Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
2: Я давно не касался в этих беседах темы радости. Между тем, христианство есть религия радости. Хотя этого не чувствую так часто, не сами христиане, хотя это и отрицают враги христианства. Но чтобы понять это, достаточно вслушаться в слова Евангелия. Ведь оно начинается с радости. «Я возвещаю вам великую радость», сказано в начале Евангелия от Луки. И оно, Евангелие, кончается рассказом об апостолах, которые с горы Вознесения возвратились в Иерусалим с радостью великою. «О радости, которой никто не может отнять», говорит Христос. К радости призывает апостол Павел. Радостью насквозь светится церковная служба. «Радость моя» называет каждого приходящего к нему преподобный Серафим. И когда исчезает радость из сердца верующего, из его жизни, что-то радикально меняется в самом христианстве, в самой вере. Но что это за радость? Как получить? Как достичь ее? Или, может быть, еще точнее, как вообще она возможна? Так спрашивают часто даже очень верующие люди. Действительно, на свете, казалось бы, очень мало радостного, очень мало причин радоваться. Как сказал поэт когда-то, люди, будьте строги, пусть смеются боги, дети и глупцы. И тоже Лермонтов в своей молитве. И на строгий твой рай силы сердцу подай. Как можно радоваться, говорят люди, когда вокруг так много страданий, несправедливости, жестокости, злобы? Как можно радоваться в этом тленном, смертном, все время ускользающем от нас мире? И вот, очень часто, как бы признаком веры, религиозности, начинает считаться печаль, грусть, серьезность, безрадостность. А враги религии, в свою очередь, начинают упрекать христианство в том, что оно лишает жизни радости, фиксирует человеческое сознание на смерти и загробном мире, наполняет ее страхом суда, наказания, воздаяния. И не есть ли радость, веселье, беззаботность признак легкомыслия, несерьезности? Не есть ли это также поиски забвения от слишком тяжелого бремени забот и страданий? Я думаю, что вопросы эти очень важны, особенно в наше время. С одной стороны, вряд ли можно сомневаться в том, что мир действительно отходит от религии и от веры. И отходит совсем не потому, что, как это утверждают пропагандисты безбожья, наука доказала, что Бога нет, и верить в Него отстало и ненаучно. А потому, прежде всего, что религия ставит перед людьми слишком глубокие, слишком серьезные для них поэтому страшные вопросы. И люди прячутся от них, уходят в суету, в заботы о своей жизни, и мир предлагает им все возможные способы такого забвения. С другой же стороны, всевозможные земные идеологии сознательно хотят выкорчевать религию из человеческого сердца, дабы превратить людей в послушное стадо, в некий безличный коллектив. И здесь, и там, и в легкомыслии большинства людей, слишком погруженных в свою земную жизнь, чтобы спрашивать об ее смысле, и в открытом гонении на религию, речь идет не только о моей вере. Речь идет о сохранении человеком чего-то, что до сих пор стояла для него, сознательно или бессознательно, в самом центре его жизни. Но для того, чтобы по-настоящему ответить этому новому, безрелигиозному человечеству на его отказ и отход от религии, для того, чтобы вернуть вере ее место в жизни, недостаточно одних философских споров о том, есть ли Бог, как недостаточно напоминания человеку об его смертности. Быть может, сам отход от религии, и бытовой, и житейский, и идеологический, объясняется прежде всего тем как раз, что сами верующие понемногу центр тяжести перенесли с радости веры на что-то другое. Когда апостолы вышли из Иерусалима проповедовать христианство, они назвали свою веру Евангелием, это значит благой, доброй, радостной вестью. И сами они наполнены были именно радостью, ликованием, светом. И эта радость, а не доказательство и не поучение, победили мир и привели его к новой вере. И сейчас, в сгущающейся вокруг нас мгле, пожалуй, никакой другой ответ не подействует, кроме нашей радости. Мир устал от споров и доказательств, смертельно устал. Люди веками спорят и даже льют кровь, и все равно нет выхода из их разногласий. И мы не переспорим мира одними доказательствами. Если мы победим его, то только той радостью, которую дает нам наша вера. И вся особенность которой как раз в том, что никто и ничто, ни люди, ни страдания, ни сама смерть не могут ее от нас отнять. Но тогда, опять-таки, как же получить ее? О чем она? Как жить в ней? На эти вопросы ответ дает опять Евангелие. «И возрадовались ученики, — говорит оно, — увидевши Господа». Радость веры не от системы философских истин, не от выкладок и доказательств, а от того, что мы можем видеть и знать того, о ком наше сердце говорит нам, что он есть сама радость, сам свет, само добро, сама истина. И возрадовались ученики, увидевши Господа. И что же вся наша вера, вся наша церковь, с небесной красотой ее обрядов, с ее иконами, этим просветом, прорывом в небо, как не одно сплошное видение, как не общение с радостью, подобной которой нет на земле. А если все это не отнесено к таинственному присутствию Христа, если все это не способ видеть Его, быть с Ним, слушать Его, любить Его, то тогда все это действительно есть страшный и ненужный обман. Вот в полутемной церкви начинается служба. Какими же словами начинается она? Вслушаемся в тихое, за душу хватающее пение хора. К чему призывает оно? «Приидите, поклонимся и препадем ко Христу». «Приидите, поклонимся и препадем ко Христу, Царю и Богу нашему». Это призыв приблизиться, увидеть того, кто здесь, кто с нами. Не думать и размышлять о нем, а приблизиться и припасть к нему. Это призыв к некой радостной встрече. И в ответ на эту встречу, на это видение, несется радостное «Благослови, душе моя Господа, и вся внутренняя моя, имя святое Его». И вот тогда входит в душу и наполняет ее та радость, о которой мы говорим. Немутное веселье мира, после которого всегда неизменно наступает похмелье и разочарование. Немимолетные радости, после которых тьма жизни становится еще гуще,

0: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию беседу архимандрита Иннуария Иивлева.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем и сегодня заканчиваем наши беседы по Апокалипсису. Это 46-я и последняя беседа. Мы с вами дошли уже до последней главы книги Откровения, до 22-й главы. Остановились мы с вами на конце описания Нового Иерусалима. Это была 22 глава, 5 стих. И сегодня переходим к заключительной части книги Апокалипсис, 22 глава, начиная с 6 стиха и до конца. Сначала почитаем 6 и 7 стихи последней главы. «И сказал мне, сии слова верны и истинны, и Господь Бог святых пророков послал ангела своего показать рабам своим то, чему надлежит быть вскоре. Се, гряду скоро, блажен соблюдающий слова пророчества книги сей». Вся заключительная часть Откровения преследует цель заверить в истинности написанного и окончательно заострить внимание на близости второго пришествия. При этом не всегда удается уловить строго логический ход мысли. Здесь повторяется кое-что из сказанного выше, затрагиваются темы, которые проходят через всю книгу. А в этой заключительной части несколько говорящих: ангел, сам Иисус Христос, Дух, Евангелист Иоанн, Церковь. Мы уже в самом начале нашего разбора книги Откровения говорили о том, что эта книга носит литургический характер. Она была предназначена для чтения во время богослужебного собрания. И это предназначение прекрасно отражено было в первой главе книги, где были распределены роли чтеца или автора, предстоятеля, пророка, хора, то есть всего собрания. Нечто похожее наблюдается и здесь, в 22-й, последней главе книги. Здесь выступает автор книги или заменяющий его чтец, предстоятель, пророки, через которых говорит Бог, Иисус Христос и Дух, они тоже говорят через пророков, и, наконец, вся церковь, как некий хор. Начинается все с продолжения речи ангела, длинной, перед этим произносил длинную предшествующую речь. Ангел заверяет в истинности сказанного не только о Новом Иерусалиме, но и всей книге. Слова сии верны и истинны. Какие слова? Да все, что было сказано в Апокалипсисе. Происхождение этих слов божественно, так как слова сии переданы от Господа Бога через ангела и пророков. Здесь повторяется то, что было сказано в самом первом стихе книги Откровения. Говорится и о содержании книги, чему надлежит быть вскоре. Седьмой стих. «Се гряду скоро». Это как бы эхо, отклик, подтверждающий слова ангела, но вложенные в уста самого Иисуса Христа. Надо полагать, что во время богослужебного собрания эти слова произносил церковный пророк. Напомню, что в ранней церкви существовали рукоположенные пророки, которые принимали время от времени спорадическое участие в богослужении. Снова звучит

0: уже в предпоследний, шестой раз обетование блаженства. Блажен соблюдающий слова пророчества книги сей. На сей раз вот те, кто соблюдают слова пророчества, названы блаженными. Действительно, книга Откровения, как мы с вами видели, это уже не только апокалипсис, то есть откровение небесных тайн, но и пророчество, то есть изложение воли Божией, направленной нам сейчас и здесь. Книга призывает к верности, стойкости и надежде. 22 глава с 8 по 9 стих. «Я, Иоанн, видел и слышал сие. Когда же услышал и увидел, пал к ногам ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне: смотри, не делай сего, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам и соблюдающим слова книги сей. Богу поклонись». Вот эта маленькая сцена, 8-9 стих 22 главы, на первый взгляд, кажется, повторяя то, что уже было сказано прежде в 19 главе, там была очень похожая сцена, отклоняет как бы поклонение ангелам, Богу поклонись, а не ангелам. Но это только на первый взгляд. Контекст, в который вставлена эта сцена, говорит совсем о другом. Во-первых, здесь подчеркнуто значение Иоанна как посредника откровения. Вот стих 8 начинается местоимением «я». Это необычно для греческого языка, но там это есть. Здесь акцент. Это «я», Иоанн, кто видел и слышал сие. И попытка воздать почесть ангелу, другому посреднику откровения, отклоняется. Тем самым говорится, что ангел стоит как бы на той же ступени, что и Иоанн и прочие пророки. Ангел не только раб Божий, он сослужитель, а буквально по-гречески «со-раб», то есть такой же раб, как Иоанн и пророки, равный им раб Божий. Все они только посредники, только Бог – источник пророческой вести откровения. Только Бог обладает высшим авторитетом. Так еще раз подчеркивается важность слов книги сей. Дальше речь Иисуса Христа. Это 22 глава с 10 по 16 стих. Ну, прочитаем всю эту речь. «И сказал мне: не запечатывай слов пророчества книги сей, ибо время близко. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится. Праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще. Се, гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Блаженны те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на дерево жизни и войти в город воротами. А вне псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякие любящие, делающие неправду. Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есть корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя». Итак, в этом отрывке, 22 глава, 10 по 16 стих, снова речь берет церковный пророк, который произносит отдельные изречения от имени Иисуса Христа. Это Иисус Христос говорит через пророка. Сначала, в 10 стихе, утверждается нечто, что радикально отличает книгу Откровения от ветхозаветных пророчеств. В книге пророка Даниила, которая так широко используется Иоанном как источник образов, говорится: «А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени». Это Даниил 12:4. А здесь звучит приказ совсем противоположный: «Не запечатывай слов пророчества книги сей, ибо время близко». Даниил писал при персидском царе Кире и писал для последних времен, которые были еще в отдалении. До того времени книга должна была быть запечатана, не познана. Но теперь, при Иоанне, последние времена наступили, и все пророчества должны быть познаны, все пророчества должны быть исполнены. Все должны прочесть и уразуметь сказанное в книге Иоанна, чтобы быть готовыми к концу, который может свершиться в любую минуту. Поэтому не запечатывай этой книги. Пусть ее все читают, разбирают, понимают. Стих 11. «Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится». Все это производит несколько неожиданное впечатление. Этот стих призывает к разделению между людьми и напоминает сказанное у пророка Иезекииля: «Кто хочет слушать, слушай, а кто не хочет слушать, не слушай». Ну, как это понимать? Судя по контексту всей книги, а также потому, что мы сказали о ее литургическом характере, о том, что она зачитывается во время церковного собрания, можно сделать вывод, что речь идет здесь о конкретных христианах в тех церквах, которым и адресована была книга Откровения. Во второй и третьей главе этой книги, в пророчествах Иисуса Христа семи церквам, много говорилось о христианах чистых, святых, и христианах оскверненных. Они сосуществовали в одних и тех же общинах. Так и здесь Иисус Христос к ним-то и обращается, обращается к тем и другим в одной и той же церкви. Они сами должны произвести разделение, отбор, как бы предвосхищая великое разделение судного дня. Ну, а начало стиха 11 звучит иронически. «Неправедный пусть еще делает неправду». Через своего пророка Иисус Христос призывает неправедных и нечистых творить дела, которые он, естественно, осуждает. Но такие иронические высказывания нередки в Писании. Ну, например, у пророка Амоса мы читаем: «Идите и грешите, и умножайте преступления, приносите жертвы ваши каждое утро, десятины ваши хоть через каждые три дня». Ну, а праведные и святые пусть будут верными своей праведности и святости. Толкователь Апокалипсиса Андрей Кесарийский по этому поводу пишет, что Иисус Христос как бы говорит: «А пусть каждый человек делает то, что ему нравится. Я не навязываю ему выбор силою». А это значит, что каждый человек сам пишет свою судьбу. 12 стих содержит пророчество: «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною». Здесь Господь Иисус вновь возвещает свое скорое пришествие и суд по делам человеческим. И в стихе 13 он второй раз в Апокалипсисе называет свое имя: «Я есть Альфа и Омега, первый и последний, начало и конец». Дважды называет себя в этой книге сам Бог, в начале и в конце книги. И дважды называет себя в Апокалипсисе Иисус Христос, в начале и в конце книги. Но об этих именах, об их смысле и распределении в начале и конце книги мы много уже говорили в первых наших беседах, поэтому повторяться не станем. Ясно одно, что в настоящем месте напоминание о том, что Сын Божий есть начало всего, и Он же завершитель и судья, такое напоминание здесь вполне уместно в конце этой книги, да? Поэтому, сказав о начавшемся уже ныне разделении между неправедными и святыми, грядущий судья Иисус Христос предупреждает и о конечной участи тех и других, о чем говорится далее в 14 и 15 стихах. «Одни будут блаженны», кстати, здесь пророчество «блаженны» звучит седьмой и последний раз, «такие будут иметь жизнь в Новом Иерусалиме, другие же отринуты, они вне святого города». В более выверенном по разным рукописям тексте Апокалипсиса противопоставление тех и других выражено более ярко. «Блаженны те, которые омыли одежды свои», то есть осветившие, очистившие себя во Христе, «такие войдут в город, а вне» – это псы и так далее. То есть псы, ну что значит в ветхозаветном культовом смысле? Это нечистые, неомытые, неосвященные, необрезанные. Вот у нас перевод «блаженно соблюдающие заповеди», а в более выверенном тексте «блаженные омывающие одежды». Вот почему такая разница? А дело в том, что по-гречески то и другое и звучит, и пишется очень похоже. «Соблюдающие заповеди» звучит так. «Пиунтес тас энтолас». А «омывающие одежды» – «плинонтес тас толас». Очень похоже. Отсюда и текстологическое недоразумение. В лучших рукописях стоит «те, которые омыли одежды свои». Но понятно, как возникло расхождение. Ошибка легко могла вкрасться при переписывании. Переписчик просто прочитал и переписал то, что было привычнее, соблюдающие заповеди. Итак, вне псы и прочие-прочие нечистые. Иудеи вообще-то собаками, псами называли необрезанных язычников. Но в Апокалипсисе это звучит не только как предостережение тем, кто находится вне церкви, но и как пророческое увещевание самим христианам, потому что среди них тоже есть оскверненные. В начале всего раздела 22 главы, в стихе 6. «Истинность всего сообщенного в книге засвидетельствовал ангел». Затем, в 9 стихе, тоже засвидетельствовал Иоанн. Наконец, в стихе 16 сам Иисус гарантирует истинность всего того, что написано в Апокалипсисе. Книга начиналась с обещания откровения, которое будет дано Иисусом Христом через ангела Иоанну. Это первая глава, первый стих. Здесь же сам Иисус свидетельствует, что Иоанн действительно получил от него через ангела именно это откровение. То есть утверждается то, что было обещано в первом стихе книги. Иначе говоря, настоящим-то автором книги Откровения является Иисус Христос. Ну, собственно, и первые слова этой книги говорили о том же. Не написано ведь там было «Откровение Иоанна Богослова, которое дал ему Бог», но написано «Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог». И теперь, как бы усиливая свидетельство своего авторства, Иисус называет себя «Я есмь корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя». Первое выражение «корень и потомок Давида» – это свободное заимствование из пророка Исаии, где о грядущем Мессии сказано: «И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произойдет от корня его». Исаия 11:1. Иисус говорит, что в нем исполнилось это пророчество. Он одновременно тот вечный корень, из которого произошел царь Давид, и его обещанная отрасль, то есть потомок Давидов. Второе выражение – «звезда светлая и утренняя». Это выражение тоже мессианское. Оно заимствовано из книги «Чисел», где пророк Валаам пророчествует: «Вижу его, но ныне нет еще, зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля». Звезда – это постоянный древний символ Мессии. Но почему звезда утренняя? Древние так называли планету Венеру. Это небесное тело сияло ярче других, появлялось утром. Но, конечно, этот астрономический феномен здесь просто древний прекрасный символ. Назвать человека утренней звездой значило ставить его очень высоко. И в связи с мессианским пророчеством о восходящей, то есть утренней звездой Иакова, вполне это подходило к Иисусу Христу. Наименование это наводило на размышления. Утренняя звезда предвещает наступление дня, который прогоняет тьму ночи. Так с приходом Иисуса Христа рассеялась непроглядная тьма века греха и смерти. И это пробуждало воспоминания о словах самого Иисуса: «Я свет миру, кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Это в Евангелии от Иоанна. Сказав, что он утренняя звезда, воскресший Господь Иисус Христос еще раз заявил, что Он – свет миру и победитель мирской тьмы. Читаем 22 главу Апокалипсиса, 17 стих. Речь Иисуса Христа завершилась. Итак, 17 стих. «И дух, и невеста говорят: приди, и слышавший да скажет: приди, жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». Вот в этом 17 стихе звучат три призыва, которые вкладываются в уста разных призывающих. Сначала дух и невеста говорят: приди. Разумеется, кому это призыв? Это призыв к Иисусу Христу. Иисус обещал: «Се, гряду скоро». И здесь ответ: «Приди». Но кто такие дух и невеста? Дух – это, конечно, не дух Христа, так как не может же сам Христос призывать самого себя прийти. Невеста не может быть новым Иерусалимом, как он назван в 21 главе, так как Новый Иерусалим еще только ожидается в будущем. Под духом имеется в виду дух, который действует во всех пророках. То есть конкретно сами церковные пророки, вот они-то здесь и названы духом, ну или один пророк, да? В таком смысле о духе неоднократно сказано и в других местах Нового Завета, например, у апостола Павла. А невеста – это вся земная церковь, ожидающая Христова пришествия. Затем мы слышим призыв слышавшего: «И слышавший да скажет: приди». Мы понимаем, что слышавший – это всякий участник богослужебного собрания, который слушает чтение книги Откровения. Это конкретная христианская община, каждый конкретный христианин, который слышит чтение Откровения. мы еще раз видим, что здесь отражена ситуация богослужения. Произносит возглас пророк. Ему отвечает возгласом церковь. То же происходит и сейчас в наших богослужениях. Только место пророка занимает священник или диакон, а место церковного народа – хор, а иногда и все собравшиеся в церкви на богослужение. Третья часть стиха 17 представляет собой приглашение ко всем жаждущим припасть к источнику воды жизни, то есть к Иисусу Христу, призывая Его скорое пришествие, чтобы Он напоил блаженством вечной жизни и любви. Это напоминает нам о призыве пророка Исаии: «Жаждущий, идите к водам», а также о словах самого Иисуса Христа: «Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Переходим с вами к 18-19 стихам 22 главы книги «Апокалипсис». Итак, «Апокалипсис», 22 глава, 18-19 стихи. Читаем. «И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей: если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей, и если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде, и в том, что написано в книге сей». Здесь речь снова берет автор Иоанн. Он вновь свидетельствует истинность всего написанного в книге, торжественно провозглашается неизменность всего написанного им, продиктованного ему. В традиционном стиле говорится о равном возмездии: кто отнимет, у того отнимется. Такие предостережения не искажать написанное или сказанное были обычными в то время. Иоанн использует принятую формулу, приведенную, например, в книге Второзакония: «Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того, соблюдайте заповедь Господа Бога вашего, которую я вам сегодня заповедую». В иудействе эта формула «не прибавлять и не убавлять» легла в основу канонизации Священного Писания. Примерно такую же формулу использует апостол Павел в послании к Галатам: «Кто благовествует вам сверх того, что вы приняли, да будет анафема». И много позже похожими формулами многие авторы заканчивали свои книги. Например, святой Ириней Леонский, живший во втором веке. В конце своего труда он пишет: «Заклинаю тебя, когда будешь переписывать эту книгу, Господом нашим Иисусом Христом и Его славным пришествием, когда Он придет судить живых и мертвых, сравни то, что ты написал, с этой рукописью и исправь, а также напиши это заклинание в твоей копии». В древности, когда все книги переписывались от руки, и каждый человек знал, как просто переписчику сделать ошибку при переписывании, существовал обычай вставлять в конце книги строгое предостережение относительно изменений. В свете этого обычая мы и должны читать слова Иоанна Богослова. И, наконец, переходим к заключительным словам книги «Апокалипсис», 22 глава, 20-21 стихи. «Свидетельствующий сие говорит: ей гряду скоро. Аминь. Ей гряди, Господи Иисусе». Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. В стихе 20 сам Иисус Христос снова свидетельствует о своем скором пришествии, которое и составляет основное содержание книги, которая есть откровение Иисуса Христа. Церковь в лице богослужебного собрания, которое слушает чтение этой книги, отвечает торжественным «Аминь», то есть «Истинно, да будет так». «Гряди, Господи!» «Гряди, Господи» — это перевод арамейского «Маранафа». Вот апостол Павел в своем первом послании к Коринфянам, в самом конце послания, приводит этот возглас общины в изначальном варианте «Маранафа» — «Приди, Господи!» Так молящиеся заканчивали свои собрания. Это удивительно. Сегодня люди боятся второго Христова пришествия. Они в ужасе высчитывают времена некоторые, сроки, что, конечно, грешно. Прячутся, всячески ведут себя странным образом. А вот в древности было не так. Церковь, наоборот, призывала пришествие Господа и заканчивала свои богослужения именно такими словами. «Гряди, Господи Иисусе». 21 стих. Поскольку книга Откровения имеет форму послания, она и заканчивается так, как было принято заканчивать христианские послания. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами». Обычай именно так завершать послание церквам ввел апостол Павел, желая благодать своим адресатам. Благодать, то есть спасительный дар Божий, это самое большое, что могут христиане желать самим себе и друг другу. Ну, несколько слов в завершение наших бесед. Как мы видели, в книге Откровения содержится в более или менее таинственной форме то, что встречается в разных других книгах Священного Писания, от книги Бытия до апостольских посланий. Вы, наверное, заметили, может быть, даже устали от того, как часто приходилось цитировать всевозможных пророков, псалмы, чуть ли не через каждую строчку. Но спрашивается тогда, для чего же нам нужна эта последняя книга Библии, если в ней уже содержится все или почти все то, что было сказано прежними библейскими авторами? А ответ содержится уже в ее форме, о которой мы только что сказали или подумали. Эта форма как бы подводит черту под всем гигантским объемом канона Священного Писания. Форма апокалипсиса очень своеобразно переформулирует все сказанное прежде. Действительно, мы можем обойтись и без этой книги, быть спасенными, не зная ее, ведь Откровение не говорит нам ничего такого принципиального, чего мы не могли бы найти в других разделах Писания. Нигде в Новом Завете нельзя найти и намека на то, что Евангелие Христово к концу первого века, проповеданное уже по всему римскому миру, было как бы неполным, так что нуждалось еще в дополнении в виде книги Откровения. Нет, конечно. Но зачем же эта книга? Эта книга дана нам для того, чтобы мы не застывали в привычных формулировках. Она, как вряд ли какая другая книга Писания, пробуждает наше воображение, открывает простор для истолкования основных библейских истин применительно к постоянно изменяющимся жизненным ситуациям, постоянно изменяющегося мира с его общественным устройством, наукой, культурой, идеологией. Книга Откровения была написана в Римской империи в конце первого века и реагировала, остро реагировала на окружающий мир в терминах того времени, которые сегодня нам чужды по форме. но сущности, стоящие за этими терминами, остались теми же самыми, неизменными. Мир по-прежнему зол, наполнен идолами, борьбой. По-прежнему в этом мире существует Церковь Христова, перед которой стоят те же самые задачи, что и тогда, в первом веке. И вот книга Откровения учит нас, как мы можем реагировать на окружающий нас в 21 веке мир в наших терминах, в терминах современности. Как Иоанн реагировал на окружающий его римский мир в терминах того времени, так и нам предстоит реагировать на окружающий наш мир в наших новых терминах, нашей современности. Перевод образов и терминов культуры первого века на язык современной нам культуры – дело толкования. Это очень трудное дело. Оно не каждому по плечу и требует искусства, вдохновенного Святым Духом. Но книга эта, как в ней сказано, не запечатана, и потому взывает к нашему внимательному прочтению, научному пониманию и мудрому духовному истолкованию. На этом, дорогие радиослушатели, мы завершаем с вами все наши беседы о книге «Апокалипсис». Желаю вам всем в дальнейшем внимательно читать и изучать эту книгу, пользуясь не легкомысленными толкованиями, а серьезной, если говорить об экзегетике, научной литературой, и серьезной же, если говорить о толкованиях, духовной литературой. Желаю вам всяческой благодати Божией. До свидания.
1: Для вас прозвучала беседа архимандрита Иннуария Ивлева.
2: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
3: Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Поучение в неделю 16-ю по Пятидесятнице.

0: Вы слышали, возлюбленные братья, из ныне чтенного Евангелия притчу Спасителя о талантах. Притча эта весьма поучительна. Всем нужно знать ее значение и помнить ее всегда. Преклоните ваш слух. Вот ее значение. В ней говорится о рабах, которым господин, отправляющийся в дальнюю сторону, поручил свое имение. И одному дал 5 талантов, другому 2, третьему 1. Каждому по его силам. Заметьте, эти рабы – мы, люди. Этот господин есть Господь наш Иисус Христос, Творец наш, раздаятель талантов, вознесшийся от нас на небо, сидящий одесной Отца и опять имеющий прийти на землю судить живых и мертвых. Имение или таланты – это душевные силы и способности, равно и телесные силы, которые дал нам Бог, и коими в этом веке мы все делаем, которые пускаем как бы в оборот и посредством коих по мере своего умения и усердия умножаем свое духовное богатство. Под талантами следует разуметь и то служение в обществе, какое каждому Бог верил, смотря по его способностям, или то материальное богатство, какое кто имеет. По смыслу притчи, кто больше талантов получил от Господа, тот, естественно, больше должен сделать добра для ближних, больше должен усовершенствовать себя в настоящей жизни для жизни будущей. А кто меньше, с того меньше потребует и отчета. С обыкновенного человека потребует, добросовестно ли он трудился и вел дела свои. Богатый не составил ли себе богатства обманом, хитростью, происками или играми, процентами, жил ли сам и воспитал ли детей своих в страхе Божьем, исполнял ли христианский долг молитвы, освящался ли таинствами, подавал ли милостыню. Всякий свое бремя понесет. Священника потребует отчета в служении, учении и жизни. Научил ли он вере и доброй жизни своих посомых? Воспитал ли он их для вечной жизни? Но послушайте дальше притчи. Получивший от Господа 5 талантов, вес серебра, пошел, стал трудиться и приобрел на них еще 5 талантов. Получивший 2, приобрел другие 2. А получивший 1 взял, да и зарыл талант своего господина в земле. То есть всю жизнь прожил в безрассудной, непростительной ленности, ел, пил, веселился, обогащался всеми возможными средствами, чтобы только весело жить здесь. А о той жизни, о вере, о молитве, о добрых делах не заботился. Ясно, что талант его зарыт в землю, так как таланты наши, то есть наше сердце, наши умственные способности не земное сокровище, а духовное. И не в земле им лежать, не на земные только дела употреблять, а при помощи их нам надобно навыкнуть небесным святым нравом и стяжать вечную жизнь. «Не скрывайте себе сокровищ на земле, где же червь и тлят лит, — говорит Господь, — и где же тати подкопывают и крадут. Скрывайте же себе сокровища на небесе, где же ни червь, ни тлят лит, и где же тати не подкопывают, не крадут». То есть делайте добрые дела не для земли и земных житейских выгод, а для неба, для Бога, для вечности. Итак, честь братья рабам, получившим 5 или 2 таланта и умножившим имение господина. Позор, крайний позор, получившему 1 талант и по лености и упрямству, зарывшему его в землю. А много есть этих недостойных имени человека людей, которые зарывают талант свой в землю, которые только пьют, едят, веселятся, обманывают, крадут и прочее. Но смотрите, что ожидает тех и других рабов. Приходит время дать отчет в том, как употреблено серебро господина. Приходит господин, то есть Господь, вознесшийся на небо, приходит на страшный суд, чтобы потребовать отчет с рабов своих. Являются рабы его, коим верены таланты, подходит принявший 5 талантов и показывает господину 10 талантов. Потом подходит принявший два и показывает четыре. Господь, одобряя каждого из них за приумножение, говорит: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Потом подходит, принявший один талант, и что же, ничего не сделавши в отсутствие господина, когда пришел этот господин, ленивый раб говорит ему: «Дерзости», называя человеком жестоким, который жнет, будто бы там, где не сеял, и собирает там, где не расточил. Не так ли говорят братья все ленивые, недобрые, неверные христиане, которые в извинении своей непростительной лености трудиться для добра, для образования себя по духу христианской веры, слагают вину свою на веру, на церковь, на самого Господа, называя предписания веры трудными, неудобоисполнимыми, а благаго Господа дерзая называть каким-то жестоким, требующим почти невозможного. О, ленивые рабы, посмотрите на своих собратьев, получивших 5 и 2 таланта. Они обличат вас. Как же они умножили свои таланты, как же они не говорят ничего подобного своему господину? Но посмотрите, братья, что дальше говорит Господу ленивый раб. Так как ты такой и такой господин, говорит, то я, убоясь, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое. В земле. Где же это? Где, как не в своей грешной плоти, изнурив свои силы и способности на удовлетворение своим страстям? Придите, братья, к гробу ленивого и вздохните у него тяжко-тяжко. Тут вы увидите зарытым в землю и единственный его талант. Ничего для неба он не сделал, все понес с собою в землю. Правду ты сказал, бедный человек, вечных слез достойный человек. Но вот ему и подобным, ему приговор праведного судьи, лукавый раб ленивый. Ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, пришед, получил бы мое с прибылью. Как не требовать Господу от христиан прибыли добрых дел, когда Он в помощь им отдал все сокровища своей вспомошествующей и воседействующей благодати? Как не требовать Ему прибыли от христианина для его же вечного блаженства, когда у Господа дерево приносит ежегодно обильный плод, когда зерно дает на поле прибыль? Воистину, достодолжной прибыли требует Господь, и грех тяжкий, грех христианину не творить в жизни плода добродетели и оставаться бесплодную смоковницей, только место напрасно занимающую. Послушайте, наконец, суд над ленивым рабом. Господь говорит: «Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов. Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет, а негодного раба выбросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов». Страх, братья, обнимает душу, когда помыслишь, что между христианами есть множество ленивых рабов, которые живут беспечно в удовольствиях и вовсе не помышляют об этой страшной вечной тьме внешней, где их ожидает непрестающий плач и скрежет зубов. Господи, твори волю Твою с нами, молимся Тебе, да обратятся все ленивые рабы к Тебе в покаянии и добродетели. Если же нет, то они поистине достойны Твоего грозного, но праведного суда. Кто имеет уши слышать, да слышит. Аминь.
1: Поучение в неделю 16-ю по Пятидесятнице святого праведного Иоанна Кронштадтского читал диакон Леонид Казаков.

Прозвучал концерт «Ты моя крепость, Господи» композитора Павла Чеснокова в исполнении хора Успенского блокадного храма.

0: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире беседа протоиерея Евгения Горячего из цикла «Катехизация».
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. У микрофона протоиерей Евгений Горячев, настоятель Благовещенского собора. Я напоминаю, что уже в течение нескольких передач мы с вами разбираем возможные современные христианские методологии катехизического характера. То есть, как быть с людьми, которые хотят принять таинство крещения по заповеди Спасителя, а именно вначале научиться, а потом креститься. Именно потому, что мы были оторваны от традиции научения, каждый храм, каждый приход, каждый священник на свой страх и риск исполняет эту заповедь и катехизирует, что называется, как Бог на душу положит. Вот. Ну, конечно, есть определенного рода методики. И одну из них я пытаюсь воспроизводить в этих наших передачах. И напоминаю, что мы в качестве педагогического материала берем то, что должно отзываться в сердцах приходящих не как слова человеческие, а как слова Божьи. Вот, а мы их уже комментируем. Вот. И в связи с этим мы разбираем еще ветхозаветные заповеди Синайского законодательства, Деколог. А сегодня мы поговорим с вами о восьмой заповеди «Не укради», то есть «Не присваивай чужого».
2: Скажите, пожалуйста, как относиться к находкам? Рано или поздно мы находим деньги или еще какие-то небольшие там ценности. Считается ли это воровство?
1: Ну, тут два момента. Если человек молился и просил о том, чтобы Бог дал ему то, чего он уже сам себе дать не может, вот, но бывают же сложные случаи, когда человек, скажем, лишен работы, у него нет возможности заработать, и единственная его надежда — Бог. И в этом случае происходит какая-то находка, и это явно чудесно, то мы можем сказать, что это Бог подает. То есть в своем доме человек вдруг что-то обнаруживает. Вот. Во всех остальных случаях, я думаю, что так же, как милостыня должна запотевать в нашей руке, эти замечательные слова Дедахе. То есть не торопись отдать, но подумай, кто перед тобой. Это ли ты ему должен дать? То, что ты мимо него не должен пройти, это 100%. Но должен ли ты ему дать то, что он тебя просит, или нечто другое? Ну вот, как в случае с тем нищим, который любил не просто хлеб с маслом, но еще и с икрой, видимо. Вот, поэтому собирал на икру. Подайте нищему на телевизор. Вот. А в вашем случае, мне кажется, что человек должен самого себя спросить. Ну вот, да, ничье. И вроде как пройти мимо не могу. Хотя, ну что такое, можешь и мимо пройти. Пусть другой решает вот эту проблему. Но все-таки, если ты взялся решать эту проблему, вот, хотя вот по мне так проще пройти мимо, да? Вот. Но если ты взялся ее решать, то тогда надо решить ее правильно. Ну вот, скажем, конечно, нельзя проходить мимо документов. Вот. Тут уж сам Бог велел, да, взять эту чужую собственность и вернуть ее владельцу. Но если речь идет о материальных ценностях, то начинать нужно, во-первых, с того, что, допустим, оставить в том месте, где ты эту собственность нашел, номер своего мобильного телефона и указать о том, что найдены ценные вещи. Вот. Ну, а потом просто по этому телефонному звонку поговорить с человеком, который будет звонить, и выяснить, а действительно ли он владелец этой собственности, вот, чтобы не стать жертвой афериста. Вот если же через какое-то время владелец не найдется, и эта вещь продолжает оставаться у вас, то, мне кажется, тогда ее надо потратить на нуждающихся людей. Вот можно, конечно, денежный эквивалент, да, положить в церковь, в кружку. Можно просто распорядиться самостоятельно, зная о том, что есть кто-то нуждающийся, и передавая ему, сказать, благодари Бога, потому что это не мое, но вот я распорядитель вот, чьей-то собственности. Вот, поэтому вот молись за неизвестного тебе благодетеля. Кажется, так. Но я повторяю, почему все-таки я предпочел бы пройти мимо? Да, пусть другой эти деньги подбирает и решает с ними. Потому что как только вы их подобрали и начинаете в эту сторону думать, ну, во-первых, вы боретесь с искушением не взять их себе. Вот, допустим, если это не 10 рублей, а 10 тысяч, а вы бедны. Вот. А во-вторых, победив это искушение, вы сразу же подвергаете свою совесть удару тщеславия. Вот какой я молодец. Вот как я хорошо поступил. Еще и всем расскажете. Вот. И тогда вроде как и украли у себя награду. Так что, по мне, так если речь идет о деньгах, лучше вот перескочить через них, пусть другие ими занимаются. Электронные виды обмана очень сильно процветают. Вот. Но, с другой стороны, все же это заканчивается. Да, как там Макаревич в свое время пел. «Ты стал бунтарем, и дрогнула тьма. Весь мир ты хотел изменить, но всех бунтарей ожидает тюрьма». кого ты хотел удивить. Теперь ты устал, и тебе все равно, как жизнь остаток прожить. И тут на тебя все похожи давно. Кого ты хотел удивить? Прекрасно. Вот. Это все закончится именно так. Можно действительно какое-то время обманывать всех, да? Это уровень нашего отношения к преступлениям запредельного масштаба. Почему? Потому что нет такого наказания адекватного человеческого, которое могло бы на земле искупить вину, скажем, Гитлера или Сталина. Поэтому мы говорим о страшном суде. Есть страшный суд на перстнике разврат. Поэтому, когда человек там подворовывает в течение всей жизни у своих подчиненных, это одно. Другое дело, когда он оставил без средств существования целую нацию, это другое. Там Бог с ним будет разбираться. Мои переживания очень сильны, даже детские. Я помню, хотел подарить своему лучшему другу. Ну, я его считал своим лучшим другом. Это тоже такая личная трагедия. Кстати, я всегда размышлял об этом уже тогда, как о какой-то несуразности. Мне человек очень нравится, я хочу с ним дружить. Вот. А он не испытывает ко мне соответствующих чувств. Я пытаюсь сделать все инстинктивно, да, что расположит его в мою сторону. Вот дарю ему подарки, он даже говорит, ну, вот ты теперь мой настоящий друг. Я говорю, первый? Он говорит, нет, первый такой-то. Я еще больше подарков ему дарю. Он говорит, ну, теперь первый. Вот, видимо, потрясенный. Но я вижу, что играет-то он не со мной. И я уже тогда начинал понимать, что дружба не подарками завоевывается. Но вот, тем не менее, когда у меня такая эйфория была, я все скопленные свои за несколько лет даже, по-моему, деньги, решил потратить на подарок ему в честь дня рождения и купить фотоаппарат «Вилле-Вилле», да. Он стоил тогда 26 рублей. Ну и я вот, 12-летний пацан, пошел в торговый центр. А мне не дают. Такая куча денег, да, у мальчишки. Вот, говорят, приходи с родителями. А это идти через весь город. Ну вот, в том городе, где я родился. Я думаю, ну что же делать? И надо кому-то дать, кто бы купил. Как с сигаретами и водкой, да. Только здесь вот фотоаппарат. И почему-то вот детская психология такая, что если к взрослому, то они тоже скажут, иди за родителями. Поэтому надо кого-то выбрать чуть-чуть постарше, кому дадут. И я отыскал парня лет 16-17, говорю, вот купи, мне не дают. Он говорит, ну ты спрячься, а то она тебя увидит и поймет, что это я для тебя покупаю. Я спрятался, он говорит, нет, тут она заметит, вот дальше. Да. Ну, в общем, да. Дальше как Высоцкий. Слово по слову вали, деньги по столу шныряли, свали вместе и сошли. Вот, мне было так горько, вот, что он украл мои деньги. И я как-то всегда вот это вспоминал на предмет того, что, еще не будучи христианином, что чужого брать не надо. Если мне так горько было, да каково же будет тем, у кого я утянул.
3: Отец Евгений, в современной культуре присутствует нездоровая тенденция романтизации, идеализации преступления как такового. Это касается как заповеди «не убей», так и заповеди «не воруй». Почему это так востребовано, что к этой теме обращаются и идеализируют ее не только какие-то посредственные режиссеры, актеры, писатели, но и талантливые люди? И как к этому относиться, а также как относиться к людям, которые, потребляя такую культуру, считают, что для них, при их уровне интеллекта, это не сотрет какие-то грани моральные? Воздействует ли на них это?
1: Хороший вопрос, и в то же время сложный. Однозначно на него не ответишь. Ну как, неоднозначно, а коротко. Вот. Почему это происходит, понятно. Потому что не уклони сердце мое в словеса лукавстве, не пчевать вины о грехах. То есть я прошу Бога о том, чтобы мне не стать нарушителем того принципа, о котором мы уже говорили. Не возводить вину за свои грехи на самого Бога. Раз уж у меня есть такое желание, скажем, не знаю, воровать, прелюбодействовать, причинять другим людям насилие, и оно настолько сильно и доставляет мне удовольствие, то я, во-первых, убеждаю самого себя, что раз это настолько сильно и непреодолимо, то, значит, и не стоит с этим бороться. Во-вторых, я начинаю размышлять, почему я такой, другие ведь не такие. Вот, и в итоге человек идет по пути не борьбы с этим, да, я разделяю, там, скажем, людей из

хотя и секуляризованное, расцерковляющееся, перестающее быть традиционным, но все-таки в самой сути своей, ничего другого еще не изобретшее, все-таки оно живет хоть и на постхристианском пространстве, но христианскими идеалами в своем законодательстве. И Европа, Америка, и даже наша страна — это все-таки постхристианское пространство. И законы нашей Конституции, они в основе своей все-таки несут вот эту идею нормативной справедливости, выписанную Священным Писанием. Вот. И поскольку общество ничего другого не изобрело, и все-таки продолжает по этим законам жить, вот, хотя и не в разных странах, в разной мере, то вот этому желанию отдельных людей или групп людей легализировать, да, свою нравственную порочность, оно все-таки говорит «нет». Вот мы не будем на это смотреть. Как... Ну, и поэтому они на парады собираются, еще какие-то там, вот, и говорят о том, что вы вот все-таки нас признаете, мы вот голодовки объявим или там голышом пройдем по центральным улицам вашего города. Вот. Но это вот в одной сфере. А вот что касается разговора о вопросе краж, воровства, романтизации преступности, то это же то же самое. Вот. Дьявол всегда привязывается к тому, что у человека развито в наибольшей мере. Хотя, конечно, есть доминанты. Поэтому, как я и говорил, большинство грехов выстраивается именно вот по этой оси, на этой плоскости. Но, с другой стороны, какая разница, чем человека погубить? Поэтому ребеночек только рождается, а дьявол уже смотрит на его естественные склонности. И именно их использует. Поэтому, скажем, если я с детства такой, знаете, уволень, да, созерцательный такой, конечно, он не будет меня искушать гиперактивностью. Он постарается, чтобы я был ленивый, и лень бы меня как страсть погубила. Вот. И наоборот. Поэтому как только замечена какая-то склонность у человека, скажем, бравада, кураж, какое-то желание вот неоправданных приключений, действительно какая-то вот такая романтика, чреватая глубокими нравственными падениями, то, конечно, тут тебе сразу же все будет подсказано из этой области. Ну, а что касается писателей, ну, мне кажется, люди это делают по двум причинам. Либо потому, что они активные богоборцы, вот, и пытаются вот с христианской моралью так бороться, ну, как, скажем, Ницше, да, антихристианин. Вот. Либо потому, что они где-то в глубине души понимают, что, может быть, это и нехорошо, но всерьез к своему творчеству не относятся, забывая о том, что грех плохих писателей в том, что они продолжают жить и после своей смерти. Они же написали, и это продолжает влиять. Одно дело, когда ты просто сказал где-то там, и уже человек и забыл, да? Другое дело, когда ты сказал публично, это записано, растиражировано. Еще хуже, когда ты книгу написал. Книга — это поступок. Вот. Но человек серьезно к этому не относится, и он воспринимает это просто как бизнес. Поэтому у него могут быть даже и другие убеждения. Вот. Но он пишет что-то для того, чтобы попасть в струю. Понимаешь, что за это можно получить. Вот, это тем хуже. По мне, так убежденный человек, то есть человек в минусе, да, лучше вот такой аморфной расплывчатой массы. Потому что минус на плюс можно переправить. Савл может стать Павлом. Вот из антихристианина можно сделать христианина, в конце концов. Именно потому, что он убежден, с ним можно вступить в открытую дискуссию, в полемику. А вот когда человек это делает из какой-то прибыли, такой вот коммерческой, или просто общественный, чтобы вот меня знали, что вот я не такой, как все, что я мыслю самостоятельно. Мой взгляд отличается от взгляда толпы, и я готов писать о чем угодно. То тогда вот так и происходит. Вот и этим, кстати, грешат современные, в общем-то, талантливые писатели. Вот Людмила Улицкая. Как бы мы ни относились к ней как к человеку, как к женщине, которая позиционирует себя христианкой, ученицей отца Александра Мени, вот ее творчество очень искусительно. И Даниэль Штайн, переводчик, не исключение. И вот эти учебники, где она всерьез рассуждает о том, как нужно детям преподавать свободу в области пола. То есть это есть. Но я, конечно, не хочу в каких-то конкретных людей бросать камень, осуждать их. Я просто хочу сказать, что в вашем вопросе подмечена очень верная тенденция. Это есть. Вот. Но наша задача всякий раз говорить... Я этого делать не буду. Вот. Почему бы это не происходило? Иногда мотив не так легко понять. И даже если я разобрался в психологии того человека, который так поступает, мне все равно никто с ним встречу не устроит. Да и в конце концов, я ведь не друг, чтобы ему сказать. Я все понял. Вот, ты мыльный пузырь. И только для того, чтобы тебя заметили, ты вот так себя ведешь и так поступаешь. Вот. Никто же этого не допустит. Поэтому, выяснив что-то для себя, почему это происходит, я все-таки должен сказать,

0: я к этому отношусь. А критерий у нас один, всегда один, заповеди.
1: Батюшка, вот если мы видим явную несправедливость системы, если человек живет в системе, которая организована явно несправедливо, и при этом человек должен какие-то, допустим, налоги в эту систему вносить, а он не хочет этого делать, не хочет поощрять эту систему. Вот налоговая система, допустим. Это будет считаться тоже грехом утаивания налогов?
0: Очень сложный вопрос. Очень. Да. Налогообложение. Но я могу начать отвечать вообще как бы с другой стороны. Вот, например, несправедливость системы советского времени по отношению к церкви. Вот когда действительно по каким-то формальным признакам приход мог быть закрыт. Вот. Ну, якобы потому, что ремонт не делается своевременно. И действительно, очень часто настоятель для того, чтобы сохранить приход, сохранить возможность совершать литургию и людям дать возможность хоть как-то, да, приобщаться ко Христу, к церковной проповеди, вот, он мог идти на какие-то подлоги, на какие-то несправедливости с точки зрения законодательства только для того, чтобы приход не был закрыт. Вот. И здесь это то же, что в нашем разговоре о войне. Не добро и зло, а зло больше и зло меньше. Вот. Поэтому, когда вы спрашиваете меня об этом, я все время размышляю в двух категориях. Рядовой налогоплательщик и тот, на ком, скажем, находится эта система управления. Если ты в фирме, да, бухгалтер, и начальник предлагает тебе двойную бухгалтерию вести, да, двойную схему, и ты соглашаешься с тем, что он берет ответственность на себя, вот, как начальник, то тогда твоя воля. Вот если для тебя этот уровень неприемлем, как, скажем, для солдата неприемлем приказ, который противоречит его нравственным принципам, вот, и он не может сказать, мне начальник приказал, то тогда уходи, да, или пытайся склонить начальника к тому, чтобы... Но здесь как раз вот такой принцип, что можно сказать так, от меня ничего не зависит, вот, а можно сказать, ворюга кровопийца, хлопнуть дверь и уйти, а можно все-таки какую-то промежуточную стадию предложить. Попытаться склонить начальника к тому, что все-таки надо, ну, скажем так, сократить процент утаивания до минимума. Почему? Потому что если совсем поговорить на чистоту, он скажет, слушай, нам тогда фирму надо закрывать. Действительно, система не права. Ведь не от хорошей жизни двойная бухгалтерия возникает. Вот. А если речь идет о самом начальнике, вот я как христианин начальник, и передо мной стоит вопрос, да, вести двойную бухгалтерию или нет, вставлять в счетчик пленку или нет, вот, ну и так далее, вот, то я, конечно, должен все-таки посмотреть на свои доходы, которые у меня есть, и сказать, а что будет, если я заплачу так, как я должен заплатить? Я действительно умру с голода, я действительно вылечу в трубу. Или все-таки я смогу сводить концы с концами, но вот против совести своей не пойду. Вот. А что касается отношения к системе, то я думаю так. Раз мы не анархисты, раз мы понимаем, что из живой реальности этого мира, вот, в том числе и такие, как, скажем, цивилизация, как государство, те вещи, которые отомрут в Царстве Небесном, мы можем воспринимать их, если уж мы не относимся к ним враждебно, в принципе, а мы не относимся к ним враждебно. Апостол Павел говорит, он для того и Божий слуга, и меч при бедре держит, чтобы наказывать злых во имя добра. То есть он признает идею государства. Вот. Раз уж мы это признаем, то мы должны понять так, что идея государства христианская, как возможность здесь, на земле, до Царства Небесного, что-то улучшить, вот, хоть как-то, да, общественное благо привести, ну, в какое-то более или менее приличное состояние, то моя задача в этой системе именно этим и заниматься. Если другие не занимаются, другие иждивенцы, другие воспринимают это не как обязанности, а как только права, вот, то моя задача все равно именно так делать на своем месте. Вот. Но в вашем случае, можно сказать так, ну вот они-то за счет таких дураков и собирают себе двойные бюджеты и живут, а вот я же этим ничего не улучшаю. Ну а улучшить можно только одним образом, иметь гражданскую позицию по этому поводу. Писать в газеты, выступать как-то. Не озлобленно. Я не злюсь ни на Улицкую, ни на Абрамовича. Но вот с Улицкой мы сидели, как с вами, и я ей прямо говорил о том, что я не согласен с тем, что вы там написали. Вот. Ну, у нее такой успех, ее не переубедишь. Вот. Ну, хотя бы моя совесть спокойна. Так что вот так. Ну вот на этом давайте сегодня мы с вами и закончим наше общение, уважаемые радиослушатели. А до новых встреч. У микрофона был протоиерей Евгений Горячев. До свидания.
2: Вы слушали беседу протоиерея Евгения Горячева из цикла «Катехизация».
3: Дорогие друзья, продолжение слушайте в понедельник в это же время.

0: Концерт для хора «Измайловский» во «Пророцах возвестил» композитора Игоря Ручкина прозвучал в исполнении хора Свято-Троицкого Измайловского собора.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербургской митрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Митрополит Варсонофий совершил божественную литургию в храме святого Иоанна Предтечи в Иордании. Представители церкви приняли участие в 12-м международном форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге. Состоялся вечер памяти архиепископа Василия Кривошеина. Об этих и других новостях в нашем выпуске. В день памяти преподобного Силуана Афонского 24 сентября митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил божественную литургию в храме святого Иоанна Предтечи на подворье русской духовной миссии в Иордании. Его высокопреосвященство сослужили епископ Петерговский Силуан, протоиерей Александр Пашков, иерей Павел Ермошкин, Серафим Дейнес, клирики русской духовной миссии и другие священнослужители. За богослужением молились паломники из Санкт-Петербурга. Пел хор студентов и преподавателей Санкт-Петербургской духовной академии под управлением Максима Архипова. Участок в Вифаваре площадью более 9 тысяч квадратных метров был передан России правительством Королевства Иордании по инициативе короля Абдаллы II в феврале 2007 года в рамках визита в эту страну президента Российской Федерации Владимира Путина. Открытие паломнической резиденции состоялось 26 июня 2012 года. В ноябре того же года русскую резиденцию паломников посетил святейший патриарх Кирилл. При доме паломника действует храм святого Иоанна Предтечи, в котором священниками русской духовной миссии регулярно совершаются богослужения. В переводе с еврейского «вифавара» означает «место переправы». В древности здесь была переправа через Иордан. В Вифаваре происходили важнейшие события библейской истории. 24 сентября по благословению святейшего патриарха Московского и всей Руси представители синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ приняли участие в дискуссии «Вера и сцена», которая состоялась в рамках секции «Культурный суверенитет в 21 веке» на площадке 12-го Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. В ходе дискуссии, посвященной присутствию христианской культуры в современном медиапространстве, спикеры обсудили реакцию медиа на увеличение ценностно-ориентированного контента. Центральной темой диалога стал поиск границы, где проповедь превращается в искусство, а искусство в проповедь. Эксперты также затронули вопросы главенствующего тренда в культуре и специфики православного кино. Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ отметил, что после советского периода мы пытаемся вернуть религию в категорию нормальности. Владимир Романович Легойда также подчеркнул, что кино и телевидение – это не икона, не надо путать и смешивать. За духовным преображением мы идем в церковь. Память архиепископа Василия Кривошеина молитвенно почтили 22 сентября в храме Серафима Саровского на Серафимовском кладбище. По окончании божественной литургии была совершена панихида на могиле владыки. Вечером в Центре развития Приморского района состоялся вечер памяти, подготовленный при участии молодежного клуба Серафимовского храма. Вели вечер диакон Григорий Усенко-Король, Екатерина Тубянская и Дарья Текнеджан. Присутствовали представители администрации, директора и педагоги школ Приморского района. Настоятель храма, протоиерей Аристарх Егошин, во вступительном слове подчеркнул значимость личности владыки. В прошлом году вечер был посвящен биографии архиепископа Василия, напомнил отец Аристарх. В этом году мы посмотрим на него через личные письма к матери, брату, тете, племяннику, через воспоминания знавших его людей и увидим не только архиерея, но и человека с большой душой, сына, брата, друга, наставника. Вышла книга «Библиотека Мили Алексеевича Балакирева. Ключи к творческой биографии композитора». Издание приурочено к 190-летию со дня рождения Балакирева. Автор – профессор факультета церковных искусств Санкт-Петербургской духовной академии Татьяна Андреевна Зайцева, известный музыковед, автор монографий, инициатор многочисленных научных и нотных изданий серии «Музыкальный Петербург. Прошлое и настоящее». Книга объемом 628 страниц посвящена теме, редко становящейся предметом специального научного рассмотрения – личным библиотекам музыкантов. Впервые объектом целостного изучения стало книжное и нотное собрание Эмиля Алексеевича Балакирева. Автором поднят вопрос о его составе и судьбе. Введен в научный оборот значительный массив ранее не анализировавшихся документальных материалов. Проведенное исследование позволило уточнить отдельные факты творческой биографии композитора, прояснить процесс формирования эстетических принципов и педагогических методов главы новой русской школы в его связи с развитием отечественной и мировой культуры, а также опровергнуть ряд получивших широкое распространение мифов, связанных с личностью Эмиля Алексеевича Балакирева. Издание богато иллюстрировано фрагментами раритетных публикаций, рукописных источников. Книга адресована специалистам-музыковедам и всем, кто интересуется историей отечественной музыкальной культуры. Школьные педагоги Кировского района 23 сентября посетили храм святителя Николая Чудотворца и мученицы царицы Александры, Путиловский. Экскурсию провел директор Центра духовной культуры и образования Кировского округа, настоятель протоиерей Владимир Гончаренко. Он рассказал об истории церкви, устройстве православного храма и его значении в жизни христианина. В здании воскресной школы методист центра Алла Хренкова прочитала лекцию об истории храма в Благочине. Экскурсия прошла в рамках семинара для педагогов района, организованного Центром духовной культуры и образования, профильным районным отделом и Академией постдипломного педагогического образования. Предусмотрено посещение всех храмов Благочине, знакомство со священнослужителями. В работе семинара участвуют заведующие и воспитатели детских садов. 24 сентября в Ладейно-Польском центре образования и развития состоялось комплексное мероприятие «День правовых знаний». Его ключевая цель – формирование правовой культуры учащихся, помощь в их социализации и воспитание гражданской ответственности с ранних лет. В проведении Дня знаний приняли участие эксперты различных ведомств и организаций района, в том числе помощник благочинного Ладейно-Польского и Подпорожского районов Елена Кирянина. Встреча помогла создать для учащихся доступную информационную образовательную среду, способствующую осознанию своих прав, обязанностей и формированию правильного отношения к окружающему миру. В Центре духовно-нравственной поддержки «Чайка», который уже более 20 лет функционирует в храме святителя Николая Чудотворца в поселке Лебяжье Ломоносовского района, подошла к концу очередная осенняя смена. На этот раз гостями прихода стали девушки из Центра реабилитации при государственном бюджетном стационарном учреждении «Дом социального обслуживания 1», ранее хорошо известным как детский дом-интернат номер 1 города Петродворца. Группу воспитанниц в этой поездке возглавила педагог дополнительного образования Татьяна Алексеевна Иванова. Помимо регулярного участия в приходских богослужениях, они много отдыхали, наслаждались уникальной красотой Приморского края и посильно помогали приходу по хозяйству. Важной духовной составляющей смены стали пасторские встречи, которые на регулярной основе проводит для гостей настоятель храма протоиерей Александр Михеев. В ходе этих бесед девушки могли получить духовные напутствия и ответы на волнующие их вопросы. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
3: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
4: 3 октября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильные иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 3 октября проведет Елена Захарова.
5: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 126-е зачало первого послания к Коринфянам, отрывок из второй главы.
1: Братья, мудрость мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которой никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его.
0: Послушайте 39-е зачало Евангелия от Матфея, отрывки из 10 и 11 глав.
2: Сказал Господь: «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашей холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы уже несколько раз говорили о том, что в Евангелии есть такие слова Христа, которые не столько что-либо разъясняют, сколько ставят перед нами вопросы и даже на первый взгляд вызывают недоумение. Вот такого рода сложным и непонятным изречением Спасителя мы можем отнести его слова из сегодняшнего евангельского чтения. Господь говорит: «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня». С этого стиха начинается сегодняшнее евангельское чтение, но для того, чтобы более целостно представить себе, о чем здесь говорит Господь, я зачитаю и предшествующему этому стиху текст. Звучит он следующим образом. «Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня». Вот как все это выпадает из общего евангельского контекста. Изучение Христа из его призывов и заповедей о любви, о прощении, о мире. Исходя из этих слов, мы можем сделать вывод, что Христос пришел на эту землю, дабы принести не мир, но разделение. Как он сам говорит, не мир, но меч. То есть ссору, конфликт, войну. И этот конфликт будет разделять и противопоставлять друг другу не враждующие государства, не народы, воюющие между собой, а самых близких людей. Этот конфликт будет происходить в семьях. Он разделит отцов и детей, он разделит братьев между собой и так далее. Самые близкие по крови люди станут не только чуждыми друг другу, они станут врагами. И враги человеку домашнего, говорит Господь. И причиной этого разделения станет Христос. Но в чем действительно трудность понимания этого текста? Ведь как можно Бога любить больше, чем человека? Точнее, даже вопрос надо поставить следующим образом. как можно выразить степень своей любви к Богу, если она должна превышать степень любви к человеку? Ведь любовь к Богу в этом мире проявляется только через нашу любовь к людям. Иного определения любви к Богу просто не существует. Это и есть исполнение двуединой основной заповеди Христа Спасителя – возлюбить Господа Бога всем сердцем своим и ближнего своего, как самого себя. Эта заповедь неразрывна, потому что только через исполнение ее одной части о любви к ближнему и можно понять, любит ли человек Бога. Как замечательно об этом пишет апостол-евангелист Иоанн Богослов в своем первом соборном послании. Он говорит, кто говорит «я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего». Значит, в соответствии с этой заповедью, степень нашей любви к Богу определяется любовью к людям. Ну так как же можно тогда любить Бога больше, чем самых близких людей, в отношении которых мы в первую очередь и проявляем свою любовь, это родители, дети, братья, сестры? Каким же образом и через кого мы можем тогда проявлять эту более высокую степень любви к Богу, если мы их должны любить меньше, исходя вот из этого призыва Христа, о котором мы слышали в сегодняшнем Евангелии? Вот надо сказать, что в истории бывали такие случаи, когда недобросовестные люди манипулировали этими словами Спасителя, как бы прикрывали или свое нежелание проявить заботу о родителях, или о детях, или вообще о людях. Они говорили, что Господь призывает любить Бога больше, чем всех остальных. А поэтому они будут заниматься богоискательством, странствованием, паломничеством по монастырям, святым местам, возноситься умом и сердцем в какие-то горние обители и помышлять только о небесном. А все эти житейские земные заботы и хлопоты о своих ближних они оставляют, потому что Бога надо любить больше, чем всех остальных. Но совершенно очевидно, что таких жизненных позициях нет ни любви ни к Богу, ни к ближнему, ни чувства долга, ни перед, скажем, родителями или детьми, или перед теми, кому действительно необходима наша помощь, наша забота и наше участие. Слова Христа о том, что кто любит отца или мать больше, нежели чем его, недостоин его, становится тяжелой реальностью нашей жизни тогда, когда человек становится перед выбором. Когда то разделение, о котором предупредил Господь, входит в семью. Когда родные по крови люди становятся чуждыми по духу. И такое разделение преодолеть уже невозможно. Ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света с тьмою, какое согласие между Христом и Велиаром, или какое соучастие верного с неверным, пишет апостол Павел. Да, действительно, духовное разъединение гораздо сильнее кровного родства, и компромиссов здесь быть не может. Человеку в такой ситуации приходится делать нелегкий выбор. Либо сохранить свои религиозные убеждения и духовную свободу, да, в ущерб взаимоотношениям с близкими людьми, либо, наоборот, пожертвовать своим духовным миром ради кровных уз. И вот в такой сложной, может быть, даже трагической ситуации человек и должен вспомнить слова Христа Спасителя, что кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. Человек должен выбрать в такой ситуации свои религиозные убеждения и духовную свободу. И история церкви богата примерами, когда имя Христово разделяло семьи. И многие находили в себе силы следовать за Господом. Ну, достаточно хотя бы вспомнить житие святой великомученицы Варвары и историю взаимоотношений ее со своим отцом Диоскором. А сколько было таких схожих примеров в 20 веке в нашей стране, когда имя Христово служило публичным отречением детей от родителей и родителей от детей, разводов мужа и жены, распадов семей и так далее. И когда молодой человек желал поступить в семинарию и сталкивался с неприятием одной этой мысли со стороны своих родителей и покидал их, уходил из отчего дома, дабы служить церкви, и слышал свой адрес проклятий от самых близких и любимых людей. Да и сегодня подобные ситуации не редкость. Конечно, может быть, не так остро и драматично они проявляются, как во времена гонений на церковь. Но, допустим, мне, как приходскому священнику, достаточно часто приходится сталкиваться с подобными проблемами. Когда, скажем, посещение одного из членов семьи храма или причащение детей, соблюдение постов и иные проявления религиозной жизни у других членов семьи вызывают раздражение, недоброжелательность. На этой почве возникают и конфликты, и разделения. То есть все это было в прошлом, есть в настоящем и, конечно, будет в будущем. Слова Господа – это неотвлеченная философия, реальность нашей жизни, провозглашенная однажды и на все времена. Ну, дай Бог, чтобы эта тяжелая реальность, этот нелегкий выбор между Христом и близкими нам людьми миновал нас. Но уж если кого коснется, то надо набраться силы, терпения, поступить так, как учит нас Господь в Евангелии. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 26 сентября, 13 сентября по старому стилю, в Православной Церкви предпразднество воздвижения честного и животворящего креста Господня, которое мы будем праздновать завтра, и память обновления храма Воскресения Христова в Иерусалиме. Оба этих события произошли в первой половине IV века. В 326 году императрица Елена и патриарх Макарий обрели в Иерусалиме крест, на котором был распят Христос. Тогда же равноапостольный император Константин Великий повелел построить на этом месте храм в честь Воскресения Христова, включающий в себя гроб Господень и Голгофу. Храм строился около 10 лет и был освящен в 335 году. В честь этого события, освящения или обновления Иерусалимского храма, и установлено сегодняшнее празднование. На Руси множество храмов освящено в честь Воскресения Славущего, в честь сегодняшнего праздника освящения Иерусалимского храма Воскресения, который по радостной торжественности уподобляется празднику Пасхи и слывет, то есть называется, Воскресением. В этот день вспоминается священномученик Корнилий Сотник. Он был крещен апостолом Петром, по преданию он был первым язычником, пожелавшим принять крещение. Закончил свои дни святой Корнилий в городе Скепсии, в глубокой старости. Также сегодня мы чтим память мучеников III века – Селевка, Стратоника, Кранида, Леонтия и Серапиона, и мучеников IV века – Макровия, Гордиана, Илии, Зотика, Лукиана, Валериана и священномученика Юлиана. В этот день совершается память преподобного Петра, в конце VIII – начале IX века, подвязавшегося в городе Атрое. Также сегодня чтим память великомученицы Кетеваны, царицы Кахетинской. Святая великомученица, происходившая из царского рода Багратиони, вышла замуж за Давида, наследника Кахетинского царя. Она заботилась о нуждах грузинской православной церкви, строила храмы, приюты, странноприимные дома. После смерти мужа Кетеваны Давида, его брат Константин, прозванный Окаянным, принял магометанство и по наущению персидского шаха убил своего отца, кахетинского царя, чтобы занять его престол. Он угрозами стал вынуждать святую Кетевану стать его женой. Царица собрала кахетинцев, выступила с войском против Константина и одержала победу. Константин Окаянный был убит, а шах был вынужден вернуть Кетеване ее сына Таймураза, который, живя в качестве заложника при дворе шаха, сохранил в чистоте свою православную веру. Вскоре Персия стала угрожать новой войной. Чтобы избежать разорения своей страны, царица Кетевана добровольно отправилась заложницей к персидскому шаху. Шах Аббас предложил боговерной царице принять магометанство, но получил решительный отказ. Тогда царица Кетевана была брошена в темницу, где провела 10 лет. Скончалась святая в 1624 году. Ее долго мучили, крестообразно повесив на дереве. Во время ее святой кончины на тело мученицы с неба сошли 3 светлых столпа. Мощи святой царицы Кетеваны были перенесены в Рим, в собор святого апостола Петра, монахами Августинского ордена, которые были свидетелями ее мученического подвига. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня празднуется память священномучеников Стефана Костогрыза и Александра Аксенова, расстрелянных в 1937 году в концлагере в Казахстане, и священномученика диакона Николая Васюковича, служившего в церкви Рождества Богородицы в Минской области и расстрелянного в 1937 году в тюрьме НКВД в городе Борисове. Священники Стефан Костогрыз и Александр Аксенов служили в разных епархиях. Отец Стефан служил в Одесской области. В 1935 году он был обвинен в том, что живет рядом с румынской границей и может сбежать из Советского Союза, и приговорен к 7 годам лагерей. А отец Александр служил в Нижегородском крае Вятской области и был приговорен сначала к 3 годам ссылки, а затем к 10 годам лагерей за хранение проповедей контрреволюционного содержания. В 1937 году оба священника оказались в Карлаге, в Казахстане. Здесь на них завели групповое дело и по обвинению в систематической контрреволюционной агитации среди заключенных приговорили к расстрелу. Расстреляли священномучеников в первом Волковском отделении Карлага НКВД 26 сентября 1937 года. В продолжение церковного календаря послушайте житие священномученика Корнилия Сотника. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
5: Вскоре после крестных страданий Господа Иисуса Христа и по вознесению Его на небо в Кесарее Палестинской поселился сотник по имени Корнилий. Он хотя и был язычником, но отличался глубоким благочестием и добрыми делами. Господь чудесным образом привел его к познанию истины через просвещение светом веры Христовой. Однажды Корнилий молился в своем доме. Ему вдруг явился ангел Божий и сообщил, что его молитвы услышаны, приняты Богом, и повелел послать людей в Иопию за Симоном, называемым Петром. Корнилий тотчас исполнил повеление. Когда посланные шли в Иопию, апостол Петр встал на молитву, во время которой ему было видение, трижды опускавшееся большое полотно, наполненное животными и птицами, которые у иудеев считались нечистыми. С неба он услышал голос, повелевавший съесть все виденное. На отказ апостола последовал ответ: «Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым». Этим видением Господь повелевал апостолу Петру идти на проповедь Слова Божия к язычникам. Когда апостол Петр в сопровождении посланных пришел в дом Корнилия, то был с большой радостью и почетом принят хозяином, его родственниками и близкими. Корнилий в ноги поклонился апостолу Петру и просил его научить пути спасения. Апостол начал проповедь о земной жизни Иисуса Христа, о его страданиях, крестной смерти, воскресении и вознесении на небо. Под благодатным воздействием Святаго Духа Корнилий уверовал во Христа и крестился вместе со своими родственниками. Он был первым из язычников, принявшим крещение. Корнилий оставил мир и пошел на проповедь Евангелия вместе с апостолом Петром, который поставил его епископом. Когда апостол Петр со своими помощниками, святыми Тимофеем и Корнилием, находился в городе Эфесе, ему стало известно о сильном идолопоклонстве в городе Скипсии. Был брошен жребий, кому туда идти, выпавший на святого Корнилия. В городе жил князь по имени Димитрий, изучивший древнегреческую философию, ненавидевший христианство и почитавший языческих богов, в особенности Аполлона и Зевса. Узнав о прибытии святого Корнилия в город, он тотчас призвал его к себе. Когда святой Корнилий объяснил, что он служит Господу, и что причина его пришествия состоит в благовествовании истины, князь пришел в ярость и потребовал от Корнилия принесения жертвы идолам. Святой просил показать ему богов. Когда его ввели в языческий храм, Корнилий обратился к востоку и, преклонив колено, произнес молитву. началось землетрясение, и храм Зевса вместе с идолами разрушился. Весь народ, видевший происшедшее, был в ужасе. Князь еще более озлобился и стал советоваться с приближенными о том, как погубить Корнилия. Святого связали и подвесили в темнице на ночь. В то время один из его рабов сообщил князю печальную весть о том, что его жена и ребенок погибли под обломками разрушившегося храма. Но несколько позже один из жрецов по имени Варват рассказал, что слышал голоса его жены и сына из-под развалин. По его словам, женщина и ребенок восхваляли христианского бога, говоря, что благодаря именно ему они остались живы. Радостный князь в сопровождении приближенных поспешил в темницу, признался святому Корнилию в том, что уверовал во Христа, и просил его вызволить из-под развалин храма жену и сына. Святой Корнилий отправился к разрушенному идольскому храму, и по молитве пострадавшие были освобождены. После этого князь Дмитрий, все его родственники и приближенные приняли святое крещение. Святой Корнилий прожил долгое время в этом городе, обратил ко Христу всех жителей язычников и поставил пресвитера Евномия для служения Господу. Святой Корнилий скончался в глубокой старости и был погребен неподалеку от разрушенного им языческого храма.

0: Песнопение «Вечерни», «Свете тихие», «Раннего двухголосия» в расшифровке Михаила Бражникова прозвучало в исполнении мужского хора «Валаам» под управлением Игоря Ушакова.
1: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило –

Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей о Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву, яко владыце грешнее приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на Тябо уповахом, не прогневайся на нынзе зло, не же помяни беззаконий наших, но призри ныне, яко благоутробен и избавены от враг наших. Ты бо иси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо иси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мя даже в часе и доспети, прости мне грехи, я же сотвори их сей день, делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похотей лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцей, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия.

яко человек, паче же и не яко человек, но и горее скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от нагольства и уныния, аще именем Твоим кляхся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего опечалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя, творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбче Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси, наконец, мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостивь мне буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же ти согреших всей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого и спаси страстную мою душу и осени мя светом лица Твоего, егда приидеши во славе и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети мне разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Тебе благодарственные мольвы. Ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшую славе всем Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и приимю сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающе и соблюдающе мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера в Ахом, игоже имя паче всякого имени призываем, дажди нам ко сну отходящим, ослабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожение восстания телесного, дажди нам целому.

Мудренье пожите дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей я, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое, Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого, во царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими меня, Господи, не остави меня, Господи, не введи меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в мя корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби мя любите Тя от всея души моей я и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый мя от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, весь яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей я и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых молитвами, избави мя настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя и смерти грешного, но якоже обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя и свести мя от живо, ей, Господи мой, утешение мое, иже мене ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое, на Тяба, Господи, уповах, спаси мя, в Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, весе Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща, неужели Господь поразит мя, и по чисе паки таежди творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуеши, да укрепиши, и благая творите да водасими, весь ибо, Владычица моя, Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабых ас от сели пристал сквернодейства и прочее пожил бых в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородице Мария, милость Сына Твоего
и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, вся ми прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавства и противного ми врага избави мя, да ни в коем гресте прогневую Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем те, радуйся, невесто неневестная, преславная Преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородице Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, яко воистину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем, славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет, или еще окаянную мою душу просветишь и днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечная, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего. Вем уба, Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуеши, ничтоже дивно. Достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою. О сем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба Твои неизглаголанье благости и милосердию, и яко же хощеши устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей я буди Боже, яко посреде хожду сетей многих, избави мя от них и спаси мя блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так, да погибнут беси от лица любящих Бога, и знаменующихся крестным знаменем, и в веселье глаголющих, радуйся, причестны и животворящий кресте Господень, прогоняй ей бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест Твой честный на прогнание всякого супостата, о пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже,
прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благо сотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошения и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, я же в море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас, грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй по велицей Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьей наших, и упокой их, и где же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьей наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистая, Владычицы нашей Богородицы, и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содея их во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, сквернопребытчеством, пшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, имя же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея, винно себе Тебе, Богу моему, представляю, и имея волю каетеся, точую, Господи Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение моя, милосердием Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголах пред Тобою, яко благ и человеколюбец. В руцы Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови, Ты мя помилуй, и же

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Творения схиархимандрита Сафрония Сахарова переведены на многие языки мира, и тысячи людей через них обретают веру. Ежедневно в 0 часов 5 минут в рубрике «Душеполезные чтения» для вас звучат страницы книги отца Сафрония о молитве, читает народный артист России Георгий Крольчук.
2: Это был последний государственный деятель, который был так предан своей стране, своему делу, последний подлинный слуга государству, народу, царю. 18 сентября – день трагической гибели Петра Аркадьевича Столыпина. Ежедневно в 0 часов 30 минут в рубрике «Литературные чтения» страницы книги Александра Солженицына «Красное колесо» о Петре Столыпине для вас читает народный артист России Иван Краско.
1: Вопросы воспитания и образования детей обсуждались во все времена и во всех обществах. Обратив взгляд в прошлое на лучших писателей, поэтов, государственных и военных служащих, можно согласиться с утверждением, что лучшего воспитания, нежели дворянское, в России все-таки не было. Книгу историка Веры Боковой «Отроку благочестия блюсти, как наставляли дворянских детей» слушайте на волнах радио «Град Петров» ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, в 10 часов утра в рубрике «Непридуманное», читает Людмила Зотова. Из знаменитых отцов церкви, пожалуй, самый знаменитый Иоанн Златоуст. Его именем названа литургия, каждую Пасху мы слышим в храме его огласительное слово. Но что действительно мы знаем о нем? Ежедневно, кроме понедельника, в 13 часов 30 минут в эфир выходят беседы преподавателя Санкт-Петербургского института богословия и философии Константина Андреевича Махлака и Марины Лобановой из цикла «Святые отцы-богословы». Открывает цикл серия передач, посвященных святителю Иоанну Златоусту. В беседах делается акцент на значении этого великого святого для современного христианства.
2: «Где бы я ни был, куда бы мне ни приходилось уезжать, я всегда чувствовал себя ленинградцем». Это признание Дмитрия Шостаковича подтверждает его музыка, без которой теперь уже немыслимо представить себе и прочувствовать все то, что пережил Петербург, Петроград, Ленинград в 20-м столетии. 9 августа – день памяти композитора Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Каждую субботу в 16 часов в эфир выходит передача историка-краеведа Ирины Савельевны Вербловской из цикла «Город Шостаковича».
1: «Анна Каренина», пожалуй, самый читаемый роман Толстого. И тем не менее, мы хотим предложить нашим слушателям перечитать некоторые его страницы. Художественное и духовное богатство этой великой книги неисчерпаемо, и жаль было бы оказаться небрежным читателем и не заметить, быть может, самого главного. Незамеченные страницы ежедневно в 14 часов слушайте в нашем эфире цикл передач, подготовленный по роману Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина», читает Чеслав Симонович. Читательский клуб приглашает слушателей радио «Град Петров» открыть для себя новые книги или перечитать давно знакомые и любимые вместе с участниками программы, студентами и выпускниками Русской христианской гуманитарной академии и преподавателем Мариной Михайловой. Каждый вторник в 21:40, повторение программы в субботу в 15 часов.
2: Вера приобретается не мечтаниями, а трудом. Не слова и размышления дают нам познание Бога, а опыт. Очерк Тита Калиандера основан исключительно на Священном Писании и творениях святых отцов Церкви и состоит в основном из прямых ссылок на их труды и пересказа их изречений применительно к условиям современной жизни. Каждую субботу в 22 часа 30 минут слушайте в нашем эфире передачи, подготовленные радиостанцией «Голос православия» по книге финского православного писателя, мемуариста, переводчика Тито Калиандера «Узкий путь».
3: Дорогие друзья, сегодня в программе «Душеполезные чтения» для вас прозвучат фрагменты книги архимандрита Сафрония Сахарова «О молитве». Читает Георгий Корольчук.

На Святой Горе моя жизнь вошла в свою колею. Едва ли не каждый день после литургии меня наполняла пасхальная радость. И, как это ни странно, моя непрестанная молитва, подобно вулканическому извержению, исходила из глубокого отчаяния, что вселилось в сердце мое. Два состояния, кажущиеся диаметрально противоположными, совмещались внутри меня. Пишу совершенную правду. Я сам не понимал, что происходит со мною. Внешне я был благополучен не менее множества людей. Позднее мне выяснилось положение вещей. Господь дал мне благодать покаяния. Да, это была благодать. Едва ослаблялось во мне отчаяние, охладевала и молитва. И смерть ощупывала сердце. Через покаяние мое бытие расширилось так, что духом я касался и ада, и Царства Божия. С начала Первой мировой войны 14-го года слышание о тысячах смертей на фронтах в моем сознании погрузило все космическое бытие в непроницаемый мрак абсурда. Ни смерти, ни абсурда я не мог принять. Тогда внутрь меня вошла мысль-дух. Все, что познал, все, что я возлюбил и что живит и вдохновляет меня, все положительное и даже сам Бог умирает во мне и для меня, если я вполне исчезаю. Сильным было это переживание, оно приняло такую форму: человеческое «я» может стать центром, вместилищем всего мироздания. Я жил в двух мирах. Один из них я воспринимал через зрение, через слух и другими телесными чувствами. В другом мире я был только духом. Там я весь слух, весь ожидание. Я напрягал мое зрение, но иным образом видел. Сии два столь различных мира в молитве не разделялись. Днем она, молитва, текла в мире ощутимом, ночью же уносила меня в умную сферу, не знаю, как именовать ту беспредельность, что обнимала меня. Когда читал Евангелие, то все слова мне казались знакомыми. Но что скрывается за каждым из них в самом бытии Божием, я не постигал. Одно мне было разительно ясно. Все во Христе, Сыне Божием, и только в Нем, и Ему я молился. Призывал я также и Отца, чтобы исходящий от Него Дух истины снизошел даже до меня, чтобы наставить на всякую истину. Мое искание сокровенного Бога встречало отзвук в Ветхом Завете. Много слов находил я там для выражения моих нужд. Мне были близки негодующие взрывы Иова, и я стонал, подобно пророкам, что явились до Христа. Почерпал вдохновение на молитву в псалмах, но действительно учился только по Новому Завету, через призму которого воспринимал все прочее, откуда бы оно ни исходило. Мой голод познать Бога был неутомим. Сколько бы я ни молился, как бы глубоко ни вздыхал, все равно я не насыщался. Таковою была на Афоне моя чаша. Горе и радость сливались в ней, растворяя одно другим. Пред моим умом не было путей. Весь я был одно недоумение, и боль наполняла всего меня. Но именно в атмосфере духовной боли рождалось постижение величия человека. И не есть ли сия святая боль один из каналов, через которые Вышний Бог непосредственно общается с созданием Своим, давая Ему постепенное знание не только о тварном космическом бытии, но и о самом себе? Блаженному старцу Силуану в момент явления ему живого Господа было дано познать всем его существом неописуемое божественное смирение.
Слово старца было действенным для многих, и даже для меня, тяжкодумного. И так, благодаря старцу, мне стало очевидным, что в основе всех трагедий человеческого рода лежит падение в гордость. Страсть сия есть сама сущность ада, поистине сатанинские глубины. Сейчас пишу, и с острым стыдом вспомнил, что этот богохульный и завистливый дух задолго до встречи со старцем однажды принес мне помысел, почему Христос единородный, а не я. Одно мгновение, но злой огонь опалил мое сердце. Бог спас меня. Больше того, как-то приоткрылась мне тайна всех падений. Бог спас меня, и углублялась моя любовь к Нему. Но навсегда осталось во мне сознание, что никто не спасается своею силою. Никто не может быть уверенным, что пришедший к Нему тот или иной помысел не овладеет им на вечность. Господь в пустыне вышел победителем во всех искушениях от всего духа. Бог спас меня. Но я был в ужасе от одного факта, что такие помыслы могут прийти ко мне. Я думал, нет мне надежды на спасение. Богу невозможно принять меня на вечность таким, как я есть. Да и мне было бы слишком тяжко быть с Ним, если нужно всегда бороться со страстями. Поразительно заботливым был обо мне промысел Божий. Именно в нужный момент Господь допустил меня до встречи с Силуаном. Благодаря Ему в моей внутренней жизни наступил решительный перелом. Он объяснил мне держать ум в уаде и не отчаиваться. Велика моя благодарность к Отцу и старцу моему. Я увидел, что и меня в прошлом Господь вел к тому же, но я был слишком туп, чтобы уразуметь Божие водительство. Благодаря Силуану и мне было дано начало познания путей Господних. Кто любит меня, тот соблюдет слово мое. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. Не любящий меня не соблюдает слов моих. Не принимающий меня имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. И на Афоне, как и до монашества, моя молитва не раз бывала прервана богоборческими мыслями. Так в один момент мучительного стояния на суде Слова Божия я ощутил мою крайнюю беспомощность пребывать в духе заповедей Его при всех моих стараниях. И я говорил такие безумные слова: «Ты не имеешь права судить меня». «Чтобы по всей правде быть моим судьёю, ты сам должен быть поставлен в равные со мною условия. Ты бесконечен в могуществе безначального бытия, а я в тварности моей подобен червю». Молитва моя была обращена к Богу вообще, но все же я получил на нее ответ в сердце моем. «Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну, потому что Он — Сын человеческий». До того времени множество раз эти слова были прочитаны мною, но они не воспринимались мною в таком смысле. Я был посрамлен, мне стало стыдно. Я всегда жил в условиях значительно более легких, чем те, в которых прошла земная жизнь Христа. Воистину, Он имеет право судить весь мир. Нет никого, кто превзошел бы его своими страданиями. Внешне многие перенесли и до ныне переносят ужасные пытки в застенках современных тюрем, но качественно его ад, ад любви, болезненнее всех прочих.

Отец весь суд отдал Сыну, потому что Он — Сын человеческий. Но в чем этот суд? В том, что Он показал, что сохранить заповедь Отца возможно для человека. И это при всех положениях, какие только могут постигнуть нас в этом мире. Нет мне оправдания, когда я ссылаюсь на мою человеческую немощь. Подобно сему, последовавшие Христу во время Его земной жизни получили право вместе с Ним судить мир. Разве не знаете, что святые будут судить мир? Апостол Петр спросил Господа: «Вот мы оставили все и последовали за Тобою, что же будет нам?» Иисус же сказал им: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, в паке бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых». Почему так? Ответ на этот вопрос находим в Евангелии. Первое. Родители слепорожденного боялись иудеев, которые решили, что если кто признает его за Христа, то есть Мессию, того отлучать от синагоги. И второе. И из начальников многие уверовали в Него, но не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги. Изгонят вас из синагоги, даже наступит время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу. Немалым был риск подвергнуться в то время социальному остракизму. Апостолы, однако, решились на сей подвиг. Почти все они были убиты за проповедь Евангелия. Отсюда их право судить не последовавших Христу. «Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня». Не без печали вспоминаю годы моей молодости, когда значение сих святых слов скрывалось от меня. Думаю, веками повторяются многие с небес сошедшие слова в самых различных сочетаниях, но не вызывают должного отзвука в окаменелых сердцах, в погасшей для вышнего мира мысли. А ведь было немало мгновений, когда сии глаголы давались свыше человеком, подобные громам, потрясающим сердца, и молниям, просвещающим сознание людей. Они нисходили на нашу землю из сокровенного царства, как спасительное откровение о неизреченной премудрости Отца Небесного, о Его к нам любви, о великой тайне бытия. В течение столетий произносились священные слова без соответствующего внимания. И, возможно, в силу этого утеряли свою изначальную мощь, ту, которую имели они, впервые являясь сознанию пророков, апостолов и святых. Найдутся ли иные способы выражения глубинного смысла данного нам познания о Боге Великом? Любовь к Нему ищет своего выявления в таких формах, жизненной энергии которых не могло бы умолить всегубительное время. Пред нашими глазами совершается невыразимо великое чудо — творение мира, творение богов, которое еще не завершилось. Завершение обетовано в грядущем веке. Но и теперь уже, когда нетварный свет нисходит на нас, сей духовный процесс вызывает в недрах нашего духа восхищение, возносит мысль в обетованное нам царство. Стяжание сего царства, отчей любви, связано со многими страданиями. Томится сердце до глубокой боли от сознания понесенной человеком потери. Я говорю о духовной, метафизической боли.
и хочу, чтобы читатель правильно меня понял. В словах наших всегда наличествует некая текучесть. С переменой опыта меняется содержание понятий и смысл, влагаемый в те же самые по звукам слова. Болезни сердца христианского подвижника не суть явления патологическое. Они возникают органически, порождаемые сострадательной любовью. Они, боли, не культивируются. Это было бы уклонением в нездоровый душевный долларизм. Они не являются следствием психологических конфликтов, ни результатом тех или иных неудовлетворенных страстей, они по природе иные. Рождение наше для вечности в Боге связано со многими трудами. Прекрасно выразил это пророк Исаия. «Как болящее приближается родить, и в болезни вскрикивает, так мы были возлюбленному Твоему. Страха ради Твоего, Господи, приняли мы во чреве и болели, и родили дух спасения Твоего, который сотворили на земле». Беру текст из употребляемого в православной церкви перевода 70, оправданный тысячелетним опытом отцов-аскетов. Апостол Павел писал галатам: «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». Многое подобное можно было бы привести из Священного Писания и творений святых отцов. Болезнует дух наш, но болезнь эта отражается на всем человеке, на сердце, на теле. Весь человек страдает в своем предстоянии вечному Богу, но страдания эти не убивают, а оживотворяют нас. Муки духа, по сущности своей, метафизические, они принадлежат светоносной области бессмертия. Через них восходим мы за пределы вещества, в мир нетварного света. Недостаточно умом убедиться в божестве Христа, чтобы уже и разуметь все как должно. Необходимо сделать максимальные усилия жить согласно Слову Его. Узрев космические измерения нашего падения в процессе подвига сего, нам нужно затем пройти через длительную покаянную молитву. Только тогда дастся нам переживать то, что мы видим во Христе, предельное самоумаление. И затем же удостоимся пришествия силы свыше, или в огненных языках, или в осиянии фаворским светом. Тогда открывается нам подлинный смысл евангельской благой вести. Проведенные мною 7 лет в пустыне были самым благоприятным временем для молитвы. Помню, я начал молитву Господню «Отче наш», и моя душа замерла в блаженном ужасе. Пойти дальше я не мог. Ум остановился. Все во мне замолкло. И теперь печально мне писать об этом утерянном мною чуде. С такой силою это было со мною только один раз, не потому ли, что телесный состав не может вынести пламенных прикосновений Божией славы. По прошествии некоторого времени, скорее долгого, нечто подобное произошло со мною при призывании имени Иисуса Христа. В тот час я вынужден был прекратить произносить сие имя. Действие его было слишком могучим. Душа без слов, без мыслей, была в трепете от близости Бога. Тогда мне приоткрылась тайна священнослужения. На другой день я совершал литургию, и Христос Бог был во мне и со мною, и вне меня, и в святых тайнах тела и крови Его, и имена Божии, и слова литургических текстов выходили из уст, как пламя.
таком состоянии я пребыл 3 дня. И затем умолилась интенсивность переживания. Но память о нем резцом выгравировал Господь в уме и сердце моем. И я молю Его не отвергнуть меня в старости моей, ни в день смерти моей.

0: Дорогие друзья, сегодня в программе «Душеполезные чтения» для вас прозвучали фрагменты книги архимандрита Сафрония Сахарова «О молитве». Читал Георгий Корольчук.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте во вторник в это же время.

0: В исполнении мужского хора Успенского подворья Оптиной пустыни под управлением Александра Семенова прозвучало песнопение «Вечерни, Господи возвах» напева Оптиной пустыни.
1: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Александр Исаевич Солженицын. Исторические портреты. Петр Аркадьевич Столыпин. Глава из книги «Красное колесо». Передача 12.

То лето Петр Аркадьевич был как никогда утомлен, подавлен и нежен с детьми. В тяжелые минуты у него были опасения или предчувствия и своей смерти, и катастрофы России. Первого он никогда не боялся. Боялся второго. Министру Тимашеву он утомленно жаловался на свое бессилие в борьбе с безответственными придворными влияниями. Сказал: «Вот еще несколько лет проживут на моих запасах, как верблюды живут на накопленном жиру, а после того все рухнет». А Крыжановскому, своему заместителю по Министерству внутренних дел: «Вернусь из Киева, займемся реорганизацией полиции», в духе его программы. В августе он последний раз ездил в Петербург, председательствовал в Совете министров в Елагином дворце, последний раз встречался и с Гучковым, обсуждая, как скорее продвинуть через Думу закон о пенсиях увечным нижним чинам. В Петербурге предупредили Столыпина, что как будто финляндские революционеры вынесли ему смертный приговор. Сколько уже их было! Царь ехал в Киев наслаждаться пышными многодневными торжествами. И ему в голову не пришло, что среди множества своих шталмейстеров и гофмейстеров он мог бы одного, своего премьер-министра, не брать лишней блестящей пуговицы, а оставить его при серьезных делах. А памятник-то открывали как раз Александру II, 50 лет первой реформы. Столыпин очень печально простился с родными, с соседями по Ковенскому имению, с друзьями. Говорил, что никогда ему не был отъезд так неприятен. Хотя один смысл в этой поездке все же был. Киев был главным городом Западного края, где и надо было подкрепить земство западных губерний. И именно в Киеве в те годы разгорался свет русского национального сознания. Почему-то поезд, тронув со станции, остановился и полчаса не мог сдвинуться. Потому ли, что Столыпин ехал не из Петербурга, он не взял с собой офицера жандармской охраны, а только штаб-офицера для особых поручений Ясаулова. Не для охраны, а в помощь своему секретарю, для распоряжений по приемам, корреспонденции, для формальных визитов. Все дело охраны киевских торжеств, так задолго предсмакуемых государем, и потому о них много толковали при дворе, было организовано необычным образом. Заведовала охраной не местная власть, что было бы естественно, а специально к тому приникший и прилипший генерал Курлов, что очень импонировало государю. Курлов с ранней весны 1911-го начал объезжать места государевой поездки, и были ему подчинены все чины всех ведомств тех областей. Это возмутило киевского генерал-губернатора Федора Трепова. Он протестовал Столыпину и просил отставки. Объявленная государю, эта угроза могла бы исправить распоряжение об охране, и все пошло бы иначе. Но, безусловно, омрачило бы ребяческие предвкушения императора. И, пожалев царственного ребенка, Столыпин убедил Трепова взять отставку назад. Из рук человека местного, знающего на месте всех и все, охрана перешла в руки приезжего. А выше того подчинялся Курлов только дворцовому коменданту Дедюлину, от которого для связи
в попечение особы монарха и приставлен был к Курлову полковник Спиридович. Курлов был как будто подчиненный, заместитель, а вот уже владел всей полицией и жандармами империи вполне независимо от Столыпина. Но Столыпину было так даже и лучше. Его голова была занята не полицейскими заботами. Курлов был и сам по себе неприятен Столыпину и противоположен по всему образу действий и по всем жизненным взглядам. В каждом деловом решении из него так и выстораживалось. А что это даст лично ему? Было в нем и от остромордого злого кабанчика. Как он упирался ножками, пер и бил с разгону. Но вкоренчив был, связи повсюду. И со всеми врагами Столыпина. И это не был тип беззвучного воскового бюрократа, а с большой жадностью жить, как широкий дворянин, с ресторанными кутежами, как мерилом жизненного успеха. Оттого, кроме службы, вел коммерческие дела, мутные спекуляции, утопал в векселях и умен не был. Но слишком много требовалось добавочных усилий, чтобы освободиться от этого клеща вовремя. Имея задачи высокие, не тратит сил на такое. Должно было само со временем обойтись. Дворцовый же комендант Дедюлин, маг и распорядитель торжеств, был одной из важных болотных сцеплений сфер, ненавистник Столыпина. А теперь, лучше других зная, как охладел к нему государь, он спешил дать в яве проступить этому охлаждению, стать зримостью для всех, да и натешиться же. Опытная придворная толпа ловит малейший признак, ведет счет оттенкам, а тут грубо было показано, что Столыпин уже не достоин ни почтения, ни внимания. От самого приезда в Киев 27 августа Столыпин был унизительно, демонстративно оттеснен из придворных программ и уж, конечно, не получил личной охраны. Не то что достойный, но рядовой. Столыпину отвели комнаты в доступном нижнем этаже генерал-губернаторского дома с окнами в плохо охраняемый сад, на аршин от земли, но Курлов отказал Есаулову поставить жандармский пост в саду. Излишняя мера. К Столыпину являлись расписаться должностные и штатские лица, просто крестьяне. Прихожая была в нескольких шагах от комнат премьер-министра, а вход для всех свободный, ни одного дежурного полицейского, тем более офицера. Не охраняли его ни при поездках в Софийский собор,

не проверил, да охраняется ли этот Столыпин вообще. Стало широко известно, что он не охраняется. Патриоты стали предлагать добровольную охрану. От них потребовали списки желающих. Те представили 2000 человек. Списки задержали на утверждении, потом возвратили с вычеркиваниями. Уже было и поздно. С трудом Ясаулов добился жандармского поста в прихожей. 29-го, так ничего и не зная, Столыпин ездил на вокзал участвовать во встрече высочайших особ. Ему не дали даже дворцового экипажа. На автомобиль у департамента полиции не нашлось денег, но нашлись на курловские кутежи. Столыпин вынужден был взять извозчика, открытую коляску, ехал в ней безо всякой охраны, с Ясауловым, и коляску задерживали не раз полицейские чины, не признавая и не подпуская к охраняемому дворцовому кортежу. Также и при разъезде экипажей настолько не было распоряжения о каком-то премьер-министре, что Ясаулов с большими затруднениями добился, чтобы извозчичий экипаж министра был поставлен вслед за тройкой дежурного флигеля-адъютанта. Городской голова Дьяков, узнав о положении Столыпина, прислал ему для следующих дней собственный парный экипаж. Как-то в эти дни профессор Рейн умолял Столыпина надевать под мундир панцирь Чемерзина. Столыпин отказался. От бомбы не поможет. Свою смерть он почему-то всегда представлял не в виде револьвера, а в виде бомбы.

И 30 августа, и 31-го, и в купеческом саду Столыпин так ничего и не знал о явке Багрова и всех его сведениях. Багров готовился слишком хитро. Он не представлял, насколько беззащитна против него одного вся императорская Россия. За эти дни, безо всякого театра, он мог стрелять в Столыпина 40 раз. Только 1 сентября утром пришла остерегающая записка от Трепова. Следом прибыл Курлов. Курлов приехал, собственно, со всеми служебными делами и подписывать многочисленные награждения. А в ряду тех дел вот и это. Предупреждение секретного сотрудника Багрова, посему лучше бы министру подождать мотора от охранного отдела. Столыпин не придал серьезного значения. А нашли бомбу? Нет. О чем он только не спросил, и чего предположить было нельзя, что этого осведомителя полиция приглашает в целях охраны. Это категорически было запрещено. И Курлов знал, и не делал из такого никогда. Да уже и торопили Столыпина выезжать на сегодняшние празднества. Маневры, подром. Поскольку он не принадлежал к дворцовому кортежу, его торопили выехать за 1.5 часа, иначе закроют проезд. Столыпин отказался швырять 1.5 часа. Последние сутки своей неутомимой жизни он ради придворного этикета провел в сплошных церемониях. Входных билетов в театр лица, сопровождавшие Столыпина, не имели до последнего момента. Получили их, может быть, не раньше Багрова. Ясаулов получил билет не рядом со Столыпиным, в первом ряду у левого прохода, а в третьем ряду и затиснутый в середину. Но когда он явился и к этому месту, оно оказалось занятым полковником болгарской свиты –

И Саулов долго выяснял недоразумение, и ему дали место к правому проходу. Так никого даже под рукой не оказалось, не то что охраны. Можно было пересесть в ложу к Трепову, но Столыпин отказался, считая излишние предосторожности малодушием. Еще при входе в театр Исаулов спросил Куляпку, арестованы ли злоумышленники. Тот ответил, их совещание состоится завтра. Спросил и Столыпин Курлова, какие новости со злоумышленниками. Тот ответил, что не знает, уточнит в антракте. Уже взвивался и занавес.

В первом антракте Курлов ничего не узнал или не узнавал. Столыпин перестал и думать. Прошелся один по партеру. Доставало ему о чем подумать в эти нелепо теряемые для работы дни. В первый день рабочего сентября, осени, в которую должна была решиться его реформа. Во втором антракте к нему подошел попрощаться Каковцев. Он, счастливый, уезжал в Петербург, в министерство. «Возьмите меня с собой», — пошутил Столыпин грустно. «Мне тут нехорошо. Мы с вами тут лишние. Прекрасно обошлось бы и без нас». Всегда это был капризный, упрямый министр, которого надо было постоянно уламывать, потому что он видел роль министра финансов не в развороте бюджета для могучего хода России, а в задержке трат, в сохранении денег. Но сейчас так освежительно было видеть делового человека. И в этом антракте Столыпин тоже не вышел из душного зала. Да некуда было идти. Он встал у барьера оркестра, локтями назад на него опершись, грудью к проходу. Он был в облегченном белом сюртуке, а как бы стиснутый, жарко, в броне. В зале оставались немногие. Проход пуст до самого конца. По нему шел, как извивался узкий, длинный во фраке черный, отдельный от этого летнего собрания, сильно не похожий на всю публику здесь. Столыпин стоял, беседовал с пустым камергером, который не считал потерей еще беседовать, и рядом стоять с этим премьер-министром никто более важный не подошел. Они оба угадали одновременно преступника на его последних шагах. Это был долголицый, сильно настороженный и остроумный, такие бывают остроумными, молодой еврей. Угадали, и камергер бросился в сторону, спасая себя. А Столыпин снял локти с барьера. Вперед, руки вперед, и бросится вперед. Самому перехватить террориста, как он перехватывал прежде. А тот уже открыл наставленный черный браунинг, и что-то косо дернулось в его лице. Не торжество, не удивление, а как бы невысказанная острота. Ожог и толчок назад, опять спиной к барьеру. И второй ожог и толчок. Как будто выстрелами пришило Столыпина к барьеру. Он теперь свободно стоял. Террорист, змеясь черной спиной, убегал. И никто за ним не гнался. Кто-то крикнул: «Держите его!» Кажется, да, это был надтреснутый голос Фредерикса. Близко тут. Столыпин стоял. Подвинуться он не мог, а стоял легко. Сколько охотились, все-таки достали.

Он еще не чувствовал ничего, стоял как нетронутый, а уже знал и понял — смерть. Ранило еще и само выражение тонкого убийцы. Столыпин стоял все один, подбежал профессор Рейн. Да, вот, расплывалась и густела кровь по белому сюртуку справа большим пятном. А под пятном в этом месте было тепло. Столыпин поднял глаза вправо. Выше над собой он чувствовал там или помнил и теперь искал. Вот он. Стоял у барьера ложи и с удивлением смотрел сюда. Что же будет с... Столыпин хотел его перекрестить, но правая рука не взялась, отказалась подняться. Злополучная, давно больная правая рука, теперь пробитая снова. Что же будет с Россией? Тогда Столыпин поднял левую руку и ею, мерно, истово, не торопясь, перекрестил государя. Уже и не стоялось. Выстрел для русской истории нисколько не новый, но такой обещающий для всего 20 века. Царь ни в ту минуту, ни позже не спустился, не подошел к раненому, не пришел, не подошел. А ведь этими пулями была убита уже династия. Первые пули из екатеринбургских.

Дорогие друзья, закончилась литературная передача из цикла «Исторические портреты. Столыпин». Для вас прозвучали главы эпопеи Александра Исаевича Солженицына «Красное колесо». Читал народный артист России Иван Краско.

0: Дорогие друзья, для вас прозвучала баркаролла «Соль минор» Сергея Васильевича Рахманинова в исполнении автора. Архивная запись 1920 года.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. В Николо-Угрешском монастыре почтили память сотрудников уголовно-исполнительной системы, погибших при исполнении служебных обязанностей. В Тольятти прошел круглый стол, посвященный историческому пути крещенных калмыков Ставрополя. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 22 сентября 2026 года в Николо-Угрешском Ставропигиальном мужском монастыре прошли мероприятия, приуроченные ко дню памяти сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, погибших при исполнении служебных обязанностей. На протяжении более чем 20 лет Угрешская обитель связана с системой исполнения наказаний. На территории монастыря располагается единственный в России храм, возведенный в честь преподобного Пимена Угрешского на средства сотрудников уголовно-исполнительной системы в память о погибших коллегах. В храме-памятнике постоянно возносятся молитвы обезвременно ушедших сотрудников. Открылись памятные торжества в храме преподобного Пимена Угрешского литиёй, который совершил наместник Николы Угрешской обители епископ Егоревский Мефодий в сослужении председателя синодального отдела по тюремному служению иерея Кирилла Марковского и других священнослужителей. Богослужебные песнопения исполнил хор учащихся Николы Угрешской духовной семинарии. По окончании литии на площади у храма преподобного Пимена состоялся митинг, который открыл директор Федеральной службы исполнения наказаний России генерал внутренней службы Аркадий Гостев. Он сердечно поблагодарил духовенство монастыря, меценатов за оказание помощи в благоустройстве храма и прилегающей к нему территории, а также соработничество по сохранению памяти о сотрудниках уголовно-исполнительной системы, погибших при исполнении служебных обязанностей. К собравшимся обратился владыка Мефодий. Он рассказал, что обитель была построена по обету святым князем Дмитрием Донским после победы на Куликовом поле, и всегда здесь поминались те, кто положил душу свою за други свои. Погибших почтили минутой молчания. Завершилось мероприятие торжественным маршем роты почетного караула. Святейший патриарх Московский Сея Руси Кирилл благословил создание в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре музея колокольного искусства. Его разместят на первом этаже колокольни, где сейчас проходит временная выставка, посвященная колокольному наследию обители. По замыслу создателей, музей познакомит посетителей с многовековой историей колокольного звона в Троице-Сергиевой Лавре, раскроет его богослужебное и культурное значение. В числе экспонатов старинные колокола, пережившие немало трагических эпизодов русской истории, осколки колоколов, пострадавших от рук богоборческой советской власти, в частности, найденный фрагмент сброшенного с колокольни «Царь колокола» и многое другое. Главным экспонатом музея станет сама действующая колокольня обители. Экскурсии на нее будут начинаться с осмотра экспозиции. Разработка дизайн-проекта музея уже ведется. К работе привлечены специалисты Сергиево-Посадского музея-заповедника. Круглый стол «Единство в многообразии. Исторический путь крещенных калмыков Ставрополя» состоялся 23 сентября в Тольяттинском краеведческом музее. В работе научного мероприятия приняли участие епископ Палестинский калмыцкий Юстиниан, епископ Тольяттинский Жигулевский Нестор, сообщает сайт Тольяттинской епархии. Круглый стол был посвящен одной из страниц общей истории Самарского края и Калмыкии, истории крещения калмыков, основания Ставрополя на Волге и дальнейшего участия представителей калмыцкого народа в жизни российского государства. В мероприятии приняли участие священнослужители, представители администрации Тольятти, историки, этнографы, краеведы, музейные работники, сотрудники архивов, преподаватели и студенты исторического и педагогического профиля. Часть специалистов подключилась к работе в формате видеоконференции. Директор Тольяттинского краеведческого музея Наталья Ланкова подчеркнула, что тема истории крещенных калмыков выбрана не случайно. Калмыки были одними из первых жителей Ставрополя, а история их пребывания на этой земле является важной частью истории города. Архиепископ Юстиниан отметил, что история Ставрополя особенно созвучна тема креста. Само название Ставрополь, город креста, напоминает о его основании для крещенных калмыков и о начале православной страницы в истории этого края. Ставрополь на Волге был основан в 1737 году Василием Татищевым, сначала как крепость для переселения крещенных калмыков и защиты юго-восточных рубежей государства. Одним из первых жителей стали крещенные калмыки. В 1950-х годах в связи со строительством Куйбышевской ГЭС город был перенесен на новое место, его историческая часть затоплена. В 1964 году город был переименован в Тольятти в честь итальянского коммуниста Пальмиро Тольятти. И это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: прозвучала первая часть Бранденбургского концерта номер один Иоганна Себастьяна Баха в исполнении английского камерного оркестра. Дирижер Бенджамин Бриттон.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радиостанции «Град Петров» передача «Календарь памятных дат». И сегодня мы поговорим о замечательном русском святом старце Силуане Афонском, память которого мы отмечаем 24 сентября. Имя этого святого, святого 20 века, я думаю, очень многим и известно, и памятно. Мы в лице преподобного Силуана встречаемся с уникальным в истории русской святости XX века явлением, с явлением святого, подвиг которого, подвиг монашеский, подвиг подвижнический, является примером того подвижничества, того монашеского делания, которая с самого начала монашества сопутствовала церкви, была для церкви и опорой, и выражением того высокого видения, назначения человека, места человека в мире и места человека в мире грядущем, в мире не столько окружающим нас теперь, сколько в том мире, который является образом райского вечного бытия, который и был уготован человеку изначально. Действительно, монашеское делание, монашеская жизнь – это жизнь по ангельскому чину, по чину существ первозданных, существ, никогда не отпадающих от Бога, существ, проводящих свою жизнь, свое существование в словословии Творцу, в постоянной молитве, обращенной к Богу. И в этом отношении образ старца Силуана замечателен. Действительно, говоря о святости, мы, в сущности, можем подразделить образы святости на две большие группы. Первая из этих групп – это святость, которая как бы имманентна истории, святость, которая выражает тот образ исторического христианства, которое свойственно каждой из исторических эпох, переживаемых Церковью на протяжении своего существования. Этот образ святости связан и с национальной традицией в рамках вселенского христианства. Действительно, православие – это прежде всего национальные православные традиции, которые составляют вселенское православие как некое единство многообразия. Этот образ святости – нам всем хорошо известен, мы можем видеть именно русские черты святости и в подвиге Бориса и Глеба, и в подвиге преподобного Сергия Радонежского, и в подвиге святых, близких нам по времени, скажем, подвиг оптинских старцев, оптинская традиция очень характерно выражает духовную ситуацию XIX века, недаром Оптина пустынь привлекала широкие слои русского общества, от крестьян до представителей высших слоев русского общества. Мы помним его Константине Леонтьеве, Федоре Михайловиче Достоевском и о Николае Гоголе, как тех, для кого Оптина была чем-то значимым, была выражением православия как такового. Но вместе с тем и имена этих писателей и мыслителей также выражает значение Оптиной пустыни. Она является как бы вершиной православной и мысли, и православного облика, и православного монашеского делания для XIX, начала XX века. Таких святых, которые выражают свое время и вместе с тем выражают православие, как оно запечатлевает себя, как оно выражает в себя в данных конкретных исторических условиях, можно назвать много. Но есть и другой тип святости, к которому принадлежит и старец Силуан Афонский. Это святость, которая существует как бы вне времени, вне тех пространственно-временных категорий, в которых мы живем и в которых мы мыслим историю Церкви как существующей в историческом свершении, как существующей в потоке тех исторических событий, в которых она проявляет себя и осуществляет свое свидетельство о Христе. Есть святость, как бы лишенная вот этого временного измерения, открывающая для нас нечто вечное, открывающая для нас вот то райское до грехопадения состояние человека, которая является целью христианской жизни и является целью монашеского подвига, обретения этого состояния, состояния жизни с Богом, в Боге, состояние, которое на языке православного богословия характеризуется как обожение, состояние максимальной близости к Богу, хотя о максимальности здесь сложно говорить, поскольку речь идет о неком взаимодействии личности подвижника и личности Творца, личности Бога, общение лицом к лицу, о котором говорил апостол. И образ старца Силуана как бы вот тяготеет ко второму типу святости, к которому можно отнести образ преподобного Серафима, его облик – это облик святости как таковой. Преподобный Серафим не был бы чужим ни в Египте IV века, ни в средневековой Византии. Он являет тот образ святого, для которого временные рамки, временные границы не значат ничего. Он святой той святостью, которая наполняет все, которая приступает все пределы, которыми, казалось бы, ограничено человеческое существование. Недаром преподобный Серафим, святой, который удостоился видения фаворского света, видения, которое считается в православной традиции наиболее глубоким, важным с точки зрения подвижнического делания, свидетельством божественного присутствия, свидетельством вот того обожения человеческой природы, которое является целью христианской святости, целью христианской жизни, целью, предуготованной человеку еще в раю, и целью, которая может быть достигнута и должна быть достигнута уже здесь, на земле. Говоря вот о старце Силуане, вот в рамках нашей классификации, конечно же, условной, не вмещающей в себя многое из того, что представляет собой святость, относится именно к этому образу святости вечной, святости, не вмещающейся в исторические рамки. Но, тем не менее, старец Силуан, наш современник, практически наш современник, многие слушателей радио «Град Петров», может быть, прежде всего, люди старшего поколения, и, конечно же, могут так сказать, поскольку старец скончался в 1938 году, и эта дата, так сказать, завершающая земную жизнь старца Силуана, о многом говорит, действительно, 38-й, 37-й, 30-е годы, страшные годы в истории русской церкви, но вся трудность, все тяготы 20 века, весь ужас большевистской революции и последовавших за ней беспрецедентных гонений на церковь, казалось бы, проходит неким фоном жизни старца Силуана, его монашеский подвиг, его монашеское делание в этом отношении являет нам тот образ вечной святости, о которой мы говорили, но, тем не менее, его связь с русской традицией, его связь с Россией также выразительна. Его облик – это облик казалось бы, также вечной России, той Святой Руси, которую чаяли русские люди, в которой они пытались жить, которую пытались созидать своим подвигом на протяжении, пожалуй, всей истории России. Вот эта чаемая Русь, вечная Русь, святая Русь, как бы проступает через, прежде всего, биографические подробности жизни преподобного Силуана. Действительно, его облик в этом отношении весьма характерен. Он происходит из крестьян Тамбовской губернии, Лебединского уезда, из села Шовское. Вот центральная Россия, такая коренная Россия, крестьянин, родившийся в 1866 году, мы видим, что годы его жизни и годы его юности приходятся на пореформенные годы, годы достаточно бурного развития русского общества, серьезных перемен, в том числе и в крестьянской жизни. И читая подробности его биографии, читая те эпизоды, которые связаны с его юностью, с его зрелым возрастом до принятия монашества, до отъезда на Афон, проникнуты тем ощущением полноты русской жизни, полноты русского крестьянского быта, быта христианизированного, быта, который пронизан теми токами, токами духовной жизни, токами православной традиции, которые, казалось бы, обеспечивали или должны были бы обеспечить России, русской жизни некую стабильность, защиту от всех тех антихристианских, разрушительных тенденций, которые, в конце концов, победили. Победили уже в XX веке, но середина XIX века, вторая половина XIX века, казалось бы, не предполагала ничего подобного. Вот эти сведения, которые мы читаем, какие-то зарисовки из жизни старца Силуана, рисуют нам этого человека как очень крепкого крестьянского парня, способного и к труду, способного и к службе, представляют из себя эти сведения, которые мы благодаря биографу и ученику старца Силуана, архимандриту Сафронию Сахарову, имеем, напоминают произведение Ивана Шмелева. Вот такая шмелевская атмосфера крепкого православного быта. Это атмосфера, в которой формируется будущий подвижник православия, будущий афонский монах, старец Силуан, в миру Семён Иванович Антонов. Семён Антонов с юных лет, с детства ощущал особое призвание, точнее, не призвание, а особую тягу, тоску по Богу, стремление посвятить свою жизнь Богу, любовь к Богу. То, что станет центральным в жизни старца Силуана уже в период его монашества. Действительно, говоря о ком-либо из великих подвижников древности или современности, мы всегда стремимся выделить какую-то центральную черту, какой-то центральный дар, который характеризовал бы для нас этого подвижника и был вот тем самым примером жизни в Боге, который всегда важен для нас в обращении к аскетической традиции, в обращении к жизни православных подвижников любого времени, и древности, и средних веков, и нашего времени. Что же центрального, что же самого важного было в жизни старца Силуана, в его подвиги. И уже с первых шагов, которые мы делаем для того, чтобы приблизиться к облику старца Силуана, понять его, мы понимаем некоторые черты его святости. Прежде всего, это величайшая любовь к Богу, которая выражена вот в этом известном афоризме аскетическом старца Силуана, которую часто он повторяет в своих беседах, в своих словах. И эта фраза о тоске души по Богу. «Скучает душа моя о Господе, и слезно ищу Его». Вот эта фраза очень характеризует старца Силуана, характеризует и его домонашескую жизнь. Тоска по Богу, без Бога человеческая жизнь пуста. Без Бога человеческая жизнь действительно обречена и суете, и вот той тоске, в которой пребывал молодой крестьянин Тамбовской губернии Семен Антонов. Тоске, которая привела его на святую гору Афон и сделала из него великого подвижника XX века, старца Силуана. Слезный поиск, слезное искание Бога также очень характеризует этого сильного, крепкого русского крестьянина, крестьянина, казалось бы, вот сросшегося с русской землей, сросшегося с русской, с центральной Россией, выражающей некое средоточие, некий архетип русского крестьянина, русского человека, человека, который и в XIX веке в рамках изменившегося, очень сильно изменившегося мира, в рамках вот Петербургской империи с ее культурой, с ее литературной традицией, с ее на европейский манер измененной жизни, он выражал и московское благочестие, содержал в себе черты и домонгольского периода, вот такой как бы вечный русский крестьянин. И слезность, вот этот слезный поиск Бога тоже очень характерен и выразителен. Действительно, слезная молитва, дар слез, как мы знаем из аскетических памятников древности, один из самых редких в православной традиции, один из самых действительно значимых в духовной жизни человека, возможность плакать, возможность так переживать греховность своей природы, так переживать отторгнутость от Бога, является показателем очень глубокой веры, является показателем очень глубокого и ответственного отношения к вот тому призыву Христа следовать за Ним, который обращен каждому человеку. Старец Силуан Семен Антонов этому призыву последовал и следовал ему всю жизнь. Прежде чем удалиться на Афон, старец Силуан Семен Антонов, как и вменено русскому крестьянину, проходит и военную службу, тоже очень значимый цикл эпизодов, таких вот житийных историй связан с этим периодом жизни старца Силуана. Действительно, вот это сочетание русского крестьянина Тамбовской губернии, воина саперного батальона рейб-гвардии, оно продолжается, естественно, продолжается вот его афонским опытом. Действительно, воин Христов, монах и воин русской императорской армии не так далеко, далеки друг от друга. И в облике старца Силуана есть эта воинская черта, черта, которая характеризовала и древних монахов. Если мы вспомним, например, Пахомия, великого святого, великого преподобного древней церкви, тоже видим в нем вот это воинское. Недаром он сам был солдатом, солдатом еще римской армии, солдатом, который также мужественно принял призыв Христа, как некогда принимал команды своих командиров, также принял некий образ или схему, которая с того времени и стала таким вот словом, относящимся именно к монашескому облику, как некогда одевал доспехи, вот, которые были свойственны воину римской армии, воину римского легиона, легионеру. В старце Силуане прослеживается та же черта, его вот это воинское и крестьянское занятие, воинское и крестьянское поприще, естественно, продолжается поприщем монашеским, поприщем связанном с святой горой Афон, куда он прибывает в 1892 году. Афон тоже в этом отношении показательное место. Мы видим старца Силуана как выразителя вот этой русской крестьянскости. И вместе с тем сам облик Святой Горы для любого православного христианина является неким средоточием православной монашеской традиции. Вот соединение этих фактов, этих образов в жизни старца Силуана, конечно, тоже выразительно, тоже не случайно. Крестьянин, воин, монах. Мы видим, что жизнь старца Силуана связана вот с такими очень важными, очень глубокими, изначальными архетипами человеческого существования, человеческого бытия. Действительно, от всей фигуры старца Силуана, от его облика веет каким-то спокойствием, каким-то покоем, веет вечным, неприходящим. И это для XX века с его катастрофами, с его трагедиями, с его каким-то постоянным изменением и сломом старого, появлением нового, и уже это новое становится старым очень быстро. Вот это дыхание вечности в облике старца Силуана тоже очень примечательно, очень значимо. Мы, оглядываясь и всматриваясь в облик преподобного старца, видим православие как нечто очень древнее, как нечто очень глубокое, вросшаяся своими корнями в толщу истории, восходящая не только к началу церкви, но и уходящая куда-то дальше, туда, в ветхозаветную традицию, уходящая во времена патриархов. Действительно, облик старца Силуана перекликается с обликом ветхозаветных патриархов. Есть в нем что-то от Авраама с его вот этой мощью, с его силой, вместе с тем, с его верой, с его доверием Богу, которое позволяло ему действовать иногда очень резко, меняя свою жизнь, начиная с самого призвания Авраама. Вот этот облик ветхозаветных патриархов, ветхозаветных праведников с их мощью, с их какой-то природной силой проявился и в образе преподобного старца Силуана Афонского. Вот это совершенно исключительное, можно сказать, явление в нашем суетном и страшном XX веке, явление преподобного Силуана. Говоря о его монашеской жизни на горе Афон, нужно отметить вот его последовательность вот в стяжании Святого Духа, последовательность в монашеском делании. Действительно, святая гора Афон – очень своеобразное место, где соединяются традиции русского православного монашеского благочестия, русского монашеского делания и традиции других православных народов. Это монашеская республика, где присутствовали в XIX веке, и сейчас эта традиция восстанавливается. Представители всех православных народов, и болгары, и сербы, и русские, и греки. Соединение традиций как раз дает нам облик вселенского православия, облик универсального апостольского православия, которое открыто для всех, которое несет на себе печать Христова призыва: «Идите и научите все народы». Все народы, действительно, православные народы соединились на горе Афон, соединились в рамках этого уникального православного монастыря. Старец Силуан и здесь обретает некое свое место. Мы в повествовании о жизни старца Силуана встречаем много достаточно подробных и глубоких эпизодов, связанных с жизнью старца Силуана на Афоне. Это были и тяжелые искушения, которые претерпел старец Силуан, и победы в этих искушениях, победы Христа над теми разрушительными фактами человеческого греховного, подвергшегося греховному разрушению существа, которое на языке православной аскетики называется помыслами, страстями. Вот эта борьба со страстями, борьба с помыслами, постоянный анализ собственной жизни, собственной души составляет основу монашеского делания, и на этом пути старец Силуан приобрел и дар непрестанной молитвы, тоже считающийся одним из самых важных и глубоких для монашеского делания, даров, даров духа, даров Христа монаху. Это был и дар прозорливости. Но главное, что отмечает старца Силуана, что так же, как и любовь, как и печаль о Боге, как и слезный поиск Бога характеризует для нас этого подвижника благочестия XX века, это величайшая простота. Вот это еще одно качество старца Силуана, которое для нас является выражением его святости, выражением вот того, может быть, древнего, но всегда актуального качества христианина, которое в значительной степени утеряно нами. Действительно, простота старца Силуана – это не просто некое свойственное, может быть, крестьянину с его достаточно ограниченным интеллектуальным, культурным кругозором качества. Это не некая примитивность. Простота – это способность принять Христа. Простота – это открытость человека Богу. Вот такой простотой обладал преподобный Силуан. И такая простота в значительной степени не дана нам. Мы понимаем простоту как нечто отрицательное, как то, что мы должны оставить, отбросить от себя все, что, по нашему мнению, не связано с нашей верой, не связано с нашим христианским путем, не связано с тем путем спасения, который вменяется каждому христианину. Мы от себя отсекаем все то, что признаем суетным, ненужным. Часто в эту категорию попадает то, что можно назвать культурой, то, что можно назвать нашей связью с миром, не как совокупностью греховных страстей, а миром как реальностью, реальностью истории, реальностью культуры, как реальностью некой совокупности связей, отношений, понятий, принципов, в которых живет современный человек и жил человек на протяжении всей своей истории. И мы, как бы отсекая вот от себя это, или стремясь к этому отсечению, в конце концов приходим к некой примитивизации. Мы, не обретая вот этой открытости Богу, обретаем вместе с тем вот эту собственную самоограниченность, обретаем вот эту свою по-настоящему очень далекую от Христа, далекую от подлинной простоты, очень по-настоящему сложную и изломанную ситуацию человека, который стремится закрыть свои глаза, заткнуть уши и погрузиться в некий вот покой собственной души. Покой, который не дает нам ни успокоения, ни радости богообщения. Покой, который пронизан недоверием к миру, злобой по отношению к миру. Покой, который и покоем-то не является, а является вот очень нервным, нервическим состоянием, которое характерно для нашего времени, не только для людей церкви. Покой и простота старца Силуана совсем другая. Это простота, которая является простотой, неотделимой от веры, доверия Богу, простотой, которая открыта, открыта Христу, которая предполагает некую решимость, решимость человека следовать за Христом, следовать за Его призывом, решимость, которая в случае старца Силуана как бы характеризует его как очень великого, благородного человека. Вот это неожиданное сочетание вот простоты и такой вот человеческого благородства, человеческого величия. Да, действительно, казалось бы, говоря о монахе, слово «величие», тем более человеческое величие, казалось бы, вовсе неупотребимо. Но здесь мы вполне можем его употребить, поскольку в монахе проявляется вот все то, что характеризует как бы первозданный образ человека в раю. Это величие, которым был наделен Адам до своего грехопадения, его царственность. Действительно, этот простой тамбовский крестьянин, ставший афонским монахом, в его разговорах записанных, в подробностях его жития, мы вот с этим его благородством и величием сталкиваемся непосредственно, величием простоты, величием открытости, величием следования за Христом, открытости Христу, открытости Его воли, открытости Его милосердию по отношению к человеку. Действительно, другой важный и характерный для старца Силуана принцип, принцип его жизни, принцип его монашеского делания, связан непосредственно вот с этим доверием, с этой открытостью и простотой. Это знаменитая его максима, касающаяся монашеского делания, и не только его. На вопрос, как спастись, старец Силуан часто отвечал следующим образом: «Держи ум твой в аде и не отчаивайся». Вот это монашеское правило, вот это монашеский совет очень глубок и значим. Чем он вот, характеризует то, о чем мы говорили ранее, вот этот образ простоты, с которым связан для нас старец Силуан? Связан прежде всего с глубоким сознанием своей греховности, но греховности не как некого состояния отверженности, как некого состояния ненужности греховного человека Богу, а как некой возможности в этой греховности, в этой характерной для любого человека подверженности греховным страстям, греховным помыслам, греховным поступкам увидеть милосердную любовь Бога, увидеть то, что в этой немощной, слабой, несовершенной человеческой жизни проявляется Божья благодать. Присутствует сам Христос, как некогда Он присутствовал среди апостолов, понимая, осознавая, что это за люди, предвидя, что многие из них отрекутся.

при всем своем желании не способен так же любить Бога, как Бог любит человека, но ты и выражается в этом представлении о необходимости держать ум свой в аде. Действительно, человек и заслуживает ада, и человек сам зачастую и свою жизнь, и жизнь своих близких превращает в ад. И пути человеческой истории, пути человеческого существования – это часто пути, которым и приложима этого квалификация. Это адские пути, это пути, которые человека приводят лишь в тупик, человека приводят лишь к некой самозамкнутости, либо в эгоизме, либо в отчаянии. Но ум нужно держать в аде не только для того, чтобы обрести вот эту человеческую конечность, для того, чтобы сознать эту безвыходность человеческой ситуации вне Бога, помимо Божьей помощи, но и для того, чтобы не отчаиваться. Бог снисходит к человеку, Бог прощает человека, Бог открывает человеку себя, как открывал он себя из преподобному старцу Силуану, и в этом снисхождении, в этой милости проявляется одно из важнейших качеств божественного бытия, способность любить, прощать, которая была свойственна и преподобному Силуану Афонскому. Читая его писания, заметки, поражаешься вот этой его простоте, простоте и величию его духа, его записи стилистически очень близки к священному писанию. Он как бы благовествует, он как бы свой опыт, опыт монашеского делания, опыт монаха облекает совершенно не случайно в форму, близкую, например, к очень характерному, например, для четвертого Евангелия рассуждений, как бы богословие. Это богословие, идущее от сердца, идущее от монашеского делания, его великой простоты, которая способна открыть очень и очень многое. На этом наша передача подошла к концу. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.

0: В исполнении Павла Аксентьевича прозвучал фрагмент 134-го псалма, мелодия XIV века Ксенонса Каранинса и Христофора Доместика.
1: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
2: Слово на честный и животворящий крест преподобного Ефрема Сирина.

0: всякий праздник и всякое деяние Господа нашего Иисуса Христа нам верным спасение и похвала. Но похвала похвал — крест. Но праздник праздников, когда пожрен бысть заны Пасха Христос, лучше же сказать, когда восстал из мертвых Агнец Божий, в землей грех мира. Это госпожа и царица праздников. Но и все другие праздники святы и досточестны, и, различаясь между собою в славе, осеиваются блистанием божества. Достойным же образом чтит и верно празднует их ревнитель заповедей Божиих, а нечистые, оскверненные грехами, и в праздник не празднуют. Прекрасный и богоугодный праздник — покаяние со слезами, воздержание от грехов, познание Бога и вожделение вечных благ. Когда так празднуют, и на небесах бывает радость, и церковь веселится и ликует, и созывает всех праведных, говоря: «Радуйтесь со мною, яко сын мой сей мертв бе прегрешениями и оживе покаянием». Прекрасный и богоугодный там праздник, где сопразднуют Христос, где совершаются Его празднества и чествуются Божественные Писания. Христос же сопразднуют там, где празднующие соединены во имя Его любовью, без всякой вражды и без всякого лицемерия. Христос сопразднуют там, где прислуживают нищим, где утешают сирот, где упокоивают странников. Христос сопразднуют там, где чествование Богу во псалмех и пениях и песнях духовных. Так празднующие соединены во имя Его. Посреди их, по обетованию, обретается Христос. По элику же владыка посреди их, то никто не делает им вреда. Так будем чествовать Господни праздники не пышно, но божественно, не по-мирскому, но примирно, не будем увенчивать преддверия, составлять лики, украшать лица, нежить слух свирелями и гуслями, облекаться в легкие ризы и в блеск золота, не будем праздновать козлоголосований и пьянствий. Не разоряй дела Божии ради снеди, не нарушай Божие священнослужение ради ненасытного чрева, трудясь в поварне. Но предоставим сие тем, им же Бог чреву и слава. Мы же все вкупе, малые и большие, мужи и жены, и монахини. Будем чествовать Господни праздники, как научены, по-христиански и благочестно, по псалмех и пениях и песнях духовных. Увенчаем преддверие, как христиане, а не как эллины, увенчивающие их лавровыми ветвями и цветами и другими веществами, как в обычае у эллинов и иудеев. Сень законная пришла, процвела же истина, как слышим от апостола Павла, который говорит: «Древняя, мимо едоша, се выше вся нова». Идольская лесть упразднена. Смерть лишена своей добычи, пленники ада изведены, царство многобожие сокрушено. Человек освобожден, воцарился Бог, веселится тварь, властвует крест, которому поклоняются все племена и народы, колена и языки, которым хвалимся, говоря с блаженным Павлом: «Мне же да не будет хвалитесь токмо о кресте Господа нашего Иисуса Христа». Посему и на двери наши, и на чело, и на очи свои, и на уста, и на перси, и на все члены наложим себе сей животворящий крест. Вооружимся сим непобедимым оружием христиан, сим победителем смерти, сею надеждою верных, сим светом кротких, сим оружием, отверзающим рай, низлагающим ереси, сею опорою православной веры, спасительную похвалою церкви. Ни на один час, ни на одно мгновение не будем христиане оставлять его, повсюду нося с собою, и без Него не станем ничего делать. Но спим ли, встаем ли, работаем, едим, пьем, идем в путь, плаваем по морю, переходим реки, все члены свои будем украшать животворящим крестом. И не убоимся от страха ночнаго, от стрелы летящей его дни, от вещи во тьме приходящая, от срящи и беса полуденного. Если его, брат, всегда будешь брать себе в помощь, то не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему. Ибо сопротивные силы, видя его, трепещут и удаляются. Крест упразднил идольскую лесть. Он просветил всю вселенную, он разогнал тьму и возвратил свет. Он от запада и севера, от моря и востока, собрав народы в единую церковь, к единой вере, к единому крещению, связал их любовью. О, какие уста! И какой язык восхвалит, как должно сию непреоборимую стену православных! Сие победоносное оружие великого Царя Христа. Крест — воскресение мертвых. Крест — упование христиан. Крест — жезл хромым. Крест — утешение бедных. Крест — узда для богатых, низложение горделивых. Крест — памятник победы над демонами. Пестун юных. Крест — торжище для торжников, надежда отчаянных, кормила для плавателей. Крест — пристань обуреваемым, стена, окруженным врагами. Крест — отец-сирот, советник правдивых. Крест — утешение скорбящих, хранитель младенцев, слава мужей, венец старцев. Крест — свет сидящим во тьме. Крест — велелепие царей, любомудрие для варваров. Крест — свобода рабов, мудрость невежд. Крест — проповедь пророков, сопутник апостолов, похвала мучеников. Крест — целомудрие дев, радость иереев. Крест — основание церкви, утверждение вселенной. Крест — разорение идольских храмов, соблазн для иудеев. Крест — сила немощных, врач недужных. Крест — очищение прокаженных, восстановление сил в расслабленных. Крест — хлеб алчущих, источник жаждущим. Крест — благонадежность монахов, покров наготующим. Он водружен посреди вселенной, насажден на лобном месте и тотчас произрастил грозд жизни. Сим святым оружием Христос расторг всепоедающую утробу ада и заградил многокозненные уста дьяволу. Увидев сие, смерть пришла в трепет и ужас и освободила всех, кем возобладала она, с первозданного. Им, вооружившись, блаженные апостолы покорили всю силу вражию, и в мреже свои уловив все народы, собрали их на поклонение кресту. В него, облегшись как в броню, мученики и воины Христовы попрали все замыслы мучителей и проповедовали с дерзновением. Его взяв и неся на себе, ради Христа, отрекшиеся всего в мире, с великою радостью вселяются в пустынях и горах, в пещерах и пропастях земных. О, безмерная и несравненная благость щедрот Божиих! Сколько благ даровал Бог крестом человеческому роду! Слава Его человеколюбию и поклонение, и держава вовеки! Слышали вы, возлюбленные и христолюбивые, какова сила креста, сколько успешных его действий, сколько благ от него! Сей добрый кормчий, удовлетворив собою всей жизни нашей и умерив ее, стал для нас предуготовителем будущей вечной жизни. ибо сей же честный крест первым явится опять и во второе пришествие Христова, как честный, животворящий, достопоклоняемый и святый скипетр Царя Христа, по слову Владыки, который говорит, что явится знамение Сына Человеческого на небеси. Итак, крест первый явится на небе со всем воинством ангельским, озаряя всю землю от концов и до концов ее паче светлости солнечной и возвещая пришествие Владыки Христа. Ему подобает всякая слава, честь и поклонение с безначальным Его Отцем и с Пресвятым, Благим и Животворящим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
1: Слово на честный и животворящий крест преподобного Ефрема Сирина читал Георгий Корольчук.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Ирина Виноградова. Сегодня гостем моей программы «Призвание» будет заслуженный артист России Лев Яковлевич Стукалов. Педагог, театральный деятель, режиссер, автор замечательной книги «Театр на песке», художественный руководитель нашего театра. Здравствуйте, Лев Яковлевич.
1: Здравствуйте.
0: С прошлого года вы ведете актерский курс в РГСИ. Расскажите, пожалуйста, о нем.
1: Этот ведь курс набран по согласованию с руководством Петербургконцерта, как, в общем, курс, который по результату выпуска может влиться в коллектив нашего театра. Хотя я вижу столько сложностей, даже в такой простой, казалось бы, и логичной акции, понимаете? Но я надеюсь, что...
0: Не может не состояться. И я думаю, что вы там возобновите свои легендарные спектакли, которые вы, к сожалению, перестали играть, потому что у вас осталось несколько актеров, а у вас спектакли многонаселенные. Ведь вы могли бы это все и возобновить.
1: Ну, это вопрос уже третий или восемнадцатый. Главное, чтобы, было где играть. Понимаете, без этого, вот как только мы потеряли театр эстрады, значит, мы оказались замкнутыми в возможностях выбора пьесы, и мы вынуждены выбирать пьесы, где два, максимум три действующих лица. Понимаете, это, в общем, ну, вполне себе камерные истории, а я по своей, как бы, видимо, вложенной кем-то в меня энергии, я такой, в общем, как бы сказать, монументалист, понимаете? Я же не зря вот рассказал вам, как в омской драме, значит, ухнул этих лягушек, значит, там совершенно зря это сделал. Вот. А, потому что, да, ну, монументальными могут быть и самые скромные по населенности спектакли. Я думаю, что один из самых моих монументальных спектаклей «Ямиде», когда в театре эстрады там всего 4 персонажа, насколько я помню. Но это было более чем монументальное зрелище, и даже театра эстрады было мало для энергии, которую в себе нес и излучал, и радиации, которую излучал этот спектакль, эти актеры, да. Так что я только могу надеяться, что эти ребята подхватят, как бы, и с ними. Я сегодня проходил, знаете, мимо театра «Буф». И театр «Буф» возник на моей памяти, он возник тогда же, когда я сотрудничал с Ленконцертом, тогда же в Ленконцерте возник театр «Буф». Он возник в Ленконцерте. Это был Исаак Романович Штогман, да. Вот, значит, организовал. Это был очень... Вот удивительный был человек, понимаете? Исаак Романович Штогман был не бог весь какой режиссер. Ну, на мой вкус. Не хочу ни с кем
0: спорить. Организатор хороший.
1: Значит, Исаак Романович Штогман был человеком, это имя я впервые услышал все в той же первой пятилетке, вы понимаете? А, значит, там вдруг у нас в какой-то момент отменили занятия, и потому что в этом помещении собрались молодые актеры Ленинграда, которые уезжали в Красноярск. Потому что в Красноярске Исаак Романович Штогман, еще кто-то там, я не помню, кто с ним был, организовывали новый театр. Вы себе представить не можете, ну, вот все можете как раз, нынешние люди не могут себе представить, что такое, само словосочетание «организовывали новый театр», это ну, вообще ни в какие ворота. Это необъяснимое событие, фантастическое в пределах всей страны было. Понятно? Надо же, новый театр. И там был организован новый театр, значит, Исаак Романович Штогман, Геннадий Апарков, туда поехали Лариса Малеванна, туда выпускники нашего института, Алялин, еще, сейчас я уже не помню фамилии, еще забывал уже, много-много выпускников нашего института, которые потом стали прославнейшими актерами и киноактерами. Господи, кто не знал Алялина, и киноактера Алялина или Малеванна. И Исаак Романович Штогман был или главный, или один из организаторов. Понимаете? А потом вот он приехал, они вернулись в Ленинград, он уехал вот сам, он в Риге, в Рижском через долгие годы работал, если не ошибаюсь. Если я не ошибаюсь, ну, может быть, я немножко ошибаюсь. Нет, думаю, что не ошибаюсь. Потом опять вернулся. Вот тоже, видимо, как-то искал, где... Ну, это был военный человек, он прошел фронт, он был партийный человек, он был правильный и умелый человек, понимаете? И вот он организовал по каким-то своим связям, по каким-то своим возможностям, да, организовал вот этот театр БУФ, Ленконцерте. И театр БУФ, это был, по-моему, на моей памяти, это был первый театр, организованный в Ленконцерте. Потом там появился молодежный театр, который потом стал, как-то он по-другому назывался, не помню, который потом...
0: Нет, вот, ничем извините, он не... я вас перебью, как раз хотела вспомнить о молодежном театре времен Ефима Михайловича Падвы, когда вы там ставили Астафьевскую кражу, да, вспоминая такие вот встречи знаменательные с людьми. Я делала передачу недавно тоже о Ефиме Михайловиче Падове, его памяти. И вот насколько интересен характер человека, который не выдержал вот эту вот перемену, которая появилась в театре, да, коммерческий театр. В принципе, он ушел потом из молодежного театра, но вы пишете о нем как о настоящем товарище, и в своей книге пишете, что он к вам пошел навстречу, когда у вас были какие-то сомнения по поводу постановки спектакля «Кража». И вы пишете, Ефим Михайлович был настоящим товарищем, то есть он вам как-то помог. Вот что, да, вы помните в его памяти? К сожалению, вот эти имена, они уходят, и моя передача «Призвание», она как раз о тех людях, которые делали и делают все равно наше культурное пространство, да, наполняет, но о них уже мало кто помнит.
1: Ну, это естественный процесс. Я, да, с удовольствием расскажу то, что помню о Ефиме Михайловиче, но закончил, да, а что, Гунте, Сакраманович. Так вот, значит, и вот он организовал этот театр БУФ, понимаете. Потом в какой-то момент, он почувствовал, когда это возможно, в какой-то момент он отделился, театр БУФ отделился от Петербург-концерта, стал самостоятельным театром. Они получили, каким-то образом он выбил помещение там на набережной, за Народной улицей, на набережной.
0: Виктор Ильич, простите, я все-таки вас...
1: Да, получил то помещение, где теперь мастерская Гриши Козлова, театр-мастерская. А потом он выстроил театр. И вот сегодня на месте, где был кинотеатр «Рокта» на Занятском проспекте, и вот сегодня я проходил мимо этого, стоит эта глыба. Он сейчас называется «Театр имени Штокмана». Его официально, его ученики, многочисленные ученики, в благодарность, память о нем добили, чтобы театр получил имя Исаака Романовича Штокмана. Это называется театральный деятель. Понимаете, человек, который делает театр.
0: А вы театральный режиссер.
1: Вот такой же театральный деятель в Ленинграде Сергей Шуб. Понимаете? Вот человек, который сделал
0: Балтийский дом.
1: Сделал Балтийский дом, сделал фестиваль Балтийский дом. Это люди, вот театральные деятели, это на вес золота, я считаю. Понимаете, те, кто действительно сооружают здание, всемирное здание театра. Ну, в нашем городе, скажем так, в отдельно взятом нашем городе. Это замечательно. Я совершенно не отношусь к подобному разряду людей. У меня нет этой энергии, у меня нет этого умения, нет такого мышления, такой силы воли, таких знаний, ничего у меня этого, к сожалению, нет. У меня был товарищ, к сожалению, покойный, изумительный композитор Сережа Самойлов. Мне писал музыку когда-то к спектаклю. Он, к сожалению, где-то давно, еще в конце 80-х годов, ушел из жизни. И он, когда с ним начинал говорить о чем-то как бы не относящемся к музыке, он мне говорил: слушай, я про свой си бемоль все знаю, а больше я об остальном со мной не разговариваю. Вот, знаете, я тоже про свой си бемоль, как мне кажется, кое-что знаю. Остальное, как бы то, что режиссеру полагается интересоваться, я интересуюсь, я в курсе того, что делается вокруг и с людьми, и так далее, и так далее. Но вот, к сожалению, за профессией я могу только ставить спектакль, больше я не могу ничего. И учить студентов актерскому мастерству. Я очень хочу, мне очень хотелось, чтобы эти ребята стали новым составом труппы нашего театра, и когда уже обо мне можно будет только вспоминать, чтобы театр тоже жил.
0: Давайте вспомним о Ефиме Михайловиче Падве. Мы хотели вспомнить, как он вам помог, и что это было вообще за время, это же очень интересно.
1: Чем он мне помог?
0: Да.
1: Нет, он мне конкретно помог на постановке. Он как в этом, как все увязано, как все тесно, что ленинградцы организовали ТЮЗ. Спустя приблизительно 10 лет, около 10 лет, значит, этот ТЮЗ возглавил мой товарищ Кама Миронович Гинкас, понимаете? А спустя один месяц после того, как он его возглавил, он меня студента последнего курса, ставящего диплом, позвал в этот театр в Красноярск ставить спектакль. Я там поставил два спектакля, и один из них — «Кража». Потом на гастролях здесь этот спектакль произвел сильное впечатление на Фиму Падву,
0: который тоже был учеником Станогова, да? Он почувствовал что-то очень близкое.
1: Я понятия не имею, что он почувствовал. Я думаю, что он почувствовал возможность коммерции, потому что тогда... Возможность коммерческого спектакля, потому что тогда, знаете, ведь тогда слово «мюзикл» знали немногие театральные люди. То есть, ну, мюзиклов уже не было, в общем-то. В кино были какие-то такие музыкальные фильмы, значит, а то, что про мюзикл мы только слышали, что вот на Бродвее какие-то там неизвестные нам мюзиклы. Вот. Этот спектакль был, в нем было очень много песен, причем песен таких дворовых, так сказать, это то, что как бы распевала шпана хулиганская, да, потому что это история про детдом в 1937 году, где-то на краю света, в городе, который Астафьев назвал Краесветск, да, где-то вот такая полууголовная атмосфера, и Фима почувствовал, что это, так сказать, будет смотреть публика, значит, ну, короче, спустя какое-то время, значит, я получил от него предложение, уже спустя много времени я получил от него предложение повторить этот спектакль, вот я его ставил в молодежном театре, и я там в книге все это написал, что спектакль все ставился, так сказать, но в какой-то момент я вдруг почувствовал какое-то определенное затруднение. Я впервые работал на сцене, которая была не как традиционная сцена итальяно-французская, вот эта
0: коробка,
1: сцена, коробка, выдающаяся в зал. Я совершенно растерялся в каких-то сценических решениях там, и так далее. И я его позвал, просто Фима, говорю, ты не мог бы помочь? И он пришел, и сцена за сценой. То, что уже было срепетировано, просто это внедрял в сцену саму, потому что одно дело срепетировать в репетиционной комнате, другое дело как бы вот в этом полукруглом зале, как в зале, который огибает сценическую площадку, делать. И типа делал, молодец, и просто я ему очень благодарен, он меня очень выручил. Да, и я даже ему предложил, может быть, хочешь быть художественным руководителем спектакля? Он говорит, нет, даже о чем ты говоришь, даже слышать об этом не хочу. Все благородие, несмотря на то, что сильно помог, как режиссер, немедленно сделал шаг в сторону, в тень, так сказать, помог родиться вот этому спектаклю, который шел какое-то там время, в общем, даже с успехом.
0: Это был его выбор не участвовать вот в этом новой волне, которая вот накатила на театр? Вот как вы считаете, почему вот его уход из молодежного театра? Вот вы как режиссер, близко его знавший человек во время работы, да, вот как...
1: Нет, я не верю, я даже не возьмусь рассуждать на эту тему. Тогда не было еще никакой волны накатившей, тогда не было ничего еще этого вообще.
0: Я имею в виду та волна, которая на него накатилась, потому что он ушел из своего театра, да, малого драматического.
1: Послушайте, это большая тайна. Может быть, кто-то знает, в чем дело. Mm-hmm. Я не тот человек, кто знает, mm-hmm. и ковыряться mm-hmm. в этих делах совершенно. Mm-hmm. Я знаю, что... Бесконечно сожалею об его уходе, о его отсутствии. А почему, по какой причине он ушел, это мне неведомо, я гадать не хочу.
0: Да. Есть ваш спектакль, который вы один раз назвали любимым, «Моя старшая сестра». Это вот как раз об уходе, о смене времен, да? Вот, а он до сих пор остается для вас вот таким существенным спектаклем вашей жизни творческой?
1: Ну, знаете, я считаю, что я поставил не так уж и много спектаклей, понимаете. В принципе, нормальный рядовой режиссер ставит гораздо больше. Я ставил и ставлю достаточно редко. Я свои спектакли, в общем, как бы, так сказать, коллекционирую. Значит, и это «Моя старшая сестра», это так, скажем, это на главной полке моей коллекции стоит, как и «Медея», как и... Да, как и... Я люблю этот спектакль, я люблю его смысл, люблю вспоминать, как работали актеры, как он звучал, как он сам... И должен сказать, что он был... Вот спустя много-много лет я абсолютно, так сказать, трезво могу сказать, что он был, в общем-то, прелестным спектаклем. Просто прелестно. Не потому, что я его сделал. То, что я сделал, оно от меня отошло уже. Есть многие из моих спектаклей, которые видеть и вспоминать не могу от ненависти, понимаете? Этот спектакль был... Были прелестные актеры, была прекрасная Мартыненко, нынче звезда театра на Васильевском острове, то была прекрасная, изумительная Семенова, изумительный Алексеев, изумительный... Да, все они были просто чудесные, прекрасные, Молчанова, хорошие были. И была прелестная и легко осуществившаяся задумка по сплетению Володина с Акуджавой. Сейчас это, так сказать, мысль звучит совершенно банально, а тогда это было вполне себе изящно, понимаете? Вполне себе изящно. Я бы себе за этот спектакль, и даже не себе, а театру, неважно даже, кто бы ему сделал, я бы за этот спектакль поставил 5. Но тут же должен добавить, публике это было мало интересно. Вы понимаете, публике это было, я об этом уже говорил, а публике это было, то есть та публика, которая приходила, она это принимала с восторгом, но только публике приходило не очень много. Понимаете, почему-то этот восторг, который был и на этом, и на Медее, который публика была в неистовстве, в совершеннейшем восторге, только публики было немного. Мы даже придумали в театре эстрады такую движущуюся заднюю стенку мобильную. Мы переносили зал на 400 мест, но мы его умудрялись как-то натягивать, там нам разрешили натягивать в любом месте трос и вешать тяжелый занавес, и зал мог становиться и на 100 мест. И на 200 мест, и на 300 мест. Так вот этот спектакль, вот Медея, моя старшая сестра, это были залы на 100 мест. Вы понимаете? На 100 мест. Ну да, тогда театр эстрады был малопосещаемой точкой. Я не знаю, как он посещается сейчас, после того, как мы его потеряли, я на эту улицу даже шагом не ступил. Шага по этой улице не сделал. Не слишком это все как-то тяжело туда. Даже когда я проезжаю мимо, я вот створ улицы не смотрю.
0: Лев Иванович, и все-таки, можно сказать, какой-то новый этап сейчас, когда вы взяли учеников, вообще общение с молодым поколением, это всегда все равно заряжает и оптимизмом, и я надеюсь, что все у вас сложится. Какое бы напутствие вы сказали вот и нашим радиослушателям, и, может быть, вот молодым людям, которые хотят связать, вопреки всему, свою жизнь с театром? Вот что самое главное, чтобы вот не растерять по дороге ученичество, потому что это трудный, долгий процесс. Но вот такие молодые сердца, они все равно трепещут и хотят, и идут учиться этой замечательной профессии актерской. И вот вы как мастер, как педагог, что могли бы пожелать? Что самое главное?
1: Ну, я растерялся от этого вопроса. Что самое главное? Да? Идите в театр и умрите в нем. Белинский же сказал про эту тему.
0: Да, это как раз и звучит в «Старшей сестре» в вашем спектакле, да? Спасибо вам огромное. Желаю вам всего самого благодатного. Еще раз призываю всех наших радиослушателей, идите и смотрите спектакль замечательного театра, который имеет название «Наш театр». Кстати, он ведь возник по инициативе ваших замечательных учеников в 2000 году.
1: Да? В этом году театр вот сейчас, сегодня заканчивается 20... Последний спектакль, мы заканчиваем 25-й сезон.
0: С этим юбилеем мы вас сердечно поздравляем и желаем еще театру многое лето.
1: Спасибо.
0: Спасибо огромное. Напоследок важно отметить. Статья, опубликованная в Петербургском театральном журнале, подтверждает, что творчество режиссера Льва Яковлевича Стукалова играет важную роль в современном культурном пространстве. Вот что пишет театровед Надежда Таршес о его постановке пьесы Александра Гельмана «Альмар. Красавица и чудовище» в нашем театре. С выдержками из этой статьи я хочу вас познакомить. Альберт Эйнштейн, измотанный сознанием вины, действие происходит в августе 1945 года, после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки и ночными кошмарами, где его виновность принимает глобальные фантасмагорические черты, эта фигура без обиняков драматична. Сверхпопулярная фотография ерничающего Эйнштейна с высунутым языком дала импульс к трансформации героя. Во второй половине спектакля клоунские башмаки и буйный седой парик окончательно обнажает тотальное отчаяние персонажа Льва Стукалова. Да, Альберта Эйнштейна играет Лев Стукалов. Он выходит на сцену и в «Борисе Годунове», недавно крупной удачей нашего театра. И там, и тут становится артистом, не выпуская из рук режиссерские вожжи. В новой премьере нашего театра персонаж превозмогает рамки ударного и самодостаточного актерского дуэта, выламывается из них. Конечно же, режиссер с суровой самоотдачей играет о себе и о нас, об ответственности, о сокрушительном фиаско жизненного итога. Марианна Семенова, актриса из славной когорты нашего театра со дня его основания, играет Маргариту, приехавшую проститься с Альбертом. Все действие пьесы и спектакля происходит в один единственный прощальный день. Альмар, Альберт и Маргарита, как нерасторжимое целое, возникает в финале трагическая мизансцена. Их бросают друг к другу, словно порывом ветра. Шарф Маргариты полощется в воздухе, как белый флаг, знак катастрофы обоих. Но до этого все полтора часа спектакля мы видим виртуозное капричо Маргариты рядом с сумрачной сосредоточенностью Альберта, с резкими вспышками гнева, как искрами из-под пепла. Пепел – значимый мотив спектакля. Пепел концлагерей и радиоактивный пепел Хиросимы. Пепел, погребающий мир. Марианна Семенова здесь воплощает неизбывную, кажется, неистощимую женственность, попавшую в беспощадные жернова. Не сразу мы понимаем, что муза, опора и поддержка героя сама в капкане у тех, кто когда-то завербовал ее. Она не обольщается относительно своих перспектив в сталинской России, куда теперь затребована обратно. Бесконечно прихотливые перепады в мелодике речи и пластике Маргариты – отдельный мотив постановки. Все это ее притягательное, длящееся капричо оказывается призвано скрыть ужас. Оно обрывается резким клаксоном у ворот и ее финальным, повторенным несколько раз криком «Это за мной! Это за мной! Это за мной!» И вновь. Позволю себе экскурс за пределы спектакля. Он здорово провоцирует к тому. «С любимыми не расставайтесь». Володин мог еще позволить себе такое душеспасительное обращение в названии пьесы. Незабываемый многократный крик героини «Я скучаю по тебе» был отчаянным, именно одиноким голосом человека. Но стоит оценить дистанцию в полвека с лишним, прошедшую с тех пор. В сущности, весь «Альмар» сегодняшнего нашего театра – это сигнал о катастрофе, объявшей мир. Терпят крушение и такие разные личности, и две судьбы в их неразрывности с полным сознанием своей причастности к происходящему. Сейчас прозвучит отрывок из начальной сцены этого спектакля.
2: Принстон, Соединенные Штаты Америки. Конец августа 1945 года. Поздний вечер. Небольшой двухэтажный дом. Прихожая, кабинет и гостиная. У окна письменный стол, заваленный бумагами и бланками. Рядом черная школьная доска. На ней наполовину стертые формулы и графы. Эйнштейн небритый, неухоженный. Спит в кресле. Вокруг раскиданы газеты, журналы. На газетах стоит тихонный аппарат. От него в стене тянется длинный заткнутый провод. Каждый день, каждую ночь, когда бы я не уснул,
3: Мне снится один и тот же проклятый этот чудовищный сон.
4: Что? И... Что тебе снится? Что?
3: Бомба. Бомба. Внутри бомбы я голый. И наружу зачат мои руки, ноги, голова. Если бы он жив, пролетел. Если он бы мне объяснил, почему я... мы падаем, падаем. Взрыв, огромное облако из дыма, пыли. Меня... Я кричу, потом... Ах, если бы он был жив, если бы... тогда мой мальчик, мой Эдуард, ему уже было 15, я уже был женат на Эльзе, когда он вдруг сошел с ума. Фред сам хлопотал, сам звонил главному врачу, в клинику мальчика лечили. Через 3 месяца все наладилось, казалось, а потом опять, он и сейчас там, в этой проклятой клинике в Цюрихе. Ах, если бы он был... Я не могу меньше.
4: Ты знаешь, тебе все часа... это снится, все, потому что ты все. Почему-то чувствуешь себя виноватым.
3: 200 тысяч.
4: Это ужасная вина.
3: Не повинно.
4: Но ты никакой ответственности за это не несешь.
3: Да заткнись ты, замолчи!
0: И в завершении передачи слова, которые произносит Лев Стукалов от имени Альберта Эйнштейна в спектакле «Альмар» нашего театра.
5: Моя душа закроет на это свои печальные еврейские глаза. Сейчас важно помнить только об одном – равновесие страха. Только это удержит мир на краю безумия. И то ненадолго. Ненадолго. На каких-то 50, 80 лет, 45, 50, 95, пока не появится какой-то очередной ефрейтор. Но к тому времени многие страны уже, у многих стран будет, и самые маленькие страны уже будут обладать этим оружием, и сама бомба станет маленькой, можно будет возить в багажнике автомобили. Но их, главное, нас это уже не касается. Мы обязаны им дать эти 50-80 лет.
4: Ты правда считаешь, что вот мы сейчас тут посидим, поговорим и...
5: В 39-м нас со Стюартом здесь тоже было только двое. Посидели, написали письмо, появилась атомная бомба.
4: А какого размера бомба? Что? Ну, этим должны заниматься совсем другие люди, совсем. Жили все они. Не способен держать секрет за зубами. Они не посмотрят, что ты великий Эйнштейн. Посадят до конца жизни.
5: Это все легенды.
4: Аль.
5: Мифы Древней Греции. Про мою рассеянность, про мою забывчивость. Господи.
0: Я рекомендую не пропускать спектакли нашего театра, которые идут на сцене Екатерининского собрания по адресу Набережная канала Грибоедова, 88-90. Вы прослушали беседы с заслуженным артистом России Львом Яковлевичем Стукаловым, педагогом, режиссером, художественным руководителем нашего театра. Передачу подготовила Ирина Виноградова. Всего вам самого доброго. До следующих встреч в эфире.

Дорогие слушатели, сегодня мы предлагаем вашему вниманию передачу, посвященную взаимодействию двух ветвей российской культуры, диалогу светской и церковной сфер в общественной жизни России прошлых веков.

0: Наука и вера – суть две чери одного великого родителя, и в распрю зайти не могут, аще кто, под тщеславию своему, на них вражду всклеплет. Михаил Васильевич Ломоносов.
1: Сегодня мы начнем нашу передачу рассказом об уникальной книге, вышедшей, к сожалению, очень небольшим тиражом в 1995 году в Петербурге. Эта книга, высоко оцененная историками отечественной культуры, стала результатом многолетней работы Петра Николаевича Синько, кандидата богословия, автора более 60 научных работ, среди которых и та книга, о которой наш сегодняшний рассказ «Капитальный труд. Русские церковные деятели. Члены Академии наук». Этой работе было посвящено более 20 лет кропотливого труда в архивах Академии наук, Синода, библиотеке Петербургской духовной академии и других хранилищах. Нельзя не упомянуть и еще одно обстоятельство. Это действительно уникальная книга, написана человеком, отягощенным тяжелым недугом, но при этом не оставляющим в течение более 3 десятков лет послушание псаломщика в одном из петербургских храмов. Результат работы Петра Николаевича Синько – создание на основе архивных данных целой галереи светил науки, которые были верными сынами церкви. Среди них немало и канонизированных ныне святых. История взаимоотношений Русской Православной Церкви и Академии наук России насчитывает более 2,5 столетий. Она драматична и богата содержанием, но до сих пор остается неисследованной. Это не только обедняет историю взаимодействия веры и знания в России. Перед нами лакуна как в истории науки, так и в истории церкви. Эта книга помогает восполнить пробел. Так говорится в одном из отзывов на труд Петра Николаевича Синько. С глубокой благодарностью автору мы откроем сегодня эту книгу для наших слушателей.

0: Просвещение и светское, и духовное на Руси до начала XVIII века осуществлялось преимущественно в немноголюдных школах, большей частью при монастырях. Лишь в XVII веке, когда возникла потребность в более обстоятельном образовании, появились такие учреждения, как школа при Московском Андреевском монастыре, на основе которой позднее возникла славяно-греко-латинская духовная академия. Эта академия воспитала многих выдающихся деятелей образования и науки, таких как Михаил Васильевич Ломоносов и митрополит Московский Платон. В начале XVIII века стали открываться светские профессиональные школы, школа математических и навигационных наук, артиллерийская школа, инженерная школа, медицинские школы при госпиталях в Москве и Петербурге. Для печатания книг была расширена сеть типографий. Из имевшейся в Москве синодальной типографии, которая находилась в распоряжении церкви, была выделена часть оборудования, и в 1711 году в Петербурге была создана новая типография, где использовался упрощенный гражданский шрифт. С увеличением числа печатных книг началось в стране и увеличение библиотек, основу которым положила личная библиотека Петра I. Во время заграничных путешествий у Петра I возникла мысль о создании в России Академии наук. В письме с выражением благодарности в связи со своим избранием почетным членом Парижской Академии наук Петр написал хорошо известные ныне слова: «Мы ничего больше не желаем, как чтобы через прилежность, которую мы прилагать будем, науки в лучший цвет привесть». А самое раннее упоминание о создании в России Академии наук, по мнению историков, относится к концу 90-х годов XVII века, когда в беседах с патриархом Адрианом Петр I высказал мысль о необходимости широкого и основательного распространения просвещения в России, в чем патриарх поддержал царя полностью. В 1724 году официально был опубликован сенатский указ об учреждении в России Академии наук, извещавший, что Петр Великий указал чинить Академию, в которой бы учились языкам, также прочим наукам и знатным художествам, и переводились бы книги. А в 1725 году в присутствии членов правительства, виднейших представителей государства и высшей иерархии русской церкви состоялось первое торжественное заседание Академии наук.
1: На всем протяжении истории существования Академии наук среди ее членов заметное место занимали выдающиеся деятели православной церкви, иерархи, священнослужители, миряне, посвятившие свою жизнь церкви, богословию и церковно-исторической науке. Многие русские церковные деятели, независимо от званий и занимаемой должности, были избраны действительными членами, почетными членами и член-корреспондентами Отечественной Академии Наук, начиная с ее основания в 1724 году и кончая 20-ми годами XX века. В книге Петра Николаевича Синько приведены более 60 таких имен, многие из которых составили славу российской науки. Вот некоторые из этих имен.
0: Архимандрит Петр Каменский, избранный член-корреспондентом Академии наук по отделению истории и филологии, разряда литературы и древности Востока в 1819 году. Архимандрит Петр был начальником российской духовной миссии в Пекине и славился как большой знаток китайского и маньчжурского языков, быта, истории и культуры Китая. Архимандрит Петр составитель первого в России китайско-русского словаря, переводчик Библии на китайский язык, сотрудник Российского министерства иностранных дел по связям с Китаем.
1: Митрополит Евгений Блаховитинов, избранный почетным членом Академии наук в 1826 году, выдающийся историк, большой знаток древности российских, археографии и краеведения.
0: Архимандрит Якинф Бичурин, ставший член-корреспондентом Академии наук по отделению литературы и древности Востока в 1828 году, большой знаток китайского, монгольского и тибетского языков, крупный исследователь истории, быта и культуры Китая, Бурятии, Монголии и Тибета, сотрудник и переводчик Российского министерства иностранных дел по связям с Китаем, автор капитальных трудов, записки о Монголии, описание Тибета в нынешнем его состоянии и других. От Российской академии наук архимандрит Якинф трижды получал Демидовскую премию за научно-исторические и переводные труды.
1: Митрополит Московский и Коломенский Филарет Дроздов, избранный в 1841 году ординарным академиком Академии наук по отделению русского языка и словесности, один из выдающихся деятелей русской церкви XIX века, автор более 200 капитальных трудов по многим вопросам богословской науки, русской и всеобщей истории, толкованию канонов церкви и государственного законодательства, действительный и почетный член многих научных и просветительских учреждений. Митрополит Филарет являлся главным редактором манифеста по делу отмены крепостного права в России. Русская православная церковь причислила митрополита Филарета к лику святых.
0: Митрополит Московский и Коломенский Макарий Булгаков, избранный в 1854 году ординарным академиком Академии наук по отделению русского языка и словесности, выдающийся иерарх русской церкви и не менее выдающийся ученый, богослов, историк, знаток многих древних и современных языков. Уже при жизни митрополита Макария в знак признания выдающихся ученых заслуг Академия наук учредила премию его имени, получившую название Макарьевской.
1: Святитель Иннокентий Вениаминов, митрополит Московский и Коломенский, избранный почетным членом Академии наук в 1857 году. Выдающийся миссионер, крупный церковный историк, филолог, переводчик священного писания и богослужебных книг на алеутский, кадьярский, калужский и якутский языки. Посвятил свою жизнь проповеди Евангелия среди народов Камчатки, Курил и Северной Америки. Основал город Благовещенск на Амуре. Русская православная церковь причислила святителя Иннокентия к лику святых.
0: Протоиерей Герасим Павский, ставший ординарным академиком Академии наук по отделению русского языка и словесности в 1858 году, доктор богословия, профессор Петербургской духовной академии и Петербургского университета, известный как выдающийся востоковед-гибраист, в совершенстве владевший такими древними языками, как древнееврейский, древнегреческий, латинский, арабский, халдейский, зенский и другими. За научно-богословские и филологические труды современники Павского ставили его в один ряд с крупнейшими русскими учеными. Как отметил однажды Белинский, Павский один стоит целой академии.
1: Митрополит Петербургский и Ладожский Антоний Ватковский.

Правления трудов церковных деятелей-академиков весьма разнообразны, а вклад их в отечественную науку огромен. Но, несмотря на эти очевидные факты, отношение к участию церковных деятелей в светском научном учреждении было разным. Вначале благоговейное внимание, тесное сотрудничество, но затем равнодушие, сменившееся открытой враждебностью. Именно поэтому об участии церковных деятелей, к примеру, в деятельности Академии наук, узнать было очень сложно, ведь во всех официальных списках персонального состава Академии наук многие иерархи-академики представлены под своими мирскими именами, а их портреты в церковных облачениях попросту опущены. Так московский митрополит Филарет значится как Дроздов Василий Михайлович, митрополит Макарий как Булгаков Михаил Петрович, и таких примеров достаточно. Но теперь во многом, благодаря новой книге, мы можем по достоинству оценить вклад представителей Русской Церкви в отечественную науку и вновь обратиться к такой важной проблеме, как взаимодействие веры и знания, пастырского служения и науки и культуры.

О проблеме взаимоотношения веры и знания, веры и культуры замечательно пишет профессор, протоиерей Василий Зиньковский. Расхождение веры и знания есть выдумка тех, кто борется против веры в церковь. Вся современная культура так глубоко связана в своих корнях с христианством, что ее нельзя оторвать от христианства. Знания находятся в постоянном движении и развитии, благодаря чему в знании сменяются одна за другой теории и гипотезы. То, что казалось в науке бесспорным вчера, бесследно исчезает сегодня. И эта смена руководящих идей в знании неизбежна и законна. Науке должна быть предоставлена полная свобода в построении любых гипотез для объяснения тех или иных явлений. Только надо помнить, что все это гипотезы, которые могут быть заменены другими гипотезами. Христианство же говорит нам о том, что остается неизменным с того времени, когда Господь Иисус Христос был на земле. Между христианством и наукой могут быть серьезные расхождения в одну эпоху, но они могут сами собой рассеяться в другую эпоху. Путь веры открывается перед современными людьми часто лишь после тяжелых жизненных испытаний, болезней и несчастий, которые освобождают наш дух от самоуверенности и ослепленности. А между тем, жить без веры не только трудно, но и страшно, бессмысленно. В нашей душе живет неистребимая потребность приближаться к вечному основанию жизни. Смерть обессмысливает всю нашу жизнь, превращает жизнь в неразрешимую и мучительную загадку. Со смертью не может помириться наша душа. Это хорошо знают те, у кого умерли близкие, дорогие люди. В свете смерти жизнь представляется каким-то обманом, чьей-то ненужной насмешкой, бессмысленной суетой. Душа наша не может не любить мир, не любить людей. Но эта любовь только терзает наше сердце, так как мы не можем, если нет в нас веры, помириться с тем, что все это исчезнет навсегда. Жизнь мира – страшная загадка для тех, кто не верит в бытие Бога, кто не чувствует его близости к нам. Вера нужна душе даже больше, чем нужно знание. Вера нужна нам, как прочная и творческая основа жизни».

Одно имя из списка, приведенного в книге Петра Николаевича Синько, хочется выделить особо. О митрополите Московском и Коломенском, о не так давно прославленном святителе Филарете, много сказано и написано. Это действительно выдающаяся личность, выразившая себя в самых разных областях науки, культуры, общественной жизни. Но все же главное в святителе Филарете – удивительное преображающее воздействие его облика, внешнего и внутреннего, его святости, его глубокой веры и любви ко всем окружающим его, ко всем, с кем святитель так

0: или иначе встретился в своей жизни. Одной из таких удивительных встреч стала встреча с Пушкиным. Впервые святитель Филарет, в те годы еще архимандрит, ректор Санкт-Петербургской духовной академии, встретился с поэтом на заре его жизни и творчества на экзамене в лицее в 1815 году. Но подлинная, глубокая, хотя и заочная встреча произошла позже, спустя почти 15 лет.
1: Владыка Филарет остался в памяти современников как человек чрезвычайно отзывчивый. Будь то событие государственного значения, волновавшее всю Россию, или обычные нужды скромных просителей, все находило отклик в душе владыки. Во всем он старался принять личное участие, в каждую ситуацию внести луч евангельского света. Точно так же не мог он оставить без внимания и поразившее его стихотворение Пушкина, написанное поэтом в день его рождения, 26 мая 1828 года, и опубликованное 2 годами позже.
2: Дар напрасный, дар случайный, жизнь зачем ты мне дана? Или зачем судьбою тайной ты на казнь осуждена? Кто меня враждебной властью из ничтожества возвал? Душу мне наполнил страстью, ум сомнением взволновал. Цели нет передо мною, сердце пусто, празднен ум, и томит меня тоскою однозвучной жизни шум.
1: Не случайно под этими горькими строками Пушкина поставлена дата его рождения. Поэт словно отрицает смысл своего появления на свет, отрицает смысл жизни. Все, что писал первый поэт России, встречалось с величайшим интересом. Одна добрая знакомая Пушкина, Елизавета Михайловна Хитрово, дочь великого полководца Кутузова, в самом начале 1830 года послала поэту записку, в которой сообщала, что митрополит московский Филарет прочел стихотворение «Дар напрасный, дар случайный» и написал поэту стихотворный ответ. Пушкин был, вероятно, не только заинтересован, но и озадачен таким известием. Он понимал, что стихи, в которых выражалось сомнение в смысле жизни, вряд ли вызовут сочувствие у глубоко верующего человека, облеченного к тому же высоким духовным саном. Но, получив от Екатерины Михайловны Хитрово текст стихотворения «Владыки», поэт испытал чувство глубокой благодарности. В стихах не было гнева, не было обличения. В них было настойчивое, но мягкое вещание. Они были проникнуты состраданием, желанием помочь, вселить в сердце поэта надежду и веру. Святитель увидел в пушкинском стихотворении плач потерявшейся души и ответил на этот призыв о помощи.
2: Не напрасно, не случайно жизнь от Бога мне дана, не без воли Бога тайной и на казнь осуждена. Сам я своенравной властью зло из темных бездн возвал, сам наполнил душу страстью, ум сомнением взволновал. Вспомнись мне, забвенный мною, просияй сквозь сумрак дум, и созиждется тобою сердце чисто. Светил ум.
1: Как известно, Россия со времен Петра была лишена патриаршества. Владыка Филарет, управляя Российской Церковью 46 лет, был фактически ее главой и пользовался авторитетом, который можно сравнить с авторитетом патриарха. Стихи главы Русской Церкви, сам поступок владыки – все это произвело на поэта очень живое впечатление. Сердце Пушкина всегда живо откликалось на сочувствие, на всякую благую мысль, всякое доброе слово. А здесь помощь была особенной. Она пришла поистине с высоты духовной, как тихое веяние. Чуткий слух поэта уловил в простых строках святителя тот же «Бога глаз», о котором 2 года назад было сказано в стихотворении «Пророк». Вот почему стихотворение, которое Пушкин написал в ответ несколько дней спустя, 19 января 1830 года, по существу обращено через владыку, как служителя церкви, к самому всемогущему Богу, который не покарал за маловерие, но в ответ на плач отчаяния послал к поэту своего Серафима с увещанием, утешением, ободрением.
2: часы забав или праздной скуки, бывало, лирия моей вверяла изнеженные звуки безумства, лени и страстей. Но и тогда струны лукавой невольно звон я прерывал, когда твой голос величавый меня внезапно поражал. Я лил потоки слез нежданных, и ранам совести моей, твоих речей благоуханных, отраден чистый был елей. И ныне с высоты духовной мне руку простираешь ты, и силой кроткой и любовной смиряешь буйные мечты. Твоим огнем душа палима, отвергла мрак земных сует, и внемлет арфе Серафима в священном ужасе поэт.

Рассказом об удивительном поэтическом диалоге святителя и поэта мы завершаем сегодняшнюю передачу, посвященную взаимодействию светской и церковной науки и культуры.

Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: Концерт «Воскликните, Господи!» композитора Александра Гречанинова прозвучал в исполнении мужского хора Самарской духовной семинарии.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
1: Дорогие слушатели, в эти праздничные дни мы предлагаем вашему вниманию слово второе на Рождество Пресвятой Богородицы преподобного Иоанна Дамаскина.
3: «Радуйся, Мария, или лучше Мирия беспредельная, по беспредельному величию славы. Хотя бы кто приписал тебе бесчисленное множество похвал, однако не восхвалил бы тебя достойно. Радуйся, госпожа, как матерь, получившая господство Господа всего. Кто скажет, что все служит тебе, не уклониться от истины? Радуйся, смирно морская, в соляном потоке жизни носящая плоть, мертвый для греха. Из тебя происходит тот, кто есть сладость и весь желание, и кто говорит в песнях об имах смирну с ароматами твоими. Радуйся, купина, чудесно объятая огнем, неприступная для греха, так как и купина, явившаяся Моисею, была неприкосновенна и божественным рождением своим, сделавшей небо преступным для земнородных. Радуйся, ковчег, богоустроенное жилище, управительница новосозданного мира, от которой происходит Христос, новый Ной, наполняющий высший мир нетлением. Радуйся, жезл, богонасажденное растение, одна из всех дев чадородная, бессеменно прозябшая цвет Бога всех и священноначальника. Радуйся, стам на золотой сосуд, отделенный от всякого сосуда. Из тебя весь мир получает манну, хлеб жизни, испеченный огнем божества. Радуйся, скиния, небо божества, превосходящее устройство видимого неба. Через тебя Бог самолично беседовал с человеками, и пришло в мир вечное очищение. Радуйся, кадильница, золотой сосуд. Ты носишь в себе божественный уголь, и из тебя разлилось благоухание духа, изгоняющее из мира зловонное тление. Радуйся, трапеза, Богом предложенное смешение, исполненное всеми благами добродетелей. Причащение для того, кто говорит в песнях. Ты чаша источена, нелишаемая мета. Радуйся, храм, чисто устроенный дом Господень, о котором Давид говорит: «Свят храм твой, дивен в правде, из которого Христос, устроив себе храм, то есть тело, соделал смертных храмами живого Бога». Радуйся, освящение, Богом излитый источник, исполненный всякой святости, из которого пришел святой святых, очищающий мир от скверны. Радуйся, место Господне.